0: Извините, я вот прямо так говорю. То есть в научном плане это чушь. Ну, я, да.
1: Здравствуйте, Борис Михайлович.
0: Здравствуйте.
1: В 2006 году было сообщение о том, что астероид пролетел на очень близком расстоянии от Земли. Примерно, если не ошибаюсь, тройное расстояние до Луны.
0: Это очень далеко. Давайте я вам скажу.
1: А ближе...
0: Конечно, совсем недавно. Совсем недавно, ну, буквально, давно год уже прошел, 9 ноября мимо Земли пролетел астероид размером 400 метров. Причем он между Луной и Землей пролетел на расстоянии 300 тысяч километров. Этот астероид изучался. Более того, с изучением астероида анекдоты связаны, в том числе анекдоты такого, скажем, международно-скандального. Потому что вдруг кто-то из мудрецов, уж не знаю кто, специалистов, сказали, что вот американцы этот астероид, американцы всем предлагали, пожалуйста, давайте этот астероид изучать, в том числе и радарами, вот этими самыми планетными. Давайте, потому что если вы радарами изучаете астероид, вы можете понять, из чего оно состоит. Так же, как дистанционное зондирование Земли позволяет узнать влажность почвы, состав ее и так далее. Так вот, американцы это делали. И тут мудрецы сказали, а вот наш аппарат, кстати, астрономический Фобос Грунт, который полетел, значит, его американцы вот этим лучом избили. Не продумав сделать такое заявление, честно говоря, я просто был почти в эпицентре, потому что Роскосмос после этой глупости тут же уполз, а ведь НАСА и там правительство тоже начали спрашивать, да откуда вы это взяли? Это же обиду нанесли какой-то, что мы сбивали ваш аппарат. Ну, пришлось сказать, что надо лучше работать и разъяснить, что я думаю, что это недоразумение. Я так вежливо там уползал от этого всего, как вот руководитель группы мне досталось. От этого. Международного конфликта не получилось. Да, тела эти летают, и часто, и вы сами сейчас можете посчитать. Довольно-таки просто. Попробуйте, с математикой все нормально? Ну или кому-то. Попробуйте посчитать, с какой частотой тело размером, допустим, 300 метров, вот пролетает, ну, скажем так, на расстоянии до Луны. И вы удивитесь, насколько часто. Это часто.
1: Добрый вечер.
0: Да, добрый вечер.
1: Я хотела бы вам задать вопрос, продолжая тему Тунгусской катастрофы. Я человек достаточно от физики вообще далекий. Я не так давно встретила в научно-популярной литературе теорию о том, что само событие, произошедшее в 1908 году, было, возможно, проявлением чисто геофизическим. Не космического характера.
0: Да, да, я вам говорил уже, геофизическое – это взрыв метана, это геофизическое.
1: А насколько велика такая вероятность?
0: В науке нет такого. Все эти гипотезы, я штук 20 там, рассматривались, но подтверждений никаких геофизической природы вот этого взрыва. То есть ничего не указывает. Это астрономически, пожалуйста. Да и видели, кстати, тело-то входило в атмосферу, оно светилось, там немного было свидетельств, но было видно, что под углом там 20 градусов, там след такой идет. Какая там геофизика, все оттуда пришло. Угу. Да, пожалуйста.
2: Я бы хотел еще один вопрос задать. В лекции практически не была упомянута следующая проблема. Ведь у нас есть Солнце, которое очень сильно мешает наблюдениям в оптическом диапазоне. И тот астероид, о котором был вопрос за предыдущим, он его как раз вроде обнаружили, когда он уже улетал от Земли, а прилетел он со стороны Солнца. Раскройте, пожалуйста, вот эту вот идею о наблюдении...
0: Я, конечно, говорил о том, что на небе, от Солнца, вот, наблюдать сложно, поскольку понятно, что светлое небо и контрасты низкие и невозможно. Я об этом-то говорил. А что касается тела, в частности, от комет, о которых мы говорили, то да, этот сектор, вот оптические телескопы, да и инфракрасные тоже, не могут наблюдать в области, которая... ну, скажем, ближе, чем на 30 угловых градусов к Солнцу. Просто не могут, потому что телескоп будет либо поврежден, разрушен, либо такой фон засветки рассеян. Это, из этой области действительно мы не можем наблюдать. Какое решение предлагается вывести телескоп в космос и отодвинуть его по орбите или Луны, вот когда я вам говорил про орбиту Венеры или еще куда-то, с тем, чтобы... Ну, как бы из-за угла посмотреть, вот, да, с этого места мы не видим, а вот оттуда видим. Такие вещи, да, прорабатываются, есть, вы правы, наблюдать в окрестностях Солнца нельзя. И это зона избегания. А с Земли еще хуже. С Земли полнеба недоступно. А из космоса 30 градусов, вот радиус вот этого конуса. Да, пожалуйста.
3: А насколько далекие звезды мы сейчас можем наблюдать с помощью современных приборов? И существуют ли какие-нибудь пределы с точки зрения законов физики? Ну, насколько далеко можно заглянуть?
0: Ну, понятно, что пределы, конечно, существуют. Если от звезды настолько далекой, что от нее приходит там, один квант, понятное слово, один квант в сутки, то вы ничего не зарегистрируете. Такие просто, ну или, скажем, намного ниже уровня шумов, которые в любом приемнике существуют. Но самые далекие звезды, отвечу вам немножко так, на будущее. По-видимому, самые далекие звезды будут увидены с телескопом, который называется сейчас Джеймс Уэбб телескоп. Это 6-метровый телескоп, который строится в США. Он будет запущен в космос и будет наблюдать в инфракрасном диапазоне. И одна из главных, а стоит вообще, говоря, даже не просто одна из, а на первом месте, задача – это обнаружить так называемые первые звезды. Самые первые звезды, вот если будет лекция о звездах, в том числе о первых звездах, очень интересно рассказать, что это такое. Это были огромные, сотни масс Солнца, может быть, очень массивные объекты. Они, конечно, взрывались как сверхновые, ну, либо в черные дыры. Вот эти сверхновые были мощные. Так вот, с помощью этого телескопа можно увидеть вот эти звезды. Эти звезды образовались на гигантских расстояниях. Самые первые звезды, они дальше всех. И эти расстояния, знаете, что такое космологический фактор Z? Примерно, да? Ну, хорошо. Это самый край Вселенной, так скажем, вот наблюдаемый в диапазоне оптическом. Самый край. Это Z, ну кто знает, я скажу, Z20-30. Это всего лишь сотни миллионов лет после Большой взрыв, тоже не знаете? Big Bang, знаете, ну вот хорошо. Вот. Значит, наша Вселенная 14,6 миллиарда лет, это было 100 миллионов лет после начала того самого взрыва.
4: Последний вопрос, друзья.
5: Я бы хотел поговорить на тему термина глобальной катастрофы. Вот известен Эльтонинский астероид, который упал 2,5 лет назад. Его был диаметр 2,5 километра. Он упал между Антарктидой и Южной Америкой. Вот от него никаких глобальных последствий нет. От него есть только захоронение морской и наземной фауны на западном берегу Южной Америки и бактерии из соленого моря в изолированных озерах в Антарктиде.
0: Ага, немало,
5: вот,
0: да?
5: То есть астероид размером 2,5 километра фактически сделал не больше, чем вот землетрясение в Юго-Восточной Азии. Ну, я бы не сказал, что это прям глобальные последствия. И вот в этой же, по этой же теме сказал, что, например, палеонтологи, они не верят в импактную версию гибели динозавров, то есть мелопалеогенового вымирания. Mm-hmm. Я должен с ними согласиться, там есть много, мне кажется, несоответствий с импактной гипотезой, она далеко не все факторы объясняет.
0: Я и называл, что это гипотеза. Конечно, в научный спор вступать не буду, я не палеонтолог. Я одна из самых популярных гипотез о том, что тело падало именно в это время, это известно из геологии, 65 миллионов лет назад. Все известно, сейчас уже там и размеры, и прочее, и прочее. Каковы последствия на динозавров, на кого? Конечно, были, да на всю жизнь на Земле были последствия. К полному ли вымиранию именно это событие привело? Дело в том, что по ископаемым останкам динозавров находят, что после 65 миллионов лет, там, правда, период, говорят, может быть, не 2 дня, а 1000 лет длился, но с последствиями. Это есть. Но спорить не буду. Когда вы говорите, что 2,5 километра тело там ударилось и ничего страшного, вы-то не жили в это время. Это 2,5 миллиона лет назад. А то, что переброшенные целые виды куда-то там совсем на 1000 километров, это немало. Для Земли она бы с вами не согласилась, что это не глобальная катастрофа. Это действительно глобально. А когда человек на Земле, когда есть вот наше весь этот вот сообщество человеческое, которое почувствует сразу, где что происходит, там вон в Америке, пожалуйста, что-то там случилось, мы уже все знаем. И в том числе и воздействие и психическое тоже оказывается. А здесь будет и психическое, и физическое, и любое, которое нам мало не покажется. Так что поверьте физикам, геофизикам, астрономам, ну, короче, не поверьте, то же, что глобальная катастрофа – это понятие абсолютно научное. И километровое тело с вот этой с энергетикой, которую не имеет, оно ее обеспечит.
4: Дорогие друзья, поблагодарим Бориса Михайловича. Но это еще не все.
0: Да?
4: Да, есть сюрприз. Так, Борис Михайлович хочет выделить.
0: Фаина Борисовна, да. А давайте по залу. Значит, смотрите, я принес здесь, я же из Института астрономии, вот три календаря, где мы описываем нашу работу, и в том числе и про астероидную кометную опасность. Вот по мнению зала, кому дать? Кто вопросы задал хорошие?
4: Молодому человеку. Да, вот юноша молодой.
0: Заходи. Подходи
4: да,
0: сюда.
4: Да, да, да, задавал вопрос. Один.
0: Молодец.
4: И еще один есть.
0: Да ничего,
4: это такая... наш кружковец. Кружковцы, прошу, пожалуйста.
0: Кружковцы. Вот кружковец наш.
4: Проходи, пожалуйста.
0: Заходи, молодежь, сюда.
4: Ну и третью кандидатуру выбираем.
0: Выбирайте. Пошли, иди сюда. Пошли. Ну, передайте тогда ему, чтобы мне здесь не прыгать. Я, конечно, спрыгну. Но... Вот. А СМИ-то у нас тут есть?
4: СМИ есть.
0: Да. СМИ есть.
4: Представители СМИ.
0: Вот смотрите, товарищи представители СМИ. Я вам говорил, кто считает себя господами, да ради бога. Значит, вот краткое содержание лекций. Это календарь, который мы выпустили. Он написан, сам-то календарь на 2013 год. А написано так. Значит, не ждите конца света, написано, не покупайте звезды, не верьте астрологам, радуйтесь жизни. Да. Ну, кто смелый-то? Ладно, держите, да просто раздайте, да и все, посмотрите там, держите. Кружковцам, то есть вам в планетарии будет.
4: Ладно?
0: Спасибо. Ну, с профессионалом-то, естественно.
4: Отлично.
0: Все?
4: Очень хорошо. Да. Спасибо большое, Борис Михайлович.

0: Сегодня у нас такая очень интересная тема и страшная, на ночь глядя. Касается она землетрясений. И такая она сформулирована у нас как вопрос, можем ли мы предсказывать землетрясения. И на этот вопрос нам сегодня будет помогать ответить Алексей Завьялов, ведущий лаборатории континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, коллеги.
2: Да. Наш гость сейчас нас немедленно поправит, что землетрясение не предсказывает, а прогнозирует.
1: Да, да. Я предпочитаю пользоваться термином «прогноз».
0: Сейчас еще одна наша постоянная рубрика. Статья по теме. Статья, как обычно, у нас взята из журнала «Наука в фокусе». И прочитает ее Лев Гулько.
3: Статья по теме.
4: Большинству людей землетрясения в Англии кажутся чем-то принципиально иным по сравнению с апокалипсисом, опустошающим Китай, Японию, Иран и Пакистан. Но именно в Британии сейсмология получила развитие как наука. Еще древнегреческие философы пытались найти научное объяснение тому, что является причиной землетрясений. Аристотель в 6 веке до нашей эры верил в существование центрального огня внутри полостей в земле. Он думал, что когда подземные пожары сжигают породу, пустоты внутри земли сжимаются, вызывая землетрясения. Гораздо позже римский философ Сенека, под впечатлением от сильного землетрясения, разрушившего Помпеи, предположил, что причиной землетрясений и ураганов являются не испарения из глубин, а движущийся воздух, попавший в подземные пустоты и ищущий выход. Впрочем, первое измерение силы подземных толчков сделано в Китае. Древнейший из известных сейсмографов изобретен Джан Хэном в 132 году. Прибор состоял из 8 голов дракона по числу основных секторов компаса. У основания точно под головами сидело 8 жаб с открытыми ртами. Если происходило землетрясение, бронзовый шар падал из пасти дракона в рот жабы. В устройстве сейсмографа находился маятник. Это главный элемент механизма. К нему присоединялись рычаги, вызывающие падение шаров. Но лишь после разрушения Лиссабона в 1755 году возникло научное понимание причин землетрясений. Джон Митчелл, астроном Кембриджского университета, проанализировал показания очевидцев и попытался объяснить землетрясение в терминах ньютоновской механики. Митчелл совершенно верно заключил: землетрясение — это волны, вызванные движением пород. И когда происходит это движение, под океаническим дном возникает и океаническая волна, цунами и землетрясение. Митчелл даже предположил, что местоположение центра землетрясения, эпицентра, можно вычислить путем сопоставления данных о времени прибытия волн. Выведенный им закон стал основой современного метода определения эпицентра. Следующий скачок в развитии науки о землетрясениях произошел в середине 19 века благодаря выдающемуся ирландскому инженеру-строителю Маллету, который собирал данные об исторических событиях. Для изучения разрушений после крупного землетрясения он отправился в Неаполь в 1858 году. Маллет составил изосейсмические карты, на которых одинаковые разрушения соединяются линии. С некоторыми улучшениями метод используется и сегодня. Маллет задокументировал разрушение, используя новую для того времени технику фотографии. Он же опубликовал карты мировой сейсмической активности, показывающие, что землетрясения концентрируются в определенных зонах, опоясывающих Землю. Объяснение этому было найдено только в 20 веке. В течение следующего полувека сейсмология превратилась в международную науку. Чувствительность измерительных приборов возросла до такой степени, что сейсмологи смогли отслеживать и записывать землетрясения по всей планете из одной точки. Британский геолог и инженер Джон Милн создал несколько таких сейсмографов и учредил в 1895 году Центральную обсерваторию для наблюдения за землетрясениями на острове Уайт. Джона Милна вполне можно назвать основателем сейсмологии. Несмотря на значительный прогресс, сейсмологи и сегодня далеки от полного понимания землетрясений. Сложные задачи обрисовал Чарльз Рихтер, разработавший шкалу магнитуд Рихтера в 1930 году. Сейсмолог говорил так: эту задачу, предсказание, можно сравнить с ситуацией, когда человек сгибает доску о колено и пытается точно предсказать, где и в каком месте появятся трещины.
0: Ну что ж, Лев Гулько так вкратце нам рассказал историю изучения землетрясений. Я напоминаю, что в студии Наргиз Асадова и Егор Быковский, главный редактор журнала «Наука в фокусе». И тогда мой вопрос нашему гостю, нашему главному эксперту сегодня, Алексею Дмитриевичу Завьялову. Напомню, что Алексей Дмитриевич – заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН. Вот существуют разные глобальные катастрофы. И землетрясение какое место занимает в ряду вот всех этих страшных
2: катастроф? Скажем, по шкале опасности.
1: Да. Ну, ответь, я уж не знаю про шкалу опасности, потому что создание единой шкалы для всех глобальных катастроф – это не такое простое дело. Но я знаю по прошлым публикациям, что землетрясение занимает третье место в мире. По своим разрушительным последствиям, по числу погибших. Вот впереди, по-моему, наводнение и, кажется, засухи. Вот точно не помню. Наводнение точно, а про засухи...
2: А цунами включается в наводнение?
1: Или цунами? Нет, цунами это
0: последствия
1: своеобразное явление само по себе. И есть целое направление, которое изучают в геофизике, которое изучает именно цунами.
0: Тогда мой следующий вопрос. Что такое вот с точки зрения физики Земли, что такое землетрясение?
2: Нет, давай все-таки на секундочку напомним. Мы уже сейчас сказали, что землетрясение – это третья по опасности вещь. Давайте скажем хотя бы пару цифр, потому что иначе не очень понятно. Вот, скажем, известно, что за 20 век от последствий землетрясений погибло около 1,5 миллиона человек. Это достаточно большое количество людей.
1: Я еще уточню, что более точные данные есть, начиная с 1980 года. Так вот, с 80 по 2012 год включительно от землетрясений погибло около 1 миллиона человек.
2: Да, около 1 миллиона. Это же ужас.
1: Да.
2: Вот. И немедленно возникает у многих вопрос. А как с этим бороться? Ну, вот борется же, например, с цунами или с каким-то магнитным бурем. В принципе, мы можем много что предсказать. Я как раз позавчера, пока листал всякие публикации, посвященные землетрясениям, поговорил с своим коллегой, он говорит, ну а почему, собственно, нельзя это предсказать? Вот цунами мы удачно предсказываем. Это не очень правильная картинка.
1: Цунами?
2: Да.
1: Удачно?
2: Ну, по крайней мере, удачно.
0: Даже на моей памяти, такое количество людей погибли от цунами и не смогли их предсказать.
1: Я объясню, почему цунами предсказывается лучше, чем землетрясение. Потому что источником цунами является землетрясение.
2: Совершенно верно.
0: Я бы все-таки вернулась сейчас к вопросу о том, как устроена Земля,
2: как устроена
0: и вообще,
2: Земля.
0: Как происходит это землетрясение.
2: Давайте я расскажу это в паре слов буквально. Наверняка практически у всех, кто учился в школе, у школы учились все, есть картинка из учебника географии.
1: У меня нет. По-моему, в наше время такого не было.
2: Да.
0: Наша с Егором точно было. Я тоже помню эту картинку. Такой пончик, земля, разрезанная пополам.
2: Ну, скорее, такой круглый сыр. Ну, не важно. Она разрезана, да, и в ней видно несколько четких таких слоев. Это земная кора, очень тоненькая на самом деле. От 50 километров под океанами до километров 60-70 под горными массивами. На самом деле, очень тоненькая кора. Потом мантия. Потом ядро, в общем, собственно, и все. Но на самом деле эта картинка не вполне соответствует действительности. Внутри Земли происходит постоянная конвекция слоев. Сама мантия складывается тоже из множества слоев. Есть твердая верхняя мантия, на которой лежит кора. В толще верхней мантии размещается слой, который называется атмосферным, и он гораздо мягче. И вот по нему скользят литосферные плиты. Литосферные плиты – это часть коры Земли. Они между собой сталкиваются, между ними возникает напряжение, и, собственно, это как раз есть как раз
0: причина землетрясения. А сколько всего литосферных плит?
1: Ну, это... Ну, я не считал...
0: Какое-то конкретное количество или меняется?
1: Нет. Вы знаете, ведь здесь вопрос не в том, что трудно посчитать, а нужно сначала задать условия. Какого размера блок мы считаем литосферной плитой? Потому что Земля, наша земная кора, вообще говоря, состоит из блоков разной величины. Угу. Это такая некая матрешка, в которую вложены вот блоки разной, куколки разной величины.
0: Ну, вот. То есть, а вот если... вы в своих исследованиях что называете литосферными плитами? То есть,
1: литосферными плитами, ну, мы называем, вот, опять же, это, собственно говоря, вот пять континентов, mm-hmm. это основные это большие литосферные плиты. Тихий океан это тоже литосферная mm-hmm. плита.
0: Вот. Я вот, например, да, вот про Тихий океан. Я тут читала разную литературу, и выяснилось, например, что в Тихом океане самое большое количество вулканов, и вот по кромке этой литосферной плиты, ее даже называют, эту кромку, да, огненным кольцом.
1: Совершенно верно. Совершенно верно.
0: И там самые страшные вулканы, и самое большое количество землетрясений, до 85% там
1: да.
0: происходит.
1: Именно там.
2: Сегодня наша тема не совсем вулканы, хотя одно с другим, конечно, тесно связано. Просто, чтобы уже закончить этот момент с состоянием Земли, надо просто сказать, что литосферные плиты – это весьма крупное образование, которое сталкиваются между собой или разъезжаются, и там, где они разъезжаются.
1: Или подползают друг под друга.
2: Да, подползают друг под друга. В этих местах возникает или дыры там, получается, океаны, или напряжение. То есть, сплочные такие горные цепи, да. И вот все вот моменты смещения плит, когда они столкнулись, и представляют собой землетрясение.
1: Это я так понимаю. Это не совсем так.
0: Ну, вот,
1: вообще, вот эти континентальные плиты движутся друг относительно друга. Естественно, края этих континентальных плит не ровненькие, не как бруски, не стальные бруски полированные. А они шероховатые. И вот эти, опять же, шероховатости разных размеров, разных масштабов. И вот эти шероховатости друг за друга цепляются, и движение приостанавливается в этом месте локально. А что это значит? А плиты-то толкаются, есть источник, который, так сказать, побуждает плиты к взаимному перемещению друг относительно друга. Мы не будем говорить, а что это за источник. Но вот произошло зацепление. Все, вот плиты перестали двигаться, а энергия подкачивается. Энергия подкачивается, и вот в этой точке, где произошел зацеп, накапливается энергия. И она накапливается до тех пор, пока породы вот в этом месте локальном могут это все удерживать в себе. Как только все, предел, ну, грубо говоря, предел прочности превышается, то происходит срыв, резкий срыв. Это и есть. И вот когда этот срыв, так сказать, происходит, начинает излучаться упругая волна, и которая является, собственно говоря, которую мы и воспринимаем как землетрясение, трясение Земли.
0: Тогда вот переходим к одному из важнейших наших сегодня вопросов в передаче. Вот это типы.
2: Собственно, мы и дошли до землетрясения. Вот
0: наблюдение и прогнозирование.
2: Да, конечно. Случилось землетрясение. Давайте поговорим о том, как их прогнозировать и на какие типы делятся эти прогнозы.
0: И какие методики используются?
2: Давайте сначала про типы, а потом про методики.
1: Ну, типы прогноза, вот, во-первых, что такое, давайте определим, что такое прогноз землетрясений, что ученые понимают под прогнозом землетрясений. Под прогнозом землетрясений понимается указание трех компонент. Первое – это место, плюс-минус, естественно, с ошибкой, потому что нельзя указать вот точку. Второе – это время, опять же, плюс-минус, как какая-то дельта. И сила землетрясения. Ну, сила землетрясения измеряется не в баллах, кстати сказать.
0: По шкале Рихтера,
1: по шкале Рихтера в величинах магнитуд. И правильно говорить, что произошло землетрясение с магнитудой, допустим, 8. Все. Не 8 баллов, как любят добавлять корреспонденты СМИ, а именно просто магнитудой 8, которая вызвала сотрясение вот в таком-то населенном пункте или на такой-то точке наблюдений, сотрясение с интенсивностью там 7 баллов. Вот уже 7 баллов. Это уже другая шкала.
2: Да,
1: это шкала макросейсмической интенсивности. Интенсивности сейсмических сотрясений. Вот мы стараемся все время, так сказать, побуждать корреспондентов писать правильно. И
0: хорошо, подождите, тогда, а вот если шкала, которая измеряется баллами, шкала
1: Шкала Рихтера.
0: Это и понятно, это вот как сильно трясет, грубо говоря. То что такое тогда шкала Рихтера? Что
1: шкала
0: она?
1: Шкала Рихтера, это я вам вот что скажу. Мы все уже сейчас хорошо знаем, потому что часто об этом слышим, что вот произошел взрыв в тротиловом эквиваленте 100 грамм. Вот 100 грамм – это магнитуда в данном случае. И чем дальше мы от эпицентра взрыва, от эпицентра землетрясения, тем меньше воздействие этого волн от взрыва или землетрясения на объекты, находящиеся на поверхности. То есть вот это интенсивность сейсмических сотрясений. Вот в чем разница. Шкала, да, интенсивность сейсмических сотрясений измеряется в шкале, по шкале МСК-64.
2: А баллы — это просто мер разрушения.
1: Да, баллы. И там она 12-бальная. Можем перечислить. Вообще опасность представляет сотрясение свыше 5 баллов. И то даже свыше 6 баллов. Вот, потому что они могут вызвать и разрушение жилища, и какие-то там неприятные ощущения у людей,
0: и находящихся. Разломы в почве, вот то, что
1: нет, разломы в почве, это тут нужно уже
0: еще больше нужно.
1: 9-10 и выше баллов. Вот. А магнитуда при этом может быть опять же разной. Могут быть сотрясения с интенсивностью 7 баллов, при магнитуде 5. А могут быть. Может быть интенсивность сотрясений 2 балла при магнитуде 8. Вспомним.
0: Это зависит от пород, который встречается. Сейчас.
1: Вспомним землетрясение, которое произошло 24 мая прошлого года. Глубокое охотоморское землетрясение. Магнитуда 8,2. В Москве оно ощущалось силой всего 2 балла.
2: Угу. Ну, 3-4 в них ощущалось. Фактически не ощущалось.
1: Ну, нет, ощущалось. И мы собрали порядка сотни заявлений, так сказать, ну, донесений от жителей Москвы из разных мест, с помощью, кстати, средств массовой информации.
0: От чего это зависит?
1: Это зависит от места, где построен жилой дом. Или вообще, там тот объект, где находится. Чем выше этаж, тем сильнее качает.
0: Нет, я имею в виду, что от чего зависит? Вот если зависит магнитуда, например, там 8, как вы говорите, да, а вот трясет
1: от расстояния. От расстояния.
2: Потому что Охотское море далеко от Москвы. Видимо, на месте трясло гораздо сильнее.
1: А вот вспомним ташкентское землетрясение. Там магнитуда была всего где-то 5,5, порядка 5,5-6. Но гипоцентр, очаг землетрясения оказался прямо под Ташкентом. И поэтому это рядовое, в общем-то, сейсмическое событие разрушило почти до основания города.
0: Так, мы определились с тем, что такое землетрясение, и как ученые понимают, что это такое, и теперь-таки к типам прогнозирования.
1: Какие да, типы прогнозирования. Ну, прежде всего, значит, прогноз 3, мы различаем 3 или 4 типа прогноза по времени. Это долгосрочный прогноз, это на десятилетие вперед. Среднесрочный прогноз от года до 10 лет. Причем границы, в общем-то, эти довольно размытые. Краткосрочный прогноз от примерно там сутки, часы до года. И как бы так, некоторые вводят категорию оперативного прогноза, это вот прямо вот. Вот.
2: Через 5 минут тряхнет.
1: Вот. Да, вот. Хотя, вот. И вот в этих типах прогноза, есть в одних типах есть успехи, в других типах успехов нет. И в ближайшее время, скорее всего, не ожидаем.
0: А наверное, тогда в каких

0: где-то в 30-е годы прошлого века.
1: То есть вообще вся история с прогнозами землетрясений — это где-то полвека или чуть больше, правильно?
0: С прогнозами землетрясений, да, ведь проблема прогноза землетрясений как научная задача стала, по крайней мере, у нас в Советском Союзе была поставлена где-то после Ашхабадского землетрясения 1948 года. До основания был разрушен город Ашхабад. И несколько дней правительство Советского Союза не знало, что же там произошло. Не было такой связи, как сейчас. Знаете? И только через несколько дней туда прилетел самолет, спецрейс. И все это увидели, и специальным донесением это все пришло в правительство. И вот после Ашхабадского землетрясения было принято решение в Советском Союзе об организации сети сейсмических наблюдений. Ага. И службы срочных донесений.
1: То есть после этого, если я правильно понимаю, людям некоторым стало понятно, что они живут в сейсмически опасных районах.
0: Я думаю, что людям это интуитивно было и так понятно.
1: Возможно, не всем. Я просто имею в виду, что это же не, собственно, прогноз землетрясения.
0: Это не прогноз. Это не прогноз, да. Это не прогноз, но это необходимая ступень к прогнозу, потому что это дало нам данные, базовые данные о сейсмичности, на которых строятся сейчас наиболее надежные прогностические признаки и прогностические методы.
2: Давайте перейдем к второму типу, это среднесрочный.
0: Среднесрочный
2: вот
0: прогноз.
2: Года и больше, да?
0: Долгосрочная проблема долгосрочного прогноза, она решена, и уже есть карты общего сейсмического районирования, которые являются нормативными документами для проектирования и строительства разных объектов в сейсмически опасных районах. Среднесрочный прогноз от года до 10 лет. Вот среднесрочный прогноз уже с помощью тех методик, о которых я знаю, и которые уже были разработаны в середине 80-х годов, проблема в среднесрочном аспекте землетрясения можно прогнозировать с точностью от 60 до 80%. С вероятностью от 60 до 80%. Что это значит? Это значит,
1: это от 60... места, времени или силы?
0: Это вероятность и места, и времени, потому что мы от года до 10 лет. Угу. И силы тоже. Потому что, например, той методики, которую разрабатываю я со своими коллегами, мы от 60 до 80% землетрясений сильных происходит в тех местах и в те интервалы времени, о которых мы говорим. И мы указываем и место, и время. Правда, оно не очень, так сказать, короткое.
1: А с чем у вас получается точнее? Вот если мы имеем три фактора: место, время и сила, вы говорите 80%. Вот сколько процентов приходится на каждый из них?
0: Или я скажу. Это значит, что от 60 до 80, с вероятностью от 60 до 80% сильных землетрясений происходит в тех зонах аномальных, которые мы выделяем с помощью своей методики. Угу. Вот что это значит.
2: Угу. Давайте перейдем теперь к третьему и четвертому типу.
0: Краткосрочный прогноз. Вот в этих методиках, которые уже существуют, среднесрочных, более точно прогнозировать землетрясения невозможно. Эти методики в основном используют сейсмологические признаки. Сейсмологические признаки, они, в общем...
1: Что такое сейсмологические признаки?
0: Сейсмологические признаки – это поведение слабых землетрясений в разные периоды подготовки более сильного сейсмического события. На разных этапах они... Не только. Есть такой довольно эффективный признак, как наклон графика повторяемости, то есть наклон графика Гутенберга-Рихтера. Они придумали эту штуку.
1: Повторяемости чего?
0: Повторяемости землетрясений.
2: Толчков, да?
0: Оказывается, число, если построить в белогарифмических координатах, то есть ось абсцисс логарифмическая, ось ординат логарифмическая. Так вот, если по оси ординат мы откладываем логарифм числа землетрясений,

0: тени определенной магнитуды. По оси абсцисс мы откладываем магнитуду. И вот если взять большое число событий, то оказывается, что вот в этой системе координат эта кривая выглядит как прямая. Вот это график, и эта прямая называется график повторяемости или график Гутенберга-Рихтера. Они впервые это сделали и показали, что вот он для большого интервала времени, для большого числа событий, для большой площади, а они строили это в середине, опять же, 30-е годы прошлого века, используя те накопленные данные по сейсмичности по всей Земле, и вот у них получилось, что он прямолинейный.
1: Так я...
2: Для большой площади.
0: Для большой площади.
2: Мы говорим всякие о конкретных местах.
0: О конкретных местах, допустим, возьмем Камчатку. Если взять для всей Камчатки, то там тоже, оказывается, он прямолинейный. Он прямолинейный. Прямолинейность... Но если это для большого времени и для большой площади, но в каждом конкретном райончике, вот, допустим, этот график, он тоже прямолинейен, но его наклон этого графика меняется во времени. Вот если мы построим, как меняется наклон графика повторяемости во времени, то мы увидим, что он меняется. И вот, а меняется он не просто так, как ему заблагорассудится, а закономерно в период подготовки сильного землетрясения. Значит, до землетрясения, задолго до землетрясения, он, так сказать, ведет себя как случайная величина. Угу. Когда вот напряжение там накапливается, и слабая сейсмичность начинает себя вести более упорядоченно, то наклон графика повторяемости увеличивается. Это значит, мы интерпретируем это как число мелких событий больше, чем число слабых событий. А когда чем ближе к моменту сильного землетрясения, начинает происходить все больше и больше сильных событий, высокомагнитудных. И вот это, и тогда график повторяемости, наклон его, уменьшается. То есть вот такая бухтообразное поведение.
2: Понятно. Вопрос. Является ли это универсальной штукой? То есть можно ли на основе графика повторяемости делать удачные краткосрочные прогнозы?
1: Да, и тут переходим к типам как раз краткосрочных прогнозов.
0: Мы этот признак как раз и используем в нашей методике. Удачно и делать можно, и иногда нам это удается, но что значит удачный прогноз? Это значит вероятность
2: удачный прогноз, правильного, тот, в котором сложатся удачно все три фактора, в котором вы сможете поискать достаточно удачно время, место и силу.
0: Ну, понимаете, ну что бы вы сочли, что удачно? Больше 50% это удачно.
1: Ой, вы знаете, я, например, сочту, вот если я живу в Ташкенте, и мне сказали, знаешь, дорогая, вот через год, 18 января, будет землетрясение с такой-то магнитудой. Уезжай, дорогая. Вот это я сочту удачно. И да, и 18 января это произойдет. Вот так вот возможно предсказывать?
0: Нет. Так невозможно. И так, скорее всего...
2: 50%, то это значит, что на половину дней, условно говоря, предсказывать землетрясение, а случится оно...
0: Да.
2: Ну, то есть, в общем, это 50% это не очень удобный прогноз.
0: А другого прогноза мы долго не узнаем.
2: То есть для тебя, Аргис, он будет удачным в том смысле, что ты просто уедешь из Ташкента, будешь жить в другом месте.
0: А может быть, вы продадите квартиру за бесценок, потому что не вы одна об этом узнаете, и начнется повальный отъезд, вы продадите квартиру за бесценок, и уедете, а землетрясение не произойдет. И вы начнете вот той подруге, которая вам это дело, так сказать, довела до вашего сведения, вы начнете ей пенять. Что ж ты меня, дорогая, ты меня сорвала с насиженного места.
2: Можно я вам задам опасный такой острый вопрос? 50% вообще, насколько можно считать хорошим предсказанием с точностью 50%? Это же орел и решка. Или произойдет, или не произойдет. Или встреча динозавра.
1: Да,
0: конечно. Для каждого конкретного человека это, в общем, ничто. Но ведь... Но есть ведь у нас специальные государственные службы, которые, так сказать, аварийные. Это наши МЧС, уважаемые, действительно уважаемая организация, для которых это даже такой прогноз, он важен. Почему? потому что они должны провести проверку устойчивости зданий. И администрация того сейсмоактивного региона, куда дается такой прогноз, она должна провести проверку, насколько эти здания, которые вот у них в регионе, смогут устоять против того землетрясения, которое ожидается.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях Алексей Завьялов, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН. И у нас есть для вас еще одна заготовочка, еще одна рубрика постоянная про и контра, где два разных уважаемых ученых говорят в поддержку или против какого-то нашего утверждения. Вот в данном случае мы как бы подразумеваем вопрос: все-таки мы можем предсказывать землетрясение или не можем?
3: Про и контра.
4: Сергей Пулинец, доктор физико-математических наук и главный научный сотрудник Института космических исследований РАН. Мы используем спутниковые технологии для наблюдения за полным электронным содержанием ионосферы, а также температурой в нижних слоях атмосферы и ряда других параметров для выделения признаков приближения толчков. На данном этапе можно предсказывать землетрясение магнитудой больше 5,5 с точностью до 5 суток, причем по статистике целых 60% прогнозов заканчивается успехом.
3: Питер Суходолк, генеральный секретарь Международной ассоциации сейсмологии и физики недр Земли. В ближайшее время прорывных решений в сейсмологии нет и не ожидается. Ни один из более 600 известных предвестников землетрясений и никакой их набор не гарантирует предсказаний землетрясений, которые случаются и без предвестников. Уверенно указать место, время, мощность катаклизма не удается. Надежды можно возлагать лишь на предсказания там, где сильные землетрясения происходят с некоторой периодичностью.
1: Это была рубрика «Про и контра», которую нам помогли озвучить Алексей Нарышкин и Андрей Поздняков. И вот у нас получается, что два уважаемых ученых, ну, не могу сказать, что они прям конкретно противоположных точек зрения придерживаются, но вот один из них, Пулинец, утверждает, что мы можем предсказать землетрясение до 5 суток с точностью 60%. То есть это гораздо большая точность, чем то, о чем вы нам рассказывали. Вы с кем больше согласны?
0: Мне больше близка позиция Питера Суходолка.
1: А почему?
0: Во-первых, Питер Суходолк, отвечая на этот вопрос, можно ли прогнозировать землетрясение, имел в виду решение проблемы вообще и прогноз такой, как вот мы утром встаем, включаем радиоприемник и слушаем прогноз погоды. Угу. Вот то же самое и каждый обыватель об этом, так сказать, это же и подразумевает, что он после прогноза погоды он слушает диктора дальше, и диктор говорит, что сегодня в нашем регионе сильных сейсмических событий не ожидается или ожидается с такой-то вероятностью. Вот такого прогноза не будет. И не будет очень долго.
1: А почему не будет, мы сейчас вас спросим. А сейчас я хотела бы озвучить результаты опроса у нас на сайте. Значит, мы спросили наших слушателей и пользователей сайта «Эхо Москвы», считаете ли вы, что при нынешнем уровне развития науки землетрясения должны быть в основном предсказуемы. Порядка 1000 человек, ну, 924 конкретно, ответили на этот вопрос. 58% считают, что да, конечно же, мы обязаны предсказывать, 42% считают, что нет.
0: Одно дело обязаны и должны, а другое дело уметь и мочь.
1: Тогда вопрос самый главный, в чем же проблема, почему так сложно предсказать землетрясение? Если мы уже и карты имеем, мы представляем себе, как Земля выглядит, мы понимаем физику процесса, почему так сложно?
0: Потому что каждое конкретное землетрясение происходит в каждом конкретном месте, параметры которого, в общем-то, могут сильно варьироваться друг от друга. Ну, так же, как и каждый человек отличается от своего, так сказать, соседа или там брата, сестры, там родителей, вот так и, ну, так, да, и землетрясение.
2: Но даже когда землетрясение происходит в одном и том же месте, их не всегда могут предсказать. Я напомню случай 4-летней давности, когда 6 геофизиков, сейсмологов попали под суд в Италии, да, за землетрясение, знаю, в Акфиле. Там погибло 300 человек. Они впали под суд, и, по-моему, им дали по несколько лет тюрьмы каждому.
0: Но они не сидят. Пока не находятся за решеткой.
2: В любом случае, это такой прецедент.
0: Да, это прецедент нехороший.
2: Нехороший. Общественность считает, что сейсмологи и геофизики должны уметь это делать. Но не получается.
0: Ну, для сейсмологи этого делать не должны, и они... Я придерживаюсь такой позиции, что все-таки я лично не занимаюсь прогнозом землетрясений. Я занимаюсь разработкой физических основ прогноза. И весь наш институт занимается разработкой физических основ прогноза землетрясений. Которые и те данные лабораторные, там, так сказать, полевые, мы пытаемся использовать для... для прогнозирования землетрясений. Мы учимся. Мы сейчас в стадии обучения прогноза землетрясений.
1: А что вот
0: что-то у нас получается.
1: Что не хватает ученым для более точных прогнозов? Чего мы должны...
0: Не хватает детальных геофизических наблюдений. Я недаром подчеркнул, что среднесрочные методики, которые вот я разрабатываю, и другие среднесрочные, они в основном базируются на сейсмологии. Предвестниках. То есть, а это
1: есть часы,
0: ну, десятки, вот слышали, десятки, да? Километров. Это по времени первые годы и магнитуда там прочее. Вот в каком-то диапазоне. Но для того, чтобы нам приблизиться к краткосрочному прогнозу, нужны методы вот такие, как дистанционного зондирования Земли, о которых рассказывал мой коллега Сергей Пулинец. Но этого опять же недостаточно. И нужны методы других наблюдения за другими геофизическими полями, а именно уровень воды в скважине, кажущееся сопротивление в земной коре, химический состав подземных вод, атмосферное электричество. Бывают такие специфические свечения атмосферы перед подготовкой очень сильных землетрясений. Вот этих наблюдений у нас нету. Есть отдельные точки, но эти точки отстоят друг от друга на сотни, а то и тысячи километров. А нам нужна сеть таких вот наблюдений. Вот в середине 80-х годов прошлого века, еще во времена Советского Союза, в нашем институте была разработана программа развития сети, единой сети сейсмических наблюдений для прогноза землетрясений. И в том числе в этой программе было записано, что станции геофизических наблюдений должны, чтобы прогнозировать землетрясения с магнитудой 5,5-6 и выше, но они должны располагаться друг от друга по сетке 50 на 50 километров. Угу. Вы представляете, какие огромные деньги должны быть вложены? К сожалению, таких денег мы не имели, имеем.
1: В принципе, смотрите, сейсмология это глобальная же наука, в общем-то. Да. И я слышала о том, что есть сейсмологические станции, которые там из одной точки, например, на Гавайях, да, может отслеживать где по всей Земле, где происходит землетрясение.
0: Ничего в этом удивительного нет.
1: Так вот, может быть, где-нибудь все-таки есть такая
2: возможность? Такое большое количество станций, если есть возможность слушать весь земной шар, на самом деле.
0: Знаете, процесс подготовки и вообще процесс разрушения геологической среды, он происходит поэтапно. И вообще землетрясение – это вот не единовременный акт. Вот раз разорвалось, и все, мы это почувствовали. Нет. Идет постепенное накопление повреждений в среде. Начиная с микроуровня, переходит на более высокий уровень, масштабный, и дальше, и так далее. И мы вот эти переходы разрушения с одного уровня на другой обнаружили и в лабораторных условиях, и в полевых, и в сейсмически активных регионах. Вот, для того, чтобы вот это отслеживать, нам нужно регистрировать землетрясение с малыми магнитудами. Чтобы регистрировать землетрясение с малыми магнитудами, ну, станции должны располагаться чаще.
1: А есть ли какие-то глобальные инициативы создать вот подобного рода сеть станций?
0: Есть, она уже реализована. Есть глобальная сеть сейсмических станций GSN.
1: И почему?
0: Они уже Global есть. Seismic Network.
1: А если они есть, тогда хватает? Почему? Да, они хватают, почему?
0: Ну, это, коллеги, ну, это же только сейсмологические наблюдения.
2: Дальше
0: ведь вопрос в интерпретацию. Что с этими наблюдениями делать? Например, у наших китайских коллег огромные массивы данных и по геофизическим наблюдениям. И когда в начале 90-х годов прошлого века у нас начались контакты очень тесные с китайскими коллегами. И больше того, китайские коллеги дали нам доступ и к сейсмологической своей информации, и по ряду станций геофизической информации. В частности, там были нам даны ряды вот, наблюдений за уровнем воды в скважинах, в сейсмоактивных районах. Но когда мы стали работать вот с этими рядами, оказалось, что все не так просто. Очень большие пробелы в данных, какие-то необъяснимые прыжки данных с одного уровня на другой. И, так сказать, в станционных журналах никаких записей об этом нет. Что делать? И вот так показывают. То есть это ручная работа.
2: Китайцы, конечно, дали доступ к данным, но они и сами толком не знают, что с ними делать.
0: Правильно. Поэтому-то и нас и допустили.
2: Единственный пример удачного краткосрочного прогноза, который был в Китае там, за последние лет 30, был в 75-м.
0: Да, февраль 75-го года в Хайчэн.
2: Вот они предсказали за несколько часов очень крупное землетрясение.
0: А через полтора года, в 76-м году, в Таньшане, Таньшань был разрушен.
2: Не смогли предсказать.
0: Да, до основания.
1: Можно я вам задам девичий вопрос?
0: Разница не в уровне знаний была. Уровень знаний был один и тот же. Просто Хайчэн – это малонаселенная горная местность, а Таньшань – это индустриальный район с большим количеством шахт. То есть в Хайчэн они решили, взяли на себя ответственность дать прогноз и вплоть до эвакуации населения. В Таньшане они не решили.
1: То есть это не научная проблема была,
0: да,
1: а проблема чисто
0: административная,
1: по
0: политическая.
2: Конечно, конечно.
1: Это кошмар.
2: В краткосрочных прогнозах две основные проблемы. Это вот цена ошибки, то есть ложный прогноз.
1: По поводу продажи квартиры, понятно. А вот я
2: думаю,
1: к девичьему вопросу. Вот если бы вас просили сравнить процесс землетрясения с чем-то бытовым, с чем-то очень понятным. Вот в журнале «Наука в фокусе» там есть такое сравнение, что это вот если вы пытаетесь поломать толстую доску, да, то вы не знаете, по какой линии пройдет этот разлом. Вы не сможете это предсказать. То есть
2: заранее,
1: это что-то вот с этим?
2: Тут можно
0: похоже.
2: Например, возьмем гибкую линейку, которая есть у каждого школьника. Начнем ее сжимать. Мы точно не знаем, в какую сторону она изогнется. Или с бильярдными шарами. Отличный пример. Можно я его приведу? Вот кто-то играет в бильярд, он знает, что ударил по одному шару. В принципе, можно понять, куда он покатится, очень точно.
1: Да.
2: Когда он ударится с вторым, тоже можно предсказать. Но когда он ударится уже с третьим, четвертым, наши предсказания становятся очень туманными, собственно говоря, ложными. Фактически с четвертым шаром уже никто не знает, куда он попадет. Да. То же самое и с Землей. Земля такая очень сложная система была. Она собрана из гигантского количества.
0: И я должен тут хочу заметить, вернее, что разрыв землетрясения. Это не просто вот раз и прямолинейная линия. Это извилистая линия. И вот эта линия, она же не образуется мгновенно. Она растет постепенно. Постепенно. И вот если в процессе роста эта разлом упирается в какой-то энергетический барьер или просто прочный кусок или блок в земной коре. Все, он может остановиться. И никто не знает, где встретится этот прочный блок или не встретится. Если встретится, все, землетрясение будет с низкой магнитудой. Если не встретится, как, например, вот землетрясение на Суматре 2004 года, где длина разлома 1200 километров оценивается, значит, не встретилось.
2: В общем, в идеальном случае, для того, чтобы хорошо предсказывать, делать краткосрочные прогнозы, надо знать идеальное состояние каждой песчинки во всей Земле,
0: да,
2: ее положение,
0: да,
2: и, мало того, законы, которые регулируют не только движение самой песчинки, но и движение систем песчинок и соотношение этих систем. В общем, я бы не хотел заниматься этой профессией. По-моему, это действительно невозможно.
0: А мне нравится.
1: А скажите, пожалуйста, вот мы начали говорить как-то с Егором про вулканы, и как они вообще связаны с землетрясениями. А все ли вулканы являются одним из проявлений землетрясения или нет? Насколько вот это взаимосвязано,
0: две вещи? Я бы так сказал, что подготовку вулканических землетрясений, подготовку вулканических извержений сопровождает определенный тип, определенное поведение сейсмичности, то есть слабых землетрясений. И есть даже такой тип землетрясений, как вулканические землетрясения, mm-hmm, связанные с подъемом, с постепенным подъемом магмы по каналам, mm-hmm, по магматическим каналам. Вот. И, кстати сказать, извержение плоского Толбачика, по-моему,
2: это где?
0: Это на Камчатке, mm-hmm, вулкана плоский Толбачик, по-моему, в 1975 году, кажется. Оно было, в частности, спрогнозировано вот по вулканическому, по дрожанию, вот этому сейсмическому дрожанию, mm-hmm, перед, непосредственно перед прорывом магмы.
1: А прогнозирование извержения вулканов мы здесь, ну, можем более четко их прогнозировать, чем само землетрясение? Ну,
0: более четко, потому, uh-huh, что, в общем-то, это так же, как цунами. Uh-huh. Потому что известно, где вот местоположение вулкана, uh-huh, и известно, что следующее извержение произойдет либо зиже, ну, либо немножко в стороне.
1: Подождите, а с цунами, точно так же? Мы же знаем, где будет эпицентр землетрясения подводного.
0: Да, зато можно прогнозировать. Но землетрясение мы обрабатываем. Сейчас данные о произошедшем землетрясении получаются буквально в считанные минуты.
2: А цунами пока еще доедет?
0: Волна цунами идет.
2: Есть время, чтобы...
0: И есть время объявить предупреждение.
1: Ну, а что, получается, что
2: последний... Цунами с краткосрочными прогнозами все хорошо в этом смысле.
0: Ну, не очень.
2: Ну, не то, что прям...
1: Но лучше, чем землетрясение.
2: Что касается связи вулканизма и землетрясения, вот есть хороший пример. Мне когда-то объясняли, я его запомнил. Мы с вами живем на крышке кипящей кастрюли. Вот ее дрожание — это землетрясение. Струи пара, которые вырываются по краям крышки, это вулканизм. В общем, понятно, что причина одна и та же, более-менее. Есть гораздо более интересный вопрос. Мне его задавали вчера по поводу связи климатических изменений и сейсмологической активности. Он, на первый взгляд, такой не очень однозначный, но если вспомнить, что, например, когда в конце последнего ледникового периода исчезли гигантские ледовые щиты, то в этих местах земная кора как бы спружинила вверх, да, распрямилась. И вот это вот шевеление земли сопровождалось и вулканической активностью, всплеском, и землетрясениями. Мало того, сейчас происходит примерно то же самое. То есть в Гренландии, например, там быстро тает ледник, и там земная кора повышается. Я читал про это совсем недавно, что замеряют, что она лезет вверх. И повышение земной коры на таких больших масштабах, как остров Гренландии, он довольно большой, грозит всякими неприятностями в Североатлантическом регионе. В том числе, например, обрушениями больших кусков ледника в море или каких-то...
0: Ну, это есть тоже.
2: Это приведет цунами.
0: Да, да. Цунами, да.
2: Вот, поэтому климат тоже связан с сейсмической активностью.
1: Знаете, я не хочу вас расстраивать. Нет, и особенно расстраивать наших слушателей. Да, но у нас передача подходит постепенно к концу. Вот, поэтому я хотела бы попросить нашего сегодняшнего эксперта Алексея Завьялова все-таки подытожить, да, наш сегодняшний разговор. Вопрос у нас был очень простой. Можем ли мы прогнозировать землетрясение?
0: С определенной долей вероятности, да. Но эта вероятность еще не настолько высока, чтобы прогнозы делать социально значимыми.
1: И в краткосрочном периоде.
0: А в краткосрочном тем более.
2: А тогда можно я тоже спрошу? А что потребовалось бы науке, любой науке, из любой страны? Деньги, может быть, новые компьютеры, новые вычислительные возможности. Что нужно для того, чтобы увеличить качество быстросрочных прогнозов? Потому что от этого гибнет достаточно большое количество людей.
0: Надо, чтобы в науку хотела и шла молодежь.
2: Вот нынешняя, вы издалека зашли.
0: Нынешняя. Вот. И чтобы ученые имели возможность заниматься не бюрократическими проблемами, решением, там, написанием каких-то прожектов с огромным, с огромными кипами в лбах, а имели бы возможность больше уделять времени своей науке.
2: То есть побольше ученых.
0: С одной стороны, побольше ученых, потому что кризис, кадровый кризис в науке очень сильный. У нас, вот у нас институт. 550 человек. Из них всего лишь в возрасте до 35 лет, ну, где-то порядка 40-50.
2: Это серьезная проблема нашей науки, да? Но связана ли она напрямую с прогнозами?
0: В том числе.
1: Ну что ж, это был Алексей Завьялов, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН. И с вами были Наргиз Асадова и Егор Буковский, главный редактор журнала «Наука в фокусе». Всем спасибо и до свидания.
2: И всем доброй ночи. До свидания.
3: Это была программа «Наука в фокусе».

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Городские жители редко видят полосу Млечного Пути. Обычно на городском небе только самые яркие звезды. Но если уехать куда-нибудь вдаль от города, в темное, лучше высокогорное место, то Млечный Путь – это довольно яркая и впечатляющая полоса. Астрономам всегда хотелось изучить детали Млечного Пути, и вот в середине 20 века астрономы шведской Лундской обсерватории даже создали такую фотокарту Млечного Пути, собрав из отдельных фотографий и перерисовав на большом листе бумаги точную копию отдельных кусочков неба, выделив при этом Млечный Путь как яркую, бросающуюся в глаза полосу. Рассматривая эту карту Млечного Пути, можно заметить маленькие клочки световых пятен, которые как бы отделились от Млечного Пути. А ниже и правее мы видим два Магеллановых облака. На южном небе они вполне бросаются в глаза, и жители южных широт хорошо с ними знакомы. Слева, немножко южнее Млечного Пути, мы видим небольшую полосочку, и она не всегда бросается в глаза, и с ней знакомы только любители астрономии. Это туманность Андромеды. На прошлой лекции мы говорили, что некоторые из этих пятен – это самостоятельные галактики, которые обращаются вокруг гигантской звездной системы, нашей звездной системы Млечного Пути, и по существу являются ее спутниками. Вот, например, Магеллановые облака. Здесь на одном снимке уместились оба, и большое слева, и малое справа Магелланово облака. И, по сути, это самостоятельные, довольно крупные галактики, но, конечно, заметно более мелкие, чем наши. Являются ли они спутниками нашей галактики, то есть обращаются вокруг нее многократно или случайно, однократно пролетают мимо нас, пока это еще не до конца выяснено. Но, по крайней мере, даже если пролетают, они очень близко расположены от центра нашей галактики и по существу внедрились в ее тело. Ведь галактика простирается примерно на 300 тысяч световых лет. И в этом смысле Магеллановые облака уже находятся глубоко внутри гало нашей звездной системы. Большое Магелланово облако – чрезвычайно интересная и очень полезная система. Я думаю, что это спутник нашей галактики. Теперь уже спутник, потому что даже если они прилетели издалека, пройдя хотя бы однократно через гало нашей галактики, они заметно затормозились, особенно большое Магелланово облако, как более массивная система, и, скорее всего, уже перешли на замкнутую эллипсообразную орбиту. Астрономы чрезвычайно любят этот объект, потому что он недалеко от нас. Всего около 150 тысяч световых лет, это по меркам галактики рядом. Зато перед нами незапыленная, незакрытая полевыми облаками интересная звездная система, где можно изучать и сравнивать разные светила. Мы помним, что прекрасное свойство цефеид указывать нам расстояние до них было открыто именно при изучении Магеллановых облаков, а не нашей галактики. Потому что там все звезды лежат на одном расстоянии от нас, их можно сравнивать между собой, не особенно задумываясь о том, какое до них расстояние. В 1987 году в Большом Магеллановом облаке взорвалась сверхновая. И это была самая близкая сверхновая из тех, что удалось когда-либо изучать в телескоп. И она дала очень большую информацию для астрофизики. Малая Магелланова... Простите, перед нами все еще Большое Магелланово облако. И на фотографиях с большой экспозицией, глубоких фотографиях, Здесь можно при желании отметить небольшие отрезки спиральных рукавов, которые отходят от бара. Но астрономы до сих пор еще не пришли к единому мнению, является ли Магелланово облако спиральной, такой небольшой спиральной системой, или это неправильное. И такого типа галактики мы называем галактиками типа Магеллановых облаков. То есть это прототип отдельного класса. Ну, малое Магелланово облако довольно бесформенное. Рядом с ним, слева, большое шаровое скопление, но этот член нашей галактики, оно довольно близко от нас, поэтому так ярко представляется. Но и в самом Магеллановом облаке, и в большом, и в малом, много звездных скоплений. Оба Магеллановых облака движутся сегодня по такой дугообразной орбите. Я думаю, что это замкнутая орбита вокруг центра нашей галактики, и по существу являются ее или временными, или постоянными спутниками. Но кроме них, за последнее время найдено еще, по крайней мере, три десятка небольших карликовых галактик, которые уж точно являются спутниками нашей. Так что все это мы оформляем как бы в большую нашу галактику. То есть ее внутреннее тело звездное, спиральный диск и периферия, населенная карликовыми системами. То есть наша галактика не одинокая, она держит вокруг себя целую свиту спутников. Но оказывается, дело еще интереснее. Рядом с нами находится такая же гигантская звездная система, туманность Андромеды, Месье 31. Она так недалека от нас, что гравитационное притяжение нашей галактики к ней и ее к нам держит их рядом друг с другом всегда. Уже 13 миллиардов лет они не расстаются и, по всей видимости, никогда не расстанутся, потому что, как говорят физики, это гравитационно связанная система. Они сильно притягиваются друг к другу. Если подробно рассмотреть Месье 31, то и рядом с ней мы заметим маленькие карликовые галактики, ее спутники. Конечно, все мы до сих пор не выявили. Но даже у нашей мы с трудом еще время от времени открываем новые. У Месье 31 пока выявили наиболее яркие. На этой фотографии мы видим два. Ниже центра маленькая яркая точка. Это сильно ободранное ядро некогда более крупной галактики. В каталоге Месье у нее номер 32, М32. И по существу это уже проглоченная гигантской спиральной системой, доживающая свои последние дни карликовая галактика. А выше центра более лучше сохранившаяся эллиптическая система, Месье 110, и она не так близко расположена к центру туманности Андромеды, и поэтому сохранила звезды на своей периферии. Вот так выглядит отдельный ее снимок, и мы видим, что это достаточно отделенная и хорошо сохранившаяся эллиптическая система с небольшими туманными полевыми облаками в районе центра. А вот фотография Месье 32. Она уже по существу находится почти внутри диска туманности Андромеды, и с ее периферии улетели все слабо связанные с ней звезды. Осталось одно плотное ядро, и скоро ее судьба закончится. Вокруг туманности Андромеды найдены небольшие галактики, вот перед нами NGC 147, 185 и еще несколько, которые как свита сопровождают ее в движении вокруг нашей. Итак, у Андромеды свой набор карликов, у нас свой. Есть еще одна, третий член нашей небольшой, как говорят, локальной или местной группы галактик. Это спираль в треугольнике. Ее принадлежность пока не определена. Может быть, она тоже является спутником туманности Андромеды, а может быть, живет самостоятельно. Пока мы не можем сказать наверняка. Но это спираль. Очень красивая, небольшая, меньше нашей, меньше туманности Андромеды, но вполне так геометрически оформленная в спиральную систему и обладающая интересной внутренней жизнью звездными скоплениями. Итак, перед нами группа галактик, всегда не расстающихся друг с другом. Мы ее называем местная группа галактик. Они практически контачат друг с другом, то есть периферия нашей галактики находится рядом с периферией туманности Андромеды. А туманность Андромеды немножко массивнее, примерно вдвое больше ее массы, чем у нашей галактики. Скорее всего, она и спутников имеет больше, просто мы их еще не все обнаружили. В целом, наша местная группа – это около пяти десятков больших и малых галактик, постоянно находящихся в объеме размером около 3 миллионов световых лет. Все, что попадает за предел этой группы, уже не может быть гравитационно связанным с нами, потому что, и мы об этом еще будем говорить, во Вселенной существует не только гравитационное притяжение, но и отталкивание, эффект темной энергии, и все, что попадает за пределы 3 миллионов световых лет, уже будет скорее отталкиваться от суммарного притяжения наших галактик, чем попадать к ним в гравитационный плен. Но эта группа весьма самостоятельная, и она всегда, или, может быть, отдельные члены уйдут, но главные наши туманность Андромеды всегда останутся рядом. Каждая галактика немножко обменивается своим веществом с окружающим пространством. О том, что бывают выбросы газа, мы уже говорили. Взрываются сверхновые, горячие облака газа покидают галактику. Но охлаждаясь, они иногда возвращаются, падают на диск галактики и снова принимают участие в рождении звезд. Карлики, сопровождающие большую галактику, тоже не вечны. Перед нами эта схема, конечно, но шаг за шагом показано, как карликовая галактика гравитационным влиянием гиганта, который рядом с ней, потихонечку разрушается и превращается в потоки звезд, некоторое время обращающиеся вокруг галактики, но постепенно теряющие свой внешний вид, свою индивидуальность и растворяющиеся в теле большой галактики. Мы уже наблюдали немало таких звездных потоков и понимаем, что это остатки некогда самостоятельных небольших звездных систем, сопровождавших нашу. А какова судьба нашего Млечного Пути и туманности Андромеды в будущем? Сегодня уже можно провести динамические расчеты. Мы знаем, как движется туманность Андромеды относительно нас. Она к нам сегодня приближается с довольно большой скоростью, 300 км в секунду. Так что в будущем мы будем только ближе и ближе друг к другу. Вот перед нами картина того, как траектории нашей галактики и Мессия 31 в конце концов сойдутся, пересекутся. Вероятно, и М33, спираль в треугольнике, присоединится к этой группе. И они начнут взаимно возмущать, переваривать друг друга. Уже сегодня, если бы мы могли увидеть глазом периферию туманности Андромеды, она представлялась бы весьма ярким и близким к нам образованием. Смотрите, рядом с Луной, конечно, на небе так никогда не бывает, я просто поместил Луну, чтобы показать вам угловой масштаб Мессия 31, она весьма крупная и значительная на небе. В будущем она будет только ближе и крупнее. Ну, художник представляет себе встречу наших двух галактик так, как на этом слайде. То есть это не просто художник, это художник-астроном, который может себе представить это дело на основе численного моделирования, динамического моделирования этого процесса. Сегодня астрономы обладают суперкомпьютерами, на котором можно из миллионов отдельных точек собрать одну галактику, другую галактику и заставить их взаимно двигаться, постепенно сближаясь, постепенно возмущая движение звезд в каждой из соседок и в конце концов слиться в какой-то конгломерат, который уже станет одной новой галактикой. Вот перед нами одна из этих моделей. Весьма сложный, надо сказать, расчет, когда надо миллион точек взаимно притягивающихся промоделировать. Но такие расчеты уже делаются довольно быстро, там, в течение нескольких часов. И на кинофрагменте это можно за несколько секунд увидеть. Когда наши две галактики сольются, ничего особенно трагического при этом не произойдет. Звезды не будут сталкиваться друг с другом, или, скажем так, крайне редко будут сталкиваться друг с другом, потому что звезды малы по сравнению с галактиками. Они как два роя пчел пролетят один сквозь другой, но форма галактик, конечно, изменится до неузнаваемости. И, честно говоря, мы не можем сказать, во что превратится это звездно-газовое облако в конце концов. Но можно предвидеть, что некоторые планетные системы получат довольно солидный гравитационный удар при приближении соседней галактики, может быть, потеряют самых периферийных своих членов. Ну, например, облако Оорта, то есть наши холодные кометы, летающие на периферии Солнечной системы, могут почувствовать это сближение. Но планетная система, Земля, Венера, Юпитер и прочие планеты, конечно, никак не ощутят, что они уже не в составе галактики, а в составе конгломерата Млечный Путь плюс туманность Андромеды, слившихся в единое тело.

Сегодня карандаш – такой же незаменимый предмет обихода, как мыло или спички. Кажется, он существовал всегда. На самом деле – нет. Его изобрели в Европе в середине 16 века, и он стал настоящим подарком для художников. Подходящим инструментом для рисования на бумаге был обычный древесный уголь. Тонкие деревянные палочки особым образом обжигали в печи. Однако такой рисунок был недолговечен. След от угля быстро осыпался. Такое изображение и не рассчитывало на долгую жизнь. Оно было необходимо живописцам как подготовка к созданию картины. Чтобы закрепить рисунок на бумаге, приходилось использовать яичный белок, а тем временем продолжать поиски более совершенного орудия труда. В 12 веке творцу-экспериментатору, имя которого кануло в лету, пришла в голову оригинальная идея провести по бумаге свинцом. Эксперимент удался, след получился четким и ровным. Свинцовый стержень стал прообразом карандаша. Он не тупился и мог прослужить художнику всю его жизнь. Свинец был хорош еще и тем, что его следы легко стирались хлебным мякишем или кусочком пемзы. Он давал возможность сделать эскиз будущей иконы или выполнить орнаменты в рукописных книгах. Сохранился уникальный памятник 13 века – альбом французского архитектора Виллара де Аникура, рисунки в котором выполнены свинцовой палочкой.

Эпоха Возрождения стала эпохой открытия новых инструментов для рисования. В 15 веке появился серебряный штифт, металлический стержень с серебряным наконечником. Серебро рисовало бледнее свинца, зато оставляло более тонкие и мягкие линии. След от серебра не стирался ничем, поэтому художники рисовали без права на ошибку. Так что использовать такой штифт могли только большие мастера Ренессанса. В 15 веке на севере Италии открыли новый минерал – глинистый сланец. Его назвали кара-даш, от тюркского «черный камень». Камень, хотя и царапал бумагу, но рисовал прекрасно. Его раскалывали на кусочки, толкли в ступках, смешивали с клеем и формировали тонкие бруски. Их стали называть итальянскими карандашами. Они пачкали руки, крошились и ломались, но все же давали четкую линию и насыщенный цвет. Во времена Леонардо да Винчи в арсенал художников вошла сангина – соединение белой глины с оксидами железа. Коричневатый цвет сангины, напоминающий цвет кожи, с удовольствием использовали Рафаэль, Микеланджело и другие гении эпохи Возрождения.

Новые материалы повлекли перемены в искусстве. Если раньше рисунок считался подготовкой к живописной работе, то теперь он все чаще выступал как самостоятельное произведение. Французские художники XVI века с удовольствием рисовали смесью белой глины с сажей. Это соединение получило название «соус». Несъедобный соус или парижский карандаш обеспечивал жирную линию и прекрасно ложился на бумагу. Сама природа подарила миру графит. В начале 16 века на севере Англии прошел сильный ураган, а когда буря стихла, местные жители под корнями поваленных деревьев обнаружили незнакомую черную породу. Она не горела, не плавилась и сильно пачкала руки, оставляя черные следы. Открытию нашли применение на бумаге. Название «графит» от греческого «графа», что значит «пишу», миру было неизвестно, но из нового материала вытачивали драгоценные стержни. Чтобы не испачкать руки, их оборачивали бумагой или обвивали тесьмой. Это было удобно. Тесьму разматывали по мере того, как стачивался стержень. Еще удобнее было вставлять графит в трубочку или зажимать между тонкими дощечками. Так он меньше ломался. В 18 веке графит научились смешивать с другими веществами, в том числе серой и смолой, что давало возможность получить более прочные стержни – грифели. Первыми массовое производство карандашей наладили немцы. Больших успехов достиг Каспар Фадер, основавший знаменитую карандашную фабрику в 1761 году. Прославился и венский мастер Йозеф Хартмут. Соединив графит с водой и глиной, он начал выпускать карандаши в 1790 году, эффектно назвав свою фабрику «Кох и Нур» в честь самого знаменитого в мире бриллианта. Примерно в это же время аналогичный рецепт изготовления грифеля самостоятельно нашел французский химик Никола Жак Конте. С начала 19 века и до наших дней карандаш мало изменился. Он перестал ломаться и пачкать руки. Его можно всегда носить с собой, писать записки и делать зарисовки, находясь в любом месте. Выражение «взять на карандаш» означает быть готовым быстро изобразить увиденное. В наши дни в распоряжении художников весь арсенал средств, предложенных историей. Они продолжают использовать уголь и свинцовые палочки, сланец, сангину и соус. И все же главным материалом остается графит. Рисунок карандашом – это азбука для начинающего живописца и свидетельство мастерства. Рисунок карандашом честен и чист по своей сути и не позволит художнику спрятаться за эффектной декоративностью живописного полотна. Карандаш, как и душа, может быть таким разным – смелым и энергичным, блеклым и скупым, отчаянным и трагичным, утонченным и загадочным.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Честно говоря, концентрация костей здесь просто поражает. В любое место, куда ни посмотри, валяются какие-нибудь фрагменты костей. Причем кости, ну, прямо скажем, узнаваемые. То есть, понятно, это не просто какой-то фрагмент, это вполне себе узнаваемые кости. Вот несколько кусочков я вам хотел продемонстрировать, чтобы вы убедились, что действительно это кости разных неогеновых млекопитающих. А некоторые требуют еще дальнейшего исследования, ну а кое-что можно и сразу распознать. Вот это, скажем, зуб хилотерия. Я думаю, что после такого трудового дня предстоит еще длительная лабораторная работа. Надо будет все это хорошенечко проклеить, пролакировать, разобрать и, конечно же, определить. Но одно могу сказать точно. Гусиный период впечатляет. Неудивительно, что в свое время великий палеонтолог Орлов здесь надолго задерживался и посвятил этому месту существенную часть из своей книги «В мире древних животных».

0: Всем добрый день, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только». Сегодня вы прослушаете лекцию «Сокровищница неогеновых зверей» с Ярославом Александровичем Поповым. Так сказать, вести с полей. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо большое. Да, всех приветствую. Ух, ну что ж, надо как-то морально и физически возвращаться уже из полей. Эмоций много, впечатлений много, но наши эфиры – это святое. Наши эфиры надо обязательно проводить. Так что переходим к нашим замечательным, дружелюбным эфирам. И сегодня я расскажу о своем путешествии. Путешествии по Казахстану, но пока что еще, конечно, не обо всем. Обо всем я расскажу на лекциях, которые будут у меня в Астане и в Алмате в ближайшие выходные. Ну а пока что расскажу про то местонахождение удивительное, которое я сумел посетить. Ну давайте обо всем по порядку. Итак, переходим к сокровищнице неогеновых зверей. Итак, через все казахские степи, начиная от загадочного города Омск и дальше в сторону Казахстана, и все дальше и дальше на юг, течет, бежит река Иртыш. Могучая, древняя. Если бы не был палеонтологом, сказал бы, что древняя как мир. Но нет, конечно же, мир намного древнее. Горы и реки постоянно менялись местами. Но Иртыш, безусловно, существует уже очень давно, как минимум несколько десятков миллионов лет, и за время своего существования успела повидать

очень многое. Успела повидать самых разных диких животных, успела повидать приход человека, успела повидать, как вокруг появилась удивительная цивилизация. И, в общем-то, даже и не одна за это время успела там побывать. То место, о котором пойдет речь, носит название очень такое красивое и, я бы даже сказал, живописное. Побывал я на местонахождении, которое называется Гусиный перелет. Почему именно так назвали какое-то совершенно, казалось бы, неприметное место на берегу реки Иртыш? Ну, впрочем, как неприметное? Место по-своему живописное, и в разные стороны видны прекрасные просторы реки, бескрайнюю степь вокруг. Но самое главное, что именно это место облюбовали когда-то гуси. 2 раза в год, весной и осенью, они прилетали на данное место и потом отправлялись дальше. Почему-то уже где-то лет 100 назад, а может быть даже ранее, гуси изменили свой маршрут и больше не прилетают к гусиному перелету. Но название историческое сохранилось. Больше того, у этого места, как ни странно, есть даже 2 народных названия. Помимо названия «Гусиный перелет», существует еще название «Гуляй-поле». Ведь именно здесь казаки Коряковской станицы в свое время устраивали масштабные гуляния. Название «Гуляй-поле» уже практически не используется, и лишь в каких-то, можно сказать, исторических документах или же в стихах поэтов былых времен можно повстречать какие-то истории о казаках и о разгульной жизни, которую можно было повстречать около Гусиного перелета. Вот пример такого стихотворения. Я не здесь ли певал песни погудки? Страна моя, зеленые дудки. Я не здесь ли певал шибко да яро на гусином перелете у красного яра? Вот такие слова написал про гусиный перелет Павел Васильев. Но понятное дело, что нам в рамках нашего этого замечательного курса, посвященного древним животным, не столько интересны красоты Казахстана, которых, безусловно, очень много, и сама степь прекрасна, а уж сколько тут замечательных городов, сколько самых разных удивительных природных красот, всевозможные горы, ущелья тоже там. Ну, можно перечислять без конца. Но нам не интересно сегодня, наверное, столько природа или даже народ, неважно, казаки, казахи, сколько интересны животные. Причем, больше того, древние животные, которые обитали когда-то на данной территории. Ведь именно ради этого мы здесь собрались, чтобы поговорить о каких-то доисторических временах и о доисторических живых существах. Ну, давайте же это сделаем. И, между прочим, мы не одни такие. Наш интерес разделяет множество самых разных специалистов. И разделяли они их, и, можно тоже сказать, с самых, что ни на есть, стародавних времен. Например, был такой исследователь еще в 18 веке, Питер Симон Палас. Я на прошлой неделе рассказывал вам про самых разных исследователей, которые внесли важный вклад в палеонтологию России. Если вдруг кто-то пропустил этот эфир, можете его посмотреть. Но про Питера Симона Паласа я не упоминал, хотя он, будучи немецким исследователем, тоже был приглашен на территорию Российской империи и тоже провел множество исследований. Но в первую очередь он изучал фауну, флору, но и, конечно же, какие-то другие, например, палеонтологические объекты тоже подмечал. Безусловно, в 18 веке каждый специалист, особенно специалист такого уровня, как Питер Симон Палас, был специалистом самого, ну, что ни на есть, широкого профиля. Этакими живыми энциклопедиями. Ну, то, что в широком смысле называется натуралистами. И любой натуралист, он интересуется не только какими-то бабочками, цветочками или же, не знаю, пушными зверями, но и какими-то загадочными минералами или же костями.
Но и Питер Симон Палас неплохо разбирался в анатомии и неплохо разбирался в строении разных животных. И когда он путешествовал по реке Иртыш, он обнаружил загадочные кости и отметил, что эти кости очень хорошей сохранности. Однако же они явно древние, и более того, он приметил, что, скорее всего, принадлежат они слонам. Как мы сейчас понимаем, Питер Симон Палас был близок к истине. Конечно же, это были не совсем слоны, это были древние хоботные, причем мы точно не можем сказать, к сожалению, коллекция никакой не осталась, какие это именно были хоботные. Это были неогеновые хоботные, которых как раз можно обнаружить на гусином перелете. Или же это были более поздние хоботные. Здесь кого только не находили. Например, находили плейстоценовых хоботных, таких как южный мамонт, он же известен здесь скорее как хазарский слон, или же, допустим, шерстистого мамонта. Возможно, что даже во время путешествия Питеру Симону попадались кости разных представителей хоботных. Однако ж, такое уже целенаправленное и детальное исследование палеонтологии именно в этом месте, можно сказать, именно открыл для мировой науки гусиный перелет замечательный палеонтолог Юрий Александрович Орлов. Юрий Александрович Орлов известен всем любителям палеонтологии. Опять же, я на прошлой неделе про него не рассказывал, но это не потому, что он недостоин нашего внимания ни в коем случае, а потому что просто-напросто за один эфир очень сложно упомянуть всех замечательных палеонтологов, которые когда-либо работали на территории там, России, Советского Союза, Российской империи и так далее. Юрий Александрович известен как директор палеонтологического института, директор палеонтологического музея в Москве. А, собственно, именно его фамилию носит сейчас палеонтологический музей. Он называется Палеонтологический музей имени Орлова. Кроме того, Юрий Александрович участвовал в огромном количестве самых разных экспедиций, изучил множество разных животных, написал книгу «В мире древних животных». Очень многие палеонтологи начинали свой, или, по крайней мере, подогревали свой интерес, знакомясь с книгой «В мире древних животных». И до сих пор ее можно читать с большим удовольствием. Эта книга – это не описание палеонтологии конкретно каких-то древних животных, а именно описание тех или иных экспедиций. И по этой причине такие книги можно читать и сейчас, спустя уже более 70 лет после ее выхода. И можно будет читать еще через 70 лет совершенно спокойно. Она, можно сказать, в каком-то смысле не устаревает. Между прочим, книгу эту я упомянул здесь не только потому, что хотел рассказать о творчестве Юрия Александровича Орлова, или же просто, там, не знаю, похвастаться хорошей какой-то книжкой, которую я когда-то прочитал, а еще и потому, что именно в этой книге, в том числе, описывается прибытие Юрия Александровича на реку Иртыш. Вообще, Казахстан и Юрий Александрович, можно сказать, во многом тесно связаны. Юрий Александрович здесь много проводил исследований, более того, именно в Казахстане начиналась его палеонтологическая деятельность. В 1925 году он начинал изучать, как тогда назывались, третичные млекопитающие, то есть млекопитающие неогенового периода, на реке Ишим. Ну а в 1928 году он познакомился с местонахождением гусиный перелет. Ну, как познакомился? По большому счету, именно он его-то и открыл. И так как это местонахождение произвело большое впечатление на Юрия Александровича, я позволю себе зачитать небольшой отрывок из книги «В мире древних животных», ну, чтобы все смогли получить представление о том, как выглядят места, в которых мне вот довелось побывать. Ну, а также заодно вы сможете представить себе, какие впечатления эти места производят на палеонтологов. Я пошел от приходной пристани по бечевнику Иртыша вниз по течению, тщательно осматривая разрез песков и глин правого берега. Дойдя до места, носившего тогда название «Гусиный перелет» или «Разгуляй», я увидел на бечевнике частью в воде белые куски костей млекопитающих, зубы,
Среди них вскоре нашел характерную лопатовидную, слегка раздвоенную коронку зуба крупного жвачного. Ну, видимо, что-то подобное. Сомнений быть не могло. Это был зуб жирафа. Осмотревшись, я увидел, что берег на протяжении 20 метров усыпан обломками костей, челюстей, разрозненными зубами млекопитающих. Осмотрев обнажение, я увидел сверху слои песков и глин, из которых торчали и вываливались ископаемые кости. Жираф, носорог, небольшая лошадь с очень извилистым рисунком тонкой эмали на коренных зубах, какие-то гиенообразные хищники легко устанавливались при самом беглом взгляде на это скопление. Сомнений быть не могло. Передо мной кладбище пикермейской фауны. Здесь могу сделать маленькое отступление. Значит, почему пикермейской? Дело в том, что недалеко от города Афин, в городе Пикерми, впервые были обнаружены как раз остатки этой фауны, поэтому в 20-е годы эту фауну часто называли пикермейской. Сейчас чаще используют второе название – фауна гипариона или гиперионовая фауна. Итак, по характерному представителю гипариона она чаще называется фауна гипариона. Вот, гиперион – небольшая трехпалая ископаемая лошадь, обычно преобладающая в этой фауне над другими копытными по числу костных остатков. Справедливости ради могу сказать, что в этом плане гусиный перелет не отличался от других гиперионовых фаун. Когда было открыто это местонахождение, в 29-м году туда организовали новую экспедицию и уже принялись за раскопки по-серьезному. Экспедиция руководил Прохоров, и отсюда в отдельных конвертах, посылках пошло огромное количество самых разных фрагментов костей. Ну, видимо, это выглядело как-то вот подобным образом. И эти фрагменты отправлялись в Москву, в первую очередь, в палеонтологический институт. Хотя вот на сей раз я не уверен. Возможно, что тогда еще в Петербург, вот этот момент можно уточнить. И когда экспедиция заканчивалась, было принято решение еще и собрать какое-то количество породы, чтобы в дальнейшем ее уже в лабораторных условиях полностью переработать и, возможно, извлечь какие-то более крупные фрагменты костей. Ну, или же, допустим, ее как-то просеять через сито и найти какие-то мелкие кусочки. И тонны материалов на вагонах специальных отправились из Казахстана на территорию России. Ну, по сути, тогда все было территория единого СССР, но как бы туда вот в сторону Питера или Москвы. По-моему, все-таки Питера. Ну, что можно сказать? Это была масштабная экспедиция, и неудивительно, что раскопки проводились столь тщательно, потому что местонахождение оказалось просто феноменально богато на окаменелости. В дальнейшем было установлено, что в этом месте обитало как минимум 70 самых разных видов животных. Причем за годы эта цифра только продолжает увеличиваться. То есть, возможно, что будут открыты еще какие-то животные, особенно мелкие. Вот как раз сейчас активно производится процесс промывки мелкого песочка, и возможно, что из него удастся добыть кости каких-нибудь там грызунов, которые наверняка в этом месте обитали в невероятном количестве и были крайне богаты по видовому разнообразию. После 1946 года уже на этом месте стали работать казахские исследователи, ну и до сих пор здесь ведутся исследования отчасти местным институтом, по-моему, здесь некий Павлодарский педагогический институт, надеюсь, ничего не путаю, проводит раскопки периодически. Ну, а также продолжают приезжать специалисты, например, из Москвы или же из других городов и проводить раскопки на территории гусиного перелета. Ну, а теперь давайте немножечко поделюсь, так сказать, собственными впечатлениями, но заодно опишу, что же это был за мир такой удивительный, когда он существовал, и какие животные обитали на той территории, которую нынче называют гусиный перелет. Вот так выглядит это местонахождение. Такое переслаивание своеобразных песчаников с достаточно большим количеством глинистой составляющей. Когда это все смачивается водичкой, получается такая неудобоваримая каша, и, конечно же, во влажный сезон работать здесь некомфортно. Но, благо, за то время, пока я побывал на гусином перелете, особо дожди не наблюдались, поэтому только вот такую вот грязищу замечательную можно было наблюдать где-то внизу. А в целом погода стояла
Замечательная, солнечная и, как вы видите, практически безоблачная, вообще-то говоря. Слои здесь разные немножко, они отличаются по цвету, есть такие какие-то коричневатые, есть зеленоватые, но, как вы, конечно, понимаете, самое главное не толще горных пород, а то, что в них скрывает от нас матушка природа. И когда я впервые увидел вот этот вот склон и подошел к нему буквально чуть-чуть поближе, мои впечатления были примерно вот такими. Да, скажу честно и откровенно, я, конечно, может быть, не самый такой искушенный полевой исследователь. Все-таки полевые исследования проводил я не в таком большом количестве и не так много местонахождений, к сожалению, посетил. Но все-таки что-то видел. Но такого не видел никогда. Тут буквально кости находятся во всех местах. Вот просто кусочек фотографии стены, и вы видите, как из стены торчат кости древних млекопитающих. Млекопитающим, которых несколько миллионов лет. Помните вот эти замечательные кадры, когда показывают какой-нибудь фильм, допустим, какой-нибудь парк юрского периода, когда там какой-то скелет такой красивый снизу находится, или же там едут какие-то индейцы, буквально там из ущелья торчат тоже какие-то кости доисторических животных. Каждый раз, когда я на это смотрел, у меня возникало такое впечатление, ну, мол, ну, не надо так врать, ну, это же, ну нельзя же вот настолько-то вот показывать неправдоподобную информацию. Я же видел уже много раз местонахождение. Там надо все перелопатить, чтобы хоть одну косточку найти. Ну, что это такое? Ну, что вы людей-то смущаете? Они вот потом и будут думать, что кости буквально из стены могут торчать. Оказывается, могут. Конечно, не везде на гусином перелете можно обнаружить такие костеносные линзы. Это только определенные какие-то небольшие места. Но в тех местах, где эти линзы есть, там окаменелости, видимо, невидимо. Правда, смогу сразу сказать, что из этого местонахождения кости извлечь задача непростая. Казалось бы, вот кость торчит, но стоит буквально там до нее притронуться, как она начинает сыпаться. То есть для того, чтобы их извлекать, их надо пропитывать, ну, например, бутералью, потом аккуратненько, со всех сторон, желательно с куском породы действительно извлекать, и потом уже в лабораторных условиях тихонечко очищать. Ну, собственно, умные люди в 29-30 годах вели раскопки. Действительно, вот извлекать прям кусками породы – это очень хороший способ. Но так как моя цель визита посещения гусиного перелета была не в том, чтобы срыть вообще весь этот склон и раздобыть все, что только можно, это была чисто такая ознакомительная экспедиция. Ну и кроме того, вообще-то говоря, гусиный перелет – это сейчас памятник природы. А в памятнике природы, насколько мне известно, ну просто так вот без разрешения копать-то не стоит. Поэтому вот тот небольшой материал, который я все-таки собрал, я его собрал из того, что уже осыпалось. То есть то, что уже, по сути, река того и гляди смоет, и оно может просто-напросто погибнуть. Ну, по крайней мере, так я себя успокаивал. Кстати, к сожалению, не уточнил этот вопрос относительно законодательства Казахстана, но вот насчет законодательства Российской Федерации могу сказать, что то, что извлекается из недр, то есть буквально из стенки, если вы извлекаете какую-то кость, это является собственностью государства, и вам нужно получать специальное разрешение для того, чтобы ее оттуда достать. Вот. То есть это, конечно, не означает, что каждый раз, когда вы там достанете какую-то ракушку, тут же из-под земли выскочит какой-нибудь дяденька полицейский и погрозит вам злобно пальчиком и скажет ай-яй-яй. Но имейте в виду, что, как бы, в принципе, на добычу каких бы то ни было окаменелостей, нужно получать разрешение. Однако, если окаменелость уже вывалилась, и она просто лежит, допустим, на берегу реки, то это уже не является чем-то, что находится в недрах, и это собирать можно. Я очень сильно надеюсь, что в Казахстане также, поэтому кое-что чуть-чуть я собрал. Вот, и могу вам даже потом поделиться своими какими-то находками. Ну вот тоже еще одна фотография, замечательная, совершенно очень красноречивая. Я думаю, что не надо быть суперпалеонтологом, величайшим специалистом, чтобы увидеть, что это кость. Ну, как бы, да, это кость. Бесспорно. Давайте теперь же поговорим, что же за кости там
можно обнаружить, что это были за животные, почему они в таком количестве в одном месте скопились, когда все это замечательное многообразие живности существовало. В общем, поговорим подробнее о гиппарионовой фауне гусиного перелета. Итак, значит, если мы обратимся к общей геохронологической шкале, именно так называется вот такая шкала времени и шкала слоев, которую построили геологи, то гусиный перелет наш будет располагаться где-то примерно вот здесь или вот здесь. То есть это у нас однозначно неогеновый период и конец миоцена, начало плеоцена. Вот почему я так, значит, туда-сюда неуверенно пальчиком вожу, точнее мышкой. Дело в том, что, к сожалению, возраст до конца так установить и не удалось. То есть много проводилось исследований, и датировки давались начиная от 7-7,5 миллионов лет до 4-4,5 миллионов лет назад. То есть то ли это конец миоцена, то ли начало плеоцена. Были даже и такие теории, то что может быть все-таки там слои разного возраста. То, что там пониже, это более древнее, то, что повыше, более молодое. Если учесть, что то, что пониже, оно немножко отличается по составу, я рискну предположить, что действительно пониже более древнее, оно там может порядка 70 миллионов лет имеет возраст, а повыше уже реально порядка 4,5-5 миллионов лет. Вообще, так называемая гиппарионовая фауна существовала примерно от 12 до 2 миллионов лет назад, поэтому, ну, как бы, найти гиппариона мы имеем право и в породах возрастом 7 миллионов лет, и в породах возрастом 4 миллиона лет. Что это было за территория? Ну, во-первых, где это примерно располагается? Располагается это примерно вот тут. Но не берусь сказать, что я вот прям четко вот сейчас вот так вот взял, попал в местонахождение гусиный перелет, но примерно вот, вот как-то вот так вот можно сориентироваться. А вообще на этой карте отмечено положение древней лесостепи. Именно так. Видимо, когда-то территория, на которой сейчас находится гусиный перелет, это была лесостепь. Причем, ну, конкретно это место было рядышком с берегом реки Иртыш, которая тогда уже существовала. И возможно, что фауна, которая тогда жила, выглядела примерно вот так. Мы, конечно же, неплохо себе представляем какую-то произвольную лесостепь, но, глядя вот на это многообразие живности, мы понимаем, что что-то в наших представлениях не то. Как-то вот эта картинка не очень хорошо коррелирует с нашим представлением о лесостепи. Ну, здесь стоит сказать, что лесостепь — это как бы что-то среднее между лесом и открытым пространством. Но она вовсе не обязана быть вот в тех же широтах, что и сейчас. По большому счету, это, можно сказать, была даже такая не лесостепь, а можно было бы сказать лесосаванна. Просто сейчас такого термина, к сожалению, нет. То есть располагалось это все в субтропическом климате. Тогда было, конечно, существенно теплее, и поэтому живности там было действительно много. И живность была весьма разнообразная. Частично она была лесной, но по большей части все-таки живностью открытых пространств. Вот здесь такой, ну, усредненный список гиппарионовой фауны. На всякий случай отмечу, это не то, что найдено в гусином перелете, это в принципе то, как выглядит гиппарионовая фауна. Однако ж очень многие представители из того, что здесь перечислено, действительно можно найти и на территории вот этого побережья Иртыша. Но давайте же поговорим о каких-то конкретных находках и о конкретных животных, которые тогда обитали. Вот еще одна моя фотография. Как вы видите, фотография просто из стенки. И буквально из стенки на нас смотрит не что иное, как челюсть. Вот как же хочется ее оттуда достать, но все-таки не надо. Без специальной, как говорится, сноровки, без специальных инструментов и без пропитки и прочего не надо рассыпаться. Но даже вот по этому фрагменту челюсти, в который так вежливо нам вот показаны зубки, можно сказать, что это за челюсть, чья это челюсть и кто был счастливым обладателем этой самой челюсти. Вот. Вот у меня есть, кстати, вот тоже такие зубки примерно. Вот. Вот такие вот еще некоторые косточки удалось найти. Это косточки конечностей. Вот тоже парочку таких косточек я принес, чтобы перед камерой тоже покрасоваться. Это все кости какого-то животного, которого здесь, ну, прям было много.
Этих костей, ну, валяется вокруг, видимо, невидимо. Ну, те, что невидимо, я, конечно, не собирал, а вот те, что видимо, эти, конечно же, сразу отправились в мою небольшую домашнюю коллекцию. И что же это такое? Вот если, например, посмотреть на эту косточку, а это, ну, можно сказать, почти что пальчик, вот около пальчика косточка, и вот с боков видно вот такую вот замечательную ямочку, выемку. И значит, здесь были еще дополнительные элементики. Два маленьких, очень тоненьких элемента. Это центральный палец, а это два боковых пальца. Это гипарион, так называемая трехпалая лошадь, которую можно обнаружить во многих местах, потому что гипарионовая фауна была очень широко распространена по всей территории Евразии, ну и в том числе обитала она и здесь. Не зря гиперионовую фауну назвали именно в честь титульного представителя, в честь лошади, в честь гипариона. Дело в том, что в любом месте, где обнаруживается фауна, ну, на территории Евразии, в определенных, конечно, понятное дело, на определенных широтах, так вот, на определенных широтах можно найти в первую очередь именно гипарионов, а во вторую очередь уже всех остальных. Гипарионы существенно преобладают. Ну, конкретно, когда были проведены вот эти масштабные раскопки советских исследователей, там попытались примерно прикинуть, сколько особей того или иного вида удалось накопать. И там было, ну, например, 20 оленей всяческих, ну, по-моему, там 20-30 жирафов, порядка 100 различных носорогов и более 200 особей гипарионов. То есть гипарионы, безусловно, огромными стадами бродили и представляли себя вот такую вот самую ключевую фауну этой местности. Ну, в общем-то, любой, кто видел табуны лошадей, которые по бескрайней степи, ну, или по лесу степи, туда-сюда мигрируют, вот это как раз можете себе представить, как выглядели табуны гипарионов. Однако же, конечно же, гипарион – это не совсем современная лошадь. Когда-то были такие мысли, то, что, может быть, гипарион – это, ну, в некотором смысле, предок лошади. Действительно, если мы вспомним еще одного прекрасного исследователя, Владимира Ануфриевича Ковалевского, мы его, кстати, тоже на прошлой неделе вспоминали, и вспомним ряд лошадей, которые он составил, там маленькая лошадочка такая крошечная, потом все больше, больше, больше, и помимо того, что лошади увеличивались, можно было заметить, что у них пальцев количество сокращалось. И долгое время их было 3, а потом остался 1. Ну и в этот ряд гипарион вписывается, ну, прекрасно. То есть это почти что лошадь, чуть-чуть пониже современной такой классической лошади, да, но при этом все еще с 3 пальцами, причем неплохо выраженными боковыми пальцами. Однако, когда были проведены уже более детальные исследования, а сейчас, благо, лошадей найдено огромное количество самых разных древних, и можно все проанализировать в самых, что ни на есть, подробных деталях, особенностях. Казалось, что у гипариона очень много весьма специфических черт, и он никак не вписывается в такой мейнстримный ряд, который ведет к современной лошади. Это все-таки была боковая ветвь, которая отделилась, ну, может быть, порядка там, 15 миллионов лет от предков наших лошадей, и в какой-то момент они доминировали, ну а потом полностью исчезли. Так, кстати, было неоднократно. До этого там анхитерии были доминирующими лошадьми, это тоже была отдельная ветвь, они исчезли, потом гипарионы, ну и в конце концов род эквус или лошадь стал во главу стола. А строение гипариона показывает некоторые интересные его особенности. Ну, самое, конечно, любопытное, это вот эта самая трехпалая лапка. Что можно сказать, глядя на нее? Во-первых, можно обратить внимание, что пальчики эти, как ни странно, функциональны. И когда стали пытаться понять, для чего бы они могли быть нужны, пришли к выводу, что, возможно, эти пальцы могли пригодиться гипариону, когда он проваливался в топкую местность. Ну вот, например, на берегу того же Иртыша, наверняка, особенно там после каких-то паводков, была такая болотистая жижа, и в ней можно было спокойно утонуть, особенно если у тебя одна единственная точка опоры, один-единственный палец. И тут вот начинаешь погружаться, оп, пальцы растопырил, и все, и себя зафиксировал, дальше уже в грунт не уходишь. В общем-то, удобно. Если это действительно так, то это ограничивает наших гипарионов какой-то такой, получается, болотистой,
ну, например, лесостепной местностью. Справедливости ради, гиперионы были распространены очень широко, и, скорее всего, жили они не только в лесостепях, но и вполне себе в степях. Но, по крайней мере, вот такой вот атрибут, пригодный для обитания в болотах, у них был. Со своей стороны могу еще предположить, что, может быть, как-то эти пальчики еще использовались во время каких-нибудь там брачных танцев. По крайней мере, мне кажется, что если бы лошадки как-то вот так вот перебирали копытами и расставляли эти маленькие свои смешные пальчики, это было бы довольно-таки красиво. Кроме того, довольно специфически выглядят челюсти Гипариона. И в первую очередь обращают внимание на себя его зубы. Вот могу еще раз продемонстрировать зуб, который мне удалось найти. И если кто-нибудь когда-нибудь видел зуб лошади, то вы можете смело отметить, что гиперионов зуб маловат будет. В том смысле, что по высоте слишком низкий. А высокие зубы лошадям нужны для того, чтобы жевать грубую растительность. В первую очередь, ну, обычную траву. То, что мы называем травой в таком газонном смысле. Самое, что, наверное, есть обыденным. Так вот, у животных, которые питаются листьями, зубки пониже, как правило. И чем больше у них в рационе присутствует трава, тем зубы становятся более высокими и мощными. Получается, что Гипарион в меньшем количестве употреблял траву и предпочитал больше, ну, какую-нибудь более мягкую растительность. Что лишний раз намекает на то, что он вполне мог обитать где-нибудь в лесостепях. Ну, а еще можно отметить, что у него, видимо, была немножко своеобразная походка. По крайней мере, было отмечено, что суставы у него устроены были так, что он немножечко как бы, так это, на полусогнутых ногах перемещался. Вот как здесь, на этой реконструкции Хайдера, между прочим, сделанной еще более 100 лет назад. Но вот сделана она хорошо. Вот еще парочка костей. Вот, собственно, зубик я показывал, выдав его за зуб жирафа. Могу подтвердить, что это точно совершенно зуб какого-то парнокопытного. Но, честно говоря, вот что это жираф, не уверен. Не уверен. Больше того, я бы скорее предположил бы, что это некий носорог. И вот эта косточка, которая точно совершенно принадлежала какому-то более крупному животному, чем Гипарион, эта косточка тоже, скорее всего, принадлежала носорогу. Ну, а какому носорогу? Ну, наверное, раз я не так уж много времени провел, и мне эта косточка быстро на раскопе, мне эта косточка попалась, можно предположить, что это какой-то массовый распространенный носорог. А самый распространенный носорог из этого места – это хилотерий. Вот, собственно, череп хилотерия. Вот так он выглядит, и вы видите, что он своеобразный. Отличается от современных носорогов. Как минимум, здесь не видно места для крепления, собственно, рога. Зато видны такие прекрасные торчащие снизу резцы. В целом, не только мордаха у этого носорога была своеобразная, но, видимо, и в целом его облик и его образ жизни. Считается, что хилотерии были скорее подобием бегемотов, нежели носорогов. Такие вот приземистые ребята с достаточно мощными зубами, но в то же время не очень с высокой коронкой, питающиеся тоже такой не самой грубой растительностью и проводящие много времени в воде. Ну, видимо, проводя много времени в воде, иногда они там же в воде или на берегу погибали и таким образом легко оказывались в местонахождении, в среде окаменелостей. Хилотериев очень много. На гусином перелете. Ну и возможно, что причина не в том, что они были настолько же массовыми, как гипарионы, а как раз в том, что они, собственно говоря, ну, гипарионы только когда к воде приходили, могли погибнуть, или же когда там наводнение было. А вот хилотерии, они постоянно были около воды, и у них шансов из-за этого попасть в каменную летопись было существенно больше. Вот примерно так могло выглядеть это бегемотоподобное, крупное, ну, примерно двухтонное животное. Однако ж, это не весь список носорогов, который был обнаружен. Рядышком с хилотериями по берегу, уже, видимо, чуть-чуть подальше, на более твердой почве, гуляли синотерии. Еще одни довольно своеобразные носороги. Не так часто про них вспоминают, а зря. По-моему, они вполне себе миловидные. Но, с другой стороны, может быть, синотерии нам и не сильно известны. Однако же очень хорошо известны его потомки. И нет, это не современные носороги. Синотерии очень хорошо вписываются в эволюционный ряд, который ведет к эласмотерию.
Да, к тому самому Элосматерию, который также называется сибирским единорогом. Очень загадочным таким не носорогом, а, наверное, лоборогом, можно так сказать, с огромным таким рогом, который когда-то, видимо, возвышался над его головой. К сожалению, ни одного рога не нашли, но предполагают, судя по размеру площадки, что рог был ого-го. Ну, а вот Синотерий, он был почти что такой же, он очень на него похож по всем характеристикам, но все-таки еще чуть-чуть поменьше. В целом был тренд на увеличение этих носорогов в этой эволюционной линии, и Лосматерий был уже самым крупным из представителей этой эволюционной линии. Кстати, Элосматерии тоже на территории Казахстана, и в том числе даже на территории, на берегах реки Иртыш, были найдены. Только не в гусином перелете, а уже в других местонахождениях. Но не носорогами едиными. Конечно же, примерно там, 4 или же даже там, 7 миллионов лет назад мир уже потихонечку стал меняться. Если когда-то именно непарнокопытные были главными доминирующими животными, а парнокопытные где-то робко прятались по лесам и представляли из себя лишь небольших оленьков, то уже к концу неогена парнокопытные начали свой великий переворот. Они стали активно внедряться на открытые пространства, попутно увеличиваясь в размерах и увеличивая и свое разнообразие, и свою численность. Появляются и жирафы, и антилопы, и всевозможные бычьи. В общем, все то великое многообразие, за которое мы сейчас очень любим и уважаем парнокопытных животных. Ну а, судя по всему, во время неогена их многообразие могло быть даже больше, чем сейчас. Например, одних только жирафов на территории одного только гусиного перелета найдено целых 3 вида. Один из них – это Саматерий. Вот фотография из музея в Алматы. Ну, вот так вот выглядит примерно череп Саматерия. Ну, это был такой жираф среднего размера, поменьше, чем современные жирафы, но побольше, чем современный акапи, тоже родственник жирафа. И, судя по всему, с своеобразными такими волосатыми рожками, которые в науке называют осиконами, немножечко разного размера. Можно было здесь встретить и супер своеобразных жирафов, которые известны как сиватерии или же шиватерии. Эти жирафы на протяжении неогена были одними из самых многочисленных и в то же время наиболее успешных и наиболее крупных. Еще бы ростом они были до 3 метров и при этом были крайне массивными. Это, скажем так, тот самый случай, когда жираф захотел стать слоном. Чуть-чуть они не дошли уже до прям невероятных габаритов, которых достигали прочие парнокопытные или же там, не знаю, хоботные животные, допустим, но уже веса под тонну и даже, по-моему, под несколько тонн шиватерии вполне могли достигнуть. Кстати, почему я теперь пишу шиватерии? Это не случайность. Дело в том, что немножко, так сказать, освежил я свои познания относительно этого животного и в том числе заинтересовался его названием. Оказалось, что изначально они были найдены на территории Индии и назвали его в честь Шивы. Так что, ну, действительно, получается, что его более правильное название это зверь Шивы, то есть Шиватерий, а не Сиватерий. Вот. Считается, что он был обитателем саванн, но в данной ситуации, так как здесь был такой переходный вариант между лесом и саванной, ну, шиватерии тоже вполне могли заходить. А вот так вот они могли выглядеть в окружении других животных. Примерно что-то подобное можно было видеть и в Казахстане, хотя, конечно, конкретно эта картиночка для Африки нарисована. Кстати, спасибо. Вот я эту картинку как-то тоже в одной из лекций уже показывал и отметили в комментариях, что здесь показана именно Африка. Большое спасибо, видите, учел комментарий, поправил. Ну, а я пока хотел показать вам третьего жирафа, которого можно тоже найти, если устроить такие масштабные раскопки на месте гусиного перелета. Это палеотраги. Сам по себе палеотрагус, ну, пожалуй, что не является самым каким-то интересным, примечательным из этой троицы. Ну да, вот осиконы у него такие прикольные, может быть, даже это были не совсем осиконы, а прям такие рожки. Но в остальном, ну, как бы акапи, типичный акапи такой. Ростом не задался,
Всего-то 1,5 метра. Ну, что это за жираф такой? Едва-едва до какого-нибудь дерева может дотянуться. Однако ж, в его строении есть очень многое от настоящих жирафов. И в каком-то смысле палеотраги нам должны быть как-то ближе всего, если угодно, к нашему сердцу. Но, или, по крайней мере, одно можно сказать, что они ближе всего к современным жирафам. Вот так вот они выглядели, действительно очень похожи на современных акапи. Как видите, здесь он пришел, чтобы попить сладкой водицы из иртыша, вот, подцепить парочку амеб и пойти гулять дальше. Ну, а тем временем мы можем посмотреть на эволюционный ряд жирафа. И, как видите, в этот эволюционный ряд от очень маленьких животных, которые когда-то гуляли по территории лесов, прекрасно вписывается палеотрагус. Ну, а здесь, на этом слайде, я показываю, наверное, самую лучшую и самую интересную находку, на мой взгляд, которую мне удалось раздобыть, потому что она вот оказалась в сочленении. Она была в одном из выпавших камней, и вот прям так аккуратненько, красивенько лежала, начал одну косточку доставать, а там еще одна, ну, просто прелесть, что такое. А вообще, среди большого количества находок в гусином перелете, подобные находки в принципе бывают достаточно большой редкостью, потому что мы до этого еще доберемся, но, судя по всему, это было такое место скопления костей. То есть это в основном переотложенные кости, и сюда сносило либо кости, либо, ну, в крайнем случае, какие-то уже тела, причем часто, может быть, фрагментированные. И поэтому шансов найти какой-то вот такой вот сборный элемент из нескольких каких-то позвонков или из нескольких вот сегментов – это действительно большой успех. Может показаться, что это прям что-то невероятное, очень большое и красивое, но на самом деле это вот такая вот малюсенькая штучка совсем. Вот, очень маленький пальчик. И даже по этой причине я вот не стал его сейчас приносить, показывать, потому что, ну, как бы, я боюсь, на камеру он будет выглядеть совсем грустно. Но очень уж удивительное животное оставило этот пальчик. Животное, которое носит название Павлодария. И череп этого животного можно посмотреть, например, в палеонтологическом музее в Москве. Собственно, там очень много находок, в том числе из гусиного перелета. Вот так примерно можно его реконструировать, его внешний вид. Ну и, как вы видите, это олень. Причем небольшой олень такой, ну, как можно сказать, наш типичный такой пятнистый олень. Не с очень какими-то выдающимися рогами, но всегда приятно встретить какого-то древнего оленя, на мой взгляд. Тут же обнаруживают и других оленевых, например, лагомерикс, тоже гулял где-то рядышком, травку щипал. Такое довольно своеобразное животное в плане строения рогов. Так-то в целом, опять же, олень оленем, но чем примечательны олени? В первую очередь, конечно же, формой и размером своих рогов. Ведь именно рога олени демонстрируют самым прекрасным дамам. Ну, а значит, и обладатели этих рогов должны быть какими-то самыми прекрасными и выдающимися. И каждый олень пытается произвести впечатление по-своему. Именно поэтому у оленей, у некоторых возникает огромное количество отростков на рогах. У других рога вырастают какого-то фантастического размера. У третьих они просто какой-то необычной формы. Ну, вот здесь, видите, олень сделал себе такой вот рог. Ну, как олень сделал? Эволюция. На протяжении миллионов лет отбор, причем, скорее всего, половой отбор, создали вот такого оленя с необычными рогами в виде какой-то, не знаю, ну, торшера какого-то, что ли. Это вот такой вот необычный арт-конструкция. Кстати говоря, судя по скелетам, которые обнаруживают, у этого оленя были очень крупные клыки, что сближает его с некоторыми небольшими современными животными типа кабарги, а скорее нетипичного оленя. Ну и еще здесь можно было встретить и других животных, в том числе очень редких на самом деле, таких как, например, трагоцеросы. Вообще, трагоцеросы сами по себе редкостью не являются. Когда-то они были самыми массовыми и многочисленными животными. Но эти животные как раз-таки больше предпочитали лесную местность, чем степную. И постепенное изменение климата сказывалось на их популяции очень скверно. Постепенно из огромного ареала, который они занимали практически тоже по всей Евразии, их площадь распространения все сокращалась и сокращалась, и на территории гусиного перелета находят одних из последних трагоцеросов.
Вот задумайтесь, первые появились 30 миллионов лет назад. Просуществовали более 20 миллионов лет, и вот где-то порядка 5 миллионов лет назад они уже полностью вымерли. Это очень древние такие представители, ну, по сути, как бы протоантилоп, я бы так сказал. Кстати, типичные антилопы, вроде газели, тоже тут встречаются. Я на слайде их показывать не стал, но потому что, мне кажется, все представляют, как выглядят газели, а какие-то красивые окаменелости с газелями мне найти не удалось. Зато вот показал вам палеорикса, которого демонстрируют, опять же, допустим, в палеонтологическом музее в Москве. Ну, как бы, орикса, я думаю, вы знаете, но вот это палеоорикс. Несложно догадаться, что это предок современного орикса. Такой вот тоже своеобразный антилоп с невероятно крупными и длинными рогами. Помимо животных, которые, в общем-то, и сейчас могут повстречаться не только в саванне, но и, допустим, даже в степях. Ну, конечно, жирафов в степях сейчас не встретишь. Ну, например, каких-нибудь там антилоп, пожалуйста, да, можно. Смотря какая степь. Но можно было повстречать и весьма неожиданных животных, которых мы ни в саванне, ни в степи сейчас не представляем. Например, пара камелов. Это, как вы, наверное, догадались по их внешнему виду, первобытные верблюды. Казалось бы, верблюд – это животное, которое обязано буквально там по закону жить в пустыне, ну или в крайнем случае в полупустыне. И что же это он в лес и степь пришел, совершенно для него неподходящее место. Однако же это совершенно не так. Дело в том, что исходно, так же как и большинство парнокопытных животных, мозоленогие, к которым относится верблюд, также жили в лесах. Потом они вышли на вот такие лесостепные пространства и потом переместились в степь и в саванну. И больше того, собственно говоря, некоторые представители верблюдовых, например, такие как современные гуанака, до сих пор обитают, ну, больше таких вот травянистых каких-то саваннах с большим количеством деревьев. Однако ж у верблюдов немножко другая история. И история, ну, в каком-то смысле может быть даже и печальная. Верблюды тоже жили в саваннах. Они были типичными представителями саванн. Вот наши, например, предки, вот эти замечательные обезьяноподобные австралопитеки, которые уже там ходили на двух ногах, но при этом смело и бодро держали в руках камень и готовы были им запульнуть в какое-нибудь мимопроходящее животное. Так вот, рядом с этими нашими предками вовсю ходили, ну, например, те же парокамелы. То есть верблюды спокойно обитали в саваннах. Это было их типичное место обитания. Однако же, в дальнейшем, парнокопытные в огромном количестве стали вклиниваться в саванну. И в первую очередь пришло большое количество все новых и новых антилоп и, конечно же, бычьих. И тут уже, когда стадо бизонов пошли, парокамелов стали вытеснять, и в конце концов они дали начало верблюдам, которые постепенно ушли в пустыню. Ушли в пустыню они не от хорошей жизни, а просто потому, что могли. У них были некоторые приспособления, которые позволяли им выживать в пустынях. Например, мозоли на ногах, благодаря которым они могут выносить высокие температуры. Потом они развили себе горб. Как видите, у пары камелов, судя по строению позвонков, горба большого еще не было. Ну а у верблюдов здесь горб увеличился, и это позволило им переживать долго без воды. Ну, впрочем, как живет верблюд, я думаю, плюс-минус вы представляете. Ну, а каково отношение пары камелуса к другим верблюдам, можно вот посмотреть на этой схеме из недавней работы 2021 года. Вот это вот пара камелусы здесь отмечены, а вот это вот с буковкой С, это камелусы. То есть, по сути, как бы выражаясь более простым языком, да, и переводя со схематичного на русский, можно сказать, что пара камелусы сейчас являются уже практически на 100% доказанными непосредственными предками верблюдов. Однако же не верблюдами едиными, а богат Казахстан, точнее древний Казахстан. Богат он также и хоботными. О, даже у меня вот есть какой-то кусочек косточки. Вот, покажу его только с презентабельной стороны, потому что с обратной стороны смотреть тут особо не на что. Сложно сказать, что это конкретно за кость, но одно, безусловно, большая. Вот. И судя по размеру этой кости,
У меня возникает единственная ассоциация, что это хоботное, потому что, ну, даже у каких-нибудь носорогов кости подобного размера не развивались. Поэтому я эту кость тоже берегу. Вот. А, хотя, казалось бы, в целом она не выглядит, не имеет такой музейный вид. Ну, собственно, имела бы музейный вид, отправилась бы в музей. И, скорее всего, эта кость, которую я обнаружил, принадлежала мастодонту Борсона. Известен он также как зигалофодон Борсона. Собственно, долгое время велись споры, то ли это мастодонт, то ли зигалофодон. Ну а в последних работах вот эти все слоноведы сошлись на том, что это не мастодонт и не зигалофодон. Это кто-то иной или что-то иное. Ну а покуда они не определились, что же это иное, решили ставить мастодонта в кавычки. Вот и я точно так же вслед за знатными специалистами буду делать. Сам по себе мастодон Борсона, как вы видите, был животным крупным. Он, как несложно догадаться, был представителем именно мастодонтит. Я напомню, что мастодонты отделились от основной, опять же, вот этой линии, которая привела к современным слонам, примерно 30, а то и 40 миллионов лет назад. То есть это на самом деле очень дальние родственники и слонов, и мамонтов. Однако же они долгое время существовали и вымерли вот совсем-совсем недавно. Вообще в Америке они вымерли почти вчера, всего 12 тысяч лет назад. Ну, а на территории гусиного перелета мастодонты вполне себе гуляли, хотя, видимо, были не столь многочисленными животными, да и не могут такие большие животные быть многочисленными. Да и обитали они, скорее всего, как современные хоботные, небольшими группами. Ну, а значит, у них был очень небольшой шанс попасть в каменную летопись. Их кости действительно встречаются редко. Кроме того, вы, наверное, обратили внимание, что у этого хоботного были очень крупные и длинные бивни. Это правда. А больше того, собственно говоря, самые крупные бивни, которые найдены на данный момент, приписываются как раз-таки животному под названием мастодонт Борсона. Получается, что это животное могло выращивать себе бивни вплоть до 5 метров длиной. Это примерно длина маршрутного такси. Так что можете себе представить, насколько масштабным было это животное. Но что-то мы все о растительноядных, да, растительноядных. Мне кажется, пора поговорить о хищниках. Тем более, что, как известно, как правило, хищники всем очень нравятся. Особенно, если эти хищники обладают таким пушистым телом, милой мордочкой, как, например, саблезубые тигры. Ну, куда уж нам без котиков. Котики, безусловно, были важной частью гиппарионовой фауны, собственно, были одними из доминирующих хищников, как и в современной саванне львы. Но здесь были котики саблезубые, а вот какие именно, вот тут встает некоторый вопрос. Как вы видите, здесь рядышком находятся на этой схемке два саблезубых котика. Они не так известны, как смелодон. Ну уж простите, смелодоны в Америке жили, поэтому не о смелодонах нам тут с вами сейчас рассуждать. А зато вот эти вот все обитатели Евразии были близкими родственниками, были очень похожи. Это махайроды и гомотерии. Они по размеру, кстати, смелодонам не уступали. Это были мощные животные, сопоставимые по размеру с современными амурскими тиграми или же львами, допустим. Ну, скорее даже с амурскими тиграми. Прям реально очень крупные, очень массивные хищники с мощными лапами, с таким вот мускулистым телом. Но при этом у них были все-таки некоторые анатомические отличия. Но в какой-то момент, понятное дело, произошел переход между махайродами и гомотериями. И животное, которое было обнаружено на территории Казахстана, оно как раз имеет такой немножко переходный облик. Вот, как вы видите, здесь написано «Махайродус иртышенсис». Да, вот, кстати, его описал тот самый Юрий Александрович Орлов. Так вот, вроде бы получается, что это махайрод. Однако ж, в последнее время исследователи в этом немножко усомнились. И пока что еще такого прям серьезного переописания сделано не было, но уже во многих работах замечают, что не очень-то он похож на махайрода, а гораздо ближе по ряду признаков к гомотерию. К сожалению, я не такой большой специалист в гомотериях и махайродах, чтобы высказать какое-то свое мнение на этот счет. Но
аргументы приводятся весомые. И я предполагаю, что в конце концов, когда этим вопросом займутся всерьез, все-таки наш махайрод иртышский станет гаматерием иртышским. Так что я его тут вот тоже в презентации уже так смело обозначил именно как гаматерия. Вот так вот примерно могли выглядеть эти хищники. В отличие от современных кошек, у них была более вытянутая морда, что позволяло им, наверное, как-то более ловко отрывать куски добычи. Впрочем, с отрыванием кусков добычи у них были определенно некоторые проблемы.

выяснять, насколько этот клык крепкий, оказалось, что он на самом деле на излом не то чтобы был прям супер крепким, особенно если нагрузка приходилась на кончик клыка. Он попросту мог сломаться. И с большой долей вероятности эти зубы не менялись постоянно, как, допустим, у каких-нибудь там тираннозавров. Это были зубы, которыми надо было пользоваться всю жизнь. А значит, кошки, которые могли жить, допустим, лет по 20, а то и по 25, безусловно, зубы эти должны были беречь. Поэтому вряд ли они прям рвали добычу со страшной силой. Скорее всего, они протыкали этими зубами свою добычу, когда на нее нападали сверху, то есть наваливались всем своим весом, выскакивали, скорее всего, из засады, потому что их тело было слишком таким мускулистым, чтобы как-то долго преследовать добычу. Скорее всего, из-за своей большой массы они быстро могли устать. Поэтому им главное было сделать первый рывок, напасть на жертву, повалить ее и воткнуть в нее зубы, и чтобы подождать, пока она истечет кровью. Ну а потом уже отрывать какие-то куски мяса. Как отрывали куски мяса, тоже на самом деле большой вопрос. То есть, возможно, что все-таки вот так вот напрямую они могли это делать. А может быть, приходилось как-то кусать бочком. Были когда-то даже идеи то, что, может быть, саблезубые тигры и вовсе не могли поедать мясо, а только пили кровь, как огромные вампиры. Но, честно говоря, я считаю эту идею полнейшей ерундой, потому что представить себе, чтобы такое крупное животное довольствовалось просто кровью, ну, просто нереально. Никакой калорийности тут не напасешься таким образом. Кстати, если говорить о самих гаматериях, они обладают некоторыми довольно любопытными особенностями строения. Вот здесь, вот, например, можно сравнить разных саблезубых тигриков и в первую очередь сопоставить гаматериев с другими кошачьими, что, собственно говоря, и было сделано. И когда было проведено новое исследование, было отмечено, что, оказывается, зубки-то у них находятся на некотором расстоянии. Прошу прощения, то есть зубки у них находятся на самом деле довольно-таки плотно, как раз-таки расстояние здесь не очень большое. И это, в свою очередь, говорит о том, что здесь прям такая хорошая большая губа не помещалась, которая нужна была бы для того, чтобы там сверху, собственно говоря, на губу натягивались вот эти вот самые замечательные зубы при закрывании пасти. С другой стороны, было обнаружено большое количество кровеносных сосудов, большое количество нервных окончаний и следы от прикрепления довольно-таки мощных мышц. Все это в сравнении с современными кошками привело к мысли, что, скорее всего, морда гаматерия была устроена примерно так же, как у современных кошек. То есть у них зубы скрывались. Мы помним саблезубых тигров и помним типичное изображение этих животных, у которых эти замечательные зубы торчат наружу. Но у гаматериев зубы практически идут вровень с нижней челюстью. И велика вероятность, что просто здесь были такие небольшие кожистые кармашки, в которые эти зубы и уходили. А если вдруг вы, так сказать, хотите представить себе, как выглядел тогда смелодон, у которого зубы были гораздо больше, и уже представляете себе такое некое подобие, не знаю, бульдога, что ли, да, только в кошачьем обличии, с огромными такими брылями, вот, свисающими, то эту мысль можете оставить. Собственно, в этой же работе 22 года авторы отметили, что все-таки у смелодонов зубы устроены иначе. Они расставлены немножко шире, там есть место для губы, которая располагалась, такой вот мощной губы, именно там с мясочком, все как полагается, которая располагалась между зубом и челюстью. И зубы эти определенно находились снаружи. То есть все-таки это была не универсальная такая физиономия, а, видимо, каждый саблезубый тигр как-то с этими зубами пользовался по-своему. Это, кстати, вдвойне интересно, потому что очень-очень популярна была версия, то, что саблезубые тигры свои зубы выращивали как такой признак демонстрации. То есть это что-то наподобие рогов того же оленя, про которого мы говорили. Что-то сформированное половым отбором. А чем больше там, допустим, клыки, тем, значит, там симпатичнее был для самок самец. Но было несколько проблем. Первая проблема заключалась в том, что, собственно, никогда не находили самок, у которых бы эти клыки были существенно были короче. Ну а вот
Новое исследование еще и показывает то, что у многих саблезубых эти клыки, вообще-то говоря, и видны-то не были. Вот странный такой какой-то половой признак, который продемонстрировать нельзя. Конечно, всегда можно подойти к

0: какой-нибудь девушке улыбнуться голливудской улыбкой, вот такой вот, продемонстрировав свои огромные клыки. Но как-то в мире природы это не принято. Обычно все-таки демонстрация зубов – это скорее признак агрессии, а не признак, там, не знаю, признания в любви. Так что, получается, все-таки это было скорее орудие, чем, ну, собственно, такой половой какой-то признак. Ну вот здесь мы можем посмотреть, как Махайрод охотится на Хилотерия. Хилотерия, мимо, уже знакомая, но Махайрод, будем считать, что это то ли Махайрод, то ли Гаматерий. А вот сзади, смотрите, бегает Динокракута. А что-то подобное обитало и на территории Казахстана. Только здесь были не Динокракуты, а Аткракуты. Ну, впрочем, от перестановки, скажем так, приставок, ну, конечно, это не приставка, это часть корня. Ну ладно, не будем вдаваться в особенности, и причем не русского языка. Но в любом случае от Кракута мало чем отличается от Динокракуты в таком глубоком философском смысле. Конечно, это разные животные, у них есть какие-то особенности, связанные со строением челюстей, со строением тела, куда уж без этого. Но в целом это была гиена. Размером она была с гиену, челюсти были устроены как у гиены. Жила она большими стаями, как гиена, видимо, с преобладающим доминированием самок, как у гиен. Ну и, конечно же, частенько они охотились, но и были не против поесть падаль. Все как у гиен. В общем-то, ничего принципиально нового. Вот примерно так реконструируют именно Аткракуту. Ну а сзади, конечно же, нам снова улыбается Хилотерий. Все-таки, благо, их тут много обнаружено. Однако же были и совсем другие гиены. Вот, например, здесь можно было повстречать вот таких вот собакоподобных гиен. К сожалению, я не написал нигде, как ее конкретно зовут. Вот, и уже, конечно же, про это забыл. Но могу сказать, что раньше гиены были двух таких вот совершенно принципиально разных форм. Одни гиены были примерно такими, как современные, то есть такие более массивные, с более мощными челюстями, а другие были более стройные, более вот такие вот длинноногие, и в целом они скорее походили на современных собачьих. Гиены в целом похожи на собачьих, но эти прям вообще вылитые волки. И, скорее всего, они и по своему поведению, по каким-то охотничьим навыкам, тоже скорее были похожи на волков. Учитывая, что волков здесь не найден, видимо, как раз вот эти гиены и выполняли функцию, ну, неких аналогов волков в этой экосистеме. Сейчас практически все гиены из этой линии вымерли. Единственная, которая осталась, это земляная гиена, которую можно найти на юге Африки. Ну и, конечно же, какая саванна без страусов, спросите вы. Я вам скажу, конечно же, никакая. Никакой саванны без страусов быть не может. И вот эта саванна у берегов Иртыша тоже без страусов не обходилась. Костей их, к сожалению, найдено мало. Птицы обладают хрупкими костями, но кости есть, значит, страусы точно совершенно были. И не только страусы. Гуляли тут, конечно же, и урмиорнисы. Возможно, что с таким животным вы еще никогда не сталкивались. И если вдруг такое случилось, что вы услышали название урмиорнис в первый раз, то я спешу вас, как говорится, просветить, к кому же относятся эти животные. Все-таки надо же нам с вами разобраться. И это, конечно же, представители элгруид. Что, про элгруид тоже не слышали, да? Ну, возможно, что и не слышали. Ну, что уж тут кривить душой. Откровенно говоря, и сам-то я не то чтобы всю жизнь про элгруид знал. Не вчера услышал, но недавно. Но был очень рад, что познакомился с элгруидами и поспешу и вас с ними познакомить. Очень своеобразная группа. Это, по сути, тоже дальние родственники страусов. Но только очень дальние, как вы догадываетесь, они полностью вымершие. Когда-то они тоже были очень широко распространены, и в отличие от страусов, они чем-то напоминали современных журавлей. По размеру были довольно-таки разными. Ну, например, те самые элгруиды, которых удалось обнаружить, они были примерно вот такими вот. Вот. Где-то высотой примерно в метр. Тоже птички такие невелички в каком-то смысле. По крайней мере, по страусиным меркам. Вот. Вот эта схема всем глубоко интересующимся палеонтологиями для того, чтобы понять, каково положение эугруид в большой страусиной семье. Вот это струцианиды, это страусы, вот это эугруиды, вот, кстати, тот самый урмиорнис. Урмиорнис, он даже прям такой, ну, самый страусообразный из всех нестраусообразных. Вообще, как ни странно, птичек здесь тоже найдено несколько. Это большая редкость, скажу вам, потому что птицы имеют очень тонкие, очень хрупкие кости. Значит, как бы они летали, нужно было скелет облегчать. И с таким легким скелетом летать-то им хорошо, жить-то им хорошо, а вот в каменную летопись попадать не очень. Но, благо материала тут много, кости птиц тоже попадаются. В том числе вот такая вот удивительная птица Сушкина, надеюсь, правильно произнес. Собственно, названа она в честь Петра Сушкина. Мы его тоже вспоминали на прошлой неделе. Вот видите, как хорошо, что рассказал вам про отечественных палеонтологов. Все знакомые лица нам попадаются. Так вот, вот такая вот была найдена птичка. К сожалению, мало от нее чего осталось, и только большие специалисты по соколам смогут сказать, в чем конкретно были особенности именно рода Сушкина. Я к таковым не отношусь, поэтому лишь ограничусь фактом присутствия здесь соколов. Кстати, между прочим, когда был я на местонахождении, надо мной тоже какие-то огромные птицы все кружили. Я прям был тоже крайне поражен. Казалось бы, все-таки сейчас уже так это дикую природу поизвели существенно, но нет. Вот на рядышком с Иртышом там какие-то крупные хищные птицы летают. Не знаю, были ли это сокола или что посерьезнее, но прям что-то такое очень большое медленно парила и высматривала, видимо, каких-то грызунов. И, кстати, о грызунах. Вот у нас тут появляются микротоскоптесы, сибирские, что характерно. Если вы хотите быть большим специалистом по микротоскоптесам, вот, посмотрите, как выглядят их зубы. Ни с кем потом больше не перепутаете. Ну, а пока вы разглядываете их зубы, давайте пофантазируем, вот какое животное можно было назвать микротоскоптес. Микротоскоптес, микротоскоптес. Что же такое перед глазами встает? Ну, я надеюсь, что у вас, у всех перед глазами, конечно же, появился полевой хомяк. Потому что микротоскоптес – это, безусловно, хомяк. Помимо хомяков, тут и всякие землероки, и суслики попадались. И вот такие вот замечательные эутамиасы. Эутамиас – это азиатский или же сибирский бурундук. Он, кстати, до сих пор вполне себе жив и здоров. Конечно, там, видимо, был какой-то еще его предшественник, какой-то более древний вид, но род абсолютно тот же самый. И это животное предпочитает жить все-таки в лесах, что лишний раз намекает на то, что здесь была лесостепь, а не что бы то ни было еще. Еще одно мелкое животное, но прикольное – это шизогалерикс, которого тоже удалось найти в гусином перелете. Такие вот маленькие поедатели всяческой грызуноподобной и змееподобной живности туда-сюда носились. Если вдруг вы не знаете, кто такие гимнуры, это, можно сказать, лысые ежики. Ну, точнее, как лысые, они вполне себе шерстистые, но ежики без иголок. Вот. Такие вот симпатяшки. Как я уже отмечал, есть мнение, что то, что можно найти на территории гусиного перелета, это не какое-то единомоментно сформировавшееся местонахождение, а несколько отдельных слоев немножко разного возраста. Это, правда, не точно, не 100%, но мне все-таки кажется, в этом доля истины есть, потому что более нижние слои, они немножко отличаются по фаунистическому составу. И вот я хотел немножко рассказать про более низколежащий слой, там поменьше всяких окаменелостей находится. Я там не был, не видел, не копал, но, по крайней мере, ну, известно, что там тоже всякая живность интересная жила, и жила она порядка, видимо, 10 миллионов лет назад. И самое выдающееся животное, которое удалось там найти, это семантр. Его еще тоже обнаружил Юрий Александрович Орлов еще в 30-х годах. И, собственно, он же его и описал. Найден был единственный экспонат. Вот он, с такими вот лапками. Ну, несложно догадаться, что это задняя часть тела. И чем больше эти лапы изучались, тем больше они поражали. Потому что, с одной стороны, когда попытались как-то реконструировать, как это все могло выглядеть, и в первую очередь, конечно же, посмотрели места прикрепления мышц, восстановили его мускулатуру, стало очевидно, что это животное в первую очередь плавало при помощи движения ног. То есть ноги у них были главными, скажем так, движителями. Вот строение этого сустава, строение в целом, вот пропорции какие-то, все это немножко сближает его с ластоногими животными. И вот тут возник очень такой странный какой-то момент. Вроде это получается что-то типа протоластоногого, но это же река. Это и раньше была река. И если кто-то примерно себе представляет положение там Иртыша, то вы понимаете, что до морей тут, мягко говоря, далеко. Конечно же, 5 миллионов лет назад география была немножко другой, но моря были также далеки. И откуда тут взяться морскому животному? Полнейшая загадка. Кстати говоря, были найдены еще маленькие фрагменты, по-моему, одно ребрышко, вроде как от морской черепахи. Благодаря Симантору и вот этой вот вроде морской черепахи возникли предположения, что, может быть, когда-то вода поднималась невероятно высоко, настолько высоко, что соединялись вот эти все речные сети как-то вот прям очень плотно с морем. Из моря умудрялись заплывать на, там, по-моему, получается, сотни, даже тысячи километров, по большому счету, какие-то морские животные, а потом, когда вода отступала, они тут погибали. Или же, что, может быть, какие-то морские животные раньше жили в реках, и вот, вот эти вот черепахи тоже. Вторая версия выглядит как-то чуть-чуть более правдоподобно, честно говоря. Но, однако, что касается Симантора, потом более-менее разобрались, что это такое существо интересное. Дело в том, что помимо того, что у него есть признаки ластоногих, у него в то же время есть и признаки личных животных. Да? Ну, например, таких, как современная, ну, скажем, выдра. Вообще, мы, конечно, сейчас представляем себе, что когда-то из вот таких вот выдроподобных животных как раз и появились ластоногие. И больше того, благодаря новым находкам мы знаем, что действительно они даже внешне были очень похожи на выдру. Это неудивительно, потому что, в принципе, всякие эти выдрочки и прочее, они, ну, относительно близкие родственники современных ластоногих. Вот ластоногие, вот всяческие там выдры и прочее. И в конце концов, окончательно загадка вот этого Симантора была раскрыта только в 2009 году, когда в Канаде на острове Девон была найдена пуила. Пуила Дарвини, названная в честь незабвенного Чарльза Дарвина. Животное, которое, видимо, сыграло огромную роль в формировании ластоногих. Это действительно было что-то типа выдры, и обитала она точно совершенно, там было это доказано, в реке. Но при этом она потом, в дальнейшем, отправилась в моря, где, собственно говоря, и стала ластоногим. Пуила была обнаружена целиком, поэтому удалось ее вот сравнить с современной выдрой, посмотреть ее скелет целиком. К сожалению, с Симантором такого фокуса провернуть не удалось. Но ноги Симантора и пуилы очень похожи. И у того, и у другого ноги были главным движителем. То есть они в воде и именно с помощью ног перемещались. Но в то же время они все еще могли ходить вполне себе бодро по суше. И обратите внимание вот на это маленькое слово в верхней части слайда. Семейство Симантариды. Да-да, получается, что сейчас у нас открыто целое семейство вот таких вот древнейших ластоногих выдроподобных. И называются они в честь Симантора, обнаруженного когда-то Юрием Александровичем Орловым. И таким образом мы понимаем, что это действительно было животное, относящееся к ластоногим, ну как бы к протоластоногим. Но при этом это животное, получается, жило действительно в реке. По крайней мере, пуила точно совершенно речная. То есть, никаких, помимо вот этой сомнительной черепахи, морских животных на территории Иртыша найдено не было. Скорее всего, и с черепахой тоже какая-то путаница. Возможно, она тоже, вот как и Симантор, окажется речной. К сожалению, больше, кроме кусочка ребра, ничего найдено с тех пор не было. Головы или каких-то других частей Симантора, которые бы позволили бы лучше изучить это животное, тоже до сих пор, к сожалению, неизвестно. Но сам по себе Симантор до сих пор остается такой вот весьма интересной находкой. А между прочим, если вы обратили внимание, пуила жила 20-25 миллионов лет назад. А почему же Симантор? Вот как он оказался на территории гусиного перелета, почему же он так поздно существовал. Тут есть два варианта. Первое то, что все-таки вот эти вот слои, которые, казалось бы, чуть-чуть ниже, они имеют более древний возраст, причем значительно более древний возраст. Но, судя по другим находкам, это не подтверждается. Он, скорее всего, более древний, но вряд ли настолько. То есть, как я написал, это, видимо, было что-то порядка 10 миллионов лет назад. А откуда же Симантр взялся 10 миллионов лет назад, когда все Симантариды жили 20-25 миллионов лет назад? Видимо, он был попросту живым ископаемым. То есть симантариды когда-то были широко распространены, и далеко не все ушли в моря и стали тюленями. И когда потомки одних симантарид уже вовсю плавали и там начинали превращаться в моржа и отращивать бивни, симантеры на территории РТШ все еще оставались неизменны. Здесь же, кстати, найдены и другие животные, которые тоже эволюционировали из чего-то похожего, ну вот на что-то такое, типа выдры какой-то или же куницы. А это медведи. Вот здесь были найдены некие индарктосы. Тоже такие древние медведи. Кстати, очень такого первобытного облика. Ну и заканчивая свой рассказ, я бы хотел бы все-таки порассуждать о том, а как же так получилось, что такое огромное количество самых разных животных накопилось именно вот в какой-то определенной точке? Как вообще возникают такие костеносные линзы? Скорее всего, это результат каких-то наводнений, после которых огромное количество животных погибало, и их сносило и замывало на каких-то излучинах реки. Там они накапливались. Причем чуть подальше накапливались более мелкие, их там подальше уносило, а поближе, быстрее оказывались сгружены и тела, и уже какие-то кости более крупных животных. И так вот они прям друг на друга буквально ложились, смытые со всей бескрайней полузатопленной долины. Так возникают такие вот концентрированные костеносные ложа. И тот факт, что есть четкий совершенно слой столько крупными костями, самых крупных лошадей здесь нет. Они все какие-то плюс-минус средние. Что, опять же, говорит о какой-то сортировке, да? Хорошо. Ну, я говорил о том, что, надеюсь, было слышно про то, что это, видимо, было место накопления животных, когда после потопа их сносило всех в одно место. При этом на это же указывает сортировка. Кости, которые найдены, например, в костеносной линзе, которую я смотрел, там они плюс-минус одного размера. Есть, конечно, чуть поменьше, есть чуть побольше, но даже, например, животные все примерно одного возраста. То есть помимо этого есть другой слой, в котором только мелкие всякие грызуны, вот эти вот суслики. То есть явно совершенно именно вода как-то переносила и рассортировывала кости в разных местах этого местонахождения. Как я уже говорил, сейчас гусиный перелет – это памятник природы. Начиная с 2019 года его стали потихонечку облагораживать. Вот, в том числе, например, поставили скульптуры, вот такие вот симпатичные, разных животных, которые обитали. Это вот хилотерий уже знакомый нам, это, конечно же, гиппарионы, это вот этот то ли иртышский, как бишь его зовут-то, гаматерий, то ли все-таки махайрод. Ну, а это, конечно же, мастодон Борсона. Ну, а заканчивая свой рассказ, я хочу еще раз пригласить всех, кто находится на территории Казахстана или же поблизости, а особенно здорово, если он находится где-то рядышком с городом Астана или Алматы, в ближайшие выходные на лекции. 18 мая пройдет лекция в Астане, 19 мая пройдет лекция в Алматы. Лекций будет и там по две штучки. Одна более детская, посвященная выходу моей книги. Кстати, если кто-то пропустил, у меня в этом году вышла книга «Динозавры. Путешествие в прошлое» с потрясающими совершенно рисунками Сергея Красовского. Я это говорю не только потому, что мне хочется похвалить книгу, а мне, конечно, хочется похвалить, но и потому, что я давно уважаю творчество Красовского и, собственно говоря, сам же с ним связался и уговорил его поработать над моей книжкой, чем я очень доволен. И я буду рассказывать, соответственно, про путешествие в прошлое и буквально попробую, не знаю уж как получится, провести такую экскурсию, прямо-таки отправиться с детьми вместе в прошлое и на машине времени пройтись по некоторым местам, но заодно, может быть, раскрою некоторые тайны каких-то нюансов, которые в книге просто упомянуты, и я поясню, почему именно так все было. Вот кто прочитал, или же кто придет на лекцию, тот узнает, о чем идет речь. Ну, а еще будет лекция про палеонтологию Казахстана. Вот, если некоторые расстраиваются и думают, что приходить туда нет смысла, потому что я уже и так все рассказал. Нет, я не все рассказал. Я рассказал только про гусиный перелет. Казахстан большой, палеонтологии там много. Очень много. В общем-то, не меньше, пожалуй, что рискну предположить, что не меньше, чем на территории России. Потому что и территория большая, и слои обнажаются самые разные, поэтому там вот прям много есть о чем рассказать. Так что, кто может, приходите. Ну, а теперь спасибо всем, что послушали, и я готов послушать вас, ваши вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо за сегодняшнюю лекцию, доклад, занятие. Перейдем к вопросам, которые сначала были заданы нам через систему DonatPay. И первый вопрос. Находят ли капролиты первобытного человека? Если да, то какие выводы из них сделали?
0: Вопрос очень интересный, спасибо большое, но есть некоторые проблемы. Я не очень-то специалист по людям. И, конечно, что-то по эволюции человека я знаю, какие-то общие вещи. Кстати, наверное, могу сознаться в таком, так сказать, грехе, что в основном знаком я с антропологией по лекциям Станислава Владимировича Дробышевского, а также по его книге. Вот. Ну и по этой причине как бы обладаю только частью небольшой от познаний Станислава Владимировича. Поэтому я думаю, что лучше всего именно ему бы этот вопрос бы и адресовать. Ну или какому-нибудь другому антропологу, например, Елене Судариковой, с которой я когда-то работал в Тарасовском музее. Короче говоря, к сожалению, я точно ответить не могу. Рискну предположить, что находили, потому что капролиты много кого находят, чем человек хуже. Вот. Вполне могли бы, но каких-то конкретных исследований я не видел, и поэтому никаких точных сведений рассказать не смогу. Но я на 95% уверен, что находили. Потому что люди, конечно, привлекают огромное внимание, огромный наш интерес, и перелопачено уже все, что связано с человеком, максимально подробно и детально. Так что наверняка какие-то данные были. Ну и, разумеется, если были, то, наверное, можно было из них получить информацию о том, что ел человек. Человек, кстати говоря, в этом плане не крокодил, он все напрочь не переваривает, и в капролитах человека можно много найти остатков каких-нибудь семян, даже каких-нибудь фрагментов костей и так далее. Так что, наверное, исследования были интересные, но я их не видел.
1: И следующий вопрос за донат. А кто занимал нишу кротов до палеогена? Вроде полноценных адаптаций к подземной жизни раньше не было.
0: Ну, в принципе, я бы так бы утверждать не рискнул, потому что млекопитающие-то были и до палеогена распространены, и, скажу вам по секрету, распространены больше, чем сейчас. Говорят, что раньше была эпоха рептилий, а сейчас эпоха млекопитающих, но вообще-то говоря, по видовому разнообразию, древние млекопитающие превышают видовое разнообразие известных нам на данный момент динозавров. Только единственное, что видовое разнообразие было каких-то очень маленьких животных, и в основном известно о нем, конечно, по зубам, а по зубам сложно сказать, насколько они кроты. Но есть некоторые отдельные выдающиеся личности. Например, сейчас бы попытаться его вспомнить, как же его же зовут. Такой небольшой есть зверечек из Америки, найденный мелового периода. Ну, наверное, конечно, сейчас резко переключиться не смогу, но я периодически в лекциях про него рассказывал. Вот, его еще с моряком Папаем сравнивают, потому что у него такие лапы были просто невероятно мускулистые. Вот, то есть в Америке его называют в популярной литературе «Зверь Папай». Вот, к сожалению, научное название сейчас вылетело из головы. Так вот, этот самый «Зверь Папай», он явно совершенно был прекрасным таким вот землекопателем, очень небольшого размера, то есть, в принципе, был полным аналогом крота. И это только одно животное, которое я знаю. А уверен, что если, так сказать, этим вопросом заняться серьезно и хотя бы попробовать лекцию какую-то подготовить, то найдется еще несколько животных. А если прям быть специалистом, то наверняка там и десяточек таких найдется. А если бы мы узнали, что же это были за удивительные обладатели зубов, по которым мы только зубки нашли, то, глядишь, там бы оказалось бы, что там сотни этих кротоподобных млекопитающих, может быть и сумчатых, но вполне себе кротоподобных, жили на протяжении мезозоя.
1: Если бы была возможность заполучить кого-то из вымерших животных живым, кого бы вы выбрали?
0: Ой, меня всегда очень смущают подобные вопросы. Я как-то с точки зрения, не знаю, домовладельца, не обладаю какой-то крупной недвижимостью, чтобы там размещать что-то прям такое невероятное. Гигантская. Вот. А в квартирных условиях, если в качестве домашнего животного заводить кого-нибудь, ну, можно, конечно, взять какое-нибудь древнее млекопитающее, желательно поумнее, чтобы оно хотя бы дрессировалось. Динозавра, например, завести прикольно, но, скорее всего, будет кусаться постоянно, бегать, там, гадить, где попало, и вообще будет вести себя вызывающе. Ну, в общем, не уверен, что я бы рискнул бы завести, например, динозавра. Если же не рассматривать какое-то древнее животное, которое можно было бы завести дома, ну, скажем сразу, я бы никакое бы древнее животное бы дома заводить, пожалуй, не стал. Потому что лучше современных животных, которые одомашненные, такие классные, уже адаптированные к человеку. А если брать каких-то животных, допустим, не для домашнего использования, а просто, там, не знаю, какое-нибудь животное бы посмотреть бы древнее, потому что раньше такого никогда не видел. Ох, ну тут-то как раз глазки-то разбегаются, потому что столько всего вкусного, и непонятно, за что хвататься. Нет, я не в том смысле, что их съесть надо. Я все-таки в этом плане не как Дарвин, не люблю поедать всех животных, но в том смысле, что на все хочется посмотреть. И на динозавров хочется посмотреть, и на каких-нибудь кимбрийских чудиков с удовольствием бы посмотрел, да и млекопитающих всяких, особенно южноамериканских. Ох, как много. Поэтому даже не рискну взять какое-то прям конкретное животное. Все хороши.
1: Почему вы не рассказали про Пуиллу в лекции «Ты ж моя ласта-ласта-ласта-ножечка»?
0: Я рассказал. Наверное, отвечу так, коротко. Если вы ее пересмотрите, то там была Пуилла, конечно же. Я, возможно, что рассказывал немножечко другими словами. Ну, как бы я никогда могу открыть страшную тайну, не прописываю прям подробно тексты своих лекций, поэтому я не могу их потом скопировать и себе в голове как-то воспроизвести. Каждый раз я что-то импровизирую. Поэтому, наверное, я сейчас рассказал про Пуиллу что-то, что, может быть, не рассказывал в прошлый раз. Например, рассказал про ее родственников из Казахстана. Так, Пуилла в прошлый раз была. Я, собственно, с нее начинал эволюцию ластоногих. Без нее нельзя было начать эволюцию ластоногих, поэтому она была, безусловно. Вот, казахского я не рассказывал, Саматырия, ну, собственно говоря, Симантра, прошу прощения. Ну, собственно, причина очень простая, потому что Симантр вряд ли является предком настоящих ластоногих. Это просто один из симантрид, причем известный только по задним лапам, ну и он классный, очень такой приятный, важный с точки зрения истории науки, потому что это было первое животное из предков ластоногих, которое было описано, причем догадались, что это предок ластоногого. Но сейчас есть те, которые точно и по возрасту подходят, и изучены гораздо лучше, имеют более полную сохранность, поэтому он, конечно, свою такую лидерскую роль уже немножко потерял. Все-таки такое было скорее живое ископаемое. Про Симантра не рассказывают, правда.
1: Спасибо за чудесную лекцию. Отличный повод немножко задвинуть, в кавычках, работу. А вам спасибо за донат.
0: Да, спасибо за донат. Ну и очень здорово, что можно вот так вот по-научному в некотором смысле провести свободное время. Собственно, для этого и стараемся. И для того, чтобы время свободное занять, и для того, чтобы в целом что-нибудь интересное как можно большему кругу населения передать, чтобы все узнали про таких удивительных древних животных. Мне они очень нравятся, и Надеюсь, что вам они тоже понравились.
1: Ярослав, покажите уже наконец, что у вас на полочке, в стене, по левую руку. Не покажем.
0: Да, что на полочке по левую руку точно мы не покажем, потому что как бы полочки по левую руку здесь нету, к сожалению. А вообще, я могу сказать, что там было. А были там зубы акул, зуб Атодуса обликвуса. Это такая ценовая акула из Марокко, подарочек моей супруге. А также зуб мегалодона, не настоящий, копия. Настоящий оригинал в Дарвиновском музее хранится. Вот, кстати, был конфискован таможней когда-то. Ну и плюс такая мелочь всякая, типа белемнита, какого-нибудь там этого. Ну, допустим, следы динозавра, тоже, кстати, копия. Ну, такие, такие, можно сказать, сувенирные украшалочки. К сожалению, все это показать не могу, но зато могу вот еще разочек, сейчас, наверное, там камера крупная, вот продемонстрировать некоторые косточки, которые обнаружил. Вот, например, зуб Гипариона, вот косточка Гипариона. Ну, мне кажется, что они тоже прекрасны. И самое главное, в отличие от, например, того же мегалодона, которого я сам не находил, это вот сам нашел, это всегда особенно большое удовольствие доставляет такое держать в руках.
1: Ярослав, про лекцию по тафономии не в первый раз уже говорите. Было бы замечательно.
0: Да, я вообще говорливый. Много о чем говорю, но хорошо, так сказать, запишем, зафиксируем. Тафономия. Полезный предмет.
1: Спасибо огромное за отличные лекции. Ярослав, подскажите, пожалуйста, существуют ли меловые отложения вне рамок мелового периода, например, в палеозое?
0: Так, меловые отложения в палеозое. Вне рамок мелового периода. Ну, я так понимаю, что речь идет о так называемых переотложенных каких-то формах. То есть, когда у нас, допустим... стоп. Меловые отложения в палеозое?
1: Например.
0: Всё. Все, понял. Не-не, я просто подумал, что имеется в виду об отложениях мелового периода, которые вот в других периодах. Вот, но они, конечно, не в палеозое будут, а в кайнозое. Кстати, такое тоже есть, раз уж начал говорить, так сказать, сказал слово «надо уж прыгать», да. Бывает такое, что отложения переоткладываются. Например, какие-то меловые формы могут оказаться посреди палеогеновых пород. А может быть, даже не неогеновых, а может быть, даже четвертичных. Например, есть там вполне такие интересные формы белемнитов, которые были найдены в палеоцене, и долгое время думали, что, может, белемниты дожили до палеоцена. Но нет, это были просто переотложенные формы. То есть речка вымыла какие-то кусочки древних пород и их отложила в другом месте. Ну, а теперь отвечу все-таки на тот вопрос, который задавался. Речь шла именно про мел, тот самый, который мы пишем, да, а не про породы мелового периода. Мел возможен, его существование, только начиная с конца триаса, потому что только в триасовом периоде появились коккалитофориды, которые, собственно, мел в основном формируют. Но, насколько мне известно, в триасе меловых пород нету. По-моему, что-то такое худо-бедное начинается в юре, где-то там есть, и то это, ну, скорее, мои догадки, я вот так прям точно не вспомню, какие-то меловые толщи в юре. Ну, а уже прям такие хорошие меловые толщи, действительно настоящие, появляются именно в меловом периоде. Так что в палеозое точно нет. В палеозое не было просто-напросто мелостроящих организмов. В триасе тоже нет, в юре может быть, ну а с мела, конечно.
1: По современной систематике птицы – это рептилии. Тогда вопрос, какой таксономический ранг им лучше присвоить? Раз они рептилии, правильно ли, что им лучше присвоить ранг надотряд? Кажется, этот вопрос уже был у нас в предыдущих лекциях.
0: Ну, что-то подобное периодически появляется, да, потому что как бы систематика – это, можно сказать, такая живая наука, все в ней постоянно меняется, и, конечно, запутаться в ней не мудрено. Скажу тогда еще разочек, коротенько. Значит, есть у нас традиционная систематика. Та самая, которая со времен еще дедушки Линнея развивалась и, собственно, совершенствовалась. И до сих пор кто-то ей худо-бедно пытается пользоваться. Например, очень любим пользоваться ею мы, палеонтологи отечественные, и всячески какие-то вот эти вот таксоны классические прописывать. Однако же за рубежом сейчас ею пользуются, прямо скажем, редко, пользуются некой кладистикой. И именно с точки зрения кладистики птицы – это динозавры. С точки зрения традиционной систематики птицы – это птицы. Это класс отдельный. Класс птицы. Класс типа позвоночные. Получается, типа хордовые, а типа позвоночные животные. Здесь ничего не поменялось. А в кладистике нету таких понятий, как надотряд, подотряд и прочее. Там, как правило, просто используются клада. Клады. Вот они, как матрешка, друг в дружку вкладываются. Конечно, можно попытаться к кладистической систематике привязать какие-то наши термины. Периодически так делают и за рубежом. И мы не отказываемся от кладистики. У нас тоже кладистику используют, но мы как раз вот всячески пытаемся кладистическую схему построить и потом как-то все это обозвать по традиционной систематике. Ну, кстати, за рубежом тоже так иногда делают, но не всегда. Мы так делаем всегда. Вот. Ну и если так вот это пытаться как-то привязать, ну, я даже, честно говоря, не знаю, куда там птиц можно разместить, потому что, ну, в качестве надотряда или отряда они, ну, никак не размещаются. Там птиц огромное многообразие, там просто тогда надо всяких этих парвотрядов и прочих там когорт понавыделять просто какое-то фантастическое количество. Вот. Можно, конечно, так сделать, но, по-моему, так никто не делает. Поэтому, если кто-то пытается пользоваться традиционными терминами, то пользуется традиционной систематикой. Говорят о классе птицы. А если не пытается, то просто говорят клада птицы и все. И не уточняют.
1: А существуют ли современные акулы рода ототус? А если нет, то какая акула нынешняя к ним ближе?
0: Современных акул рода ототус не существует. Это полностью вымершая группа. Последние, по-моему, исчезли порядка 5 миллионов лет назад. Могу ошибаться немножко куда-то в какую-то сторону, но, скорее всего, не очень сильно. Может, там 5, может, 4, может, 3. Ну, что-то в этом духе. Что касается близости к другим животным современным, в плане именно систематической близости, то есть с какой веточки современных акул, Тодус поближе. Я, к сожалению, сейчас не припомню. Не хочу что-то соврать, прям такое радикальное, поэтому не рискну. А в плане внешности, ну, в принципе, они были такие более вытянутые, более торпедообразные, ну, как какие-нибудь, не знаю, лимонные акулы, наверное, какие-то вот такие. Ну, сельдевые акулы, наверное, тоже на них похожи. Да, наверное, к сельдевым акулам поближе всего, к ламноидам. По внешности. По внешности. Не по систематике. Насчет систематики не помню.
1: Говорят, что вероятность найти прямого предка мало несущественна. Но если морж станет предком для группы видов, то вероятность его найти для возможных палеонтологов будет существенна.
0: Интересный такой вот поворот измышлений. Ну, я так предполагаю, наверное, рискну предположить, что имеется в виду два момента. Во-первых, то, что морж сейчас единственный представитель своего семейства. А во-вторых, то, что морж очень имеет специфическую внешность. Ну и, понятное дело, если он во что-то эволюционирует, то будет очевидно, во что он эволюционировал. И ничего похожего близко сейчас нету. Поэтому, как бы, если кто-то похожий на моржа, но уже не совсем морж, ну, наверное, морж его предок. И с этой аргументацией я полностью согласен. Да, ну, как бы, как-то ответить на вопросы не могу, потому что вопросы здесь не прозвучало. Ну, я могу подтвердить, что, в принципе, да. Когда очень мало остается каких-то похожих животных, то гораздо проще выстраивать прямые какие-то эволюционные линии. Собственно, это одна из причин, по которой мы знаем, что пара камелус, например, это предок камелуса, то есть предок верблюда. Или что, скажем, мы можем построить четкий ряд мамонтов, потому что мамонтов не так много, там уже по видам более-менее все понятно, что у нас там вначале был мамонтус трагантерии, до этого был мамонтус меридианалис, потом мамонтус трагантерии, потом там мамонтус примигениус, это все четко выстраивается. Вот. Ну да, когда немного животных похожих, прям классно систематику строить, одно удовольствие.
1: Комментарий нашего слушателя про раскопки. Мне повезло как-то участвовать в раскопках древних стоянок человека 3-7 тысяч лет назад. Это было просто незабываемо. Находили все от костровищ до разнообразных сложных изделий из кости и нефрита. Раскопки только потому проводили, что строили новый мост. Пришлось мосту подождать.
0: Здорово. Это приятно слышать вдвойне. Ну, во-первых, в принципе, здорово слышать такие восторженные отзывы о раскопках. Сразу что-то такое близкое и родное ощущается. Хотя вот в археологических раскопках никогда не участвовал, но вот энтузиазм от раскопок ощущается сразу. Вот уже сколько времени, казалось бы, не был в полях. Вот. И тут вот так приехал в местонахождение, особенно когда их еще так много всего, такого всего вкусного, ну прям глазки разбегаются, а ручки загребущие так и тянутся. Но ко всему тянуть ручки загребущие нельзя, надо все-таки поаккуратней. Это тоже приходится вспоминать. Ну и кроме того, очень приятно слышать, что мосту пришлось подождать, пока не были введены раскопки. Такое, к сожалению, бывает не всегда, хотя это очень-очень даже правильно. Бывают случаи, когда, например, там ковшом что-нибудь откапывают, вот, какой-нибудь там уголь, например, добывают, или же там котлован под здание строят, и что-нибудь найдут, либо не обратят внимания, либо еще хуже, обратят внимание и скажут: все, выкидывайте это все нафиг, а то понаедут эти ученые, остановят процесс, а у нас сроки горят. И таким образом огромное количество и археологических, и палеонтологических находок гибнет навсегда, иногда бесценных совершенно. Вот очень было бы здорово, если, так сказать, может быть, даже при какой-то правительственной поддержке, чтобы как-то издержки компенсировать той или иной фирмы, там, строительные или же, допустим, там, добывающие полезные ископаемые, но все-таки какой-то вот баланс находился между наукой и бизнесом. И в итоге ценные находки не пропадали навсегда.
1: Чем объясняется то, что у травоядных замкнутая глазница, а у хищных открытая?
0: Так, вот это вопрос любопытный весьма, но, к сожалению, я на него ответить не готов. Как-то не интересовался данным вопросом, а гадать тут прям вообще не рискну. Ну, ладно. Погадаю чуть-чуть. Мне кажется, вот так вот на первый взгляд, что это может быть не связано с конкретным образом жизни, то, что тут травоядные, а там хищные, а это просто эволюционная такая фишечка, которая сформировалась. То есть это какая-то случайная была мутация у каких-то далеких предков, из-за чего процесс пошел разными путями. Ну, как бы сейчас, пожалуйста, некоторые парнокопытные какие-нибудь вполне себе могут перейти почти что на хищный образ жизни. Вон кабаны, там свиньи с удовольствием мясо едят. И наоборот, хищные некоторые вполне себе становятся всеядными и даже чисто растительноядными, вспоминая мишек. Поэтому я думаю, что это что-то такое именно какая-то случайная мутация. Но это вот мои соображения, опять же, точный ответ не знаю.
1: Почему раньше кайнозой делили на третичные и четвертичные периоды, потом палеоген, неоген и антропоген, а теперь палеоген, неоген и четвертичные? Разве последние не какое-то инородное?
0: Так, ну давайте разбираться. Ну, если мы обратимся вообще к истории составления так называемой общей геохронологической или же стратиграфической шкалы, то мы увидим, что она составлялась, в общем-то, постепенно. То есть периоды появлялись далеко не сразу. В том числе многие периоды потом делились. Оказывалось, что какая-то единая толща, как казалось на первый взгляд, она содержит в себе ну, очень много информации, и по фауне нижняя ее часть радикально отличается от верхней. Так, например, случилось с ордовикским и силурийским периодами. Когда-то был гигантский силур, потом выделили в силуре отдельный слой, назвали его ордовик, а потом выяснили, что ну, все-таки ордовик и силур по очень многим признакам, в первую очередь по фауне, по там, эволюционным рядам, как бы сейчас сказали, ну, очень сильно отличается. И было принято решение, что силур может принять самостоятельный статус. Примерно та же история приключилась с третичным периодом. Да, то, что как бы третичный период четко отличался от мелового, вообще никаких сомнений нет. И четвертичный, ну, тоже уже начиная с, получается, середины 19 века был выделен в самостоятельную категорию, хотя по тому признаку, что он всегда залегает горизонтально, он достаточно мощный, хотя, казалось бы, там возраст небольшой, просто потому что он не особо еще успел уплотниться. Он залегает на огромной территории, его практически везде можно найти, и он максимально разнообразный. Тут вам и ледниковые отложения, и какие-нибудь речные, и морские, и все. Собственно, есть даже отдельный раздел «Четвертичная геология». Казалось бы, просто геология, да, и четвертичная геология. Просто геология – это 4,5 миллиарда лет истории, и какие-то жалкие вот эти 2,5 миллиарда лет – и отдельная наука, отдельное подразделение, четвертичная геология. Но что это вообще такое, куда годится? В этом есть определенный резон, потому что, собственно, все, что мы знаем о более древних периодах, мы как бы проецируем из наших познаний о четвертичном периоде. Именно вот наблюдая современные процессы, можем понять, ага, вот такая вот слоистость, вот такие вот породы, они сформировались вот в этих вот условиях. Понятно, значит, если найдем что-то похожее и древнее, уже будем знать, что вот это речные, и это морские, и так далее. Ну, в общем, в четвертичной геологии есть своя специфика, и четвертичный слой точно совершенно отдельный. Ну, собственно, названия третичный и четвертичный тоже логично вполне ложились. Когда-то были и первичные, и вторичные, но их давно отодвинули, а вот третичный и четвертичный сохранялись. Но потихоньку-полегоньку становилось очевидно, что и третичный период, он очень большой, и что там тоже много разных событий происходило. И еще, опять же, в 19 веке было предложено деление его на палеогеновый и неогеновый. Но далеко не сразу это деление стало общепринятым. То есть в некоторых, скажем так, региональных шкалах эти подразделения были. На глобальную шкалу это никто не переносил. Вообще, чаще всего так и было. То есть в каком-то конкретном разрезе, в каком-то конкретном месте выделяли какую-то определенную толщу, и это была какая-то своя специфика, так называемая местная стратиграфия. А потом эта местная стратиграфия превращалась в региональную, а потом неожиданно вдруг оказывалось, что она вполне себе и на весь мир может быть спроецирована. Вот так произошло с палеогеном-неогеном. Причем палеоген-неоген на территории СССР приняли очень давно, ну, как минимум годов с 50-х, а может быть даже раньше, ну, когда уже вышло. Такие огромные замечательные книги выходили. Там «Основы палеонтологии», например, под руководством, кстати, под общим редакцией Орлова того самого палеонтолога, наверное. Потом были такие огромные многотонники «Геология СССР», «Стратиграфия СССР», прекрасные книги, там с огромной вообще такой вот собранной информацией, такой вот просто выжимка всего того, что было накоплено на тот момент. К сожалению, сейчас ничего подобного мне даже назвать нельзя, по-моему, ничего подобного не выпускают. Так вот, когда эти сборники подготавливались, там уже вовсю использовались термины палеогеновый и неогеновый период. Это были где-то 60-70-е годы. Ну и раньше тоже их использовали. А вот за рубежом палеоген и неоген как-то не приживались. Вот очень долго. Тут в этом плане СССР оказалось как-то впереди планеты всей. И только, по-моему, в 2004 году, наконец-то, решением Международного геологического конгресса было принято все-таки разделить третичный на палеогеновый и неогеновый периоды. Что касается антропогена. Антропоген – это было одно из альтернативных названий четвертичного периода, предложенное нашими исследователями, по-моему, чуть ли не Вернадским, но тут я могу что-то напутать. И как раз отечественная наука именно активно использовала термин антропоген, а вот в мире на сей раз он не прижился. И, собственно говоря, как не приживался он раньше, так и не прижился потом. Пытались его как-то протащить, как-то доказать, что он классный. А вот человек же появился как раз в начале четвертичного периода. Ну вот, значит, можно с человеком все связать. Но у нас в науке в целом пытается идти такой крен в сторону отхода от антропоцентризма, что не все про человека. И поэтому четвертичный показался более нейтральным, и название более историческое. И в итоге все, включая наших отечественных исследователей, согласились перейти на четвертичный период. Вот как-то так. Кстати, там были еще другие варианты, например, антропоцен были. Были даже вообще такие гениальные совершенно предложения, мне они очень нравятся. Например, выделить психорозой. Это предлагалось подразделить четвертичный на, собственно, как бы антропоген и психорозой. То есть психорозой – это вот самый последний. Причем там по-разному предлагали. Кто-то последние 12 тысяч лет предлагал, кто-то вот буквально там с 19 века психорозой. Ну, типа эра разума наступила, что вот человек переработал всю Землю, и теперь все иначе. Но от этой идеи отказались. Это было бы, как было бы здорово. Ой, не психрозой, а психозой. Просто психозой. Вот, представляете, как было бы прикольно жить нам всем в психозое. Хотя, может, не очень прикольно. Нет, наверное, все-таки нам в четвертичном лучше пожить. Психозоя нам как-то пока не надо. Как-то так.
1: того психозоя, который уже есть, вполне достаточно. Большое спасибо за лекцию. Вопрос не по теме. Будет ли лекция про эволюцию скатов?
0: Подобных идей, по-моему, еще даже не высказывали. А мысль прикольная. Я как-то морально потихонечку, полигонечку подготавливаюсь к лекции про химер. Вот у меня уже такой материальчик подбирается все больше и больше. Может быть, как-то я объединю химер и скатов, потому что пока вот я, собственно, почему химер не объявил торжественно, потому что материала на целую лекцию не набралось, где-то только наполовинку. Может быть, как раз химер со скатами объединю и расскажу. Может быть, как-то наберу материалы про химер, а потом и скатами займусь. Подумаю. Тема прикольная. Согласен. В смысле, согласен, чтобы тема прикольная, можно ей заняться когда-нибудь.
1: Если бы вы согласились отправиться на границу мела и палеогена и посмотреть на падение астероида в светозащитных очках и зафиксировать.
0: Сейчас, как... погодите.
1: Да, давайте. Я думаю, что, да, светозащитных очков хватит, чтобы как бы пережить падение астерооида.
0: Безусловно.
1: По крайней мере, глаза останутся целыми. А как происходило массовое вымирание? Или это слишком опасно?
0: Так.
1: Видимо, речь о расстоянии от падения, от места падения.
0: Я подозреваю, да. Но, учитывая масштаб катастрофы, конечно, я думаю, астероид было видно издалека. То есть, скорее всего, на расстоянии, ну, где-нибудь там в несколько сотен километров, может быть, даже в тысячи километров, его было вполне видно. Но боюсь, что на этом расстоянии все-таки и ударная волна могла докатиться, и уж точно совершенно докатилась цунами, которая, судя по всему, где-то на 10 тысяч километров в разные стороны разлилось. Поэтому, если кто-то не хочет быть сожжен пожарами или же смыт волной цунами, он вряд ли согласится отправиться смотреть даже в солнечно-защитных очках на падение астероида. Тут, правда, если мы предполагаем, что у нас есть машина времени, всегда можно сделать очень хитро и приехать там, постоять до самого падения, а потом резко переместиться обратно в, так сказать, благоприятную среду. Ну, вот такой вот аттракцион невероятного адреналина. Ну, в таком случае можно вообще прям встать буквально в нескольких сотнях метров, чтобы уж совсем было хорошо видно, чтобы уж сделать селфи на фоне астероида и потом, соответственно, отправляться обратно во свояси. Но я небольшой любитель экстрима, поэтому я бы и на такое бы, пожалуй, что не согласился, если бы такие услуги бы какое-нибудь агентство бы оказывало. Вот.
1: Не делайте так, не повторяйте в домашних условиях.
0: Да.
1: Вопрос. Страусы эмук, нанду, африканские, имеют общего предка или это конвергентное сходство страусообразных?
0: К нанду, насколько мне известно, ну, давайте так, у всех птиц, и вообще у всех животных на планете Земля есть общий предок, безусловно. Мы даже его лукой обозвали. Вот. Ну, это даже не предок общих животных, а общих живых существ, скажем так. То есть все живые существа на планете, они, безусловно, родственники. Другой разговор, насколько близки те или иные родственники. Конечно же, опять же, все птицы более близкие родственники, чем, скажем, птицы и даже крокодилы, что уж говорить о птицах и нас. Но конкретно к страусообразным нанду не относятся. То есть все-таки они и те, и другие относятся к палеогнатам, то есть они древненевые. В этом плане они более близкие родственники, чем, скажем, воробьи и нанду. Но это все-таки очень давно разошедшиеся линии. Я, опять же, сейчас просто, так сказать, фантазию подключаю и предполагаю, что они разошлись где-то 40-50 миллионов лет назад, но, думаю, скорее всего, мое предположение недалеко от истины. Так что это конвергентная эволюция. Действительно, именно так.
1: Как отличить естественное образовавшееся кладбище животных, в кавычках, от места, куда животные проваливались и застревали в трясине, или от мест, куда их туши притаскивали хищники?
0: Ну, смотрите, если мы говорим про, допустим, какую-то пещеру, там мы можем подискутировать о том, просто так здесь проваливались именно животные или же сюда притаскивали хищники. Можно сделать этот вывод, посмотрев на следы погрызов костей, на видовой состав. Допустим, если сплошные растительноядные примерно каких-то похожих видов, еще и на них на всех следы зубов, ну тут есть повод призадуматься. Если же это у нас какая-то древняя линза, то есть это не пещера какая-то, а что-то прям супер древняя, там, не знаю, неогенового периода, а то и там, не знаю, какого-нибудь там мелового, тут ни о каком месте, куда хищники что-то там притаскивали, говорить точно не приходится, потому что за такое время никаких таких мест попросту нет.

0: И опять же, это не очень древние породы, все-таки, ну, редко мы можем найти в пещерах что-то супер древнее. Бывают случаи, когда там летучих мышей находят, которым под 40 миллионов лет. Но это скорее исключение из правил, и там тоже это просто отложение в каких-то уже наслоившихся породах, а не отложение какой-то определенной ямы, там, не знаю, какого-то ловушки. Когда мы говорим о ловушках, единственное, что мы можем прям вот через пелену миллионов лет рассматривать, это какие-нибудь болота, ну, не знаю, там эти, допустим, асфальтовые ямы, вот что-то вот такое. То есть пришел, погряз, утонул. И снова пришел, погряз, утонул. Такие штуки мы можем вполне себе обнаружить, и они будут фиксироваться в первую очередь по какому-то повышенному количеству хищников. Потому что хищники приходят на еще не до конца разложившиеся и не до конца погибших животных, особенно молодые, и вот они туда лезут, все лезут и лезут. Вот. Как там мышки плакали, кололись, да? Вот это примерно тот самый случай. То есть, значит, эти котики плакали, но продолжали все равно лезть вот это самое болото.
1: Пришел, увидел, зафиксировался.
0: Да, пришел, увидел, утонул, на самом деле,
1: Ну, зафиксировался.
0: да. Как это? Буквально вошел вглубь истории, вот в каком-то смысле. Вот так вот погрузился вглубь истории. Ну и, наконец, если мы говорим о каких-то местах концентрации костей, типа вот этой костеносной линзы, мы ее можем признать по сортировке. Это вот как раз такой вот тафономический след. Да. По каким-то фрагментированным остаткам костей, по отсутствию полных скелетов. Вот эти все штуки, если мы видим, что у нас косточки какие-то в каком-то определенном направлении лежат, косточки, ракушечки, неважно, они более-менее сортированы, более-менее одного размера. Иногда даже прям моновидовые, прям чисто одного вида. Поэтому, допустим, какие-нибудь беленниты прям красивенько так лежат, или какие-то другие головоногие моллюски, там в Китае есть шикарные палеозойские головоногие моллюски, вот так вот друг за дружкой лежат такие ортоцеросы, прям красота, любо смотреть. Еще и в одну сторону носиками, но явно совершенно вот их как-то отсортировала, принесло в одно место и вот так вот еще по течению расположила. Ну вот по таким каким-то критериям мы это и распознаем. И это, кстати, все я вам как раз такие всякие некоторые тафономические лайфхаки рассказываю. Так что если будет лекция про тафономию, там, глядишь, поподробнее это все обсудим.
1: Какой предел роста млекопитающих? Индрикатерий – это предел размеров и массы млекопитающих.
0: Я, к сожалению, не так силен в математике и физике, но умные люди, которые в этом сильны, рассказывают, что млекопитающие, как теплокровные животные, причем с такой прям хорошей, такой вот прям прогрессивной теплокровностью, они не могут расти бесконечно, потому что в определенный момент они окажутся настолько большими, что просто для поддержания внутреннего метаболизма, для того, чтобы обмен веществ в организме продолжался, для того, чтобы билось сердце, там работали легкие, там печень и все прочее, нужно будет столько энергии, что просто даже питаясь каждую секунду, эту энергию уже потребить не получится. То есть просто в какой-то момент животные там вначале могут быть маленькими, но суперактивными, потом там среднего размера, но умеренно активными, потому что уже надо силы экономить. В какой-то момент они просто встанут и все, и уже двигаться не смогут. И вроде как было подсчитано, что это предел размера примерно в 20 тонн для теплокровного животного, для истинно теплокровного животного. Индрикатерии близки к этому. По-моему, они что-то порядка 15 тонн по оценкам. Возможно, может быть, чуть-чуть еще как-то вот вперед можно пройти, и то не факт, потому что, ну, как бы 20 тонн – это когда уже прям двигаться практически невозможно, а все-таки животные обычно двигаться любят. Вот, им как-то есть надо и другими делами заниматься. Поэтому, скорее всего, эндрикотерий, если не предел, то максимально приближен к пределу. Правда, отметим еще разочек, это речь идет про наземных теплокровных животных. Если мы говорим про холоднокровных, там, пожалуйста, можно и 50 тонн там быть каким-нибудь аргентинозавром. А если, допустим, мы говорим о морских животных, тут можно быть и вполне себе 200-тонным китом. Не проблема.
1: Ярослав, где можно купить или заказать или скачать вашу книгу о динозаврах?
0: как это, во всех интернетах страны и ближнего зарубежья. Ну, я серьезно, в общем-то, просто введите поисковик «Динозавры. Путешествия в прошлое», и, пожалуйста, там эта книжечка

0: Находится во многих магазинах. Какие-то там Book, что-то такое, там 24, ну, собственно, Озон, из того, что, так сказать, сразу в голову приходит. На сайте АСТ можно ее заказать. По-моему, Литрес, что-то там ее тоже я видел. Короче говоря, ну, вот я прям много видел, где она есть. Вот. Почему-то в основном берут на Озоне. Не знаю почему, по крайней мере, судя по количеству отзывов. Недавно посмотрел, я вообще долгое время был уверен глубоко, что книгу никто не берет вообще, потому что на сайте, собственно говоря, издательства нету вообще ни отзывов, ничего. А потом зашел на Озон, нет, оказывается, там все-таки отзывов 40, а может быть, даже сейчас уже и больше есть, какие-то оценки есть. Вот, так что берут. Не знаю, может, на Озоне дешевле. Может быть. Ну, посмотрите, там действительно цены варьируют. Но в любом случае, если введете, найдете.
1: Ждем книгу.
0: Было бы желание.
1: Ждем книгу на Авито.
0: Но это только если я буду тайно как-то ее перепродавать, свои авторские экземпляры, которые, надеюсь, когда-нибудь мне пришлют.
1: Недавно выявили вирус зомби у человека из-за того, что он питался оленями. Значит, он передается копытным и млекопитающим вообще. Возможно ли, что диапсидом он не передастся, и поэтому питаться птицей и рыбой безопаснее? И не амниотом вообще. А вирус зомби, да, это вот у оленей такой был.
0: Да, как большой любитель серии игр Resident Evil, я, конечно, очень радуюсь, что наконец-то у человека выявлен вирус зомби. Вот жалко, только я сам новость по этому поводу не читал, поэтому прокомментировать что-то в подробностях сложновато, но интересно, интересно, да. Скажем так, спасибо за идею, я про это поподробнее прочитаю, ознакомлюсь. Но, к сожалению, ответить на этот вопрос я не могу, потому что для меня это новость. Я такого еще не слышал.
1: Как-то кажется, вот... животные там Ой. Становятся наоборот, не то что агрессивные, а они как бы замирают и находятся в таком состоянии полудремы, что ли. То есть они живы, но у них... помутнение сознания. Но никакой агрессивности, как вот у зомби в фильмах, там такого нет.
0: Mm-hmm. Ну, в любом случае, я, честно говоря, даже про оленей что-то только краем уха слышал, причем каким-то небольшим краем какого-то левого уха. Вот. Ну, а уж про людей-то вообще ничего не слышал, так что нет, извините, ничего комментировать не рискну.
1: Mm-hmm. Почему в Дарвинском музее на экспозиции такие страшные кошки, а псовые более удачные?
0: Вот прям так и хочется, конечно, не хочется никого из наших ближнезарубежных коллег обижать, но вот прям так хочется сказать с каким-то невероятным акцентом. Ой, обидно сущ! Вообще-то говоря, в Дарвиновском музее считается одна из лучших коллекций таксидермии. И очень много там совершенно прекрасных котиков. То, что не все они идеально сделаны, это я рискну согласиться. Вообще, если вы внимательно походите и посмотрите на экспонаты, то вы обратите внимание, что в принципе, чучела бывают разные. И даже в пределах Дарвиновского музея. Потому что таксидермисты разные. И у каждого разный навык. Там очень много работ выдающихся таксидермистов. Но я, к сожалению, вот сейчас вот не вспомню. Мне что-то Трофимов в голове крутится. Но я не уверен. Мне кажется, что Трофимов это все-таки у нас, по-моему, только скульптурой занимался, а таксидермией нет. Кто-то у нас там таксидермист был другой. Нет, Трофимов, конечно, не то. Ой, ну вот не помню. Увы, не помню, но наши таксидермисты, они вот прям выигрывали многочисленные всяческие конкурсы таксидермии. Вот. Так что считаются одними из лучших чучел вообще мирового уровня. Но не все у нас чучела, которые есть в Дарвиновском музее, их там очень много, их там тысячи и тысячи, это, разумеется, авторством одного какого-то таксидермиста. Наши, кстати, современные таксидермисты, которые там работают, вот, например, там есть Оксана Мбита Эбеле, надеюсь, что она не против, что я ее озвучил, вот она тоже там многочисленные конкурсы выигрывает, постоянно повышает квалификацию и тоже делает чучела такие, прям что от живых ты же их не отличишь, прям животные потрясающие совершенно. Вот, но есть работы, которые нам дарили, есть работы, которые были куплены не очень удачных этих, так сказать, таксидермистов и так далее. Что касается кошек, ну тут, как говорится, если у нас много чучел, да, то есть какая-то популярная группа типа волки, волков у нас много, мы можем выбрать самых лучших волков, которые прям как живые. Если у нас какая-нибудь редкая экзотическая кошка, и она там досталась, кто-то нам ее подарил, и она может быть, ну, очень чудовищно не похожая на кошку, но другого нет, но хочется ее показать. Да, она в экспозиции может оказаться. Но таких, кстати, мало. Походите по другим музеям, поймете, насколько хорошие чучела в Дарвиновском музее. Вот. Даже по мировым музеям каким-то ведущим. Так что есть чучела разные, подытожу. Волки и прочие псовые хорошие, потому что у нас много волков, и есть чего выбрать. Кошек не всяких много. Те, которых много, выбрали хороших. Те, которых мало, выбрали какие были. Вот примерно такая ситуация.
1: У нас уже много времени, но еще осталось порядка 7-8 вопросов. Давайте ограничимся, наверное, половиной.
0: Я ну, имею в виду или до попробуем с промптом, если получится.
1: Седьмого, а?
0: А, ну хорошо, я попробую тогда это, блиц, если получится.
1: Ну, если у вас есть время, то пожалуйста.
0: Ну, давайте, давайте, попробуем.
1: Да, я просто попробую они еще так...
0: И может получится.
1: Да, мы больше вопросов не принимаем, потому что мы уже вышли за 2 часа эфира.
0: Оу,
1: даже с учетом... Ну,
0: это мы уже... даем.
1: Да. Ну, сегодня много вопросов, много вопросов. Давайте не будем задерживаться.
0: Как всех. Бусиный перелет-то вдохновил. Вопросы летят, аки-гуси. Ну, давайте.
1: Да. От каких современных животных могут сами, без выведения человеком, могут произойти аналоги динозавров? Кто на эту роль лучше подходит, ящерицы или крокодилы?
0: От каких современных животных могут получиться динозавры? Я понял так, если подытожить. Лучше всего на эту роль подходят птицы, потому что птицы – потомки динозавров. Так что какой-нибудь казуар, допустим, вот он уже чем-то на динозавра похож. А уж если вспомнить каких-нибудь там, допустим, фарарацит, ну вообще практически... Готовые велоцирапторы. Недавно выяснили, что у них даже коготочек один вот так вот был поднят, прям как у настоящих рапторов. Так что, если бы как-то вот потихонечку, полигонечку бы некоторые птицы бы продолжили эволюционировать в сторону увеличения размера, при этом те птицы, которые не летают, я думаю, что они бы очень даже стали похожи на динозавров. Крокодилы, ящерицы, все прям очень мимо, они уже очень далеки. Так что птицы.
1: А чем аммониты отличаются от белемнитов? Только тем, что у одних раковина закрученная, а у других прямая. И какие их отношения с современными наутилодеями? Это, по-моему, на целую лекцию, на полулекцию.
0: Ну, вот вообще, да, лекция. Конечно, целая лекция. Но если говорить коротко, да, если бы здесь были бы наши преподаватели по палеонтологии, вот, которые как раз-таки в основном нам все про беспозвоночных рассказывали. Аммониты и белемниты – это, конечно же, самые, что ни на есть, мощные, самые крутые, самые главные беспозвоночные палеонтологии. Вот они бы тут бы просто бы сразу бы сделали бы огромные глаза, завопили бы, начали бы драть волосы и закричали: «Как? Как можно сравнивать аммонитов и белемнитов? У них же вообще ничего общего, они же абсолютно разные». Ну, действительно, они на самом деле очень далеко разошлись. Собственно, единственное, что их объединяет, это то, что они головоногие моллюски. И это все. То есть между аммонитами и белемнитами разница примерно такая же, как между аммонитом и осьминогом. То есть, ну, прям очень большая разница, если что. У них даже раковина устроена максимально по-разному. Она не только прямая у белемнита, она у них внутренняя. То есть у них раковина как позвоночник вокруг мяса. У аммонитов раковина снаружи. И по анатомии они были вообще другие. В общем, там все прям сильно по-разному. Мы, к сожалению, не так хорошо знаем анатомию аммонита, но то, что мы знаем, что оно не как у белемнита вот вообще. А что касается того, как их соотнести с современным наутилусом, ну, и те, и другие от наутилуса, честно говоря, далековаты. Но вообще, если мне память не изменяет, белемниты чутка поближе к колеоидеям, то бишь к современным кальмарам, а аммониты действительно поближе к наутилоидеям, если брать из современных. То есть аммониты все-таки поближе. Но поближе не значит, что они прям супер родственники. В любом случае, их пути разошлись порядка 450 миллионов лет назад, примерно так.
1: А могут ли пласты, имеется в виду земли, перемешиваться и тем самым запутать палеонтологов?
0: Да, они все время это делают. Ну, вообще шучу, конечно.
1: Надо выпустить указ, чтобы они не перемешивались.
0: Давайте поменьше указов. Я вот как-то
1: Нет,
0: указов в
1: чтобы
0: последнее время
1: вот чтобы
0: опасаюсь.
1: пласты не перемешивались, чтобы
0: Все
1: они
0: эти
1: были
0: указы.
1: зафиксированы в том состоянии,
0: Вот.
1: где они вот где
0: Я боюсь, что,
1: зафиксировался,
0: знаете,
1: там
0: как
1: и
0: обычно бывает, да, вот выпустишь
1: да.
0: какой-нибудь указ, а еще какие-нибудь слои, значит, не будут соблюдать этот указ, значит, придется какую-то комиссию организовывать, да, какой-то карающий орган, как-то придумывать, как эти слои наказывать, что с ними делать, и то ли их раскручивать, то ли выпрямлять, нет. Извините, пусть слои как-то без указов обойдутся, я думаю, тут и без нас они разберутся. А вообще, если говорить серьезно, то, значит, чаще всего слои все-таки ведут себя прилично и залегают плюс-минус как-то понятным образом. То есть не перемешано. Бывают они там запрокинуты, бывают складочками, но все-таки не перемешиваются. Но бывает, когда, например, у нас турбидитный поток, когда просто изначально все перемешалось, и правда в нем чаще всего и палеонтологии не остается, потому что там все было перемешано. Такой сель сошел. И там, конечно, сложно что-либо понять. А бывают случаи, когда, например, у нас какие-то активные тектонические подвижки, где-то это в горах происходит, или же на месте древних гор. И там может какой-нибудь слой просто буквально подняться и вот так вот запрокинуться и оказаться лежащим кверх тормашками. Такое тоже бывает, называется запрокинутое залегание. Вот это вот всем геологам, палеонтологам, конечно, головная боль страшная. Смотришь, у тебя тут юрский период, идешь выше по разрезу, ожидаешь найти какого-нибудь мамонта, а там хлобысь и какой-нибудь палеозой вылезает. Все, ум за разум заходит. А, бывает такое, но редко.
1: Так, еще 4 вопроса.
0: Давайте, я пытаюсь, я это
1: Да, почему
0: должен более.
1: гиперионы вымерли? Почему лошади вымерли в Северной Америке?
0: Почему лошади вымерли в Северной Америке? Вопрос на самом деле нерешенный до сих пор, если говорить серьезно. То есть там много было идей, начиная от изменений климата, продолжая деятельность людей, которые всех лошадей перебили, заканчивая каким-то вирусом, который всех лошадей погубил. Я лично за то, что все-таки комбинация изменения климата плюс присутствие человека. Потому что как раз последние лошадки, когда первые люди пришли, они вот тут-то и повымирали. Ну, то есть примерно та же история, что с мамонтами и прочей вот мегафауной.
1: Привет, Ярослав, и вам привет, слушатель. Много дней засыпал под твои стримы. Сейчас попал на онлайн. Вопрос. Могли бы быть перья у зверей неогеновой эпохи? Или их заменила шерсть?
0: Перья зверей неогеновой эпохи. Нет, если коротко. Как-то даже такой вопрос уже тоже появлялся. Вот, прошу прощения, что там без привет, давно не виделись. Вот. Но извините, просто уже время. Так вот, у зверей никогда не было перьев. Перья были только у птиц и перья формируются на самом деле совершенно из другого слоя кожи, и формируются они совершенно иначе, и формироваться они могут только из чешуи, и сформироваться они могут только у диапсид. То есть больше вероятность, что перья появились бы у крокодилов, чем у зверей. Хотя они внешне могут быть похожи, но это вообще совсем другая штука.
1: Да, и как раз следующий вопрос, про чешую. Ярослав, я читал, что чешуя произошла из зубов, а из чего появились шерсть и перья? Такой вот плавный переход.
0: И, значит, смотрите, насчет того, что чешуя сформировалась из зубов, я с этим готов поспорить, потому что древние формы, они уже вроде как с чешуей, но еще пока без зубов, или же с какими-то такими этими зубчиками, которые никакого отношения к реальным зубам не имеют. Чешуя была первична, и как раз-таки зубы сформировались из чешуи, немножко другая последовательность. Что касается того, из чего сформировались перья и шерсть. Перья сформировались, видимо, из чешуй. Тут, правда, как именно, непонятно. Каждый раз находят какую-нибудь переходную форму. Вот, например, у Кулинда Дромея нашего. из Забайкалья нашли какую-то полищетинковую чешую, вот такая вот чешуйка, и там такие вот как будто волоски торчат. Очень странная штука, и вот там стали придумывать, как из нее могло там перо сформироваться, может, какой-то там вот более древний, как раз дал начало чешуе. Потом, например, вот как раз в Казахстане нашли в Каратау перо приорниса, и оно какое-то вот такое вот, как длинная чешуя с такими торчащими в разные стороны перья, и сказали, вау, да вот же оно переходное звено, вот как-то вот это вот как раз чешуя превращалась в перо. И теперь по приорнису это строят. Китайцы свою какую-то там теорию выдвинули на основе своих находок. Ну, в общем, мне немного, как это точно происходило, но точно из чешуи. Из чешуи потихонечку получилось перо. А что касается шерсти, здесь все совсем интересно и непросто. Но, по всей видимости, это был какой-то яростно невероятный процесс преобразования желез. То есть, как вот железы в итоге разродились волосами. Как это именно у нас в итоге какой-то пот или там и слезы стали в итоге шерстью. Это я сейчас не решусь сказать. И, во-первых, на это нужна отдельная лекция. А во-вторых, честно говоря, вот прям я не готов сейчас это точно рассказать. Надо самому немножко в это вникнуть.
1: Ну и последнее пожелание, не вопрос. Поддерживаю идею проведения лекции про скатов. Если она будет, то хотелось бы более глубокий разбор темы, потому что они появились от кого-то похожего на акулу. И об этом все знают.
0: Попробуем, попробуем. Если уж мы берем какую-то более узкую тему, она всегда по определению получается более глубокая. Вот недавно, например, если кто пропустил, про летучих мышей говорили, но мне кажется, там я постарался поднять все, что известно по древним летучим мышам. Немного материала, но все, что есть, я попытался накопать. Вот. Так что если возьмемся за скатов, то там, конечно, будет все подробно. Ну, посмотрим.
1: Ярослав, большое вам спасибо за сегодняшний эфир. Он был очень большой, почти 2,5 часа. Спасибо
0: Вау.
1: за ваши ответы. И мы благодарим наших слушателей за ваши донаты. Общими усилиями мы собрали на следующий эфир. Ура! И увидимся, как обычно, на следующей неделе.
0: Прекрасно. Ну что ж, я тогда тоже со всеми прощаюсь. Спасибо всем за внимание. И хочу еще раз пригласить всех на лекции в Казахстане, в Астане, в Алматы 18-19 мая, если вдруг у вас будет такая возможность, если вы где-то находитесь поблизости от этих городов. Кстати, на всякий случай, тоже пока я на 100% не уверен, но у меня есть некоторое подозрение, что может быть, вот как раз-таки будет накладочка, и я еще не успею, как говорится, к следующему эфиру оказаться где-то со стабильным интернетом. Поэтому, может быть, на следующей неделе придется отменить, но это я тогда уже подробнее потом напишу. Пока что просто всех предупреждаю, если вдруг лекции не будет, не переживайте, я не пропал, ничего со мной не случилось, просто вот я не успел еще вернуться из, там, не знаю, Алматы, вот, куда-то, где есть интернет. Но, может быть, все получится. Посмотрим. В любом случае, надеюсь, что эта неделя, ну, если вдруг пропустим следующий эфир, то еще и следующая неделя, будут у всех хорошие, настроение у всех будет хорошее. Уже погода, наконец-то, станет везде майской и классной. И, конечно же, несмотря на замечательную погоду, вы не будете забывать про палеонтологию, да и вообще про науку, потому что с наукой жить интереснее. Всем пока.
2: Вообще, честно говоря, концентрация костей здесь просто поражает. В любое место, куда ни посмотри, валяются какие-нибудь фрагменты костей. Причем кости, ну, прямо скажем, узнаваемые. То есть, понятно, это не просто какой-то фрагмент, это вполне себе узнаваемые кости. Вот несколько кусочков я вам хотел продемонстрировать, чтобы вы убедились, что действительно это кости разных неогеновых млекопитающих. А некоторые требуют еще дальнейшего исследования, ну, а кое-что можно и сразу распознать. Вот это, скажем, зуб хилотерия. Я думаю, что после такого трудового дня предстоит еще длительная лабораторная работа. Надо будет все это хорошенечко проклеить, пролакировать, разобрать и, конечно же, определить. Но одно могу сказать точно: гусиный полет впечатляет. Неудивительно, что в свое время великий палеонтолог Орлов здесь надолго задерживался и посвятил этому месту существенную часть из своей книги «В мире древних животных».

Дорогие друзья, любители русской истории, добрый день. Сегодня поговорим с вами о времени, о человеке, без которого представить нашу историю совершенно невозможно. Поговорим об эпохе Ивана Грозного, первого русского царя, которому не нашлось места на памятнике тысячелетия России. Создатели памятника решили, что нельзя ставить в Новгороде памятник тому, кто подверг город разорению, а население, как считали все и считают сейчас большинство, массовым казням. Антипатия к личности Ивана Грозного, восприятие всего его периода правления исключительно через террор, опричнину, разорение русской земли, опять же, казни оппозиции. Все это сохранилось до настоящего времени. Пытаются иногда историки найти этому некоторое объяснение. Пытался взвешенную позицию первым представить сам Карамзин. Он говорил: история злопамятнее народа. Положительного, по мнению Карамзина, было больше. Положительное сохранилось в массовой народной памяти той эпохи. Вот что он писал дословно. «Добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти. Стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими. Но имя Иоаннова блистало на судебнике и напоминало приобретение трех царств могольских. Доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя, чтил в нем виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования». Ну, за этими высокопарными словами скрывалась, с одной стороны, попытка перечислить праведные дела Иоанна Грозного, но, с другой стороны, показать, что нет оправдания и нет искупления с творимым им преступлением. С формальной точки зрения, действительно, Иван Грозный правил дольше всех. Ну, наверное, вообще дольше всех в нашей истории. 50 лет на троне. Время Ивана и личность его оказало колоссальное влияние на весь ход русской истории. Оказало колоссальное влияние на то, как и почему сформировалось огромное русское государство. Все проблемы мы обычно ищем в детстве. С детством у Ивана было непросто. Очень поздний ребенок, первый сын у отца, отцу уже более 50. Ну, мы помним с вами эту присказку, что поздние дети очень умны. Иван будет и замечательным публицистом, полемистом. Его страсть, его слог чувствуется в переписке с Курбским. Он будет музыкантом, писать музыку. Он будет владеть несколькими языками, что не часто бывало в те времена. Играть в шахматы, очень-очень много читать. Ну, в общем, интеллектуал. Но о Грозном, как о человеке, мы будем говорить как можно меньше. Нам важно прирастание государства. По завещанию отца, уколовшегося какой-то деревянной щепой в результате автокатастрофы, карета сломалась, рухнула, раскололась. Иван находится под опекой нескольких бояр. Такой своего рода регенский совет. Однако вдова молодая, Елена Глинская, оказалась девушкой с характером. Елена быстро сориентировалась, избавилась от боярской опеки, от роли домохозяйки и твердо взяла власть, обрела фактически статус государыни, соправительницы малолетнего сына. Ну, длилось это недолго. Прошло несколько лет, и Глинскую отравили. Маленький Иван, ему 8. Отца он, естественно, не помнит, но хорошо помнит сапоги. Он вспоминал потом. «Я прекрасно помню вот эти грязные в московской застывшей жиже грязи сапоги, в которых хамоватые бояре, ощущавшие себя хозяевами в Москве, хозяевами его, Иванова государства, не раздеваясь и не разуваясь, плюхались на его постель, не замечая этого мальчика вообще, как будто его нет, пустое место». Обиды Иван запоминал. С какого момента начинает править сам Иван Грозный? С момента принятия царского титула и женитьбы. Женитьба тогда есть знак абсолютного совершеннолетия и полной самостоятельности любого мужчины. Ключевский писал в 1546 году, я цитирую, «Когда ему было 16 лет, среди ребяческих игр он, по рассказу летописи, вдруг заговорил с боярами о женитьбе. Да заговорил так обдуманно, с такими предусмотрительными политическими соображениями, что бояре расплакались до умиления, мол, царь так молод, а уже так много подумал».
Иван Грозный, ну тогда еще не Грозный, тогда еще молодой Иван Васильевич, сначала венчается в Успенском соборе на царство по полному обряду, практически как византийский император, тем самым создается преемственность с императорами Восточной Римской империи и становится первым русским царем. Мы знаем из переписки его с Курбским, что Иван считал себя преемником Константина Великого, римского императора. Это основатель Константинополя. Поэтому, будучи преемником императора и наместником Божьей власти на земле, он полагал, что если кто-то мешает царю выполнять свои обязанности перед Богом, перед которым царь подотчетен и несет полную ответственность за веренную ему страну, тех надо убирать. Это неприятно, но оправдывает некоторые жестокие меры. Вернемся к молодому Ивану Васильевичу. Потом, после венчания на царство, свадьба, смотрины невест, избранница Ивана становится дочь боярина Романа Захарьина. От него потом напрямую пойдут Романовы. По представлениям того времени, женитьба Ивану 17 лет – это полное совершеннолетие. Заканчивается ненавистное в народе боярское смутное правление, начинается правление молодого царя. Поговорим о некоторых мифах, связанных с формированием нашей страны. Вот, например, история с так называемым холопством московской знати. Мол, все были рабы, начиная от первых бояр. И до последнего человека, до последнего крестьянина, все в стране рабы. Укоренилась рабская сущность, рабская психология. «Ты чьих холоп будешь?» – спрашивает Иван Васильевич. «Ушпака». «Чей холоп?» – спрашиваю. Холопы со времен Древней Руси – это слуги, находящиеся в полной собственности господ. Делать они должны то, что им поручат. Хоть уборку дома, хоть вооруженную охрану. Это тогда будут называться боевые холопы. У них полное юридическое бесправие. Жизнь и имущество холопа во власти хозяина. Убийство холопа осуждалось церковью, как грех перед Богом. Но во времена Ивана Грозного это юридически не преступление. Еще с конца правления Ивана III представители знати в обращениях к царю именуют себя холопами. Это обращение отменит только Петр I. Вместо этого было введено верноподданный раб. Потом Екатерина II еще дальше это реформирует, и слово «раб» из обращения также будет изъято. Просто верноподданный такой-то. Никто, кроме высшей знати, холопами царя себя не называл. Крестьяне в челобитных писали: «Сироты твои», к царю обращались на «ты», а духовенство – «богомольцы твои». Бояре же и князья начинают называть себя холопами только после того, как Иван III, ну, уже публично, демонстративно откажется подчиняться Орде. Прямо перед стоянием на Угре. Вот с этого момента они начинают именовать себя холопами. Такое самоопределение знати и даже правителей территории, как холопов, использовалось не только на Руси. Холоп в русском переводе, или раб, или кул, где-то в тюркских языках, использовалось для наименования зависимого правителя, то есть по-европейски вассала. Это не раб в современном смысле этого слова. То есть, называя себя с момента обретения страной полного суверенитета и независимости холопами царя, бояре и князья не только не занимались самоуничижением, а напротив, они как бы повышали себя в должности. Раньше, когда Русь зависела от Орды, царем был хан Золотой Орды, а сам великий князь Московский по отношению к нему был холопом. А теперь мы холопы царя, потому что наш начальник Иван III сам стал независимым государем. Ну, в общем, как-то не выглядит иронично, с учетом современного значения этих слов. Но ничего обидного в этом не было. Какие Грозный провел реформы? Давайте очень коротко перечислим, в том плане, в каком они способствовали расширению и укреплению нашего государства. Первое. При Грозном происходит Первый Земский собор. Этой традиции будет потом несколько столетий. Все сословные органы, куда избирают своих представителей все сословия, и этот земский собор вместе с государем советует, решает, обсуждает. С помощью земского собора и по его решениям проводится налоговая реформа, приказная реформа, то есть создаются прообразы министерств, принимается судебник новый. Время прошло, государство изменилось, отношения изменились. Создается Иваном Стрелецкое войско, профессиональное, для того, чтобы
часть самой боевой конницы всегда была под рукой, и вообще, чтобы рядом были люди, на которых можно опереться, Иван проводит такое нетривиальное кадрово-земельное решение и рядом с Москвой раздает земли тысячи избранных бояр и сынов боярских. Это гвардия своего рода Ивана, которая по первому свистку может собраться конно-людно и оружно и выступить в поддержку. Впервые ограничивается местничество, по крайней мере запрещаются местнические споры во время войны. Это внутренние реформы. Больше всего нас интересует внешняя политика, рост государства. Основные 5 успехов по расширению государства Ивана Васильевича. Казань брал, помните? Астрахань брал. Давайте разбираться. Как Иван брал Казань? Казанское ханство, равно как Астраханское, Сибирское, Крымское ханство, это все осколки огромной, рассыпавшейся на составные части Золотой Орды. 2 занозы в теле московского государства, Крымское ханство и Казанское. Они были источником постоянных набегов. До взятия Казани в плену, в рабском состоянии, находилось до 100 тысяч, колоссальная цифра по тем временам, до 100 тысяч русских. Конечно, надо было разбираться и с Крымом, и с Казанью. Но с Казанью было легче. Во-первых, она была намного ближе. Во-вторых, за Крымом стояла Османская империя. Ну, а в-третьих, в Казани была очень специфическая внутриполитическая ситуация. Сначала о том, что из себя представляло Казанское ханство, это не территория современного Татарстана. Нет, это гораздо большее государственное образование. Оно тянулось на юге до Саратова, на севере и на западе до московских владений, на восток до Уральских гор и граничило там с Сибирским ханством. Казань – первоклассная военная крепость, защищенная самым современным оружием и артиллерией. Далеко не все казанские татары служили Казани. Очень многие служили в Москве, в том числе и в русском войске, и при царском дворе. В самой Казани была очень сильная русская партия, сторонников союза и даже объединения с Москвой. Таких политических партий там было на самом деле 2. Были татары за Москву, были татары за Крым и, соответственно, за Константинополь, за турок. Эти партии враждовали друг с другом, и периодически то одна, то другая захватывала власть и выдвигала своего кандидата в ханы Казанского ханства. Размещалось огромное количество русских купцов в Казани, там были наши торговые представительства, дворы. И даже целый стрелецкий полк размещался в Казани, поддерживавший нашего пророссийского хана. Когда в Москве к власти приходит Иван Грозный, в Казани побеждает прокрымская партия. Это нарушение союзнических обязательств. Более того, Крымская партия повела себя не очень деликатно и устроили изгнание и купцов русских. Надо восстанавливать конституционный порядок. И организуется последовательно несколько походов на Казань. Походы неудачные по разным причинам. В конце концов, Иван Грозный понимает, для того, чтобы победить Казанское ханство, нужно создать опорную военную базу. Издалека овладеть Казанью нереально. И молодой царь обратил внимание на идеальное в военно-стратегическом плане местоположение одной горы, буквально в 30 верстах от Казанской крепости. Это место станет городом Свияжским, русской крепостью прямо под носом у казанцев. Но вопрос, как быстро построить крепость в месте, где, во-первых, нет строительного материала, самое главное, нету времени, начнешь стройку, а это годы, ну, обязательно придут казанцы и разрушат. Решение было найдено фантастическое. Такое ноу-хау. Крепость была построена в верховьях Волги. Все бревна были пронумерованы. Проект крепости зафиксирован. Крепость была разобрана и спущена вниз по воде, для того, чтобы можно было собрать ее на новом месте. Прямо под носом у противника за один месяц к Свияжскую крепость собрали с нуля. Причем это очень большая крепость. Она была больше по площади даже, чем огромный московский Кремль. Там были склады, резервы. Оттуда и началось покорение Казанского ханства. Помимо из ниоткуда возникшей крепости прямо у тебя под носом, вторым сюрпризом стало то, что значительную, чуть ли не большую часть русского войска составляли татары. Запомните, татары, только союзные Москве.
А третьим сюрпризом стало то, что почти все народы, подвластные Казани, чуваши, марийцы, мордвины, все отказались выступать против Москвы. Договорились с Москвой о том, что перейдут в подданство великого князя. Напротив городских ворот были построены специальные туры, огромные передвижные деревянные штурмовые башни. С высоты крепостных стен велся непрерывный артиллерийский огонь по Казани. Далее, под прикрытием этих тур, русские засыпали ров, рыли подкопы под татарские укрепления, закладывали пороховые заряды, взрывали. Город пал, хан был пленен, но не казнен и даже не заточен, а принят на службу московскому царю. Он крестился, неоднократно после этого возглавлял отряды русской армии, ну и, кстати, храбро воевал в Ливонскую войну. Последний казанский хан на русской службе. А казанское ханство с тех пор вот так и стало частью России. Поэтому, когда вам говорят завоевание Казани Москвой, это правда, ну правда ровно на 49%. По сути, это была гражданская война и столкновение разных партий татар внутри Казани. Одну из этих партий поддерживали Крым и Константинополь, а вторую партию поддерживала Москва. Сам факт штурма Казани, конечно, был. Поэтому на нашей картине Казань я написал черным. А вот Астрахань, следующий пункт, он не брал. Астрахань отдалась ему сама. Иван Грозный добавил к своему титулу еще царь Казанский и царь Астраханский. Еще позднее добавится всея сибирские земли повелители. Также российскими оказались и земли Ногайской Орды. Это территория между как раз Казанью и Астраханью. Часть населения, которая не захотела признать власть Москвы, она спокойно собрала свои пожитки и откочевала в Крымское ханство. Так все Поволжье к середине 16 века стало русским. Торговать по Волге стало намного дешевле, пошлин-то стало меньше и намного безопаснее, потому что одна власть – порядок. Говоря об эпохе Ивана Грозного, о расширении страны, о фиксации ее колоссальных нарастающих объемов, нельзя не рассказать о таком поразительном в нашей истории явлении, как засечная черта. Мы все знаем про Великую Китайскую стену. В прямом смысле, функционально, это было сооружение достаточно бесполезное. Поэтому сегодня вокруг Великой Китайской стены столько мифологии. Говорят чуть ли не о том, что ее при Мао Цзэдуне построили. Мы это обсуждать не будем. Мы точно знаем, что нашу русскую Великую стену, которая была гораздо эффективнее, надежнее и даже больше, чем китайская, точно построили мы. Лесополоса на границе со степью. Далее, в строго определенном порядке, по инженерному расчету, деревья подрубались и опускались стволами в сторону врага под определенным углом. Пройти эту засеку конно вообще невозможно. В строю невозможно. Только просочиться сквозь нее, наверное, пешком и задрав всю одежду. Это единственный способ. Между засеками строились ворота, пункты пропуска, как на настоящей границе. Если был участок без леса, сооружались деревянные стены, иногда в два ряда, иногда в три, а кое-где даже четырехрядные деревянные стены. Все охранялось. Длина этой засечной черты, куда там к китайской стене? Более 1000 километров. После распада Орды Крымское ханство сделало работорговлю и похищение русских людей буквально главным бизнесом своим. У них был постоянный покупатель – османы. Туркам, их флоту, их стройкам нужен был постоянный приток рабской силы. И они очень хорошо платили за пленных русских рабов. Поступить с Крымским ханством так же, как с Казанью, с Астраханью, Грозный не мог. За Крымом стояли османы. В засечную стражу, которая несла там дозор, без лишних вопросов принимали всех желающих. Первым туда шли кто? Беглые. Там же селили военнопленных, которые желали сменить тюрьму на государеву службу. Из них были сформированы специальные мобильные дозоры. Это ночной дозор. Настоящий. Несказочный. Эти дозоры, все как в кино, небольшими командами уходили на разведку в степь. За каждым дозором фиксировался определенный участок, там 30-50 километров. Идущих в набег степняков заранее замечали, сообщали об этом на черту, после чего людей прятали в крепостях, скот уводили в лес, гарнизоны выдвигались вперед,
они должны были задержать противника максимально на черте, сколько можно, чтобы государь успел собрать встречную рать. Давайте посмотрим на наших западных соседей, Литву и на уже объединенное государство с Польшей, Речь Посполитую. Там были те же самые проблемы. Постоянные крымские набеги. Но там никакие масштабные стройки не проводились. Запирались в укрепленных крепостях и отсиживались там. А что произойдет с селами, это шляхту совершенно не интересовало. Ну и естественный результат. Когда приходила защищать эту землю Москва, то население южных окраин шляхетству помахало ручкой при первой же возможности. Тогда, собственно, и родилась первая пограничная стража. Мы даже знаем имя первого начальника. Князь Воротынский, Рюрикович, отличный полководец. Мелкие набеги засечная стража отражала. А вот когда шла большая орда, большое войско, конечно, это сдержать никакая засечная черта, никакие пограничники не могли. И вот в 1571 году крымский хан Давлет Гирей с большой армией, 40 тысяч конницы, прорывает засечную черту, и ничто не может его остановить. Вся наша армия увязла на Ливонской войне, врывается в Москву. Ну, взять Кремль он не мог. Помните, я задавал вам загадку? Кремль вообще никто взять не мог штурмом. Мы только сами могли по глупости открыть ворота. Но Давлет Гирей сжег Москву, нанес колоссальный ущерб. Но самое главное, несколько десятков тысяч москвичей были уведены в полон, в рабство. Крымчаки решили, что все. Вот. Следующим шагом будет полное покорение Москвы. Они уже предполагали, что Москва станет частью Крыма. Не Крым наш, а наоборот. Москва крымская. Давлет Гирей объяснил турецкому султану, своему сюзерену, что сейчас самый правильный момент для нанесения окончательного удара. Выпросил у него, кстати, 7 тысяч янычар. Самой суперэлитной по тем европейским меркам боевой силы. С огромной вдвое больше 80-тысячной армией, а также вместе с обозами, женщинами, имуществом, двинулся на Москву. В этот раз Давлет Гирей сказал: «Я не иду с набегом. Я иду в Москву царствовать. Армии, способной остановить его, у нас не было». Еле-еле набрали по разным сусекам чуть более 20 тысяч копий. Собирали и немецких наемников, и пограничную стражу, и опричников, и детей боярских, и дворянскую конницу, и даже запорожцев позвали. Но все равно получилось вчетверо меньше, чем у крымчаков. Хан совершил большую ошибку. Он почувствовал себя победителем. Он не мог себя не почувствовать. Иван Грозный покинул столицу, уехал. И, по слухам, даже вступил в переговоры с англичанами, прося английского посланника выхлопотать возможность временного политического убежища в Англии. Слава богу, до этого не дошло, потому что наверняка бы обманули и кинули в последнюю секунду, как они делали после этого неоднократно. Вспомним судьбу нашего Николая II. Тем не менее, в столице армии почти нет. Столица готовится к обороне. Единственный, кто может остановить Давлет Гирея, это Воротынский и Хворостинин. Они догоняют армию Давлет Гирея, наносят ему удар как бы в спину. Давлет Гирей разворачивается, но русские уже построили Гуляй-город, знаменитую крепость из сплетенных по определенной системе, связанных цепями повозок, толстых щитов деревянных, которые не то чтобы там стрелами не пробьешь, там только пушками, а пушек-то особых у татар нет, это все-таки конная армия. Они пытаются штурмовать Гуляй-город, у них ничего не получается, 3 дня идет страшная кровавая сеча вокруг Гуляй-города, и вот в последний момент, очень важно почувствовать этот важный переломный момент, наши воеводы выводят тайно часть армии и ударяют татарам в спину, оказавшись зажаты между нашими с тыла и Гуляй-городом, в татарских рядах паника, гибнет несколько татарских военачальников, они бегут, до Оки наши преследуют. В общем, из 80-тысячного войска в живых осталось 15 тысяч. Такой колоссальный урон в живой силе был нанесен Крымскому ханству, что после этого уже никогда более не могли они собрать большой армии для большого похода на Москву. А несколько десятилетий, пока не восстановилось мужское население, боеспособное, не было набегов на Русь вообще. Это битва при Молодях на самом деле один из переломных моментов поворотных в русской истории. Если бы войско Воротынского-Хворостинина было разбито,
если бы Давлет Гирей захватил Москву, если бы, упаси Господи, Иван Грозный действительно покинул страну, то, скорее всего, страны бы больше и не было в том виде, в котором мы имеем ее сегодня. И поэтому битва при Молодях, ну уж ничуть не менее значима для нашей истории, чем Полтава, чем Куликово поле. Просто о ней забыли, потому что не модно было вспоминать великим историкам, либеральным в XIX веке, да и советским историкам как-то не пристало говорить об Иване Грозном как спасителе Отечества, как о победителе. Ну, тем более, что, скажем честно, тут вот личной роли он не сыграл. Тут сыграла роль армия нового типа, сыграла роль организация военного дела. Ну и, конечно, талант наших военачальников и храбрость насмерть стоявших русских воинов. Поподробнее узнать о битве при Молодях я приглашаю вас в свой любимый музей военной формы на Большой Никитской, 46, в центре Москвы. Там есть даже отдельный экспозиционный зал. Такая небольшая реконструкция, которая называется «Битва при Молодях». Вы можете подержать в руках оружие воинов Ивана Грозного, оружие татарское, ну, реплики, конечно, ну и попросите специальную экскурсию, вам расскажут массу интересных деталей об этом эпохальном в истории нашей страны сражении.

Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. А мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных» или, по-другому они называются, «Неурочные беспозвоночные». Сегодня продолжение темы «Гости званые».

человека, с намерением человека. И каким-то образом прижились в тех местах, куда попали. А дальше, как мы уже увидели в прошлый раз, бывает по-разному. Бывает так, что инвазивные виды беспозвоночных не причиняют никакого особого вреда. Ну, так как вот с замечательной медузой из класса гидроидной Craspedacusta sowerby, которая, видимо, расселилась по всем континентам, кроме Антарктиды, вместе с тропическими водными растениями, которыми обменивались ботанические сады, но никакого вреда местным экосистемам не принесла. А есть виды, которые принесли вред не только местным экосистемам, но которые даже вызвали настоящие не только экологические, но и экономические кризисы. Помните, мы говорили в прошлый раз про такого замечательного, ну, замечательного вообще, но не замечательно, что он устроил в Черном море, конечно, грибневика Мнимиопсис, который вызвал настоящее обрушение пищевых цепей в Черном море и привел, ну, мало того, что к значительному сокращению численности различных, что беспозвоночных, что позвоночных там, так еще и к значительному падению уловов рыбы, которые до мнимиопсисных времен пока так и не восстановились. В прошлый раз мы обсуждали, ну, некоторые общие принципы того, как могут попадать в новые места беспозвоночные, постарались разобраться с тем, почему какие-то виды, попав на новую территорию и прижившись там, не причиняют никакого значительного вреда, а какие-то, напротив, попав на новую территорию и прижившись там, устраивают, ну, мягко говоря, неприятные изменения. А теперь давайте мы поговорим про представителей такого очень большого типа беспозвоночных животных, как моллюски, и посмотрим, а из них кто и как с помощью человека расселялся по планете. Сразу хочу сказать, что вообще-то моллюски это существа, в расселении которых за последние 500 лет человек поучаствовал очень и очень сильно. Почему? Ну, во-первых, среди такого класса моллюсков, как брюхоногие моллюски, очень много наземных моллюсков, которые прекрасно расселяются вместе с культурными растениями, которые, разумеется, человек начал с начала эпохи великих географических открытий активно перемещать по планете. Плюс ко всему, некоторые моллюски являются съедобными. И их тоже человек просто возил с собой. А некоторые просто могут очень и очень эффективно расселяться, используя человеческие корабли. Давайте со всем этим познакомимся. Сейчас прошу прощения. Я напомню, что к типу моллюски относится сейчас, ну, порядка 150 тысяч описанных видов. Это, ну, среди животных второй по числу описанных видов тип, но, правда, первый далеко его обгоняет, почти в 10 раз, это тип членистоногий. Там описаны сейчас более 1 300 000 видов. Но следующий идет тип моллюски, примерно 150 тысяч видов. Причем абсолютное большинство из этих 150 тысяч видов относится к классу брюхоногие, среди которых есть как морские, так и пресноводные, так и наземные. Всего к классу брюхоногие моллюски относятся около 110 тысяч видов. Ощутимо меньше, но все равно много по сравнению с остальными классами моллюсков. Видов относятся к классу двустворчатые бивальвия. Они являются исключительно водными организмами. Ну, некоторые их представители, конечно, могут чуть-чуть так в каком-нибудь роднике
ползать по влажной почве, по такой переувлажненной, но все-таки это, безусловно, водные, неназемные организмы. Среди них есть как морские, так и пресноводные. А все остальные классы, головоногие, лопатоногие, хитоны,

бороться брюхи, емкохвосты, моноплакофоры. Это исключительно морские и, честно говоря, не очень-то многочисленные по числу видов, входящих в этих классы, группы моллюсков. Ну, самые известные из них, наверное, это головоногие. Головоногих меньше 1000 видов описано. Это не значит, что они не играют ощутимого значения в экосистемах океана, но видовое разнообразие не очень-то большое. Двустворчатых все-таки около 20 тысяч видов. Давайте как раз с двустворчатых и начнем. Ну, говоря про класс двустворчатые моллюски, наверное, стоит вспомнить, что их тело обычно заключено в двустворчатую раковину. Есть нога, которую они могут высовывать между створками раковины, такой мускулистый вырост, на котором могут подтягиваться. Есть вводной и выводной сифоны, специальные такие трубочки, ведущие в мантийную полость. Ну, я напомню, мантийная полость – это пространство, ограниченное телом моллюска, но соединенное с внешней средой, ну, как карман такой, да. В мантийной полости у них находятся жабры, соответственно, через выводной сифон они засасывают воду, через выводной выталкивают, ну, и таким образом по типу питания они являются фильтраторами. Как я уже сказал, да, на жабрах у них как раз залипает частички пищи, и дальше ротовыми лопастями, специальными выростами, это все отправляется в рот. Но это так, чтобы вообще в общих чертах напомнить, о ком мы сейчас будем говорить. Соответственно, исключительно водный организм. А для абсолютного большинства двустворчатых моллюсков характерна планктонная личинка. Вот это уже очень важно для разговора об инвазивных видах. Планктонная личинка, которая называется велигер. Выглядит она, честно говоря, достаточно симпатично, я бы сказал, даже потешно. Ну, такое, скорее, яйцевидное нечто с вот такими двумя крыловидными или, не знаю, уховидными выростами, покрытыми ресничками, такими подвижными выростами клеток. Собственно, этими выростами они машут и потихонечку подруливают, но понятно, что сопротивляться течению не могут, и, как и всякие уважающие себя планктонные личинки, их просто несет течение. Вообще, когда ты, ну, вот такой бронированный, медленно двигающийся организм, как двустворчатый моллюск, тебе очень выгодно иметь планктонную личинку, потому что она решает главную проблему, которую во взрослом состоянии решить тебе сложно. Она позволяет эффективно расселяться. Но есть проблема. Если ты живешь в море, все хорошо. Тебя, твоих личинок, куда бы ни несло течением, они останутся в море. И если осядут где-то вместе с благоприятными условиями, все у них будет хорошо. Но некоторые двустворчатые моллюски в процессе эволюции перешли к обитанию в пресных водах. Ну, я думаю, многие сталкивались вот такими вот, например, да, крупными достаточно моллюсками. Их еще иногда, ну так, в обиходе называют мидии. Конечно, никакие это не мидии. Мидии – это тоже двустворчатые моллюски, но исключительно морская группа. Вот такие крупные двустворчатые моллюски, которых мы можем встретить у нас на берегах озер, рек, их выкидывает раковины часто. Ну или просто, если покопаться в песке, в прибрежной полосе, тоже их можно много найти. Относятся к семейству унеониды. Ну, есть еще одно похожее семейство маргаритифериды, жемчужницы, но они встречаются значительно реже. Их, честно говоря, в основном к середине 19 века на территории Европейской России, где могли, переловили на предмет жемчуга речного. В унеонидах жемчуг не образуется. Так что увидеть такие раковины, не надо их вскрывать, искать в них жемчуг. Ничего там нет такого. Так вот. Вот, например, такая группа крупных пресноводных двустворчатых моллюсков. У них тоже есть планктонная личинка, но планктонная личинка выглядит их планктонная личинка выглядит, мягко говоря, странновато. Вообще, иметь нормальную планктонную личинку, ну, типа велигер, пресноводным двустворчатым моллюскам совершенно невыгодно. Почему?
Потому что в море ты тебя течением куда бы ни несло, ты остаешься в море. А в реке? Если ты расселяешься с помощью планктонных личинок, то ты, во-первых, можешь расселяться только вниз по течению. Вверх не получится. А во-вторых, не тебя, так твоих дальних потомков в конечном итоге снесет в море, где они погибнут. Не очень завидная участь. Поэтому в процессе эволюции у них вот эта вот планктонная личинка Веллигер причудливо видоизменилась в личинку Глохидий. Глохидий – это тоже планктонная, но недолго планктонная личинка. Это, да, выглядит зловеще. Глохидий плавает, клацая створками. Такой Пакман из ада немножко, только двигается в обратном направлении. Понятно, что хорошо так плавать не получится, глохиде ему не надо. Как только глохиди чувствует, что мимо проплывает рыба, он выстреливает вот эту вот нить, цепляется за тело рыбы, подтягивается, вгрызается в плоть рыбы, и дальше несколько месяцев, у некоторых видов до полугода, до года, живет на теле рыбы, как такой эктопаразит, наружный паразит, ну, питаясь потихонечку тканями рыбы, но не доставляя рыбе особых проблем. Ну, если, конечно, на рыбу не село одновременно, там, не знаю, 500 глохидиев. Отсюда, кстати, важный очень вывод. Если вы вдруг содержите аквариум и вам захотелось поместить туда двустворчатых моллюсков, то будьте очень осторожны. Если они решат там размножаться, то вашим рыбкам не поздоровится. Как вы понимаете, в замкнутом объеме аквариума, в общем, все глохидии будут на рыбках. Но в реках обычно глохидии никакого сильного вреда рыбам не причиняют. И отсюда проистекает очень-очень интересный способ расселения при участии человека. Есть такой род этого семейства синанодонта. Ну, вот здесь вот фотографии их раковин. Исходный ареал обитания видов этого рода – это Китай, Юго-Восточная Азия, это достаточно такие крупные двустворчатые моллюски. На протяжении 20 и начала 21 века они активно расселяются по Евразии. Причем встречаются и в Европе, и в Центральной Азии, и даже в более северных регионах, ну вот, например, в реке Енисей у нас они были обнаружены. Как у них получается? Ну просто как могут расселяться морские организмы с планктонными личинками? В целом понятно. Личинок куда-то несет, они попадают туда. Но здесь же явно для таких организмов различные речные бассейны, но это фактически как разные континенты. Как они между ними будут расселяться? И вот здесь очень интересно. Несколько лет назад вышла статья, в которой очень хорошо было показано, что, например, популяции видов этого рода, которые живут в реках Узбекистана, они, судя по всему, попали туда на стадии глохидиев, в середине 20-го, ну, во второй половине 20 века, в 60-е годы 20 века, когда в водоемы Узбекистана интродуцировали намеренно таких рыб, как толстолобик и белый амур. То есть завезли рыб, ну, чтобы их разводить, а на рыбах приехали глохидии. И теперь прекрасно в реках себя чувствуют вот эти вот крупные двустворчатые моллюски. Это на самом деле история очень поучительная. Дело в том, что действительно иногда каких-то организмов намеренно переселяют в другие места обитания, ну, чтобы использовать их в народном хозяйстве. Рыб, например, разводить. Но всегда здесь нужно учитывать, что вместе с переселяемым видом, про переселяемый вид можно даже, ну, если его хотят интродуцировать, то есть вселить
в естественные экосистемы, а не просто там в каком-нибудь рыбхозе разводить, или тем более там в какой-нибудь установке замкнутого цикла, где у рыб не будет доступа к открытым водоемам. А если хотят именно вселить какой-то вид рыб, ну, потому что хочется, чтобы было удобно ловить поближе к себе каких-то рыбок. А, безусловно, сейчас, когда что-то подобное делают, ну, проводят серьезный анализ того, а как этот вид будет взаимодействовать с другими видами в местных экосистемах, как он в них встроится. Но нужно обязательно учитывать, что вместе с одним видом вы можете привести и целый пучок других видов, которые как-то с ним связаны и просто вместе с ним могут расселяться. Но сразу хочу сказать, что у некоторых двустворчатых пресноводных моллюсков планктонная личинка вот, по типу велигер, она сохранилась. Например, есть такой род пресноводных двустворчатых моллюсков, ну, пресноводных и солоноватоводных. То есть они иногда живут там в эстуариях рек, в местах, где реки впадают в моря. Дрейсена. Ну, честно говоря, когда натыкаешься в реке на раковину дрейсены, ну, например, там в Москве-реке ниже города Москвы, в Оке можно наткнуться на колоссальные их скопления. Сразу смотришь и думаешь, ну, странно. Похоже, честно говоря, вот это действительно похоже на мидию. Как будто это что-то морское. Ну, действительно, видимо, дрейсены относительно недавно в геологических масштабах вселились в по-настоящему пресные воды. Видимо, именно поэтому у них до сих пор сохранился велигер. Исходно несколько видов рода дрейсена обитали в Европе, но в 20 веке попали в Северную Америку, стали там расселяться и местами стали настоящей проблемой. И здесь может возникнуть закономерный вопрос у вас, уважаемые слушатели и зрители. Мы обсудили, что если ты двустворчатый моллюск, если у тебя планктонная личинка, то расселяться в реках тебе будет неудобно. А? Ну вот, в геологических масштабах относительно недавно дрейсены освоили по-настоящему пресные воды. Ну, сохранился у них велигер. Но они должны явно быть в каком-то таком подавленном состоянии. Не тут-то было. Дело в том, что у дрейсен не только форма раковины сближается с мидиями, но сближает то, что у них есть биссусовая железа, которая выделяет нити биссуса. Это такие белковые нити, позволяющие дрейсенам крепиться к твердым объектам. Они могут формировать сплошные такие друзы, прям скопления на камнях, а могут формировать скопления на днищах кораблей. Судя по всему, до тех пор, пока не началось активное судоходство по рекам, дрейсены действительно расселялись не очень эффективно. Ну, потому что, понятно, к рыбе взрослый моллюск такой не прицепится, а иначе вверх по течению идти не получится. И, видимо, да, они сидели где-нибудь в низовьях рек, поскольку они могут жить как в пресной, так и в солоноватой воде, то для них вот попадание в солоноватую воду в дельте реки, оно не страшно в целом. Но расселяться эффективно не получалось. А как только началась эпоха судоходства, они стали великолепно расселяться. Ведь смотрите, если какое-то судно, а мы знаем, что реки в Европе очень давно люди стали использовать в качестве торговых путей, на днище судна прикрепились, ну, где-нибудь в нижнем течении реки, несколько дрейсен. И вот судно поднимают вверх по течению реки, а дрейсены начали размножаться. И понятно, что велигеры расселяются очень эффективно вниз по течению. А еще дрейсены могут отвалиться от судна и где-нибудь просто на камнях осесть. Интересно, что по распространению дрейсен даже можно проследить то, насколько активно
в каких реках было судоходство. Ну, в таком, на протяжении последних нескольких веков. В чем проблема с дрейсенами? Почему дрейсены являются, вот, в отличие от синанодонт, которые, ну, появились в тех водоемах Евразии, где их не было до этого, но какого-то значительного урона не приносят экосистемам. Дрейсены сами по себе какого-то серьезного урона экосистемам тоже, ну, в основном не приносят. Почему? Потому что там, где они появляются, они занимают нишу, которую до них обычно никто не занимал. Это ниша такого прикрепленного бисусными нитями двустворчатого моллюска, который крепится к чему-то твердому. Ну, соответственно, экологическая ниша. Ну, экологическая ниша – это, грубо говоря, место, которое может организм занять в экосистеме. А то, как он питается, где он живет. Экологическая ниша не была занята, вот они ее прекрасно занимают. Но расселение дрейсен создает проблему, как ни странно, это довольно редкий пример, в первую очередь не для других видов, а для человека. Почему? Потому что дрейсены, вот эти друзы дрейсен, формируются в различных гидротехнических сооружениях. И, к сожалению, они могут формировать такие скопления, такие грозди, друзы, что даже мешать току воды в гидротехнических сооружениях. Соответственно, это действительно может быть проблемой в каких-то водозаборных сооружениях, в гидроэлектростанциях и так далее, и так далее. Поэтому, да, моллюск очень симпатичный, обаятельный, красивый, пестренький такой. Другим видам серьезно не вредит, а вот человеку может. Ну, давайте теперь перейдем к морским двустворчатым моллюскам. Если вы оказываетесь на побережье Черного моря, вы можете увидеть там вот такие вот раковины на песке. Это Mytilus galloprovincialis, ну, собственно говоря, черноморская мидия. Черноморская или средиземноморская ее иногда называют. Исходный ареал обитания этой мидии – Черное и Средиземное моря. Ну, честно говоря, жизненная форма очень похожа на дрейсену, экологическая ниша, собственно, которую занимает черноморская мидия, очень похожа на экологическую нишу дрейсены, только в морях она ее занимает. Это фильтратор активный, который может, конечно, передвигаться. У мидий есть нога, с помощью которой они могут переползать с места на место, но, честно говоря, делать они это страшно не любят. Они любят закрепиться вот этими нитями биссуса, такие белковые нити, выделяемые биссусовой железой, на нижней стороне их тела, на каком-нибудь твердом объекте и сидеть спокойно фильтровать. Тоже иногда могут образовывать сплошные прям такие ковры на дне или на каких-то твердых объектах, которые, например, плавают в море. Интересно, что в 20 веке Mytilus galloprovincialis расселилась по всем океанам. С чем это связано? Ну, во-первых, это связано с тем, что ее просто стали в разных местах разводить в качестве пищевого объекта. Люди исторически активно их ели. Это достаточно быстро растущий вид. Ну, я думаю, многие любят мидий. Да? Но это не единственный вид мидий. Мидий – это семейство метелиды. Не единственный вид мидий, который употребляется в пищу. Но, тем не менее, судя по всему, его расселяли намеренно. Ну, просто чтобы разводить в каких-то других местах. Но также, скорее всего, Mytilus galloprovincialis активно расселялась на днищах кораблей. Точно так же, как дрейсена, но только на днищах морских кораблей. А также, возможно, с балластными водами на стадии личинки. Что такое балластные воды?
Если корабль идет в порт груженный, а обратно возвращается пустой, без груза, ему нужно увеличить свою осадку, ну, чтобы его просто не перевернуло волнами. Для этого есть специальные резервуары, в которые на этом корабле закачивать так называемые балластные воды. Просто воду из океана, морскую воду туда закачивают. Дальше корабль доходит в порт, и эти балластные воды нужно слить. Ну, чтобы, соответственно, у него уменьшилась осадка, можно было его загрузить грузом каким-то. Вообще-то сейчас балластные воды, которые вы набрали в одном море, ни в коем случае нельзя выливать в другом. Почему? Потому что там могут быть самые разные планктонные микроскопические организмы. В первую очередь как раз опасность представляют различные планктонные личинки, виелигеры, например, которые могут прижиться в том месте, где они до этого не жили. Поэтому сейчас официально, по крайней мере, когда корабль приходит в порт с балластными водами, он должен их утилизировать. Ну, то есть не слить за борт, а, соответственно, у него должны их откачать, ну, соответственно, в море непосредственно не выливать. Но, во-первых, понятно, что не все так делают. Это же дополнительных денег стоит. А во-вторых, ну, во второй половине 20 века за этим действительно стали следить, когда поняли, что происходит совершенно неконтролируемое расселение морских организмов между океанами и морями. А до этого за этим следили значительно меньше. Ну вот, видимо, как-то так и расселилась по океанам Mytilus galloprovincialis. Но опять же, для местных экосистем обычно этот вид мидий не несет каких-то серьезных неприятностей. Да, в некоторых случаях он начинает конкурировать с местными видами мидий. Но в данном случае, ну, сильнее всего может пострадать численность местных видов мидий. А так-то глобально никакого экологического кризиса, понятно, они не вызывают. Есть еще очень интересный пример. Такой двустворчатый моллюск Потамокорбула амуренсис. Ну, исходя из названия амуренсис, явно, что где-то ареал обитания недалеко от впадения реки Амур в Тихий океан. Собственно говоря, исходный ареал обитания – это прибрежные воды азиатского побережья Тихого океана, Северная Корея. Каким-то образом, ну, судя по всему, с балластными водами на стадии личинки, примерно в 80-е годы 20 века Потамокорбула попала в залив Сан-Франциско в Северной Америке, где сейчас порой достигает плотности 10 тысяч особей на квадратный метр. Если что, таких плотностей в исходном ареале обитания они обычно не достигают. При этом за пределы залива Сан-Франциско, пока Потамокорбула расселяется не очень активно, но расселяется. Вообще, это очень интересный пример. Действительно, бывает так, что попав в новое место обитания, организм дает прям какую-то чудовищную вспышку численности. Такое происходит, если отсутствуют избирательные хищники, которые им питаются, а условия подходят. При этом дальше могут быть, ну, два основных варианта развития ситуации. Первый вариант – это численность инвазивного вида будет нарастать и, соответственно, вызовет какие-то, возможно, негативные изменения в экосистемах, их серьезные перестройки. А возможно, если этот вид встроится в местные экосистемы, его численность со временем снизится. Ну, что касается Потамокорбулы, которая известно в какое время попала в залив Сан-Франциско, это достаточно интересный такой кейс, за которым стоит наблюдать, чтобы смотреть, а, собственно, что произойдет дальше. Но, опять же, каким-то серьезным пока, несмотря на то, что численность совершенно колоссальная, там, каким-то серьезным перестройкам местных экосистем это пока
не привело. А дальше мы переходим к классу гастропода или брюхоногие. Ну, позволю себе напомнить, что это самый большой по числу видов класс моллюсков. Из примерно 150 тысяч описанных видов, около 110 тысяч видов относятся как раз к брюхоногим. И если двустворчатые моллюски, они, да, расселяются и в пресных водах, и в океане, но вы, наверное, заметили, что пока все, что мы о них говорили, это то, что, да, расселяются, но каким-то серьезным перестройкам в экосистемах, и уж тем более к экологическим кризисам, скорее не приводят. А вот с брюхоногими моллюсками, к сожалению, ситуация принципиально иная. Причем как с пресноводными, так и с морскими, так и с наземными. Брюхоногие моллюски – это одна из групп беспозвоночных, за расселением которой по планете нужно следить чрезвычайно внимательно. Потому что, увы, как я уже сказал, если двустворчатые моллюски, ну, расселяются при участии человека и расселяются, пока ни к чему неприятному это не привело. А вот с брюхоногими моллюсками все совсем не так. Давайте попробуем разобраться, почему. Ну, я напомню, что двустворчатые моллюски, они фильтраторы, да, прокачивают воду через себя, у них на жабрах залипают питательные частички, и они их слизывают околоротовыми лопастями. Ну, это в общем виде, как у них устроен механизм питания. Для брюхоногих моллюсков характерен иной механизм питания. У них хорошо развита радула. Вообще радула – это характерная структура в принципе для типа моллюски, но просто представители класса двустворчатые моллюски утратили развитую радулу, потому что она им ни к чему особенно, когда ты фильтратор. А вот у брюхоногих моллюсков радула прекрасно развита. Фактически радула, ну, это такой языкоподобный вырост в глотке, который несет на себе огромное количество хитинизированных зубов. Соответственно, с помощью такой структуры можно, слизывая с поверхности что-то, вырывать оттуда куски, выгрызать. Причем эта структура позволяет как соскребать, например, со стенки аквариума. Ну, я думаю, если есть среди слушателей и зрителей аквариумисты, они и содержали когда-нибудь брюхоногих моллюсков в аквариуме, они прекрасно себе представляют, как работает радула. Это очень так эффектно выглядит. Так вот, с помощью радулы можно не только соскребать, например, какое-нибудь водорослевое обрастание со стенки аквариума или с твердых объектов. Можно активно грызть растения, а можно быть хищником и питаться различными животными, в том числе другими моллюсками, просверливая радулой в их раковинах дырку. Это очень интересно, что, ну, вообще моллюски в процессе эволюции в основном сделали ставку, ну, особенно если мы говорим про брюхоногих и двустворчатых, на так называемую пассивную защиту. Когда твое тело, в случае брюхоногих и двустворчатых моллюсков, заключено в толстую раковину, через которую сложно прорваться. А ведь понятно, что для того, чтобы пассивная защита работала, не обязательно, чтобы она была абсолютно идеальной, непробиваемый. Достаточно, чтобы хищник при взгляде на тебя примерно оценил, что вообще-то на выковыривание тебя из этой защиты он потратит, ну, как минимум, не намного меньше энергии, чем получит при переваривании тебя, а то и меньше он получит энергии при переваривании твоего тела, чем затратит на выковыривание тебя из этой раковины. А здесь понятно, что, в общем, какой смысл в такой пище. Понятно, что если бы там лиса тратила на погоню за зайцем больше энергии, чем получала бы при его переваривании, ну, в общем, гнаться за зайцем ей было бы совершенно неразумно. Плюс твердая раковина, зубы можно обломать, в общем, неудобно. Но именно моллюски при этом научились чрезвычайно эффективно справляться с этой защитой.
именно среди брюхоногих моллюсков очень много хищников, которые избирательно питаются моллюсками, просверливая радулой дырку в раковине, а дальше что там, мягкое тело, его очень легко съесть. Для морских брюхоногих моллюсков исходно характерна также планктонная личинка, велигер. Но по общему плану строения велигер брюхоногих похож на велигер двустворчатых, но у него есть уже такая зачаточная раковина. У наземных моллюсков по понятным причинам никакого велигера нет, он утрачен в процессе эволюции. Ну зачем на суше планктонная личинка? У пресноводных моллюсков, ну, у большинства велигер утрачен. Либо потому, что предки некоторых пресноводных брюхоногих моллюсков вообще выходили на сушу, соответственно, они являются вторично водными, и велигер у них был утрачен. Ну, либо потому, что, опять же, не очень удобно, если это первично водный, то есть не выходивший никогда на сушу, не очень удобно иметь планктонную личинку в континентальных водоемах. Ну и также напомню, что брюхоногие моллюски могут иметь устье, отверстие, через которое моллюск высовывается, закрываемое крышечкой. Это обычно характерно для жаберно дышащих моллюсков. Крышечка нужна на случай, если ты оказался за пределами воды, если там в море во время отлива, остался на песке, на камнях, выкинул тебя волной, или если в пруду, пруд пересыхает, чтобы можно было закопаться поглубже, с остатками воды закрыться крышечкой и, в общем, подождать лучших времен. И легочно дышащие, ну, большинство наземных это легочно дышащие, хотя среди наземных тоже некоторые сохранили жаберное дыхание. В качестве легкого у них выступает просто их тоже мешок мантийной полости, оплетенный сосудами. И значительная часть пресноводных являются легочно дышащими. Ну, вот как, например, этот большой прудовик из семейства лимнеиды, прудовики, вот у него то, что по центру отверстие, это отверстие его легкого, дыхательное отверстие. Дело в том, что предки многих пресноводных брюхоногих моллюсков выходили на сушу, утрачивали жабры, обзаводились легким, и затем вторично уходили в воду, ну и, соответственно, так и осталось у них легочное дыхание. То есть, соответственно, бывают среди брюхоногих моллюсков без крышечки, в основном в основном это легочно дышащие, и с крышечкой, в основном это жаберно дышащие. Ну, давайте разбираться теперь. Как я так как-то сказал, что много здесь будет опасных инвазивных видов. О, да. Один из наиболее опасных, неприятных инвазивных видов – это гигантская охотина, лисохотина фулика. Исходно этот крупный, очень обаятельный моллюск обитал в Восточной Африке. Затем она расселилась по тропическим регионам Индийского и Тихого океана. Это наземный моллюск, легочно дышащий моллюск. Почему охотина расселилась по тропическим регионам Индийского и Тихого океана? Ну, во-первых, ее можно есть. Соответственно, люди ее просто с собой возили. Во-вторых, видимо, она опять же расселялась с растениями, которые люди перевозили, причем как с растениями для посадки, так и просто уж с уже какой-то готовой продукцией. Ну, казалось бы, ну расселилась и расселилась. Обаятельное же животное. Животные обаятельные. Можно их прекрасно держать дома, наслаждаться тем, как они ползают у вас по рукам. Очень так смешно щекочет кожу, когда радулой пробуют вас на вкус. Такой пилинг делают. Но, к сожалению, они абсолютно всеядные. Вообще, совсем. Могут питаться растениями, могут питаться трупами, могут питаться различными мелкими животными. Те острова, на которые они попали в Индийском и Тихом океане, на многих из них обитало довольно большое разнообразие почвенных беспозвоночных, в том числе почвенных улиток и так далее. И, к сожалению, охотины многие такие виды съели или вытеснили. Сейчас гигантская охотина является одним из самых строго наблюдаемых инвазивных видов.
видов, ареал которого действительно стараются уже дальше не расширять, потому что, к сожалению, вот это существо может на одном отдельно взятом острове легко вызвать настоящую экологическую катастрофу. Интересно, кстати, что когда осознали, какую проблему несут охотины, было предпринято несколько попыток завести хищников на эти же острова, которые помогли бы бороться с охотинами. Ну, помните, мы в прошлый раз, когда говорили, обсуждали, что вот замечательно получилось на самом деле, что попали, видимо, во второй половине 80-х годов в Черное море попал грибневик Мнимиопсис. Это не замечательно получилось, да? Он там все выел, что мог, что не мог, тоже постарался выесть. Но потом, в 90-е годы, в Черное море попал грибневик Бероем, который избирательно питается грибневиками и снизил численность мнимиопсиса и стал ее контролировать. Мы обсуждали, что то, каким образом попал грибневик Бероем в Черное море, неизвестно. То ли также с балластными водами, как мнимиопсис, видимо. То ли кто-то все-таки решился на очень такой острый эксперимент и специально его туда вселил. Это неизвестно. Но получилось хорошо. Но, к сожалению, здесь можно сказать, что в этом случае просто повезло. А вообще-то, честно говоря, значительная часть примеров вселения хищников, которые должны были бы как-то сдерживать инвазивные виды, ни к чему хорошему не привезло. Не привело, прошу прощения. Вы помните, мы в прошлый раз говорили про такой, про такого наземного плоского червя, Platydemus monachvari. Это очень серьезный инвазивный вид, тоже активно расселяющийся по тропическим, субтропическим регионам планеты. Хищный плоский червь наземный, избирательно питающийся моллюсками. Ну, у него, конечно, наземными моллюсками. У него, конечно, радуги никакой нет. Зато у него есть очень длинная мускулистая глотка, которую он может в устье моллюска, раковиды моллюска, прекрасно засунуть. А, как вы понимаете, если это наземный легочный моллюск, и крышечки у него нет, то, в общем, противопоставить этому высасывающему все, к чему прикоснется, мускулистому хоботу, этой глотке, Платидемусу, нечего. Так вот, на некоторые острова Тихого океана платидемусы завезли, чтобы бороться с охотинами. Как вы думаете, снизилась ли там численность охотин? Нет. Платидемусы сконцентрировались на питании мелкими местными моллюсками. И, собственно говоря, нанесли, ну, на некоторых островах даже, судя по всему, вот если говорить про биоразнообразие мелких наземных брюхоногих моллюсков, еще более значительный урон, чем охотины. Но это не единственный пример такого вселения. Есть еще замечательная североамериканская, тоже очень красивая улитка, Эугландина розея, Эугландина розовая. А это хищная улитка, которая избирательно питается другими улитками. В середине 50-х годов она была завезена на Гавайи для борьбы, да все с той же лисохотиной фуликом, с гигантской охотиной. В результате ее вселения вымерло несколько эндемичных видов, причем совершенно точно вымерло. Опять же, на численность охотин вселение Эугландины особенно не повлияло. Она выбрала тех, кто поменьше. Ну, например, вот такой вот моллюск наземный, Ахатинелла апексфульва, жил на острове Оаху, больше не живет. Вообще, на островах Тихого океана жил 41 вид рода Ахатинелла. Это те, кого успели описать. Из них сохранилось только 13. Всех остальных съели. И значительный вклад в их съедение внесла как раз Эугландина розея, Эугландина розовая. А какой здесь можно сделать вывод? Что есть более опасные
плане своего такого потенциала нарушить экосистемы, инвазивные виды и менее опасные. И очень важно понимать, какие беспозвоночные более опасны в плане инвазивных видов, а какие менее. И за теми, которые более опасны, во-первых, нужно бдительно следить, а во-вторых, важно понимать, что такое очевидное, казалось бы, приходящее в голову решение вселить хищника совершенно не обязательно поможет. Может помочь. И мы в следующий раз про такие случаи будем говорить, когда будем про инвазивные виды членистоногих говорить, типа членистоногие. Но вот здесь, в случае с вселением платидемуса и угландины, это случаи, когда получилось не просто хуже, а значительно хуже, намного хуже. Ну, после таких ужасов давайте к чему-нибудь приятному. Есть замечательный моллюск Геликс помати, существо, которое называют виноградная улитка. Исходно обитал в Европе, причем скорее в Центральной и Западной Европе. Был завезен в Северную Америку, видимо, завезен был сознательно, потому что, как известно, их прекрасно употребляют в пищу. Но нас интересует не это. То, что завезли в Северную Америку, и он там прижился. Ну, да, да. У некоторых местных видов из-за этого проблемы возникли. Да, но здесь ничего нового. Да. Тут, в общем, на самом деле, я думаю, вы догадываетесь, что мы сейчас пробегаемся по каким-то таким основным инвазивным видам, а на самом беспозвоночных, включая улиток, а на самом деле брюхоногих моллюсков, на самом деле их значительно больше. Но в случае с геликсом интересно другое. Я думаю, что многие заметили, что за последние пару-тройку десятилетий, ну, например, в Центральной России виноградных улиток становится больше. И они появляются в тех районах, где раньше они не встречались. Причем появляются иногда вот в таких сразу массовых, массовые скопления образуют. Дело в том, что это вид, который, ну, мало того, что попав в Северную Америку, там прижился, его ареал в Европе расширяется. Почему это интересно? Потому что здесь, казалось бы, ну, между континентами понятно, какие преграды для наземных брюхоногих моллюсков. Между речными бассейнами для пресноводных понятно, какие преграды. Да? На самом деле даже понятно, какие преграды между обитающими в разных океанах беспозвоночными. Ну, казалось бы, океан, он же един. Да, но, во-первых, если мы говорим про виды, которые обитают в прибрежной зоне, от прибрежной зоны, например, в Северной Америке, до прибрежной зоны, например, в Азии, со сходными условиями, с температурными условиями, да, между ними лежит там прибрежные зоны с совершенно другими условиями, через которые пройти этим видом может просто не получиться. Вот и все. Поэтому океан при всей его, ну, кажущейся однородности, он же тоже неоднородный совсем. А возвращаясь к геликсу, виноградная улитка Геликс помати, ее ареал именно в Европе активно расширяется. Но здесь, казалось бы, преград-то никаких не было. С чего это он вдруг стал расширяться? Честно говоря, мы не знаем. А с некоторой вероятностью это связано с изменением климата. Ну, видимо, с его некоторым смягчением. Мы понимаем сейчас, что климат меняется. Климат в Европе в целом смягчается. Ну, другой вопрос, насколько в этом участвует человек. Но это отдельный вопрос. Мы, безусловно, не про него сейчас здесь встретились поговорить. Но, да, судя по всему, изменение ареала Геликс помати, виноградной улитки, как раз является следствием изменения климата.
Поэтому сказать, насколько человек участвует вот именно в Европе в изменении ее ареала, сложно. Скорее просто мы видим вот такой динамично меняющийся ареал. Несколько сходная ситуация с еще одной улиткой, Цепея неморалис. Опять же, ну, я думаю, дачники или просто те, кто любит ходить где-нибудь в парках, гулять в лесу, заметили, что в центральной части Европейской России последние пару десятилетий стали появляться вот такие необычные. У них, правда, очень широкий диапазон того, как может быть раскрашена их раковина. Вот такие вот улиточки. Исходный ареал обитания цепей неморалис – это Западная и Центральная Европа. Во второй половине XIX века, видимо, с культурными растениями была завезена в Северную Америку. Но, опять же, классическая ситуация, уже не раз мы с ней сталкивались. Но в конце 20-го и начале 21 века цепей активно расселяется на восток. Почему? Ну, скорее всего, по тем же причинам, по которым активно расширяет свой ареал Геликс помация, виноградная улитка. Видимо, условия становятся, ну, на большей территории для нее пригодны. Так что, вообще-то, помимо таких вот инвазий, вызванных непосредственно участием человека, ареалы обитания могут и сами собой меняться. Это тоже вполне себе нормально. Ну а теперь давайте вспомним, что среди брюхоногих моллюсков есть не только, среди наземных брюхоногих моллюсков, есть не только те, кого мы называем улитками, да, но и те, кто в процессе эволюции почти полностью, как такой, или полностью утратили свою раковину. Ну, собственно, их мы называем слизнями. Есть очень впечатляющее существо, Орион вульгарис, крупный, до там 10, даже иногда чуть больше в длину сантиметров, от, ну, коричнево-рыжеватой до прям довольно ярко-рыжевато-коричневой окраски, слизень, который в последние пару десятилетий, опять же, в центральной части Европейской России, стал появляться в больших количествах. С ним связана очень интересная история. Если вы попробуете разобраться, как называется этот слизень, то вы можете встретить название лузитанский слизень, испанский слизень. Дело в том, что Орион вульгарис, а именно так называется это существо, ну, если переводить на русский, получится Орион обыкновенный. Исходно обитал, опять же, видимо, где-то, ну, скорее всего, в районе Франции. А во второй половине 20-го, начале 21 века почему-то начал активно расширять свой ареал. Но, учитывая, что это не первый наземный брюхоногий моллюск в Европе, который начал во второй половине 20 века расширять свой ареал, видимо, причины схожие. Попал, опять же, в Северную Америку. И здесь ситуация достаточно интересная. Дело в том, что когда заметили, что он активно расширяет, что ареал обитания этого слизня расширяется, его при определении поначалу спутали с другим слизнем, собственно, Орион лузитаникус, лузитанский слизень, ареал обитания которого как раз находится в Испании. Именно поэтому этого слизня называли по всей Европе испанский слизень. Они действительно похожи. Плюс еще есть пара видов слизней рода Орион, например, Орион руфус, которые тоже похожи на Орион вульгарис. Их как бы не специалист не отличит, да и специалист, честно говоря, только по строению половой системы отличит надежно. Ну да ладно. Слизень активно расселяется, и вот эта проблема. Почему? Ну, то, что он попал в Северную Америку, опять же, да, понятно, проблема для североамериканских видов, североамериканских экосистем, но это проблема и для европейских экосистем в тех регионах, где раньше его либо не было вообще, либо не было в больших количествах. Дело в том, что он, во-первых, всеяден,
Вообще всеяден совсем. Вот как Ахати, например. Да? Может наносить серьезный урон сельскому хозяйству. Бороться с ним, честно говоря, сложно. Ну, самый надежный вариант – это фактически ручной сбор просто. Что на приусадебном участке, что в масштабах крупного какого-то поля сельскохозяйства. Но помимо этого, для этого вида слизней показано совсем жутковатое поведение. Они иногда заползают в гнезда птиц, ползают по птенцам, ну и уже своими выделениями просто вот слизи мочат формирующиеся оперения, смачивают формирующиеся оперения птенцов, и птенцы просто замерзают. Но еще они своей радулой сгрызают у птенцов клювы. Ну, там содержатся вещества, которые им нужны. Поэтому, как ни странно, такие, казалось бы, мало, ну, медленно подвижные организмы, как слизни, могут даже влиять на численность птиц. Ну, вот такое вот замечательное. Ну, все равно они же симпатичные очень. Единственное, сразу хочу сказать, они могут быть промежуточными хозяевами для некоторых плоских червей, для некоторых плоских червей из класса сосальщики, трематоды. Поэтому общая рекомендация, в руки их брать можно, но не забывайте после них обязательно руки мыть, пожалуйста. И после сбора на огороде вот этих слизней мойте руки. Ну и в рот их класть не надо, но это, я думаю, никому в голову и не придет. А еще один слизень, с которым связана чрезвычайно интересная история. Сильнохламис избридом. Это тоже хищный слизень. Его описали в 2008 году в Великобритании. Причем, ну, внешний вид у него явно намекает, что он предпочитает вообще-то жить где-то, ну, либо в верхнем слое почвы, либо между камнями, либо даже в пещерах где-то. Его еще часто называют слизень-привидение. Правда, похоже на что-то такое вот загадочное, потустороннее. Интересно, кстати, что первый экземпляр в 2004 году был собран в Великобритании на кладбище, на могилах. Потом в разных частях Великобритании, в основном в Уэльсе, он был найден в садах. А дальше интересно. Ну, во-первых, странно, что это существо, учитывая, что ну, при всей скрытности, то есть он все-таки предпочитает выползать на открытые участки почвы, когда влажно, когда не жарит солнце, в сумерках, где-нибудь в темноте. Но заметное существо же. Самое загадочное не это. Дело в том, что он относится к семейству Оксихилида. Все прочие представители этого семейства обитают на Кавказе и в Турции. И вдруг один в Великобритании. Похоже на то, что это инвазия. Как она произошла, непонятно. Причем, более того, возможно, два экземпляра этого же вида в конце 80-х годов 20 века были найдены в горах в Крыму. Один под камнем, другой в пещере, ну, во входной части пещеры. Но они, к сожалению, были неполовозрелые. И сейчас нет возможности сделать генетический анализ этих экземпляров. Но похоже, что Крым это, видимо, часть его исходного ареала обитания. Ну, таким образом, это интересный пример того, что организм был, видимо, описан из места, где он исходно не обитал, а куда интродуцировался, попал. Ну, оставим в стороне уже много мы поговорили про наземных брюхоногих моллюсков. Давайте поговорим про водных брюхоногих моллюсков. Ну, я думаю, аквариумисты, возможно, знают вот такого моллюска, Помация каналикулята. Эффектная, ну, большая, правда, достаточно, то есть ее все-таки в крупных аквариумах хочется скорее содержать. Пресноводный жаберно дышащий моллюск. Исходный ареал обитания – это тропики и субтропики Южной Америки. Но
Здесь, видимо, усилиями аквариумистов, знаете как, моллюск, который легко очень размножается в неволе, вот расплодились у тебя в аквариуме улитки, ну как-то выкидывать их просто жалко, можно спустить в унитаз, можно спустить в унитаз или в пруд куда-нибудь.

их с там, такими проблемами, как ахатины вызвали, не вызвал, но может и вызвать. Это к вопросу о том, что к расселению организмов нужно подходить ответственно. И если у вас есть аквариум, то, честно говоря, лучше из аквариума в естественную среду ничего не выпускать. Понятно, что хочется. Ну, можно завести второй аквариум. А можно другим аквариумистам отдать. К сожалению, иногда это приводит к очень неприятным последствиям. Но, увы, понятно, что за всеми здесь не уследишь. Поэтому я не к тому, что аквариумисты – это какое-то зло. Нет, просто аквариумисты – это еще один способ для расселения инвазивных беспозвоночных. Ну и в завершении сегодняшнего рассказа хочется поговорить, то мы как-то все сегодня, ну, говоря про брюхоногих моллюсков, про наземных в основном, чуть-чуть про пресноводных, а морские брюхоногие моллюски, среди них есть инвазивные виды? Есть. В первую очередь это рапана венозная, венозная рапана. Я думаю, любой человек, который был на побережье Черного моря, видел в массе такие ракушки. Любим мы их собирать. Да. Но если бы вы оказались в начале 20 века на побережье Черного моря, вы бы ни одной такой раковины не нашли там. Венозная рапана попала в Черное море в середине 20 века. Судя по всему, после Второй мировой войны, возможно, с какими-то трофейными кораблями из Японского моря, возможно, на днищах кораблей просто сидели эти морские улитки, а возможно, с большой вероятностью, все-таки, мне кажется, скорее с балластными водами их личинки могли попасть в Черное море. Так вот, исходный ареал обитания – это воды Японского моря. Попав в Черное море, венозная рапана устроила там настоящий экологический кризис. Это хищная улитка, которая специализируется на питании другими моллюсками, в первую очередь двустворчатыми моллюсками. В начале 20 века в Черном море жил собственный вид устриц, жил собственный местный гребешок. Ну, устриц, я думаю, все представляют. Впрочем, гребешков, я думаю, тоже. Да? Это и то двустворчатые моллюски. И в целом разнообразие двустворчатых моллюсков было больше, чем сейчас. Попав туда, рапана черноморских устриц и гребешков выела практически полностью. Сейчас в Черном море разводят устриц, ну, правда, в основном это Crassostrea gigas, это инвазивная тоже, собственно говоря, устрица. Не очень, правда, понятно, насколько она хорошо себя чувствует в Черном море, но, видимо, все-таки приживется, наверное, потому что в основном туда молоть привозят, и молоть уже доращивает. Ну да ладно. Так или иначе, попав в середине 20 века в Черное море, рапана выела там огромное количество двустворчатых моллюсков. А что будет с рапаной дальше? Вопрос. Вообще похоже на то, что, как и бывает часто с инвазивными видами, сначала она дала чудовищную вспышку численности, ну, когда адаптировалась к местным условиям. А сейчас, видимо, мы наблюдаем процесс постепенной встройки рапаны в черноморские экосистемы, и, соответственно, ее численность будет стабилизироваться. Ну, благо еще оказалось, что помимо красивых раковин, рапан можно замечательно употреблять в пищу. Ну, вкус, конечно, я бы сказал, на любителя. Да? То есть, если мидий, там, устриц, гребешков, их можно есть без большого количества приправ, то все-таки рапана, ну, это моллюск, которого хочется чем-то приправить. Но если грамотно приправить, очень вкусно получается. Поэтому их сейчас добывают очень активно. Интересно, что из Черного моря рапана затем расселилась
через Средиземное море в Атлантику.

0: Атлантику, в прибрежные зоны, а затем была обнаружена на восточном, ну, собственно, атлантическом побережье Северной и Южной Америки, куда с большой вероятностью, опять же, попала на стадии личинок с балластными водами. И здесь может возникнуть вопрос. Вот мы познакомились с большим количеством примеров инвазивных видов. Но получается, что наиболее серьезные проблемы от появления инвазивных видов, они произошли из того, о чем мы говорили. В Черном море появился мнемиопсис, обвал пищевых цепей. Появилась рапана, резкое снижение биоразнообразия двустворчатых моллюсков. И на островах относительно небольших. Почему так? Ну, островные экосистемы значительно более уязвимы, потому что, ну, во-первых, обычно в них входит меньшее число видов, чем входит в число видов, входящих в континентальные экосистемы. А чем меньше видов в экосистеме, тем она менее устойчива. Ну, потому что, когда несколько видов занимают одну и ту же экологическую нишу, снизилась численность одного, просто другие увеличились численности, и, в общем-то, все в порядке, экологическая ниша занята. А если всего один вид занимает экологическую нишу, если снизилась его численность, может посыпаться вся пищевая цепочка. Поэтому, да, наиболее опасны инвазивные виды беспозвоночных для, да и не только беспозвоночных, в первую очередь для островных экосистем. Чем меньше остров и чем уникальнее его экосистема, чем сильнее она отличается от других экосистем наземных, ну, в первую очередь, обычно это объясняется удаленностью острова, тем выше риски при попадании туда инвазивных видов, тем бдительнее надо за этим следить. Хочется сказать, но Черное море-то, с Черным морем что не так? С Черным морем все так. Черное море – это уникальный водоем совершенно. Дело в том, что Черное море за последние 5 миллионов лет несколько раз теряло и восстанавливало связь с Мировым океаном. В те периоды времени, когда связь с Мировым океаном утрачивалась, за счет того, что в Черное море впадает большое количество крупных рек, оно значительно распреснялось и становилось почти пресным. Собственно говоря, видимо, последний раз связь с Мировым океаном у Черного моря восстановилась, ну, примерно 6-8 тысяч лет назад, то есть уже на памяти человечества. Есть вообще предположение о том, что именно это событие запечатлелось в памяти человечества как всемирный потоп, ну, потому что если связь с Мраморным морем у Черного восстановилась катастрофически, ну, в результате, например, землетрясения и открытия пролива, то его уровень должен был за пару месяцев подняться на там 150-200 метров, а это, в общем, понятно, затопление огромных территорий, и учитывая, что регион всегда был, ну, к этому времени был очень густо населен, в общем, это должно было впечатлить местное население, мягко говоря, да? Ну, и тем более регион вообще подходящий для того, чтобы вот как-то поискать здесь первоисточник для рассказа о всемирном потопе. Хотя на самом деле есть разные варианты того, как могло происходить восстановление связи Черного моря с Мировым океаном, насколько быстро это случилось, катастрофически, не катастрофически, так или иначе. Черное море – очень молодой водоем в том виде, в котором мы его знаем. С нынешним уровнем солености, ну там от 14 до 18 промилле, Черное море – это водоем возрастом всего 6-8 тысяч лет. Соответственно, его экосистема чрезвычайно молодая и по геологическим меркам только находится в стадии формирования. Фактически, опять же, если мыслить геологическими мерками, Черное море сейчас находится на стадии заселения морскими организмами. И именно поскольку это молодая и неустоявшаяся экосистема, вселение любого нового вида может так сильно выводить ее из равновесия. Но, опять же, в геологических масштабах это просто заселение новой территории. И да, когда-нибудь экосистема Черного моря станет значительно более устойчивой, но это случится не скоро. А до тех пор нам нужно, честно говоря, внимательно следить за тем, кто туда попадает, потому что виды из Средиземного и Мраморного моря и так потихонечку проникают в Черное море. Этому ни в коем случае не стоит, да и нельзя помешать. Но вот попадание в такие молодые неустойчивые экосистемы, а для нас это важное море. Не так много у нас теплых морей, так уж вот получилось. Попадание совсем каких-то из дальних регионов новых видов может быть для него чрезвычайно опасно. Поэтому за этим нужно очень бдительно следить. Ну что ж, как я и говорил, сегодня мы не успеваем договорить про инвазивных беспозвоночных, про беспозвоночных вселенцев. У нас остались, собственно говоря, представители типа членистоногие, но про них мы будем говорить в следующий раз. И именно в следующий раз поговорим там и про колорадского жука, и про то, какие виды тараканов у нас встречаются, про некоторых инвазивных ракообразных. Постараемся ответить на вопрос, можно ли в Москве реке встретить краба пресноводного, например. Но это все в следующий раз. А сейчас я готов ответить на вопросы.
1: Вадим Валерьевич, большое спасибо за сегодняшнее занятие. А мы зачитаем два больших доната, которые слушатели, которые внесли эти донаты, позволят нам провести еще два таких эфира.
0: Значит, вопросы-то есть какие-нибудь?
1: Есть пожелания в этих донатах, которые позволят нам провести еще два эфира. Соответствующие суммы. Это... Значит, огромное спасибо Вадиму Валерьевичу за все лекции. Слушаю обычно в записи, поэтому прошу выкладывать. Ну, запись выкладывается сразу же после того, как она опубликована после трансляции. То есть автоматическое выкладывание ведется. И второй комментарий. Никогда еще беспозвоночные не были такими захватывающими. Тут сразу просматривается двойственность в слово «захватывающими».
0: Да, да, да, учитывая тему.
1: Перейдем к вопросам непосредственно.
0: С радостью.
1: Да. Могут ли паразиты вести непаразитический образ жизни, хотя бы иногда?
0: Но это, конечно, опять же вопрос не по теме сегодняшнего эфира. Я на него постараюсь ответить, но, к сожалению, коротко не получится. Я поясню почему. Дело в том, что у термина паразитизм, увы, нет четкого определения. Но если мы попробуем дать определение... Я постараюсь сейчас коротко, а то просто я, отвечая на этот вопрос, я вот сейчас мысленно выстроил логическую цепочку, вот прям... Можно очень много сказать. Я постараюсь максимально емко. Так вот, какие проблемы с термином паразитизм? Потому что если мы даем определение термина паразитизм как организм, который питается за счет другого существа и может использовать его тело в качестве среды обитания, тогда у нас получится странная ситуация. Ну, например, корова питается травянистыми растениями, но она их не убивает сразу, да? То есть, если мы считаем, что паразит – это организм, который питается за счет другого существа, но не убивает его сразу, потому что если убивает сразу, то хищник, да, вроде как. А корова что, паразитирует на траве? Как не хочется так сказать, да? Ну, а с другой стороны, чем отличается взаимоотношение коровы и травянистых растений, например, комара и человека? Ну, тоже самка комара прилетела, чуть-чуть крови высосала, улетела. А комара хочется назвать эктопаразитом, наружным паразитом, да? Поэтому, наверное, здесь стоит постараться ограничить термин паразитизм эндопаразитизмом, тогда получается просто четче. Если мы говорим про эндопаразитов, то есть организмов, которые не только питаются другим организмом, не убивая его моментально, но и используют его тело в качестве среды обитания, Безусловно, я ни в коем случае не говорю, что эктопаразитов нельзя относить к паразитам. Просто именно среди эктопаразитов, наружных паразитов, да, организмов, которые, например, питаются организмом, не убивая его, но не используют в качестве среды обитания, хотя среди эктопаразитов есть, например, там вшиблохи, которые и питаются, и используют как среду обитания, просто внутрь не залезают. Да? Так вот, среди эктопаразитов именно очень много как раз вот таких сложных ситуаций, которые размывают границы термина паразитизм. Если мы постараемся уже говорить только про эндопаразитов, внутренних паразитов, тогда ответ будет следующий. Обычно все эндопаразиты являются облигатными паразитами. Облигатные паразиты – это паразиты, которые могут жить только как паразиты. Факультативные паразиты – паразиты, которые могут жить как паразиты, могут как не паразиты. Как сложится обстоятельства, как им захочется. Так вот, эндопаразиты – это обычно облигатные паразиты, но в их жизненных циклах часто есть свободно живущие стадии. Ну, например, из школьной программы всем известное такое существо фасциола гепатика, сосальщик, ну, класс триматоды, сосальщики из типа плоские черви, существо, которое обычно в школьных учебниках называют как печеночный сосальщик. Так вот, у него есть как стадии паразитирующие внутри там, травоядного животного в качестве окончательного хозяина и моллюска, прудовика там, пресноводного, например, как промежуточного хозяина, но есть также и свободно живущие стадии, там, личинка мироцидий, которая выходит из яйца и проникает в тело моллюска-прудовика, или циркария, личинка, выходящая из тела моллюска и, собственно, выползающая по травинке, превращающаяся в такую покоящуюся стадию цисту, ожидающую того, что ее съедят. То есть в жизненных циклах облигатных эндопаразитов бывают свободно живущие стадии. Теперь к вопросу о том, бывают ли организмы, которые могут паразитировать, а могут не паразитировать. Это сложный вопрос, потому что обычно те организмы, которые вроде как могут паразитировать, а вроде как и не могут, а могут и не паразитировать, их скорее хочется назвать комменсалами, то есть сожителями. Ну, например, есть такое семейство брюхоногих моллюсков, эулимиды, морские брюхоногие моллюски, которые являются комменсалами, сожителями безвредными, и эндопаразитами, а также эктопаразитами иглокожих, морских звезд, галатурий. И вот внутри этого семейства брюхоногих моллюсков есть практически все разнообразие вот этого эволюционного перехода. Есть с развитой раковиной организмы, которые живут на поверхности морских звезд и вроде как не причиняют им особого вреда, но поскольку живут преимущественно на поверхности морских звезд, явно с них что-то получают. Да? А есть представители, которые вообще являются эндопаразитами. Там, галатурий такого класса иглокожих. И, соответственно, вообще упростились до такой червеобразной формы. Поэтому первая половина ответа, что да, среди облигатных эндопаразитов есть существа, у которых, которые на определенных этапах жизненного цикла не ведут паразитический образ жизни. А есть существа, которые просто, ну, являются такими факультативными комменсалами с какой-то, видимо, склонностью к паразитизму. То есть могут так, а могут и нет. Но это эволюционный шаг, безусловно, к тому, чтобы стать со временем настоящим паразитом. Надеюсь, я не слишком путанно ответил на этот вопрос. Просто вопрос действительно очень объемный. Да.
1: Угу. Следующий вопрос. А глохидий может свернуть нить в случае ложного выстрела?
0: Ну, втянуть ее он не может, но он может ей еще раз за кого-нибудь зацепиться в целом. То есть втянуть нет, втянуть совсем не может. Но зацепиться за кого-нибудь еще, да, может. Так что шанс остается.
1: Иногда инвазия происходит резко и естественно. А как в таком случае экосистема приходит к балансу? Как такое может произойти?
0: Наконец-то вопрос про инвазии. Смотрите, здесь ситуация следующая. Во-первых, я хотел бы уточнить, что имеется в виду под естественно. Имеется в виду, что инвазия произошла без участия человека, да, видимо. Да, такое бывает, что, например, допустим, какие-нибудь насекомые попали на остров, в океане, на котором они жили, просто, не знаю, на бревне. Да, такое может быть. То есть важно понимать, что инвазии могут происходить обычно вообще, когда мы говорим про инвазии, мы подразумеваем, что это расселение, которое произошло с участием человека, но на самом деле такие действительно резкие переселения организмов в те места, где они не жили, они могут и естественным путем происходить, безусловно, конечно же. Вообще если мы рассматриваем ситуацию, когда вид попал на территорию, где его даже близко рядом не было, да, никогда просто ареал потихоньку расширяется, как, например, у там виноградных улиток, да, про которых мы говорили, еще некоторых наземных брюхоногих моллюсков, а вот как рапана, например, да, или мимиопсис попал в Черное море, где его близко даже никогда не было. Обычно характерна следующая картина. Некоторое время численность видов вселенца не растет быстро, потому что вид адаптируется. Да? Затем, когда вид адаптировался, случается экспоненциальный рост, ну, то есть скачкообразный рост. Именно на этом этапе обычно и происходят какие-то экологические кризисы. А дальше вид постепенно интегрируется, встраивается в местные экосистемы, собственно, его численность сначала стабилизируется, а затем может даже снижаться, и в итоге, в конечном итоге вид просто становится нормальным членом экосистемы, но просто на это уходит длительное время. Мы про это поговорим еще, когда про членистоногих будем говорить, когда вот кейс камчатского краба будем рассматривать. Вот мы про это чуть подробнее поговорим. Да, еще вопросы?
1: Сегодня вопросов не очень много.
0: Ну, что ж поделать.
1: Зато
0: Надеюсь,
1: много.
0: что все равно тема была интересной. Да. Есть еще вопросы?
1: Нет.
0: Нет? Ну, тогда могу сказать, что, соответственно, в следующий раз у нас будет продолжение. Я исходно, видите, хотел вообще уложить все в один эфир, но потом стало понятно, что нам надо будет поговорить про некоторые общие моменты, касающиеся инвазии, особенностей жизненных циклов. Соответственно, много времени в прошлом эфире на это ушло. Потом стало понятно, что с брюхоногими моллюсками слишком много про что здесь есть рассказать. И именно такие очень яркие, интересные примеры, которые позволяют какие-то глобальные закономерности заметить, тоже нельзя этим пожертвовать. Ну, поэтому получается, что тема в итоге расширяется на три эфира. И, как я уже говорил, в следующий раз мы будем говорить про инвазивных беспозвоночных из типа членистоногие. И, собственно, познакомимся со многими известными, с некоторыми неожиданными. Про многих известных узнаем что-то неожиданное. Ну, в общем, там много-много-много всего интересного будет.
1: Вопрос
0: Да.
1: появился. А как растения переваривают? Так, сначала было, как моллюски переваривают растения, а потом написали, как растения переваривают растения, сами или у них есть бактерии симбионты?
0: Бактерии симбионты? Нет, подождите, смотрите.
1: Так,
0: Моллюски переваривают растения. Моллюски переваривают растения прекрасно, как и другие
1: два
0: животные.
1: вопроса разных.
0: Они стремятся их измельчить так, чтобы максимально разрушить клеточные стенки, и дальше с помощью ферментов пищеварительных их переваривать. Ну и, соответственно, могут в этом, безусловно, бактерии-сожители, бактерии-симбионты пищеварительной системы помогать. Если мы говорим про то, как растения переваривают, ну, что имеется в виду? Растения вообще-то автотрофы, да, им по умолчанию переваривать никого не надо. Они, собственно, то и автотрофы, что могут, используя энергию света, углекислый газ, воду, ну и еще некоторые минеральные вещества, сами синтезировать себе необходимые органические вещества. Другое дело, что есть так называемые хищные растения, которые могут ловить, например, беспозвоночных, выделять ферменты, которые ускоряют разложение этих существ, но, собственно, всасывают они преимущественно все равно потом минеральные вещества, которые получаются в результате разложения тел этих беспозвоночных бактериями. Вот. Ну, вот так как-то. Это если коротко отвечать.
1: А моллюски?
0: А про моллюсков я сказал, что другие животные да, измельчают и переваривают.
1: Ну, все, да. Всем.
0: Ну, тогда спасибо за внимание и до встречи через 2 недели, получается.
1: Да, через 2 недели. До свидания.
0: До свидания.

Всем привет! Рада вас снова встретить на канале Дарвиновского музея. Некоторое время дайджесты не выходили. У меня на это были серьезные основания, я о них чуть попозже расскажу. Сегодня у нас с вами новость, которая вышла в середине лета, на самом деле уже ближе к августу, которая посвящена исследованию зубов массивных австралопитеков. Зубы лучше всего сохраняются, потому что это самая зубная эмаль — это самая твердая ткань в организме млекопитающих, хотела сказать человека, на самом деле можно сказать более широко. Потому что если в кости до 75% минеральных солей, то в зубной эмали больше 92%. Это практически чистые минеральные соли, практически без клеток, почти без белка, то есть очень мало органики, очень много неорганики. Соответственно, если зуб не очень сильно был поврежден при жизни, то он часто хорошо консервируется. Поэтому мы по ним пытаемся, естественно, как можно больше узнать о животном, которое им обладало. Ну, или об австралопитеке, или о человеке, если мы говорим об антропологах. Соответственно, изучая зубы, можно как бы понять, какого размера была челюсть. Иногда по общим тенденциям, которые характерны для нашей человеческой линии эволюции, можно прикинуть, какого примерно объема был мозг. Такие прикидки их всегда проверяют, то есть мы не можем полагаться на эти данные. Но если пока что у вас кроме вот от нового вида, от новых какой-то группы, ничего кроме зубов нет, первоначальные прикидки головы все-таки сделать можно, какой она была. Ну и кроме того, зубы, конечно, очень много всего рассказывают о питании, об экологии организма, иногда о поле. Есть старый ролик, в котором я рассказываю о том, как определить пол по зубам. Если будет интерес, посмотрите. Ссылку оставим, я думаю, под роликом на него перекрестно. Известно, что есть такая генеральная линия человеческой эволюции – это всеядные приматы. То есть и на уровне австралопитеков, и на уровне древних людей те, кто узко специализировался к хищничеству или к растительной ядности, те рано или поздно вымирают. То есть так или иначе климат не позволяет узким специалистам существовать на протяжении многих миллионов лет. Ну, на самом деле, в эволюции разных групп животных мы можем найти случаи, когда специалисты довольно долго просуществовали, но когда меняется большая экология, специалисты обычно оказываются невостребованными, не у дел. А всеядные животные, которые могут жить в разных условиях климатических, в разного формата группах, питаться разной пищей, вот эти такие обтекаемые животные, не специалисты, у них часто бывают разные потомки, которые заполняют разные эволюционные ниши. Ну и те, кто смог стать нами, это все приматы не очень крупные сравнительно и так или иначе всеядные. Опять же, мы это часто знаем из исследований зубов, и когда мы изучаем зубы, нас интересуют несколько показателей. Мы смотрим на общие пропорции зубов, то есть чем они более толстые, крупные, чем толще эмаль, тем обычно более растительноядным было это животное. Это, в принципе, общая закономерность для животного мира, но на приматах она тоже хорошо сохраняется. Чем, наоборот, более мелкие острые зубы, тем более легко жующаяся пища. Это могут быть плоды, но довольно часто это беспозвоночные или позвоночные животные, какое-то мясо. А в случае нашей с вами эволюции у нас зубы супер маленькие для животного такого размера. Но нам с вами увлечала жизнь культура неоднократно. То есть производство орудий труда, использование огня и разная кулинарная обработка пищи термическая, которая вот привела нас туда, где мы с вами есть сейчас. Есть изолированные группы специалистов, которые вымирали. Например, это касается массивных австралопитеков. Все еще в массе своей антропологи считают, что были две группы австралопитеков. Мелкие, они же грацильные, всеядные, и некоторые из них являются предками людей, и массивные, растительноядные, похожие на такой аналог горилл, только которые позже возникли. То есть растительноядность можно освоить неоднократно в эволюции. Такое явление называется конвергенция, когда у вас разные животные, не родственники, осваивают схожие экологические ниши. Ну, парантропы не совсем как гориллы, потому что все-таки находки их мы делаем не в тропическом лесу, а тоже в саванне. То есть, как и все австралопитеки, они когда-то, там, 5 миллионов лет назад, в связи с миоценовым похолоданием покинули тропический лес и вышли в саванну, история та же. И только мелкие австралопитеки, они адаптировались к тому, чтобы питаться разной пищей, там, расковыривать муравейники, питаться разной мертвечиной и так далее. А массивные австралопитеки, они сохранили вот этот паттерн поедания растительной пищи, и, скорее всего, в саванне пытались практиковать его тоже. Для массивных австралопитеков известно, что у них супермощные челюсти, у них на голове гребни, к которым крепятся жевательные мышцы. То есть это приматы хорошо адаптированы к растительной ядности. Но зубы у них настолько мощные, массивные и с такой стирающейся эмалью, что про них ученые всегда думали, что они ели не просто растительную пищу, а довольно грубую и твердую растительную пищу. Но, собственно, грубую растительную пищу добыть проще, чем мягкую. То есть добыть плод или корневище сложнее, чем стебель или какие-то листья, или траву, в которой полно кремния. То есть все, что я перечисляю, вторая группа, это все, что трудно жевать. Это то, что если бы мы с вами остались в лесу, нам бы в голову не пришло использовать как пищу. Ну, может, только от большого там какого-то голода. Но, в принципе, мы, конечно, искали бы что-то, что нормально жуется, что можно обработать там на огне и так далее.
Однако массивные австралопитеки сделали вот эту ставку на растительноядность. Она довольно долго работала им на руку. То есть там больше 2 миллионов лет, от почти 4 до там, 2 и даже до 1,5 миллионов лет, они, в общем, существовали. Ну, не сказать, что, может быть, супер счастливо и успешно, но, тем не менее, нормально чувствовали себя в саванне. И одним из плюсов их рациона экологическим было то, что они очень сильно конкурировали с павианами по сравнению с тем, как конкурировали наши предки. То есть всеядные со всеядными конкурируют больше за разную калорийную добычу интересную, чем всеядные с растительноядными, которые еще и согласны на какую-то грубую неприятную еду. Но, как вы знаете из всей серии утреннего отбора, сила науки в том, что данные часто проверяются. То есть, что ученые, как и все люди, во-первых, могут совершать ошибки, во-вторых, даже если ошибки нет, ну, нужно повторить эксперимент, нужно еще раз собрать те же данные, нужно проверять находки других коллег. На всякий случай, потому что если все честно и хорошо, пускай она подтвердится. А если что-то нечестно, то для науки это важно, чтобы ну, неправильная информация, искаженная, ложная, чтобы она не проникала дальше, чтобы она не становилась плотью научного знания основной. И доктор Ян Таули написал статью в соавторстве с еще несколькими людьми, медиками, антропологами. Они исследовали зубы 20 тысяч приматов, в том числе тех, которые имеют отношение к человеческой линии, то есть и ископаемых, и современных, с разным характером питания. И вопрос у них был, собственно, о том, зубы анализировались неоднократно, но такой анализ, как сделали они, еще не проводился. Вопрос не был, правда ли массивные австралопитеки питаются грубой растительной пищей, питались. И выяснилось, что, судя по всему, нет. Потому что у тех приматов, у которых мы встречаем питание прям грубой растительной пищи, жесткой, у них очень сильно поврежденная эмаль. Много сколов, сломов, то есть она портится таким образом. А для массивных австралопитеков, как оказалось, в принципе, хотя зубы у них очень крупные, эмаль супертолстая, какие-то такие резкие радикальные сколы, вот если бы они каждый день питались там чем-то типа коры, ну, жесткой достаточно едой, они, в принципе, не обнаруживаются. И сам характер этого исследования, он показывает, что, может быть, в истории массивных австралопитеков тоже было несколько эволюционных волн, что ли, эволюционных поворотов. То есть они встали на две ноги, как все предки австралопитеков, вышли в саванну, как все предки австралопитеков. Вероятно, какое-то время они делали ставку, может быть, миллион лет, может быть, около того, на то, чтобы питаться грубой растительной пищей. Но, судя по всему, более молодые, более свежие находки, как бы еще ближе к нашим дням, они сделали такой разворот назад и попытались питаться снова, ну, как бы найти себе более мягкий, более удобно жующийся, более удобно усвоимый рацион. Но у них это не получилось, потому что мы понимаем, что как бы, эти приматы вымерли, никаких потомков у них эволюционных нет, они оказались не очень хорошо адаптированы к среде. И тем не менее, это исследование интересно, потому что то, как питались массивные австралопитеки, в учебниках антропологии это давно уже такая норма. Ну, то есть мы про них знаем, что это такие щелкунчики, как называли зенджантропы, когда его нашли, которые своими мощными челюстями могли перемалывать супергрубую пищу. И это интересно, достаточно выяснить, что, возможно, они делали это не всегда, что, возможно, они пытались сделать другой эволюционный шаг, но, видимо, с ними не совсем получилось. Также это исследование представляет ценность такую методологическую для, в принципе, огромного пласта исследований, которые в антропологии связаны с изучением эмали зубов у обезьян. То есть, в принципе, когда вы нашли только один зуб, да, как это было с одним из денисовских зубов, например, и вам нужно быстро прикинуть, что за вид человека, что за род и чем он питался, ну, то есть какую информацию нам этот зуб может дать. Вот эти вот исследования эмали, которые позволяют оценивать хотя бы примерно разброс пищи, была ли она там приготовлена или нет, они в принципе ценны, потому что если их будет большой достаточно массив, нам проще будет делать быстрые правильные диагнозы по отношению к новым находкам. Так, следующая часть, следующая рубрика утреннего отбора традиционно – это ответы на вопросы. К сожалению, мой последний ролик был давно, и вопросов под ним было не очень много. Вот, я надеюсь, под этим роликом ситуация изменится, а также ролики станут немножко почаще мои, но посмотрим. Был вопрос про ролик про эволюцию в изолированных пещерах. Мне кажется, что здесь нет материала для целого ролика. То есть, в принципе, если не считать находки в ЮАР, Homo naledi, по большому счету у нас нет ситуации, где в пещерах люди бы долго изолировали. То есть изолированные пещеры интересны с точки зрения позвоночных и беспозвоночных разных животных, которые там затаиваются на миллионы лет и становятся полупрозрачными, там, белоглазыми, светятся. В общем, Игорь Фадеев вам наверняка много рассказывал о том, какими они становятся. Вот. Но что касается людей, то пока этих находок не очень-то много, потому что люди, в принципе, кажется, не очень тяготели к изолированным местам обитания. Наоборот, мы с вами довольно крупные млекопитающие, обычно нужна была перспектива, куда мы пойдем, когда съедим все здесь. Ну, то есть это не история про изоляты, и это такое, ну, как бы исключительные вещи. Что южноафриканские, что там индонезийские, если их считать изолированными.
Так, будут ли экскурсии в Питере? Без проблем. Организовывайте, можно приехать, по зимам, по приматам походить легко. Когда древние люди начали носить одежду? Почему в музеях, кинематографе самая древняя одежда чаще всего набедренная повязка? Это так и было, или эта современная культура бережет нашу нравственность? Если так и было, почему это у человека защищало от холода и обусловлено это эндемически или культурно? Мы, конечно, точно не знаем ответ на вопрос, но есть несколько общих антропологических соображений насчет ношения одежды. Во-первых, что изначально одежда была функциональной, что, например, на уровне австралопитеков и на уровне той коммуникации, которая у них была, ну, такая нормальная обезьянья, да, как у шимпанзе, или гориллы, орангутанов, или гиббонов, ну, такого, как бы, типология у них общения у всех разная, но уровень, сам общение, уровень, когда ты не способен к абстракции, ты не разговариваешь словами, как бы, и при этом тропический климат, ничто здесь не располагало к появлению одежды. И, скорее всего, довольно, ну, долго древние люди, древнейшие, которые только вышли из Африки, которые расселялись по тропическим, субтропическим регионам Азии, вполне вероятно, что они тоже одежду не пользовались. То есть у нас нет таких находок, но нет причин думать, что она могла им понадобиться. Классическая традиционная антропологическая точка зрения говорит, что одежда понадобилась людям, когда они стали заселять северные регионы, и что она была функциональной, что нужно было заматываться шкурой не потому, что есть какой-то стыд или неловкость того, чтобы быть голым, а просто чтобы выжить. Потому что мы с вами теплокровные животные, ну, то есть мы одновременно эндотермы, мы сами производим тепло, мы гомоэтермы, прошу прощения, мы его поддерживаем там, за счет кожи, жира, ну и другие млекопитающие за счет шерсти. Вот. Но все это недостаточно для того, чтобы пережить действительно тяжелые, суровые времена. То есть, когда действительно холодно, то есть смысл одеваться хотя бы частично. На самом деле, тоже, так как мы в городах привыкли защищаться от холода, скорее всего, это не нужно. Вот. Ну, то есть мы прям пригибаем сильно палку и страдаем от этого, заходя в метро, там, перегреваясь там, потом остужаясь на улице. Это все неправильная концепция. Но, в принципе, защищаться от холода на каком-то этапе тропическому примату нужно. И, скорее всего, одежда появилась, например, уже у неандертальцев, которые, ну, и, собственно, в реконструкциях неандертальцев обычных изображают замотанных хотя бы частично по пояс или сверху в какие-то шкуры, иногда с какими-то там грубыми обувками из этой же кожи или из этих шкур на ногах. Мы не делали таких находок, но с огромной вероятностью для того, чтобы так долго, пару сотен тысяч лет, жить в условиях Европы, в том числе довольно северной, при более часто спускающихся ледниках, скорее всего, они в одежде нуждались. Другое дело, что есть вероятность, что когда люди начали из более холодных регионов, где одежда была нужна, снова перекочевывать в южные, потому что, как вы понимаете, расселение людей – это не однонаправленный процесс. Это многочисленные волны иммиграции, которые накладываются друг на друга, разворачиваются петлями обратно, и довольно сложно реконструируемая картина вообще переселений. Люди, которые с севера уходили на юг, вполне возможно, уже носили одежду с собой. И если это было на протяжении последних 100 тысяч лет, возможно, у них были уже другие объяснения. То есть, что это нужно не только для защиты от холода, но что у одежды есть функция разделения по иерархии. Кто там, у кого больше власти, у кого больше влияния, кто там лучше охотник, и кто, наоборот, там меньше значит, меньше играет роль в социуме, во-первых. Во-вторых, может быть, появились какие-то вот эти собственнические идеи про то, что, ну, нужно прикрываться, в общем, что есть какие-то органы, которые вот не всем нужно показывать, а только тем, с кем ты вступаешь в половую связь, например. То есть, как бы нет сомнений, что в последние 100 тысяч лет люди в разных регионах стали одеваться. Скорее всего, изначально это была адаптация к холоду, одежда, как бы культурная адаптация, не биологическая, но тем не менее. И что потом она, скорее всего, как бы распространилась и более широко. Но опять же, где как? Когда путешественники в прошлые века приезжали на разные острова, тропические, теплые, там как раз они набедренные повязки плюс-минус иногда встречают. А, например, идея закрывать грудь женщин, такой идеи у многих племен нет. Ничего нет такого особенного, чтобы, значит, специально как-то прятаться. Ничего нет стыдного, ничего нет интересного в этой части тела. И, может быть, в тропических регионах действительно не так широко одежда была распространена. При набедренной повязке это хорошая концепция и в музеях, и в кинематографе. Хотя, опять же, мы их не находили, но есть большая вероятность, что либо из гигиенических соображений, либо из каких-то культурных вот этих интимных соображений люди все-таки набедренные повязки носили достаточно давно. Хотя не всегда, опять же, нужно понимать, что если мы вернемся на 500 тысяч лет назад, то не факт, что люди будут носить одежду, если они живут в таком регионе, где они не страдают от холода там, или от страшных каких-то укусов насекомых или еще чего-то. То есть, что пока не было, не требовалась защита от внешней среды, и при этом не было сложной психики, которая там выдвигает какие-то свои требования, не факт, что какая-либо одежда была востребована. Был вопрос про письменность, это вообще, конечно, не вопрос к физическому антропологу, но я просто хотела напомнить, что древнейшая письменность, как сейчас считается, есть разные претенденты, но классический, он из школьных учебников, как,
как из школьных учебников не ушел, так, в общем, и глобально говоря, не отрицается, что примерно 5500 лет назад у нас с вами на Ближнем Востоке, там, у аккадов, шумеров появляется клинопись, и что с помощью клинописи делаются заметки, ну, такого долгового характера, то есть, что я кому-то судила 10 коз, чтобы он вернул мне через год 15 или молоком, или серебром, ну, в общем, чем-то. То есть, что самые древние заметки, которые люди делали о жизни, это заметки финансового, такого торгового толка. Ну, они довольно примитивные, но, тем не менее, более древних у нас нет. Позже появляются сказания о царях, которые могут себе позволить люди с письменностью, которые запишут твою биографию. Позже у нас появляются более сложные форматы, а в последние 200 лет появляется жизнеописание обычного человека, там, маленького человека или просто обычного. Вот, просто напомнить. Потому что вопрос, что там было написано в древнейшей письменности. Значит, вопрос от человека, который недавно стал отцом. Поздравляем вас, Никита. Как давно наши дети стали настолько беспомощными? Еще странно, семь млекопитающих лежат на животе, у нас на спине и ровно. Мягкий череп, долго нельзя на одном боку. Как наши предки могли в диких условиях позволить себе такую личиночную стадию? Ну, это хороший вопрос, хотя на самом деле это не свойство млекопитающих. Очень недоразвитые дети, такие личиночные, как здесь в вопросе написано, они как бы есть и у приматов, и у хищных животных. То есть есть группы млекопитающих, у которых идет большая ставка на развитие головного мозга. Ну, понятно, что с нами, с человеком разумным, никто не сравнится в этом. Но, однако, другие приматы, другие хищники – это две группы, два отряда, которые в среднем очень хорошо соображают. У них сложные жизненные стратегии, достаточно сложная коммуникация, особенно у псовых и особенно у некоторых высших групп приматов. Да? И для того, чтобы мозг мог развиться, нужно довольно длинное детство. Родить сразу такого полноценного детеныша, который сразу многое будет мочь, животные с большим сложным мозгом не могут себе позволить. Им надо родить недоразвитого, у которого нейронные контуры будут закладываться в детстве, то есть который сможет осмыслять сложные стратегии охоты, сложную коммуникацию с сородичами в таком духе. Что я пытаюсь сказать? Что это не дело не в том, что древние люди позволили себе такую, вот, такую нежную стадию жизненную. Дело в том, что, в принципе, те отряды животных, которые делают ставку на интеллект хотя бы какой-то, не такой мощный, как у нас, но, в принципе, готовы прокормить большой сложный мозг, чтобы он позволял им делать сложные решения, общаться сложным образом. У них, в принципе, есть такая вот нежная, уязвимая младенческая стадия. То есть, опять же, если вы видели котят и волчат, это совсем, котят и щенят, прошу прощения, совсем не то же самое, что телята или жеребята, которые сразу родились, встали и пошли, более-менее. Вот. Но там нет ставки на интеллект. То есть там ставка на скорость, на то, что тебя окружает еда. Тебе не нужно о ней думать, вокруг все зеленое, более-менее. Вот. То, что вот у нас дети лежат на спине, это, наверное, относительно странно, хотя тоже смотря в каких культурах как кладут. То есть не то, что это какое-то правило, которое необходимо соблюдать строго, жестко. Вот. Но, естественно, с вами прямохождение скелету надо дать возможность сформироваться более-менее выпрямленным, выровненным. Что я думаю про палеолитическую революцию? Я несколько раз видела этот вопрос, не хотела на него отвечать, но выскажусь в рамках науки антропологии палеолитическая революция широко не рассматривается. То есть я таких статей не встречала, хотя я много достаточно знаю классической литературы, слежу за новостями вот, в своей дисциплине, во-первых. И во-вторых, беглый гуглёж тоже мне не дал никаких хороших данных, хороших статей, которые вот в нормальных антропологических лабораториях делались. Поэтому я как минимум могу сказать, я не буду говорить, что это там лженаука или что-то в этом роде, но, по крайней мере, это не является широким антропологическим знанием, это не является мейнстримом, это не является концепцией, которую хорошо как бы выдвинули, хорошо обосновали, и многие антропологи считают, что, скорее всего, это верно. Вот. Так что как бы наша история начинается с такой неолитической революции. Ну, наша в смысле таких людей, как мы, которые разговаривают. Так, значит, дальше был комментарий, где поправили мое произношение Рамла и Нешер. Нешер нужно без конкретного ударения. Ну, после того, как я сказала дрозофила, как у нас говорили обычно на факультете, и была сотня комментариев о том, что говорить надо дрозофила, в Википедии, правда, написано дрозофила, но же организм, с которым я знакома и сталкивалась на протяжении 12 лет своей жизни, все-таки дрозофила. И мне кажется, что, в общем, имею право на такое произношение, если нас много. А вопрос был про то, как я отношусь к эффекту бутылочного горлышка в истории человечества. Согласны ли с тем, что этот эффект не раз сокращал человеческое население Земли? Я не знаю насчет не раз. То есть дело в том, что численность людей, скорее всего, падала неоднократно. Единственное горлышко, которое считается подтвержденным, это как раз около 70 тысяч лет назад, стобой. Это дальше в вопросе указано, но
и оно действительно такое популярное, достаточно раскрученное. Я не думаю, что таких горлышек было много. То есть у нас действительно не супер разнообразный генофонд у людей. И в этом смысле хорошо, что люди размножаются самые разные, потому что есть возможность все-таки накопить с течением тысячелетий какое-то разнообразие. Да, ну то есть суть в том, что я не вижу причин считать, чтобы толщины горлышки были многократными. Ну, знаешь, история у нас, в принципе, не такая длинная. А отслеженное настоящее бутылочное горлышко пока одно. То есть тут, о котором ученые знают точно, наверняка. И мы с вами можем на эти данные ориентироваться, если кому-то что-то рассказываем или доказываем. Так, и еще был вопрос про ученого Демина, который сказал гиперборею. Вопрос большой. Я не буду ее зачитывать, я только откомментирую, что, во-первых, сам этот ученый-философ, то есть у него нет, естественно, научного образования, он там не знал математику, но нормальные вот эти методы научные, сбор, эксперимент, сбор статистики, гипотеза, проверка гипотезы. Дальше перепроверка гипотезы в идеальном случае. Вот. Ничего этого не было, во-первых. Во-вторых, экспедиции, с которой он ездил на Кольский полуостров, это были только экстрасенсы, разные эзотерики. То есть это философ, который собрал совсем уже лженаучных людей рядом с собой. Вот. И... Так, где вопрос? А какие были раскопки, связанные с нашей деятельностью? С нашей деятельностью никаких. Демин не вел научно-антропологическую деятельность, он вел уже научную, экстрасенсорную, эзотерическую деятельность. Вот. Если будете встречать, то я не говорю, что совсем не нужно знакомиться с такой информацией. В принципе, может быть интересно методические ошибки посмотреть, которые совершали люди, чем бы они ни занимались. То есть о разных экспедициях может быть интересно узнать, потому что если вы собираетесь в экспедицию, это ценная информация. Но это не ученый в естественном смысле, и никаких открытий антропологических не совершал. Кстати, хороший вопрос про разбор татуировок, но, к сожалению, тоже вопрос к культурным антропологам. Вот. Физические антропологи обычно работают с такими останками, у которых уже татуировки, если были, то мы их не находим. Еще, вот только на канале вышел ролик, в котором упоминается, что я была на Северном полюсе. Это правда, я там была. Я не могу об этом много рассказывать на нашем канале, потому что это была сторонняя экспедиция, то есть меня выдали в качестве одного из призов на ней, вот, как сопровождающего. Но действительно, да, на Северном полюсе была, и могу сказать, что это не так сильно впечатляет, как земля Франца Иосифа. Если когда-нибудь будете отправиться в ту сторону, я не вижу большого смысла добираться именно до полюса. Вот. Ну, экспедиция была просветительского характера, то есть, опять же, никаких оттуда научных данных строгих никто, по большому счету, не привез. Но я, соответственно, отсутствовал почти весь август, поэтому у нас с вами от прошлого дайджеста до этого такая большая пауза, такой интервал получился. Сегодня вас разбудил крик моржа. Нет, я сейчас не буду об этом рассказывать, потому что у меня будет еще минутка рекламы. Хотела напомнить, что в музее сейчас стоит смонтированная выставка «Русский палеоарт». В принципе, об этом есть ролики и много всего интересного. На следующей неделе, 9 сентября, будет в четверг вечером супер насыщенная, интересная дискуссия о том, что такое палеоарт, какие у него границы, что им считается, что нет, и какой степени достоверности в рамках этого направления можно добиться. Если ты художник, если ты ученый, если вы работаете в команде, какие есть перспективы на этот счет. В общем, если вам интересно что-то связано с реконструкцией древних биотопов, экосистем, отдельных организмов, животных и растений, то я очень советую прийти на эту дискуссию, потому что будут разноплановые специалисты, в том числе Андрей Шаповалов, которые смогут ответить на разные вопросы, которые связаны с реконструкцией древнего мира. Участие по билету в музей, ну то есть это примерно 150 рублей будет стоить, если вечером приезжать, и можно еще успеть посмотреть выставку. И ссылка на регистрацию мероприятия будет тоже под роликом. Так, новости рассказала, на вопросы я ответила, за свое отсутствие оправдалась, рекламу дала нашей дискуссии, которая будет на следующей неделе. И мне осталось только сказать, что я сейчас нахожусь на площадке выставки, которая тоже недавно открылась, которая называется «Тайная жизнь перепончатокрылых», про пчел, муравьев разных родственников. Очень информационно насыщенная, я бы сюда... Конечно, если бы у меня были знакомые дети из средней школы, сюда обязательно с ними сходила. И вас сегодня разбудил крик моржа. Вот. Такие крики должны были будить меня в последние недели, но моржи уплывали от нас молча. Ребята, я вас месяц не видела, у меня очень много есть что сказать. Очень много. Я держу себя в руках, чтобы не сказать это все просто. Да. Знаешь, кукольные годы, типа, когда в детстве вы там играете, что это моя печенька, это мой чаечек,

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Если будет марсианская версия, то все помрет.
3: Но там облака из капелек концентрированной серной кислоты.
2: Прям вот вся планета раз нет. И повернулась.
3: Может ли биосфера Земли выдержать такой холодный удар? Что будет с животными, с человеком?
2: Так можно, это же человеческая клетка, у нее душа. То есть буквально там 2-3 поколения, и просто все, кто к этому не приспособлен, умрут.
3: А я хочу сохранить жизнь на Земле в каких-то крупных формах. Добрый день, друзья! Я астроном Владимир Сурдин, работаю в Московском университете. И рядом со мной по связи мой коллега, антрополог и биолог Станислав Дробышевский. Сейчас мы поговорим о будущем Земли и, может быть, о будущем нашей биосферы, которая связана с нашей планетой тесными узами. Ну, наверное, начну я. Я астроном, и будущее планеты, наверное, предсказать и предвидеть немножко проще, чем развитие жизни на ней. Дело в том, что на самом деле мы не представляем далекого будущего нашей планеты, но некоторые варианты есть. Мы можем посмотреть на соседние, похожие на нашу Землю планеты, ну, например, на Венеру или на Марс, и каким-то образом представить себе то или иное будущее, которое может нас сдвинуть в сторону Венеры или Земли. Впрочем, у нас есть и другие варианты, например, экзопланеты, планеты у других звезд. Но эти варианты, конечно, менее изучены, мы только начали изучать далекие планеты. Но можно и с их помощью как-то представить те неприятности, которые могут грозить Земле. Вот я как астроном могу несколько вариантов предложить, которые, может быть, изменят условия на нашей планете. А Станислав скажет мне с точки зрения биологии, как изменения условий могут помешать или подвинуть или развернуть эволюцию человека и других живых существ. Давайте начну я. Итак, какое будущее Земле можно предположить в ближайшие сотни миллионов? Может быть, даже 1-2 миллиарда лет. Я понимаю, большие промежутки времени, но так или иначе они пройдут, и надо к ним быть готовыми. Венера. Часто говорят, что Венера – это будущее Земли, и вот почему. Сегодня Венера – перегретая планета. Поток солнечного света на нее примерно вдвое выше, чем на Землю, и он вызвал необратимые изменения в атмосфере Венеры. Атмосфера стала чрезвычайно парниковой, то есть она неплохо пропускает солнечный свет к поверхности планеты, но очень плохо отпускает тепло от планеты в космос. Это привело к тому, что на поверхности Венеры 460 градусов по Цельсию выше нуля и на полюсах, и на экваторе, и зимой. Ну, зимы и лета там не бывает, но и днем.

0: Неожиданно и так.
1: Там крабы, рыбы, социального бытия, да, но все-таки группа там в 50, но это уровень неандертальцев и будет. Как там семья Лыковых, да, вот сколько там тоже человек 5 там сидело в тайге, но они потеряли многое, а не развили ничего, строго говоря. Вот, и тут деградировать легко, а развиться очень сложно, ну просто мало людей, мало голов, да, и там никакие эти технические приборы не помогут на самом деле.
0: В нашу эпоху, пожалуй, этого можно избежать. Связь с землей позволит им питаться интеллектуальным продуктом всего человечества,
1: правда? Хочется верить, да, но вот не факт, не знаю, не уверен.
2: Хотите узнать, что будет с людьми и землей, если Луна вдруг сойдет с орбиты или Солнце начнет расширяться? Ответы Владимира Сурдина и Станислава Дробышевского на эти вопросы в бонусном аудиовыпуске «Неземной подкаста». Еще там есть история о самой неожиданной встрече двух ученых. Переходите по ссылке в описании и не забудьте помочь распространению аудиоверсии «Неземного подкаста». Если вы будете слушать на Яндекс.Музыке, нажмите сердечко, а если в Apple подкастах, поставьте пятерку и напишите отзыв. А мы будем и дальше выкладывать в аудиоверсии дополнительные материалы. Спасибо. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.
0: Ну, похоже, что мы обсудили основные вопросы будущей эволюции Земли. И мне перспектива марсианская нравится гораздо больше, чем венерианская. Но для этого надо сохранить температуру Земли, по крайней мере, не дать ей перегреться. Надо стараться. В этом отношении зеленые показывают нам перспективу сохранить Землю.
1: Да-да. Насчет перегрева, если посмотреть на графики температуры планеты, ну, за последние 40 миллионов лет она все время падает. Что пока у нас ледниковые периоды. Ну, в Эоцене было на 14 градусов теплее, чем сейчас. Было хорошо. Вот. У нас температура в среднем все-таки падает. То есть потом, может, когда-то она и там с этим парниковым эффектом обабахнет. Ну, вот. Но в ближайшей перспективе она все-таки падает. То есть там с прыжками, и сейчас вот что-то там теплеет 100 лет, да, но это 100 лет. А на миллионы лет падает, падает и падает.
0: Ну, я надеюсь, так оно и будет. А согреться мы всегда сможем. Спасибо большое. Знаю.
1: Мне вот как-то теплый вариант больше нравится. Просто когда мы смотрим на эволюцию планеты, в периоды максимальной температуры, ну там в Кембрии где-нибудь, в Девоне, да, вот в Эоцене, было самое большое разнообразие биологическое и самые такие рывки эволюционные, самые чудесные. А во времена замерзаний что-то не очень как-то все двигалось. Так что я за потепление.
0: Надеюсь, что этот вывод останется верным и на ближайшие десятилетия. Большое спасибо, Станислав.
1: Пожалуйста.
0: До следующей встречи. Всего доброго.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Тайны, тайны, тайны», и с вами я, ее ведущий Михаил Флинт. Сейчас, когда мы живем в мирное время, об армии нашей страны мы знаем непростительно мало. Даже история Великой Отечественной и Гражданской войн привлекает нас мало, в основном через судьбы каких-то героев, а не сама по себе. Кино и телевидение тяготеют в основном к зрелищным родам войск, бронетанкам, авиации, артиллерии. О внутренних войсках говорят относительно мало и часто, к сожалению, тенденциозно. Тенденциозность иногда связана с непонятно как сложившимися общественным суждением. Как сказал наш советский классик, она опирается на интуицию, которая в этом случае с успехом заменяет информацию. В общем, оно и понятно. Внутренние войска, войска очень закрытые, таинственные. Задания часто выполняют, не допускающие широкого обсуждения на исторических отрезках времени. К счастью, есть такая наука – военная история. И она много раскладывает по надлежащим местам, в том числе и в отношении внутренних войск. Чтобы поговорить о малоизвестных и таинственных аспектах истории в сегодняшней жизни внутренних войск, к нам в студию любезно согласился прийти военный историк, доктор исторических наук и полковник внутренних войск Андрей Алексеевич Климов. Будьте добры. Добрый день. Спасибо вам большое за ваше время и за то, что вы пришли в студию. Усаживайтесь поудобнее. Андрей Алексеевич, первый вопрос, который хочу я вам задать. Меня поразило то, что внутренним войскам больше 200 лет. Это поразительно. Мы как-то всегда ассоциируем вроде их с советской властью. Вот так вот. Это вот мнение обывателя. Поэтому я хотел вас спросить. Когда и кем были созданы внутренние войска, и какие были основные этапы их развития вот на этой 200-летней истории? Потому что я уверен, почти никто из наших телезрителей, из профессионалов этого не знает.
1: На самом деле история внутренних войск, история войск правопорядка неразрывно связана с историей российского государства. И создание именно войск правопорядка на территории России связано с именем российского императора Александра I, когда в начале 1811 года в связи с угрозой наполеоновского нашествия император Александр I вынужден был подписать ряд важнейших указов, связанных с созданием воинских формирований полицейского типа. Именно указ 27 марта 1811 года явился основанием для создания войск внутренней стражи. Эти войска были созданы на основе гарнизонных батальонов и команд уездных, которые выполняли функции, связанные с охраной тишины и спокойствия, так это звучит в исторических документах, на территории российского государства.
0: А кому подчинялись тогда внутренние войска? Они были в структуре армии или они как-то подчинялись отдельно вот, государю-императору?
1: Первоначально принятое положение о внутренней страже предусматривало, что будут подчиняться непосредственно через военного министра на императора. Но император пожелал, чтобы инспектор внутренней стражи производил доклады ему лично. То есть подчинение лично императору Александру I подчеркивало значимость этих воинских формирований, которые были созданы на территории Российской империи. В дальнейшем уже после развития военной организации России в период реформ 1862-1864 годов отдельный корпус внутренней стражи прекратил свое существование, и вместо него были созданы местные войска, которые также занимались вопросами обеспечения внутренней безопасности страны, и просуществовали они вплоть до Первой мировой войны и до 1917 года, до
0: знаменитых событий. А в 17 году какой-то коренной перелом произошел в этом во всем?
1: Ну, естественно, после Октябрьской революции 1917 года происходит полностью реорганизация всей военной структуры государства. Из всех воинских формирований царской России советская власть оставила неизменной только одно формирование, это конвойную стражу, которая тоже являлась как бы прообразом современных внутренних войск. И в дальнейшем уже созданием корпуса войск ВЧК в 1918 году, созданием войск ОГПУ, НКВД, задачи, связанные с охраной безопасности, с охраной общественного порядка на территории уже советского государства, были возложены именно на внутренние войска. Да.
0: И вот я хочу вас спросить, государство вообще может существовать без внутренних войск? Есть ли такие примеры?
1: Я думаю, что в мировой истории таких примеров, наверное, трудно найти. Почему? Потому что воинские формирования, которые обеспечивают безопасность на территории государства, будь то Европа, да, брать ту же Америку, эти формирования существуют, независимо от воли и заявления политических деятелей. И на территории США, это мы знаем, Национальная гвардия, жандармерия во Франции и множество других примеров можем привести, что эти войска существуют объективно, они необходимы, обеспечивают внутренний порядок на территории любого государства.
0: Андрей Алексеевич, вот вся деятельность внутренних войск, она в силу специфики того, что они делают, она довольно скрыта. И часто за этой скрытностью мы не знаем некоторых, ну, выдающихся событий или выдающихся операций каких-то, в которых внутренние войска были задействованы. И, попросту говоря, героизм людей этих, которые работают в очень жестких условиях, может быть, гораздо более жестких, чем другие подразделения армии, остается для нас скрытой. Я вот хотел спросить вас, могли бы вы какие-нибудь примеры привести, малоизвестные, но примеры, которые нам показывают значение и необходимость этих войск для государства, и самое главное, героизм тех людей, которые в эти войска входят, потому что это ведь, я так могу догадаться, что это, в общем, войска непростые, они, ну, если, может быть, неформально, но мы их можем назвать войсками элитными, так ведь это?
1: Ну, Михаил Владимирович, войска правопорядка, они всегда выполняли те служебно-боевые задачи, которые возлагались руководством страны. То есть хотел остановиться на периоде развития войск и выполнения служебно-боевых задач в период Великой Отечественной войны.
0: Вот это, да, да.
1: Не все знают, что внутренние войска и войска НКВД в этот период не только выполняли свои специфические какие-то служебные задачи, а непосредственно участвовали в боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками на территории страны. Это примеры можем привести обороны Одессы, Воронежа, Ленинграда, обороны Москвы. Везде воинские части и соединения войск НКВД участвовали непосредственно в боевых действиях. Об этом почему-то в последнее время забывают.
0: Да, а, представляете, как-то как полицию какую-то.
1: Именно, да, которые, да, занимаются только какими-то внутренними проблемами. Кроме этого, немаловажное значение имеет служебно-боевая деятельность войск на освобожденной территории,
0: да, вот это
1: от немецких,
0: да,
1: захватчиков. Задача, да. Это в период уже, ну, завершающий период, наверное, Великой Отечественной войны. Например, эта деятельность связана с борьбой с националистическими формированиями на освобожденной территории Западной Украины, Западной Белоруссии.
0: Это же довольно долго продолжалось после Великой Отечественной войны, да?
1: Да, к сожалению, вот особенность этой борьбы была в том, что после окончания уже Великой Отечественной войны внутренние войска вынуждены были продолжать эту вести нелегкую борьбу с националистическим подпольем на территории западных районов страны вплоть до середины 50-х годов.
0: Поразительно.
1: Вплоть, да, до середины 50-х годов войска выполняли служебно-боевые задачи по поиску участников националистического подполья в связи с тем, что, опять же, особенно вот на завершающем этапе войны, та деятельность, которая проводила на территории Западной Украины, особенно организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, была направлена на уничтожение местного населения, в первую очередь польского населения, и в первую очередь грозила как бы дестабилизация обстановки в этом регионе.
0: Вот я вас хотел спросить, ведь присвоение высших государственных наград, вот вы сейчас говорите о высшей государственной награде нашей страны, оно есть показатель того, насколько важен этот род войск для государства, с одной стороны, и с другой стороны, конечно, когда мы говорим о такой награде, это показатель героизма и показатель отваги тех людей, которые входили и входят в эти войска. Общее число таких высочайших наград у внутренних войск вот за период советской власти, за период существования России, он какой?
1: Но если говорить именно о высшей награде, о героях,
0: да,
1: то,
0: да,
1: героев именно Советского Союза в настоящий момент 302 человека. Угу. Если те, кто именно непосредственно участвовал в боевых действиях, те, кто своей жизни, так скажем, положил на алтарь Великой Победы, то в современной России уже, к сожалению, та обстановка, которая сложилась после распада Советского Союза, привела к тому, что внутренние войска в настоящее время привлекаются в Северо-Кавказском регионе. и те военнослужащие войск, которые в настоящее время выполняли и выполняют эти служебно-боевые задачи, из их числа порядка 107 героев Российской Федерации. И, к сожалению, более 2/3 это те, кто посмертно.
0: Я хотел вас спросить, есть ли какие-нибудь примеры, знаете ли вы их как историк, когда вот деятельность внутренних войск получила такое искажение, совершенно недопустимое и неверное исторически?
1: К сожалению, да, вот мифы, которые рождаются о деятельности войск, приводят к искажению исторической действительности. И насколько вот более яркий пример можно привести, опять же, по истории Великой Отечественной войны, это пример знаменитого приказа номер 227 от 1942 года, более знаменитый, как «Ни шагу назад», и создание так называемых заградительных отрядов, вот, непосредственно по этому приказу. Будем брать конкретный пример этого приказа 227 42 года, где конкретно было указано, что заградительные отряды необходимо формировать военным органам управления из состава военных советов армии и фронтов. То есть армейские подразделения, которые, если трактовать этот правильный документ, как там было сказано, создавались именно командующими армией. И там четко было написано для расстрела паникеров и дезертиров. То есть,
0: вообще к внутренним войскам выходят, не имели отношения?
1: Совершенно верно. Если так указано в приказе, то этот приказ наркома обороны Иосифа Виссарионовича Сталина неукосительно соблюдался.
0: Вот знаете, мой папа прошел всю войну и очень тяжело, и с ранениями возвращался снова в строй. И он очень хорошо знал литературу военную, вот, написанную о войне. И вот он мне говорил, что он очень высоко ценит книгу Богомолова в августе 44-го года и блестяще поставленный по ней фильм. Он сказал, что если вот ты хочешь узнать, что было правдой, вот ты посмотри, этот фильм сделал без искажений. То есть тогда фильма не было, он мне дал эту книгу прочесть. Вы согласны с этим мнением?
1: Я полностью согласен, ну, потому что автор этой книги сам участник этих событий, то есть это его взгляд очевидца, и то, что там представлена именно деятельность структур и войск, и органов НКВД в этот период по поиску именно диверсионных групп, она совершенно соответствует
0: действительности. Тяжелейший труд, потому что войска существуют 200 лет. Вот это, в сравнении с другими войсками, это огромный срок. И я хочу спросить вас, а что вот такого малоизвестного и по-настоящему заслуженного и трудового происходит во внутренних войсках сегодня? То, о чем, рядовой телезритель, да и я тоже не знаю. Я
1: понимаю, Михаил Владимирович, да. Конечно, военные тайны мы тут не будем выдавать.
0: Нет,
1: но,
0: ни в коем случае.
1: Тем не менее, сказать о значении внутренних войск на современном этапе развития, это очень важно. Почему? Потому что внутренние войска выполняют законодательно возложенные на них задачи федеральным законом от 1996 года о внутренних войсках. И там четко прописано, что внутренние войска охраняют особо важные объекты, охраняют специальные грузы, охраняют в том числе и атомные объекты, которые существуют на территории России. Выполняют в том числе важную задачу по борьбе и проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. И в настоящее время силы специального назначения разведки внутренних войск участвуют в проведении совместно с другими органами в проведении этих мероприятий и обеспечивают безопасность в этих мероприятиях. Но если наиболее значимые из последних событий, мы знаем, это обеспечение безопасности 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи, которые. И можно привести такой же исторический пример обеспечения 22-х летних Олимпийских игр в Москве 1980 года.
0: И я так понимаю, что, к сожалению, вот эта тенденция, малообъяснимая с человеческой точки зрения, тенденция возрастания террористической опасности, тенденция увеличения числа террористов, она, конечно, на внутренние войска возлагает огромные задачи, огромные, которые связаны и с совершенствованием духа человеческого, и с совершенствованием технических средств. Но если называть вещи своими именами, это те войска, которым во многом жители нашей страны во многих случаях могут быть обязаны жизнью и спокойствием.
2: Как человек живет, так он и сражается за жизнь, свою и чужую.
0: внутренние войска в России существуют более 200 лет. Танковые – 85, ВВС – чуть более 100, ракетные войска – всего чуть более 50. 200 лет – это солидная история. Я думаю, что наиболее яркие и таинственные до настоящего времени моменты этой истории должны стать достоянием общественности, что позволит нам судить и о многих событиях в истории нашей страны не на основании интуиции, а на основе информации. Дорогие телезрители, впереди у нас новые гости и интереснейшие тайны, которые мы постараемся для вас открыть. А сейчас давайте немножко отвлечемся и посмотрим сюжет. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
2: Александр Невский – герой русской истории. Победитель крестоносцев на Чудском озере. Так называемое «ледовое побоище» стало понятием чуть ли не нарицательным, когда речь заходит о подвигах, о доблестях, о славе. Наших отечественных, естественно. Александр Невский – полководец, не проигравший ни одной битвы. Не проигрывает он и виртуальное, если можно так выразиться, сражение. Случилось оно почти через 7,5 веков после смерти князя, во время коренного пересмотра русской истории в сторону ее очернения. Именно тогда глашатые демократии в разгар перестройки, развернувшись на 180 градусов после пения осанны марксистско-ленинской идеологии, с не меньшим рвением стали ее поносить. Надо отдать должное, узостью и локальностью их пересмотр истории не отличался. Образно говоря, не отдельные залпы, а буквально ковровое бомбометание. И вот один из перлов. Святой благоверный князь Александр Невский предал интересы Руси. Ради собственных политических амбиций подчинился татаро-монгольским завоевателям. Называется это звучным термином – коллаборационизм. А все почему? Отверг князь помощь Запада, якобы предложенная ему против орд хана Батыя. И посему лично виновен в воцарении 200-летнего ига рабского подчинения азиатчине. И это вместо объятий светлого, просвещенного западного пути. Какую помощь оказал России этот пресловутый Запад в славные для доморощенных реформаторов годы, современники знают хорошо. Во внедрении одного из самых диких вариантов капиталистических отношений его заслуги трудно переоценить. Постепенно все яснее становится, было ли это благом для России. И людей, положительно оценивающих оное благо, все меньше. Проясняется ситуация и с двухвековым игом. Особенно сейчас, в период конвергенции наук, когда генетика, к примеру, приходит на помощь историкам. Обнаруживает до удивления мало татарских ген в генотипе русского человека, что авторитетно подтверждает, вряд ли произошедшее в столь давние времена правомерно называть игом. Скорее всего, со стороны дикого поля опасностей шло немало. И с теми, кто назывался ордами кочевников, а по существу был неплохо по тем временам организованной силой, заключили своеобразный военно-политический союз. Не бескорыстно, естественно, за плату. Ну а там, где деньги, там и конфликты. Случались они, и немалые. Их пик датируется второй половиной 13 века. Потом слегка поутихло и с новой силой вспыхнуло. Странный факт. Хан Мамай был разбит на поле Куликовым. Но 100 лет еще существовала ига. Формальная правда. Дань не платили. Пришло время, постояли друг против друга у реки Калки. Вспомнили, видимо, о долгах, но драться не решились. И договор то ли расторгли, то ли он автоматически за давностью лет перестал действовать. За плечами князя Александра нелегкая судьба. В 16 лет он начал княжить самостоятельно, в Новгороде. Ведь его отец, князь Ярослав, отправился в Киев. Правда, ему повезло. Несмотря на то, что сразу после восшествия Александра на княжеский престол обострился конфликт с татаро-монголами, и Орда нанесла немалые потери Рязанскому и Владимирскому княжествам, но Новгород нашествие почти не затронуло. Впрочем, медаль, как известно, имеет две стороны. Русь ослаблена, решил шведский король и двинул свои войска на Ижорскую землю, владение новгородцев. Помощи ждать было некогда, а шведы явно сильнее. Но Бог не в силе, а в правде. Эту крылатую фразу история вложила в уста Александра. Он собрал всех, кто был под рукой, двинулся по реке навстречу противнику. Фактор внезапности сыграл решающую роль. Шведы были разгромлены. Потери русских незначительны. Александр стал именоваться Невским. было ему 20 лет. Но тут новая беда. Ливонский орден. А новгородцы уже успели поссориться с Александром Невским. Но раз такое, не до ссор. Уговоры были недолгими. Да тут еще и владимирские полки присоединились. Впрочем, и ливонцы были не в одиночестве. В их крестовом походе участвовали датчане, прибалты. Последних, кстати, на Руси в то время называли чудью. О знаменитом ледовом побоище написано достаточно много. В учебниках истории, в книгах научных и художественных сняты кинофильмы. Победа была одержана бесповоротная. И на льду озера, и дипломатическая. Крестоносцы официально отказались от территориальных претензий. Но уже через год на Новгород пошли захватчики из Великого княжества Литовского. Александр одну за другой громит 7 армий. Успокоил на пару лет. Литва снова является. Тот же результат. Вот такие дела творились на западных границах. А на востоке? Орда продолжала конфликтовать с Русью. Аппетиты разгорались, в том числе и в отношении Новгорода. Александр Невский к тому времени стал великим князем. В соответствии с новой должностью переехал во Владимир. И вот тут произошло то, за что пытаются сурово осудить Александра. Новгородцы не в восторге были от притязаний, согласно новой переписи населения, платить орде налоги. И в чем-то были правы, ведь татаро-монголы не захватывали их землю. Готовился бунт и новый поход ордынцев, огнем и мечом пройтись по новгородским землям. А с запада? Стоит ли повторять, каким образом собирался просвещать запад молодую Русь? Особенно бунтарей, новгородское княжество. Мудрый правитель, великий князь Александр, понимал, что на два фронта не справится. И еще он был уверен, что главная опасность для его земель, его народа, идет с запада. Сильны и агрессивны были крестоносцы, Ливонский орден, поляки, литовцы. И, кстати, более коварны, лучше вооружены. И именно за это, за понимание, что к чему, за трезвую оценку обстановки с точки зрения интересов еще только-только складывающегося в единое целое русского государства, мстят ему прозападно настроенные деятели. Хоть и 7,5 веков прошло, не могут успокоиться. Пытаются пошатнуть славу и заслуги великого и мудрого князя, воина и политика. Говорят, что даже историки не могут прийти к единому мнению. Перечитывают строки, посвященные ему у Ключевского, Соловьева, Костомарова. И что правда, то правда. Их точки зрения не всегда совпадали. Но разная степень возвеличивания не значит, что герой и спаситель Руси превращается во врага, предавшего свой народ. Это как решение уравнения с несколькими неизвестными. Расчетливый враг с запада, сумбурная опасность с востока, брожение в непросто соглашающихся объединяться русских княжествах. И все-таки лучший судья, история, говорит: прав был князь, великий князь Александр Невский, который знал, Бог не в силе, а в правде.
0: В первой трети 19 века в России появилось два выдающихся, величайших поэта. Это Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Юрьевич Лермонтов. По моему мнению, равных им в нашей поэзии нет. Почему они появились вместе? Это тайна, которую мы никогда с вами не разгадаем. Эти поэты открыли абсолютно новую эпоху в русской поэзии. Чтобы почувствовать скачок, который связан с этими именами, достаточно положить рядом стихи Державина и Жуковского с одной стороны и Пушкина и Лермонтова с другой. Первые написаны в начале 19 века, а вторые – сегодня. При этом Пушкин и Лермонтов были очень разными, как поэты и личности. Пушкин был открыт и ясен, Лермонтов замкнут и полон тайн. Роднит их, пожалуй, только очень большая вспыльчивость. Оба росли в одном и том же обществе, и при этом отношения с этим обществом были далеко не одинаковые. Об этой стороне их жизни и ее тайнах мы сегодня поговорим с Георгием Владимировичем Пряхиным, директором издательства

0: самого высокого.
1: Вот где сверхвозможности. Да, кстати, в Саппоро начальство какое-то странное попалось. Посоветовали лучше молчать обо всем. А то, дескать, подумают, что не в своем уме рассказчик. Кстати, не допустить ли мысль, что начальство это иногда бывает правым? На наш взгляд, более интересную историю вспомнил чудесный человек и замечательный журналист, главный редактор газеты «Советский спорт», ныне, к сожалению, покойный Николай Семенович Киселев. В пору его редакторства газета выходила 4-миллионным тиражом. Тоже лыжная эстафета. И вдруг первым на финише появляется участник, представляющий одну из самых слабых команд. Забылось уже то ли Лихтенштейна, то ли Люксембурга. Да еще с великолепным рекордным результатом. И представляете, ни одной летающей тарелки вокруг. Наверное, поэтому стали проверять у судей на трассе, не могли ли круг на дистанции срезать. Нет, все в порядке. Экспресс-анализ на допинг тоже ничего не показывает. А инопланетян все нет и нет. Тогда решили поспрашивать у самих спортсменов, как такое могло произойти. А они в ответ: волки на трассу вышли, вот и пришлось побыстрее побежать. Живут небылицы. И, кстати, если все же встретим когда-нибудь братьев по разуму, вот уж посмеемся вместе.
0: Благодаря своим родителям, в основном отцу, я с детства рос близко к природе и никогда не испытывал к ней страха. Десятилетним мальчишкой я ночевал один в глухом лесу, один в маленькой лодке сплавлялся по безлюдным речкам, ходил слушать вой волчьей стаи, ловил змей и тарантулов, чтобы рассмотреть их поближе. Испытывал любопытство, настороженность, но страха никогда. Именно поэтому я так хорошо помню, как в первый раз под водой увидел акулу. Это было на одном из красивейших атоллов Тихого океана, атолле Нинига. Я тихо плыл вдоль кораллового рифа, восторгаясь его разнообразием и красотой, и вдруг почувствовал беспокойство, которое никак не вязалось с окружающей меня картиной. Чуть повернув голову в бок, я впервые увидел акулу. Мне показалось, что она соткалась из белесовато-голубого окружающего света и приближалась ко мне, не делая ровно никаких движений, будто бы увеличиваясь в размерах. Это была небольшая акула, чуть более 2 метров, но у меня похолодела спина, и я почувствовал себя совершенно беспомощным, как перед пришельцем из другого мира, над которым у меня нет совершенно никакой власти. С тех пор я видел акул не один раз, и каждый раз испытывал таинственное ощущение тревоги и страха. Внушать страх – далеко не единственное таинственное свойство акул. Чтобы поговорить о тайнах акул, мы пригласили в студию кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника Института океанологии Российской академии наук Дмитрия Алексеевича Астахова, известного ихтиолога и многоопытного водолаза и ныряльщика. Дмитрий Алексеевич, мы рады вас приветствовать в студии. Дайте я пожму вашу мощную руку. Вы садитесь, пожалуйста.
2: Спасибо, Михаил Владимирович.
0: Дмитрий Алексеевич, начну с главного для себя вопроса. Скажите, пожалуйста, об этом таинственном страхе, который внушает акулы. Это что, свойство мое, индивидуальное, или это вообще характерно для той реакции, которую люди испытывают в виде акул? Я помню, что такие многоопытные люди, как Ганс Хасс, известный вам, и как Кусто, они вообще говорили об этом паническом чувстве, которое люди испытывают. Это характерно для многих?
2: Да, конечно. К акулам нужно относиться с большим уважением. И возникновение такого чувства – абсолютно нормальная реакция человека. Со временем, когда люди начинают работать больше и больше соприкасаться с ними, это чувство уважения не проходит. Но вот такой страх, он просто видоизменяется во внимательное отношение к этим животным, к изучению их поведения и так далее. И тогда это превращается в рабочий момент, но все равно нужно сказать, что когда появляется достаточно крупная акула, человек должен внимательно относиться к этому явлению. Тут я позволю себе немножко прокомментировать. Конечно. Тут недопустимо 2 отношения. Первое – это понебратское, совершенно это ерунда. И второе – боязнь. Но боязнь проходит, такая леденящая, а понебратства не должно быть никогда.
0: Я хочу спросить вас, какие обстоятельства приводят к нападению акул на людей? И второе, что необыкновенно интересно, отмечают ли среди акул, ихтиологи, акул-людоедов, таких же, как вот среди тигров, тигров-людоедов?

0: Думаю, что напрямую нет насчет людоедов, а людоедов нет. Потому что тигры и людоеды, как вы знаете, это, как правило, ослабленные животные.
1: Ослабленные, или единожды вкусившие легкой добычи.
0: С акулами это может происходить, когда в их естественном местообитании происходит снижение кормовой базы. То есть они испытывают дефицит кормовых объектов.
1: В последнее время появились такие данные, не знаю, насколько они обоснованы, что чуть не главной мишенью акул являются серфингисты. И вот в Австралии это отмечается во Флориде, это отмечается в Майами.
0: Да, но благодаря удивительным съемкам, сделанным по программе изучения акул, мы знаем, есть такой фильм, когда акула атаковала муляж ластоногого, которого просто тащили за лодкой. Акула может ошибаться. Человек по габаритам и технике движения, он напоминает ластоногое, менее напоминает рыбу, чем ластоногое, поэтому акула ошибается. Акула часто кусает и отпускает. Вот статистика. В Калифорнии с 50 по 82 год, за 32 года, был 41 случай нападения акул. При этом только 4 смертельных случая. И в большинстве случаев акула кусала и отпускала. Хотя мощности челюстей хватало бы, чтобы откусить конечность. Вообще у акулы белой, у нее стратегия откусывания, а совсем не перекусывания. Это удивительно, но палеонтологически существует материал, который позволил реконструировать атаку ископаемой белой гигантской акулы Крахородона мегалодона, которая атаковала совершенно не так. Она при конструкции имела размер порядка 15 метров, атаковала мощным ударом с переламыванием костей древних китообразных или откусыванием ласт. Есть явственные следы на костях перекусывания именно зубами и даже застрявшие фрагменты зубов.
1: Фантастика.
0: Вот. Нынешние атакуют не так.
1: А защитить от акул человека какие-нибудь есть способы? Вот знаете, как от комаров. Мы пшикаемся, и вот нас не трогают некоторое время.
0: Разумным подходом. Были так даже достаточно эффективные методы защиты в виде акульих дубинок, которые представляли из себя металлические палки с иглой внутри, присоединенные через капсуль к баллону с углекислотой. В момент удара такой палкой через внутренний канал иглы этой прокачивалась углекислота в тело акулы. Это вызывало очень мощную болезненную реакцию, и акула уходила. Такие существуют средства защиты.
1: Но это уже такие индивидуальные, как мы их называем.
0: Это индивидуальные, и потом плавающий человек не будет таскать
1: такую
0: огромную конфигурацию.
1: Что наиболее таинственного осталось для ученых в жизни этих очень специфических представителей ихтиофауны морской?
0: С акулами все таинственно. Можно привести массу всяких примеров. Вот, например, китовая акула, с которой часто плавают и так далее. Долгое время было загадкой, как она размножается. Считали даже по тому, что обнаружили в воде 30-сантиметровое яйцо, что она откладывает яйца. На самом деле она яйца живородящая. И, скажем, при 11 или 12 метрах размера самки, она рождает детенышей всего 55 или 64 сантиметра.
1: Много.
0: До 200.
1: А вот даже такая загадочная вещь. Ведь у акул нет плавательного пузыря,
0: да.
1: Дмитрий Алексеевич. А как они поддерживают плавучесть нужную?
0: Большинство акул поддерживают плавучесть, двигаясь просто. Просто двигаясь. Но есть, например, песчаная тигровая акула, Кархария ставрус, которая заглатывает воздух.
1: Воздух заглатывает.
0: Да, и способна получать нейтральную плавучесть и парить в толще воды.
1: Поразить. Ну, вообще так, движение акулы – это завораживающая вещь.
0: Движение.
1: Абсолютно. Кажется, что они не совершают никаких усилий.
0: Движение акулы завораживающее, тем более, что оно присуще этой группе как абсолютно естественный элемент жизни. Потому что акулы не обладают жаберными крышками. Для того, чтобы дышать, нужно, чтобы вода проходила через ротовое отверстие, через жабры, и затем выходила через жаберные щели. Вот. И акулы, которые лежат на грунте, они должны лежать на течении или с помощью еще хитрых приспособлений организовывать процесс дыхания.
1: Дмитрий Алексеевич, огромное вам спасибо за ваше время, за ваш рассказ. который основан на, я знаю, очень глубоком знании объекта, и вы, может быть, один из людей, которые акул видели многократно и общались с ними многократно в силу специфики Спасибо. Той работы, которую вы делаете. Я в заключение хочу вам пожелать, чтобы ваше общение с акулами впредь отставалось очень и очень дружественным. Еще раз спасибо вам большое.
0: Спасибо, Михаил Владимирович.
1: Сколько бы я ни узнавал об акулах, насколько понятнее бы эти удивительные животные для меня не становились, я, как и многие другие, наверное, никогда не избавлюсь от таинственного страха, который они у меня вызывают. Но это не повод ненавидеть акул, и тем более их истреблять. Давайте наслаждаться безупречной гармонией этих древнейших и совершеннейших морских хищников, если мы сможем увидеть их в природе. А если же нет, то скажу вам, что фильмы, снятые об акулах, эту гармонию передают. А в море, где обитают акулы, давайте просто быть осторожней. И, может быть, наука, изучая акул, придумает, как оградить от них места, которые использует человек. Дорогие телезрители, это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. В следующих выпусках нашей программы вас ждет еще много удивительных тайн. А я сегодня прощаюсь с вами. До новых встреч и до новых тайн.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Приветствую, друзья! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по субботам и средам мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер. Отлично зазубренная фраза, которая предвосхищает все наши стримы. Спасибо, что вы вместе с нами. Сегодня у нас удивительный, потрясающий спикер. Но перед этим я вас поприветствую в вашем лице и нашего второго ведущего. Это Георгий Соколов. Гош, привет!
2: Да, здравствуйте, друзья! По средам и субботам мы встречаемся с вами. Сегодня вместе с Виталием этот эфир проведу я. И сегодня у нас постскриптум. А значит, наш гость – это один из участников форума «Ученые против мифов». И сегодня у нас в гостях Юрий Павлович Сиволап, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, доктор медицинских наук и автор свыше 100 научных статей, монографии клинических руководств. Здравствуйте,
1: Юрий Павлович.
3: Добрый день, уважаемые коллеги. Кто-то посчитал, что более 200 уже, я давно перестал считать, но это не важно. Да. Кстати говоря, у великого физика Энрико Ферми было 5 или 6 статей всего-навсего.
2: Угу. Прошу прощения. Отлично. Более 200 научных статей, монографии клинических руководств. Юрий Павлович выступал у нас уже дважды, и на последнем форуме его доклад был посвящен мифам о шизофрении. И, как и предыдущий доклад, он вызвал целую бурю эмоций в комментариях, там, естественно, и благодарили, и выражали благодарности нам за то, что мы приглашаем таких замечательных докладчиков. Ну, естественно, были те, были недовольные, без этого никуда. И поэтому мы проводим сегодняшний эфир для того, чтобы ответить на те вопросы, которые появились в комментариях, которые остались у зрителей неотвеченными, и те вопросы, которые сегодня возникнут в чате. Поэтому я призываю наших зрителей эти вопросы задавать. Задавать их можно просто писать в чате, потом можно задавать с помощью специальной ссылки и тем самым поддерживать наши стримы, а также с помощью суперчата. А за лучшие вопросы мы вручаем футболки нашего форума. Кстати говоря, вот после этого эфира мы отправим список вопросов Юрию Павловичу и попросим выбрать вот два лучших вопроса.
1: Давай, может быть, я тоже несколько слов скажу, Горь.
2: Да.
1: Вот, я понимаю, что ты очень любишь перехватывать инициативу, тем не менее, спасибо всем, кто сейчас смотрит этот стрим. Сразу больше 115 человек к нам подключилось прямо на старте. Естественно, вот это вот небольшие объявления, они нужны для того, чтобы все подключились. Если вдруг приходит уведомление, хочется, чтобы люди пришли и посмотрели стрим, так сказать, с самого начала. Вот. И если вы, собственно, нажали на колокольчик, выбрали пункт меню «Все», тогда вы получили уведомление, я надеюсь. Вот. И тогда, соответственно, вы в числе первых подключаетесь к данному стриму, его смотрите. В общем, для этого нужно всего лишь подписаться, ну и нажать тот самый колокольчик. Георгий правильно сказал, что можно задать вопрос при помощи суперчата или по ссылке, которая имеется в описании, и такие вопросы мы зачитываем в самую первую очередь, а еще нас поддержать можно материально. Для этого существует Patreon, для этого существует спонсирование каналов. Огромное вам спасибо за подобную поддержку. Вот именно она помогает нам подобные стримы проводить, друзья.
2: И прежде чем, собственно, перейти к сути, я еще хочу обратить внимание наших зрителей, что следующий форум «Ученые против мифов» у нас уже довольно скоро. Он состоится 19-20 июня, это суббота-воскресенье. И нам, наконец-то, мы надеемся, удастся пустить некоторое количество зрителей в зал. Естественно, не такое большое, как обычно, а вот то, что требуют нынешние нормы с рассадкой через одного. Но да, будет некая офлайновая часть форума. И Юрий Павлович на этом форуме будет выступать. И на этот раз и тема его выступления – алкоголизм. Тема насущная, актуальная. И я думаю, что это будет очень интересно. Так что регистрируйтесь на форум. Если вы не в Москве и не планируете приезжать в него, регистрируйтесь на онлайн-трансляцию. А теперь, собственно, я думаю, можем перейти к вопросам. И я позволю себе зачитать первый вопрос из комментариев.
1: Давай.
2: Значит, наш зритель с ником M. Kirisame или что-то типа того спрашивает: Какая выгода популяции в трате части ресурсов на индивидуумов в некурабельных формах заболеваний, если они просто по палатам сидят и не приносят популяции пользы? Риторика жесткая, конечно, но рациональность в обществе должна быть, чтобы идти вперед. Вот такие комментарии тоже есть.
3: Очень интересный комментарий, но вот в свое время закон Т4 был принят в нацистской Германии под названием Берлинского адреса, улица Тиргартен, дом 4. И там было принято решение для того, чтобы чтобы облегчить экономическое бремя на германский народ, перестать оказывать помощь неизлечимо больным, включая душевно больных, включая больных эпилепсии. И поэтому в нацистской Германии было принято либо стерилизовать, либо еще чаще уничтожать, умерщвлять пациентов психиатрических клиник. Это было в Германии, это было на оккупированных территориях. И, кстати говоря, многие, к счастью, не все именитые немецкие психиатры того времени, к сожалению, приняли в этом участие. Я ни в коем случае не допускаю, что наш уважаемый слушатель, он исповедует те же самые взгляды, что нацистские врачи и тогдашние государственные деятели. Но, к сожалению, сходство прослеживается. Если какие-то из людей утратили работоспособность, если это инвалиды, если это люди, которые не могут работать, современное гуманное общество должно нести расходы по тому, чтобы оказать им помощь. Другое дело, очень важный вопрос поднимает наш уважаемый слушатель, что часто бывает так, что пациенты с малоподающимися лечению или неизлечимыми формами психических расстройств, включая шизофрению, понапрасно содержатся в психиатрических клиниках, понапрасно получают лекарственные препараты, которые им нередко просто вредят, которые им уже не помогают или не помогали никогда из-за типа течения их болезни. И таких людей безопасность для них самих и выгода для государства может отпустить домой, либо там создать для них специальные дома проживания семейного типа, маленькие пансионаты. Кстати говоря, на частной основе государство может покрывать эти расходы, но это в любом случае будет экономически куда более выгодно для государства, чем подолгу, по много лет, порой всю жизнь держать этих людей в психиатрических больницах, в интернатах, расходуя на их содержание бюджетные средства. То есть государство тратится, и к тому же эти люди там плохо, и они получают еще лекарства, которые им не помогают.
2: Да. Спасибо, спасибо, Юрий Павлович. А я, кстати говоря, обратил бы внимание нашего зрителя на то, что вот, собственно, антропологи определяют, что вот здесь, на этой стоянке, жили люди, в том числе вот по таким признакам, что они заботились о немощных стариках. То есть вот находят череп немощного старика, видно, что зубы у него уже выпали, но он жил еще долго. Это значит, что о нем заботились. Они говорят, да, значит, здесь жили люди. То есть люди – это те, кто заботятся вот о тех, кто, казалось бы, вот на такой первый взгляд, не знаю даже, как этот взгляд назвать, вроде бы не приносят пользы популяции. Вот. Но это человеческая черта. И на самом деле, наверное, не все так однозначно насчет этой пользы для популяции. Вот.
1: Давай, Леш, я тогда продолжу. И говорю, да, спасибо Ксении Дмитриевне, нашей постоянной зрительнице, и за постоянную поддержку также огромное спасибо. Добрый вечер, говорит она. Можно по почерку определить, болен ли человек в эти дни, или это очередной миф?
3: Ну, нет, пожалуй. Да, конечно, иногда у наших пациентов бывают особенности поведения, особенности речи, особенности почерка, но это бывает довольно специфичным для шизофрении или для других болезней, но это не кладется в основу формализованной, строгой научно обоснованной диагностики этого заболевания.
1: Спасибо. И следующий вопрос также вот к Ксении. Следующий. А какая ситуация в России с заболеванием шизофрении детей, не связанной с генетической предрасположенностью?
3: Ну, такая же, как везде, собственно говоря. Ну, шизофрения – это примерно 1% населения. Точнее говоря, от 0,5 до 1,5-2%. В разных странах больше, чем в развивающихся. То есть в России явно больше, чем в Гане. В мегаполисах больше, чем в маленьких городках, чем в сельской местности. Что касается детской шизофрении, вот здесь, конечно, особенности российской систематики, российской детской психиатрии. У нас довольно часто ставят необоснованный диагноз детской шизофрении, тогда, когда это другие исходные шизофрении расстройства. А так заболеваемость у нас примерно такая же, как в Германии, в Канаде, в Португалии.
2: Спасибо. Наш зритель с ником 74 Крокотоа переходит на уровень стажер. Спасибо, уважаемые зрители, за то, что поддерживаете канал. А Виталий Гавриленко спрашивает: «Эх, не успел задать вопрос. У меня в семье близкий был шизофреником. Так вот, все участковые психиатры носили на лице следы психического неблагополучия. Почему?»
3: Ну, трудно мне комментировать этот вопрос. Ну, не знаю, возможно, тяжелый был пациент, возможно, врачи были озабочены тем, как помочь этому пациенту. Не знаю, не берусь определить. Ну, и к тому же среди психиатров, ну, что там скрывать, тоже бывают люди с определенными особенностями. Бывают странные люди среди нашего брата. Я тоже не исключение. Я тоже есть мои странности.
2: Ну, да, спасибо. Зритель под ником Ванегихтох Джей, не знаю, как это правильно прочитать, но неважно, Ванегихлох, поддерживает стрим и спрашивает: может ли при приеме нейролептиков, которые снижают уровень дофамина в мозге, возникнуть пограничное расстройство? Что произойдет, если здоровому человеку или с неверным диагнозом назначат их прием?
3: Ну, скорее всего, ничего страшного не произойдет со здоровым человеком. У здорового человека может возникнуть заторможенность. У здорового человека может повыситься совершенно ненужный, то есть может совершенно отметиться ненужное для него повышение уровня пролактина, это такой гормон есть. Но это то же самое бывает и у пациентов с шизофренией, когда препарат назначен по делу. Конечно, лучше не давать здоровым людям этих препаратов. Они нужны только для лечения шизофрении, либо для лечения биполярного расстройства. Ну, либо иногда в психиатрии применяется и в других клинических ситуациях. Но поскольку в целом антипсихотики, нейролептики, препараты отнюдь не безобидные, то, конечно, их нужно давать по строго взвешенным показаниям. Обязательно мониторировать возможные побочные эффекты. Ну, а что касается пограничного расстройства личности, то никакими лекарствами его не вызовешь. Оно либо появляется по другим причинам, либо его нет.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Любовь Клепенкова. Клепикова, наверное, да. Задать следующий вопрос. А где ссылка на работу, где приводятся данные о том, что дамы-суицидники, суицидницы, якобы думают о том, как будет выглядеть на своих похоронах?
3: Ну, не привел на такую ссылку, конечно, поскольку это было устное выступление, а не научный обзор, не статья в журнале. Ну, должен был, наверное, привести, да. Принимаю к сведению замечание.
1: В общем-то, наверное, мы можем ее потом, эту ссылочку, собственно, добавить под это видео, и вы сможете посмотреть на это. Да. Окей, Владимир Редькин спрашивает. 100 раз, говорит, задавал вопрос, но на него так никто и не отвечает. Изобретатель ЛСД Альберт Хоффман эффективно лечил шизофрению при помощи диэтиламид дилизергиновой кислоты. Это миф?
3: В самом деле, есть довольно много работ, которые показывают, что некоторые галлюциногены, включая ЛСД-25, то есть диэтиламид лизергиновой кислоты и некоторые другие субстанции, в самом деле могут быть полезными при отдельных формах психических расстройств, в том числе при отдельных формах шизофрении.
2: Спасибо. Владимир Полдырев спрашивает, как можно разговаривать о чем-то, не дав ему определения?
3: Я шизофрении, что ли, не дав определения?
2: Ну, вероятно, видимо. Да. Видимо, он, да.
3: Ну, во-первых, я не очень люблю давать определения. Во-вторых, те определения, которые существуют, они меня не очень устраивают. Но могу пример дать определение, как это звучит в нашей российской психиатрии. С некоторыми отличиями звучит в зарубежной психиатрии. Шизофрения – это своеобразное психическое заболевание, которое проявляется сочетанием позитивных и негативных психопатологических симптомов, специфическими нарушениями мышления и возможным нарастающим психическим дефектом. Ну вот это мало о чем говорит, потому что вот есть своеобразие симптомов, негативных, позитивных. Вообще-то надо посмотреть на эту болезнь. Это пример, как описывать аллигатора, не показывая его фотографии. Ну да, это вот это тип хордовый, это рептилия. Она приземистая, 4 лапы, длинный хвост, длинная морда, много зубов. Вот лучше, конечно, посмотреть. Шизофрения – очень специфическое заболевание, к тому же шизофрения многолика, есть разные формы этого заболевания, очень не похожи одна на другую. И поэтому, конечно, на него нужно посмотреть. А когда мы говорим, ну, вот приводим дефиницию, определение, сочетание, своеобразное сочетание позитивных и негативных симптомов. Ну, что это скажет нашим уважаемым зрителям? Кстати, не надо думать, что позитивные симптомы – это хорошо, а негативные симптомы – это плохо. Хотя позитивные лучше, в том смысле, что их нередко можно убрать антипсихотиком, нейролептиком. Взял, да и убрал. На негативные симптомы не слишком подействуешь. Позитивные симптомы – это то, что появляется поверх нормальной психики. Ну, вот, например, вот у нас, у людей здоровых, у нас не бывает повышенной температуры. Или у нас не бывает галлюцинаций, у нас не бывает бреда. Поэтому то, что появляется в дополнение к нашей обычной физиологии, нашей обычной психике, может стать продуктивным или позитивным симптомом. Вот там появилось воспаление легких – это позитивный симптом. Появились голоса при шизофрении – это позитивный симптом. То есть, это то, что плюс к нормальной психике. Негативный симптом – симптомы выпадения. То есть, вот чего-то не стало – это негативный симптом. Не стало нормальных эмоций – это негативный симптом. Не стало нормальной коммуникативности – это негативный симптом. И здесь, опять-таки, здесь не оценочное суждение, а тут такое простое к этому арифматическое отношение. Но, еще раз повторю, хуже, конечно, негативный симптом. На них не больно можно повлиять лекарствами, к сожалению. Очень острые формы психического расстройства, там вот острейшая шизофрения. Вот чем она острее, тем это лучше, когда очень много продуктивных симптомов, когда человек находится в тяжелых психотических переживаниях, всем ясно, что он нездоров. Вот это мы, скорее всего, уберем. С помощью лекарств.
2: Спасибо. Ева Корнеева спрашивает. У меня вопрос про тест с вращающейся маской, блуждающий, видимо, в интернете. Действительно ли использовался в диагностике шизофрении или это очередная выдумка? Какие тесты восприятия существуют в диагностике?
3: Я не знаю, что за тест вращающейся маски, впервые об этом слышу. Но, в принципе, в диагностике шизофрении используются как прожективные, так и валидные тесты. Как правило, анализируется эмоциональное состояние пациентов и оценивается формальное нарушение мышления, то есть их наличие и их качество. Потому что формальное нарушение мышления – это то, что довольно часто бывает у наших пациентов. Другое дело, что это нельзя положить в основу диагностики шизофрении. Это только подспорье, только такой своеобразный скрининг, поиск. Это нельзя считать симптомом заболевания, потому что формальное нарушение мышления бывает и у родственников наших пациентов, которые шизофренией не болеют. Или у людей так называемого шизотипного склада, шизотипического. А шизотипический склад, или, если говорить правильнее, шизотипическое расстройство личности, это всего-навсего личность, это не болезнь.
1: Ну, как раз про шизотипическое расстройство. Дальше будет вопрос, о нем поговорим. И скажем спасибо 74 Крокотова, который перешел с уровня стажер на уровень лаборант. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо еще раз. Так, Климбер Грин спрашивает, а если шизофрения – это редкость, то у какого психотического заболевания самый высокий показатель? Психического. Заболевания – самые высокие показатели. Чего-то я прям удивляюсь в последнее время, как окружающие люди ведут себя.
3: Ну, шизофрения, в самом деле, заболевание довольно редкое. Гораздо более частые заболевания, самые частые популяции – это тревога и депрессия. Депрессия развивается у каждого седьмого человека, у женщин в два раза чаще, чем у мужчин. Довольно часто бывает нарушение сна. А что касается того, что вот нашему уважаемому зрителю кажется, что вокруг больные люди, ну, это люди раздраженные, утомленные, взвинченные, люди, которые находятся в стрессе, люди, которые переживают разные неприятности. Но если они так себя ведут, не значит, что они болеют шизофренией. Да вообще чем-то болеют.
1: Спасибо. Ну, кстати, в продолжении предыдущего вопроса есть такое, а можно ли говорить о шизофрении на основании тестов из интернета? То есть, например, предлагается пара слов, и нужно назвать, что между ними общего. А в чем различие из этого вывод? Здоровы или это? Того?
3: Вот эти тесты как раз, они отражают формальное нарушение мышления. Они могут заподозрить наличие шизофрении, но не являются ее симптомами.
1: Спасибо.
2: Серж Левомудров, наш постоянный зритель, поддерживает, как всегда, стрим. Спасибо вам, Серж. И спрашивает, а что все-таки случилось с Иваном Бездомным после памятной встречи на Патриарших? Действительно ли это была шизофрения, как и было сказано? Спасибо.
3: Ну, тут как я могу ответить на этот вопрос? Поскольку Михаил Афанасьевич Булгаков, автор, считал, что это шизофрения, то в любом случае правота за ним. Насколько описание этого случая соответствует описанию паранойи шизофрении, ну да, пожалуй, соответствует, да, может там найти проявление параноидного синдрома, галлюцинаторного синдрома. Ну, есть такое, да, похоже весьма.
2: Спасибо. Евгений Кирсименко спрашивает. Головные боли или галлюцинации являются ли признаком шизофрении? А если нет, то что это, если ничего не употреблял?
3: Головные боли не являются признаком шизофрении, да и вообще признаком любого психического расстройства. Головные боли большей частью проходят по части неврологии. Это другая специальность. И что касается галлюцинаций, они бывают разными. При шизофрении тоже бывают галлюцинации. Вот как раз галлюцинации, они входят в так называемые симптомы первого ранга по Курту Шнайдеру. Это был такой очень известный немецкий психиатр. И они, на самом деле, являются критерием диагностики шизофрении по МКБ-10. Но это галлюцинации весьма своеобразные. Они отличаются от таковых, скажем, при белой горячке, при алкогольном делирии.
1: Спасибо. Так, и продолжаем мы с вопросом от Вани Гихлох Джей. Извините, мы не знаем, как правильно читать ваш ник. Можно ли назвать шизофрению без позитивных симптомов шизотипическим расстройством?
3: Ну нет, все-таки разные вещи. Шизофрения – это заболевание, шизотипическое расстройство личности, но это такой особый душевный склад, не более того. Хотя иногда бывает, ну, довольно часто бывает, что шизотипическое расстройство может переходить в шизофрению. Но, слава богу, может и не перейти.
1: Спасибо. И далее мы благодарим Лусиуса за поддержку стрима. Спасибо вам огромное. Традиция ДВ пишет. Про антипсихотики вырезали? Типа реклама? Я не помню, чтобы что-то сильно вырезали там. Честно говоря.
3: По-моему, антипсихотики звучали.
1: Угу, да мне тоже так кажется. Я, честно говоря, не помню, чтобы мы что-то резали, так что вряд ли это имеет отношение к
3: лекции. Я там не рекламировал в любом случае, потому что не тот формат. Я довольно часто выступаю при поддержке фармацевтической компании, когда компания покупает меня с потрохами, тогда я говорю об их продуктах. Вот. Но вот без всякой фармподдержки я могу сказать, что да, антипсихотики, они же нейролептики, это необходимое средство лечения шизофрении. Больше шизофрении лечить, к сожалению, нечем. Ну и, конечно, надо очень тщательно подбирать препараты и выбирать рациональную дозу лекарства для того, чтобы пациенту помочь, в то же время ему не навредить. Предпочтительно, конечно, антипсихотики второго поколения. Крайне нежелательно, а это у нас, увы, к сожалению, часто бывает, крайне нежелательно без насущной необходимости давать 2 или 3 антипсихотика сразу. У нас это очень любят делать. Лучше была монотерапия, только один препарат второго поколения. И тщательное мониторирование того, что происходит у него с показателями крови, что происходит у него с глюкозой, потому что препараты второго поколения более новые, они, к сожалению, могут вызывать обменные нарушения. За этим надо следить. А препараты более старые, первого поколения, которые давать нежелательно, они нередко вызывают экстрапирамидные расстройства, неврологические нарушения, ну, вот неусидчивость в частности. И они могут здорово повышать уровень пролактина, что тоже совершенно не нужно нашим пациентам.
2: Спасибо. Тут можно, так сказать, сделать вывод, вообще читая комментарии к любому докладу, что если зрителям что-то не нравится, или, например, докладчик говорит вещи, которые как-то расходятся с их представлениями, то многие почему-то начинают видеть в этом некую какую-то корысть. То есть человек такой, что человек может придерживаться каких-то других убеждений или говорить какие-то непривычные вещи только потому, что, наверное, кто-то ему за это заплатил. Вот такое странное. Связь.
1: Ютубовская классика, на самом деле. Ничего
2: удивительного. Да, уважаемые зрители, ну, на самом деле, мир несколько сложнее. Вот. Переходим к следующему вопросу. Даниэль Станкович спрашивает. Если человек болен шизофренией, должен ли такой человек, чтобы быть без психоза, принимать всю жизнь лекарства от шизофрении?
3: Ну, нет, не всю жизнь, к счастью. Если шизофрения протекает благоприятно, с хорошей ремиссией, то там необходимо после того, как ушел острый психоз, принимать антипсихотики в течение года. как минимум, хотя некоторые эксперты наиболее осторожны, говоря, для того, чтобы добиться максимального снижения риска рецидива, то этот срок может увеличиться до 5 лет. Но всю жизнь, ну, я думаю, что для многих пациентов нет ни к чему.
2: Аир Форс спрашивает. Знакомому с 8 до 30 лет ставили диагноз шизофрения, а сейчас аутизм. Это ошибка врачей или новые данные в области аутизма?
3: Ну, наверное, для ошибка врачей 8 лет для шизофрении как-то маловато. Попозже она все-таки начинается. И, наверное, в самом деле, ну, можно предположить, что у пациента было аутистическое расстройство личности, которое внешне, в самом деле, напоминает шизофрению. И, кстати говоря, здесь уместно заметить, что само слово «аутизм», то есть погруженность в себя, обращенность внутрь себя, придумано швейцарским психиатром Евгением Блёлером, который, кстати говоря, изобрел слово «шизофрения», и который блестяще описал. Он описал аутизм как характерное проявление психики пациента шизофрении. Потом по аналогии стали описывать аутистическое расстройство личности. Вот когда-то Лео Каннер описывал ранний детский аутизм. Сейчас так уже не говорят, сейчас говорят несколько иначе, сейчас говорят расстройство аутического спектра у детей и взрослых. Но у нас, на самом деле, долго было так, что вот считалось почему-то, ну, у нас существует особый путь в психиатрии, считалось, что аутизм – это детское заболевание, а взрослых его не бывает. Поэтому ребенку ставили рано, там 8 лет могли поставить диагноз шизофрении, чего как раз не бывает или почти не бывает. А потом, когда он достигал совершеннолетия, меняли диагноз на... могли поставить диагноз аутизма, то меняли его на шизофрению.
1: Спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос от Ильи Старцева. Вопрос про неверное мнение. Я лично понял так, что просили назвать критерии, как отличить шизофреника от нешизофреника. Ну или как понять, что у тебя шизофрения. Когда кончаются особенности личности и начинается шизофрения? Когда слышишь голоса, начинаешь или раньше?
3: Ну, для любого заболевания, будь то пневмония, или брюшной тиф, или шизофрения, есть специально формализованные критерии. Вот если они наличествуют, значит, это, скорее всего, шизофрения. Если их нет, значит, это что-то другое, в том числе особенности характера. Что касается голосов, они могут быть вызваны разными причинами. Да, голоса очень характерны для шизофрении, но они бывают при алкогольном делирии, при белой горячке. Они бывают при употреблении амфетаминов, либо марихуаны, то есть интоксикационные психозы. Но они возникают по разным причинам. И только лишь наличие голосов, только лишь галлюцинации недостаточно для квалификации шизофрении. Должны быть еще и другие симптомы.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Додж Вайпер приехал к нам и пишет. Здравствуйте. Читал, что влияние генетики на развитие шизофрении невелико. Можете прокомментировать? И расскажите, пожалуйста, влияние недостатка серотонина на развитие шизофрении. Спасибо.
3: По-разному бывает. В самом деле, наш уважаемый зритель совершенно прав. Бывает высокая предрасположенность, бывает не очень высокая. Вот это было, кстати говоря, изучено на близнецовых парах, когда близнецы разлучают вес, монозиготные. Ну и в самом деле взвешиваются при разных шизофрении разная степень риска для родственников. Обычно довольно высока, но далеко не каждый родственник заболеет шизофренией, если в семье это заболевание есть. Хотя, конечно, генетический риск при шизофрении довольно-таки серьезен, но он серьезен при очень многих болезнях, но вот при депрессии. Вот когда ко мне приходит пациент с депрессией, либо с тревогой, либо, кстати говоря, с алкоголизмом, о котором мы будем говорить 19 числа, то, как правило, в роду находится как минимум один человек с похожими расстройствами. То есть, если вот мой пациент пьет, то, скорее всего, пьет или пил его отец. Нередко как следует выпивали, то есть больше социальной нормы люди по материнской линии. Также и с депрессией, как правило, это наследуется. Ну и шизофрения тем более. Хотя, конечно, это нельзя отнести к 100% генетическим заболеваниям, как некоторые генетические неврологические синдромы, которые лежат в основе нарушения развития у детей. Это совсем другое, да.
2: Спасибо. Так, прежде чем задать следующий вопрос, Юрий Павлович, если можно чуть-чуть поменьше руками по столу стучите, потому что отдается в микрофоне.
3: А, прошу прощения.
2: Так, это ничего.
3: Здесь нет, моя жена говорит, перестань делать лишнее движение, все, я занят.
2: Ну, я знаю, что минут через пять вы продолжите, ну, давайте пять минут хотя бы воздержимся от этого. Так, Миядзава спрашивает, шизофреники часто улыбаются без причины?
3: Случается.
2: И следующий вопрос от румяного пирожка, нашего постоянного зрителя, который поддерживает стрим, и говорит, здравствуйте, есть ли какой-то чек-лист для того, чтобы самостоятельно определить, что внутренний диалог уже не просто диалог, а и пора к специалисту? На что нужно обратить внимание человеку, например, в своем поведении?

0: причины. Но у него есть внутренние причины свои, нам с вами не очень понятные. И, кстати говоря, вот великолепный есть фильм «Черный монах», который снял Иван Дыхович в 1988 году. И вот там, и там Коврин Андрей Васильевич, главный герой этой повести Чехова, который экранизировал Дыховичный, вот он там иногда улыбается. И режиссеру Дыховичному, и исполнителю главной роли Станиславу Любшину удалось передать эту очень специфическую улыбку, которая обычно бывает при шизофрении, да.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Фома спрашивает, а можно поговорить про диссоциативное расстройство идентичности?
0: Так, это что такое? Ну, есть диссоциальное расстройство или антисоциальное расстройство личности. Есть диссоциативные симптомы. Раньше это называлось истерией. Сейчас говорят либо о диссоциации, либо о конверсии. Ну, такой там эвфемизм. Такое менее стигматизирующее понятие, потому что мы не можем сказать человеку, что у него истерия, это будет не очень, с нашей стороны, вежливо. Мандельштам, кстати говоря, мог себе позволить сказать о том, что вот когда я жил в Воронеже, я хворал истерии, но это он сам о себе говорит. Но здесь либо диссоциация как эвфемизм слова истерия, либо это диссоциальное расстройство личности по МКБ-10, в ДСМ-5, в американской классификации, это называется антисоциальное расстройство личности.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Так, сторонний наблюдатель следующий вопрос задает. А давно шизофрения стала излечимой? Именно не ремиссия, а полное выздоровление?
0: Ну, полное выздоровление случается в наиболее благоприятных случаях. А, к сожалению, если заболевание имеет непрерывный характер, то наш уважаемый зритель совершенно прав. Она полностью, к сожалению, не вылечивается у многих пациентов. Надо принимать лекарства, надо пытаться уменьшать симптомы заболевания, смягчать симптомы, делать так, чтобы галлюцинации, которые до конца при паранойи шизофрении, при неблагоприятных формах до конца галлюцинации не уходят, но они хотя бы становятся не такими мучительными. Вот иногда можно увидеть на улице человека, который затыкает себе уши, набрасывает капюшон, потому что его мучают его голоса. И он таким образом пытается от них защититься. Вот у такого человека, если заболевание приобретает хронический характер, у него, скорее всего, они до конца никогда не уйдут. Но хорошо подобранные лекарства, они сделают эти голоса не такими интенсивными, не такими агрессивными, не такими мучительными для него. А до конца, к сожалению, он, скорее всего, не выздоровеет. Увы.
2: Спасибо. Андреас Корвас спрашивает. Здравствуйте, извините, если задаю вопрос, который уже где-то освещался. Как современная психиатрия относится к теории шизофрении Бейтсона?
0: Не знаю, не слышал. Прошу прощения за невежество.
2: Елена Македонская спрашивает. Не поняла, шизофрения – это генетическое заболевание или как ОРЗ появляется?
0: Ну, не как ОРЗ, конечно. Есть наследственные предрасположения, но есть и другие факторы. Например, тяжелый стресс может спровоцировать шизофрению при наличии, разумеется, соответствующего предрасположения.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает СР. Меня всегда интересовал вопрос. Люди, видящие галлюцинации, что слуховые, да и зрительные. Так вот, они действительно видят что-то или только думают, что видят и слышат всякое? То есть, это как бы внушение, или они реально слышат и видят несуществующее, как реальное?
0: Очень интересный вопрос. Внушения там нет. Внушение бывает при истерии, при диссоциативном расстройстве. Что касается шизофрении, то там, в самом деле, особые галлюцинации, отличные. И эти галлюцинации, которые описал в свое время Виктор Христианович Кандинский, он назвал их псевдогаллюцинациями. У нас они так и называются, во всем мире называются галлюцинации Кандинского. И он говорит о том, что есть истинные галлюцинации. Вот мы с вами слышим какие-то голоса извне, мы их воспринимаем как голоса обычные. Как при белой горячке примерно. Или как это бывает при тифозном бреде, при симптоматических психозах. А при шизофрении, как правило, галлюцинации носят характер псевдогаллюцинации. Человек слышит голоса внутри головы. Или когда у человека есть зрительная галлюцинация, то пациент шизофрении говорит, что ему кто-то показывает какие-то картинки, показывает образы. То есть это нечто навязанное извне. Но вообще навязанность извне Это довольно характерный симптом шизофрении, это так называемый психический автоматизм.

0: психизма, которая входит в структуру параноидной шизофрении. Психический автоматизм, когда человек кажется, что его мысли, его переживания, его ощущения, они не его, они кем-то извне вложены, то есть им извне управляют. И в самом деле при этом заболевании расстройства восприятия, включая галлюцинации, могут носить характер сделанности. Сделанности какими-то посторонними лицами. И в этом они отличаются от так называемых истинных галлюцинаций. Но о внушении здесь говорить не приходится. Внушение совершенно другое.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Виктор Лёсткин спрашивает. Есть ли перспективы появления новой группы лекарственных препаратов первой линии для лечения шизофрении, кроме нейролептиков?
0: Я очень на это рассчитываю, потому что, ну, когда не было нейролептиков, антипсихотиков, и, по сути дела, тогда шизофрению было лечить совершенно нечем. Они появились в 50-е годы прошлого века, причем самый первый из них, хлорпромазин, пришел к нам из хирургии и анестезиологии. То есть в госпитале Святой Анны на левом берегу Сены в Париже он пришел из хирургии, где хлорпромазин испытывался в качестве препарата для анестезии, ну, потому что он вызывал состояние, как тогда говорили, психофетин безразличия. То есть он позволял пациенту успокоиться перед хирургической операцией. И вот появился хлорпромазин, стали его испытывать в психиатрической практике. Это, на самом деле, была такая волшебная пуля, когда самые тяжелые формы шизофрении волшебным образом уходили на даже небольших дозах хлорпромазина. У нас он назывался и называется минозин. Это было нечто сродни тому, когда появился пенициллин Флеминга. И вот тогда, а у нас это была Ермольева в СССР, которая сделала наш советский пенициллин. И вот тогда, на самом деле, пенициллин творил чудеса. Тяжелые пневмонии уходили на небольших дозах пенициллина. Потом пенициллин перестал так работать, что у нас тут за границей. Потом аминозин перестал так работать. Но как бы там ни было, с появлением антипсихотиков, в самом деле началась эра психиатрии как полноценного раздела клинической медицины, потому что появилось чем лечить, а не просто там держать человека в заперти. Но я очень надеюсь, что появятся новые лекарственные препараты, есть основания такой надежды, потому что, ну, сейчас каждое десятилетие появляются совершенно новые лекарства, и я думаю, что появится что-то для шизофрении, потому что антипсихотики, конечно, препараты необходимые, но не безобидны, как я уже говорил, часто вызывают побочные действия.
2: Спасибо. И спасибо, говорим, Татьяне Павловне, поддерживающей наш стрим.
1: Спасибо.
2: Алья Джи спрашивает. Ок, шизофреник – это ругательство. Нельзя так говорить. Что не так с диабетик и сердечник? Может, все же стоит бороться со стигматизацией как таковой, а не со словами и названиями? Может быть, пора больше быть, чем казаться? Какая-то странная повсеместная тяга к правильным словам вместо правильных поступков.
0: Ну, мне кажется, нормальная человеческая этика. Если бы я жил в Южном Бронксе и торговал оружием, и был бы при этом чернокожим, ну, я знаю себя, я бы, скорее всего, называл бы себя ниггером. Если бы был бы милиционером, я бы называл себя ментом. Но когда мы говорим полицейскому, что он мент, или когда мы говорим чернокожему, что он ниггер, или когда мы евреев называем жидом, а пациента с тем или иным заболеванием мы клеймим названием его болезни, ну, ему это может не понравиться. Сейчас так не принято. Но это моя точка зрения, я никому не навязываю.
2: Спасибо. SHQL спрашивает, возможно ли имитировать шизофрению?
0: Иногда удается, и такие случаи были, да, вот наиболее хитроумные преступники, в частности, они уходили от уголовного наказания, они прятались в психиатрической клинике, имитируя душевное расстройство. Ну, это не самая сложная задача, да.
2: Виталик, не слышно?
0: У бухгалтера Берлаги с этим ничего не получилось, но, видимо, был просто-напросто не талантлив для этого.
2: Да, я тогда задам следующий вопрос. Олег Перунов спрашивает. Хочется знать, является ли жуткая, именно жуткая тяга к фейкам признаком шизофрении? У меня двое знакомых, которых притягивают сайты с липовой информацией. Когда им на уровне житейской логики доказывают, что все это ложь, они начинают почти всегда психовать.
0: Но здесь скорее речь о магическом мышлении, о тяге конспирологии. Нет, это не имеет шизофрении ничего общего. Или, по крайней мере, имеет мало общего. Пациенты с шизофренией часто бывают рациональными.
2: Мне кажется, что здесь скорее признак того, что признак каких-то пробелов в образовании, может быть.
0: Пробел в образовании. Есть люди, которые склонны находить простые решения. Угу. Ну да. Склонны там искать заговоры какие-то. Вот неспроста все происходит. Или вот если приходит спикер к вам, ваш прекрасный проект, спасибо еще раз за приглашение, в «Ученый против вируса», и что-то говорит, наверняка он там кем-то подкуплен. Не просто так он говорит.
2: Ну, вот, да.
0: Вот есть какое-то лобби, которое подкупает меня и заставляет меня говорить, что нельзя называть пациентов шизофрениками, надо говорить люди шизофрении. Ведь я ведь куплен наверняка на корню кем-то.
2: Правда. Нет, ну, это еще ладно, но когда, допустим, вот в качестве примера доклад у нас был на тему, мылись ли в Средневековье, вот в Средневековье было действительно таким грязным, немытым, или все-таки мыли, но вот даже там подкупают, чтобы, так сказать, обелить это вот ужасное мракобесие и сказать, что люди все-таки мылись, это тоже подкупают. Вот зачем, мне сложно сказать, но вот подкупают. Денис Ковча спрашивает: здравствуйте, при эпилепсии может развиться шизофрения и наоборот?
0: У нас в советское время, в 70-е годы, были даже диссертации по так называемой шизоэпилепсии, но в самом деле может быть коморбидность, то есть больной эпилепсией может заболеть шизофренией и наоборот, точно так же, как больной, скажем, пневмонией может заболеть псориазом. Ну да, могут быть два заболевания, то есть два заболевания психики у одного и того человека одновременно. Ну, конечно, это заболевание не похоже одно на другое.
2: Спасибо. Я продолжаю. Значит, Вадим Александрович поддерживает наш стрим. Спасибо вам, Вадим Александрович. Говорит, спасибо за лекцию. И спрашивает: преступник Билли Миллиган утверждал, что множественные личности, живущие в нем, а их более 20, совершали преступления, а не он. Это диссоциативное расстройство идентичности или он просто врал?
0: Ну, есть в самом деле такое понятие, в самом деле есть мультипла персональный дизодер, то есть множественное расстройство личности. Не слишком часто патология у нас встречается, это не шизофрения, но часто говорят, шизофрения – это расщепление личности. На самом деле это не так. И множество расстройств личности, и шизофрения, ну, принципиально разные вещи. Да, есть такой феномен, конечно.
1: Ну, я, кстати, знаю, что Топа разбирал этот миф про Билли Миллигана у себя на канале. То есть там прям полная раскладка с документацией и все такое. Возможно, он ничем, собственно говоря, не болел, а просто действительно врал. Так что это...
0: Ну, это не исключено, да.
1: Не исключено. Так, Арсений Коркин спрашивает, а почему отказались от советской системы психиатрии?
0: К сожалению, до конца не отказались, а надо бы отказаться, поскольку он никуда не годится.
1: Понятно, спасибо. Евгений Дрёмин спрашивает, слышали ли вы об исследовании мозгов умерших людей с диагнозом шизофрения, которое выяснило, что эпифиз взрослых больных практически не подвергся естественному разрушению, в отличие от здоровых людей?
0: Именно про эпифиз я не слышал, но вообще-то при шизофрении бывают довольно серьезные мозговые изменения. И, кстати говоря, есть такая замечательная психиатр Нэнси Андреасен, которая живет в Америке, в кукурузном штате Айова. Но она там в своем кукурузном штате живет, преподает в местном университете, но она вообще известна на весь мир. Это серьезный большой ученый, и у нее есть классификация шизофрении. Она ее делит на два основных типа, ну, точнее говоря, даже на три типа. По морфологии мозга. И вот есть тяжелые заболевания, тяжелые проявления шизофренического процесса с непрерывным течением, с плохой реакцией на антипсихотики. То есть антипсихотики и малоэффективны, и дают побочные эффекты. И там при этих формах Нэнси Андреасен и ее коллеги при вскрытии, либо при нейровизуализации, то есть при жизни, когда смотрят мозг, там видят, в самом деле, есть довольно серьезные морфологические изменения. Там увеличены мозговые желудочки, там уменьшено серое вещество, уменьшена масса полушарий, А при более мягких формах шизофрении никакой особенной морфологии не просматривается. Но мозг пациента шизофрении в самом деле безотносительно к форме течения заболевания устроен весьма по-особому. И в частности это проявляется тем, что вот мы об этом, возможно, поговорим, когда будем обсуждать проблему алкоголизма. Но я это нередко видел в своей практике, когда пациент пьет очень много, и у него, в принципе, должна развиться тяжелая алкогольная энцефалопатия, то есть должно быть снижение уровня личности, должно быть ухудшение интеллекта, снижение памяти и внимания, а с ним это не происходит, поскольку он страдает шизофренией, либо у него есть шизотипическое расстройство личности, которое не является шизофренией, но которое рассматривается в одном спектре шизофрении. И вот мозг такого человека оказывается устойчивым к токсическому воздействию очень больших доз алкоголя. Я знаю, у меня есть один пациент, он доктор наук, это очень серьезный эксперт в своей области. Он со старших классов средней школы очень много пьет алкоголя, практически без перерывов. У него идеально точный мозг, вот просто великолепно отлаженный механизм, который никак не страдает от алкоголя. Но у него такое шизотипическое расстройство личности, если не нечто большее, потому что его жена говорила мне, что там вот у него иногда бывает что-то очень похоже на галлюцинации. Правда, он с ней эти вопросы обсуждать не желает.
2: Спасибо. Наш зритель Оборотим поддерживает стрим и спрашивает, практикуется ли развитие критического мышления в качестве помощи при шизофрении?
0: Не слышал об этом. Ну, наверное, такой подход можно положить в основу психотерапии при шизофрении. Вообще психотерапия при шизофрении никогда не бывает лишней.
2: Спасибо. И Антон Коваленко также поддерживает наш стрим. Спасибо вам, Антон. Каково ваше мнение о новой моде считать пол человека небинарным и выделять множество промежуточных состояний, которым в то же время никто не может дать четкого определения?
0: Ну, если людям угодно относить его к какому-то третьему полу, не к мужскому, не к женскому, но это его дело. Вопрос не очень психиатрический. И сейчас, кстати говоря, в МКБ-11 следующая версия международной классификации болезней, которые никак не могут принять, должны были ее принять вот в 2020 году, в 2021, тут, видимо, коронавирус еще внес дополнительные трудности. Но вот в МКБ-11 там разного рода сексуальные девиации, гендерные дисфории, расстройства половой идентификации, они выведутся за пределы психиатрии. У нас сейчас некоторые психиатры-традиционалисты российские по этому поводу очень рассердились и собираются добиваться того, чтобы депатологизации транссексуализма не происходило. То есть, чтобы нельзя было сменять пол без участия психиатров, без психиатрических запретов. На мой взгляд, это в самом деле это вопрос сугубо биологии, психологии, но не психиатрии, поэтому в психиатрии такие расстройства ни к чему рассматривать. Но еще раз повторюсь, вот вернусь сначала в свой ответ, ну, хочет человек себя причислять к какому-то еще полу, ну, ради бога, это его дело. Ни в коем случае не мое, как у врача.
1: Спасибо. Спасибо. Феникс Клаб пишет, спасибо за лекции, вопрос, можно ли искусственно вызвать шизофрению?
0: Ну, искусственно довольно затруднительно. Вот что касается ЛСД. ЛСД в самом деле может, как и другие галлюциногены, как фенциклидин, к примеру, как псилоцибин, могут помогать и в мировой практике аккуратно используются при лечении некоторых психических расстройств. С другой стороны, сам по себе ЛСД-25 считал, что вызывает шизофреноподобное расстройство. И когда человек принимает ЛСД, то у него возникают своеобразные психотические переживания. Но все-таки это похоже на шизофрению, но это совершенно не она. Вызвать шизофрению, наверное, экспериментальным образом невозможно. Для этого нужны слишком много факторов, при отсутствии которых к такому результату не придешь. Но вот здесь опять-таки вот мы говорили во время моего выступления о том, что может ли марихуана вызвать шизофрению. Марихуана – это слишком слабое основание, даже если употреблять в больших количествах, для того, чтобы вызвать такую серьезную болезнь, как шизофрения. Но если у данного человека есть латентная шизофрения, если у него есть предрасположенность к этому заболеванию, то да, марихуана может процесс запустить.
1: Спасибо. Так, Миадзава задает следующий вопрос, и спасибо за поддержку. Старение деменции, когда у бабушки постоянно что-то украли, а у дедушки все вокруг делают руками, все хуже и хуже. Это неизбежно под 90 у всех?
0: Ну, по-разному бывает. Ну, кстати говоря, когда бабушке кажут, что ее обкрадывают, это паранояльный психоз, который может развиваться и на фоне деменции. Это не является признаком деменции. Это может развиваться и на фоне деменции, сопутствовать деменции, либо развиваться без всякой деменции. Ну да, к сожалению, вот после 60 лет каждые 5 лет удваивается риск заболевания болезнью Альцгеймера. Чем старше популяция, тем больше болезней Альцгеймера, ну и связанных со старческим возрастом других психических нарушений. В том числе, когда вот возникает идея обкрадывания. Пример, довольно характерное явление. То есть, если какой-то паранояльный психоз будет развиваться у пожилого человека, то часто будет звучать именно тема обкрадывания. Там соседи что-то делают специально.
2: Спасибо. Эксидна Ай спрашивает. Хотелось бы задать вопрос замечательному лектору. Вряд ли он, конечно, увидит. Но ведь есть у него студенты, которые могут передать этот вопрос и передать ответ в комментариях. Мой вопрос относится к практике жизни в обществе с подобными пациентами. В частности, как животные, собаки, кошки, реагируют на их присутствие или как прохожего? Можно ли предполагать, что собака начинает лаять не просто на прохожего, а она чувствует, что он малость того, то есть чувствует больного шизофренией, даже если он совершенно нормально проходит и никак это свое заболевание не проявляет?
0: Не знаю, не могу это комментировать, не слышал об этом. Знаешь, что собаки пьяных не любят?
2: Ну, я знаю, что там сейчас какие-то собаки и голуби используются при диагностике каких-то онкологических заболеваний. Но я так понимаю, что это там, где можно что-то учуять или там углядеть именно по каким-то вот таким признакам. Но шизофрению все-таки, наверное, по запаху сложно.
0: Ну, сейчас скажу не по лектору эту вещь, а шизофрении вряд ли, да. Скажу неполикорректную вещь, но вот это загородная жизнь из нашего собственного опыта. Когда в калитку заходит в нашем доме человек, который является родственником. И наша собака, немецкая овчарка, но он родственник или там друг. Она его не знает, это первый вид. Она так довольно нормально реагирует. Когда заходит строительный рабочий или вообще какой-то посторонний, она сразу вычисляет. И на строительного рабочего, то ли она понимает, что строительные рабочие – это люди, от которых исходит большой вред для человечества, страшная категория людей, есть целый ряд шут на эту тему. Хотя он может одет быть совершенно так, как зашел наш родственник. Вот они одинаковые, что рабочий, строительный, там электрик пришел, водопроводчик, штукатур, что вот приехал наш родственник, одинаковые у них там рубашки, футболки, ботинки и так далее. Но вот она как собака сразу чувствует и реагирует очень нервно. Думаю, что нет.
2: А вот, кстати, такой уточняющий вопрос. А при этом где находитесь вы и ваши близкие? А собака в отсутствии вас? Или вы все-таки присутствуете при том, когда она распознает в человеке чужака?
0: Мы находимся в доме, человек подходит к калитке, но не решается ее открыть, если собака там начинает либо там вести себя приветливо, нейтрально, либо начинает там злобно лаять, и калитку не откроет.
2: Ага, то есть это вы по ее поведению определяете, кто пришел.
0: Кто пришел, да. Вот она как-то сразу понимает, что то ли пришел чужой человек, то человек, который сейчас за деньги пришел в доме что-то ремонтирует, то ли это пришел какой-то родственник, или коллега, или друг. Или приятель. И вот она сразу понимает, что это вот приятель. Хотя, как она понимает, я сам не могу понять. А у нас, кстати говоря, что касается запаха, это уже не тема собак. У нас был такой блестящий, великолепный из поколения наших учителей в клинике доцент Георгий Михайлович Молчанов. И вот он, и он ссылался на мнение своих коллег, он говорил, что до того, как появились нейролептики, антипсихотики, в тяжелых психиатрических отделениях стоял какой-то особый запах. Ну, на самом деле, это, наверное... Особые метаболические процессы были у тогдашних пациентов шизофрении, которые могли, в самом деле, обусловить особые запахи. Но другое дело, что с той поры шизофрения претерпела патоморфоз, она изменилась, она стала другой. Ушли наиболее тяжелые формы этой болезни. Кстати говоря, вообще многие болезни смягчились. Патоморфоз произошел со многими заболеваниями. Вот при ревматизме сейчас мы не видим там кольцевидный эритем или там других тяжелых проявлений этой болезни. Депрессия смягчилась, истерическое расстройство смягчилось. Мы сейчас почти не увидим истерической дуги или истерического мутизма. И смягчилась шизофрения, в том числе и под влиянием антипсихотиков.
2: Спасибо. Сергей А. или Сергей А. спрашивает. Может ли быть поставлен диагноз, если у человека нет ни галлюцинаций, ни паранойи, ни других позитивных симптомов? Диагноз шизофрении, видимо, имеется в виду.
0: Бывает так называемая простая форма шизофрении, которая, к сожалению, не поддается лечению. Там только негативные симптомы, там только эмоциональное оскудение, там только апатия, безразличие, снижение продуктивности, утрата трудоспособности. Ну и при психологической диагностике выявляется формальное нарушение мышления, которое обсуждались выше. Ну да, может такое быть. Значит, еще бывает, прошу прощения, бывает кататоническая форма шизофрении, гемифреническая форма шизофрении. Ну, по крайней мере, это описываются такие классические формы шизофрении. Они сейчас из-за патоморфоза тоже почти ушли в небытие, но там не галлюцинации, там другие симптомы этой болезни. Либо кататония, то есть застывание, на смену которой приходит возбуждение, либо гримасничание, дурашливость и другие симптомы. Ну, сейчас мы таких форм почти не видим. Гемифрения, кататония ушли в далекое прошлое. И слава богу.
1: Вот, кстати, вроде Фома, уточняя свой вопрос, а можно ли поговорить о диссоциативном расстройстве личности? Она существует?
0: Существует, конечно, да. Ну, целая большая проблема. Вот, можно ей посвятить отдельное выступление, вот, если захотят организаторы на это пойти, но так вот быстро не ответишь.
1: Да, мне кажется, отличная тема, про которую тоже можно поговорить на форуме. Я думаю, что с удовольствием люди послушают. No name задает следующий вопрос. Триада Макдональда. Симптомы каких-то конкретных психических заболеваний. Как лечат детей, у которых они выявляются?
0: А что за триада Макдональда, не знаю. Это что-то из детской психиатрии. Я не детский психиатр, это отдельная специальность. Совершенно особая.
1: Извините, no name, но нет. Антон Литвиков, можно ли назвать шизофрению болезнью нового времени?
0: Да нет, пожалуй. С античных времен встречаются такие описания.
2: Кукурузка спрашивает, а вообще есть ли знаменитые люди в истории, которые были шизофрениками?
0: Ну да, конечно. Вот Вацлав Фомич Нижинский, хореограф, балетный танцовщик, вот он болел шизофренией. Ну, много людей было известных, да.
2: И в продолжение. Злой тиран. Откуда берется миф о шизофрении среди незаурядных людей? Из примитива заурядных, которые не могут примириться со своей посредственностью?
0: Ну, здесь, в самом деле, есть такое не вполне верное представление о том, что гениальные люди обязательно психически не очень здоровы. Но в самом деле, для того, чтобы совершить большие прорывы в науке, порой необходимо особое мышление, такое, как бывает у больных шизофрении и у их родственников. Но для того, чтобы человек, в самом деле, мог достигать очень большого успеха в науке или в других областях деятельности, он должен еще наряду с необычностью своего мышления, с оригинальностью своего мышления, он еще должен обладать высоким интеллектом, он должен обладать способностями, талантом, и он должен, и у него не должно быть негативных симптомов шизофрении, которые, к сожалению, убивают продуктивность и лишают человека возможности реализовать свой потенциал. И поэтому довольно частая печальная история, когда вот был ученик, гордость школы, который великолепно учился, которому очень легко давались точные науки, который потом поступал в какой-то сложный институт. Ну, как это было, кстати говоря, с Нэшем, с Нобелевским лауреатом. А потом такой мальчик или девочка пореже заболевает шизофренией. И вот тогда становится понятным, что те великолепные задатки, высокий интеллект, очень большие способности, они не могут быть реализованы, поскольку негативные симптомы болезни берут свое. И апатия, безразличие, отсутствие эмоциональности, отсутствие мотивации не позволяют потенциалу реализоваться. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, есть очень много людей, безусловно, выдающихся и очень способных, гениев, которые, конечно, шизофренией совсем не страдают.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Перед тем, как приступить к следующему вопросу, мы уже час находимся в эфире, дадим передохнуть немножко нашему гостю. И несколько объявлений, как всегда, озвучим. И первый из них, я благодарю всех, кто смотрит сейчас стрим. У нас больше 450 человек. Очень приятно. Огромное спасибо. Если вы по какой-то причине не поставили лайк, то сделайте это. А если вам что-то не нравится, нажмите дизлайк. Если вы смотрите в записи, тоже сделайте и то, и другое. И оставьте комментарий, почему вам нравится или почему вам не нравится. Это всегда помогает. Любая активность помогает развитию канала. Также помогает развитию канала, естественно, подписка и нажатие на колокольчик, выбор пункт меню «Все» и так далее. Вы не пропустите ни один наш ролик. Это и вам хорошо, потому что все видео будут, которые появляются на нашем канале, у вас в первую очередь выскакивать. И об этом чуть позже расскажет Георгий, собственно, какие видео вас ожидают. Ну и нам хорошо, потому что, опять же, это сильно YouTube понимает, что да, это интересно, а значит, это нужно поддерживать и продвигать. Так что имейте это в виду. Благодарим всех тех, кто поддерживает данный конкретный стрим при помощи суперчата или ссылки, которая имеется в описании. Она также сейчас в чате появится. Используйте ее, если хотите, чтобы ваш вопрос был задан обязательно в порядке, потому что мы зачитываем такие вопросы в самую первую очередь. И спасибо вам еще раз огромное за подобную поддержку. И отдельная благодарность тем, кто нас поддерживает на Патреоне и является спонсором нашего канала. Такая поддержка крайне важна для нас. Она и позволяет подобные стримы проводить, друзья.
2: А я добавлю, что за лучшие вопросы, которые вы задаете, мы дарим футболки. Авторов лучших вопросов выбирают наши гости. Ведущий предыдущего нашего стрима, египтолог Максим Лебедев, пока еще не выбрал двух победителей. Мы их огласим на следующем стриме. А я пока назову, каких эфиров стоит вам ждать на следующей неделе. Какие замечательные видео и стримы мы для вас приготовили. Вот про среду пока ничего не могу сказать, тема еще уточняется. А в четверг, 3 июня, на канале Anthropogenes.ru выйдет уже 12-й эпизод форума «Ученые против мифов 14», доклад «Масоны и Сальери против Моцарта. Мифы и не совсем мифы о солнечном гении». И спикеры, замечательные искусствоведы, доктора искусствоведения Ирина Суситко и Павел Луцкер. А в роли вредного оппонента выступил автор и ведущий программы «Родина слонов» и редактор журнала «Прошлое» Михаил Родин. В четверг на канале Anthropogenes.ru. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. А в субботу, 5 июня, вместе с заведующим сектором античной археологии Государственного Эрмитажа и руководителем российской экспедиции, которая копает в районе Везувия в Италии, Александра Бутягина, мы совершим экскурсию по античной коллекции Британского музея. Это уже вторая часть этой экскурсии. Очень интересно будет. Скорее всего, это будет на канале Anthropogenes.ru. Так что подпишитесь на наш канал. А форум «Ученые против мифов» у нас состоится 19-го, вот я сейчас покажу пальчиком здесь баннер, где он у нас, вот, 19-20 июня, суббота-воскресенье, часть форума вы сможете, счастливчики, живущие в Москве, и те, кто туда приедет, могут еще попасть в зал, для этого нужно срочно зарегистрироваться, потому что билетов очень мало, в связи с нормами нынешними и эпидемиологической ситуацией, мы должны сажать людей в зале через одного. Но если вы живете далеко, вы можете зарегистрироваться на онлайн-трансляцию. И это можно сделать даже бесплатно и смотреть отличным качеством. А вот я знаю, что Виталий и его коллега Петр Стерликов приготовили новые камеры, новые объективы, и качество картинки должно стать еще лучше. И, кстати, на этом форуме в первый его день второй доклад 19 июня, это доклад Юрия Павловича Сиволапа, посвященный алкоголизму. И еще одна хорошая новость. Вот футболки форумов наших раньше можно было купить только непосредственно вот, зарегистрировавшись на форум. Вне форума это было сделать практически невозможно. Разве что выиграть за лучшие вопросы на наших стримах. А сейчас у нас появился, благодаря партнеру нашему новому, точнее не совсем новому, уже довольно старому, интернет-магазину Gen.ru, они сделали отдельную витрину у себя в своем магазине, где есть футболки, толстовки, сумки и еще всякое разное должно появиться. И с символикой форума «Ученые против мифов», и с символикой Anthropogenes.ru, и еще замечательными картинками художника Олега Добровольского. Он рисовал комиксы в стиле Love Is на тему различных сюжетов из жизни первобытных людей. Вот эти, насколько я знаю, этот мерч должен появиться в понедельник. Все ссылки сейчас появляются в чате, либо в описании к этому ролику. Если, да, Виталию нечего добавить, то мы можем перейти.
1: Я могу добавить про наш Инстаграм, и у проекта антропогенез.ру имеется, и у проекта лаборатории ночных видео имеется. Если у меня в Инстаграме что-то порядка 700 подписчиков, то у антропогенеза сколько, Григор? 8?
2: Да скоро 10 тысяч будет.
1: Скоро 10 тысяч подписчиков. Присоединяйтесь, регулярно что-то интересное появляется. Ну, а мы продолжаем тогда с вопросами. И следующий вопрос Юрий Павлович задает. Лучеротта-ла. Вот такое имя. Если шизофрения может развиться и без генетической предрасположенности, то можно ли говорить о профилактике шизофрении?
0: Ну, надежной профилактики, к сожалению, не существует. Но при наличии некоторых условий можно снизить риск этого заболевания. Ну, во-первых, конечно, вот гнет генетически он не абсолютен, но если мы у пациента с некоторым риском развития этого заболевания исключим, в частности, вот тяжелые жизненные невзгоды, серьезные стрессы, то таким образом, да, мы можем уменьшить риск развития болезни. Если у него не будет в жизни травмирующих ситуаций, если он не будет курить марихуану, кстати говоря, если у него будет употреблять алкоголь, то у него тоже риски снижаются. Да, да. Но, увы, добиться полного, к сожалению, обнуления риска невозможно. Но, хотя я не исключаю, что там ученые что-нибудь придумают в ближайшие десятилетия, там появятся какие-то способы генно-инженерно это повлиять. Ну, хотелось бы на это надеяться.
1: Спасибо. Спасибо. Семен Яковлев задает следующий вопрос. А как вы относитесь к месту шизофрении в современной культуре? Что могут об этом сказать слова «шизоид» и «шиз»?
0: Ну, пожалуй, скорее концепция шизофрении и то, что с ней связано, вот этот ореол, который вокруг нее существует, такой притягательный, он оказал влияние на культуру в середине прошлого века. В наше время это не слишком, на мой взгляд, проявляется. Ну, хотя, да, конечно, поскольку в любом случае заболевание непонятное, заболевание притягательное, заболевание, которое и отталкивает, и пугает одновременно, да, это привлекает внимание, в том числе и людей искусства. Да.
1: Спасибо.
2: Миядзава поддерживает стрим и говорит: из лекции на УПМ я правильно понял, что психоз – единственный верный признак шизофрении, и что кроме агрессии является обычным для нее, для ее проявления.
0: Ну, агрессия не является симптомом шизофрении. Мы видим агрессию часто у людей совершенно здоровых. Вот там хам трамвайный толкается в транспорте, вот есть агрессивность, это же не шизофрения. Это область психологии. Да, пациенты с шизофренией могут быть агрессивными, если у них развивается параноидный психоз. Нередко это бывает и при других психотических расстройствах. Это бывает при паранойе. Но вот французский психиатр Лосек называл это преследуемыми преследователями. То есть человек кажется, что его преследуют, он, обороняясь, начинает преследовать других людей и может даже там причинять серьезный вред их здоровью, он может даже убить того человека, который начинает своим обидчиком, либо преследователем. Он таким образом себя защищает. Похожие вещи бывают при белой горячке. Когда пациенту в психозе кажется, что на него нападают, он, обороняясь, защищая свою жизнь, может кого-то убить. Да, это возможно. Но вообще агрессия как таковая не является симптомом шизофрении. Кстати говоря, агрессия, раздражительность, агрессия могут быть симптомами депрессии. И так порой это проявляется, имеет такие вот атипичные проявления. Но вот животной брутальной агрессии проявлялась, в частности, вот, депрессия у знаменитый американский боксер, вот Майк Тайсон, да. Он был просто злобным животным, пока ему по приговору американского суда не было назначено обязательный прием антидепрессантов. И тут он сделался почти чеховским интеллигентом. Ушла его животная агрессия. Стал нормальным парнем.
2: Интересно, стал бы ли бы он чемпионом мира в супертяжелом весе в 18 лет, или когда это было, в 17, если бы он сразу начал принимать антидепрессанты?
0: Ну, вот это трудный вопрос, да.
2: Да. А вот Софья Кей спрашивает, как помочь человеку, который не понимает, что болен?
0: Очень сложный вопрос. Не знаю на него ответа, но да, бывают случаи, когда пациенты, что называется, не критичны к своей болезни, когда они хотят признать ее факт, не видят его себя, и они не идут к врачу. Но если заболевание представляет собой социальную опасность, если пациент представляет угрозу для себя или для окружающих, для себя это, ну, в том числе, суицидальность, тогда, к сожалению, общество и медицина вынуждены идти на такие неприятные шаги, как недобровольное лечение, и тогда может приехать бригада скорой помощи, тогда человек помещается в психиатрическую больницу без его желания, потом проводит специальное заседание суда, которое подтверждает правомерность такого действия, и пациент остается на лечении в клинике, лечит свой психоз. Либо суд признает неправомерное помещение в психиатрическую больницу, тогда человек отпускает домой, если там нет психоза, не было душевного заболевания. Ну да, вот иногда приходится, к сожалению, лечить принудительно. Но печаль этой темы, трагедия заключается еще и в том, что есть такие формы психических расстройств, которые не слишком поддаются лечению, и тогда получается, что и принудительное, недобровольное помещение человека в больницу не имело особого смысла, а это испортило отношения с родными. Сложная, больная тема, неоднозначная.
1: Спасибо. Так, Павел Гришаев задает следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, что такое паранойя и что такое психоз? В чем суть этих психических расстройств?
0: Паранойя – это синоним понятия бредового расстройства. Когда у человека есть либо бред преследования, когда ему кажется, что ему угрожают, его там жгут лучами, его обкрадывают, его хотят убить. Либо, наоборот, это бред экспансивный, бред величия, когда человеку кажется, что у него есть особое высокое происхождение, когда он там повелевает мирами, когда он является, правителем мира. Что касается психоза, то это, ну, можно сказать, разновидность психического расстройства. Психические расстройства можно, ну, с долей условности достаточно схематично разделять на два типа, на два этажа. Легкие формы – это так называемый невротический регистр, это неврозы. Когда у человека есть тревога, у человека есть страх, у человека есть там какие-то опасения, или у него есть депрессия. Это вот невротический регистр. Это часто лечится амбулаторно. Это, не, как правило, не создает социальной опасности. Человек сам страдает от своей болезни, ну, допустим, от своих страхов или от своей депрессии, от своей тревоги. И это, как правило, не требует помещения в психиатрическую клинику. И такой человек с тревогой, с депрессией, он, ну, не несет на себе печать своей болезни, то есть окружающим не видно, что он психически нездоров. Он только об этом может рассказать своему доктору, и тогда будет видно, что да, вот у него есть болезнь. А что касается психоза, то это совсем другой уровень, так называемый психотический регистр, когда резко меняется в болезненную сторону восприятие окружающего мира и свое место в этом мире. Ну, вот, допустим, бред преследования, или когда человек кажется, что он является игрушкой в руках инопланетян, это психоз. И это, как правило, бывает заметно окружающим, и это требует обязательного лечения, и это, как правило, лечение в психиатрической клинике. Острый психоз надо лечить в клинике, надо лечить амбулаторно, в больнице. Лечить пациента на дому довольно рискованно. Скорее всего, он не будет принимать лекарства. Ну и вообще, когда мы говорим о лечении острого психоза, в том числе психоза паранояльной структуры, то мы даем сильнодействующие препараты, нередко в высоких дозах, и надо следить, что происходит с переносимостью, нет ли побочных действий, но чтобы не было угрозы жизни нашего пациента.
2: Спасибо. Спасибо. Румяный пирожок спрашивает. Бар можно перепутать с шизофренией? Им как-то модно нынче бравировать, особенно в теме борьбы со стигматизацией.
0: Ну, бывает такое сходство, иногда приходится там разграничивать. Вот к нам приходит пациент, у него есть психоз, и что это? Это острая шизофрения или это острое проявление биполярного расстройства? выделяют еще так называемое шизоаффективное расстройство, которое сочетает в себе и черты шизофрении, и расстройство настроения. Либо мания, либо депрессия. И в самом деле, вот при шизоаффективном расстройстве что-то бывает от БАРа, то есть от биполярного аффективного расстройства, что-то бывает от шизофрении. И не всегда эти, возможно, эти состояния разграничить.
2: Спасибо. И Майк Риббелскам спрашивает. Если человек с диагнозом шизофрения отказывается агрессивно от приема лекарств, ее состояние постепенно ухудшается. Есть ли способ поставить этот прием на контроль?
0: Ну, как я уже говорил выше, наверное, нужно ставить вопрос о недобровольном лечении. Либо все же пытаться мотивировать пациента, иногда это удается. Чем не обязательно должен мотивировать врач, иногда хороший психолог это может сделать. Либо просто человек, который обладает даром убеждения. Вот переговорщик, который уговаривает террориста пустить заложников, вот он умеет убеждать. Вот он, наверное, может быть полезен в такой ситуации.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Виталик, тебе читать это имя.
1: Да. Я не уверен, что я справлюсь с этим, но тем не менее. Aus Gizenschnette Deutschkinnetste. Я надеюсь, что я никого не оскорбил этим. Возможно ли убрать симптомы шизофрении не медикаментозно, видимо, медикаментозно?
0: Видимо, медикаментозно. К сожалению, нет. Есть вот невротические расстройства, условно говоря, невротические. То есть, есть, к примеру, нетяжелые формы панического расстройства или генерализованной тревоги или депрессии, которые можно устранять средством психотерапии. Можно устранять с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Есть формы депрессии, которые можно лечить транскраниальной магнитной стимуляцией, то есть применять биологические способы. Есть формы депрессии, кстати, тяжелые, которые лечатся электросудорожной терапией, как бы это страшно ни звучало. А шизофрении, кроме как антипсихотиками, лечить особенно, увы, нечем. То есть совсем нечем.
1: Спасибо. Спасибо. И следующее имя попроще. Люся Камилова. Есть ли связь между деменцией и шизофренией, и кого больше по статистике, мужчин или женщин шизофреников?
0: Прямой связи между деменцией и шизофренией нет. Что касается мужчин и женщин, среди пациентов шизофрении они распределяются примерно поровну. Женщины в целом болеют шизофренией чуть полегче. У женщин чуть попозже заболевание развивается. То есть, по международным данным, сейчас по данным США, мужчина заболевает шизофренией в среднем 23 года, в среднем, хотя обычно бывает чуть пораньше. Женщина в среднем 26 лет. У женщин почаще бывает параноидная форма шизофрении, вот та самая, которая с вредными галлюцинациями, и как бы это ни странно звучало, та самая, которая наиболее благоприятна из всех форм шизофрении. И в целом у женщин заболевание протекает получше, но, видимо, все-таки вот Всевышний на их стороне. Женщин жальче.
2: Влияет ли шизофрения на религиозность? Спрашивает Николай Смолянинов.
0: Ну, бывает бред религиозной окраски, бывает бред виновности и греховности, который легче возникает, в частности, в христианских конфессиях, чем в других религиозных конфессиях. Но вот описанный психиатрами прошлого бред виновности, который часто носит религиозную окраску, вот он как раз нередко базируется на христианской концепции первородного греха, когда человек с бредным психозом начинает себя обвинять в несуществующих грехах. Ну да, может бред приобретать религиозную окраску. Это бывает не только при шизофрении, это бывает при тяжелых психотических формах депрессии. Но впрямую я бы не сказал, что шизофрения способствует религиозности, либо наоборот, религиозность способствует шизофрении. Но это разные вещи.
2: Спасибо. И как раз следующий вопрос задает зритель с ником Иисус Христос. Бывают ли психические заболевания у приматов или других животных, спрашивает нас Иисус.
1: Спрашивает нас приматов Иисус Христос.
0: Ну вот, экспериментальными исследованиями удается вызывать у животных, вот у млекопитающих, у грызунов в частности, вызывать состояние очень похожее или аналогичное депрессии и тревоги. Шизофрении пока не получается. Ну и слава Богу, не выходит.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, следующий вопрос задают Рилим Шаякорт. Наверное, так. Влияет ли прием антипсихотиков на продолжительность жизни?
0: О, потрясающий вопрос. Вот смотрите, антипсихотики нужно давать по делу. Прием антипсихотиков – это один из факторов возрастания риска преждевременной смерти у пациентов с болезнью Альцгеймера. И вот если бы пациенту с болезнью Альцгеймера давать антипсихотик, а эта мера вынуждена, если им что-то давать, этим пациентам, то давать антипсихотик с хорошим профилем переносимости и в очень небольших дозах, и только симптоматически тогда, когда пациент, например, возбужден, он галлюцинирует, потом от антипсихотика нужно уходить. Так вот, если давать антипсихотики слишком широко, без должных оснований завышать дозу, то да, в самом деле мы можем довольно быстро истребить поголовье людей с болезнью Альцгеймера. И вообще людей пожилых, людей с деменцией. Что касается шизофрении, то были весьма любопытные работы в Финляндии, которые показали, что даже самая скверная, самая неудачная нейролептическая терапия, она уменьшает смертность в популяции пациентов с шизофренией. Ну, в первую очередь, потому что все-таки какая бы плохая ни была нейролептическая терапия, мы убираем психоз или смягчаем его проявление, и мы убираем у пациента голоса, которые говорят ему «убей себя». Убираем императивные галлюцинации. Но опять-таки, если нейролептическая терапия неудачна, то мы, с одной стороны, можем уменьшать суицидальность, уменьшать риск преждевременной смерти, а с другой стороны, за счет побочных действий препарата, за счет того, что они вызывают метаболические нарушения, но часто вот повышается уровень глюкозы, повышается уровень нейтральных триглицеридов и холестерина, мы способствуем тому, чтобы у наших пациентов либо возникали, либо прогрессировали, ухудшались такие болезни, как сахарный диабет второго типа, как коронарная болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца, или другие сердечные и обменные нарушения. И вот за счет этого можно способствовать как раз преждевременной летальности. Поэтому здесь очень важно выбрать золотую середину, то есть подобрать при шизофрении такую терапию антипсихотиками, выбрать такой препарат и в такой дозе, чтобы уходила психотическая симптоматика, чтобы наш пациент не наложил на себя руки, и при этом, чтобы мы не причинили вред его физическому здоровью, который мог его, и не сведем его в могилу за счет вот побочных действий.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: ЛК следующий вопрос задает. Как вы относитесь к теориям антипсихиатристов вроде Купера и Фуко?
0: С уважением отношусь к этим теориям. Чем больше мы, психиатры, совершаем ошибок, тем больше мы подбрасываем хвороста в костер антипсихиатров. Но вот есть была такая любопытная фигура, знаковая фигура в американской психиатрии, в мировой антипсихиатрии. Был такой Томас Сасс, сам психиатр, выходец из Венгрии, из Будапешта, а он в Америке. Он был яростным, скажу даже, оголтелым антипсихиатром, сплошь и рядом был неправ, сплошь и рядом был необъективным. Но он считал, что душевная болезнь – это вообще миф, это выдумка общества, которое таким образом стигматизирует неугодных этому обществу. Но в основе действий и вообще всей активности, всей жизни Томаса Сасса лежали, конечно, гуманистические посылы. И жизнь его была подвигом, пусть он даже был совершенно сплошь и рядом неправ. Но он стоял на стороне пациента психиатрической клиники, защищал их интересы. И, видимо, именно поэтому он, несмотря на то, что он был врагом психиатров, он был почетным, пожизненным членом американского психиатрического общества. Надо уважать своих врагов, если они ведут себя достойно. Вот это вот тот случай, когда да, враги ведут себя достойно. Ну, не враги, а оппоненты наши, антипсихиатры. Часто они бывают, конечно, неправы. Но это, знаете, как любые люди с приставкой «анти», если мы что-то делаем не так, то неизбежно возникают люди, которые пытаются этому противодействовать. И, конечно, хорошо, когда вот психиатрия, как, наверное, никакой другой раздел клинической медицины, требует контроля со стороны общества, со стороны граждан. Если наши психиатрические клиники будут предельно прозрачны, открыты для людей, если мы будем в наших лечебных подходах основываться на строго научных основаниях, то тогда, конечно, будем давать меньше поводов для того, чтобы антипсихиатры нас в чем-то обвиняли.
2: Спасибо. И Елена Македонская спрашивает. 47-48 лет, забывают слова. Есть повод для беспокойства? Если да, то к какому врачу?
0: Я бы начал с невролога, потому что когнитивный дефицит, когнитивное нарушение, нарушение памяти и внимания, это все-таки, как правило, неврология. То есть прийти к хорошему неврологу, сделать, наверное, МРТ. И опять-таки надо смотреть, где делать. Не везде это можно сделать. Надо, во-первых, нужно сделать на нормальной аппаратуре. А самое главное, нужны еще хорошие глаза доктора, который сидит и который сможет правильно оценить то, что было получено в ходе исследования. Ну, а с другой стороны, возможно, человек просто переутомился. У нас довольно небольшая оперативная память. Мозг щадит себя и поэтому держит в оперативной памяти не очень много информации. И бывает так, что человек припоминает какое-то слово только потому, что у него слишком большие нагрузки, а болезни никакой у него нет.
2: Спасибо. Человек с ником «Извинись, дурачок» спрашивает. Затворничество много лет, отсутствие желания делать даже небольшие планы по нужде какие-то, плакать не хочется, плохая память, хочется удовлетворять только примитивные потребности. Это депрессия?
0: Ну, похоже. Похоже, надо смотреть.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос задает Ксения Ким. А что будет с человеком при шизофрении, если он не обращается к врачу и избегает врачей?
0: Ну, будет неблагоприятное течение болезни, будет ухудшение социальной адаптации, будет отрицательный социальный дрейф. Хорошего не будет ничего, скорее всего.
1: Спасибо. И как командор, хотел бы спросить про казанского стрелка. То, что он себя богом назвал, это может быть признаком шизофрении?
0: Это может быть признаком шизофрении, да. Но хотя вот феномены стрелков я бы не стал сводить к шизофрении. Очень часто это люди, которые затравлены. Это очень часто бывают жертвы буллинга. И очень часто поведение стрелков, вот этих вот массовых школьных убийц, оно лежит не столько в сфере психиатрии, сколько в сфере психологии. То есть люди, которые идут на такие преступления, это часто люди, которые шизофренией не страдают, и вообще они не очень-то, можно их отнести к категории людей с психическими нарушениями.
2: Спасибо. Лючертола спрашивает. Интересно было бы узнать о том, какие исследования сейчас проводятся учеными. Может быть, какие-то открытия, высказанные интересные предположения и прочее. Я так понимаю, что все-таки о вашей сфере речь идет, а не вообще о науке в мире.
0: Очень много исследований проводится, конечно, по всему миру, особенно в Америке. В Америке очень много денег, и поэтому там постоянно выделяются там, десятки миллиардов долларов на исследования в медицине, в том числе и в психиатрии. Проводятся исследования на животных, проводятся нейробиологические исследования, проводятся прижизненные мозга пациентов с шизофренией. Очень много работ проводится в самых разных направлениях, да. Порой это бывает полезно, порой возникают некоторые очень такие практически значимые открытия. И тут, конечно, очень большую роль, большое значение имеют исследования фармакогенетики. То есть, вот, если есть какой-то ген, который отвечает вот, за развитие некоторых заболеваний, и этот ген может, его полиморфизм, разные аллели этого гена, они могут объяснять то, что некоторые пациенты являются респондерами, они отвечают на действие антипсихотика или антидепрессанта или другого лекарственного средства. Если у нас есть возможность сделать пациенту такое генетическое исследование, то мы можем предвидеть, вот данный препарат подойдет ему, или не стоит тратить время и деньги на то, чтобы этот препарат пациенту назначать, он ему не поможет, а, скорее всего, только вызовет побочные действия.
2: Спасибо. Андрей Цыбин спрашивает. Скажите, пожалуйста, люди, больные шизофренией, при общении друг с другом могут найти общий язык? И если да, то насколько он им менее или более понятен, чем разговор больного со здоровым?
0: Ну, я не думаю, что тут есть какой-то общий язык, который позволяет нашим пациентам сближаться друг с другом. Другое дело, что они сейчас находятся в довольно изолированной среде, в герметичной. И знакомство у них происходит именно таким образом. Но вот я недавно проводил клинический разбор в первой психиатрической больнице московской, в Алексеевской, которая раньше носила имя Петра Петровича Кащенко. И вот там пациент, с которым я говорил, у пациента шизофрении, вот он рассказал, что у него есть знакомая девушка, с которой он познакомился в психиатрической клинике, она тоже психически нездорова. То есть, когда человек подолгу лечится в психиатрии, ему просто не с кем бывает знакомиться. Вот отсюда возникает такая вынужденная избирательность. Хотя были такие довольно любопытные зарубежные исследования, которые говорили о том, что при шизофрении существует так называемая ассортативность браков. То есть, вот сам деле люди находят друг друга, и они

0: находясь в психиатрическом. Терафенона может...
1: Тонкий меринос. Он денег стоит, но он и кроме поиска может использоваться в повседневной жизни там как угодно. А если это хороший меринос, то он живет достаточно долго. Значит, чем хороша шерсть? Все знают, что шерсть греет, будучи мокрой. Вот, за счет того, что волокна полые внутри. Вот. Технология производства полотна для термобелья сейчас очень хорошая. То есть она намокла, да, она намокает, влаги берет больше, чем синтетика, потому что это естественный материал. Но и при этом отдает его также нормально за счет того, что волокна тонкие, прилегает плотно, за счет тепла тела оно уходит. То есть если брать, например, современный меринос или тельняшку, то тельняшка – это смерть сразу. Вы ее никогда не высушите, кроме как в сушильной палатке. Это вот там на заре можно ходить, понимаешь, когда человек привязан к связи, сидит, да, он там может одеть на себя толстую тельняшку, там свитер верблюжий, вот, и сидеть спокойно на одном месте, как бы делать свое дело. Но если ты в движении, не, это жопа. А по поводу обуви, по большому счету любая. Главное, чтобы ноге было комфортно. Потому что если мы применяем там мембранный носок либо полиэтиленовый пакет, то у нас уже вопрос там наличия и отсутствия мембраны в этой обуви, он особо не заботит. Но если она неудобная, то она будет натирать натертые ноги, все, лису можно пристрелить, она бесполезна.
2: По поводу высоты ботинка, что скажешь?
1: Лучше высокий, но как минимум, чтобы косточку закрывал. Потому что... если нет гамаш, то туда будет сыпаться всякая фигня в лесу. Вот. А если есть гамаши, не будет сыпаться. Но тогда вот эта фиксация голеностопа, она будет не очень хорошей. А лес – это поверхность неоднородная, поэтому одно неосторожное движение – и все.
2: Многие люди... видя сейчас доступные там в Триале, во многих магазинах клевые высокие горные ботинки Альп-индустрии и так далее, не обращают внимания на то, что у горного ботинка подошва не гнется от слова совсем. Он такой, по камням скакать. И то, что... зато мы теперь знаем опытным путем на вот этих людях то, что через 15, особенно через 20 километров в лесу, они прям очень печальные. Оказывается, подошва должна гнуться чуть-чуть.
1: То есть альпинистский ботинок покупать не надо.
2: Вот, да.
1: Пришли, померили, вот так вот взяли его, опа, играет. То есть тяжелый трекинг, есть такой мощный кожаный ботинок с обрезинкой, там тяжелый трекинг такой. Вот. Его еще можно как-то использовать, потому что он все равно немножечко эластичен. Вот. Но это я бы рекомендовал там здоровым парням, которые просто как лоси ломят, он наступил там на ветку, ветка полетела, неважно, куда ногу ставить. Вот. Но ни в коем случае не барышням, потому что, реально, икра забьется и будет очень больно.
2: Ты можешь какую-то марку рекомендовать? Идите туда, и вот это будет хорошо.
1: Я могу сказать, что не стоит внимания... Внимание не стоит дешевая обувь а-ля милитари.
2: Захоронил все берцы.
1: Нет. Я сказал дешевая обувь а-ля милитари. Берцы берцам рознь. У меня вон батесы американские, кожаные до сих пор живы. Нормальный ботинок. А вот дешевые, у нас там был член команды, он шел в белорусских военных ботинках. Джангловых, нормально, через 7 дней он их просто оставил, и все. Потому что дальше в них идти нельзя было.
2: Вопрос к куртке. Мембраны или нет?
1: Нет, скорее всего. Потому что, лучше пончо носить с собой. Реально, при движухе, не будет выводиться со скоростью поросячьего визга это все. Там мембрана, надо уметь ловить баланс, и температурный режим должен быть соответствующий. Поэтому лучше софтшелл и там под него термуха флит.

0: низко одета. Вот. А сверху, если дождь пошел, то понча. Вот та тонкая, прекрасная понча. Вот если есть похожие по крою, потому что есть пончо, у которых вот здесь вот пуговицы, это ересь. Оно должно вот так одел на себя, руки вытащил, и все, и будь здоров, не кашляй. Оно вентилируется за счет того, что ты идешь, под него можно там рюкзачок засунуть. У тебя нет варианта того, что ты цепанулся, и у тебя здесь это все расцепилось. То есть оно такое целиковое. Я даже один раз шквал пережидал в нем, просто так сел, закрылся, капюшон натянул, винтовкой расперся, сидел там внутри, курил, как в домике. А надо мной там вихри враждебные явились, и дождь лупил. Ничего, посидел, все, шквал прошел, вылез, пошли дальше на лагерь. В этом плане пончо, оно удобнее. Плюс пончо можно использовать как подстилку, пончо можно завернуть там страдальца, из пончо можно при желании и умении там носилки соорудить. Вот, оно достаточно крепкое. То есть такой универсальный прибор.
1: Перчатки. В чем минус? Многие привыкли ходить без, но когда ты в октябре-ноябре постоянно лезешь через завал, омерзительное вот это вот ощущение, ну, у тебя постоянно мокрые ветки, часть коры остается на руках, естественно, и ты охлаждаешься через руки, короче. Для меня есть решение, и если посмотреть твой YouTube-канал, я так понимаю, что для тебя это тоже часто решение, Механикс называется.
0: Ну, вот сейчас я брал механиксы вентилируемые, их хватило на 6 дней.
1: Не так
0: по
1: мало.
0: По перчаткам есть два решения. Есть дешевая и недешевая, будем так его называть.
1: Так.
0: Дешевая – это перчатки с пупырышками, обычные ХБшные. Берешь пачку, в рюкзак кидаешь, пошел, одел на себя. Идешь, излохматились, все. Снял, положил, одел сухие, дальше пошел. Это дешевое. Дальше идем по возрастающей. У сплава совершенно бешеный диапазон перчаток. Вот. Просто начинаешь дыч-дыч-дыч ходить и мерить. В Декатлоне есть шикарные перчатки из софтшелла. Я их купил пар, наверное, 5, я в Арктику в них ходил. А так, перчатки – это расходник, поэтому... Но они должны обязательно быть, потому что неважно, как ты себя чувствуешь, даже неважно, как это все дело охлаждается. Ты работаешь в лесу, ты работаешь с поверхностями грубыми, и существует 50% вероятность того, что ты можешь занести себе инфекцию под ногтевую пластину. Это по норице сходу.
1: Да.
0: Перчатка – это средство защиты. А не дай бог, если какая-то ссадина, и ты без перчаток пошел, все. Это вот, начиная от того, что это будет больно, и заканчивая 24 часа, и закопали. То есть к этому надо относиться очень аккуратно. Я работаю всегда в перчатках. В лесу, в тундре, вот в джунглях я вот не люблю, чтобы у меня руки были. Если я работаю без перчаток, я постоянно руки мою. Вот. На охоте так я вообще, с утра я ходил, вечером снял.
1: Угу.
0: В армии народ просто говорит, все, я говорит, сплю в них, ем в них, только говорит, в носу неудобно ковыряться, толсто не пролезает.
1: Надо делать тренировки.
0: Руки должны быть защищены всегда, иначе ты перестаешь быть боевой единицей.
1: Идет дождь, еще что-то. Чем мы закрываем горло? Потому что есть много разных версий вот этой истории. Ничего не надевать, разные бафы и так далее. На мой взгляд, какая-то защита здесь тоже должна быть, потому что это, ну, как минимум мы предохраняемся от простуды, а как максимум это такое средство ветрозащиты, от веток и так далее.
0: Ну вот, по моему опыту, простуда идет от ног.
1: Ну да.
0: Та простуда, которая здесь, она идет от ног. А использовать в качестве защиты горла, маски, там, всего чего угодно, это баф. Разновидностей навалом, вот сейчас сплав сделал, там, дикое количество. Вот. И вообще, как бы, надо найти кого-то, кто сделает отрядные рыжие бафы. Вот, их можно использовать и как шапку, и как это, и как жгут, и как точку крепления носилок, потому что ничего перекрутил, вот у тебя есть жгут, ты можешь каким-то образом там скрутку поставить и из четырех бафов собрать, четырех палок собрать носилку. Вот. То есть это вот и вариант, он такой универсальный, вполне я с тобой согласен, что он имеет право на жизнь.
1: Шапку?
0: Шапка только Polartec, только флисовая. Никаких экспериментов. Ну, зимой, либо поздней осенью, тот, кто на штабе, тот может экспериментировать там и все прочее. Вот. Кноры надо вообще дать такую с большим рыжим помпоном, чтобы ее видно было. Да. А так, только флис. Я люблю вот эти американские шапки морской пехоты. У меня их две штуки есть. Я натянул на уши, она достаточно глубокая. Значит, почему именно флис, Polartec, никакая не шерсть? Потому что отсюда очень много влаги идет. И туда очень много влаги попадает. Вот шерстяная реально начинает напитываться, она толстая, ты ее отжимаешь, надеваешь, неудобно. Полоровую шапку я вот просто вот пока перекуриваю, я подмышку засунул, она у меня высохла. Или я ее отожму, напялю, она будет работать. То есть идеальный вариант. Вот просто реально идеальный вариант. Вот. Ну и соответственно, чтобы тебя было видно, берешь просто жилет и все. Пока, как говорится, мы не сделали отрядного жилета унифицированного, то обычный жилет, который в машине лежит, у меня их там лежит там 5 штук, 4 штук, плюс еще отдельно там еще где-то. Можно рыжий, можно желтый, как угодно. Можно на спине написать там «Лиза Алерт», «Спасатель», фамилию твою, чтобы тебя со спины быстро было видно. Но это вот система идентификации. Надел, все, ты на работе.
1: Про оснащение. Вот ты сейчас шел с 66-м гармином. У нас 66-х в отряде... ну, если и есть, то, короче, по минимуму. Что скажешь?
0: Слушай, ну, у него шикарная функция засыпания. Вот. То есть он дня через 25 секунд засыпает, а трек продолжает писать. Вот. И за счет этого он очень сильно экономит аккумулятор. Вот я сейчас шел за 7 дней, и я один раз только поменял. И то есть у меня чик подозрение, что просто аккумуляторы какие-то ложовые были. Ну, батарейки свели. А так он все пишет, все нормально. У него есть трабл, это технические окна. Вот, выводится, ну там выводится там уровень БТ, азимут, направление, время захода солнца, вот эти. Я ими пользуюсь, они мне нужны. Вот. А они занимают треть экрана. Понятно. То есть, если бы они их чуть ужали, было бы хорошо. А так, в принципе, карта помещается. Можно их вообще убрать, если люди не привыкли ими пользоваться. Вот. А так, в принципе, 62-й, они все рабочие.
1: Нам нужен азимут на точку. То есть мы тоже не можем.
0: Значит, да, тогда это нужен вот эта СТ-шка. Любое, где есть компас.
1: Мы все обсудили, но мы не обсудили тему ножей. С чем ходить в лес? И так как Михаил большой специалист в этом вопросе, большая часть тех людей, которые ходят в лес, все-таки не... Ну, для них это не такой предмет, в котором они все понимают. Вот я, например, абсолютно дилетант в этом вопросе.
0: Первое. Нож должен быть у каждого. Это может быть перочинный нож. Вот. Но лезвие, как бы, сколько здесь? Ну, как минимум там 5 сантиметров-то точно. Ну, Виктор Инекс, обычный швейцарский вот этот офицерский нож. Но у каждого. Потому что нож – это инструмент. В первую очередь. Значит, брать с собой какие-нибудь там тесаки а-ля Рэмбо смысла никакого не имеет. Потому что максимальная работа, которую вы можете делать этим ножом, это сделать слеги для носилок. Вы не будете этим ножом отмахиваться от нападения незаконных вооруженных формирований. Вы не будете этим ножом прорубать завал. Сейчас. Вы не будете, соответственно, так сказать, убивать им там дикого зверя и всего остального. В 90% случаев будет происходить именно вот так. А по поводу завалов. Лучше всего, с моей точки зрения, использовать пилу складную. Либо вот такую вот как бы ленточную. Они тоже в Декатлоне продаются. Я и пилил, в принципе, нормальная пила. Там только эти держалки надо подработать чуть-чуть. Поменять веревочки, либо перевязать по-человечески. И заточить ее. Вот. А складная Лапландер, самая знаменитая складная пила фирмы Бахо, вот, совершенно спокойно. Почему? Потому что, чтобы рубить, нужен рычаг. То есть я вот когда работаю своим ножом, мне надо что-то срубить, я одеваю темляк на руку, выношу рукоятку практически сюда, и вот этими движениями как бы все обрабатываю. Очень трудоемкий процесс. Соответственно, если стоит проблема там дырку пропилить, то лучше это делать пилой, потому что пилой раз, пропилил, отбросил, пропилил, отбросил, а так резко. Самый простой вариант и самый удобный, как я считаю, это шведские ножи Мора. Они стоят в пределах там 1600 рублей. У него пластиковые ножны, рукоятка, они есть рыжего цвета, с рыжими ножнами, вот, буквально там вчера или позавчера смотрел. Продаются во всех сетевых магазинах ножевых. Вот. Его достаточно. У него не складывающееся лезвие. Им можно и сухпай вскрыть, и штанину взрезать, если надо оказать какую-то помощь. Им можно слегу срезать. Это будет, конечно, не так быстро, вот, как пилой, но можно это сделать. То есть им можно выполнять весь спектр работ. Ну, плюс еще там хлебушка порезать или еще что-то сделать. Даже от врагов отбиться можно, если ты умеешь. Вот. И самый главный плюс, он легкий. В зависимости от задач. У меня целая коробка ножей есть. Вот. Я их периодически выбираю в зависимости от того, что мне надо и куда мне надо. Вот сейчас я в джунгли ходил, у меня был складник, который у меня был все время в кармане. Я им пользовался. В Арктику я ездил, у меня было два ножа. Один висел на шее у меня, а второй висел на поясе, ну, рейдового костюма. То есть, когда я на снегоходе и в движении, у меня есть нож, который висит на костюме, а когда я там приехал на полярку, либо я в палатке нахожусь, я себя все раздеваю, у меня на шее висит вот такой маленький ножичек, Южный Крест, термит, по-моему, да, он называется. Вот, я его достал, и мне там какие-то хозяйственные дела надо сделать, там, хлебушек порезать или еще что-то. Вот, когда я на Камчатке, например, в экспедиции, у меня обязательно Виктор Инокс с собой, складник швейцарский, в котором обязательно должны быть ножницы маникюрные. Вот, и там большой нож, который у меня висит постоянно на поясе, которым я делаю все, начиная там от разбираю оленя и заканчивая там бочки вскрывая. То есть вот просто все делаю этим ножом постоянно. Ну, я тебе так скажу, у меня первый нож, нормальный, хороший, полноценный нож, появился в 6 лет. До этого у меня были такие мелкие всякие ножики, а так я вот, ну вот как что-то взял в руки, так вот с этого момента я с этим инструментом живу постоянно. Ну я без него не могу, я себя голым чувствую. У меня даже есть специальный ножичек, с которым я в самолетах летаю, он так хитро спрятан, вот, что его никто не может найти. То есть это инструмент. Поэтому исходим из того, нужен нож обязательно. Значит, почему в Виктор Инексе обязательно маникюрные ножницы? Кстати, тот, кто будет брать с собой, и тот, у кого есть. Потому что руки мокрые, грязь попадает, руки сохнут сами по себе. PH-фактор совершенно другой, нежели чем в квартире. Не дай бог заусенец на ногте. Любое действие со снаряжением зацепился, сорвал ногтевую пластину.
1: Вовремя стричь.
0: Сохнет. Да, за ногтями надо обязательно следить. Увидели заусенец, попроси, скинь клич там, девочки, у кого пилочка есть для ногтей, или у кого есть ножнички, убери. Потому что ты пойдешь, через километр ты начнешь снимать рюкзак, либо еще что-то делать. Цепанул, все, ногтевая пластина, это очень больно. Реально больно.
1: Все понятно, осталось... не представлять себе вот этот вопрос в штабе поиска. Брутальный мужик говорит: девочки, у кого есть пилочка для ногтей?
0: А я всегда так говорю, говорю: девочки, у кого пилочка для ногтей есть? Вот, и всегда мне дают, я так раз пилочкой все поправил и ушел. Нормально, а что? Лучше быть, знаешь, живым. Значит, у Южного Креста хорошие ножи. Они хорошие по соотношению цена-качество. А очень аккуратные. Правильные. Там до 7 тысяч рублей. Угу. Вот. А так где-то в пределах там 5-6, наверное. Но этот нож покупается на вот надолго, на не только на поиск, там и вообще как бы просто в лес ходить и все остальное. Можно и с морой ходить, но когда берешь в руки там хыч малый, и когда берешь мору, берешь в руки, маешь вещь. Он, южнокрестовские ножи, они больше, вот, особенно вот бушкрафтовая серия, вот, которую мы начинали с ними сколько, 3 года назад, по-моему, они для силовых работ. То есть там можно делать там боковое движение, можно какие-то силовые вещи. Мора это не сделаешь. Мора это вот чисто резать. Но он легкий. Я бы так сказал. Девочки, это мора. Угу. Легко, удобно, комфортно, можно там здесь на рюкзаке разместить, можно на поясе разместить. Вот. Мальчики по выбору, либо тяжелый нож, ну, силовой, если ты в этих ножах понимаешь, что тебе это нравится. Если тебе нужен просто инструмент, то просто мору берешь и все. Этого будет достаточно. Uh-huh. И складник швейцарский, ну, вот, как второй нож. В кармане для каких-то мелких работ, которых ты не сможешь осуществить. Потому что там и отверточки есть, и еще что-то есть. Ну, он такой.
1: По-твоему, важно знать или уметь поисковику?
0: Ну вот, навскидку, помимо ориентирования и работы с компасом, картой и навигатором, именно в таком разрезе компас, карта, навигатор. Я считаю, что поисковик должен уметь очень быстро развернуть лагерь, создать, просто собрать. Вот практический пример. Шла лиса, наткнулась, нашла, все, в эфир РНЖ, но там своими силами не могут. Пока там ждешь, пока ангел прилетит, либо пока группа подойдет и все остальное. То есть нужно очень быстро найти место, развести костер, оборудовать некое такое укрытие, разместить пострадавшего, вот, там, приготовить горячее питье. Просто на автомате все должно быть. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Раз, собрали, все, приготовили, и дальше сидите сколько хотите. Нужно уметь соблюдать темп движения и мониторить свое состояние. Потому что можно упереться рогом и сломаться. Вот, а можно идти поступательно, но при этом не теряя внимания. Особенно если это идет поиск прочесыванием, то есть это не работа на отклик, это когда нужно видеть след, смотреть и все остальное. То есть вот здесь нужно вот это вот. Вот. И пометуя вот эту лекцию, которую я читал для спецов, тренировать внимание. Я им там предложил, там, по-моему, кого-то мы искали, то ли котика, то ли зайчика. Вот. Есть такие специальные картинки. Ну, долго люди соображают. То есть это такая тренировочка, я тоже потом покажу, что это за картинка. Ну, знаешь, такая картинка бывает. В интернете их очень много. Куча всяких, и там найди кота среди собак.
1: Ну, понятно.
0: Да, вот это вот, кстати, очень хорошо вырабатывает алгоритмы. Угу. Я еще с удовольствием повторил бы свою лекцию, потому что у меня там до понимания некое пришло по поводу того, как смотреть. Первая помощь – это само собой. Как минимум повязки, пластыри, шины. Вот. Ну, сердечно-легочная реанимация, наверное, да.
1: Хотя первая помощь у нас очень неплохой такой курс, который внутри отряда развивается в течение длительного времени. Это специалисты, которые занимаются этим не один десяток лет, и вот они на заре сразу пришли в Лиза-Алерт, и он не стоит на месте, он постоянно растет. Вдруг оказывается, что, например, при наличии пульсоксиметра, что жгут так себе история, что косынки круче. Ну и так далее. В общем, первое, да, это, несомненно, там дико важно. Так, продолжаем.
0: Ну, я бы с удовольствием рассказал бы про средства сигнализации и способы подачи сигналов, потому что, ну, я считаю, что это нужно, что надо иметь с собой, особенно если поиск идет в взаимодействии с ангелами, угу. Если это все перетекает в сумерки, а не дай бог в ночь. То есть вот это бы попробовать, поотрабатывать, как бы посмотреть.
1: Да.
0: Что, подсветить место, указать, и все что-то такое вот нужно обязательно делать. Вот. Ну и плюс, чтобы они знали, каким образом себя обозначить, если вот совсем жопа наступила, а у тебя ничего нет. Помимо там, телефона, там, либо там крепящей радиостанции. Ну вот, как бы, ну и следопытство. Умение наблюдать. Вот, умение анализировать обстановку. Вот, вот это вот.
1: Следопытство – наша, наша не самая сильная часть, которую мы постоянно должны дотренировывать, потому что, ну, ты понимаешь, во многих лесных поисках, особенно по детям, этого очень не хватает. И это просто невероятно, как нужно. И мы, конечно, наверное, во всем этом списке нуждаемся. Регулярные истории обнаружили. Сейчас будем эвакуировать, но эвакуировать будем... Что такое сейчас? Сейчас это значит через 20 минут, часов и так далее. И действительно, нам надо обеспечить тепло найденному. Нам надо обеспечить ему условия, хотя бы чтобы он перестал охлаждаться на этот период. И чтобы для группы было более-менее там какие-то тоже адекватные условия. И действительно сейчас в автомате это не происходит. Многие старшие на это способны, стараются это делать, но это не автоматическая функция. И если это у нас будет в качестве такого базового знания, это будет очень круто. Из этого всего следует, что у нас с тобой огромное поле для деятельности.
0: Товарищ генерал, не надо меня родиной пугать.
1: Нет, мне очень нравится твоя боеготовность. И спасибо тебе за это большое, на самом деле, вот искренне, потому что...
0: У меня пришло время делиться. Оно пришло, в принципе, давно уже, там, 10 лет назад. Но сейчас, как бы вот я подошел к тому, что надо уже накоплено достаточно, надо это уже все раздавать. Потому что то, чем я занимаюсь, это напрямую влияет на человека, на его здоровье,
1: на его жизнь. Выживаемость влияет очень сильно. Вот ты сейчас сделал ролик для вот в YouTube ты повесил про воду. Важнейшая история. Да.
0: Пришло время делиться знаниями, потому что да. От этого зависит жизнь и здоровье людей. Поэтому я готов. Без проблем.
1: Это очень хорошо. И ну вот сейчас у нас должен был быть курс молодого бойца. Он должен был пройти весь апрель. И через него должны были пройти 140 человек из разных регионов. Приехавшие, они учатся на старших поисковых групп, на координаторов, на инфоргов, но этого ничего не будет, потому что карантин. При этом, при всем, мы попробуем что-то сделать удаленно, и часть вот даже того, что мы сейчас с тобой говорим, я включу вот курс, чтобы у них было, как минимум, там будет какая-то нарезка про одежду, да, минимально. Я тебе рассказывал, у нас мы периодически делаем, мы берем координатора, двойкой и теряем в лесу на там сутки плюс для того, чтобы у него было ощущение, кого он ищет, как этот человек себя чувствует. Потому что вот это вот изменение, особенно ночь без фонаря хорошо дает серьезное давление на психику, куча звуков. Они все страшные. Каждый из тех, кто звучит, конечно же, пришел тебя съесть. А ты здесь без фонаря. А вторая ночь совершенно по-другому. Уже нет таких нервов по этому поводу. В общем, вот это все, это же можно сделать с учетом с учетом того большого опыта, который у тебя есть, и те курсы, которые

0: пилотами, мы там 48 часов сидели.
1: Когда ты с НАЗом идешь сам, чем это отличается от твоего одиночного похода в Магаданскую область?
0: На охоте, когда я один охочусь, у меня рюкзак весит 25 килограмм, вот, и там есть все, включая электронную книжку, вот, читалку. А когда я с НАЗом иду, у меня это все весит 5 килограмм, и там даже пожрать практически нет.
1: Ну, понятно, то есть вопрос в отсутствии еды там в основном.
0: Ну, нет, в отсутствии снаряжения, то есть в носимом аварийном запасе есть... Средства обеспечения жизнедеятельности, вот, это там аварийный тент, это там грелки, это ножик, это может быть там рубило, это огниво, спички, вот, котелок и фляжка. Вот. А когда я иду, так у меня палатка, спальник, два коврика, джетбойл, еда, питье, какао, кофе, трубка, понимаешь, там... Вот, фляжечка с коньяком и все прочее. Я экстремальщик и не идиот, поэтому я люблю хорошо жить в условиях, создавать себе комфортную среду. А НАСА, он так для этого предназначен. Вот я сейчас ходил зимой, ну, пытался сходить, как у меня ничего не склалось, в полярную ночь на Кольском, в декабре. Вот у меня было аварийный мешок, пила, нож, котелок, термос, фонарь, аптечка и, по-моему, все. Книгоступ и ружье.
1: Это та история, когда тебе надо было преодолеть больше двадцатки по глубокому снегу.
0: Да, и когда колено у меня приказало...
1: Не, ну, между прочим, ты красавчик, потому что принять решение вовремя, да, не в середине маршрута, это круто.
0: Моя задача – это достижение каких-то целей, там, добыть зверя, произвести тренировку, добыть знания, там, провести тест элементов снаряжения. Все, я не буду совершать героизм. Я вот дошел, я переночевал, я проверил там определенный элемент снаряжения, посмотрел, как я, во-первых, себя чувствую в условиях темноты постоянной, 20 часов. Вот, как это все работает, все, я вышел, нес это все в список.
1: И как тебе, кстати, эта темнота?
0: Слушай, ну, мало, видимо, я там был. То есть, может, на длительных промежутках времени она будет давить на мозг. Так, в принципе, совершенно спокойно. Сумерки, ну, как бы снег же. То есть, он подсвечивается, ты не совсем... в темной комнате, там видно, куда ты двигаешься. По большому счету, это накапливается так же, как холодовая усталость. То есть, когда ты заскочил на сутки, на двое в лес, это одно. А когда там находишься неделю, вот, это начинает давить на мозг. То же самое в темноте. Все зависит от времени пребывания.
1: Холодовая усталость, что ты имеешь в виду?
0: К холоду, как Амундсен говорил, нельзя привыкнуть. Ты находишься в постоянном напряжении, у тебя дикий расход энергии на согревание. Вот. В конечном итоге ты устаешь, ты начинаешь, перестаешь бороться. Можешь просто заснуть и не проснуться.
1: Слишком большое утомление, да?
0: Да. А на холоде это копится, копится, копится. И ты тоже начинаешь.
1: Спасибо, дядя Миша, за такое...
0: Ты знаешь, когда ты сидишь в четырех стенах, вот это вот просто вот отдушина такая.
1: Друзья, спасибо большое за то, что вы нас смотрели. Все вопросы, которые у вас возникли по ходу, что касается одежды, что касается каких-то условий, как лучше двигаться, размещаться и так далее, про природную среду, все спрашивайте. Мы, наверное, включим второй выпуск ответы на те вопросы, которые вы зададите. Спасибо большое, что вы нас смотрели.
0: Спасибо большое зрителям. Если кому-то будет интересно, у меня есть ресурсы в Инстаграме, в Ютубе, в живом журнале.

0: и все называется рюкзак, шмурдяк и карабин, все легко ищется поиском. Поэтому заходите, читайте, смотрите, подписывайтесь, если вам это интересно. Спасибо за внимание.
1: Пока.
0: Пока.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Ну вот благодаря исследованиям, повторным исследованиям, уже музейным работам в фондах Таганрогского музея, удалось выделить эти вот уникальные три предмета костяных, которые ну, так существенно расширяют наше представление, а может даже в корне меняют кое-какие наши представления о поведении неандертальцев. Самое эффектное, конечно, из этих находок и достойное внимания является подвеска. Подвеска – это понятие условное, мы в кавычках применяем этот термин, поскольку подвеска – это украшение, стопроцентное украшение, которое носилось на груди, там нашейное или нагрудно-нашейное украшение. Вот. А такую трактовку мы только так можем предположительно допускать. Почему? Потому что подобные вещи, подобные подвески, только сделанные из мергеля, точно есть в позднем палеолите из костенок. Происходят они из верхнего слоя стенки костенки. Это территория Среднего Дона в Воронежской области. Они очень похожи буквально до деталей. Это не значит, что они связаны, эти культуры, генетически между собой. Ну, просто одинаковый тип адаптации был, видимо. Одинаковые эстетические представления были у неандертальцев. Если исходить из источников материальных, а мы можем только опираться на источники, когда мы такие вещи трактуем. Подвеска, она небольшая, вот вы видите ее. Она округлая, такая бочонковидная, с просверленным отверстием, с асимметричным отверстием, которое тяготеет к одному из краев. Ну, вероятно, ее носили, хотя это мы предполагаем, носили на шее. Ну и, конечно, можно фантазировать, женщины, не женщины, это вопрос такой трактовки уже, поскольку мы знаем, что и мужчины тоже носили подобные вещи. Вообще-то для неандертальцев изобразительная деятельность, она все дальше, чем дальше, тем больше становится реальностью, фактом доказуемым. Появляется сведения, представление наше о том, что они гравировали, рисунок какой-то делали. Тоже, кстати, на губчатой массе. Кости, это стоянка Пронятин такая есть в Западной Украине, там на губчатой массе козел изображен, процарапан костяным кремниевым орудием. Есть подобные же, немножко другие, но тоже такие, такого типа вещи, подвески, происходящие из Западной Европы. Есть работы западных ученых, там Эрико такой очень интересный специалист, который собрал их вместе. То есть эта вещь, ну, в принципе, вписывается в современное представление о культуре неандертальцев. Когда эту вещь обрабатывали, реставрировали в лаборатории Института истории материальной культуры, то произвели анализ вещества, из которого он сделан, это кость, это группчатая масса костяная. Вот. И были определены там соли, которые, соли морской воды, признаки морской воды, там, элементы магния и так далее. Вот. И такая возникла у нас совершенно необычная гипотеза о том, что, наверное, обладатель этой подвески, наверное, окунался в Азовское море. В древности стоянка, она сейчас находится на берегу моря, и в древности это был тоже берег Миусского лимана. А нужно сказать, что Дон в древности, он протекал вплоть до современной широты Ейска, уровня Ейска и Мариуполя, наверное. То есть это было такое, ну что ли, продолжение Дона. Таганрогский залив, это была нижняя часть Дона в древности. То есть это был либо берег Дона, либо берег моря. Вот. Ну, скорее всего, это уже был лиман, то есть там была уже солоноводная вода в древности. Хотя периодически это была и пресноводная вода там. Ну и вот возникла такая идея, что может быть обладатель, тельница этого украшения в море окуналась. Потом немножко нашу версию эту специалисты-химики разрушили. Почему? Потому что четвертый слой стоянки находится на низко, недалеко, чуть выше уровня пляжа. И, вероятно, по грунтовым водам морские воды поднимались, и соли их пропитывали. То есть это ну, такая простая прозаичное объяснение, скорее всего, более правдивое, чем наша такая версия. Вот. Но, тем не менее, для нас, для археологов, точно будем считать установленным фактом, что это было отражение знакового поведения. Потому что украшение – это знак, это символ. Значит, люди практиковали знаковое поведение. То есть существовала, кроме планирования у неандертальцев, еще и система знаков. А мы рассуждаем знаками, мы разговариваем знаками. То есть у нас коммуникация носит знаковый характер. То есть они, повторяю еще раз, это один такой аргумент, который, повторяю, говорит об очень высоком интеллектуальном уровне людей среднего плита, у которых тот же самый тип психики был, что и у нас. Отличия были, конечно. Предполагается, что у них был более простой язык у неандертальцев, чем у нас, и немножко не такое было долгосрочное планирование. Мы выделяем 3 горизонта планирования, у неандертальцев, вероятно, 2 было. Но, тем не менее, они планировали, и благодаря этому благополучно выживали и на протяжении многих десятков тысяч лет этот вид существовал. И они прекрасно себя чувствовали. Это одна такая очень интересная вещь. Вот она, эта подвеска. Я думаю, что она станет достойным украшением экспозиции Таврского музея. Второй предмет – это вот нож, сделанный из отщепа костяного, у которого, ну, во-первых, есть следы применения мягкого отбойника. То есть получили этот отщеп при помощи твердого отбойника, камнем разбили кость древнюю, а потом его обработали мягким отбойником, таким же костяным, либо другой костью. Судя по следам, вот они видны, такие мягкие негативы сколы, они присутствуют на дорсальной стороне предмета. Этот предмет вторично используется, обрабатывался перед тем, как стать ножом. А потом самая кромочка, она тоже видна на этом орудии, она хорошо сохранилась, она была пришлифована. Пришлифована и была сформирована такое заостренное в профиле лезвие, которое, ну, еще и вторичную обработку получило. То есть предмет этот минимум 3 этапа формировался, минимум 3 цикла пережил перед тем, как получить такую конечную форму. Это технология, безусловно. Ну а третий предмет – это стержень, вот вы его видите. Стержень, он сделан из ребра. Это не очень такой благоприятный материал для обработки и для получения орудий, но тем не менее его использовали. И этот стержень, он имеет совершенно отчетливые следы продольной шлифовки, то есть этот предмет, он шлифовался, обрабатывался на каком-то абразиве предварительно, и его торце со следами использования. Функцию мы не знаем до конца, тут таких предметов не так много, честно говоря, в мире. Есть подобные вещи, они известны в алтайских пещерах, такие подобные стержни, но они все позднего палеолита, а это вещь среднего палеолита. Поэтому тут есть предмет дискуссии, предмет разговора и предмет, скажем так, ну, дальнейшего научного поиска. Статья по этим изделиям, она опубликована в Стратуме, это очень интересный журнал, который издается в Молдавии, высокого научного рейтинга журнал. И я думаю, что статья эта получит отклик достаточно такой серьезный. То есть это опубликовано в таком широком, для широкой аудитории научной статья, и я думаю, что эта вещь такая вполне достойная. Вот. То есть практиковали очень интересные технологии в древности наши местные люди, и это были неандертальцы, судя по тому, что в четвертом слое это выше, чем шестой. Я говорю о находках из шестого слоя. Костяные изделия, они в материал шестого слоя заливают, самого нижнего слоя. Вот. А в четвертом слое неандертальский зуб найден. То есть это, ну, очень вероятно продукция местных неандертальцев. То есть у них были очень, повторяю, сложные технологии, включая костяные изделия, сложное представление о жизни, сложная система адаптации. Наверное, такую систему адаптации можно называть высокоадаптивным хозяйством, поскольку у них была и охота, и, как мы сейчас понимаем, собирательство. Простое или нет, тут нужно еще много говорить, думать, но оно было, собирательство. А с учетом того, что в некоторых пещерах Франции, в сталагмитах, на этих известняковых отложениях сохраняются элементы плетенных приспособлений, то есть у неандертальцев были и сумочки какие-то, о которых мы пока ничего не знаем, но вот они есть. То есть это были в высшей степени достойные люди, и я думаю, что это предмет гордости всех жителей нашего региона. То есть наша культура возникла не на пустом месте.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Всем привет, это передача данных. Как, согласно стереотипам, мы разделяем традиционный гендер? Мужчины у нас сильные и умные, женщины красивые и тоже умные. Тем не менее, сегодняшний выпуск передачи данных я посвящаю мужчинам. Мужчинам и, пожалуй, в первую очередь, мужскому интеллекту. С наступающим вас, дорогие защитники Отечества! А тему нашего сегодняшнего заседания я обозначу так. Сознание и интеллект. В эфире «Комсомольской правды» молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологии Филипп Хайтович. Филипп, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я вас тоже с наступающим праздником. Мужским поздравляю от всей души. Скажите мне, пожалуйста, немного философии, пожалуй, в начале. Вот наше «я» – это наш мозг или это величайшая загадка? И исследование мозга приближает ли нас к пониманию вопроса, что такое сознание?
3: Ну, вы сами ответили на свой вопрос, потому что если бы мы уже знали ответ на этот вопрос, никакие исследования нам были бы не нужны. Поэтому, к сожалению или к счастью, мы пока не можем на него ответить, но исследования мозга, несомненно, приближают нас к разгадке.
2: Хорошо, я тогда немножко перефразирую. Наше «я» – это наше сознание?
3: Ну, по крайней мере, так, как мы воспринимаем, естественно, да. Только весь вопрос с точки зрения биологии, то, где находится это сознание – это наш мозг. Но есть и другие гипотезы, конечно, что это какие-то дополнительные источники сознания, которые существуют. Но биологи не изучают эти дополнительные источники.
2: Да, мы о них сегодня не будем говорить, потому что мы будем разговаривать исключительно в научном ключе. А где в нашем мозге сосредоточено сознание? Можно ли так ставить вопрос? Или это некорректно звучит?
3: Вопрос так ставить, естественно, можно, и многие ученые именно так вопросы ставят, потому что мы знаем, что разный функционал мозга расположен в разных частях, ну, хотя это сетевые все взаимодействия, но для того, чтобы мы увидели какой-то предмет, нам нужно, чтобы несколько частей мозга одновременно взаимодействовали, а более того, чтобы мы поняли, что это такое, не просто увидели, но осознали, что это, где это находится, представляет ли это для нас опасность. Для этого всего нужно чуть ли не половина мозга, чтобы работало сообща. Но с сознанием все гораздо хуже. А сознание, оно индивидуально. Это по определению. То есть то, что происходит у меня в сознании, у вас в сознании, у любого другого человека в сознании, это индивидуальный процесс. А как мы можем с точки зрения современной науки отслеживать процессы, которые отличаются в каждом мозге? Это очень большая проблема. И поэтому сознание с точки зрения нейробиологии или биологии вообще – это самый неизученный аспект деятельности нашего мозга. И сказать, вот где он находится. Мы знаем, что определенные травмы, например, инсульты, нарушают определенный функционал мозга, который связан с сознанием. Но это как опыты с тараканами тоже, когда таракану отрывают ноги и видят, что он перестает реагировать на звук, и говорят, вот смотрите, он больше не слышит, не убегает, когда стучат по столу. Тут очень сложно сделать какой-то вывод и сказать, что вот это повреждение, которое привело к потере функции, оно реально является повреждением именно самого сознания.
2: Удивительно, конечно. Как вам сложно? Сложно-то работать с этим восхитительным органом. А скажите, пожалуйста, существует ли в науке классификация сознания?
3: Конечно, большинство людей, когда оперируют с термином сознание, оперируют чисто человеческими способностями мозга. Ну, потому что даже наши ближайшие родственники, человекообразные обезьяны, шимпанзе, бонобо, гориллы. То есть, если мы просто скажем, ну вот, поставим галочку, могут ли они там понимать какой-то эмоциональный статус другого шимпанзе? Да, в принципе, могут. Но когда мы смотрим на это детально, количественно, оказывается, что это абсолютно несравненно. То есть у них есть зачаточные какие-то способности, которые миллионы раз уступают способностям человека. Поэтому, конечно, сознание человека, оно уникально. Несмотря на то, что зачатки тех когнитивных способностей, которые есть у человека, есть и у животных.
2: У кого еще, кроме людей и обезьян, есть сознание?
3: Ну уж если у обезьян зачатки, то у всех остальных еще хуже дело обстоит.
2: Мы же все слышали, читали и удивлялись и дельфинам, и осьминогам. Я их не ставлю в один ряд, но просто-напросто такие вау-эффекты были, когда прочитаешь, на что способен осьминог открутить банку, в которую его заперли. Он не знает про банку, не знает про крышку, но берет и откручивает.
3: Нужно разделять понятия, потому что есть разные разные термины. То, что, о чем вы говорите, это скорее может описываться как раз именно тем пресловутым термином «интеллект». То есть насколько, например, осознанно другие существа делают те попытки, которые, несомненно, интеллектуальны, осьминоги и рыбы, и другие существа, которые обладают нервной системой, они обладают до какой-то степени интеллектом, потому что интеллект – это как раз способность взаимодействовать с внешней средой сложным образом.
2: Если сознание – сугубо индивидуальный процесс, то интеллект – это ведь то, что нам дано природой, но ведь нельзя сказать, что он не индивидуален. С научной точки зрения, существует ли планка интеллекта у человека, и возможно ли ее перепрыгнуть?
3: Ну, для того, чтобы говорить о планке, как о некотором таком критерии пороговым, нужно понять, в каких единицах мы тогда измеряем интеллект. Уже больше 100 лет назад в практической психологии, можно сказать, было, например, изобретение теста IQ, который как бы и до сих пор является одним из параметров измерения интеллекта. Но, понимаете, даже тест IQ, он же тестирует, несмотря на то, что он модифицировался, адаптировался, он же тестирует какую-то определенную часть функционала мозга, например, способность взаимодействовать с другими людьми, он никак не тестирует. То есть у человека может быть великолепный IQ, но он полностью асоциален.
2: Ну, такой занудный интроверт.
3: Например. Но, говоря, возвращаясь к планке, если мы возьмем даже вот такой несовершенный параметр, как IQ, как определение, то мы видим, что на самом деле IQ зависит от ряда параметров. Есть определенные генетические параметры, но они очень слабые. То есть генетически IQ определяется на какие-то проценты. Пытались найти гены, которые ассоциированы с IQ, что-то находится, но настолько незначительно. Может быть, просто размер мозга. У кого-то вырос большой мозг.
2: Может быть? То есть у нас с вами может быть разный размер мозга? Я думала, он у всех людей более-менее одинаковый.
3: О, нет. Размер мозга может различаться больше, чем на 50%. Да.
2: И это без лоботомии? Ничего
3: без лоботомии, без какого-то другого вмешательства. И более того, совершенно в рамках... Средний размер мозга, во-первых, у мужчин, которые в среднем крупнее, тоже больше, чем у женщин. Но это, как мы понимаем, отнюдь не говорит о том, что...
2: С праздником наступающим!
3: Да, вот. Само же. Но, понимаете, хоть и есть неопределенная корреляция между размером и тем же IQ, она тоже незначительная, 10-15%.
2: А сколько весит? Я вот, извините, пожалуйста, что перебиваю. Сносочка. Угу. Есть данные вес мужского и женского?
3: Да, конечно, есть. Мужской мозг, он в среднем где-то, 1300-1400 миллилитров. То есть, не дотягивает миллилитров. Немножко до 1,5 литров, или граммов.
2: Мне нравится эта единица. Я почему-то думала граммы, а тут в миллилитрах, значит, так наливаем.
3: Мы же в основном замеряем, когда мы говорим о мозге, мы смотрим на объем, а не на вес.
2: Хорошо.
3: Это проще, не нужно доставать из головы.
2: А у женщин? У женщин сколько миллилитров?
3: А у женщин в среднем на 150, на 200 миллилитров меньше, чем
2: у
3: мужчин.
2: 1100-1200. Ни разу не пользовались служебным положением, не взвешивали свой мозг? Ну, интересно же, черт возьми, и возможности есть.
3: Я бы скорее, если попробовал его объем измерить, скорее, если говорить о своем собственном мозге, потому что, чтобы его взвесить, все-таки пришлось бы его доставать из головы. Я не пытался именно потому, что, понимаете, на самом деле основным фактором, который определяет наши способности, является не генетика, и не объем, который тоже частично генетически детерминирован, а то, как мозг воспитывался и как он использовался.
2: То есть внешняя среда.
3: Внешняя среда, хотя есть там и даже научные статьи, которые говорят, что генетика определяет на 60%, 60 – это максимальная планка. Но на самом деле, если посмотреть, это определяет на 60%, если взять детей, которые росли более или менее в одинаковых условиях. Стандартизированной системе обучения, стандартизированной системе...
2: Физиологи говорят, Филипп, что это невозможно. Даже если два близнеца лежат рядом в соседних кроватках, все равно они смотрят на разные, допустим, стороны света, и это тоже влияет на их развитие. Вот как бы примитивно,
3: абсолютно,
2: пожалуй, это не звучало.
3: Абсолютно верно. То есть развитие влияет очень сильно. И мозг, даже самый лучший, можно, во-первых, легко испортить. То есть вы спрашивали про верхнюю планку.
2: Да.
3: То есть у каждого у нас есть определенный потенциал, действительно, который можно развить на 100%, но из тех людей, которых я знаю, включая меня самого, очевидно, мы не используем потенциал нашего мозга на 100%. А можно его совершенно испохабить, особенно в раннем детстве, если то это уже будет вообще необратимо, потому что наш мозг формируется первые там, 10 лет жизни. Если в этот момент неправильно его формировать, то потом уже невозможно будет его исправить. То есть человек будет практически инвалидом с точки зрения работы интеллекта. Так что система образования, она, особенно раннего образования, она очень-очень важна. И для того, чтобы не плодить интеллектуальных инвалидов, нужно детей правильные условия.
2: Вот ставить. Не верь после этого психологам, которые говорят до 11 лет, иначе потом будет поздно. Хорошо, а немножечко развернем нашу беседу. Скажите, пожалуйста, сохраняется ли сознание в коме или в глубоком сне? Что вам по этому поводу известно? Известно ли?
3: Это очень сложный вопрос, потому что, опять-таки, если мы говорим о сознании как о какой-то осознанной жизнедеятельности, понимаете, ну, то есть что-то, что какая-то функция мозга, у нас же мозг все время работает. Спим мы, не спим, в глубоком мы сне, в неглубоком сне. И даже когда человек в коме, то есть, ну, мозг, он же не умирает, иначе бы это была уже не кома. Поэтому какие-то процессы все время там происходят, но насколько они осознаны. Как бы по определению, когда мы спим, мы не контролируем те процессы, которые проходят у нас в голове.
2: Мы прервемся на несколько мгновений и продолжим, ну, если можно так выразиться, взрывать мозг, чтобы понять, что там к чему. Шучу, конечно. Молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович в передаче данных.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
4: Меня тронула история.
5: Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
6: И Америка, и Европа, и теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания.
7: Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделием. Это очень хорошо.
8: Надеюсь, что сегодня чарки будут полны.
1: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
9: За все хорошее против всего плохого.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это праздничная передача данных, посвященная мужчинам, Дню защитника Отечества. Молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович в эфире «Комсомолки». И рассуждаем сегодня про сознание и интеллект. Но ведь есть же некоторые точки зрения ученых, что человек, находясь в коме, все-таки его мозг не перестает работать, а значит, сознание живо. Вы же сами только что сказали, мозг никогда не прекращает работать. Соответственно, в коме он также продолжает работать, иначе это была бы смерть. И как следствие подтягивается работа сознания и его наличие. Нет? Неверный такой алгоритм?
3: Ну, если бы мы знали, где в мозге находится сознание, какие конкретные процессы электрохимические или биохимические его определяют, тогда бы мы могли бы точно это измерить и сказать, да, вот сознание есть, а вот его нет. Угу. Но так как на данный момент у нас нет таких знаний, я бы даже сказал, даже приблизительно, я позволю себе вот настолько сформулировать, что даже приблизительно нет таких знаний, то мы не можем даже приблизительно ответить на этот вопрос. То есть люди, которые делают такие заявления, действительно, они пытаются это определить, но, понимаете, те вещи, которые мы можем измерять в работе мозга, мы можем только на основании каких-то гипотез или догадок связывать их с сознанием. То есть мы что-то измеряем, какую-то электрическую работу мозга, и говорим, вот это связано с сознанием. А так это или нет, мы на данный момент достоверно не знаем.
2: Ага. Слушайте, а вот это миндалевидное тело в мозге, Филипп, о нем же легенды слагают, что там и душа живет, и сознание квартирует. Ну, вы меня простите за такую науку в короткой штанишке.
3: Эпифиз там вроде бы...
2: Имеется в виду мозжечковая миндалина, если мне память не изменяет.
3: Ой, куда только ни душу и сознание не
2: поселяли.
3: Да, да, да. И за пределы мозга тоже, и там, в сердце или просто куда-нибудь
2: да.
3: еще.
2: Я вот придерживаюсь этой теории.
3: Понимаете, то есть...
2: Я шучу, конечно.
3: Я не, ну, а напрасно вы шутите.
2: Почему? Потому сердце что, ж болит, знаете, сжимает. Вот.
3: Да, вот как человек, работающий с мозгом, я могу вам сказать, что это настолько же как бы, рабочая гипотеза, как и менделевидное тело.
2: А вы серьезно сейчас? Вы меня не троллите,
3: Филипп Хайтович?
2: Молекулярный биолог. Так, стоп. То есть вы считаете, что эту гипотезу рабочая, что сознание может на самом деле таиться не в головном мозге, а в сердце?
3: Ну, как бы она немного менее рабочая, чем...
2: Жизнеспособная.
3: Да, чем менделевидное тело, но по сути, ну, мы исходим из того, что да, наше сознание, конечно, находится в мозге, но где в мозге, как в мозге, и что конкретно происходит в мозге, и участвуют ли в этом какие-то другие органы.
2: Вот это мне нравится, да, пожалуй.
3: То есть я, к сожалению, не готов исключать пока все возможности.
2: А что нам тогда делать, если профессор Сколковского института науки и технологии не готов? Ладно, я перейду к следующему вопросу, это все, что мне остается. Есть ли научные обоснования подсознания? Ну, то есть я имею в виду, что ученые серьезно воспринимают вот это слово «подсознание» или нет?
3: Ученые, несомненно, воспринимают слово «подсознание» серьезно. То есть подсознание, несомненно, есть. Потому что мы только что выделили сознание как определенный фрагмент нашей мыслительной деятельности или нашей когнитивной деятельности, лучше сказать. То есть, ну, если мы просто говорим, что вот мозг – это такой биологический орган, в котором происходят всякие электробиохимические процессы. То есть клетки сигналят друг другу электричеством, различными гормонами, нейромедиаторами, нейротрансмиттерами, все время что-то там бурлит, и часть этих процессов мы каким-то образом воспринимаем как сознательную активность. Но громадная часть активности нашего мозга, она не воспринимается как сознательная активность.
2: Ясно. То есть и о ней как раз, вот об этой части можно рассуждать как о подсознании. Вот как-то не уловила, уточните, пожалуйста.
3: Ну, исторически так оно и было. То есть ученые, которые исследовали мозг, просто втыкая в него электроды или там трепанируя череп, они... ну, давным-давно еще, более столетия назад, они пришли к выводу, который был для них достаточно на тот момент удивительным, что довольно большая часть мозга, она вовлечена в те процессы, которые мы не воспринимаем нашим сознанием. Ну, например, там просто контроль дыхания хотя бы, а контроль какой-то другой деятельности. На самом деле это гораздо более сложная вещь, какая-то рефлекторная мышечная деятельность. То есть, например, когда мы там поворачиваем голову на резкий звук, мы поворачиваем рефлекторно, то есть мы уже потом осознаем, что там был резкий звук, и нужно туда посмотреть. Но на самом деле эти процессы, контролирующие нашу мышечную активность, они проходят даже вне тех регионов мозга, которые могут быть вовлечены в сознание. То есть это и слишком быстро они проходят, чтобы мы успели о них подумать. Поэтому даже какая-то наша двигательная активность, она бессознательная, не говоря уже, когда нас бьют молотком по коленке и так далее и тому подобное. Вот где заканчивается бессознательное, где начинается сознание, вот это вопрос, который опять-таки мы не можем ответить, потому что мы еще плохо понимаем, как сознание работает.
2: Если бы мы такое допустили и представили себе, что вы, ученые, узнали, где сознание, как у нас работает интеллект, как они вкупе там связаны и что происходит, какое практическое применение бы этому можно было найти?
3: Практических историй множество. Очевидно, что вот многие распространенные психические заболевания, шизофрения, аутизм, даже депрессия, ну, наверное, каждый из нас знает хотя бы одного человека, который страдал или страдает от депрессии. То есть это очень распространенное заболевание. Но какой механизм заболевания? что происходит в мозге при депрессии и что является причиной депрессии именно на биологическом уровне. Мы не говорим о каких-то факторах в жизни, что произошло в жизни человека. Мы этого не знаем. То есть, если мы бы точно знали, например, вот ломается, вот при здоровой работе мозга должно быть так. А вот когда вот эта вот штучка тут ломается или там какой-то винтик ослаб, то у человека начинается депрессия. Нужно его подкрутить, и, значит, все будет хорошо. Но мы не знаем ни механизма, ни винтиков, ни как эти винтики там должны быть подкручены, условные.
2: Сейчас у нас будет сектор «Праздничная нарезка» и всего лишь два вопроса. Настроение – это следствие работы интеллекта или наличие сознания?
3: И ни то, ни другое. Настроение – это как раз эмоциональная составляющая, которая очень важна и для интеллекта, и для сознания, потому что без этого мы не можем принимать решение. Любое решение основано на какой-то эмоциональной окраске. Но это как раз вовлечены части мозга, которые являются чрезвычайно древними, достались нам от далеких предков, и которые как раз просто определяют, нужно нам бежать спасаться от чего-то или, наоборот, бежать к этому, хватать и съедать.
2: Или прятаться, затаиться.
3: Да.
2: И второй вопрос из «Праздничной нарезки». Самый эффективный, я дам сноску, не обязательно безвредный, способ изменения сознания, ну и как следствие настроения, конечно же.
3: Чтение книг, несомненно.
2: Хочется сказать, скучно.
3: Да, нет, но, к сожалению, это так.
2: Нет, вы серьезно? Вы
3: да,
2: серьезно ничего, сейчас?
3: Абсолютно, ничего более эффективного.
2: Вот по воздействию на наше серое вещество, ничего более эффективного? Ни алкоголь, ни какие-то еще там, я не знаю.
3: Ну нет, конечно, если вы хотите разрушить сознание, то есть существует... То это как с продлением жизни. То есть миллион способов укоротить жизнь. Ага. А вот как насчет того, чтобы ее продлить? То же самое с сознанием. Есть миллион способов разрушить или ухудшить наше сознание или нашу способность к сознательной деятельности. Но вот улучшить ее во взрослом состоянии, я думаю, чтение книг – это
2: the best.
3: Одна из... Да.
2: Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо от всей души. С наступающим вас, Филипп.
3: Спасибо
2: здоровья.
3: Вам большое.
2: И мы
3: спасибо.
2: От вас ждем новых свершений и открытий. Друзья мои, я с радостью представляю молекулярного биолога, профессора Сколковского института науки и технологии Филиппа Хайтовича. Спасибо. До свидания.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Идея, значит, заключается, что бывает отрицательный отбор, отсекающие вредные мутации, и в человеческом обществе этот отрицательный отбор ослаблен, и что это плохо, эта идея восходит к Дарвину, по меньшей мере. Но сейчас появились данные, позволяющие к этому вопросу подойти количественно, что я и постараюсь сделать. Два момента. Первый момент, насколько отбор действительно ослаблен или там полностью отсутствует, или даже может не в ту сторону, в какую надо, происходит. И второй вопрос, почему и насколько это плохо. Значит, удивительным образом, какой силы действует отбор популяции там, в цивилизованных, в кавычках, что-то не то произошло.
2: Не тот.
1: А?
2: Помочь?
1: Нет, главное, тут почему-то все куда-то сдвинулось, или нет. Как вообще характеризовать действие отбора? Ну, на уровне индивидуумов можно просто взять, с некоторым упрощением, приспособленность называть просто число потомков. Значит, мы возьмем число потомков каждого человека, и поставим распределение числа потомков. И дисперсию этого распределения, более точно, коэффициент вариации, стандартное отклонение, нормированное на среднее, значит, будем называть его интенсивностью отбора. Это не совсем хорошо, потому что нас интересует, что будет в следующем поколении, и, соответственно, важны наследуемые изменения. И вот тут возникает сложность, концептуально все просто, а экспериментально все сложно. Потому что вместо того, чтобы говорить о коэффициенте вариации реального числа потомков, мне нужен коэффициент вариации ожидаемого числа потомков. Значит, вот мы здесь рисуем ожидаемое число потомков. Здесь мы рисуем его какое-то распределение, и коэффициент вариации этого распределения – это будет то, что называют индексом Кроу, или возможность отбора, opportunity for selection. Проблема в том, что сколько потомков у человека реально можно узнать, заглянувши в паспорт, а сколько потомков ожидается, чтобы этот человек принес. Ну, надо, чтобы было у него 1000 близнецов, независимо выращенных, и, соответственно, взять их среднее. Поскольку такого нету, то вот такая концептуально простая вещь, возможность для отбора, измерять очень трудно. Но, с другой стороны, вот это вот распределение ожидаемого числа потомков, ясно, что оно уже, чем распределение реального числа потомков. Потому что реальное, скатектуализированное число потомков человека складывается из того, чего мы ожидаем на основании генотипа этого человека, плюс средовая, дисперсия. Человеку не повезло, его, стукнули по голове, и никаких потомков у него не будет. Вот. Поэтому, если у каждого индивидуума ровно 2 потомка, мы можем быть уверенными в том, что никакого отбора нет. А вот если у некоторых 1 потомок, а у некоторых 3, то никто не знает. Это значит, что у тебя 3 потомка, потому что ты такой хороший генетический, или просто тебе повезло. Поэтому количественно сказать, насколько слаб отбор в современных популяциях людей, на самом деле мы не можем. И поскольку у каждого мы не можем, для каждого человека изучить его 1000 монозиготных копий, то приходится по-всячески изощряться. Можно смотреть корреляцию числа потомков между родственниками, но здесь возникают проблемы с связанное с тем, что у родственников условия тоже не вполне независимые. В общем, насколько выключен отбор популяции человека сейчас, мы не знаем. Были, кстати, в начале 80-х годов очень интересная работа в Институте общей генетики Большакова и Ривазов. Они изучали корреляцию фертильности женщин двоюродных сестер у русских и у туркменов. У туркменов корреляция была довольно большая, потому брались сельские популяции, где не использовались противозачаточные средства, а у русских корреляции не было никакой. Что показывает отключение отбора. Если мы не видим корреляции между родственниками, значит, это означает, что генетическое, ожидаемое число потомков, написанное на каждом человеке, оно более-менее одно и то же. Опять-таки, естественно, какое ожидаемое число потомков, вот написано на моем генотипе, зависит от условий, в которых я живу. Вот. Так что, значит, то, что на качественном уровне было очевидно еще Дарвину, а именно, что отбор очень сильно ослаблен популяцией человека, а количественно мы точно этого сказать, насколько сильно он ослаблен, до сих пор не можем, но видим очень сильно. Но в обществе, где, опять-таки, даже дисперсия реального числа потомков очень мала, ясно, что возможность для отбора совсем маленькая. Здесь одна оговорка полезна. Это оговорка... Пускай показать, не спасит. Или пускай Дарвин со Шмалькаузеном висит. Значит, это оговорка об отборе пренатальном. Примерно по разным оценкам от 40 до 60% зачатия кончаются выкидышем на очень ранней стадии. По всей видимости, это, так сказать, гвоздь не от той стенки. То есть это отбор не против таких вещей, которые потом могли бы появляться, значит, уже у родившихся людей. В частности, там самые ужасные болезни, которые приводят к смерти, там, не знаю, на третьем году жизни ребенка, Дюшеновская дистрофия, у женщин-носительницы будет рождаться 50% здоровых мальчиков и 50% больных мальчиков. Никакой у них пренатальной смертности у больных повышенной нет. Так что, видимо, вот этот пренатальный отбор, который никуда не делся и, видимо, никуда не денется, так сказать, эти эмбрионы, так сказать, жить не хотят, они будут, видимо, это не то, что мы имеем в виду, когда рассматриваем различия приспособленности между, так сказать, уже родившимися людьми. Так что я думаю, что дело не в этом. Вот. Значит, и еще иногда люди любят говорить о том, что сейчас отбор вообще идет не в ту сторону. Есть, так сказать, данные, которые вызывают кучу всяких, значит, противоречий и дебатов о том, что есть отрицательная корреляция между количеством детей современному обществу и уровнем интеллекта. Если начислить у тебя уровень интеллекта меньше, то детей ты производишь больше. Я думаю, что это не генетика. Просто по той причине, что подавляющая, скажем так, если не брать там тимус, когда формируется толерантность иммунной системы, то самая транскрипционно сложная часть человеческого организма – это мозг. И большая часть вредных мутаций появляется в мозгу. И поэтому представить себе, что отбор приводит, так сказать, дает преимущество тем, у кого больше мутаций, которые, так сказать, в норме являются вредными, мне очень трудно. Вот. Так что моя гипотеза, что это какие-то эффекты там хитрые и средовые, и я не очень верю в отбор, действующий, так сказать, в неправильном направлении, но, пожалуй, что единственное, что здесь можно сказать с определенностью, что количественная ситуация удивительным образом мало изменилась со времен Дарвина, но то, что отрицательный отбор ослаблен, качественно ослаблен, так сказать, мне кажется, здесь сомнений нет. Вот, значит, а Шмальгаузен, значит, и Дарвин я здесь нарисовал, поскольку обычно, ну, вот стандартная, так сказать, так, школьная точка зрения, что Дарвин придумал положительный отбор, значит, который благоприятствует редким исходно редким вентом, и, значит, в результате этот редкий благоприятственный вариант делается частым, происходит адаптивное аллельное замещение, и, значит, из обезьяны получается человек. А Шмальгаузен потом осознал важность отрицательного, или, как он говорил, стабилизирующего отбора, который благоприятствует тому, что уже частое, и, соответственно, никакой эволюции не ведет, а ведет сохранение статуса quo. Это, в общем, верно, но, как видно из цитаты, которую я привел, Дарвин и про положительный отбор все понимал, и про отрицательный отбор тоже все понимал. При всем уважении к Ивану Ивановичу Шмальгаузену. Вот. Значит, таким образом, количественно сказать, какая же сейчас вот это вот, какой же сейчас коэффициент вариации у распределения ожидаемого числа потомков в современной популяции, мы до сих пор не знаем, но ясно, что он существенно меньше, чем, значит, он был до того, как возникла чистая вода, медицина и много других полезных вещей. Вот. Зато мы знаем гораздо больше, чем мы знали там еще 10 лет назад, про мутационный процесс. И давайте я расскажу... Нет, прежде чем мутационный процесс, вот я картинку хочу нарисовать. Значит, это эксперимент, который мы сделали 15 лет назад, имитирующий то, как живут люди в современных условиях, имитирующий на мухе. Значит, называлась она MCN Population, Middle Class Neighborhood. Значит, вот значит, в американских пригородах люди живут так же, как живут мухи. Люди живут так же, как живут мухи. Значит, в нашем опыте. А как жили мухи

0: Эти потомки были плены, и все то, что у него там огромное количество вредных мутаций, то есть никакого, так сказать, идеального генотипа ни у кого нет.
1: Простите, пожалуйста, я хотела задать, может быть, такой дилетантский вопрос, но тоже обращенный в прошлое. Вот если мы возьмем социальную стратификацию общества древности, то там она часто зависела от возраста, да, то есть человек достигал высокого социального статуса, ну, мужчин, я имею в виду, в достаточно преклонном возрасте. И все-таки не могло ли это сказываться? И, соответственно, он имел больше детей, как правило, да, и вот этот эффект, который вы наблюдаете, он должен был сказаться намного раньше. Может ли так быть, что вот эта деградация,
0: раньше детская была 80%, так сказать. До самого недавнего времени популяция была более-менее в равновесии. И поэтому...
1: Но если мы возьмем совсем древние времена, ну, не знаю, там, не с палеолита, но какой-нибудь там 5000 лет назад, эпоха бронзы, то есть там есть такая теория возрастных классов, да, ну, то есть социальный статус мужчины, он зависит от возраста очень серьезно. Соответственно, его возможность вступить в брак, оставить потомство. У меня вопрос, можно ли как-то смоделировать, что ли, какие-то эпохи, где, ну, не знаю, интеллектуальные способности общества падали?
0: Но опять-таки, все эти апокалиптические рассуждения имеют смысл только когда отбор в первом приближении отсутствует. Если размножаются, значит, дяденьки более старые, во-первых, в условиях отбора это может означать, что хотя мутаций новых они передадут больше, но поскольку у них у самих элитные генотипы, то в целом мутаций будет меньше. А потом на все это дело накладывается действие естественного отбора. В каком-то смысле ситуация сейчас гораздо проще, потому что естественный отбор – это самый сложный факт. Если мы говорим, что первым приближением естественный отбор просто не действует, то мы отданы на милость мутационного процесса, который легко изучать, вот мы его и видим.
1: А вот еще такой маленький вопрос. А вот чингизидов с этой точки зрения не изучали специально? Потому что, ну, была информация, что...
0: У меня есть один знакомый чингизид, можно его изучить. Нет, а чем хорош чингизид?
1: Ну, тоже, в общем, пожилой отец оставил.
0: Ну, вы знаете, если взять всех моих прапрадедушек там времен Чингисхана, там тоже найдутся пожилые.
2: Одна моя знакомая, Анна Фрумина, выдала как-то замечательную формулировку, когда смотрели на вырождение пород собак некоторых современных. Она сказала, отбор бывает искусственный, естественный и противоестественный. Вот. Так вот, вот то, что вы рассказывали, собственно, на селекцию рабочих пород накладывается на современные. Вот один в один, то есть снижение уровня элиминации, тот же самый результат, очень быстро. Использование, скажем, слишком молодых сук, тот же самый результат. Вот. Но, в общем-то, здесь можно разные подводить базис, это сказать. Ну, есть, например, такая штука, что количество мозгов на единицу территории является величиной стабильной. То есть, скажем, в Средней Азии, где есть среднеазиатские овчарки, есть бараны и есть чабаны, кто-то же должен думать, вот там собаки. У нас при нашем разведении не очень. Ну, в общем-то, спасибо большое. Я хотел бы с вами на некоторые вещи, на некоторые темы об этом поговорить, если можно будет. Спасибо.
3: Не может ли быть панацеей от такого страшного будущего половой отбор? И мы все-таки старательно выбираем половых партнеров, не просто кого угодно с улицы берем, как вот муху взяли. Этого. Давайте возьмем.
0: Нет, здесь...
3: Все-таки же у нас есть выбор такой тщательный.
0: Нет. По полигамии может быть, а по моногамии нет. Если умные скрещиваются с умными,
3: да,
0: и производят двух детей, а дураки с дурами тоже производят двух детей, то нет. Тогда это никакого отбора не происходит, только сознательное скрещивание.
4: Но ведь каждый старается скреститься с наиболее умным доступным партнером.
0: То есть нужна полигамия?
4: И ряд партнеров попадает
3: в отношения. Просто останется нет, вот эта вот верхушка, которая больше, чем 130 на
0: Майк-Ньюи. Это по определению называется отбор. Отбор, как учит дедушка Дарвин, может быть на выживаемость, может быть на плодовитость. Если бы все размножались, как это, ну вот Мёрлю, когда поехал в ЦСКА,

0: Советский Союз ничего мне не придумал, как написать Сталину, чтобы, значит, всех русских женщин заменять только спермы нобелевских лауреатов. Это, безусловно, на какое-то время поможет. Но нет, просто...
1: Еще возрастное ограничение ввести.
0: Нет, вот что касается возрастного... Нет, понимаете, тут на самом деле, если говорить... Если говорить об этом серьезно, то тут, конечно, куча всяких этических вопросов. Я на тему специально ничего не говорю, потому что это, так сказать, сразу сводится, там, к сожалению, там, генетика, теория фашизма и так далее. Я...
1: Мы это из видео
0: вырежем. Нет, мне не жалко, потому что я действительно не знаю, что правильно. Не знаю, там вот женщина, у нее известно, что у нее половина детей будет женской дистрофией, так сказать. Позволяете ей рожать детей или не позволяете? У меня, если бы я был там законодателем, я не знаю, как я голосовал бы по соответствующему законопроекту, так сказать. Это неизвестно. Но вообще, прежде чем все-таки что-то говорить о, там, не знаю, каких-то конкретных мероприятиях, нужно знать, что это происходит. И вот я думаю, что ближайшие 10 лет там вилка неопределенности будет очень сильно сужена.
1: Коллеги, последний вопрос, прошу.
2: У меня тоже ремарка, продолжение, наверное, разговора Елены, тоже я как бы хотел сопереживать к половому отбору. Но мне кажется, даже при моногамии все равно он действует, да?
0: Нет. А как он действует?
2: Ну, сейчас поясним, попробую. Да? Допустим, значит, две пары, ну, вернее, мужчина и женщина один нормальный, другие там прыщавые. Да? Прыщавым сложнее завести, да, ну, половой отбор действует, да. Вот те друг на друга смотрели, вот и к 40 годам поженились, у них один ребенок, а у тех, кто там нормально.
0: Это называется отбор на выживаемость. Если ты прыщавый, у тебя детей меньше.
2: Это же половой отбор. Ну, элемент полового отбора пока.
0: Неважно, но сейчас в современном обществе очень мало количество детей индивидуума, очень мало зависит от его генотипа, по крайней мере, такое утверждение. Если это принципиально не так, то тогда все эти рассуждения просто не верны.
2: Тут, я не совсем понял, как это относится.
3: Секундочку, буквально. Насчет вот, полового отбора, дело в том, что вот второй тип полового отбора, который очень хорошо действует у млекопитающих в целом, у людей не работает практически. Он очень-очень сильно погашен, так сказать, антиселекцией, которую мы сами на себе проводили на протяжении его существования. Классового общества, так сказать, когда выдавали замуж насильно или там по социальному статусу и так далее, и так далее. Сейчас это очень плохо работает. В принципе, у домашних животных, у сельскохозяйственных то же самое, не работает никак. Но, скажем, у аборигенных собак до сих пор встречается, что невозможно, вот человеку понравилось, так скажем, вот тот кобель понравился, вот повяжу я свою суку с ним. Ну, вовсе не факт, она может запросто сопротивляться изо всех сил, ничего там не будет. Вот, потому что он ей не подходит. Второй тип полового отбора. Самка выбирает подходящего партнера. Как она оценивает? Ну, японцы говорили, что с точностью до одной пары гигов. А у людей нет.
2: Вот вторая ремарка. Значит, по-моему, есть несколько такая дисбаланс между тем, на каком промежутке времени мы что-то можем померить отбор, и промежуток времени, на котором отбор что-то может реально сделать в эволюции. Вот для того, чтобы морфологический отбор что-то произвел, морфологически отменить, там, ну, птичек легко посчитать, там, вот, чтобы новый вид произошел от 1 до 5 миллионов лет.
0: Почему Гальцио Алексеево, вот озеро, которое было под километрами льда 10 тысяч лет назад, там сейчас три вида гальцов, вот такой, вот такой, вот такой, который там симпатический водник за 10 тысяч лет.
2: Не все так ужасно. Виды там это или нет. Ну, в среднем.
0: Они живут вместе и живут друг друга, они, когда встречаются. Кто же они положены?
2: Ну, в среднем, вот у птица от 1 до 5 миллионов лет. Ну, просто.
4: В разных группах, в разных скоростях.
2: Ну, 700 тысяч, какая разница. А здесь мы можем, ну там, 10 поколений, да, посчитать.
0: Но мы же говорим не о положительном отбое, когда создается что-то новое, а о отрицательном отбое, когда все завершается. Да.
2: Но опять же, тут может половой отбор будет немножко, да, вот отрицательный отбор. Ну вот, например, там, да, прививка от оспы, вот сейчас вот он как бы не действует, да, вот накапливается мутация, потом война, там прививку, там вакцину не завезли, там все померли. То есть он как бы периодически действует, да, например, то, при этом он есть.
0: Сейчас это не поможет, вируса нет, по-моему, что-нибудь другое.
2: Это было очень
1: помогло. Спасибо.

сегодняшняя тема, как выбрасывать лекарства. Я уже третий раз ее читаю, но я так понимаю, это будет первая нормальная запись, которую мы сможем выложить. Это радует невероятно. И тема-то на самом деле непростая, потому что, казалось бы, ну как, взять и выкинуть. Но нет, здесь есть масса нюансов. Но сначала я немножко, буквально чуть-чуть пройдусь по терминологии, по понятиям, по всему остальному, потому что сразу спросили, а что такое экологическая токсикология? Потому что я сказал, что лекция как раз по этому разделу будет. Значит, нужно небольшое лирическое отступление, рассказать вообще, чем занимается токсикология и что там внутри есть. Это не направление медицины, это отдельная медико-биологическая наука. Это важно понимать. То есть у нее есть определенное свое место. И в основном, чем она занимается, это, конечно, она изучает сами ядовитые вещества. Это важно, да, то есть у нас есть разделы, которые изучают именно сами яды. Мы изучаем их потенциальную опасность, мы изучаем варианты взаимодействия с организмом, мы изучаем, например, влияние в том числе на экосистемы и методы лечения, профилактики и всего остального. То есть это прям такая довольно крупная область знаний. И здесь пересекается все. Здесь есть и биохимия, и химия, и эпидемиология, и экология. То есть это действительно такая мультидисциплинарная вещь, довольно интересная. Само название токсикология происходит от греческих слов, как это обычно бывает, то есть токсикос – это яд, и логос, соответственно, наука. Причем, что интересно, у токсикос происхождение тоже токсон, а токсон – это лук, имеется в виду боевой лук, то есть стрельный яд. Получается так, что у самого термина яды, да, боевое прошлое вполне себе, и это понятно почему. Вот даже племена, скажем, Амазонии до сих пор пользуются такими трубками, тот же курарин, да, ну точнее там, конечно, в виде курары сделан, но тем не менее они вполне это используют как боевые составляющие для того, чтобы использовать на охоте. Далее, если мы возьмем токсикологию как таковую, будет довольно много самых различных разделов. Ну вот, пожалуйста, да, то есть я говорил, что мы изучаем яды. Токсинология отдельно и, скажем, химическая токсикология. У них как бы разные немножечко подходы. То есть они занимаются немножечко разными нюансами. Скажем, зоотоксинология. Что это означает? Мы будем изучать токсины, которые вырабатывают животные. Если, например, говорить о военной токсикологии, думаю, понимаете, да, о чем будет речь. Это в основном о отравляющих веществах, причем не о средствах защиты, потому что средствами защиты занимается РХБЗ, это как бы немножечко другая вещь. А военная токсикология занимается уже именно последствиями. То есть мы получили, пожалуйста, некое воздействие на поле боя, и вот как со всеми этими санитарными массовыми потерями разгребаться, вот этим занимается военная токсикология. Есть, соответственно, судебная токсикология, то есть она занимается вопросом, кто и как отравил. Зачем? Это спрашивают другие люди. А вот кто и как, это может выяснять судебная токсикология. Есть в том числе клиническая токсикология. Вот у меня специализация там как раз. Как видите, я не могу вот здесь прям про вот это все рассказывать. И даже военная не впрямую моя специальность. То есть у меня вот клиническая токсикология. И экологическая. То есть та, которая смотрит на взаимодействие различных ядов с окружающей средой, то есть как раз воздействие именно на уровне экосистем, немножечко другой уровень, да, то есть мы говорим про отдельных людей, мы даже так, говорим про отдельных молекул, про отдельных людей, например, и прям про огромные сообщества. Основной принцип и токсикологии, и всего остального сформулировал когда-то очень сильно давно товарищ Парацельс, ну точнее Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхейм. Но поскольку он следовал учению Цельса, он так себя и прозвал. Парацельс, то есть следующий Цельсу. Это самая перевираемая цитата вообще, по-моему, в интернете на медицинскую тему, потому что обычно говорят, что все есть яд и все лекарство. То есть получается так, что лечить можно чем угодно. Нет, получается не так совершенно. Потому что вот есть точная цитата на немецком, причем есть точный источник, мы можем это взять и почитать, где это конкретно есть. Он оцифрован на немецком, да. И получается, что все есть яд, и ничто не лишено ядовитости. То есть у нас все это переворачивается. Мы можем отравиться чем угодно, не лечиться, а отравиться чем угодно. Причем, что интересно, в следующей фразе, которую обычно никто не цитирует, например, любая еда или питье, если они потребляются вверх дозы, это яд. То есть подтверждение, получается так, был первый как бы тезис, и вот его подтверждение. То есть отравиться можно чем угодно. И из этого мы исходим, что и лекарствами в том числе мы можем травиться, к сожалению, к огромному. Тут нужно понять, что у нас является ядом. Потому что что такое токсикология, мы разобрались. А теперь бы понять, что такое яд.
Потому что я это слово уже несколько раз произнес, но я и другие почему-то произнес. Токсин, там еще что-то мелькало. Как их различать между собой? На самом деле есть довольно четкие определения. Что у нас получается? Что яд – это химическое соединение, во-первых, которое при попадании в организм в малых дозах, это во-вторых, действует на него химически или физико-химически и приводит к болезни. Да? То есть это в-третьих. Что у нас получается? Итак, химическое соединение некое. То есть, например, отравление радиации – это просто такая фраза. Это не отношение никакого к токсикологии не имеет. Итак, химическое соединение – раз, второе – малые дозы – два, и должна быть болезнь. Это три. Причем довольно специфичная, характерная, ну, как это обычно в медицине бывает. Так вот, что интересно, получается так, что мы не можем сказать, является ли вещество ядом или нет, до тех пор, пока не начнем изучать его свойства. То есть оно лежит где-то в углу, мы его не знаем. И мы не знаем, яд это или нет. Пока оно не реализуется. На самом деле такого довольно много. То есть мы выясняем это уже постфактум. Что пошел какой-то товарищ в лес, да, съел какой-то неправильный корешок, мы записываем, такие корешки больше есть не будем. Исключительно так. Больше никак. Да, сейчас, конечно, есть и продвинутые методики. У нас есть то, что называется in silico, то есть различные компьютерные модели. Они позволяют такие вещества крутить, смотреть, что да, вот они взаимодействуют с некими рецепторами, значит, может быть, вызовут какие-нибудь неправильные последствия. А вот этот термин почти не применяют, хотя он на самом деле, наверное, самый удобный и самый правильный. Токсикант. То есть токсикант – это вообще все, что чисто теоретически может воздействовать на любых уровнях от молекулы до экосистемы. И у нас выстраивается такая некая иерархия понятий, я бы сказал так. То есть на первом месте у нас токсикант – это самое большое понятие. Следующее под ним – это яд, он поменьше. И следующее под ним – это токсин. Почему? Потому что яды могут содержать несколько токсинов. Соответственно, у нас получается довольно интересная вещь. То, что мы сегодня будем обсуждать, если мы говорим именно языком токсикологии, то это будут токсиканты синтетические, во-первых. Это если мы делим по происхождению. И второе – как загрязнители окружающей среды. То есть, как видите, их довольно много. И сегодня очень узкий такой вот спектр мы обсуждаем. Почему? Ну, просто потому, что да, действительно, чтобы раскрыть все эти проблемы, потребуется целый курс, наверное, учебный, как минимум. А сегодня у нас просто одна небольшая лекция. А что важно? То есть почему мы говорим о лекарствах именно в этом контексте? Дело в том, что некоторые соединения обладают таким неприятным свойством, как биоаккумуляция. То есть, что это означает? Оно может накапливаться либо в организме, либо в экосистеме, либо, скажем, в окружающей среде или еще где-нибудь. Причем по-разному. Иногда даже усиливаясь, получается так. То есть, свойства токсические, они как бы накапливаются, да, кумулятивный эффект реализуется. Кто у нас так умеет? Ртуть. Пожалуйста. Вот у нас есть огромная проблема в виде ртути. Есть различные ртутные приборы, есть конвенция Миномата, например. И именно поэтому сейчас ртутные градусники практически не найти. Хотя правильно, конечно, термометры, но я понимаю, что в основном их называют градусниками. Далее, кто еще у нас так умеет? Ну, это понятно, да, это у нас в основном неорганические соли, но, например, диоксины, органика, чистой воды, они умеют то же самое. То есть они тоже умеют аккумулироваться в природе и, мало того, даже накапливаться в пищевой цепочке. Как это происходит? Я вот буквально чуть-чуть напомню школьный курс, потому что все это в школе проходили, это точно, но уже забыли, наверное. У нас существуют продуценты. То есть мы все питаемся на самом деле, мы все праноеды. Ну, правда, очень сильно опосредованно. Что у нас получается? Что да, продуценты у нас пользуются солнечным светом. То есть это либо, скажем, фитопланктон, либо это растения, либо еще что-то в этом роде. То есть они первые на этом уровне. Дальше. Консументы первого порядка, то есть они едят продуцентов. Что у нас получается? Смотрите, если продуценты, например, что-то накопили в себе токсичное, то следующие в цепочке, то есть на следующей ступеньке, у тех, кто ест, будет больше токсинов внутри. Почему? Ну, по одной простой причине, им нужно есть больше. То есть фитопланктон использовал свет, и как бы им достаточно. Скажем, консументы первого порядка, они съедят довольно большое количество фитопланктона. А консументы второго порядка, ну, скажем, хищные рыбы, они съедят гораздо больше консументов первого порядка. То есть
рыбешку помельче. И у нас в этой цепочке будет идти постоянное увеличение концентрации токсина в отдельно взятом организме. А тут еще может присоединиться консументы третьего порядка. Скажем, какая-нибудь птица, которая питается теми самыми хищниками. Либо человек, который вообще вот здесь будет, где-нибудь сверху будет. Который ест вообще все. И получается, что да, иногда до нас могут доходить токсины вот таким вот странным довольно образом. Если вдруг, например, или продуцент, или консументы первого порядка его потребляют в большом количестве. Например, Камчатка. Совсем свежая история. Она вызвала довольно большой шум, как вы помните, да, там рассказывали всякие страхи и ужасы. Но на самом деле вот этот, например, сивуч, он просто обожрался. Это моя фотография, как раз был за год до событий. Там товарищи, объевшиеся вообще в ноль, они там регулярно приходят к разгрузке сенеров. И вся рыба, которая падает в море, они считают, как бы это их бонус. У него просто голова там внутри, он обожрался настолько, что даже поднять ее не может. Мы проходили мимо на яхте, он так высунул, плюнул нас водой и убрал голову обратно. Так вот, что там произошло? В итоге все разобрались, все как положено, да, все по классике. То есть красный прилив, то, что называется, он случается во многих регионах мира. Ну, в данном случае вот он случился на Камчатке. И, кстати, не первый раз такие вещи уже были. В чем проблема? А вот в этих самых диноплагелятах. Это фитопланктон. Те самые. И они продуцируют довольно большое количество разных токсинов. Причем мы можем выяснить, какой конкретно токсин, и сказать, что вот это был такой-то вид диноплагелят. И да, когда может фитопланктон, например, массово размножиться? Скажем, вода прогрелась, верхний слой довольно сильно прогрелся. Течение, скажем, не такое мощное в этот раз было, то есть не унесло все это постояло. Да, человек тоже может вносить свой вклад. Например, сточные воды, да, то есть канализационные воды неочищенные, пожалуйста, они пришли сюда, это шикарное удобрение, на этом прекрасно растет фитопланктон. То есть вот причины эти все довольно ясны. Примерно по той же схеме мы будем говорить и про лекарства. Они тоже могут попадать в окружающую среду, проходить через все эти пищевые цепочки, я сегодня об этом обязательно расскажу, и в итоге вредить человеку. Сколько у нас примерно медицинских отходов? Есть только оценки. Что-то около 1,8 миллиона тонн всех медицинских отходов. Сколько здесь лекарств, точно сказать нельзя. Но довольно много. То есть это в пересчете, скажем так, на каждого человека получается внушительная довольно такая сумка с лекарствами, я бы сказал так. Поэтому, да, важно знать, как, куда, когда и зачем все это дело выкидывать. Давайте будем по очереди с каждым из вопросов разбираться. Во-первых, начнем с грамотности. Она отсутствует как таковая. То есть, как видите, опросы проводятся специализированные. И в основном люди говорят, ну как, берем и выкидываем, действительно. А что тут такого сложного? Никаких особых специальных условий для этого не нужно. Оказывается, нужно. Причем, что интересно, здесь есть несколько составляющих в этой проблеме. Первый вопрос – зачем? То есть, зачем мы выкидываем лекарства? Именно правильно, да, то есть мы зачем их правильно утилизируем. Дело в том, что лекарство сами по себе, вот лекарство, оно состоит из нескольких, скажем так, ингредиентов. Первое – это первичная упаковка, например, картонная какая-нибудь. Далее вторичная упаковка, это, скажем, внутри лежат несколько блистеров. И, собственно, лекарственный препарат, который находится внутри вторичной упаковки. То есть у нас получается как минимум три различных вида отходов. А если мы еще посчитаем, скажем, крышечку флакона, это как бы уже четвертый. А если еще какой-то элемент, а вы не поверите, их очень много. Инструкция – это отдельная проблема, да. Хотя самая большая проблема – это ее правильно сложить потом обратно. Смотрите, блистер, например, это сложносоставная система. То есть тут есть и полимер, и фольга. Получается так, то есть чисто теоретически мы должны их разъединять и потом уже как-то отдельно утилизировать. Ну, понятно, что никто этим заниматься не будет. И иногда некоторые элементы упаковки появляются вот после стечения странных обстоятельств, я бы сказал так. Вы наверняка видели так называемую индукционную пломбу. То есть вы открываете флакон, например, а там фольга с картоном и еще с чем-нибудь. То есть не просто сразу доступ к лекарствам, к таблеткам, к чему-нибудь. Вы открываете, тому, опа, какая-то пломба. Она появилась после вот этого знаменитого чикагского отравления. Тайленолом, парацетамолом.
То есть, казалось бы, что такого? Это же парацетамол, это обычное обезболивающее, его пьют абсолютно все. Оно невероятно популярно, оно продавалось, как вы понимаете, и в супермаркетах, и везде-везде. Но 29 сентября 1982 года, то есть прям совсем недавно, можно сказать, девочка, 12, по-моему, или 13 лет, подросток, она ночью пришла к маме и сказала, голова болит. Ну, мама сказала, иди вон выпей Тайленол в ванной. У американцев в основном все это в ванной хранится. Она пошла, выпила, и утром ее нашли мертвой. То есть там вот в ванной непосредственно у этого шкафчика с лекарствами. И потом еще были между собой, ну, почти не связанные жертвы. Там была одна история, очень такая, я бы сказал, душераздирающая, потому что один из детей, взрослых уже довольно детей, выпил в семье, умер, к сожалению, его похоронили, и его брат и сестра потом, из-за того, что у них вот из-за горя тоже голова разболелась, они выпили из той же упаковки, и, к сожалению, их тоже похоронили. То есть вот такая довольно грустная история. Пока разобрались, это очень много времени прошло, и стали массово изымать Тайленол с продаж. То есть, да, компания пошла навстречу, Johnson & Johnson производил, пошла навстречу, да, все действительно, отозвали миллионы упаковок, и потом стали проводить исследования, то есть стали выяснять, а что такое, что произошло, почему человек умер. А выяснилось, что там был цианид. То есть вот не очень понятно, откуда, кстати, до сих пор не ясно. Мы до сих пор не знаем. Это одно из самых загадочных отравлений вообще в принципе. Мы не знаем, откуда там взялся цианид. Это были не таблетки, важно, да? То есть можно посмотреть, это капсулы. Соответственно, капсулы, внутри находится порошок. И похоже, что кто-то где-то на каком-то непонятном этапе он смог подменить, то есть подмешать в эти самые капсулы довольно большое количество цианистого калия, 65 миллиграмм. То есть это прям такая...

Соединенных Штатов, нашей любимой страны, будут продолжаться эти отравления. Ну, его, естественно. Да, и на 5 лет. Ну, чтоб думал, что говорил. Но в итоге, нет, ничего не удалось там доказать, он просто действительно, он просто ляпнул. Бывает такое, ну вот да, у него было время подумать на эту тему. И вот, смотрите, к чему это привело, что у нас дополнительные элементы появились на каждой упаковке, да, то есть у нас есть как бы сверху еще, это пластик, получается так, и индукционная пломба, то есть это фольга и картон. Несколько еще элементов у нас добавились в упаковку, вот буквально на ровном месте. Бывает, бывает. То есть огромное количество разных, получается так, элементов. Они из разных материалов. И если мы захотим правильно утилизировать вот это все, мы замучаемся. Действительно так. А тем, ну да, вот такая вещь встречается довольно часто. Выкидывают, к сожалению. Так, чтобы не найти потом концов. Да, просто в коробках лекарственные средства выкидывают. Маски, иногда даже биологический материал приходилось видеть на таких свалках. Ну, в общем, да, это проблема. Ее нужно как-то решать. А вторая важная составляющая – это, как я и сказал, взаимодействие с окружающей средой. И здесь у нас на первый план выходят антибиотики. Потому что вот бояться антибиотиков курицы, ну, это смешно, мягко говоря, да? Потому что как раз в отношении курицы это не используется. Вот там со свиньями еще возможны какие-то проблемы, да? Но если мы говорим об опасности антибиотиков, то тут как раз в основном это свинофермы и земля под ними. То есть не сами свиньи, а вот именно та территория, на которой они проживают временно. А проблема в чем? В том, что иногда, ну, что уж там, зачастую, их кормят тетрациклином. Ну, вот просто на всякий случай, а, ну, чтобы не болели. И получается так, что в этой самой почве, под свинофермами накапливается огромное количество генов устойчивости. Да, я думаю, вы знаете, вы не только меня слушаете, но и других людей на эту тему, и вам уже рассказали, да, что такое горизонтальный перенос генов, что это вполне себе возможно между бактериями, они скидывают плазмиду, другие подбирают, и вот вам, пожалуйста, распространение устойчивости. То есть так это устроено именно вот в почве под свинофермами. К чему это может приводить? То есть какой может быть выход этого? Да? То есть клинический выход, скажем так. Небольшие вспышки, ну, либо эпидемии. В Европе в 2000-х годах такая одна небольшая была с летальными исходами, в том числе там несколько сот человек полегло. Энтерогеморрагическая кишечная палочка, устойчивая почти ко всему, откуда взялась, потом разобрались. Вроде бы вот такой вот зараженной водой полили некую органик-ферму. Как вы понимаете, это же прям супер, это натурально, полезно и все остальное. Какие-то ростки были пророщенные. Не пшеница, а еще что-то такое, даже прямо очень круто навороченное. И вот потом вот этим продуктом, который, как вы понимаете, не подвергается термической обработке, его едят прям вчистую, люди заразились, к огромному сожалению, заболели, некоторые даже не выжили. Но, как видите, в этой схеме есть еще одна важная составляющая, это больницы. Это вторая сторона, которая вносит тоже существенный вклад. То есть есть свиноводство, и есть здравоохранение, к сожалению, так. Почему? Потому что, да, потому что здесь огромное количество и лекарственных средств в том числе выбрасывается. И в том числе неправильно. И даже не столько и не сколько пациентами, сколько крупными лечебными учреждениями. Потому что, как вы понимаете, объем у них совершенно другие. А психотропные средства. Это еще одна проблема, да, то есть вот мы, как сказали, антибиотики попадают в окружающую среду, и то же самое идет с психотропами. Поскольку люди сейчас довольно активно едят антидепрессанты и прочие средства, их находят уже везде, то есть вот вообще везде, реально везде. Одно из исследований довольно крупных в Соединенных Штатах было проведено, опять же, свеженькое, 10-й год. 8 километров ниже очистных сооружений. Рыба напичкана антидепрессантами. Это грустно. Это грустно, да. Просто потому, что действительно изменяется поведение рыб. То есть они такие: о, хищник, привет. Ну, хищник, как вы понимаете, да, он тоже объестся и тоже получит. Но, это не все. Ведь обнаружены не только метаболиты, да, но и нормальные действующие молекулы, получается так. То есть и метаболиты, и действующие молекулы. Причем, что интересно, если мы посмотрим самые популярные антидепрессанты, то часть из них...

0: есть в сточных водах в большом количестве, а часть в мозгу рыбы. То есть тот же флуоксетин, например, его в сточных водах почти нет. Но рыба его откуда-то берет. Пока не очень понятно. То есть вот эти еще несостыковки нет, все-таки нет. Наверное, она просто впитывает в себя его гораздо больше, скажем так, поэтому не остается. Дальше, совсем свежье, февраль 2021 года. То же самое. В других уже регионах и находят примерно все то же самое. То есть в рыбе большое количество антидепрессантов. Что у нас получается? Некий круговорот антидепрессантов в природе. Значит, здесь у нас потребление 16, 17, 18 год. Я специально не ставил сюда Соединенные Штаты, потому что это будет вон туда вот. Я поэтому сразу начал с остальных стран, то есть из Исландии почему-то, не знаю. Там сильно внизу. Мы еще как бы не вошли в эту культуру потребления. У нас как бы в депрессию ходить не принято. Да. Но тем не менее постепенно, да, то есть видите, Исландия, Канада, соответственно, Австралия, Португалия, Швеция, Испания, Бельгия, Финляндия. Ну, в общем, как бы не самые плохие страны, ниже. Там пониже, у них опять же, да, то есть есть свои культурные особенности, все остальное. Есть общества, в которых не принято ходить, в неправильную сторону. А в некоторых вполне себе потребляется, как видите, растет довольно много. Это миллиграмм на 1000 населения, это очень много. То есть это прям уже почти терапевтические дозы, мы добираемся до них. В чем проблема? В том, что, да, действительно, уже там под 300 почти миллионов человек принимают антидепрессанты и выделяют из себя не только метаболиты, но и, собственно, действующие молекулы. Это, кстати, касается многих препаратов, ну, например, оральных контрацептивов. То же самое. Довольно большое количество, прям в натуральном виде, они попадают куда? В канализацию. Из канализации попадают в очистные сооружения, которые для этого не приспособлены. Что важно, да, то есть они не приспособлены для улавливания такой сложной органики. У них немножко другие настройки. То есть получается так, что они свободно проходят. Дальше биоаккумуляция, увеличение их содержания в различных море- и рекопродуктах. И потом вплоть до того, что фиксируются даже клинические эффекты у людей, которые эти антидепрессанты не принимали. Это, конечно, не повсеместно, но в некоторых районах, в некоторых регионах мира такое уже встречается. То есть мы встречаем у людей, которые не принимают препараты, во-первых, клинику отравления, по сути, и, во-вторых, мы фиксируем у них вот эти самые антидепрессанты. То есть не просто так утверждаем, что вот у него болит голова, значит, нет, не значит. То есть мы начинаем выявлять, начинаем смотреть, делать анализы, спрашивать, и он никоим образом эти препараты не принимал, ему не назначали, он не смог их приобрести и прочие вещи. Но они есть у него. Вот как с тем сусликом. Когда? То есть мы, я так надеюсь, разобрались, зачем, да? Зачем правильно выкидывать? Именно потому, что действительно упаковка сложная и проблема загрязнения среды как раз вот такими препаратами, довольно тяжелыми, я бы сказал так, она стоит в полный рост. Вопрос второй, когда выкидывать? То есть, ну вот, есть у нас, скажем, срок годности. Со сроком годности интереснейшая вещь, да, вот можно здесь посмотреть, он обычно так выглядит. То есть вот тут, скажем, 3 года он. Так вот, это изобретение свежайшее. То есть в Соединенных Штатах с конца 70-х годов только обязательным это стало. По одной простой причине. На самом деле виноваты военные. И каюсь, да, действительно, это мы. Это все было связано с хранением НЗ, что называется. Ну или склады длительного хранения на случай ядерной войны. Да, вот не дай бог пригодятся в ближайшее время. Так вот, что получается. Что нужно было выяснить, а вот сколько мы можем этот препарат хранить. Ну вот он лежит, хорошо. Он лежит. Дальше. Вот мы, например, ну он дорогой. Он дорогой. Давайте мы что сделаем? Он некоторое время там полежит, а потом мы, скажем, его пустим в оборот. На некоторое время. Ну, чего терять такой прекрасный препарат. И медики, что в Соединенных Штатах, что в СССР, они получили задание. Натурально задание. Высчитать срок годности лекарства. Ну, в общем, когда медики посчитали, то военные сказали, не, вы что-то много насчитали. Давайте так вот, сколько у вас там минимально? 5 лет. Вот так и будет. В итоге мы получили 5-летний срок годности всех лекарств. Фарма, кстати, сильно обрадовалась. Они такие, опа, а так можно было? Почему? По одной простой причине. Вы же тогда будете выбрасывать это лекарство. Вы будете выбрасывать это лекарство и покупать следующее. Оно же просроченное. Но извините, просроченные таблетки – это не просроченные пельмени. Это очень две большие разницы. По одной интересной причине. Исследования. То есть это не все просто так. Как это было, например, в дивизии, где я служил? Все очень просто. Есть санитарно-эпидемиологическая лаборатория дивизии. Есть фармакологи и провизоры в округе. Делается выборка со складов длительного хранения. То есть мы берем некоторые препараты, да, из некоторых партий. Проверяется активность веществ, проверяется частота, токсичность и прочее, прочее. И если там все хорошо, то им как минимум еще настолько же срок продлевают. То есть мы получаем документ с печатью, там написано плюс 5 лет. И мы вполне себе можем пользоваться следующие 5 лет этим препаратом. Мы так и, собственно говоря, и работали в медицине, в военной. Может быть, поэтому там все так хорошо, что там все препараты были довольно такие древние и проверенные, что называется. Так вот, Гарвардский университет, то есть не СЭЛ-дивизия, а Гарвардский университет, эти результаты подтверждает. То есть из тех выборок, которые они делали, 90% лекарств прекрасно лежат 15-20 лет вообще без каких-либо изменений. То есть мы вполне можем ими пользоваться и через 15, или через 20 лет. Да. Сейчас дойду. Я сейчас про это расскажу. Программа есть специальное продление, по крайней мере, в Соединенных Штатах. У нас ее тоже не афишируют, но она в армии она точно есть. Продление срока годности. Итак, что нас отсюда интересует? Видите, то есть 3000 образцов 122 лекарств. В 88% случаев сразу продлили на 5 месяцев. А в некоторых случаях аж до 184 месяцев. То есть очень далеко вперед, да, десятки лет. Получается так. И, например, йодид калия – это тот самый препарат, который положено принимать при, скажем, катастрофе на атомной электростанции. Да? То есть там совершенно другие дозировки, там все другое. То есть это правильный препарат. Не вот то, что скупают в аптеках раствор Люголя или там начинают себе мазать вот здесь около щитовидки спиртовым раствором йода. Это все ерунда полная. А вот эта вещь хранится 50 лет вообще без каких-либо проблем. То есть есть целый набор препаратов, который прекрасно работает. Мало того, даже вот это свежье навье, Тамифлю, Релензо, то, что против гриппа, да, против тяжелого с вопросами, но при тяжелых, наверное, да, можно использовать. Так вот там 10 лет плюс к сроку годности. Без каких-либо проблем. Тут важные вопросы, потому что, да, действительно спрашивают, а на что это распространяется? Это в основном на твердой лекарственной форме, естественно, при условии, что все требования к хранению соблюдены. Понятно, что если, например, эти таблетки россыпью лежат на подоконнике под прямыми солнечными лучами, то, конечно, нет. Но если они в нужной влажности хранятся, в нужной температуре, во всем остальном, то почему бы нет? На что не распространяется увеличение срока годности? Это все биопрепараты. То есть это вакцины, это инсулин, это диагностику различные, иммуноглобулины и прочие-прочие вещи. Они действительно, у них просто вот жизнь есть. Если, например, мы говорим о вакцине, ну, о том же спутнике, там прям вирусоносители прям живьем есть. Ну, насколько можно вирус назвать живым. То есть если там все это погибнет, препарат, естественно, не будет работать. А далее, суспензия. Тут интересная вещь. То есть пока у нас лежит порошок в, например, упакованном флаконе, все нормально, можно хранить лет 15-20. Как только мы развели, все. Читайте в инструкции, сколько там указано. Не дольше. Глажные и ушные капли. Здесь в основном это микробиология, за что мы переживаем. Да? То есть когда мы открываем конкретно эти глазные капли, например, мы даем доступ воздуху, бактериям, всему остальному. И поскольку у нас здесь глаз все-таки довольно чувствительным к микробному загрязнению, не надо туда лить то, чего не следует. И с точки зрения токсикологов есть некоторые вопросы к тетрациклину. Там вот такая драка идет до сих пор по этому тетрациклину. Не исключено, что в ходе хранения там образуется один токсичный метаболит. Это не исключено, но и не доказано. Тем не менее, да, вот какие-то очень странные есть вещи. Почему-то тетрациклин на длительное хранение не кладут, но кладут доксициклин. Казалось бы, какая разница, да? Ну ладно, не считаем. Хорошо, со сроком годности разобрались. То есть он есть, да, и если, например, ну, например, таблетки не изменились вообще никак, ради бога, мы можем их использовать дальше, не обязательно выкидывать сразу. Но есть нюансы, что некоторые вещи мы должны выкидывать до истечения срока годности. То есть мы не обязаны ждать. Например, если таблетки выглядят так, понятно, что мы их не можем использовать. Независимо, ну, вообще они похожи на булочки скорее, чем на таблетки, то есть такие красивые, да, разрыхлившиеся. Почему? Потому что хранили неправильно. То есть доступ к влаге, в первую очередь, доступ к кислороду, то есть пошло окисление, набор влаги, вот вам, пожалуйста, таблетки разорвало. Мы их использовать не можем, несмотря на то, что у них срок годности еще нормальный. Далее, ампулы. То же самое. На самом деле, даже морфиногидрохлорид хранится прекрасно 10 лет без проблем. И он, кстати, лежит в складах длительного хранения, в том числе вместе с промедолом. Никаких проблем. Но важно, чтобы, например, для чего инструкция нужна? Я понимаю, что для того, чтобы постоянно оказываться, вот вы открываете коробку, она опа, с этой стороны. Это ее первая функция, и вторая функция, чтобы вам мешать. Нет. На самом деле там описано лекарство. То есть вот вы берете, и там написано таблетки такого-то размера, такого-то цвета там и прочее, прочее, прочее. Вот с этим вы и сверяете. То есть вот именно так вы проверяете годность таблетки. То же самое касается ампул. Там указано такого-то цвета раствор, там прозрачный или непрозрачный, или полупрозрачный, или там еще какие-то есть тонкости. То есть это все описано там. И если он изменил свои органолептические свойства, все, на выкид, независимо от того, сколько времени произошло. Ну и, конечно, самые красивые, у меня прям даже были такие, в растворе кальция хлорида прекрасный кристалл вырос. Прям вот во всю ампулу, замечательный такой. Естественно, что мы это использовать не можем. Далее, мази. С мазями, в общем, тоже все довольно просто. Когда мы открываем и не падаем в обморок от запаха, значит, все хорошо. А вот если, например, она начинает пахнуть каким-нибудь жутким, не знаю, там, или сероводородом, или еще чем-то, или прогоркшим, или что-то в этом роде, конечно, мы мазь не используем. Когда еще не используем? Да. Можно сказать так. Значит, если вы, например, открыли, и там идет не вот такая равномерная, да, субстанция, а идет расслоение. То есть есть жидкая часть, скажем, есть какие-то комочки непонятные и прочее, прочее. То же самое, на выкид без каких-либо проблем. Но в том случае, если, например, она хранится и на ней есть индукционная пломба из фольги, никаких проблем. Опять же, она может храниться довольно долго. Мази в том числе могут находиться на длительном хранении. Вот, с открытыми я сейчас скажу чуть попозже. И вот это я все рассказал, но это я все сейчас говорил про закрытые, да, то есть у нас, например, какие-нибудь таблетки куплены, но не использованы и лежат 5 лет. Вот еще 5 лет они пролежат совершенно спокойно, то есть без каких-либо проблем. Но если вы, например, флакон открыли и начали оттуда таблетки использовать, есть международный консенсус 1 год. То есть это никаких точных доказательств, что там прям все ужасно будет, но никаких доказательств, что там не произойдут изменения, связанные с доступом кислорода, влаги и прочего. То есть вот мы открыли флакон, и, пожалуйста, время пошло, что называется. То есть за год это нужно съесть. Еще одна важная вещь, которую спрашивают. Ну смотрите, а вот у меня блистер. В блистере таблетки. Я 2 достал, а там еще 20 осталось. И что, тоже выкидывать? Не поверите, тоже выкидывать. По одной простой причине. Как мы открываем блистер, как мы достаем таблетки? Оп, да, то есть мы деформируем его. Соответственно, деформация, мы не гарантируем после этого его целостности, доступа туда, прекращение доступа кислорода, влаги и всего остального прочего. Это если мы сначала так делаем. Да. А, нет, это умные люди так делают. А обычные люди, нормальные, они потом до этого доходят. Они начинают его шелушить, и потом, ой, что-то не сходится. Так вот, да, это лайфхак, сразу предупреждаю. Что если, например, я тоже так делаю. Если у вас есть какие-то лекарства, которые вы принимаете нерегулярно, отрезайте небольшие полоски от блистеров. Причем иногда на некоторых блистерах даже есть специальная разделительная зона, по которой вы можете разрезать без проблем. Она для этого, то есть никто не знает зачем, не рассказывает про это. Это, как вы понимаете, невыгодно. Нужно так, естественно, а как же без этого? То есть я сейчас экономлю вам деньги, можно сказать так. И нервы, кстати. Так, мы разобрались. Во-первых, зачем? Во-вторых, когда? А теперь куда? А вот это самый сложный вопрос, потому что куда это выкидывать, непонятно. Следующий, давайте мы вопрос все-таки наконец оставим. Пока закрыты, все нормально. когда мы его открыли, если вот, если он засахарен, опять же. То есть, если изменились органолептические свойства, отличающиеся от инструкции, я об этом сказал, то мы выкидываем. Если нет, все прекрасно. Да, то мы используем, никаких проблем. Третье, куда выкидывать? Вот с этим большая проблема. Самая большая в нашей стране на сегодня. Да? То есть, ладно, мы разобрались с первыми двумя пунктами. И вот здесь, почему мы сейчас здесь находимся. Да? Потому что это один из немногих вариантов, куда можно сдать таблетки. То есть, вы как бы на будущее имеете в виду, что можно сюда привозить. Почему? Потому что в некоторых странах это решается своеобразным образом, довольно интересным, но, к сожалению, не у нас. Это сдается просто в аптеке. То есть вы приходите, это логично, это понятно, это здорово. Вы не заморачиваетесь вообще. Аптеки занимаются сдачей таких отходов. То есть они обязаны этим заниматься. У них есть списание, у них есть просрочка, у них есть прочие-прочие вещи. И даже в наших реалиях аптеки заключают договоры с определенными организациями и сдают таблетки на утилизацию. Ну и в том числе другие лекарственные средства. Да? Так вот, во многих странах это решается так. Вы приходите в аптеку и просто отдаете мешочек со своими лекарствами. Все. На этом головная боль исчезает. Но наши аптеки такой лицензии не имеют до сих пор. То есть у нас это не лицензировано. Это должно быть прописано в законе. Теоретически они это делать могут. Практически никто не возьмется, потому что это опасно. Первая же проверка, и все. Как бы большие проблемы, вплоть до отзыва лицензии. Поэтому в наших пенатах этот способ не подходит. Второй вариант. Тоже, скажем так, серый. Я бы сказал так, потому что есть различные аптекошеринги. То есть люди сейчас объединяются в социальных сетях и говорят, вот у меня остались такие-то лекарства, кому надо. Здесь сразу предупреждаю. Есть очень-очень-очень такой большой, я бы сказал, айсберг. Потому что мы видим только верхушку. У нас есть определенные законы, которые запрещают, например, оборот рецептурных препаратов. То есть, если вы, например, какому-то человеку отдали рецептурный препарат, и не дай бог он вам дал хоть какую-нибудь маленькую денежку в качестве компенсации, все, приплыли. То есть, это прям действительно такие уголовные дела, к сожалению, были в том числе. Поэтому, так вот, забегая вперед, сразу скажу, да, что... Антибиотики всегда были рецептурные. У нас... Да, имеется в виду заплату. То есть реализация, любая реализация препарата требует фармлицензии. Если вы кому-то продали даже ненужный вам препарат, извините, все на этом. Что-то в этом, ну, в общем, без денег, да. Ну, то есть, как обычно, полуподпольно там через систему паролей и прочих вещей. И, кстати, те, скажем, группы в соцсетях, ну, скажем, в Питере очень распространено это дело, те группы, которые в соцсетях этим занимаются, они сразу пишут, да, то есть, что это должен быть нерецептурный препарат, да, что должны быть сроки годности нормальные и прочее, прочее. То есть, все вот это вот, оно все очень четко прописано. Поэтому это такая вещь полулегальная. Да, это, конечно, хорошая, это удобно. Просто потому, что, да, некоторые люди, ну, к сожалению или к счастью, иногда лекарства больше не нужны. Разные ситуации бывают. Поэтому, как вариант, наверное, это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, я точно знаю, что некоторые благотворительные организации так занимаются. Да? То есть они тоже собирают эти лекарства, но все это полулегально, еще раз. У нас в этом смысле законодательство не совершенно. Поэтому имейте это в виду. Так что это под вопросом. Насколько вещь такая нужная, не знаю. В общем, я это вам не рекомендую, сразу скажу. Давайте так. Вопрос, да, был?
1: Да, что делать с рецептурными наркотическими?
0: Дойдем. Продолжаем. То есть куда? Хорошо, в аптеку мы отнести не можем. Другому человеку отдать рискованно. Значит, нужно выбрасывать. И вот здесь у нас есть... Только-только самые начальные явления в нашей стране. Скажем, в Москве поставили вот такие вот экобоксы. Причем, как видите, один для пузырьков и тюбиков, второй для блистеров. И с таблетками в том числе. Тут написано, что можно таблетки в блистерах, можно отдельно таблетки, можно пустые блистеры. То же самое с пузырьками и тюбиками. Это арт-объект, как бы это странно ни звучало. То есть это действительно такой определенный акция, наверное, можно сказать так, некое заявление экологическое одного из производителей. Я убрал все упоминания. И да, то есть таким образом они привлекают к себе внимание, мол, мы ответственные, мы помогаем нашим пользователям. Это действительно хорошая вещь. Следующее. Ну, это в одном единственном месте, как рекламная акция. То есть это маркетинг чистой воды. Там все брендировано со всех сторон, с остальных. Везде об этом рассказывают, что мы молодцы, приходите. Не сеть, а просто в одном... Это арт-пространство. И вот там стоит вот этот арт-объект. Ну, вот так. Мы находимся на территории, в том числе, вот такого. Это есть и в других, в том числе, городах некоторых. Ну, вот, пожалуйста, собиратор. А чем удобно? Удобно, опять же, что здесь все в одном месте. Да, они принимают и другие виды, скажем так, на переработку. То есть инструкцию сюда тоже можно принести при желании. Но в основном, конечно, здесь собираются и блистеры, и флаконы, и, собственно, сами лекарства, и все остальное. Сами лекарства нет, а блистеры и флаконы. Вот. Это хорошее уточнение. То есть лекарства получается так, да? То есть я когда буду рассказывать о порядке действия, лекарства вы будете потом утилизировать по-другому. Но здесь есть хотя бы большой плюс. Да? Вы уже избавитесь вот от этих сложных утилизации вещей. Блистер, ну, действительно сложно. Вы не станете отрывать от него фольгу и прочие вещи. Это сложно. С пузырьками то же самое, потому что там, например, с крышками люди пытались разобраться с маркировкой, да, то есть что это, даже писали заявление, так сказать, спрашивали у производителя, а те сказали, не переживайте, сдавайте прям целиком как есть. Ну, хорошо, сдаем как есть. А еще вариант сбока. Ну, это поменьше проект, он есть в Москве и в Екатеринбурге. То же самое здесь можно сдавать, даже вызывая эко-такси, что называется. То есть вы скопили некую массу, вам все это дело забрали, приехали, вы избавились от этих вещей. А есть, ну, как сказать, она, конечно, есть, эта вещь управления отходами, но это коммерчески, чисто. То есть вам придется заплатить за то, что у вас что-то заберут и утилизируют. При этом там речь идет обычно о килограммах, то есть начинают покупать по килограмма лекарств. Мы даже всю жизнь килограмм таблеток. Нет такой потребности, нет такой необходимости. Что делают люди? Они в соцсетях объединяются, сбрасываются вместе и сдают вместе все это дело. Почему? Потому что вот они как раз принимают лекарства, это важно. То есть непосредственно сами лекарства. То, что не могут принимать остальные. Ну и, конечно же, можно как-то пытаться, либо через договоры, это у кого есть такая возможность, либо еще что-то, работать с главными по утилизации лекарств в нашей стране. Это национальная экологическая компания. У них вот напрямую, видите, то есть у них прям лекарственные средства прописаны в лицензии. То есть с ними работают фармкомпании, с ними работают больницы, поликлиники, все остальные, аптеки и прочее-прочее. И у них есть заводы в Ярославле. Ну, завод, это, конечно, сказано очень громко. Это вот так примерно выглядит. То есть основное здесь – это вот эта печь. Вот здесь место загрузки. Чем важно, что это печь с дожигом, то есть с возможностью сжигания того, что мы уже сожгли. С продуктом кислородом, со всеми остальными. И самое главное, что очень мощная система фильтрации. То есть все, что мы в итоге превращаем в дым вот в этот, он фильтруется и в чистом виде, ну, максимально чистом, насколько это возможно, выбрасывается в воздух. На сегодня это единственное предприятие в России, которое этим занимается. Но проблем у них нет. То есть им возят и могли бы возить еще больше, просто потому что у нас со сбором проблема, со сбором именно лекарств. Не упаковок, как я сказал, упаковки мы можем сдавать куда угодно. У нас вот есть довольно много вариантов, в том числе здесь, в Краснодаре, да, пожалуйста, этим можно пользоваться. Но сами лекарства, вот с этим проблема. А термометры, да, термометры – это отдельная песня с припевом, потому что мне приходилось как-то, я возвращался домой, у нас стоят спасатели с мигалками, там все остальное оцеплено, перекрыто. Понять не могу, да что ж такое. Пытаюсь войти в подъезд, не пускаю. Что такое? Разлив ртути. Ну, думаю, ладно, может быть, там кто-то там, не знаю, трехлитровую банку заныкал с советских времен, с лаборатории еще что-то. Ну, наверное, да, действительно. А потом выясняется, что семья одна решила просто перестраховаться. Они разбили термометр, Ну и вызвали МЧС на разлив ртути. А забегая немножко вперед, термометр был электронный. Они, да, видимо, то есть у них сработал этот рефлекс, что надо прям все странно. По поводу... Я еще не дошел до этого. Я сейчас как раз про это скажу. Значит, и, естественно, да, вот эти ртутные приборы у нас, их, к сожалению, сейчас, а может и к счастью, сложно сказать. Но мне они нравились, они красивые были, да, тонометр, знаете, какой был красивый, такой ртутный, вот это вот, его надо так раскрыть красиво. И они были довольно точные. Потому что, да, ну, например, у нас есть альтернатива, мы можем пользоваться галенстановыми термометрами. Там сплав, галлия, индия и олово вместо ртути. И они продаются, да, они в точно такие, там отливает просто синевой, но отдельная песня с припевом – это как стряхнуть галенстановый градусник, да? Потому что я пробовал. В интернете есть всякие, то есть люди пытаются угол подобрать, да, или там еще что-то подобрать, не получается. Это, если кто-то умеет, расскажите. Галенстановый градусник, это, точнее, термометр, конечно. Нет. Они продаются сейчас в основном галенстановые. То есть они такие будут синенькие. Ртутных вы сейчас не найдете. Если, может быть, у кого-то осталась последняя партия, их не будет. Сейчас все, все. Подавляющее большинство термометров ртутных производились в Китае. А поскольку они не только присоединились к Миноматской конвенции, то есть мы, например, просто ратифицировали, а они ратифицировали и подписали. И 97% производства у них там. Соответственно, мы этого больше не увидим. Поставок оттуда больше не будет. Сейчас дойду. Сейчас дойду. Итак. Значит, что... надо сказать, что вот эта вот история довольно... Да, действительно коммерциализирована. Коммерциализировано. То есть здесь есть, во-первых, реальная составляющая, во-вторых, нет. То есть на вашем страхе, естественно, люди готовы зарабатывать, потому что, ну, вы готовы платить. А тем более они приедут там не, на непонятном для вас приборе. Не факт, что это как раз будет изменять уровень именно того, что надо. Вам просто покажут цифры, смотрите, и все на этом. Могут даже просто инфракрасный термометр показать. Но, правда, сейчас все знают, что это, али вот буквально там лет 5 назад могли и не распознать. Так вот, там довольно много таких вот хулиганств, скажем так, мягко, да, поэтому мы ориентируемся на определенные вещи, да, то есть в разных странах, скажем так, есть разные подходы, в нашей стране в разных регионах есть разные подходы, но они в целом примерно одинаковые. Первое – это специальные контейнеры для приема батареек, светодиодных ламп, туда же ртутные термометры, то есть если что, их можно туда. Первое. Второе. Есть различные, ну вот как здесь, ртутная безопасность, у нас это может быть, я сейчас уже не вспомню, как называется, а, Экотром. Экотром в Москве, например, в Московской области. То есть, да, вы можете туда сдать, в том числе и бытовые приборы, содержащие ртуть. Термометры туда относятся. Кстати, лекарствами они тоже занимаются, тоже и здесь, в Краснодаре, ртутная безопасность тоже принимает лекарственные средства. То есть вот прям можно все собрать, все, что у себя есть, и здесь отвезти. Да, да. И вот это вот управление отходами, про которое я уже говорил, но, повторяюсь, это вот это уже платно. За один термометр берется 1500 рублей. То есть еще 100 раз подумаешь, а нужно ли это. На самом деле, конечно, разбитый термометр – это не повод для эвакуации совершенно. Там, ну, грамм-полтора ртути максимум. Ничего такого страшного на самом деле нет. Просто собирается эта самая ртуть. К счастью, да, она образует такие довольно красивые шарики. Их чаще всего собирают скотчем, например, широким. Очень удобно и довольно быстро, почти ничего не остается. Если вдруг у кого-то порошкообразная сера есть, то можно порошкообразной серой, так сказать, засеять это дело и потом тоже собрать. А возникает вопрос, а куда вот это вот все? Вот. И вот это, да, действительно. Надо сказать, что некоторые пожарно-спасательные отряды принимают такие отходы. То есть приходилось сталкиваться. Но важно, надо сначала им позвонить и спросить. Потому что если вы просто приедете с мешком таких отходов, вас могут и послать. Все-таки, да, то есть это, да, некоторые, это прямо я сталкивался в практике. У нас в Подмосковье в том числе. Некоторые отряды принимают и разбитые термометры, и вот эти вот мешки, скажем так, после того, как мы ликвидировали самостоятельно разлив ртути, скажем так. Ну, здесь есть разные варианты, потому что мы вот эти вот, скажем, широкий скотч, все остальное, что контактировало с ртутью, мы убираем, скажем, в зиппер. Это один из вариантов. А второй вариант в закручивающуюся банку, да, то есть которая крышка с резьбой. У кого что есть, кому что удобно. Тут не принципиально, она ни там, ни там не проскочит. А это уже их проблемы. Нет, вот этого уже не требуется, это излишнее. Если просто стеклянная банка, там уже точно будет безопасно, ртуть из стекла никуда не выберется. Это без вариантов.
1: Есть какие-нибудь простые качественные реакции на
0: поверхность? Нету. На самом деле просто достаточно потом проветрить, вот за глаза и за уши. Потому что проблема-то не в самой ртути, в металлической, потому что в истории медицины были такие случаи, когда от несчастной любви лаборантки проглатывали ртуть. Это металлическую. Ну, после этого они, скажем так, очищали свою... В Средневековье таким очень часто пользовались методом. Да, то есть она никак не реагирует, эта металлическая ртуть. Она как вошла, так и вышла. Как бы никаких особых проблем. Проблемы с парами. Но чтобы были пары, довольно много, да, то есть те, которые действительно вызовут острое отравление, нам нужна довольно ощутимая лужица. Это во-первых, и во-вторых, температура довольно высокая. Ну, то есть вот, опять же, какая плохая идея убирать ртуть пылесосом? Вот пылесосом собрать, вы получите вейпоратор на самом деле. То есть вы как раз эту ртуть переведете в пар и распространите по помещению. Вот это прям прекрасно, то, что нужно. А если обычной тряпкой, обычным скотчем, еще чем-нибудь, никаких проблем с этим нет. А, ну да, и руки тоже, да, заодно. Чтобы уж наверняка. Итак, значит, мы разобрались со всеми этими тремя предыдущими вопросами важными. И у нас возникает последний вопрос, да. То есть, да, мы сдали упаковку, и у нас осталась горстка таблеток. И что нам с ними делать? Вот давайте разбираться, как мы будем выкидывать лекарства. Те, которые нам не удалось сдать или еще что-нибудь, давайте разбираться. И вот здесь возникает первая вещь, важная, важный нюанс. Дело в том, что подход к утилизации лекарств, он направлен на безопасность человека, в первую очередь. Окружающая среда в сторонке. Поэтому, тут уже спрашивали, если это психотропы, наркотические обезболивающие и прочее, то есть сильно действующие вещества, мы их смываем в унитаз. То есть дальше проблемы рыб, не нас уже. Я понимаю, что сейчас, да, действительно разрабатываются и новые подходы к очистным сооружениям, их будут модифицировать под эти наши изменившиеся реальности, это действительно так. Но это важно, да, то есть чтобы это не попало в руки других людей, это важно. То есть такие препараты не должны оказываться на свалке. Это первое. И второе. Если, например, написано «диспергируемые», то есть если есть такая фраза в инструкции. Инструкцию, напомню, мы читаем перед тем, как выкидывать. Потому что там очень много важных пунктов. Если указаны диспергируемые таблетки, мы их можем скинуть в унитаз. Они растворятся. А если, например, они покрыты обладкой кишечно-растворимой, они не растворятся. Но если это наркотики, мы их выкидываем. То есть вот такая вот довольно сложная система. Антибиотики, в принципе, можно. Потому что у нас как бы альтернатива следующая – это выкинуть на помойку. Что так, что так. То есть антибиотики такими пока не считаются настолько проблематичными препаратами. Все-таки разговор идет именно о тех, которые могут навредить человеку вот прям сразу здесь и сейчас, вплоть до летального исхода. Что у нас получается следующее? Как рекомендуют? Вот здесь, кстати, неправильно нарисовано, да, ну, как обычно в фотостоках. Вот я не знаю, где взять правильные фотографии, хоть самому делать. То есть из блистеров и из флаконов мы это все извлекаем, то есть анонимизируем. Мы убираем возможность опознания этих препаратов. Перемешиваем их все вместе, и мне очень нравится, значит, в инструкциях, в частности, в инструкции FDA, указано, что перемешать с непривлекательной субстанцией. И предлагаются отходы из кофемашины. Да вы что? На, сейчас. В некоторых семьях драка идет за эти отходы, потому что из них скрабы делают домашние. Кто же отдаст? Ну вы что? Нет. Поэтому есть более правильные инструкции, в частности и отечественные в том числе, и там советуют, например, наполнитель кошачьего лотка использованный. И, как вы понимаете, котики как бы всегда без каких-либо проблем обеспечат нас малопривлекательной субстанцией. Еще один вариант – это внутрь использованных детских подгузников. Да, тоже вполне себе, то есть мало кто туда полезет, и плюс там он начнет разлагаться, да, постепенно растворяться, все остальное. То есть мы на сегодня не можем абсолютно безопасно лекарство самостоятельно выбросить. Мы можем уменьшить этот вред вот насколько можно, то есть мы можем отдельно выкинуть упаковку. Мы можем наконец-то, да, то есть действительно собрать, у меня есть такой вариант действий, то есть я могу его предложить на самом деле, как реализуемый. Вы за всю жизнь соберете, ну, максимум, может быть, там, литровую банку, да? Ну, хорошо, возьмем там и складывайте туда ненужные вам лекарства, да? То есть вот именно выпотрошенные. И куда-нибудь, вот, чем дальше, тем лучше, да? Чтобы туда не было доступа ни у детей, ни у животных домашних, ни прочего-прочего. То есть убирайте, закрывайте, да? И чтобы это было именно как один из вариантов. Сейчас я да расскажу. Значит, получается так, что потом либо у нас появится возможность сдать это в аптеку, либо вы доберетесь до какого-нибудь пункта сдачи лекарств, да, один раз в жизни это можно сделать, и вы действительно не навредите ни окружающей среде, ни себе, ни другим людям, это как один из вариантов. И второй вариант, да, вот выкидывать в этой самой малопривлекательной субстанции по небольшим, скажем так, порциям. Сразу возникает вопрос, как часто? Ну, хотя бы раз в год. То есть вот нужно брать свою аптечку, доставать ее и проводить ревизию. То есть что мы выкидываем сразу? Что лежит россыпью? Вот неважно. То есть я точно знаю, что это такая-то таблетка. Нет, не прокатывает. Мы ее выкидываем. Далее, открытые флаконы, испорченные таблетки, да, вот именно с нарушенной целостностью и прочее, прочее. Вот все, о чем я рассказывал. Аптечку опустошили, да, там что-то нужное ножницами обрезали и прочее, прочее. Посмотрели, у кого есть сроки годности, все это разложили и приняли некое решение, да. То есть вот, да, вот это на сегодня ответственное отношение к проблеме утилизации лекарств. Я так надеюсь, что я все-таки основные ориентиры вам дал. Я понимаю, что тема гораздо шире, да, и многограннее. Здесь должны говорить разные специалисты, и экологи, и химики, и все остальные. Но вот я как бы со своей такой небольшой токсикологической горки постарался на это дело посмотреть и готов ответить на ваши вопросы. Я сразу скажу, что специально есть книга по экологической токсикологии, как раз Алана Колока, ее перевели, и я здесь есть в качестве одного из оставивших отзыв. То есть я здесь присутствую в небольшом количестве, поэтому за лучший вопрос, соответственно, уйдет книжка и магнитик, а за два менее лучших уйдут стандартные магнитики с котиками. Вопросы.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Как потребителю убедиться, что то, что ему колют, это вакцина, а не, значит, разлита на соседнем дворе черпаком из бочки?
2: Хороший вопрос. Вакцинироваться от гриппа не имеет смысла, и тут есть целый набор разных вариантов. Почему?
3: Каков вирус гриппа был в прошлом? Есть ли свидетельство, что динозавры болели гриппом?
1: Это означает, что ни одна вакцина толком клинического испытания не прошла, потому что, по идее, когда вы делаете новую вакцину, вам нужен новый цикл клинических испытаний на безопасность.
2: Да.

Казалось бы, человек давно стал главным хищником на этой планете, но способен ли он защитить себя от опасностей, источники которых можно разглядеть лишь в мощный микроскоп? Раунд второй. Внимание! Биоопасность. Егор Воронин, PhD, главный операционный директор биотехнологической компании Worcester HIV Vaccine, США.

0: Приветствую!
1: Здравствуйте.
0: Когда вы последний раз болели гриппом?
1: На такой простой, казалось бы, вопрос, на самом деле, ответить я не могу. Дело в том, что симптомы, подобные гриппа, вызывают самые разные вирусы. Для того, чтобы люди часто говорят уверенно, что я уже в этом году переболел гриппом, или у меня был плохой случай гриппа. Для того, чтобы убедиться, что ты болел гриппом, нужно сделать анализ. Мне, честно говоря, ни разу такого анализа не было сделано, поэтому формально я не могу сказать, что я вообще когда-либо болел гриппом. Вот. Но у меня были похожие симптомы несколько лет назад, и это было я был на конференции, только что приехал и тут же свалился с такими симптомами, похожими на грипп. Это было и провалялся практически всю конференцию несколько дней. Было не просто неприятно, но еще и очень обидно пропустить все, что ради чего я ехал туда. Поэтому я довольно серьезно отношусь к гриппу, в принципе, вакцинируюсь каждый год, вот, и считаю довольно серьезной болезнью. И поэтому, собственно, тема этого доклада связана с тем, что в последние несколько месяцев с появлением коронавируса почему-то все вдруг бросились сравнивать коронавирус именно с гриппом, как с болезнью совершенно не опасной, и которую можно игнорировать. И мне стало в некотором роде обидно за грипп, вот, потому что на самом деле болезнь довольно серьезная. И вот, собственно, почему, что я хочу сегодня рассказать, это почему я так считаю и почему следует, вообще говоря, вакцинироваться от гриппа, а не пытаться лечиться какими-то народными средствами. Вот. Так что, когда мы говорим о коронавирусе, в принципе, лучше было говорить не всего лишь грипп или не похоже на грипп, а про коронавирус стоит говорить, наверное, это даже хуже, чем грипп. Поэтому давайте сначала посмотрим быстренько информацию о том, что я расскажу. Это, значит, 4 мифа, которые мы выбрали. Во-первых, это то, что это неприятная, но не смертельная болезнь. А второе было это секция о том, что вакцинироваться от гриппа не имеет смысла, и тут есть целый набор разных вариантов, почему. Я выбрал парочку, например, то, что штамм один и тот же, вирус меняется, или иногда люди говорят, что штамм выбирают наугад. Вот. А третий миф – это то, что даже если выбирают не наугад, то вакцина все равно неэффективна, поэтому не вакцинироваться не имеет смысла. И четвертый, как я сказал, что, может быть, можно вылечиться от гриппа даже и домашними средствами, поэтому все эти вакцины – это от лукавого. Вот. Давайте посмотрим на смертность. Я очень рекламирую сайт Центров по контролю за болезнями в Штатах. Они выкладывают огромное количество информации о том, что происходит в стране с гриппом. И вот для примера я выбрал 2017-18 сезон США. Напомню, население США где-то 320 миллионов сейчас. Примерно 50 миллионов симптомных заболеваний, серьезными симптомами. Из них 23 миллиона примерно визитов к врачу и почти миллион госпитализаций за сезон. И надо сказать, что в США госпитализация это делается в крайнем случае. То есть людей обычно стараются лечить просто с визитами к доктору. Вот. И в этом сезоне было 80 тысяч смертей. Это был довольно сложный сезон, как и часто бывает, меньше. Но вот в этом году 80 тысяч смертей. Вот. И если мы посмотрим, как распределены эти смерти, то видим, что большинство, конечно, это для старших пожилых людей, 65 и старше, подавляющее большинство смертей. Но, в принципе, даже для детей до 17 лет, где-то порядка 1,5% смертей – это дети до 17 лет. То есть порядка 1000 смертей в год. Если мы посмотрим, например, на 2017 год, в принципе, от чего люди умирают в США, то грипп, на самом деле, был на 8-м месте сразу после диабета и больше, чем болезни почек. То есть это вполне серьезная причина смертности среди людей в США и во всем мире на самом деле. Вот. Так что это вовсе даже не безопасная болезнь. Вот. Но прежде чем мы перейдем к вакцинам, я бы хотел немножечко рассказать о том, как устроен вирус и как его вообще его классифицируют, потому что нам это понадобится для дальнейшего разговора. Это, значит, у нас вот частица гриппа. Грипп интересен тем, что его геном, который кодирует, собственно, последовательность вируса, он разделен на 8 индивидуальных сегментов. Подобно как наш геном разделен на хромосомы, геном вируса разделен на 8 сегментов. Каждый сегмент кодирует отдельный белок. Вот. И когда вирус потом собирается в клетке, то он должен все эти 8 сегментов по одной копии каждого сегмента найти, собрать и упаковать. И, например, когда, если что, тут важно отметить, что если, например, два вируса заражают одну и ту же клетку, то они будут перемешаны, и это помогает в следующем поколении вирусов, эти сегменты будут перемешаны, и это помогает вирусу, добавляет ему возможности разнообразия и эволюции.
0: Прошу прощения, Игорь, маленькая вируса, просьба.
1: Это липидная оболочка, внутри у нее эти вот 8 сегментов геномных, которые связаны с белками, которые помогают реплицироваться вирусу в клетке. Вот. А на поверхности находятся основные два белка, это гемагглютинин и нейраминидаза. Эти белки нужны вирусу для того, чтобы, во-первых, выходить из клетки, а потом для того, чтобы попадать в клетку. Вот. Это очень важные для вируса белки. Собственно, к этим белкам вырабатываются антитела, и которые могут блокировать вирус и помогать иммунной системе бороться с ним. Вот. Но, собственно, так вот устроен вирус. Теперь о том, как его классифицируют. Вот я бы хотел, когда мы говорим о вирусах гриппа, то часто называют какие-то странные комбинации букв и цифр, например, H1N1, H3N2 и тому подобное. Что это такое? H – это, собственно, гемагглютинин. И если мы отсеквенируем, когда секвенируют последовательность этого белка, гена, кодирующего этого белок, то мы видим, что там большое разнообразие этих вариантов этого гена существует. И можно построить такие вот родственные деревья, на которых, как показано, например, слева, на которых более близкородственные друг другу гены гемагглютинина будут близко друг к другу, а неродственные будут далеко друг от друга. И тут можно заметить, что есть определенные такие прямо вот семейства большие, в которые эти вирусы объединяются. То, и вот, например, H1, это означает их просто вот эти семейства, начали в ходе их открытия называть по очереди, и H1 – это, значит, первое семейство генов гемагглютинина, которые были открыты. И то же самое для нейраминидазы. Там существует целое большое разное количество семейств нейраминидазы, и вот эти вот названия, например, H1, N1, это означает, что у вируса имеется гемагглютинин, который принадлежит к семейству гемагглютининов 1, и нейраминидаза, которая принадлежит к нейраминидазе семейства 1. Если это N5, то, соответственно, к семейству 5. Вот. Таким образом их классифицируют. И очень важно понимать, что эти вот названия – это не, собственно, название штаммов вируса. Штамм вируса, там есть гораздо более длинные подробные названия, а это просто указание на семейство, к какому семейству относится тот или иной вирус. Вот. Если мы посмотрим на распространенность вирусов гриппа в природе, то увидим, что подавляющее большинство вирусов все-таки гриппа – это вирусы диких птиц. Это основной резервуар, но на самом деле можно грипп найти в самых разных животных. Очень много распространяется в домашнюю птицу, естественно, потому что они наиболее близкородственны диким птицам, но есть также там и в лошадях, и в собаках, и в свиньях, и даже в морских животных. Вот. И разные типы вирусов, они заражают разных животных. В каждом году, на самом деле, у человека циркулируют примерно одни и те же вирусы. К нам не попадают новые вирусы постоянно из живой природы. Вот. И каждый год мы можем, если посмотреть, то видим, что вот сейчас сезонный грипп циркулирует 4 основных типа. Это 2 типа, это H1N1, который относится к типу А гриппа, и H3N2. Существует также еще так называемый тип B гриппа. Этот грипп циркулирует только у людей, вот, и разнообразие его в природе гораздо меньше. То есть эти вирусы, они, собственно, наши. Там две основные группы называются Виктория и Ямагата. Вот. Когда приходят к нам вирусы из животных, то, например, в 2009 году пришел грипп от свиней, свиной грипп. То есть это какой-то новый вариант, и хотя он тоже принадлежит группе H1N1, но он достаточно сильно отличается от того H1N1, который был в популяции человека до этого, так что к нему гораздо меньше иммунитета, и поэтому он вызвал большую пандемию в 2009 году. Вот. И с тех пор, на самом деле, он так и продолжает циркулировать у людей, и сейчас сезонный грипп, это включает в себя тот свиной грипп, который к нам пришел в 2009 году. Вот, и эти вирусы. И то же самое можно сказать о птичьем гриппе. То есть птичьи гриппы, как вы видите, это, например, H5N1, H9N2, они очень сильно отличаются, и поэтому они представляют гораздо большую опасность, потому что они еще более сильно отличаются от тех вирусов, которые циркулируют в человеке, чем обычно. И к ним иммунитета гораздо меньше у людей. И они представляют по этой причине большую опасность. И тут я хочу отметить еще один такой маленький миф, который я не вывел в большой список. Это часто люди говорят, что если один раз уже переболел гриппом в году, то в этом уже больше не заболеешь. Как бы отболел тем, что циркулирует. На самом деле у нас 4 разных типа вируса. То есть, в принципе, если очень не повезет, можно переболеть вирусом гриппа за сезон 4 раза. Вот. Окей. Разобрались с устройством и систематизацией вирусов. Давайте перейдем к вакцинам. Часто говорят, что вакцинироваться от гриппа не имеет смысла, потому что штамм выбирают наугад, или штамм один и тот же, или еще какие-то разные, я слышал, еще какие-то разные, я слышал варианты.

0: коронавирус, упоминал, но также...
1: переболевших по наличию антител, учитывая, что имеются заявления о наличии этих антител в плазме крови с данной до 2019 года.
0: О, сложный, конечно, вопрос, потому что для того, чтобы разобраться как бы в этом, нужно сейчас, опять же, люди хотят очень простых ответов. Но скажите нам, какая смертность от коронавируса? И начинают высчитывать по каким-то данным, которые приводятся в интернете и тому подобное. Все это не так тривиально, потому что надо... методики как бы простые. Вам нужно, во-первых, нам важно с практической точки зрения знать, какой процент людей умирает, если когда он обращается к доктору, и каким образом мы можем эту смертность уменьшить. С теоретической точки зрения, конечно, если мы говорим уже о наработке стадного иммунитета, тогда эти цифры все становятся важны для того, чтобы понять о том, какой же, собственно, риск будет для всех людей, когда они этим вирусом переболеют, если мы все концов этим переболеем. Но я бы что отметил, что даже если мы говорим о низких оценках смертности от коронавируса, например, там 0,2%, да, как бы ниже я даже не видел, это очень низкий, мы точно знаем, что выше, мы говорим о вирусе, которому практически нет иммунитета в популяции вообще, поэтому, собственно, надо взять эти 0,2% и умножить на все население Земли, и это означает, что это будут десятки, сотни миллионов смертей, правильно? То есть десятки миллионов смертей, скажем так, да? То есть проблема все равно сложная, даже при таких низких оценках.
1: Спасибо. Сергей из Воронежа интересуется. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что необходимость в ежегодной вакцинации, изготовлении новых вакцин, обусловлена строением вируса гриппа и его способ заражения клеток? Если да, то есть ли хотя бы теоретическая возможность победить полностью грипп?
0: Ежегодная вакцинация связана с двумя факторами. Во-первых, да, вирус меняется, поэтому каждый год как бы нам приходится выбирать новые штаммы, которые наиболее близко отражают то, что циркулирует сейчас. Также наиболее высокие титры антител к вирусу, они сохраняются довольно короткое время, скажем, от 3 до 6 месяцев, вот, потом они спадают, вот. Не то чтобы иммунитет полностью исчезает, но он становится ниже. Поэтому, естественно, сейчас идут разработки вакцин от гриппа, которые были бы универсальные, которые бы работали один раз и навсегда. И, в принципе, в строении вируса находят, ищут, как бы ученые сейчас рассматривают все эти белки, нейраминидазу, гемагглютинин, и находят как бы фрагменты, которые очень консервативные, сохраняются у многих штаммов вируса. Вопрос в том, каким образом как бы сделать вакцину, чтобы она вырабатывала антитела именно к этим участкам, и с большим титром, и долгосрочные. То есть эти разработки сейчас есть, но когда мы увидим как бы вакцину, уже многие годы идут эти работы, процесс сложный, но в принципе мне кажется, что в какой-то момент мы сможем разработать вакцину, которая нам будет предотвращать все штаммы гриппа, по крайней мере типа А.
1: Спасибо. Олег Огородников из Москвы интересуется. Я правильно понял, что эффективность вакцины уменьшается с возрастом?
0: Нет. Я привел пример конкретный вот от этого одного года. Если мы посмотрим на другие года, бывает, в принципе, что эффективность вакцины выше для более пожилого возраста. Это связано, собственно, с тем, какие до этого штаммы вирусов люди видели до этого и какие вакцины они получали до этого. Поэтому это варьирует от года к году.
1: Спасибо. Евгений из Рамат-Ган спрашивает, ведутся ли разработки нанороботов, которые будут универсальной вакциной и отслеживать все вирусы по обновляемой антивирусной базе, или это совсем далекий киберпанк?
0: Это совсем далекий киберпанк.
1: Благодарю. Александра Игоревна.
0: Я ничего о таких разработках не знаю.

0: Александра Игоревна интересуется, правда, что если у человека просто хороший иммунитет, гриппом он не заболеет?
1: Нет. Понятие «хороший иммунитет» и «плохой иммунитет», они, я бы их распространил так, что в принципе у большинства людей иммунитет более-менее одинаковый, естественно, есть разброс какой-то, как в любой популяции. Бывают люди, у которых есть какие-то, например, дефекты в генах, связанных с иммунной системой. У них тогда, может быть, там есть какая-то более, они, может быть, более подвержены каким-то болезням. Но определить вот так вот просто с виду, что у кого-то хороший иммунитет, у кого-то плохой, это, по-моему, невозможно.
0: Анатолий из Ташкента спрашивает, можно ли прививаться сразу несколькими вакцинами разных производителей?
1: Интересный вопрос. В принципе, ничего, это, как бы вреда не будет. Как правило, вакцины включают одни и те же штаммы вируса, то есть от другого производителя вы получите то же самое. И, наверное, большого смысла нет, но и вреда я тоже не вижу.
0: Спасибо. Спактемпо или Спейктемпо, не знаю, как правильно читать, спрашивает, каков вирус гриппа был в прошлом? Есть ли свидетельство, что динозавры болели гриппом?
1: Динозавры болели гриппом. Я уверен, что динозавры болели какими-то вирусами, и, может быть, даже учитывая то, что вирус гриппа распространен по живому миру, мы можем предположить, что и гриппом тоже, но никаких либо свидетельств о том, что динозавры болели вирусом, у нас нет.
0: Тата Атанава спрашивает, национальные вакцины разных стран чем-то различаются? Например, если осенью снова не будет голландской и французской вакцины, есть ли смысл прививаться российской?
1: Ну, мы уже обсуждали российские вакцины. Все зависит, как я уже сказал, от того, насколько вы доверяете Роспотребнадзору. Разница между вакцинами, естественно, между производителями даже. Не то, что между разными странами. Есть разные производители вакцин даже в одних странах. Разница, в принципе, может быть, потому что у каждой компании своя немного технология. И поэтому смысл прививаться мне, как я уже сказал свое мнение, я считаю, что и смысл прививаться имеется полностью. Вопрос выбирать какую-то конкретную вакцину, это, опять же, я этим никогда не занимался и не задумывался над этим. Это, видимо, какая-то специфика российского рынка.
0: Иван Таболин Лайв спрашивает, где делать правильные вакцины? Нам на работе делали вакцину с гриполом, но, насколько я знаю, он входит в список фуфломицинов. Спасибо.
1: Это, по-моему, тот же самый вопрос, на который я уже отвечал, я больше ничего не могу добавить.
0: Хорошо. Дмитрий Дорофеев, можно ли сделать сразу, допустим, тоже похожий вопрос, допустим, 4 вакцины от разных штаммов вируса гриппа? Тоже похожий уже был.
1: 4 вакцины от разных штаммов. Ну, каждая вакцина, как я рассказывал, каждая вакцина включает 3 или 4 штамма каждый год.
0: То есть это будет уже 12, что ли? Если 4 сразу. Евгений Субботин спрашивает, что вреднее для здоровья в долгосрочной перспективе, вакцины или иммуномодуляторы? Если каждый год вакцинироваться, а потом перестать, насколько будет крепче иммунитет?
1: Иммунитет крепче не будет. Я бы сказал, что вакцины гораздо полезнее иммуномодуляторов. Иммуномодуляторы, на самом деле, как минимум, бесполезны, а в принципе могут быть и вредны, в зависимости от того, что это за иммуномодуляторы. Потому что вы не хотите также неспецифично активировать свой иммунитет, потому что это может привести к проблемам с аутоиммунными заболеваниями, например. То есть Я бы от них держался подальше.
0: Юлиана Лыжина спрашивает, как в США популяризируют вакцинацию, информируют, оповещают пиар-компании? И какие методы увеличения количества пришедших на вакцинацию вы бы рекомендовали использовать?
1: Повторите вторую часть, я не расслышал.
0: И какие методы увеличения количества пришедших на вакцинацию вы бы рекомендовали использовать?
1: Да. Что я вижу в США, значит, это то, что когда перед началом сезона гриппа, в принципе, появляются рекламы в аптеках в основном, людям напоминают о сезоне, говорят, что можно провакцинироваться практически бесплатно, если у вас есть страховка. Наиболее эффективным, насколько я знаю, методом увеличения количества вакцинации является рекомендации семейного врача. Большинство людей доверяет своим семейным врачам, и если семейный врач советует им вакцинироваться от гриппа, то они это будут делать. Если они советуют не вакцинироваться, то они, соответственно, не будут этого делать. То есть наиболее эффективным было бы эта работа именно с семейными врачами, которые постоянно видят людей или детей, детские врачи.
0: Спасибо. Анна Холмогорская спрашивает, у какой доли людей развивается грипп в тяжелой степени?
1: Я на первом слайде приводил цифры, да, то есть там примерно 50 миллионов было симптоматичных инфекций, из них 23 миллиона достаточно почувствовали себя плохо, чтобы пойти к доктору, и порядка миллиона были госпитализированы. То есть, вот скажем, там 2% получается где-то, если это настолько серьезно, что их госпитализируют в США, где, как я сказал, госпитализировать обычно не любят и стараются лечить просто с визитами к доктору.
0: Егор, вам предстоит теперь выбрать лучший вопрос. Их было много. Я сейчас зачитаю. Значит, вопрос по оценке смертности и летальности от коронавируса. Вопрос о необходимости ежегодной вакцинации, изготовления новых вакцин. О том, что эффективность вакцины снижается с возрастом. Ведутся ли разработки нанороботов? Правда, что у человека, если хороший у него иммунитет, он не заболеет гриппом? Можно ли прививаться сразу несколькими вакцинами разных производителей? Болели ли гриппом динозавры? Значит, различаются ли национальные вакцины разных стран? Где делать правильные вакцины? Значит, можно ли делать 4 вакцины от разных штаммов сразу? Что вреднее для здоровья, вакцины или иммуномодуляторы? Как в США популяризируют вакцинацию и у какой доли людей развивается грипп в тяжелой степени?
1: Я бы выбрал вопрос про то, стоит ли вакцинироваться несколько раз вакцинами от разных производителей. Потому что я его совершенно не ожидал, и с другой стороны, в нем какое-то есть что-то такое интересное, что о чем стоит, наверное, подумать.
0: Да, замечательный вопрос, действительно. Его автор получает книгу «Генетический детектив от исследования рибосомы» к Нобелевской премии, издательство «Питер» и «Пауэрбанк» от магазина gen.ru. А мы сейчас давайте посмотрим на результаты голосования. Давайте посмотрим. И я вижу, что победила дружба, то есть большинство наших зрителей справедливо считают, что оба наших оппонента, и уважаемый докладчик, и вредный оппонент, одинаково заслуживают высокой оценки. Большое вам спасибо за интересное выступление. Вам подарки от оргкомитета форума, наверное, будут высланы вам почтой. А мы сейчас посмотрим на скетч Юлии Родиной, как она представляет ваше выступление. Ну вот, достаточно наглядно. Да. Алексей, вот видишь, я стараюсь как можно чище, так сказать,
2: зря
0: протереть мой телефон.
2: Зря. Неправильно делаешь, Саш, неправильно.
0: Так, а надо вертикально. Да,
2: тут, наверное, нужно все-таки делать с точки зрения науки, да, ты же понимаешь.
0: Вот для того тебя и завел.
2: С помощью специального устройства, смотри, 6G.
0: Так.
2: Да, 6G, то есть не просто так. Поэтому сейчас я нажимаю волшебную кнопку, внимание, оп, все вокруг тебя на 3 метра стерилизовано, включая тебя.

0: Привет, любознательные, это Затевахин о животных, и я, Иван Затевахин.
1: Привет всем, я Игорь Затевахин, коллекционер ваших вопросов про животных. И в прошлый раз вопрос был очень интересный про хищных сумчатых. Правда, разговор нас в итоге увел на скользкую дорожку расследования альтернативных путей эволюции.
0: Да, мы говорили про Южную Америку, которая примерно 100 миллионов лет была изолирована от Северной Америки. Давай напомним некоторые моменты из геологической истории Земли. Приготовься слушать. Итак, всегда основным источником прогрессивных млекопитающих была группа тесно связанных континентов – Африка, Европа, Азия и Северная Америка. Они составляли большую часть поверхности суши.
1: А где же была Южная Америка?
0: Она на протяжении существования млекопитающих соединялась с этим большим блоком только три раза, а теснее всего была связана с Антарктидой, не всегда покрытой льдом, и через нее с Австралией. Во время таких контактов Южная Америка получала очередную пачку новых прогрессивных млекопитающих, которые оттуда отправлялись дальше на юг, в Антарктиду. Им удалось заселить даже Австралию, имевшую еще общую связь с Антарктидой.
1: Ты про сумчатых? Кенгуру с коалами, да?
0: До них еще далеко. Но, кстати, может быть и не только о них, потому как мелькало сообщение о том, что в Австралии был найден зуб канделиартра, древнейшего плацентарного. В позднем Триасе, ранней Юре, около 200 миллионов лет назад, Южной Америки как таковой и не было. Это было время Пангеи, то есть одного суперконтинента, в связи с чем наблюдалось небывалое единообразие всех четвероногих на Земле. В те времена уже были примитивные млекопитающие, жившие до сумчатых и плацентарных.
1: Волнительную историю того, кто же все-таки стал сумчатым, а кто плацентарным, мы обсудили в прошлом выпуске, если что, смотрите его. Ну а сейчас нам все-таки кажется, надо вернуться в геологию.
0: В юрском периоде, около 150 миллионов лет назад, когда динозавры были еще, как говорится, в самом соку, Пангея распалась на два блока. Африка с Южной Америкой и Австралия с Антарктидой откололись от Северного блока, который распался на Северную Америку и Европу с Азией. К слову, в дальнейшем эти материки жили своей жизнью, соединяясь и разъединяясь. И примерно 125 миллионов лет назад от восточной Гондваны начала неторопливо отрываться Австрало-Антарктида. А 100 миллионов лет назад Южная Америка попрощалась с Африкой. Таким образом, Австралия с Антарктидой начала обосабливаться еще в меловом периоде.
1: А как тогда туда попали сумчатые?
0: Может быть, даже и до раскола. И согласно логике, наверное, именно с тех пор туда до наших дней и не было нашествия настоящих плацентарных. Одновременно возникли хилые, но тем не менее сухопутные мостики между двух Америк. Тогда-то, рискну предположить, в Южной Америке появились примитивные плацентарные в лице ксенартер, предков броненосцев, муравьедов и ленивцев, и предки южноамериканских копытных.
1: Мы вроде говорили про них в прошлом выпуске, но, к сожалению, так сказать, оборвали песнь на полуслове. Мы не рассказали, куда они делись.
0: Да, мы добром повспоминали причудливых южноамериканских копытных, которые настоящими копытными вряд ли были, они вряд ли им родня да и не ровня. Подняли тост за покой грозных сумчатых хищников-телокосмилов, помянули и трехметровых хищных птиц фараракосов, череп самого крупного представителя которых, Келенкена, достигал 75 сантиметров. Начиная примерно с 7 миллионов лет назад, в Южную Америку по цепочкам островов севера начали прибывать более тренированные на огромном лавразийском полигоне плацентарные. Но еще раньше туда проникли ловкие приматы, благодаря которым все считают Южную Америку страной диких обезьян. Кстати, их альтернативную прочим приматам в плане зрения и эволюцию мы обсуждали в ролике «Как животные видят мир». Альтернативные приматы альтернативны во всем, поэтому они пришли в Южную Америку не как все люди, а совсем давно, 50 миллионов лет назад и, скорее всего, через существовавшую тогда в узенькой будущей Атлантике цепочку островов Сан-Паулу.
1: Кстати говоря, это можно оспорить в комментариях, ну, если вы, конечно, были свидетелем происходящего.
0: Затем невесть как, возможно, на стволах сорванных бури деревьев 35 миллионов лет назад в Южную Америку проникли грызуны, кавиаморфные, морские свинки, американские дикобразы и прочие. Но самые драматичные изменения начались примерно 5 миллионов лет назад. Тогда все изменилось. прежде всего экосистема. Пришли другие растительноядные, видимо, более успешные, чем аборигены. С основным потоком на юг постепенно зашли хоботные гамфотери. Лошади, верблюды, тапиры. На их, так сказать, плечах с севера на юг отправились громадные 400-килограммовые американские львы и саблезубые тигры. Сначала гомотери, а потом и тяжеловесы. Мелодоны, немного уступающие размерами американским львам.
1: И тут, если я, конечно, не запутаюсь в названиях, а я запутаюсь, им пришлось сразиться за господство с сумчатыми саблезубыми тиграми и гигантскими, хищными, длинноногими курицами-фороракосами.
0: Во-первых, не с курицами, а кариамами, которые, может, кому-то и покажутся похожими на куриц, но они не курицы. И ты забыл еще сумчатых бургенит, воевавших на стороне южан. А потом, вовсе не обязательно им было сражаться. Как конкурируют хищные между собой? Они не обязательно физически уничтожают друг друга. Вон в Африке живут себе в вечной войне леопарды, львы, гиены и пятнистые волки. И ничего.
2: Тут лев за нами.
0: Можешь, кстати говоря, объявить тут лирическое отступление.
1: Объявляю. Лирическое отступление.
0: Скажем, в Африке я ни разу не видел прямых столкновений между разными хищниками, хотя наверняка таковые имеют место, но не столь часто, как нам показывают в научно-популярных фильмах. Группа гиен на моих глазах совершенно спокойно прошла мимо группы отдыхающих львов. Дело в том, что хищникам невыгодны ни войны, ни прямые столкновения. Могут избегать, избегают. Хищники меряются между собой прежде всего эффективностью пищедобывательного поведения. Другими словами, для них важно количество затраченных при добыче, будешь смеяться, поедании жертвы усилий. И если параметры жертвы поменялись, допустим, она стала более верткой, более защищенной, то для старых, привыкших к иной добыче хищников, это может стать решающим фактором. По всей видимости, именно это и произошло в Южной Америке. Грубо говоря, вторженцы пришли на юг за своей добычей, которая вытеснила привычную сумчатым тиграм телокосмилам. Кстати, обиженных тобой сравнением с курицами-фараракосами, новая добыча не смутила.
1: Подожди, объясни мне, пожалуйста, что означает фраза «усилий при приеме пищи». Прямо ешь, потей, работай, мерзни. Я вот есть никогда не устаю. Пойду, кстати, поем.
0: Не ты один. Но дело в том, что ты не сам заваливаешь какого-нибудь тапира, не сам его разделываешь собственными зубами, без ножа и вилки. Мы с тобой говорили в выпуске про монстров, которых застал человек, про то, что у саблезубых тигров возникали определенные проблемы с тонкой разделкой добычи. Им банально мешали огромные клыки. Гигантских кошек с мелодонов выручало питание крупной добычей, типа детей мастодонтов. В любом случае, и те, и другие саблезубые хищники поедали у жертвы то, что могли, начиная с брюшины, но обгладывать косточки они не могли.
1: То есть оставляли разным падальщикам мясо на косточке?
0: Кстати, на другой стороне Атлантики этим широко пользовались наши предки, поедая остатки пищи саблезубых гомотериев, которые, как мы говорили, пришли в Южную Америку. Так вот, сумчатым саблезубым телокосмилам с разделкой пищи было еще более непросто, потому что и зубов было мало, и клыки были еще длиннее в относительном измерении, чем у настоящих саблезубых кошек. Таким образом, поскольку они не могли эффективно утилизировать свою добычу, им приходилось сравнительно чаще охотиться. По всей видимости, навыков засадной охоты сумчатым хищникам хватало, чтобы справиться с похожими на верблюдов литоптерными или неповоротливыми наземными ленивцами или детьми таксодонтов. Но когда пришли шустрые тапиры с лошадьми или умеющие оберегать своих детенышей хоботные, тут им пришлось тяжко. Охотиться стало тяжелее. Вот телокосмилы и не устояли.
1: А как все хорошо начиналось.
0: Да, но правда, если забыть про вездесущих грызунов, первыми проникли в Южную Америку не специализированные хищные, а всеядные по своей сути еноты, которые не имели серьезных гастрономических претензий к тамошним растительноядным. Некоторые даже наоборот сами проявили склонность к вегетарианству, с соблазненные сочными тропическими плодами открытого ими материка. Таков, например, древесный цепкохвостый енот-кинкажу. Правда, в его рационе есть и прибавка в насекомых и других мелких животных. Кстати, поскольку медведей на юге изначально не было, еноты воспользовались ситуацией и быстро породили внешне похожую на большую панду полутораметровую бесхвостую чепаломанию. Такой размер, видимо, пределен для енотов.
1: Большая панда не енот.
0: Но никто не мешает близким в эволюционном плане животным принимать похожие жизненные формы. Вот чепаломания и постаралась. Чуть позже в Южную Америку внедрились из Северной куни, пожалуй, самые свирепые из плацентарных хищных. Впрочем, на новых землях они продолжили заниматься тем, чем привыкли. Например, выдры в богатых водах Амазонии успешно включились в конкуренцию с кайманами и анакондой. Так появилась гигантская выдра, самый крупный представитель современных куних на планете вместе с морской выдрой Каланом.
1: Кстати, а куда делись сумчатые падальщики боргиениды?
0: Ну, мелких вытеснили куницы. Что касается тех, кто крупнее, 2-3 миллиона лет назад до Южной Америки добрались до той поры сугубо североамериканские короткомордые медведи, арктотерии, наши чемпионы в битве млекопитающих монстров. Их вес достигал 1 700 кг. Понятно, что в битве падальщиков-мародеров они в одну калитку вынесли более мелких боргиенид. Вот тут, к слову, вытеснение могло порой носить и чисто физический характер выяснения отношений. Кстати, до наших дней дожил то ли потомок, то ли младший брат арктотериев, очковый медведь Тримарктос, измельчавший до жалких 100-160 кг и ставший почти вегетарианцем. Кстати, все эти победители оказались временными чемпионами, поскольку и арктотерии, и саблезубые тигры вымерли вместе с мастодонтами, стегомастодонтами, кюгеринусами, хоботными из группами гамфотериев, причем вымерли не позже 10 тысяч лет назад. Человечество постаралось.
1: То есть движение шло только в одном направлении?
0: Вовсе нет. На север, навстречу судьбе, отправились, например, убийственные фараракосы, которые там какое-то время утвердились на юге Северной Америки. Также гигантские ленивцы, броненосцы, муравьеды и вездесущие универсалы опоссума, примитивнейшие по строению, но не по интеллекту сумчатые. Последние три группы, кстати, прижились в Центральной и Северной Америке, а опоссумы вообще в прямом смысле добежали до канадской границы.
1: Ты забыл котиков? Как ты мог? Нам этого не простят.
0: Исправляюсь. Вслед за саблезубами транзитом через Северную Америку из Азии добрались до Южной Америки в немалом количестве мелкие кошки. Вспомним симпатичных моргаев и симпатичных, но опасных оцелотов и закончим пумами, а также пантеры, главные специалисты по обладателям рогов и копыт, неважно местных или пришедших с североамериканских просторов. Их было два вида. Про одного мы уже вспомнили и почтили его память. Это тяжеловес, наш номинант в категории «Самые опасные монстры», которых застал человек, американский лев. А другим был ягуар, коренастый пятнистый охотник, который в сравнении с евразийским предком чуть уменьшился в размерах и перешел в околоводные биотопы, но остался в роли южноамериканского царя зверей до наших дней. Попутно ягуар успешно

0: проникли современные псовы. Забавно, вместе с гигантскими травоядными в Южную Америку пришли и потомки древних койотов, ужасные волки, прообразы лютоволков из «Игры престолов». Но как-то у них там не задалось, а уж волки с койотами даже не пытались. Зато на юг от Панамы прорвались сформировавшиеся еще на севере другие потомки – койотов и волков, образовавшие в результате совсем уж оригинальных псов.
1: То есть при столкновении с альтернативной биологической реальностью традиционным псовам пришлось посторониться, да?
0: Как ни странно, при всей их успешности и пластичности, если вывести за скобки домашних собак, они есть везде, кроме Антарктиды, но их нет в Южной Америке. Но это я о современных псовах. А вот их предки, приветливые к новым хищникам Южной Америки, дали целый спектр форм. И длинноногого, ушастого, гривистого волка, охотника на мелких позвоночных открытых пространств, и коротконогую кустарниковую собаку, удивительно сплоченного коллективного хищника, и майконга-крабоеда, и короткоухую собаку, и псевдолисиц, которые к нормальным лисам никакого отношения не имеют. Только совсем уже недавно в северную часть материка стали забредать настоящие лисицы в Северной Америке. И, подозреваю, не без поддержки человека, подвинувшего традиционную фауну.
1: Скажи напоследок, а почему вымерла вся эта красота из средних и крупных хищников и травоядных в Южной Америке? Ну, к примеру, лошади.
0: С лошадьми вообще не очень понятная история получилась. В Южной Америке жили представители аж двух родов, собственно, лошади и похожие на ослов более горные гипедионы. Каждый из этих родов пришел на юг своим путем. Гипедионы вымерли вообще всего 10 тысяч лет назад. Можно предположить, что не без помощи древних индейцев. Может быть, лошадей съели индейцы? Напиши, что ты об этом думаешь. А почему индейцы не съели броненосцев? Думаю, по этой же причине исчезли настоящие лошади в Северной Америке 6 тысяч лет назад. А вообще во всем виноват ледник. Мы вообще живем в так называемую кайнозойскую криоэру. Примерно чуть раньше, 2,5 миллионов лет назад, началось оледенение, чередовавшееся с периодами потепления. Причем порой ледниковый щит покрывал всю Северную Америку. Не отставала и Антарктида. Все это вместе с подрывной деятельностью Homo sapiens не могло не оказывать влияния на экосистему. И не только Южной Америки.
1: Мы так увлеклись альтернативной эволюцией в Южной Америке, что времени совсем не осталось на Австралию. Но о ней мы расскажем в следующий раз. Что же я понял? Одна альтернативная реальность встретилась с нормальной реальностью и породила третью. Второе. Южноамериканские экзоты не сдались без боя и перешли в контратаку. Ну а самые примитивные сумчатые опоссумы и примитивные плацентарные броненосцы и муравьеды так и вовсе смогли закрепиться в Северной Америке. Третье. Поймать добычу не все. Еще ее нужно правильно есть. Четвертое. Во всем виноват ледник и человек. На этом все. Увидимся в следующем выпуске. Не пропусти интересную историю про Австралию. Пиши комментарии.

0: Эволюция от животного к человеку определяется по существу тем, что со временем поводов для страха становится все меньше. Уильям Джеймс, американский философ.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «10 тысяч лет до нашей эры». И у нас в гостях Станислав Дробышевский. Здравствуйте, Станислав.
2: Здравствуйте.
0: В 2008 году в широкий прокат вышел фильм режиссера Роланда Эммериха «10 тысяч лет до нашей эры». Было время, когда человек сам был подобен дикому зверю, а по земле бродили могучие мамонты. Тогда новые идеи и надежды могли перевернуть весь ход человеческой истории. В маленьком горном племени загонщик мамонтов Дэ Ли нашел свою любовь, прекрасную Ивалет. Но счастье охотника было недолгим. Отряд воинов напал на деревню, похитив девушку и угнав в рабство. Вместе с товарищами Дэ Ли пускается в погоню, пересекая континенты, сражаясь с первобытными хищниками и открывая мир. В каждой деревне находятся желающие отправиться в путь вместе с Дэ Ли. Маленькая группа разрастается до огромной армии, преследующей безжалостных агрессоров. В ходе событий им предстоит обнаружить исчезнувшую цивилизацию, а Дэ Ли — спасти свою возлюбленную от злобного полководца, вознамерившегося завладеть ее сердцем.
1: Не могу не задать первый вопрос с начала фильма, который там поднимается, потому что я сейчас побывала в экспедиции и много с кем пообщалась, и там есть ведунья, которая общается с силами природы. И вроде бы там рассказывается про события, которые происходили 10 тысяч лет назад, но сейчас я поездила и, пообщавшись с людьми, поняла, что люди до сих пор общаются с природой и сильно в ее верят. Вот. В качестве примера могу сказать про марийцев, которые ходят в березовую чащу. Потом в Чувашии я была в деревне. Мои дальние родственники до сих пор верят в силу дуба. Очень его боятся. Не буду долго об этом рассказывать, но в их силу верят. Потом мы были на горе вообще в Башкортостане. Они верят в силу священных гор. Ходят к ним молиться. И эти молитвы, которые нужно произносить на горе, до сих пор передаются из уст в уста и считаются священными, потому что, допустим, со мной экскурсовод не могла поделиться этими молитвами, потому что она считает, что она, как избранный человек, только может сама их там произносить. И мне рассказывала, что благодаря тому, что она там поднялась, она смогла забеременеть, она долго не могла там завести детей, вот, и так далее. Расскажите, пожалуйста, с научной точки зрения, почему до сих пор люди в это верят? И, возвращаясь к фильму, как 10 тысяч лет назад, там тоже, знаете, люди общались с природой, и ничего не меняется в контексте времени.
2: Ну, подозреваю, что еще долго не будет меняться, потому что сама вот эта способность и потребность во что-то верить, это, как ни странно, сугубо человеческое свойство. То есть у животных такого нету. Животное не может себе придумать бога, заклинание, священное место и ходить туда там чему-нибудь поклоняться, да, в надежде, что там будет какой-то ответ из потустороннего мира. А человек может. То есть на самом деле это уникальное свойство, такая гиперфантазия, когда человек что-то фантазирует, ну, фантазировать, в принципе, и зверюшки, наверное, могут, ну, обезьяны, по крайней мере, но человек может настолько нафантазировать, что ставит эту свою фантазию, которая у него в голове, выше реальности. Это круто, это только человек такое может. И если у нас как бы нету какой-то точки приложения, человек эту точку приложения находит. Ну и во все времена, ну начиная где-то там с 40 тысяч лет назад как минимум, ну, скорее всего чуть раньше тоже, такое происходит. Ну вот объект, да, поклонения может сменяться. То есть можно поклоняться дубу, можно роще березовой, можно там камню какому-нибудь, там менгиру, я не знаю. Вот, можно мавзолею Ленина, можно еще что-нибудь такое. Вот, ну, каким-то абстракциям, да, там, золотому тельцу, еще что-нибудь такое. Но каждый тебе что-то такое находит. Ну, если все это в рамках государства и какого-то большого общества, то это становится, ну, так, как бы организованно. И появляется какая-нибудь церковь с определенным знаком, там, с молитвами, да, со специальными товарищами, в специальных одеждах, в специальных зданиях определенной формы, которые вот законно это делают. А все остальные – это секты, и они неправильные, само собой. Вот, а наше самое правильное. Ну и для общества наличие такого центра приложения как бы мыслей – это хорошо. То есть это объединение. Другое дело, рано или поздно эта система начинает зашкаливать, и она вот по цепной реакции на себя ресурсы все стягивает, и превращается в обузу обществу. Ну, когда там уже все государство строит только там пирамиды, да, вот, ну, кстати, и в фильме тоже такое есть, и не занимается больше ничем. Вот, ну, и рано или поздно экономика крякает в таком режиме. Ну, и, в принципе, неоднократно уже было в истории человечества, когда целое государство уже только вот занималось обслуживанием религиозной страны. Только там погребальные обряды, например, и все. И вот кроме погребений ничего нам не интересно. Ну и соседи тогда обгоняют. Ну, вот. Ну а у нас в стране почему в последнее время там снова там, березовые рощи и дубы? Ну, во-первых, оно никуда особо и не выветривалось. И, в принципе, ну, не так много людей этим как бы занимается, если честно. Вот. А вот сейчас, в данный момент, потому что советская идеология как бы кончилась, да, и, более того, запрещена фактически. Ну, вот, и вообще, более того, любая идеология запрещена по Конституции, если что. А ее не может не быть в головах. Ее нельзя запретить, как бы выветрить. Ну и если мы не строим коммунизм, мы не строим царизм, мы даже капитализм уже не особо строим, ну вот тогда народ начинает бегать в роще дубовые или там березовые, это уже, ну как получится, что растет, то и бегают. Ну, вот, поэтому потребность есть, вот задача ее направить. Ну, если это березовая роща, это еще хорошо. Ну, в принципе, это хотя бы никому не вредит. Они там что-то какие-то заклинания свои там придумывают, да, там, или там думают, что они их там передают из уст в уста, а может даже и вправду передают, ну, хотя я думаю, что 50% сочиняют на ходу, ну, Бог его знает. А главное, что это хотя бы не вредит. Ну, другое дело, что святое место пусто не бывает, и туда легко устремляются всякие шарлатаны, мошенники, которые сами в это не верят ни разу, естественно, а просто гребут денежки из доверчивого населения. Вот это печально. Вот. Ну, в фильме, который мы, собственно, обсуждаем, по идее, там какая-то вот эта шаманка, она, честно, не очень понятного какого-то статуса, потому что она как-то очень богато увешана каким-то барахлом. Вот, что-то она там глючит, и даже вроде у нее действительно потусторонняя связь, но в конце она там как бы и подыхает, а, значит, эта девушка там оживает, соответственно, то есть типа она свою там жизнь отдала, что-то такое. Ну, то есть если верить этому фильму, ну, как бы по конве, да, то магия там прямо работает в этом фильме. Ну, оно, в принципе, понятно, что это фэнтези-фэнтези, но вот это самая, наверное, магическая часть этой вообще всей истории вот с этой вот шаманкой. Ну, хотя вроде как и не центральная, честно, я не очень понимаю, нафига ее еще приплели. То есть без нее бы тоже все работало вполне себе. Ну, почему бы и не так? Хочется им как бы магию, пусть будет еще и магия. Но, ну, более того, если брать современных всяких диких товарищей, то они обычно действительно в полном серьезе верят в такую систему. Вот, более того, вплоть до вот, практического как бы, приложения. Ну, известные прецеденты, какие-нибудь там австралийские аборигены, да, или папуасы на Новой Гвинее, верят в колдуна, какой-нибудь там Молунгува. Этот Молунгува там кладет на дорожке палочку, и тот, кто эту палочку переступит, тот умрет. Ну вот, он переступил, и ему говорят, а, ты переступил палочку, ты подохнешь через 3 дня. И он вправду таки подыхает. Вот, на полном серьезе, прямо ему грустно, он помирает.
1: А вот это интересно, кстати, как эта штука работает, потому что я понимаю, что за счет самовнушения все-таки человек сам себе помогает. Да. И мне очень интересен этот вопрос, потому что даже я по себе могу сказать, и я не понимаю, как это работает, поскольку меня окружают люди науки, но я... Точно помню в детстве, как мы в Чувашии, была засуха. Вот я вам клянусь, 2 месяца не было дождей. У всех помирали там урожаи и так далее. Деревня собралась возле определенного озера. Читали там тоже молитвы, варили пиво, вот, кашу. Потом остатки сливали, вот, определенные там вещи наговаривали. На следующий день пошел ливень, и он шел 2 дня. И там очень много чего там делали для того, чтобы пошел дождь. Он действительно пошел. Второе еще вам расскажу. Сейчас меня точно все закидают там палками. То, что я в научном, среди научного контента рассказываю такие вещи. Я общалась с шаманами, которые общаются с духом природы и так далее. И они мне скидывали видос, потому что я говорю, я вам не верю там, и так далее. И они плыли на корабле и говорят, вот хочешь, мы сейчас вызовем дождь. И они действительно его вызвали. Вот они там что-то свое почитали, побили бубны, и через 2 часа пошел ливень. Но это все равно такая штука как-то работает. С научной точки зрения ее невозможно объяснить.
2: Возможно, но, легко. Но на самом деле для этого есть эксперименты. Вообще-то они много раз проводились. Нифига это так не работает. То есть если 2 месяца не было дождя, ну, как бы легко предсказать, что скоро будет дождь. Ну, потому что если вот 2 месяца не было, то он будет и будет сильный. Вот я могу сейчас, допустим, тоже предсказать, что завтра наверняка тоже будет дождь. Ну, благо, уже полмесяца льет, как бы, да, и просто наверняка будет. Я могу там похлопать в бубен и сказать, о, это я вызвал завтрашний дождь. Вот, легко. Ну, это как бы такая магия очень простая. А 43 остальные деревни, которые шаманили перед этим, там, за месяц, да, они вот думают, что это они вызвали. Ну, вот, нет. Вот самый наглядный, кстати, пример, почему это все самовнушение, что как раз те же самые австралийские аборигены и всякие папуасы, они точно знают, что на белого человека их магия не работает, потому что она, правда, не работает. Что если ту же палочку положить, я перешагну, на меня не действует. Ну, на антрополога вообще магия не действует, в принципе, никак, никакая, нигде. Ну, если бы действовала, я не знаю, что бы у нас там завихрения были бы пространства временные на биофаке. Потому что сколько у меня всяких там амулетов, там всякой дребедени и там черепа штабелями в шкафу стоят. Ну вот, но ни один шаман столько не имеет. Ну вот, у меня и бубен тоже есть, если что. Так что магия, она работает в голове. Вот, это по полной программе, сколько влезет. Ну вот, но самовнушение – великая вещь, да. Вот если многое что-то делать, ну, рано или поздно оно будет сбываться. Ну, а если обращать внимание на сбывающееся и не обращать на несбывающееся, или говорить, что там не так шаманили, не так в бубен били, не ту кашу сварили, не туда выкинули, да, ну, это как бы так, да. А есть как бы проверка. Ну, давайте построим шаманов, они будут бить бубны и посмотрим, что получится. Это проверяли, что характерно. Ни хрена у них не получается.
1: Так же, как Владимир Сурдина рассказывал, что они в 90-е проверяли астрологов, и там тоже никаких подтверждений. Господи. И вы лично проводили эксперименты?
2: Нет, ну я лично, слава богу, не проводил, у меня жалко мне времени, вот, но столько народу этим занималось. Я просто вот буквально недавно общался, ну не буду говорить, что там не политик, как бы, да, с человеком, кто лично составлял там гороскопы и какие-то там эти предсказания и так далее, потому что просто деньги надо было заработать, ну, там, в какие-то мутные 90-е годы, ну, или там, может, позже 90-х годов, не суть, и, ну, там просто вот на голубом глазу с потолка, вот, а кто-то же верил, а денежки платил, вот, но там просто вот как бы было абсолютно просто на шару. Ну, собственно, оно все так делается, если что. Вот, хотя человек может искренне верить, что он делает не на шару. Вот, но есть реальность, вот, есть наука. Вот, ну, а в фильме там как бы эта магия вроде бы работает, вот, хотя там по такому фильму-то, может, она и не работает, там не поймешь как бы. Вот, потому что главная проблема этого фильма – он не определился с тем, что это вообще такое в этом фильме. Ну, потому что там и время, и место, и последовательность событий, и вообще все что угодно, оно какое-то вот несуразное. Там ни один элемент не клеится с другим. То есть все снято богато, дорого, красиво, как бы, да, дорого, там шикарные очень, все эти, да, там мамонты, все как надо. Фаррак, кстати, какие-то бегают, или Диатримы кто-нибудь там. Но оно одно с другим не склеивается. То есть, ну, даже вот начать сначала, просто с названия хотя бы, да, 10 тысяч лет до нашей эры. Ну, во-первых, это убого подставлять вот эту приставочку «до нашей эры», потому что «до нашей эры» имеет смысл в определенных моментах. То есть это не просто слово, словосочетание, которое лепится как попало. Вот меня радует, когда студенты говорят, там, 2 миллиона лет до нашей эры. Ну, наша эра – это, если что, 2 тысячи лет. Вот, и как бы это тоже, ну, 2 тысячи лет. То есть имеет смысл, когда это близко к нашей эре. А когда это уже на десятки тысяч лет идет, там просто измеряют в тысячах лет до сейчас. Вот. Но тут название просто потому, что оно штампованное, приштампованное. Название, я так понимаю, из двух частей сложилось. Во-первых, был старый фильм так, с пластилиновыми динозаврами «Миллион лет до нашей эры». По-моему, его даже разбирали.
1: Да, мы разбирали.
2: Вот. Ну и как бы вот они как бы, да, оттуда взяли. А во-вторых, 10 тысяч, ну, круглая цифра. То есть, если сказать там 11,5 тысяч лет, ну, это как-то не звучит. Вот, а 10 вроде и красиво, вроде и много. Вот. И как им показалось, это такое время, когда, ну, как бы каждый из этих элементов вроде бы по чуть-чуть мог быть. Ну, в пределах там плюс-минус еще 10 тысяч лет, как бы. Вот. Но получилась полная каша, если честно. И вот, на мой взгляд, это главная проблема фильма. Но если его воспринимать как просто некую абстрактную фэнтезю, вот, ну, фэнтезия, то, в принципе, ничего, вот, даже можно посмотреть, ну, главное, как бы, не думать, что это про реальность вообще ни разу не воспринимать, и тогда нормально. Это есть даже, кстати, плюсы, на удивление, в этом фильме. Вот лично мне, например, понравились рожи этих охотников на мамонтов. Вот если убрать всю вторую часть, а оставить только первые, там, 3 минуты фильма, вот, и сделать из него, как бы, да, короткометражку, то, в принципе, вот, чисто антропологические рожи охотников на мамонтов правильные. То есть вот это те, что надо. Обычно их снимают...
1: А то, что они такие нечесанные, это нормально? То, что у них у всех дреды, как будто бы их специально там...
2: Ну, это как бы мы не знаем, какие у них там прически были, почему бы и не такие?
1: Ну, если предположить...
2: Вот. Нет, как... мне вот чисто антропологически они, я говорю, нравятся, потому что обычно они или бы какие-то европеоиды, или какие-то там негры современные, да, а тут они вот как прям постарались, набрали каких-то рож, которые вот не поймешь. Ну, какие-то они странные, более, при этом более-менее как бы в одну стезю. То есть они как-то друг на друга плюс-минус похожи, такие смугленькие, и они вот реально похожи на верхний палеолит. Вот. Ну, там, по-моему, часть из них какие-то полинезийцы были, ну, так, по актерскому составу. Вот тут такие, ну, какие-то метисы там, я не знаю, сложное что-то такое. И, в принципе, получилось более-менее. Но дальше там, конечно, полный трэш начинается. Но вот это вот самый главный плюс. Вот поэтому, когда мы будем снимать свой фильм, вот у нас рожи будут примерно такие же, на самом деле. Ну, потому что это правильно. Вот они такие должны быть. Вот. А дальше все, конечно, не стыкуется с реальностью никак. Вот. Ну, хотя бы... вот первое, опять же, там, сколько, не знаю, минут, там, полчаса условно, когда вот жизнь этих охотников на мамонта, они всю дорогу сидят в одном здании, сделанном из скелета мамонта, причем какого-то гипермамонта с какими-то безумными бивнями, там, непонятной формы, ну, потому что охотятся они на таких мамонтов-мамонтов, а черепушка на их мегаздании, она с какими-то бивнями, я даже не знаю, что это за слон такой, ну, как бы я не такой великий знаток хоботных, конечно, но такого, по-моему, в природе не существовало. Но это не мамонт точно, и что это за слон, я и не понимаю. Ну и вообще, строить жилище из скелета мамонта – это немножко странно. И как они вообще себе представляют, что они там живут, ну, долго, потому что там все время звучит, что вот эти мамуки, или как они там называют, типа давно уже не приходили, вот скоро придут, и при этом их там живет шобла такая, там человек 50. Ну, в принципе, для верхнего палеолита там компания такая вполне может быть, но... Как они столько времени живут на одном месте, что они там едят? Если мамуки эти к ним не приходили уже там бог знает сколько, и у них там грядет последняя охота на этих мамуков, ну, вот. А что они едят каждый день? Ну, каждый день человек что-то ест. Ну, вот. И охотники на мамонта, они могут жить, если у них много зверья вокруг, ну, в костенках, например, да, там есть действительно здоровое жилище, где там человек 50 жило и довольно долго жило. Но, во-первых, долго это не значит, что годами, это значит, что там сезон, как бы, да, ну вот, но так там вокруг были стада безграничные, а тут не видно никаких животных, и не очевидно, чем бы они там питались. Вот, ну, они там по фильму вообще, они в пустыне неизвестно, чем питаются. Ну вот, и мамонты, значит, приходят раз там, не знаю, в сколько-то лет, я так понял, у них, что у них там сезоны, годы меняются прям такие, и тут они на них охотятся, мамонты какие-то до небес, как обычно. Мамонт, кстати, не такой большой зверь, на удивление. Он меньше африканского слона. Охотятся они совершенно диким способом.
1: У меня тоже был вопрос по поводу того, как они там ходят, потому что когда их лапа ступает на землю, там все сотрясается, они не могли же такой страх наводить.
2: Ну, слон вообще, когда идет, ничего не трясется. Ну, как-то вот они мягенько ходят. Вообще, более того, у слона нога широкая действительно. У него же огромная стопа. Ну, и на ручке, и на ножке. И у него... удельная площадь давления как бы на там, квадратный там, сантиметр меньше, чем у человека. То есть, если вот вы мне наступите на ногу, и слон мне наступит на ногу, вы мне сильнее ногу отдавите.
1: Серьезно?
2: Потому что, ну, слон, он там 5 тонн весит, допустим, да, но у него такие ноги, что давление меньше. А вы там на этих, там, эти, более этих цоколок своих, да, 100% мне ногу поломаете. А слон не поломает. Вот. Ну, если копытом, может быть, а если вот пяткой наступит, вообще никто и не заметит. Слон, он мягенько ходит, он же, у него, как, слон же он на цыпочках ходит, да, mm-hmm. У него там эти коготочки есть, ну, вот, ну, они тоже там еле-еле видны, вот, а сзади-то у него огромная жировая подушка под пяткой, и он ходит на жире, как бы на подушках фактически жировых, и он, его вообще не слышно, когда он идет. Ну, его слышно, если он там сквозь кусты какие-то ломится, там хрустеть будет у ее, конечно, да. Ну, он там не стесняется вообще ни разу. Но мамонты, они в тундре жили, я думаю, они ходили тихонько, как, не знаю, там олень, наверное, громче будет топать, чем мамонт.
1: Ну, смотрите, вы говорите, чем питаться людям. Допустим, если бы мы с вами сейчас оказались в то время, как вообще проходила, во-первых, охота на мамонта? Мы давным-давно еще обсуждали, и вы про какой-то фильм рассказывали, что самая хорошая охота на мамонта – это когда ты, по-моему, яму готовишь заранее, чтобы мамонт...
2: Не-не-не, я как раз говорил, что это чушь собачья. Не надо,
1: да?
2: Так.
1: Вот. Все, я запуталась.
2: Это,
1: ну,
2: как
1: вообще,
2: раз...
1: давайте.
2: Это ересь.
1: Влад, вырежу потом.
2: Не-не-не, не надо вырезать. Это как раз нужно оставить.
1: Ну хорошо, я сказала. абсолютный стереотип, который почему-то я запомнила, что он правильный.
2: А потому что он стереотип. В этом как бы и фишка, поэтому не надо вырезать, потому что стереотипы надо как раз обсуждать.
1: Я, как всегда, рассказываю стереотипы.
2: Да, ну, давай. Потому что, да, и в школьном учебнике, и там в любом музее, где угодно, есть картинка обязательная, где народ загнал мамонта в яму. Слава богу, здесь хотя бы так не сделали. Но здесь они в какой-то ущелье
1: это тоже загнали. Странно выглядело. Слушайте, то, что люди с копьем, ну, для меня, по крайней мере, мужчины взрослые бегут с копьем на мамонта, ну, это странно, когда он может тебя раздавить за секунду, или это нормально?
2: Вот, на удивление, из всех фильмов, где показано вообще что-то там с мамонтами, здесь наиболее достоверно. Вот как это не удивительно, какая здесь не ересь и не бредятина, и даже то, что они сетями пытаются мамонтов этих ловить, хотя выглядит совершенно бредово, не исключено, что так, похоже, что-то и было. Потому что известные способы охоты на слонов современных в Африке с сетями, сплетенными из травы. То есть с сетями на слонов охотятся сейчас в Африке. Ну, сейчас, может, уже там нейлоновыми какими-то там, но вот исторически, этнографически зафиксировано, когда с сетями так делали. Ну, вот, так что это вполне реально. Ну, вообще на мамонта охотиться не так сложно, как кажется. Ну, вот, не очевидно, зачем бы это делать вообще, да, но охотили. Действительно, у нас есть следы этой охоты в виде наконечника, воткнувшихся в кости мамонтов. Больше всего такого найдено на Янской стоянке, это у нас на северо-востоке, там Петулька накопал целую кучу этих костей. В костенках, в нескольких, причем разных костенках такие следы есть. Около Ханты-Мансийска, там есть луговское такое местонахождение, там позвоночник тоже с этим наконечником. Ну, вот. Ну и охотятся просто с копьем. Ну, как я уже говорил, мамонт не запредельный гигантский зверь, но он высотой это 1.3 метра. Там, ну, 3.5.
1: То есть можно один раз копье у него ударить и все, ну, попадет,
2: да?
1: Если
2: ну, может, один раз, конечно, недостаточно будет, вот, но смотря какое копье. То есть, допустим, вот в костенках четвертых у них копья были вот с такими наконечниками, там 20 сантиметров длиной наконечник. Ну, это у ее какой наконечник. Ну, у мамонта шкура 4. И такой наконечник пробьет этого мамонта на раз. А если мамонта повредить, он же большой, чем больше зверь, тем меньше он устойчив к повреждениям. Он просто истечет кровью. И известна охота пигмеев, ну и не только пигмеев, там кого угодно в Африке, на слонов, там, конечно, с остальными уже копьями, но если оно это из какого-нибудь кремня сделано, оно не хуже будет ничем. С копьями, когда просто толпа набегает на слона и со всех сторон закидывает его копьями. Даже видюшки в интернете есть, не смотрите их, там кровожадные, ужасные, вот, но видюшки есть, как толпа негров просто тупо затыкивает слона копьями. И тот истекает кровью и дохнет. Не так много надо. И если это делает несколько человек одновременно, слон не знает, что делать, как бы, да, ну, ему больно, он боится вообще сам, и он не особо даже на них бросается, на этих людей. Ну, вот, и они его вполне убивают. Вот. То есть это делалось, конечно, нечасто и, может, там не так уж и это регулярно, но вообще само обилие костей слонов, ну, вот этих мамонтов на некоторых стоянках показывает, что некоторые умели и практиковали. Я думаю, ну, тут Мащенко есть такой, Мащенко, этот Евгений, палеонтолог, вот он больше всего это изучал, как раз вопрос, и вот он говорит, что главная проблема – это не то, как убить мамонта, убить-то его, в принципе, не такая сложность, а то, что эти мамонты потом испугаются и убегут все. То есть, если вы прибьете одного мамонта, все остальные свалят куда-нибудь там километров за 50. И вам нужно или за ними кочевать, что, собственно, они и делали на самом деле всегда, вот, либо вы не сможете как бы охотиться на мамонтов, и вы будете охотиться там на бизонов, каких-нибудь лошадей, ну, кого попроще. Потому что слоны, они умные, и они пугливые, поэтому они стремятся куда-нибудь свалить. Ну, они все друг друга знают, они там поименно помнят, это не какие-нибудь коровы тупые, которые там одну исчезла, исчезла, ну, и все, и все про нее забыли тут же. Ну, вот, а слоны помнят, у них личные отношения. Ну, поэтому охотники на мамонтов на месте не сидели. Вот я говорю, тут у них нестыковка вот всего совсем. Они сидят годами на одном месте, ну, вот, и охотятся при этом на мамонтов, которые, как идиоты, приходят туда прямо. Причем там, типа, вот, они там сидят на поляне, мамонты пришли, и там буквально там в 100 метрах идет огромная толпа мамонтов. А потом они за ними там что-то еще долго гоняются. А причем, ну, это вот классика, да, что если не видно в кадре, значит, этого не видит никто. То есть они сидят лицом к этим мамонтам, долго-долго беседуют, а потом такие, о, прозрели, о, мамонты же перед нами. И там такое стадо, там штук 100 этих мамонтов. Ну, просто немножко тупо снято. Вот. И потом вот эти гонки за мамонтами пешком, ну, все эти еще, ладно, там, куда ни шло, да, там, действительно могли, хотя, не уверен, нафига бы, да, но в Африке известны прецеденты. Ну, вот, но вот это бегом, беготня, хватание за сети, пытание затормозить, ну, вот так слона не затормозишь. То есть сеть уж надо закрепить, но там у них сорвалась, как бы там оно показано, в принципе, да, но какие-то эти камни сбрасывающиеся с каких-то скал. Ну, загонять кого-то в какое-то ущелье, это вот, ну, не очень эффективное дело. То есть ладно, это в каком-нибудь Узбекистане там с горными козлами прокатит, но мамонты не живут в горах. Вот, они не живут там, где есть какие-то скалы. Мамонт – это степной вид вообще, если что. Он живет в открытой местности. Ну, там с географией вообще все плохо в этом фильме. Там вообще непонятно, что происходит. Ну, вот, так что тут как бы да. Вот. Но вот я повторяюсь, что по сравнению с другими фильмами, где участвуют мамонты, есть, на удивление, еще более-менее прилично. Ну, только мамонты увеличены раза в 3, наверное. Ну, в 2 уж точно, по крайней мере. Какие-то они уж сильно гигантские.
1: Чтобы зрителя напугать еще больше, да, про то, какие они были величественные. Вы говорите, что они все сидели на одном месте, но все-таки они там, мне кажется, как всегда, движущей силой была красивая женщина, да, единственная, которую там украли, и за ней там все пытались все вернуть.
2: Не, ну ее даже никто не воровал, она же как-то пришла откуда-то.
1: Нет, пришли же, своровали сначала, потом ее пытались вернуть обратно.
2: А, не, ну в смысле эти злодеи?
1: Да.
2: Не, ну злодеи-то не ее лично украли. Злодеи украли
1: всех. Ну да, но все-таки я больше обратила внимание на красивую девушку с ярко-голубыми глазами.
2: Ну да, нет, там остальные тоже не уродины были.
1: Ну,
2: кстати говоря, 10 тысяч лет, ну если там 12 тысяч лет до нашей эры, да, 12 тысяч лет, как раз первые голубые глаза действительно появлялись. Вот, в этом смысле, вот я говорю, вот этот момент, то, что они сами такие смугленькие, а среди них одна со светлыми глазами, но она там из другого племени, она же там откуда-то приплодилась, ну вот, это в принципе такое могло быть.
1: Ну вот смотрите, чисто теоретически тогда имела все-таки важность внешняя сторона женщины, и могли ли быть такие конфликты, чтобы там... красивую женщину украсть, подрались несколько племен, и вообще по какому принципу тогда отбирали женщин? Мне интересно.
2: Ну, тут-то они подрались не за нее, а потому что там злодеи утащили вообще все племя. Вот, нет, могли 100%, и прецеденты известны по всей планете, ну, вот, сколько у нас есть диких всяких, да, товарищей, там австралийские аборигены, какие-нибудь там негры, индейцы, там эскимосы, кто угодно, везде этот мотив один и тот же. То есть вот из-за женщин конфликты – это самая главная причина конфликтов. Ну, а из-за чего еще охотники могут вообще конфликтовать, если что?
1: Из-за мамонта.
2: Мамонты, кого? Они ходят, как бы, что из-за них конфликтовать? Они как бы есть. Это просто данность. Ну, то есть всякая добыча – это не причина для… Это, есть две причины, собственно, для вот конфликтов в каменном веке. Это из-за женщин, да, это первое, ну, и то, что и здесь в том числе немножечко. И из-за нарушения каких-то там духовных установлений. Ну, за осквернение земли предков, скажем так. То есть, когда вот у нас есть там священная, опять же, роща какая-нибудь, и кто-то в нее приперся и что-то там нагадил, да, и вот как бы расстроил наших духов. А расстроенные духи – это как бы для нас проблема. Это же наши духи. Они скажут, предъявят нам претензию, какого фига вы пускаете каких-то чужаков, что они тут насвинячили. Вот. И вот это главная как бы проблема. Причем даже не то, что они там верят во что-то другое, да, а то, что они нашим духом навредили. То есть по умолчанию имеется в голове, что у каждого свои духи. Вот мы не лезем к их духам, они пусть не лезут к нашим. Если они влезли к нашим, ну там в какое-нибудь священное место, там в пещеру, да, там сдвинули какие-нибудь священные цацки, там еще что-нибудь такое, то вот это прям причина для мордобоя. Это уже достаточно. А ресурс, да он как бы есть. Господи, пойдите еще наберите, там, чего вам не хватает в жизни. Ну вот, у них ничего ценного-то нет, все свое ношу с собой. То есть вот что на нем есть, и более того, воровство невозможно в каменном веке. Ну, допустим, если вот у чувака есть какой-нибудь там, не знаю, клевая, красивая штука, вот, она же просто наверняка тоже с каким-то духом личным. И поэтому, ну, допустим, вот у вас есть клевая штука, я не буду стремиться у вас ее украсть. Потому что если я ее заберу, а в ней сидит ваш дух какой-то, он ваш, он не мой, он мне будет вредить.
1: Вам нагадит.
2: Вот, и мне он нафиг не сдался, как бы, да, у меня и зависти никакой быть не может. Ну, клевая штука, да, но она не моя, и она не моя чисто вот магически. Ну вот, и в обратную сторону тоже работает. Вот, ресурсами обмениваться можно, в принципе, вот материалами, просто вот сырьем. То есть какой-нибудь там клевый обсидиан, кремень, там что-нибудь такое, да, там кварц красивый, можно перенести и передать друг другу. Но когда из него что-то сделано, это, скорее всего, уже не будет никуда обмениваться, потому что человеческий труд, он как бы одухотворяет эту вещь. Ну, вот. Ну, кстати, в этом фильме как раз эта сторона полностью проседает, там ничего такого нету, и там никто ее не претендует. Хотя они все вешаны вот этими амулетами, ну, немножко даже с перебором, я бы сказал. Ну, то есть столько никто из охотников на себя вешать не станет, ну, потому что банально это будет мешать. Ну, потому что все эти цацки, они будут звенеть, греметь. Ну, ладно, там на какой-нибудь караборе там можно собраться, да, там потрясти всеми этими там амулетами, трещотками, ну, это будет красиво и знатно. Но если вы просто бежите там за мамонтом, а на вас бряцает там 43 килограмма этих штуковинок, да, ну, это как бы не круто вообще. Вот, ну, и там вот по всему фильму у них с этим перебор. Ну, зато красиво.
1: А касаемо внешности, как тогда определяли мужчины, что женщина красивая?
2: Ну, оно всегда легко определяется.
1: Ну, почему? Есть... Ну, слушайте, вот, есть... вот, допустим, сейчас я вам скажу. Даже в наше время постоянно все жалуются и говорят, что женщина на одно лицо. Я как человек, который изучает историю костюма, я постоянно копаюсь в архивах, и я провела точно, абсолютно, там, пересмотрела, знаете, допустим, когда не существовало фотографии, я пересмотрела все портреты, вот недавно я там скидывала друзьям, допустим, все портреты 19 века, 20-х годов, они абсолютно все на одно лицо. И все равно есть какая-то мода каждые 10 лет, которая меняется. И под эту моду все равно женщины всегда подстраиваются. Вспомните там 20-е годы, например, да, там были узкие брови, тоненькие губки, короткая стрижка обязательно, даже там формы, размеры, там какой должен быть вес, у женщины всегда менялся. И это, по-моему, нормально. И мне интересно, вот, допустим, какая оценка красивой женщины была в древние времена? Я уверена, что они тоже были как-то похожи, был единый стандарт.
2: Не, очень просто, на самом деле, все определяется. Есть два противоположных немножко подхода. Как мужчины оценивают женщин, и как женщины оценивают мужчин, или там женщины оценивают других женщин. Ну, вот, ну, мужчин не особо как оценивают, им вообще наплевать, по большому счету, да. Ну, вот, а вот подходы следующие. Значит, мужчины считают красивыми женщин тех, что есть. Все элементарно. Вот какие в данный момент на поляне пасутся, такие и красивые. Это вот прямо по всей планете все так и работает. А женщины по-другому немножко оценивают. Они смотрят то, что есть, и хочется, чтобы немножко было по-другому. Причем это относится и к себе лично. Ну, почему там вот эти часы потом перед зеркалом, да, там, накрашивание. Сколько вот вас сейчас красили, и сколько меня красили перед вот этими съемками. Вот, меня там просто запшикали, чтобы волосы не пушились. Ну, вот, и все. И там...
1: Ну, заметьте, я не сильно меняюсь после часовых макияжей.
2: А в этом как бы и прикол. Что это... на самом деле изменения, они вроде никак особо даже и не нужны. То есть, но есть стремление к этому. Результат не важен совершенно, пофигу. Он все равно никого не удовлетворит никогда. Ну вот, но суть в том, что женщине всегда немножко не нравится то, что наличествует.
1: Мне
2: она
1: нравится,
2: хочет немножко по-другому.
1: Мне, в принципе, нравится. Я бы и без макияжа спокойно так же бы сидела и все.
2: Я же не про вас лично сейчас говорю.
1: Но вы мне сейчас сказали, что меня тут долго красит.
2: Ну, да, это объективный факт. Это просто вот результат того, что... Ну вот, ну просто стереотип, да? Ну, это исследования просто проведены. Это не я придумал на ходу сейчас, да. А есть такая замечательная книга, всем рекомендую, «Антропоэстетика». Почитайте. Вот, она электронная, если что, даже где-то есть. Можно скачать. Ну, бумажную вряд ли уже найти, можно. Шикарнейшая совершенно книга, где вот как раз опросами, там, измерениями и подсчетами, там, с графиками, с цифрами, с процентами. Вот это дело доказано. Ну, вот. Ну и там еще есть куча всяких нюансов. Человек находится среди похожих на него или среди непохожих на него, он там какой-то мигрант или он местный, там, ну, там куча-куча всего. И общество, оно замкнутое какое-то или оно такое открытое, ну, это одно дело деревня какая-то глухая, да, другое дело, там, не знаю, столица Москва, ну, где там понаехавшиеся подряд. Ну, здесь, поскольку у нас речь про каменный век, то это вот супер замкнутая система, которые вот там эти 50 человек, и все, больше никого особо и не видно. Ну вот одна там появилась с ветром и глазами, и все. А других они не видели никогда, никого. Ну и все, вот какие есть, такие красивые. Ну для мужиков это будет 100% так. То есть все банально. Ну, вот, поэтому, если женщины думаете, что вы там себя накрасите, и муж заметит, не заметит. Потому что ему что накрашенное, что не накрашенное, та, которая есть, та и прекрасна.
1: Ну хорошо, если бы вы оказались в таких условиях, вы бы оценили такую? Ну просто есть какая-то женщина, вы же тоже...
2: Нет, ну как, нет, дальше уже...
1: Хорошо, давайте, если
2: нет,
1: бы
2: смотрите,
1: вы...
2: смотрите, понятно, что среди наличествующего набора, как бы, да, вот их там, не знаю, штук 10, допустим, есть этих женщин, они кого-то поставят как бы более красивое место, да, кого-то менее красивое. Но там по гармоничности, то есть там симметрия, ну, чтобы там не было какие-то гипертрофии, там какие-нибудь там огромные челюсти, огромные там надброви, огромное там еще что-нибудь, да, или наоборот слишком маленькое что-нибудь. Ну, вот, то есть должно быть более-менее как бы упорядочено, но что показывает здоровье. Ну, то есть главная цель-то, да, это как бы здоровье, ну, чтобы она долго прожила, и нарожала кучу детей, эта женщина. Ну, если она вся какая-то перекошенная, ну, не факт, что с ней хорошо. Опять же, у них-то мышление не потому, что у них там мутации, генетика не такая, у них слов таких в голове нет, а потому что что-то там, опять же, с духами не так. Ну, если ее там перекосячило, ее духи не любят, скорее всего. Ну, наоборот, слишком любят, и, ну, что-то с ней не то, по-любому. Ну, вот, она должна быть гармоничная. Вот. Но есть еще нюанс, что именно люди верхнего палеолита, ну а там все-таки верхний палеолит вроде как затевается, если это мамонты, сапиенсы, замуж брали как можно более удаленных женщин, то есть не своих, то есть не своей группы.
1: Но они это подсознательно чувствовали, да, то, что надо генами
2: вот
1: менять?
2: Бог его знает, как они сознательно, бессознательно, но по факту и сейчас у всех охотников-собирателей, ну по возможности, экзогамия, то есть берут невест как можно более из далеких групп, чтобы своих не было. Чем мы от неандертальцев отличаемся, там они на сестрах женились. Вот, а здесь они вот как можно более далеких. И, кстати, в этом ракурсе фильм даже в тему. Потому что там как раз вот эта главная героиня с светлыми глазками, она, во-первых, больше всего отличается, ну вот, и она как раз со стороны пришедшая, поэтому она там главная невеста у них. Ну вот. Но как бы там на этом акцент не особо прямо и сделан, скажем. Там у них как раз она-то единственная со стороны, а такого не должно быть. Там вообще так впечатление такое, что они никого вообще не знают, кроме себя, и живут вот этим своим коллективом, и они вообще не в курсе, что есть другие люди на планете. И там какой-то вот этот папа ушел там куда-то давно, вот, а потом оказывается, что рядом там в двух шагах негры какие-то толпами бегают. Почему-то их там никто не замечал вообще годами. Вот. Ну, то есть, если это охотники, да, которые мамонта видят раз в году, то, ну, они весь остальной год должны что-то жрать. Ну, мамонта не хватит на целый год, хоть какой он там большой будет. Значит, они должны куда-то бегать. А не так далеко они там бежали, чтобы до негров добежать. Вот. И до пирамиды тоже, прям скажем, не так, что они там далеко бежали. То есть для охотников ну, вот этот радиус кочевок должен быть, ну, километров, я не знаю, там сотня хотя бы. Ну, то есть чтобы просто они не сожрали все, тем более, когда 50 человек, это много народу на самом деле. Они быстро будут выжирать. Они должны кочевать по весьма обширной территории. Ну, посмотреть, сколько там эскимосы занимают места, да, или там эвенки какие-нибудь. Вот, эвенки, они же там шмотались там по всей Якутии, там до Охотского моря в одну сторону, до Урала в другую сторону, и там практически одни и те же люди. Ну, то есть реально на сотни километров могли перемещаться. Вот, а это охотники, это эвенки, которые уже не просто охотники, это уже оленеводы, у которых уже свои олени есть, которые там не только завязаны на охоту. Ну вот, а тут чистые охотники, которые вообще ничего, кроме охоты, не знают. Ну вот, то есть это не производящие хозяйства вообще ни разу. Они еще больше должны ходить. Ну, мы же видим по древним культурам, что от Франции до чуть ли там не Байкала, ну, по крайней мере, уж там до Курской области, да, и Воронежской области, там культуры практически одинаковые. Ну, там какой-нибудь Гравет, вот самое такое прекрасное время, ну, это там еще 20 тысяч лет назад, но неважно. Там огромные-огромные вот эти ареалы культурные. Ну, вот, ну, и на Байкале там, в принципе, похожие там по многим параметрам. То есть, ну, огромная степь, по ней ходят туда-сюда, чего бы и нет. А тут они какие-то охотники-домоседы, такого быть не может. Единственное, как это может быть, если бы они были рыболовами. Ну, кстати, река у них там какая-то вроде есть рядом, но там как-то это не особо показано, чтобы они там какую-то рыбу ловили, и, походу, они там не особо-то и умеют это делать. Вот. Ну, вот рыболовы могут, да, сидеть годами на одном месте. Такие прецеденты известны. Ну, вот там день в Северной Америке, какие-то там тлинкиты там на лососях, там они такие вполне, там почти уже там чуть ли не протогосударства какие-то строили. Ну, там, конечно, до государства далеко им было. Но, по крайней мере, такое предклассовое общество, там с понятием знати, рабов даже было уже. Вот, чисто на рыбе. Такое возможно. Ну, потому что рыба, она вот там нерестится, и она в одном и том же месте, в принципе, она не кончается практически никогда. Там куча народу может жить. Но это не их случай, как бы, не фильмешный.
1: Я еще не могу не заметить то, что по кадрам и по съемкам, и по бегу по лесу очень похоже на апокалипсис Мела Гибсона, который мы с вами обсуждали. Вот. И там даже есть вот этот вот контраст между врагами, которые пришли, которые выглядят очень грозно, воинственно, забирают там людей, потом уходят и так далее. Мне кажется, система там постановки съемок и по костюму, по визуалу плюс-минус похожа.
2: Очень. Я подозреваю, что в Голливуде есть какая-то методичка условная, какой-то штамп. Вот секрет успешного фильма. Должна быть красавица, должно быть там чудовище или дробь враг какой-то, да, злодейский.
1: Сильный контраст. Вот. И,
2: да, контраст, да. Ну, какой-то вот прямо набор этих пунктиков. И они прямо берут там первое, второе, третье галочки ставят, как бы все собрали. Вот. Ну, и вот этот панки какие-то должны быть там утыканные какими-то там.
1: Ну, вот как раз по поводу костями этих панков. Я не поняла, что это за люди, которые очень агрессивно выглядят и пришли со стороны. Можете мне объяснить, пожалуйста, нашим зрителям вообще, кого они пытались изобразить в таких вот костюмах? Потому что я думаю, что таких костюмов в древности точно не могло существовать.
2: Нет, ну, там по фильму вообще ничего такого не было, если честно. Потому что я говорю, там такая-то ахинея, все собрано до кучи. Но, ну, как по стилю, это какие-то бедуины-наемники, я не знаю. Потому что вот максимально они похожи на каких-то североафриканских бедуинов. И по рожам тоже, кстати говоря, там вот этот главный, который злодей, который из лука потом стреляет, вот он с этим носом. Он какой-то такой североафриканский персонаж явный, ну, какой-то вот туарег. Но таких, да, товарищей не было. Более того, если 12 тысяч лет, какие вообще лошади? Они там на лошадях прискакали уже. Лошадь, если что, это бронзовый век. Это там 4 тысячи лет, ну, максимум там 5. И то не факт, что 5 наберется. Ну, и древнейшие лошади приручены у нас там где-то на Урале. Если что, ну, там какой-нибудь Северный Казахстан, Южный Урал, где-то вот эти вот территории. Но это как бы не то место явно. Вот. Ну, то есть здесь оно ни к селу, ни к городу. Вот. Хотя у них, кстати, там тоже есть металлические изделия. Там не поймешь, они бронзовые или железные, бог его знает, как бы, но металл. То есть у них бронзовый век, которому, ну, хорошо, если там 5 тысяч лет, да, ну, если с лошадями. Ну, причем они даже, по-моему, стремена есть, если что. Ну, я, честно, не обращал внимания, но, по-моему, там даже со стременами они. Ну, а стремена-то это вообще уже там хорошо в железном веке. Ну, вот. И тут у них еще и мамонты. То есть если уж у вас бронзовый век и мамонты, такое тоже может быть, да. И когда строили пирамиды, что характерно, мамонты были. Но они были на острове Врангеля, где-то у черта на рогах там, да, в Беринговом проливе сидели. И их там было там 10 штук, и они сдохли все как раз к этому моменту от жажды, потому что там ручейков даже не было на этом острове. Ну и косточки есть. Каждый, кстати, может ходить в Санкт-Петербургский зоологический музей. Там есть отдельный стенд про этих карликовых мамонтов, самых последних на планете. И косточки их есть. Они какие-то уже вырожденческие были, с какими-то страшными там зубами, какие-то карликовые, белесые, там, альбиносы какие-то, ну, уродцы вообще, ужас-ужас. Вот. И, собственно, все так и сдохли. Вот. Это было 4000 лет назад. То есть, действительно, пирамиды в этот момент уже строились. Но тут название фильма «12 тысяч лет», ну, пусть 10 будет, там, не знаю, наша эра, что у них имелось в виду, но не суть важно. И, короче, оно не стыкуется, опять же. Вот, и это точно не остров Врангеля имеется в виду. Так что вот эти вот бедуины на лошадях, они там вот вообще не в кассу. Более того, когда строились пирамиды, лошадей ведь тоже еще не было. Ну, по крайней мере, в Египте точно. То есть где-то там на Урале, может, там кто-то начинал уже приручать, не знаю. Но в Египте на лошадях прискакали только гиксосы уже там сильно-сильно позже.
1: Ну, и там, и некому было тягать эти камни монолитные?
2: Ну, тягать они тягали руками, судя по всему. Не, ну, какие-то ишаки у них там были. На самом деле, ослы-то были приручены. Вот. Ну, я не уверен, что там осел сильно там, булыжник утянет, как бы там больше пользы будет, чем у человека. Ну, на быках можно тянуть, если что. Коровы-то как раз были. Коров приручили, если что, где-то около 10 тысяч лет назад. Вот. А у них, кстати, коров там, по-моему, по своему фильму ни разу и нету. Вот если кто и должен быть, так это коровы. Ну, если уж 10 тысяч лет, ну, там, плюс-минус там 2 тысячи лет, ладно, фиг с вами, как бы, пусть будут. Но когда пирамиды строили, коровы точно были. Домашние там и козы, овцы, это все уже давно было. Ну, овцы, если еще раньше всех. Ну, вот. У них даже собаки, по-моему, ни одной нету по всему фильму. Вот. Ну, по-моему, там не было ни разу.
1: Не помню.
2: А это странно. Ну, вот. Ну, потому что убогие снимали, как бы, люди и не знали, что снимать. Ну, вот. Ну, короче...
1: А собака уже тогда была другом человека?
2: Ну, да? Собака-то, она уже 30 тысяч лет назад была. Вот, собака была первая, ну, она, может, не у всех была, тоже как вариант, но 10 тысяч лет она уже была у всех. То есть, ну, 10 тысяч лет назад, или там 12 тысяч лет назад, собаки были уже всегда и у всех, и там, включая, там, ну, только что не в Австралии, не включая Австралию, что в Австралию динго добрались только 4 тысячи лет назад. Вот, ну, учитывая, что здесь бронзовый век и пирамиды, то, значит, это все-таки не 12, а 4 тысячи лет, название врет. И тогда и в Австралии уже собаки были. А у них ни одной собаки нет. Косяк.
1: А вот. Какие самые популярные породы на тот момент были?
2: Ну, там дингообразные такие. То есть по всем этим реконструкциям получается что-то, ну, такое а-ля динго, если это что-то южное, а-ля лайка, если это что-то северное. Ну, в общем, даже разные были. Ну, тот же Петулька, например, на этих островах, там где-то на севере у нас накопал даже несколько разных собак. Ну, там есть большие, ну, видимо, ездовые какие-то там эти, они тягали какие-то эти нарты. Вот, и поменьше, видимо, охотничьи или что-то такое. Вот. Ну, у них, кстати, там с фауной вообще беда, потому что там местами-то у них мелькает какое-то зверье, ну, в виде каких-то амулетиков тоже, каких-то фигнюшечек там, этих клыков. Вот, и если присматриваться, там дикий трэш вообще, потому что там и какие-то африканские животные, и северные, и сюда кучи, и все это в двух днях ходьбы друг от друга. Вот, ну, я уж молчу, ну, это уже, естественно, вопрос-то прямо у всех зудит на ее устах, про саблезубую зверюгу и
1: это про самое главное, кстати да. говоря, да, мы ну, его еще не обсудили.
2: Ну, он как главный, он у них даже на постере, по-моему, где-то там на главном, ну, на этой картиночке, вот, но он появляется в двух эпизодах, и как-то так, чтобы был, опять же, чтобы галочку поставить.
1: Ну, кстати, знаете, я считаю, что этот тигр появился не просто так, потому что для людей, которые посмотрят этот фильм, это замотивирует изучить, как было на самом деле. Просто недавно выходил фильм «Гладиатор 2», и там был носорог. Я ходила с друзьями, которые вроде бы хорошо разбираются в истории, и у всех была истерика, почему там носорог. Я потом докопалась и поняла, что все-таки... несмотря на то, что сам фильм плохой, да, там, ну, с исторической точки зрения, носорог все-таки там мог участвовать в этих боях. И я нашла доказательства, очень долго копалась и так далее. Но те, кто по верхам разбираются, вроде как мне говорили, что не мог быть там носорог. И вот сейчас, как раз-таки касаемо этого тигра, который снимается в фильме, вот, ну, которого, скорее всего, нарисовали, тоже мотивирует тому, чтобы изучить историю вообще 10-тысячелетней давности, ну, что там происходило.
2: Это дешевая отмазка для плохих фильмов, что что-то оно там замотивирует.
1: Вот, ну, кстати, говоря про Рим,
2: в Рим чисто физически притащить носорога они могли. Ну, почему бы и нет, собственно. Они хоть из Индии могли притащить, если что, но Африка-то вообще рядышком, и там два вида, там и белый, и черный, как бы они там были, и северный в том числе. Но другое дело, что на арене носорог будет не так уж и прямо эффектно. Ну, то есть выставить его могут, все посмотрят, скажут, о, офигеть, зверюга, да?
1: Откуда тут появился?
2: А он не будет воевать. Ну, носорог – это не такой бодрый зверь, чтобы прямо там как-то, это, ну, эпично воевать с гладиатором. Ну, он будет стоять, он может броситься.
1: Но даже, он же очень агрессивный.
2: Ну, он агрессивный, да, но я думаю, после перевозки и там, после того, как его будет держать где-то в застенках, он уже не очень будет агрессивный, он будет доходяжный совершенно. Ну, и прибить его, в общем, ну, можно, наверное, там, каким-нибудь копьем, в общем, не такая проблема, но это будет не эпично, как бы, ну, это не кошка какая-нибудь. Ну, вот, ну,
1: а он... тигр в этом фильме, насколько он?
2: В «Гладиаторе»?
1: Нет. Саблезубый тигр, который...
2: 12 тысяч лет. Саблезубая кошка, да. Вот, во-первых, она там какая-то сильно гигантская все-таки. То есть были, конечно, махайродусы размером-то по 200 килограмм, ну, в принципе, отдельно взятые, ну, там трудно масштаб смотреть, но башка у него какая-то уж совсем, по-моему, гигантская. Ну, вот, ну, наверное, да. Но тут он с коротким хвостиком, а короткий хвостик – это, судя по всему, про то, что это смелодон из Северной Америки. Ну, вот, потому что там были с короткими хвостиками смелодоны. А здесь точно не Северная Америка, потому что пирамиды строят с золотыми верхушками. Ну, вот, на коня скочит. Ну, вот, так что зверюга непонятно, что за зверь. Ну, вообще, для большинства людей существуют какие-то абстрактные саблезубые кошки. А это не абстрактные зверюшки, это вполне конкретные зверюшки, их много разных. Есть махайродусы, это самые здоровые, есть там эти смелодоны, да, есть динофелисы, какие-нибудь барбурофилиды вообще, там, и всякие-всякие другие, ну, их там хватает гомотерии, вот, и они каждый немножко по-своему выглядят, на самом деле. У них разные пропорции и так далее, а тут они сделали именно абстрактного какого-то саблезубого зверя. Он, кстати, тоже непонятно, что он там жрет вообще, потому что он живет в пустыне у них почему-то. Ну, потому что там перед, кстати, там, перед тем моментом, как он проваливается в яму, где вот эта кошка болтается, он там выслеживает спрингбоков. Вот. А я не так давно был в Южной Африке, я точно узнаю этих спрингбоков. Тем более я потом посмотрел, снимали-то в Намибии, а в Намибии это точно спрингбоки. Так что я даже и угадал 100%. Ну, вот. Ну, это газелька такая с полоской на боку. Вот. И саблезубые кошки никаких шансов нету поймать спрингбока. Вот. А там по всей фауне от копытной два зверя и участвуют. Это мамонты и спрингбоки. Вот. Ну, мамонта саблезубая кошка сожрать может, в принципе. Это не вопрос. И более того, 100% жрали. Вот, но, ну, как-то на мамонтов они находятся в одном месте, а саблезубая кошка у них в другом месте. А спрингбоки, которые живут в Южной Африке, которая газель, ну, она вот настолько не в кассу. То есть, короче, вот, ну, блин, как-то вы уж определитесь. Это у вас про Южную Африку, это у вас про какие-то севера с мамонтами, это у вас Северная Америка, или что это вообще за точка в пространстве такая? И пирамиды, которые, как бы, вроде, по идее, про Египет. Вот. Ну, и каким, ну, пустыня там какая-то, Сахара вроде бы, да? Ну, вот, ну, потому что в Южной Африке нету пирамид. Вот, ну, или, опять же, мы выключаем всякую логику и признаем, что это просто фэнтези-фэнтези. Это параллельное измерение, где своя география и где свои какие-то климатические пояса, которые сменяются там за 2 часа хода или там за 2 дня хода, вот, и тогда это прокатывает. Ну, вот. Ну, я вот считаю, что саблезубая кошка, она классно даже была нарисована, они не дотянули, то есть они, вот я говорю, понаставляли кучу каких-то маленьких частей, а они их не задействовали. Это вот чеховское ружье, которое как-то так не выстрелило, так пук, как бы, ну, квакнуло. Потому что он вот проваливается, типа дружится с этим котом, да, хотя тоже, ну, слабо представляю, как бы это в реальности выглядело, из какого перепугу. Ну, допустим, шибко умный там, да, какой-то мистический этот саблезубый кот. Вот, он там в пророчестве, тем более, у них есть. Ладно, фиг с ним. Ну, вот, но потом он только вылезает перед толпой негров, которые там с копьями размахивают. Вот, ну, либо, кстати, это крутые бойцы, и они бы его затыкали копьями в 3 секунды. Ну, в чем я не сомневаюсь, кстати говоря, потому что там в съемках-то участвовали какие-то эти, ну, учитывая, опять же, что в Намибии снимали, какие-то местные зулусы, я так понимаю. Зулусы – люди очень простые, незамысловатые. Они льва убивают на раз. Ну, вот, ну, тут этот саблезубый кот сильно больше льва, конечно, изображен, но я думаю, это бы их не остановило. У них там копья такие, ой-ой-ой, ну, по фильму. И современные вот эти африканцы, что там масаи где-нибудь с турканами, да, в Восточной Африке, что какие-нибудь зулусы там, сородичи в Южной Африке, ну, львов уделывают просто на раз-два. Вот, причем даже не надо большой толпой собираться. Ну, когда им хочется, они это могут сделать. То есть они тоже, конечно, там не супермены, да, и периодически и львы их душат, тоже такое случается регулярно. Периодически они там пугаются и убегают от этих львов, и потом там рассказывают про это сами весело. Ну, это тоже как бы... Есть такой миф, что там масаи, у них даже типа в языке нету слова «бояться», они там вообще не боятся. Не, нифига, боятся только так, они тоже нормальные люди. Ну, вот, но если им надо... Если, тем более, такая толпень, как там нарисована, они, каждый стоит с копьем уже наготове, они бы эту кошку делали только так. Вот, они бы не шарахались, тем более, что они же там живут, они же знают этих кошек, по идее. Ну, там вместе, местное животное. Ну, вот те же самые костенки четвертые, которые я сегодня уже упоминал. Там два жилища, и в них огромное количество костей пещерных львов. Пещерный лев, он вот сопоставимый по размеру с тем, что вот в фильме было. Ну, пещерный лев – это сильно больше современного льва. На Урале там вообще вот с такими вот башками были, действительно, ну, сопоставимо, да.
1: И череп такого размера был?
2: Череп вот такой. Мне Гемранов показывал в этом в Свердловске, Екатеринбурге. Там страшное дело. Это череп такой, то есть со смязком, да, еще нос вот такой, загривок вот такой. Там башка.
1: А это до какого периода там они такие большие существовали?
2: Ужас вообще. Ну, там это мустерские времена, это там неандертальские, типа там 40 тысяч лет или что-то около того. Ну, вот. Ну, это вот прямо там какой-то подвид гигантского пещерного льва, их таких там немного известно в штуках. Ну, вот, но там что-то, там были маленькие пещерные медведи, кстати, вот, и манаи, а пещерные львы какие-то просто ужасающие, просто ужас-ужас. Ну, вот. Ну, ладно, это на Урале было. Ну, хотя тут такая география, что почему бы и не Урал, собственно, тоже горы. Ну, вот. Но я к тому, что если эти звери там живут, то люди знают, что с ними делать. И в «Костенках 4» там куча костей этих пещерных львов. Вот, и тут я не смеюсь, что так бы и было. А то, что они там, вылезла саблезубая тварь, ой-ой-ой, что же с этим делать, елки-палки. Вот, ну, такое отношение может быть только у людей, которые видят это в первый раз. Или какие-нибудь там, не знаю, селяне, которые земледельцы, да, у которых там оружия толком нету. И да, там пришел тигр-людоед в какую-нибудь индийскую деревню, и давай там по одному всех жрать. И все там в панике, ой-ой-ой, что делать, и выписывают охотника с ружьем, там откуда-то из города, там фиг знает издалека. Но это вот в 19 веке в Индии такое, да, могло быть. Ну, когда это уже там народ без оружия, который уже там 100 лет не воюет, и охотятся тоже не охотятся, они там рис какой-нибудь выращивают, и там бататы, я не знаю, и все, больше ничего не знают. А здесь-то, ну, чем тут занимаются негры, вообще не очевидно, честно говоря. То есть они земледельцы, скотоводы, стад у них не видать, посевов тоже как-то не богато. А нет, посевы, кстати, были, они в конце им дали кукурузу, неожиданно, тоже... Просто супер классно.
1: Сразу вопрос про кукурузу.
2: Там возникает. Узнаваемые такие семена. Вот, там, правда, что у них выросло, что-то неочевидное, какая-то там фигня. Ну, вот такая ботва такая узкая. Но, видимо, злак. Вот, но зерна были вот стопудово кукурузные какие-то. А кукуруза, если кто не в курсе, это центральноамериканское растение. Вот, и оно тут вообще не в кассу. Где негры, где Центральная Америка, где кукуруза. Ну, вообще, каким боком. Вот. То есть, короче, все полная ересь. Вот. И поэтому этот саблезубый кот-то, я все подвожу мыслю, мог бы гораздо большую роль сыграть, если бы мне не лень было его рисовать. Я так понимаю, просто это было тупо дорого как бы модельку рисовать каждый раз заново. Потому что он бы мог, например, вылезти где-нибудь типично под конец там, на эту пирамиду и шугнуть мамонтов. Ну, вот. Ну, чтобы как-то одно с другим склеивалось, чтобы связи-то были между событиями. Ну, вот, чтобы он не просто там вылез, рыкнул и участвовал в этом предсказании. Ну, вот. А чтобы шугнул мамонтов, и вот от него бы мамонты толпой побежали и там всех затоптали. Вот это было бы логично. тогда бы это было круто. Вот еще бы было, ну, так уж, да, это, если кто-то будет переснимать, сделать там какую-нибудь арену гладиаторскую, ну, коли уже там все до кучи, что бы и не арену гладиаторскую, там прямо под пирамидой. И туда вот эти злые бедуины привлекли в сетях стальных желательно, да, этого саблезубого кота и устроили битву.

0: Америку тоже вырулили подобное. И они, кстати, даже до людей, видимо, дожили более-менее. И, может быть, даже 10 тысяч лет назад они, правда, существовали. Ну, вот, хотя сомневаюсь, что такие уже были, но что-то там плюс-минус, опять же, там у них плюс-минус 20 тысяч лет. Ну, вот, но это Южная Америка. Каким боком, опять же? Ну, ладно, там в Центральной Америке могли бы быть. Ну, вот, но в Центральной Америке пирамиды не той системы. Ну, вот, и птицы тоже могли бы как-то повеселее там себя вести. Не просто где-то там среди бамбука. Что-нибудь там среди бамбука вообще делают. Вот они не в таких местообитаниях жили. Вот они жили в степях и питались какими-то вот... Если бы они клевали этих газелей, вот это было бы в тему. Что вот они на что-то подобное охотились. Ну, только не таких газелей, понятно, да? Потому что газели южноафриканские, а птицы южноамериканские. Вот, а южноамериканские копытные. Вообще фауну надо было с нуля нарисовать. Коль уж фэнтези, рисуйте фэнтезийную фауну. Зачем вам какая-то привязанная к реальности? Вот это главная ошибка была.
1: Про белую палку, которую они носят, как да. святилище. Мне интересно именно с научной точки зрения, и когда вы копали, либо ваши коллеги-археологи, находился ли некий символ, который, там, знаете, передавали из поколения в поколение, и он доказателен с точки зрения святости для древних людей?
0: Нет. Нет. В такие времена 100% такого не было и быть не могло.
1: Ну, получается, то есть, только в захоронениях там.
0: Нет, могут быть какие-то ритуальные фигни, да. Какая-нибудь чуринга. Вот это может быть, да, она известна вот в Австралии. Чуринга – это такая вот штуковинка, но она может быть каменная, деревянная, там по-всякому сделанная, но вот, ну, какая-нибудь овальная такой формы, иногда со значочками, иногда без, но это вот вместилище духа. Вот, но она всегда будет транспортабельная. Это все будет такое, что можно сумочку положить, вот, ну, а чаще ее там с собой особо не таскают, она лежит где-нибудь под камушком в священной пещере. И вот там этот дух живет в этой чуринге. Это как бы да. Но все искусство верхнего палеолита, оно мобильное, оно транспортабельное. Там все вот эти Венеры пресловутые, да, они же вот такущего размера все. То есть это все, что в карман можно положить. Ну, у них карманов толком не было, там какие-то мешочки. Ну, вот, все вот взял и понес. Вот, большого ничего быть не может. А тут у них вот эта бандура гигантская, сделанная из позвонков, и более того, крестовых позвонков. То есть она сделана из чьей-то задницы. В буквальном смысле. Но ни один приличный охотник не будет делать священный символ из задницы. Ну, крестец – это не та кость, из которой хочется сделать священный символ. А они анатомию знают, в отличие от создателей фильма, которые просто какие-то там эти, то есть поясничные позвонки, ну и наверху там крестец отчетливо есть. Ну, вот, налепили, потому что типа эффектно. Вот, ну, делал идиот, как бы, вот, кто у них там этим реквизитом заведовал. Вот, и эта бандура, она нефункциональная, она некрасивая, она вообще ни о чем. То есть такого неизвестно нигде и никогда, ни в какой этнографии. Ну, опять же, тут фэнтези все может быть. Вот, но это бред. Какое-то белое копье. Ну, ритуальная какая-нибудь палка может быть запросто. Но она будет ритуальная не внешняя какая-то, да, выдающаяся, а опять же внутренняя. То есть у них в голове вот это копье.
1: Которые они сами себе придавали смысл.
0: Да, то есть они его заговорили.
1: Находили вот. Ли такие палки люди? И
0: вы Нет, найти-то мы палку можем, в принципе. Ну,
1: а, ну вы не понимаете.
0: Но вот мы найдем эту палку.
1: Ну, может,
0: ничего.
1: Там рядом что-то было написано, то, что она самая священная.
0: Нет, ну и в этнографии такие известные, что вот это вот копье заговорено против врага. Вот мы его там, не знаю, на каком-нибудь огне там покалили, нашептали, там еще что-нибудь такое сделали, там какие-нибудь волосами натерли, ну, там, поплевали на него, да, там, ну, главное, заговор знать, само собой, верное слово. И вот оно, поэтому волшебное. Ну, вот. Но оно при этом функциональное должно быть, чтобы оно убило врага, ну, как бы человек, который пользуется, да, он не идиот, как бы, он всю жизнь это копье кидает, он знает, что если он на нее крестец приделает, ну, это копье не полетит никуда и вообще ничего им не сделаешь. Ну, вот. Ну, это должна быть вполне функциональная вещь. А магия, она, ну, то и магия, ей не нужны внешние выразительные какие-то приколы. Вот, это все как бы в голове работает. Вот. Самая главная магия, она невидимая, а не то, что это там какой-то это бурлеск. Вот. Так что здесь вот это с копьем, это полная, конечно, ахинея, полная чушь.
1: Ну и теперь давайте вернемся к пирамидам.
0: Пирамиды. Пирамиды там, ну, в принципе, если бы речь была про Египет, то, в принципе, даже вроде и ничего. Вот. Ну, я не такой великий знаток, конечно, Египта. Понятно, что там, как бы, про Египет не особо это. Этого, кстати, сфинкса не хватало, да. Вот. Но золоченая верхушка, причем она цельно золотая, я так понял, там у них. Вот. Причем как-то они ее под конец так лихо сбрасывают. Ну, такая дура из золота, да хоть бы да из камня, там, неважно из чего, весить будет, я не знаю, несколько тонн по-любому. Как бы ее, я даже не знаю, как это затащили. Ну, ладно, затащили, они молодцы, там, на мамонтах. А как они ее так сдернули-то лихо? Вот, там, кстати, как-то я не помню, честно, то ли это мамонты дернули, то ли что, но полетела она у них куда-то и воткнулась, там очень эпично. Вот, не верю. Вот. Но пирамиды, они строятся эти грамотно.

0: принципе, то есть у них есть подъемники, у них есть огромный пандус насыпанный, ну и мамонты, коль уж у них там мамонты водятся, да, вот со спиленными бивнями, чтобы не мешали, тащат на, причем, цепях каких-то металлических явно совершенно.
1: Инопланетян, между прочим, мне там, которые тоже помогали строить пирамиды.
0: Вот, но да, насчет инопланетян. Пирамида фиг с ней, как бы, ладно, пирамида классная штука, но вот с инопланетянином они не дотянули, потому что по-любому это должен был быть инопланетянин. Вот по-любому, потому что там даже звучит, раньше их было трое, они пришли там с небес или там откуда-то, ну и там, может быть, это Атлантида имеется в виду, потому что там что-то такое прозвучало в одной фразе, что, может, у них там мир утонул, как-то так, ну там с сомнением с некоторым, то есть то ли они там Атлантида или что, но тут-то вылезла пресловутая американская повесточка, потому что под конец, где дохнет этот главный упырь, ну вот, видно, что он такой прям европеоидный, такой мерзопакостный англосакс. Ну вот, с таким вот ортогнатным лицом лошадиным, ну такой прямо выраженный англичанин, старый такой сэр. Ну вот, и вот это прямо фильм, как выясняется, про угнетение несчастных негров злобными белокожими.
1: Как обычно.
0: Опять. Ну, елки-палки. И вот под занавес, не чтобы сделать его там зеленого какого-нибудь инопланетянина, да, ну такого тоже штампованного, раз у них там все штампы, ну сделали бы штампованного с этим узким лицом, с огромными глазами и с этим кочаном. Ну вот, вот тогда бы было бы, да, ну так, в завершение всего, это бы еще до кучи, как бы, и чтобы у них вот эта золотая фигня не упала вниз, а там как бы и улетела. Вот тогда бы я там ржал бы в голос. А так прямо расстройство. Ну и сюда в повесточку вплели.
1: Ну, кстати, мы не объяснили все-таки, несмотря на всю абстрактность съемок, как понять, в какой период эта вся история происходит в фильме?
0: Ну, по задумке автора фильма, я так понимаю, они хотели показать переход от плейстоцена к голоцену, как бы от старого времени, от ледникового периода к современной эпохе. Ну, и поэтому вот у них микс такой всего на свете. Ну, что такое плейстоцен? Да? Плейстоцен – это геологическая эпоха, которая кончилась 11600 лет назад, ну, там, плюс-минус, как бы. Ну, и если вот по фильму, это где-то есть 10 тысяч лет до нашей эры, ну, там, условно, 12 тысяч лет назад, там, округляя, в принципе, сойдет. А стало быть, с этого момента кончился ледниковый период, и начался голоцен, голоценовая эпоха, в которой живем мы. Вот последние эти, там, почти 12 тысяч лет, это наше время, и вот мы в нем, собственно, обитаем. Это межледниковье, такое затянувшееся, сколько-то оно еще там протянется. Некоторые климатологи врут, что 10 тысяч лет, некоторые считают, что намного быстрее оно закончится, но точно будет потом следующий ледниковый период, и тогда начнется какая-то следующая эпоха. И вот поздний плейстоцен – это время, когда, да, были охотники на мамонтов. Голоцен – это когда уже была цивилизация и производящее хозяйство. Ну, вот, а тут как бы у них вот время переходное, и это, ну, как им кажется, создателям фильма, позволило им напихать туда и того, и другого. Что вот начинается как бы с древности, кончается пирамидами. Вот, но оно не происходило с такими темпами все-таки. Потому что между мамонтами, ну, на которых все-таки охотились массово, да, чтобы это не на острове Врангеля, и пирамидами, ну, все-таки где-то 6 тысяч лет-то есть по-любому. Ну, вот, поэтому, ну, и опять же там все остальное вот так вот намешанное, оно здесь все портит. Вот, поэтому идея в голове у них была, но учебник они прочитать забыли.
1: Тогда скажите, почему нужно все-таки посмотреть этот фильм?
0: Ну, если честно, не нужно смотреть этот фильм.
1: Тогда ладно, смотреть не нужно. Три книги, которые нужно почитать вокруг тематики этого фильма, чтобы изучить 10-тысячнолетней давности историю.
0: Ну, учебник школьный почитайте хотя бы для начала.
1: Что-нибудь интересное. Ну, понятное дело, что будут смотреть люди, ваши поклонники, которые...
0: Если мы поклонники, вот, смотреть. Читайте, конечно же, «Достающее звено» и «Байки из грота». Вот, вот две книжечки. Ну и третью – «Палеонтологию антрополога». Ну, я скромно только свои книжки называю, потому что они у меня в голове, потому что я про них как бы уверен. Ну, вот, но вообще книжек много разных, понятное дело. Но тут даже не знаешь, про что сказать, потому что тут и мамонты, и пирамиды, и угнетение злобными белыми несчастных бедных негров. Ну, вот, и как-то все вот до кучи, и фараракосы, и смелодоны, и... Ну, все как-то заплели, еще и магия действующая, ну, в рамках фильма, она у них, правда, работает. Ну, вот, и намек на Атлантиду или инопланетян, там, не пойми, то ли другое, они сами не определились. Ну, вот, ну, как-то вот, ну, какие-то эти, кстати, эти служители культа, там, а-ля индийские какие-то были чуваки, ну, с какими-то этими висюльками, Вот, ну, это закос явно по Индию какую-то там, Болливуд, видимо, мимо пробежал еще. Ну, вот, вот эта мозаичность этого фильма его как раз убивает. То есть надо было им половину выкинуть и определиться, про что они вообще снимают. Вот. Они сняли про все по чуть-чуть и не про что конкретно. И каждую ветку, которую они туда как бы там начинали, они не закончили, честно говоря. И это не закончили, это не закончили, это не закончили, что-то накидали, накидали. Может быть, они хотели потом снять еще там 40 фильмов, которые там это все будут разворачивать и как-то это, но шансов у них не было. Ну, никаких вообще, я думаю. Потому что, ну, нельзя так фильмы снимать. Вот, поэтому не смотрите плохие фильмы, смотрите хорошие.
1: Все, спасибо, Станислав. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: У нас сегодня интересная лекция. Вот эта тема космического мусора, она периодически всплывает. Потом немножко на фоне каких-то других более ярких открытий и событий уходит на второй план. Но неизбежно и всегда актуально, потому что сама себе эта проблема, она сама себя не решит. Ею, конечно, нужно заниматься. И сегодня нам об этой проблеме расскажет Борис Михайлович Шустов, наш друг большой, лектор наш, на трибунах ученого каждый год выступает с интересными темами, является профессором, членом-корреспондентом Академии наук, научным руководителем Института астрономии Академии наук и председателем экспертной группы по космическим угрозам. Правильно я сказала?
3: Так точно.
2: Вот, выучила. Еще секунду, одну секунду скажу. Борис Михайлович – один из авторов книжки «Многоканальная астрономия». Если у вас есть такая книжка, вы можете взять автограф. Кто не успел купить, в нашем магазине появились эти книжки, и вы можете быстренько потом пойти купить и получить автограф. И следующая лекция будет еще одного автора, Николая Николаевича Самуся, так что вы можете собрать коллекцию автографов авторов этой книжки. Ну, а сейчас, пожалуйста, слово, Борис Михайлович, вам.
3: Спасибо. Фаина Борисовна. Здравствуйте. Я тут вижу и новичков, и уже тех, кто бывал раньше на моих лекциях. Вы знаете, что у нас свобода общения, и нет никаких таких жестких ограничений. Вот пока я там не закончу, всем молчать. Нет, если появятся вопросы непосредственно по картинке, по слайду, которые по тексту, которые будут демонстрироваться, задавайте сразу, чтобы не убежала мысль. Ну и в конце, конечно, самое главное общение – это вот вопрос. Если они у вас появятся, это значит, что вы не уснули во время лекции, во-вторых, вам что-то интересно, это здорово. Жить надо интересно. Это, вообще говоря, главный принцип, это интуитивно понимает каждый. А с этого, силь вупле, проходите, садитесь. Да. Вот, немножко стиль, у меня всегда такой, поскольку я человек ленивый, достаточно, то делаю ссылочки такими зелененькими, там фамилии или какие-то там адреса, делаю зеленые ссылочки курсивом. Поэтому тот, кто хочет более профессионально копнуться, может по этому адресу сходить, эту работу посмотреть, поскольку здесь сидят и аспиранты, то есть будущие великие ученые, это их стиль и нынешний, и будущий, так что и в этом. Ну, а если кому это не нужно, то пропускайте спокойно, это тоже нормально. В общем, если получите удовольствие в конце, то мы считаем, что у нас вечер прошел нормально. Итак, космический мусор. Ну, начнем мы с бездонного кладезя мудрости с Википедии, определение, которое она дает. Я это сделал прямо сейчас для того, чтобы самую свежую формулировку дать. Вы смотрите, я прочитаю, вы посмотрите на текст. А что подразумевает под космическим мусором? Чисто канонического определения нет такого, но вот понятийное оно есть. Значит, подразумеваются все искусственные объекты, неиспользуемые, неисправные в космосе, а также их фрагменты, образовавшиеся там в результате разного рода событий. Мы о них поговорим. В некоторых случаях эти объекты, в том числе и крупные, могут попадать на Землю. Это тоже космический мусор, вызывать определенные последствия, тоже пару слов я об этом скажу. Но в основном, конечно, когда говорят о космическом мусоре, это то, что в космосе находится. И чуть более такой профессиональный взгляд, вот последние годы, последнее время, не только те объекты, которые были вынесены в космос человеком, то есть техногенные, но и те естественные объекты, их называют метеороиды, это твердые тела естественного происхождения, их в Солнечной системе много, которые, конечно же, летают повсюду, в том числе и в окрестности Земли, и которые тоже могут оказывать, как и техногенный космический мусор, вредные воздействия, даже губительные на космические аппараты, их тоже относят к космическому мусору, поэтому мы здесь тоже упомянем вот эти естественные объекты. Вот такое расширение нужно иметь в виду. А лекция вот о чем? Это план, поскольку я говорю, я так дидактически всегда делаю, как лекция, ну, вдруг понадобится студентам прочитать, им можно там те же картинки показывать, но уже там поподробнее, может быть, какие-то и формулы. Формулами не злоупотребляю, потому что если есть пальцевое ощущение физики, этого вполне достаточно. Это значит, вы понимаете. А формулу можно посмотреть и в справочнике и так далее. Итак, вы видите, уже успели пробежать, о чем, да? Ну вот, вот такое. Мы сейчас систематично пойдем как раз по этим пунктам. Собственно, первый пункт мы с вами уже успешно прошли. Мы уже все понимаем, что такое космический мусор примерно. А вот дальше уже, значит, ну, давайте и про общие сведения о космическом мусоре. Вот по нашим данным, по данным Головного института госкорпорации Роскосмос, называется ЦНИМАШ, а сейчас на орбитах околоземных находится довольно много техногенных объектов. По массе это 8000 тонн, вот столько вывели в космос. Ну, а объектов, опять же, по данным ЦНИМАШ, более 1 сантиметра, оценивается количество более чем 700 тысяч. Много. Из них отслеживается, то есть мы наблюдаем за орбитами этих объектов и можем предсказать их движение, в том числе возможность, вероятность столкновения с действующими космическими аппаратами или падения на Землю, или еще какие-то судьбы вот этих самых объектов, их всего 3%. И из них, из отслеживаемых объектов, 8%, ну, примерно 2000, чуть поменьше, это действующие космические аппараты. Ясно, что за ними следят всегда. Это действующие объекты, они нужны постоянно. Вот. Остальное это вот и есть этот космический мусор. А вот европейская классификация, значит, ИСА – это Европейское космическое агентство, дальше тоже ссылки будут с этими тремя латинскими буквами, какие-то данные. Все данные достаточно свежие, ну, максимум там где-то, может, 16-й год, 17-й, 18-й, 19-й, то есть свежие. Если что-то сильно меняется быстро, то я об этом говорю, что, значит, здесь надо иметь в виду. Итак, мусор вот этот самый разделяет на три категории. Объекты, которые меньше 1 сантиметра, вообще говоря, крошечные, уже по нашим понятиям, могут нанести очень значительный ущерб, даже привести к гибели спутника. Но, в принципе, от них есть защита, ну, по крайней мере, на некоторых спутниках и на Международной космической станции применяются экраны, которые, скажем, миллиметровые объекты могут задерживать, сантиметровые, тут всегда пограничье, это сложно задерживать, то есть не допускать фатальной судьбы бомбардируемого аппарата. Меня там видно, да, вам? То я так стою полуспиной, неудобно, да. Мне главное ведь покрасоваться в камеру там, чтобы, не дай бог, не уйти с экрана. Вот. Категория вторая – это от 1 до 10 сантиметров. Это гарантированные убийцы, можно так сказать. И эффективной защиты от таких объектов уже нет. Ну, а совсем уже тяжелый случай, тогда объекты категории 3 более 10 сантиметров. Тут, слава богу, что они хоть крупные, их можно более-менее заранее, скажем, обнаружить, ну и сделать маневры уклонения, что и делается. Мы об этом смотрим. Так вот, сколько этих объектов? Вот этих самых опасных объектов, которые могут привести... Так, она опять немножко скисла. Какое нужно слово сказать, чтобы снова включилось? Да я нажал. Вот видите, дохленькая. Во! Все, держу. Да, правильно, ключевое слово. Вот видите, их сколько? Вот этих объектов, мелких кусочков. 150 миллионов, много. А до 10 сантиметров, ну, более-менее сходится с оценками ЦНИМАШ, там мы 700 говорили, более 10 сантиметров 23 тысячи. А на это общее число из них показано, сколько на низких орбитах. Низкие орбиты – это примерно до 2000 километров высота орбиты. Они называют низкими. 20 тысяч средними, геостационарная – 36 тысяч высота орбиты. Ну, в общем, я примерно вот те понадобится разъяснить, я разъясню, что такое. Вот примерно с таким количеством этих объектов много. А вот эта вот штука, вот то, что мы действительно наблюдаем, отслеживаем, прогнозируем движение, это в основном вот они. Вот их порядка 20 тысяч. Вот с этим это мы знаем. Здесь мы предупреждены, вооружены, в том смысле знаниями, знаем, что делать, как реагировать, а остальные уж как придется. Это такие, могут быть и такие нежданчики. Так, это информация, которую НАСА дает на трибунах ООН, распространяется. Как по массе растут объекты? Вы видите, что основную массу – это крупные объекты. Вот это общая масса, вот они, крупные объекты. Это, собственно, космические аппараты и ракеты, там разные ступени ракет. В сумме они примерно дают. А фрагментов, вот он, фрагменты такой фиолетовый и Mission Related Debris, это, ну, когда запускают, то вылетает не один объект, а что-то там, скажем, отваливается специально, технологически нужно. Сейчас это стараются ограничить количество, но, тем не менее, до 10 сопутствующих объектов всегда возникает при запуске, и они там тоже летают. Вот их немного, по массе это совсем немного, но по количеству, вот их. Это только те объекты, которые мы наблюдаем, крупные, более 10 или даже 20 сантиметров. Все остальные миллионы, ну, скажем так, да, вне регулярной зоны наблюдения. Вы видите, что постоянно, с начала с космической эры, как только человек вышел в космос, чем он начал заниматься, прежде всего, мусорить. Это нормальное человеческое поведение. Ну, я так шучу, но это неизбежно. Любая деятельность, она приводит вот к таким последствиям. Так что вот появились вот эти объекты космического мусора, и время от времени вы видите даже обратные ходы, вот видите, вот падает. Спрашиваются, а что это мусор падает в эти времена? А в это время это значит, что никаких крупных разрушений не было, а объекты на низкой орбите имеют свойство, тормозясь в верхней своей атмосферы, уходить вглубь, сгорать, исчезать, поэтому нет. Но в целом тенденция именно такая. А сейчас она еще вот здесь. Вот я покажу несколько примеров. Видите, какие скачки происходят. Этот скачок был связан с тем, что китайцы продемонстрировали свою военную зрелость. Это уже здесь больше 10 лет назад, и сбили свой спутник на высоте 800 километров. Естественно, сбили как? Ракетное оружие, значит, разлетелись обломки, был большой скандал, куча всяких историй, но об этом я говорить не буду, как это все отразилось на международной рынке, хотя знаю. Ну и вот случайное столкновение двух спутников над Сибирью, космос, это уже вышедший из оборота, то есть это настоящий космический мусор, то есть мертвый космический аппарат, и действующий Иридиум-33. Иридиум, вы знаете, что это целая сеть спутников, которые летают вокруг Земли, столкнулись, тоже подскочило. И вот сейчас эти подскоки, в общем, все чаще и чаще происходят. Итак, значит, это только то, о чем мы знаем, то есть крупные объекты. А в основном нет. А вот картинка, которая сделана прямо вот реально. То есть мы берем космический каталог, наш отечественный, и рисуем положение объектов, каталогизированных, включенных в каталог космического мусора, на некоторый момент времени, здесь показано на какой момент, 24 июня 2016 года, по базе данных, у нас есть центр данных в Институте прикладной математики имени Келдыша, вот из этой базы данных нарисован. Это реально. Вы видите сразу, что вот такая вот, кто знает, что это за кульчика такое интересное? Да, это зона геостационарной орбиты, ресурс, который очень интересный природный ресурс, уникальный, который плотно используется, ну а там, где плотно используется, сами мусора много. Довольно низкие орбиты, вот околоземные, тут все, видите, даже закрашено так, что ничего и не видно почти. Ну и на средних орбитах тоже довольно много таких объектов. Так что мы видим. Ну, как обычно представляют, вот простые люди говорят, ой, какой ужас, мусор все погубит. Ну и, конечно же, наши радостные СМИ, они поддерживают вот это стремление, чтобы вот это впечатление, чтобы привлечь к себе внимание. А внимание всегда СМИ превращают в деньги. Ну, это нормальное явление. Так что, значит, не пугайтесь, такой картинки, конечно, нет на самом деле. А на самом деле вот эти объекты летают на довольно больших расстояниях друг от друга. Вот картина распределения плотности, то есть это вот количество, вот здесь по ординате, это вот что такое. Это количество объектов на кубический километр. Что вот это означает? 10 минус 9. Это означает, что на 1000 кубических километров, вот это 1000 кубических, одна единица на 1000 кубических километров. Много. То есть, видите, три зоны. Это вот низкие орбиты, по-английски low earth object orbits. Низкие орбиты, конечно, населены, здесь плотность высокая. А те орбиты примерно на 20 тысячах километрах средневысоких, где находятся навигационные спутниковые системы, ГЛОНАСС, GPS, Галилео и Бейду, ну все вот основные здесь не перечислены, здесь тоже плотность, видимо, на порядке подскакивает по сравнению вот с меж, как говорится, орбитальной. Ну и, конечно, вот та самая геостационарная орбита, о которой мы говорили. Здесь написано даже точнее геосинхронная. Геостационарная – это когда в экваториальной плоскости и вы висите над одной точкой. А геосинхронная – у вас тот же период 24 часа, но наклонение не ноль. Поэтому как бы описывают такие восьмерки на небе, вот этот спутник, висящий там. Источники, откуда он берется, мусор? Какие? Ну, прежде всего, то, что мы все больше и больше запускаем космических аппаратов. Часть из них выходит из оперативного режима, но просто по разным причинам. Когда-то они выходили из-за того, что очень быстро отказывала электроника. У нас была большая проблема в стране. Электроника жила, первая наша электроника долгие годы жила всего полгода в космосе. Приходилось запускать больше и больше. Потом, постепенно сроки увеличились. Сейчас считается коммерчески прилично, ну и вообще вот, ну, современный уровень, когда электроника позволяет аппарату функционировать 15 лет. На 100 лет, наверное, нет смысла догонять, потому что устареют другие системы очень быстро, но 10-15 лет – это вот нормальный срок жизни. Тем не менее, количество запусков растет, мы увидим. А следующий – это технологический объект. Я уже говорил, что какие-то, значит, при запуске неизбежно какие-то крышечки, там еще что-то, не все они могут быть привязаны, пристегнуты, хотя стараются это делать, поэтому что-то отваливается обязательно, но это технологически. Или эксперименты в космосе, один из них, мы посмотрим, какие происходят. Разрушение космических аппаратов. Из-за внутренних причин чаще всего, но из-за внешних, а внешние это, вот, например, воздействие там, ракеты или еще что-нибудь. Происходит за вот в космическую эпоху погибло более 250 спутников вот, в результате разрушений и всяких таких действий. Ну, в том числе и столкновения. Столкновения специально выделил, столкновения с космическим мусором, они уже наблюдаются. То есть это уже не просто там гипотетическая какая-то возможность, им уже наблюдается. Ну, есть мелкая фракция, ну, например, микроостатки при сгорании твердого топлива. Кажется, ну, что такая пудра там летает твердо. Но это твердые пылинки, искусственные, скажем, алюминий-2О3, твердые, которые тоже являются мусором и наносят свой вред. Мы посмотрим, какой. То есть во всем диапазоне размеров, вот там десятка метров и до микрочастиц, мусор опасен. Ну и, естественно, источники, я о них упоминал, это метеороиды, которые всегда населяют и до нас были, и после нас будут вот эти самые объекты летать в Солнечной системе. Запуски. Кажется, что количество запусков, ну, скажем так, умеренное по годам. Здесь вот видите, да, это количество запусков в год. Оно не такое уж и большое, ну, 120, там, ну, может быть, там, 60 и так далее. Не очень большое количество запусков. Но запуск – это не означает, что вы запустили один аппарат. Сейчас запуски идут массовые, и есть запуски, когда на орбиту выводятся сразу несколько сотен аппаратов, мелких, маленьких. Поэтому количество аппаратов, конечно, намного больше выводится. Ну вот пример такой. Это по европейским данным, Европейское космическое агентство. Вот в связи с появлением всяких малых аппаратов, ну супермалых, их называют пика-аппараты или кубсат или прочее. То есть каждый год запускаются сотни. Вот в последний год даже уже там под 1000, наверное, аппарат. Ну и они тут делятся какие. Это по-английски почти все понимают. Это есть любительские появились, поскольку технологии стали простыми, дешевыми. Любители, ну, скажем, на уровне университетских лабораторий запускают спутники, вот они такие. Их тоже много. Это как раз те самые пикоспутники. Это гражданские, так называемые, военные. Военных сейчас поменьше. Они живут, кстати, долго, военные спутники. Они как раз рассчитаны на 15 лет. Там и коммерческие. Мы видим, что коммерческая сфера очень быстро нарастает в космосе. Сейчас, если говорить про космическую сферу деятельности человечества в целом, 70% средств сейчас, 70% это коммерческие средства. Если на заре это были на 100% военные, потом постепенно, значит, доля коммерческих увеличилась, сейчас будет и дальше будет расти. Вот это самая коммерческая доля. Ну, пример коммерческих проектов. Вот несколько, их называют созвездия спутников, которые планируется запуск, некоторые уже начаты, вот, например, SpaceX уже пошли запуски, значит, OneWeb, Boeing, Samsung и еще там несколько есть помельче. Это вот что такое, это планы в ближайшие годы, буквально до 2021 года, ну, до 2022 в космосе появятся десятки тысяч спутников. Вот эти спутники, как видите, это не мелочь. Это довольно большие объекты, крупные, тяжелые, в основном на низких орбитах все, то есть низкие орбиты скоро будут так перенаселены, очень серьезно. В России тоже есть такой проект, он, сфера называется, ну, кто, если кто-нибудь слышал об этом, то хорошо, ну, в общем, та же самая технология, то же самое, как и здесь. Ну и, конечно, вот этих немеренное количество пикоспутников, кубсатом, те, которые сразу большими пачками запускаются. Кубсат – это спутник, у которого стандартный масштаб – это 10 на 10 на 10 сантиметров. Поэтому куб вот такой крохотный совсем. Их много. И действительно сейчас и любители могут запускать. Они дешевые, массовое производство. Я видел, я был в Израиле на конференции как раз по спутнику. Нас пригласили в школу, где эти спутники делают с большим интересом, с горящими глазами, чего хочется у нашей молодежи видеть, девятиклассники, вот эти спутники. Причем, когда с ними разговариваешь, они профессионально понимают, что делают. Это не просто вот на конвейере там мартышкин труд. Нет, они понимают, что делают. Так интересно было. Так. Они делают все. Вот я спрашиваю сложные вещи про тепловую защиту, тепловые трубы, системы теплорегулирования. Понимают, что это такое? А вот разные. Значит, вы имеете кубсаты? Кубсаты сейчас пока работают все на низких орбитах. Пока. Но отрабатывается технология, когда они дойдут вплоть до геостационарных орбит. Прежде всего отрабатывает а. в учебных целях, б. дистанционное зондирование и изучение, ну, скажем, мониторинг свойств верхних слоев атмосферы и так далее. Вот эти вот вещи есть. Ну и некоторые из них, но это штучные уже, это немного, это для такой науки астрономической, ну, например, запуск камер, в том числе ультрафиолетовых камер, они вот такие небольшие, это 8 сантиметров камеры всего, вставляется в этот кубсат, правда, уже не один кубик там, а составляет 2-3, чтобы обеспечить энергетикой, там всем на свете. И вот такой есть, вот мои коллеги из Израиля такой сделали тоже. У кубсатов время небольшое жизни, то есть обычно они рассчитываются на год, но они очень дешевые. То есть сейчас стоимость в десятки оценивается в десятки тысяч долларов. Это, в общем-то, ну, естественно, какая-то начинка, вот такой стандарт университетский, там 50-60 тысяч долларов. Я спрашивал, сколько миллионов стоит? Он говорит, ну, если это серьезная начинка, вот, скажем, ультрафиолетовая камера, дорогая, действительно, там несколько миллионов. А вот обычные такие... Так что если у вас, я так понимаю, что у вас есть несколько там десятков тысяч долларов, можем организовать. А вот разные есть, да. Значит, у них сейчас основное такое направление, чтобы эти кубсаты были роем, чтобы они общались либо через матку, спутник большой, либо между собой. Они как вот, ну, вы видели наверняка... выделение несколько раз показывали, сейчас это и у нас есть, когда запускают много-много дронов, скажем, 6-10 тысяч дронов, и они все ведут себя как разумный организм. Вот такое. Это на самом деле такое жутковатое зрелище, потому что с одной стороны человеческий гений, а во-вторых, ты понимаешь, что изменилась парадигма, например, военных действий. Представьте себе, что 6 тысяч дронов атакуют авианосец, от них не защитишься, их слишком много там, ну и так далее. Ну, я привел такой самый жуткий пример, хотя много и полезных, но тем не менее, вот меняется вообще парадигма и даже ведение боевых действий, и вообще космической деятельности. Значит, почему они говорят, да, дешево, да, но они коротко живут, но дешево, выполнили задачу, следующий, более современный, запустили. То, что доступно на этих масштабах, сообща. Одному спутнику мало чего доступно, но когда они сообща, то да. Скажем, один наблюдает в одном диапазоне, другой в другом, другой в третий, не нужно менять фильтры, не нужно там всего, и получает картину, например, такую спектральную картину во многих диапазонах какого-то явления, события на Земле. Понятно, да? Да, конечно, сейчас как раз я вам покажу просто график. Я чувствую, у вас такой научный подход, поэтому я научный график покажу. Вы видите, на какой высоте, какие спутники, сколько времени живут. Наиболее так. А вот разрушение. Я вам говорил, что разрушения бывают не намеренные, а просто по жизни. Вот только за последние, скажем, полтора года масса была разрушений крупных. Ну, например, разрушение на геостационарной орбиты верхней ступени Транс-Эйдж этого спутника. Он был запущен в 1969 году. Вот жил, и раз его и рванул. Значит, произошли те химические процессы в остатках топлива, а там нужно немножко топлива иметь, чтобы корректировать на этой орбите. Она хоть и геостационарная, вроде там всегда находишься, но время от времени нужно чуть-чуть подправлять. Почему? Система это не двух тел. Если бы только Земля и спутник, это было бы крутилось вечно всегда в одной позиции. А есть Луна, есть там планеты, Солнце, которые действуют на него, и чуть-чуть он уползает с этой орбиты. Нужно подправлять. И вот эта подправка требует топлива. Так это топливо вот взорвалось. Сами не понимают, как оно, значит, вот столько лет жило, 50 лет и привет. 30 августа, я прямо вот по этим смотрю. Фрагментация второй ступени, это крупный ракетоноситель. Ну, вы видите, да, 2 тонны, длина, диаметр, все это. Сразу 581 фрагмент. Это носитель, который выводил с околоземной орбиты на геостационарную. Он по такой вот сильно вытянутой орбите ходит. То есть с нескольких тысяч километров и до 36 тысяч километров. Вот он рванул. Причем почему-то вот этот носитель за полтора года трижды взрывался. Ну, не этот самый, а до такого типа. 6 апреля в этом году взорвалась вторая ступень «Атлас-5». Здесь десятки осколков удалось. У нас, по нашим данным, по российской системе контроля космического пространства, это военная система, значит, крупных разрушений космических аппаратов было, ну, 8 в 2018 году. То есть прилично. То, что я вам говорил, что 250 спутников погибло, там, или космических аппаратов, то, ну, в общем, более-менее согласуется. Вот смотрите Intelsat. Известный очень спутник, он такой транснациональной компании. Летел прямо на глазах. Раз и рванул. Сейчас вот вы увидите вспышечку такую. Вырвалось топливо. Пух! Вот это самое. И какие-то осколки тоже полетели. То есть сам он не разрушился полностью. Но осколки, конечно, есть. Были мелкие. Их трудно увидеть. Но частично разрушение произошло. Это вот свеженькая штука, 7 апреля, на глазах. Все, спутник погиб, связь прорвалась, дорогущий там под миллиард долларов стоит. Вот, так, вот пример просто говорю, что у нас на глазах происходит событие саморазрушения и так далее. Так. Можем ли мы... Ага, толкнем сейчас еще. А вот смотрите, сейчас уже Индия продемонстрировала свою, так сказать, зрелость. Они в этом году, 28 марта, сбили свой же спутник. Он только называется «Микросат». На самом деле этот «Микросат» весит 750 килограммов, то есть здоровенный. Ну что, ракеты попали в спутник, правда, на низкой орбите. Китайцы на 800 километрах, эти на 300. И осколки в основном полетели в атмосферу, хотя некоторые из них, вот тут вот Натан, мой коллега из ИКИ, он баллистик, вот он говорил, что появились даже угрозы для аппаратов, в том числе для наших космических аппаратов, для МКС. Вот эти осколки влетают в атмосферу. Ну да, это нехорошо, создавать мусор в космосе и так далее, но продемонстрировать свою военную мощь, ну, важнее оказалось. В данном случае важнее для Индии. Я просто говорю о том, что бывают такие разрушения. Естественные объекты. Мы в прошлом году, вот кто был на лекции, я рассказывал о том, что есть такой великий закон случайности, по которому распределены массы большинства объектов во Вселенной, естественных. Так вот, те самые естественные тела, метеороиды, твердые кусочки, ну, большие называются астероидами, в целом это общее название метеороиды, здесь микрометеороиды, даже пыль, видите, какие массы, там 10^16 грамма, вы не увидите этот кусочек. Ну вот, распределены по какому-то закону. Их много. То есть вот этих объектов, их много. Значит, с год с Землей, это уже просто попадают в контур Земли, вот столько вот таких объектов. Крупных массой там уже в килограммы мало, в год там нисколько, ну то есть одна там тысячная, то есть одна сотая. А это пыль, вот эти обломки летят все время. Я сейчас не останавливаюсь на этом графике, то есть смысл его почему такой. Но я просто хочу сказать, что его много. Более того, когда вы сравниваете количество техногенных объектов и искусственных, то в области мелких объектов вот естественного космического мусора больше, то есть природные. Ну а в каких-то зонах, например, крупных объектов, конечно же, объектов мусора в геостационарной зоне больше, на нижних тоже больше. Но мелкой фракции она превалирует, естественно, ее нужно учитывать, ее нужно изучать. А в чем опасность состоит? Ну да, летают, сталкиваются. И вот два года назад я уже процитировал гениального нашего, даже не знаю, как сказать, ну вот деятеля, назову так, казенный деятель культуры, это певец, это он и не певец, он поэт, в общем-то, ну поэт, но и не совсем такой классический поэт. А вы, да, конечно, догадались, что это Владимир Семенович Высоцкий. У него есть замечательная песня про автогонки, она называется «Горизонт», и там есть такая строчка: «На этих скоростях песчинка обретает силу пули». Да, действительно, очень похоже, вот сравнение с нами. Смотрите, значит, кинетическая энергия, ну, энергия важна, частица какая? Если она просто покоится, она ничего не разрушит, никого не убьет и так далее. Но по кинетической энергии частица титана, плотность 4,5, если кто-то быстро пересчитает, можете меня проверить, 4,5 грамма на кубический сантиметр для титана, значит, массой 0,1 грамма, это примерно 2,5 миллиметра, вот такой кубик, крохотный, да? На скорости, что это за скорость, кто знает? Спасибо. Вот, да, правильно, все правильно. Ну, летает вокруг Земли, это какой-то технологический обломочек. Так вот, он эквивалентен энергии пули, СВД, наверное, не знает никто, только старшее поколение. Молодец, вот, слушайте, да? Это мне надо у вас учиться там. Вот видите, масса пули там 9,6, это каноническая для стандартная. Скорость довольно высокая, но это снайперская винтовка, она должна бить на большие расстояния, 830 метров в секунду. Так она, вот пуля, вот энергия имеет ту же самую. Эта пуля пробивает шейку железнодорожного рельса. Это примерно толщина, самая тонкая часть, по которой это 16 миллиметров. Конечно же, 2-миллиметровые оболочки, из которых состоят МКС и прочее, это смешно даже, она насквозь прошьет и не заметит. Там же тонкие оболочки, вот две оболочки на МКС, например. Вот такая вот штука, то есть частица, крохотная частичка, она равносильна вот такому снаряду. Вот, поэтому вот в этом опасность есть. На глазах, прямо на камеру, как говорится, вот произошло событие, здесь оно зафиксировано, я просто взял с английского, с европейского сайта, кусочек 0,2 грамма ударил в панель, 5% панели вышло из строя. Более того, не только энергии, импульса оказалось достаточно, чтобы эта болтанка увиделась, вот этого аппарата. А это 0,2 грамма всего лишь. А скорость столкновения была 11 км в секунду. Так вот это самое, вот 11 км в секунду, вот это вот, кто знает, что это такое? Да, и это часть кинетической энергии. Вот из-за этого квадрата вот это все и происходит. Как только квадрат появился, все. Ну, а эти картинки, вы можете их там сотни, тысячи, там посмотреть, как микрочастицы бомбардируют, да, например, солнечные панели. Я сам видел такие солнечные панели с Хаббла. Их спустили вниз и в центре, в Европейском космическом центре проводили исследования с помощью сканера, такого микроскопа-сканера, и спектрографа. А спектрограф нужен для того, чтобы отличить частицы искусственные, ну, например, титановые частицы, если спектр титана, значит, это или алюминия, это понятно, что это искусственно. А если это силикаты, ну, это значит естественные. Вот, так вот, кратеры вот такие получаются, вообще говоря, от микрочастиц. Вот кратер 4 мм на иллюминаторе Space Shuttle, например, частица размером 0,2 мм. Глазом почти не увидишь, но это уже предельно разрешающая способность хороших молодых глаз. Вот такая, вот они вот такие вот. Поэтому эти микрочастицы, а их много, то есть крупные частицы опасней, но их мало, а этих много, поэтому оптика, скажем, на, вот это, на МКС, а на других станциях довольно быстро выходит из строя, применяют специальные меры защиты, внешние слои там, и так далее, чтобы защитить. Ну, а ту оптику, аппаратуру, которую вы видите, ну, тут уж ее защищать нужно совсем по-другому. Понятно, что происходит. Более серьезный случай, эту картинку я показывал, и тогда ругался, и сейчас буду ругаться приличными словами. Это из фильма, наверное, все смотрели, да, вот этот фильм «Гравитация». Значит, начинается с того, что идиоты русские взорвали спутник, образовалась куча-куча обломков, и эти обломки там разнесли китайскую станцию, там МКС и все на свете. Помните, да? Ну и всякие драмы там начались. Но начинается все с того, что идиоты русские. Вот Понимаете, это агрессия, это определенного вида информационная, культурная, как вы хотите, это агрессия. Много раз я говорил моим коллегам, американским, прежде всего, почему вы используете только примеры разрушения российских аппаратов или советских. А у вас что происходило? Вот сейчас, если говорить, кто создает больше мусора, то на первое место выходит Китай. И США и Россия вполне, как говорится, соизмеримы. Ну, кто больше пускает, так и есть. У нас, конечно, есть. Ну, самые пускающие страны, у которых больше всего аппаратов, а у нас, кстати, сейчас не больше всего аппаратов, а уже так пониже. Ну, естественно, что мусорит. То есть надо просто как-то быть поаккуратнее. Нет, это агрессия есть. И вы всегда помните, что это всегда так и будет. Ну, сейчас мир обнажен, открыт, вы все видите, все, что творится на арене, на этой. Ну, вот что с этим делают, скажем, какие-то обломки, когда появляются, вот такого ужаса, конечно, не бывает. А МКС приходится уклоняться. Мы говорили, что если обломок летит такой достаточно крупный, чтобы его рассматривать как очень опасный, то просто по манере уклонения. Там разные есть виды. Надевание скафандров раньше было, для того, чтобы если прошьет станцию, то там с атмосферы не было. А если совсем крупный, то уклонение. Вот столько уклонений в год, несколько. Немножко растет в последние годы количество уклонений станции, то есть приходится включать двигатели и куда-то там уходить. Вот. По европейским данным, это уже не для МКС, а вообще для спутников. Есть спутники стоимостью в миллиарды долларов, тоже дорогие вещи. У них есть система увода, и придаются команды, которые тоже уводят от столкновений. Ну, довольно приличные. Вот это avoidance maneuvers, это вот столько маневров отклонений происходит в год. Прилично тоже такая штука. Сейчас пугают, я специально открыл в поисковике, в Яндексе синдром Кеслера, ну просто завалили, замучили. Синдром Кеслера пугает. Что это такое? Это действительно серьезная проблема. Здесь вот Кеслер, он специалист по динамике, американский, как раз космических аппаратов. Ну, в общем, написал, что как-то вот все быстро у нас-то развивается, и вот мусор, его появляется много запусков, да еще он, сталкиваясь между собой, размножается. Но представьте себе, что два больших куска мусора, так метрового размера, столкнулись, появилось 10-сантиметровых 1000 кусков, или там до 2000, да? 10-сантиметровые столкнулись, еще фактор на 1000 уже сантиметровые. То есть вот это саморазмножение за счет столкновения мусора, вот это процесс, который и называется синдромом Кеслера. Если он уже сам размножается, и мы ничего сделать не можем, то опасность состоит в том, что пространство, полезное нам пространство, будет настолько плотно населено этими обломками, что в космос уже мы выводить ничего не сможем. А напомню, что в космосе сейчас огромные деньги закачаны. Это огромный пласт нашей всей жизни, культуры, индустрии. Оценка такая, что порядка триллиона долларов. Вот оценка всего, что сейчас в космосе есть. Это очень большие суммы. Понятно. Но здесь тоже ссылочка есть. Столкновения эти так и будут происходить, конечно, ничего не сделать. А вот началось это или не началось, пока пугаться рано. По некоторым оценкам еще нужно подождать лет 20-30. Вот тогда мы точно скажем, началось или нет. Но в некоторых зонах наиболее, скажем так, эксплуатируемых, например, вот низкие орбиты. Вот это орбиты с высотой 800 километров. О, вот она работает. Это в основном полярные орбиты. Полярные орбиты очень удобные, когда через полюс идут спутники, они охватывают всю Землю, просматривают. Но там есть еще динамические особенности, так называемые солнечные синхронные. Не буду говорить, но вот в этой зоне полезные. Вот видите, 2009 год красный, 2018 год. И объекты размером. Мелкие размеры до 10 миллиметров, подросли там в пару раз, может быть, а где-то такие совсем побольше. Вот эти уже объекты вот так вот подросли, то есть в разы. То есть где-то растет, где-то нет, в каких-то зонах. То есть глобальный, конечно, синдром Кеслера пока не наблюдается, но частично уже какие-то предпосылки есть. Нужно быть внимательно к этому, очень внимательно относиться и предпринимать меры. Обломки, которые падают на Землю. Таких картинок вы видели много, а жители Архангельской области недалеко от Плесецка, они просто, наблюдают их постоянно. Сейчас только начали чистить, а леса там, тайга была, вообще говоря, завалена вот такими штуками. Население на заборы, там на какие-то еще, там металл же. полезный металл, там расходовало все это. Но на самом деле это совсем не так безобидно. Ну, попасть в человека или там, скажем, в дом, это редко бывает, крайне редко такие события, там в дом бывает, попадают какие-то, но раньше, особенно раньше и сейчас еще осталось, химическое поражение может быть, поскольку если остатки топлива есть, например, вы, наверное, кто-то помнит, что Казахстан нам выставлял счета на 60 миллиардов долларов. Вы при запуске, там, да, действительно, был аварийный запуск, упал ракетоноситель, а у вас там гептил, очень опасное ядовитое вещество, и вы отравили пол Казахстана. Значит, платите. Ну, понятно. Это на самом деле, да? А не только. Это было несколько раз. Потом доказывали, что это вовсе не так, это зона маленькая, что там но какие-то деньги все равно приходилось платить. Ну, Казахстан живет на Байконуре, 100 миллионов, 110 миллионов в год аренда, независимо ни от чего. Пускаем, не пускаем, там, не используем, так оно и есть. Ну, вот это тоже есть, это тоже из проблем, одна из проблем, которой занимаются, сейчас гораздо более плотно стали заниматься, внимательно. Методы и средства. Откуда мы знаем, что вот такой там мусор летает, как мы за ним следим? Ну, давайте так. Ну, цели наблюдений, ну, это понятно, нужно знать, сколько, какие объекты, куда летят, их свойства, распределение. Ну и цели наблюдений, значит, построение каталога вот этого, чтобы за ним следить, обнаружение, каталогизация, модели распределения, то есть понимать, вот модели распределения такие статистические показывают, например, как синдром Кеслера, это же математическая модель, мы не можем все эти объекты наблюдаем 23 тысячи, а их там сотни миллионов, да? А вот математическая модель показывает, что уже началось это, не началось, но надо вот на этих данных, вот опираясь, строить. Так вот, модели уточнения движения ИСЗ, понятно, что и сопровождение запусков. У нас в институте тоже некоторые работы такого типа делают, чтобы помочь. Во время запуска многие системы не работают, вот радиосистемы, они не развернуты, и оптическими наблюдениями мы показываем, например, на наше наблюдение показали там при одном из запусков, что у вас отходят не 4, а 5 крупных деталей при запуске. Как это может быть? Долго разбирались. Но это отдельная тема. Каталоги. Каталоги, они вот делаются, это российский каталог, он вот по такому ГОСТу. Я прямо, сколько лекций еще, может быть, для студентов использую, но вот ГОСТ. Каталогизированный объект, как правило, это размером более 10-30 сантиметров, помещенный в этот каталог. Но не каталогизированный, значит, не помещенный. В США в системе NARAD военный свой каталог, он считается таким мировым стандартом, хотя наш каталог тоже примерно такого же, скажем так, количества. Может быть, не всегда везде такого качества, но приличный. Вот я могу сказать, что здесь за державу не обидно. Ну вот, и в Европе каталог геосинхронных. На самом деле, общих глобальных каталогов всего два в мире существует. Это вот США и наш общий. Как наблюдают? Ну, естественно, примеры я взял нашего института, поскольку у нас тематика такая есть, космического мусора, то вот на Терскольской обсерватории двухметровый телескоп наблюдает крохотный кусочек космического мусора, следит за мусором, поэтому вот эта точечка, видите ее, да? Это и есть вот элемент мусора космического. А вот это что за черточки? Это... Да, потому что следишь за мусором, движется, и звезды оставляют на кадре такие черточки. А здесь наоборот, здесь вот мусор вот маленький, это в Звенигороде снято, вот он, такая черточка, а звезды неподвижные. Ну понятно, если следишь за звездами, то прочерчивается вот такая полоска. Я просто показал наши инструменты в Звенигороде и в Терсколе, какие есть, на которых наблюдают. Ну, это оптические средства. Более... Так массово, широко картинка выглядит так. Оптические средства, конечно, применяются для крупных объектов на больших расстояниях. А на расстояниях до нескольких, до двух, скажем, тысяч километров, до тысячи километров применяются радары. Радары мощные, это военные радары, которые позволяют обнаружить объекты даже до нескольких миллиметров. Вот здесь показаны американские радары, у нас тоже такие же есть, похожи очень. Вот видите, здесь... Размер частицы оптикой такой не обнаружишь, он слишком слабый, а вот когда мощным радаром его освечивает, то он столько энергии отбрасывает назад, что достаточно, чтобы зафиксировать. Хай-стек – это вот американский радар как раз. Для самых мелких частичек, это мелкие, то, что я говорил, естественного и искусственного происхождения, это панели, например, это ловушки самые разнообразные. Ну вот какой-то промежуток времени миллиметровых, он некоторое время... еще будет существовать, вот для этого промежутка такие меры, ну, сейчас развиваются, применяются. Значит, вот основные средства. Но это по данным США примерно то же самое и у нас. Ну, плюс, конечно, еще космические инструменты, системы космического базирования. Это из Википедии просто картинка американской сети наблюдений, на что они опираются, все базовые точки показаны. Что касается самого мелкого, он действительно опасен. Вот он эрозию производит, всякие мелкие. Значит, делают датчики соударений, то есть ловушки такие. Вот, например, на МКС, сейчас я вам покажу картинку, как поставили недавно, в 2019 году, в конце 2018 работает ловушка, которая позволяет определить направление полета, скорость, энергию и даже, в общем-то, характеристики вот этой самой мелких частиц. Крупные частицы ловить им трудно, потому что их мало, а мелких достаточно много попадает. Вот. Одно время, когда запускали третий спутник, там была большая дискуссия, наш, советский, была большая дискуссия, а вдруг там столько всякого вот этого самого вот естественных этих метеороидов,

0: что летом... Потому что, ну нет, а хотите, я вам электронный пришлю? Вот электронный я пришлю, это будет вполне, вполне. Здесь просто приятнее, что вот такой будет. Электронный пришлю, я могу любому прислать из вас, кто хочет почитать. Да, пожалуйста. Это есть. Мы договорились, оказалась очень успешной эта конференция. Это апрель этого года. Договорились, что будем регулярно сейчас встречаться, военным особенно. Им нужно общаться с нами там, и нам с ними тоже. Оказалось очень много полезного, интересного. Кросс-оплодотворение. Да. Значит, есть несколько подходов. Вначале мусор выбрасывался. Сейчас стараются на возвратных кораблях, те самые прогрессы, например, которые есть, то есть туда отходы грузить, чтобы это все сгорело. Но мне мой очень хороший товарищ Виктор Петрович Савиных рассказал историю из старых, когда он еще летал, еще до Салюта 7 летал. Он говорит, что они летали вместе с монгольским космонавтом Гуракча по фамилии. И, значит, и тогда было возможно выбрасывать мусор. Они выбросили отходы жизнедеятельности, которые уже никак не перерабатывались, не перегонялись, ничего, в таком ведерочке выбросили, а ему не сказали. Но орбиты ведь так построены, что сначала отлетит, а потом снова сблизится в космосе. И вот когда рассчитали, когда следующее сближение, значит, разыграли, Савиных смотрел там как бы иллюминатор, слушай, Гуракча говорит, слушай, инопланетяне летят, какой-то космический корабль. А у монгола оказался глаз орлиный. Он, говорит, долго-долго смотрел, потом покачал головой и сказал, ведро, однако. Ну, сейчас, конечно, это уже не так.
1: Ну что, если вопросов больше нет, да, поблагодарим еще раз Бориса Михайловича. Радует то, что в этой проблеме намечается и происходит такая положительная динамика. Это радует и дает надежду, что, в общем, как-то ситуация будет меняться в лучшую сторону. И я думаю, что через какое-то время мы вас пригласим еще раз, вы нас будете все время держать в курсе того, как это происходит.

В общем, лекция, это была одна лекция изначально, меня попросили в Сириусе, знаете, такой лагерь для одаренных детей, прочитать что-нибудь умное для школьников, для физиков и математиков. Ну, я подумал, решил рассказать про оптику. И все здорово, все нормально, куча интересных вопросов. Значит, но как Миша на кашу. У меня очень много оптических эффектов, просто не вместилось в лекцию. Потом Росатом делал фестиваль науки в Челябинске. Я думаю, надо потренироваться. И мне обещали школьников, а вместо этого пришли студенты оптики. Значит, и я на ходу перестроил лекцию, то есть как бы рассказал наоборот о сложных эффектах. И простое мы прокрутили. Потом экспериментариум пригласил. Значит, говорит, там взрослые, серьезные люди, которые увлекаются физикой. Я пришел уже там накрученный там всякими предвкушениями, пришел с нами второй класс. Значит, и поэтому бывает очень трудно рассчитать, на кого рассчитать, вот что надо рассказать, вот, и кто придет на ту или иную лекцию. Поэтому я решил рассчитывать на второй класс. Если что-то вы знаете, если вы физики оптики, то вы мне скажите заранее, мы часть материала прокрутим. И когда я, когда я стал вообще думать, вот когда меня пригласили в Архе с... Сначала с одной лекцией, потом вот предложили курс лекции, я стал просто думать, а что можно рассказать. Оказалось, что оптических эффектов, связанных с минералами, настолько много и настолько они интересны, что у меня набралось спокойно на 4 лекции. Вот сегодня первая, и мы пойдем немножечко как бы постепенно, и мы начнем с простых оптических эффектов. Может быть, вы о них знаете, а может быть, не знаете. Я рассчитываю на второй класс средней школы. Значит, но понятно, что если вы знаете оптику, тем более там волновую оптику и квантовую оптику, вам будет, может быть, легче понимать некоторые вещи, а может быть, будет не так интересно. Исторический аспект вот в какой. На самом деле, вот уже сказали, что мы работаем в Минералогическом музее имени Ферсмана. Это уникальное собрание. Ему в прошлом году стукнуло 300 лет. И образцы, которые начинал собирать еще Петр I, у нас сохранились. Ломоносов у нас работал стажером. Симон Палас привез паласовое железо, с чего началась метеоритика. И вообще это уникальная коллекция, в том числе и уникальная коллекция ювелирных огранок, принадлежавших императорской семье. И в том числе с этой коллекцией связано развитие, по крайней мере, российской науки. Многие известные ученые, кого, в общем-то, вы вспомните, работали с этой коллекцией, с этими минералами, изучали оптические свойства, вычисляли какие-то те или иные физические законы. К нам приезжало много людей из Европы. То есть как бы это связано с историей науки. Вот все думают, что минералогия – это те красивые камешки, которые можно купить на рыночке и вставить в колечко. Нет, минералогия на самом деле мать очень-очень многих наук. В том числе оптика, как наука, она родилась из минералогии. Если вы знаете, оптика, ну вот такая оптика, или по крайней мере кристалл оптика, началась с того, что в 1612 году моряки привезли в Голландию очень непонятный минерал. Сейчас мы знаем, что это кальцит, а тогда его назвали исландским шпатом, который раздваивал изображение. Вот на этом было открыто и описано двулучье преломление, и Эразм Бартолин его описал. Ему долго не верили, а потом Френель изобрел, собственно, теорему Френеля, Гюйгенс, принцип Гюйгенса. Все это было открыто при изучении простого минерала кальцита. И я в своей лекции буду стараться использовать картинки минералов из нашей коллекции. Если вы не верите, что такие красивые минералы существуют, приходите, посмотрите. Вот мы только что оттуда, практически полчаса назад, видели часть из этих минералов. Значит, я хотел бы такой вот обратить внимание на восприятие людей. То есть вот люди, на самом деле, разные люди смотрят на одно и то же и видят совершенно разные вещи. Это очень часто бывает, да, то есть два человека обсуждают, ну, часто, знаете, стандартно, муж и жена обсуждают кого-то,
кто им встретился сегодня. Муж говорит, у него были черные волосы, значит, белая кожа и яркие пронзительные глаза. А жена говорит, что у него был костюм из такой-то ткани, брюки из такой-то ткани, а про глаза и волосы не говорит ничего. Вот, значит, я хотел бы обратить ваше внимание на какие-то физические аспекты того, что мы видим. Вот, например, мы все знаем, что пластик и стекло можно отличить на взгляд. Вот вы издалека на полке магазина видите, ага, это пластиковая вещь, а это стеклянная. Это пластиковая бутылка, а это стеклянная. И на самом деле это действительно так. Пластик, вот видите, он отличается от стекла. Это вот стеклянный стакан, это стеклянный. А вот это так называемый хрусталь. Это специальное стекло, которое варят с добавкой либо свинца, либо бария, чтобы он выглядел вот так вот. А вот кто может сказать, чем именно, какое главное свойство отличает пластик от стекла и от хрусталя? Вот что именно вы видите? Вот что у них разного? Почему пластик всегда будет похож на пластик, а стекло всегда будет похоже на стекло? Цвет и прозрачность. Нет, пластик может быть абсолютно прозрачным, но быть пластиком. Стекло может быть мутным, но выглядеть как стекло. Правильно, блеск. Вот блеск – это то свойство, которое часто не обращают внимания, а оно характеризует объект иногда даже лучше, чем какие-то другие. Вот вы никогда пластик не сделаете таким блестящим, как стекло. Акрил – да, вот простой пластик – нет. И это фундаментальное физическое свойство, и в основном мы поговорим об этом. Вот как сделать так, чтобы добавить блеска, или наоборот убрать блеска. Вот, знаете, блеск и нищета куртизанок. Значит, вот смотрите, например, флюорит. Есть такой минерал, кальций фтор-2. Видите, у него блеск всегда одинаковый, и он скорее похож на пластик, чем на стекло. И вот что бы вы с ним ни делали, он будет похож как бы на пластик. Понятно. То есть у него свой блеск. А вот у кварца, например, стеклянный блеск, он скорее похож на стекло. Вот для примера, вот кто-нибудь может, вот смотрите, это кварц, это аметист, тоже разновидность кварца, это аметрин, это сростки цитрина и аметиста, тоже кварц. Видите, они все блестят одинаково, и не так, как пластик, они блестят, как стекло. А вот это я для сравнения стеклянные шарики здесь привел. Понятно, что блеск у кварца похож скорее на стекло. Ну, они вот так, ну, то есть минералоги называют так, стеклянный блеск. А у флюорита, допустим, на пластик, или наоборот, поскольку флюорит был всегда, а пластик появился недавно, у пластика похож блеск на флюорит. Какое же фундаментальное свойство, физическое свойство, меняет блеск? Вот вы знаете, что иногда достаточно потереть, вот там медная пряжка у ремня, да, то есть надо потереть, чтобы она блестела. И будет тогда металлический блеск у этой пряжки. Но есть некий предел, вот сколько ни три флюорит, сколько его не полируй, он никогда не будет блестеть, как стекло, он всегда будет блестеть меньше. И этот, вот эта вот, собственно, затравка к тому, чтобы рассказать о том, что происходит сегодня. Ну, то есть сегодня я расскажу часть того, что происходит в кристаллах. Вот. А постепенно мы поймем чуть-чуть больше о разных минералах и даже научимся их отличать. Например, ну вот я думал, что сегодня было бы полезно. Здесь много девушек. Полезно, например, отличать фальшивые камни от настоящих. Или вот алмаз, допустим, от кварца. Смотрите, алмаз. Ну, понятно, что это изображение плоское через проектор, но все знают, что алмаз блестит гораздо лучше, чем кварц и чем пластик. И вот когда алмаз блеснет, вы сразу это поймете, вы не ошибетесь, это алмаз, потому что у него алмазный блеск. А алмаз, ну, то есть вот здесь вот видно, видите, как даже маленький свет ослепительную грань дает. Ну, фотографировать алмаз очень сложно, надо, наоборот, в темной комнате снимать, потому что если вот такое даже освещение, у вас половина грани будет пересвечена. То есть алмаз блестит гораздо сильнее, чем кварц, чем флюорит. Вот, вот это называется бриллиант. Мы про это сегодня поговорим.
Значит, и бриллиант – это специальная огранка алмаза, чтобы усиливать блеск, чтобы он еще лучше блестел. Вот что надо сделать с алмазом, и так он хорошо блестит, а чтобы он блестел еще больше. Значит, вот еще раз. Флюорит, кварц, топаз и алмаз отличаются блеском. Давайте посмотрим. Флюорит. Видите, он блестит, он отполирован. Это галтовка, это такое, как бы, отполирован со всех сторон. Он блестит, но не так сильно. Вот посмотрите, вот рядом кварц и вот такая же галтовка. И видите разницу в блеске? Хотя отполированы они одинаково. Вот этот топаз, я про него отдельный слайд не делал, но, наверное, знакомое название. И он блестит, видите, гораздо лучше, чем флюорит, и совсем чуть-чуть лучше, чем кварц. Ну, примерно одинаково. Если сказать, что у кварца стандартный стеклянный блеск, то у топаза чуть выше блеск, чуть выше среднего стеклянного. А вот посмотрите алмаз. Чувствуете разницу? Это что значит? Это значит, что алмаз лучше полировали? Нет. Это фундаментальное физическое свойство блеск. А вот от чего зависит блеск? Для этого нам надо немножечко подумать о том, что мы видим вообще. Вот я всегда пытаюсь обратить внимание, что мы видим то, что представляем себе, да, то есть мы не видим на самом деле объект. Вот как вы думаете, вот если мы видим только верхнюю часть, идем, и у нас есть два дерева, одно с круглой кроной, другое с треугольной. Можем ли мы сказать, какая корневая система у этих деревьев? Нет, не можем сказать. А может быть такая же, а может быть с точностью наоборот. Да, то есть не, если мы видим только часть объекта, мы не можем представить себе весь объект. Если мы видим только хобот слона и никогда не видели слона, нам очень трудно догадаться о его форме. На самом деле, вот с минералами и с очень многими физическими объектами то же самое. Мы видим только часть объекта. А вот что именно мы видим, да, как раз мы сегодня поговорим. Вот это вторая хорошая картинка. Как вы думаете, вот мы видим что? Мы видим чашку чая, и в ней какие-то смешные водолазы пытаются что-то найти. Как вы думаете, вот эти водолазы видят то же самое, что мы? Нет, они видят какую-то бездонную черную бездну, в которую надо нырять. Зачем, непонятно. А вот как раз главное понять, что мы видим. Значит, вот, например, воздух мы видим? Вот сейчас, вот смотрите, вот между нами с вами воздух. Сколько-то процентов азота, да, сколько-то процентов кислорода. Вы видите воздух? Нет. А блеск у него есть? Нет. Точно? Ну как, неизвестно, вы видите блеск воздуха? Нет. Хорошо. Тут мне кажется, что это была анимашка. Сейчас мы попробуем. Вот так получится? Нет, не получится. Хорошо, это была анимашка. Значит, пузырьки. Значит, вот так вот мы видим воздух. У него есть блеск? Вот видите, пузырьки воздуха в воде. Понятно все, да? То есть как бы мы видим блеск? А вы уверены? А может воздух блестит? А если бы между нами, вот мы были бы в аквариуме без пузырьков воздуха, и между нами была бы вода, был бы блеск воды? Не было бы. А так мы видим пузырьки, и мы видим блеск. Так вопрос, главный вопрос, а что мы видим? Давайте вот еще один пример. Вот смотрите, это классический, вот каждый может, мы не привезли с собой специальных сложных приспособлений, чтобы пузырьки делать, это мыльная пена, да? Значит, мыльные пузыри. А что мы видим? Есть блеск? И, но и не вода. Правильно. Второй раз, по-моему, да? Вы про блеск сказали? То есть вы делите, значит, славу. Ага. Значит, блестит. То есть на самом деле мы видим не среду, мы видим не предмет, мы видим только контуры предмета, мы видим границы сред. Если не будет границы сред, мы их не увидим. Вот, смотрите, ну, у меня был еще один слайд, я его убрал из таких
морально-этических соображений. Вот, ну, на себе покажу, хотя нехорошо. Вот вы видите меня, да? Вы точно видите меня? Ну, блеск, бог с ним. Вы видите мою рубашку, да? Может быть, вы видите часть кожи. Но вы не видите, например, что у меня с костями. Чтобы были кости, надо мне сделать, ну, чтобы увидеть кости, надо сделать рентген, правильно? Но, опять же, даже на рентгене вы не увидели бы кости, если бы не было контраста с окружающим, правильно? То есть мы всегда, вот это очень важно, мы всегда видим не предмет, а только контуры предмета на границе другой среды. Хорошо, а почему мы это видим? А почему он отражает свет? А он может не отражать свет. Он может быть абсолютно черное тело, мы увидим? Увидим. Правильно, потому что есть эффект преломления. Есть эффект преломления. И вот этот эффект преломления, собственно, рассматривает оптика. Но прежде чем, вот то, что я понял, надо второй, вот это вот для второго класса слайд, и, ну или для шестого. Значит, прежде чем мы говорим об оптике, оптика всегда либо окулист вспоминается, либо кто-то еще, либо школьная оптика совершенно странная, я бы сказал. Вот, надо понимать, что есть три разных оптики. Три разных оптики. И одна из них, геометрическая оптика, это вот когда лучи рисуют, линзы увеличения, там, зеркала и так далее. Это вот то, что проходит в, значит, в школе. Это скорее продолжение геометрии, а не оптика, собственно. Все остальное, вот вы можете рассчитать увеличение, можете рассчитать проекцию, но ничего про кристаллы вы из геометрической оптики не узнаете. Вот есть волновая оптика, это как раз вот то, что нам нужно сегодня. В основном, значит, и мы сейчас выясним, в чем разница между геометрической и волновой оптикой. Она очень небольшая. И есть еще квантовая оптика. Квантовая оптика нам чуть-чуть понадобится сегодня и больше на следующих лекциях. Значит, смотрите, в чем разница. Значит, ну, разницу вы сейчас мне сами скажете. Вот геометрическая оптика – это лучи и линия, то есть, по сути дела, геометрия. Квантовая оптика, это вот как раз взаимодействие с веществом. Фотоны попадают, возбуждают электроны, возбуждают следующие фотоны и так далее. Да? Вот. А волновая, она между ними. Но это три разных оптики, построенные на разных постулатах. С геометрической все, наверное, проходили в школе. Я что-то второклассников сегодня не вижу. Значит, а вот теперь скажите мне, что такое луч света? Какое главное отличие луча света от того, что представляет себе геометрическая оптика? Луч света, вы понимаете, прямая, абстрактная. Вот луч света. Это луч света? Чем он, вот сразу видно, что это, чем отличается вот этот луч от геометрической оптики. Правильно. Главное, смотрите, у нас левая сторона аудитории все знает. Значит, вы оптики почти. Хорошо, главное, самое главное отличие, и это практически единственное главное отличие волновой оптики от геометрической, то, что луч имеет толщину. И сразу очень много следствий. Толщину. Видите? Это не линия, это некий конус. То есть правильнее говорить не луч света, а пучок света. У нас по каждому направлению, даже вот самое маленькое вы возьмете, всегда идет не один луч, а миллиарды лучей. Понятно, да? То есть вы не сможете выделить один луч. Всегда это миллиарды, триллионы, квантильоны лучей. Еще говорят поток света, да, чтобы оперировать интенсивностями. Второе отличие, значит, что раз мы имеем много лучей, они могут быть не одинаковыми. Правильно? По одному и тому же направлению идет бесконечное количество лучей. И, ну, конечное, конечно, зависит от интенсивности. Но они не одинаковые. Понятно, да? И они могут отличаться, например, длиной волны. Мы знаем, вот белый свет, который, к которому все мы привыкли, он очень легко раскладывается на радугу. Это эффект дисперсии в атмосфере, да? Значит, и мы знаем, что вот в дневном свете, в обычном свете, там, по крайней мере, в видимом спектре существует 7 цветов радуги. Это разные длины волн. И вот, смотрите, радуга, ну, радугу все видели? Двойную радугу, тройную, четверную. Хорошо.
А вы знаете, вот когда вы видели двойную радугу, вы понимаете, что одна радуга отличается от другой по окраскам? Там разные окраски. Это не повторение цветов. Это не повторение цветов. Это разные длины волн. Значит, вот, собственно, разложение спектра. Мы можем, в принципе, призму сделать, это такой простой эксперимент. И вот на самом деле дневной свет состоит из синусоид разных, значит, разных длин волн. И когда мы складываем, у нас получается более сложная какая-то гармоника. Понятно это, да? Это нам вот сегодня не очень пригодится, но вот когда мы начнем о сложных эффектах, об иризации говорить, о полисценции, вот как опалы, да, там очень красивые благородные опалы, там, конечно, это свойство очень сильно нам пригодится. Даже на следующий, когда просто об окрасках минералов. То есть получается, что мы можем представить пучок света как много разных синусоид, а можем представить как суммарную какую-то вот такую фигуру. Соответственно, раз мы можем представить как много синусоид, соответственно, синусоиды можно вычитать и складывать. И у нас суммарная, вот здесь вот, например, вот это, по-моему, красная окраска, потому что у нас в синей части проваленный спектр, да, а в красной, соответственно, наоборот, интенсивность выше. Это понятно, по длинам волн различается. И радуга этому прямое доказательство. И второе еще отличается по направлению. Поскольку мы уже говорим, что синусоида, хорошо нарисовать синусоиду на бумажке. Вот вы нарисовали синусоиду на бумажке, а потом на другой бумажке нарисовали. Значит, если их совмещать, они могут быть параллельны, а мы можем вот так поставить. То есть распространение волны одинаково, а направление колебания разное. И по одному и тому же направлению могут идти волны с любой ориентировкой этой синусоиды. Понятно, можно вот так вот лететь самолет, сюда летит, он может лететь с наклоном, может лететь с другим наклоном, он может перевернуться на крышу и лететь, но все равно он летит в одном направлении, но с разной ориентировкой крыльев. И это вот третье отличие. Вот изображается это обычно так, это очень трудно нарисовать. Вот представьте себе, что луч света идет строго на вас, ну вот из доски. И вот эти вектора показывают как раз размах крыльев вот этой синусоиды. Понятно, да? Причем, может быть, у разных направлений могут быть совершенно разные интенсивности. То есть, и могут быть разные длины волн и так далее. Вот, собственно, отличие волновой оптики от геометрической в том, что у нас по каждому направлению идет не одна волна, а много разнообразных волн. Понятно, да? И вот, если мы бы этого не ввели, мы бы не смогли бы ввести понятие преломления, сейчас мы его введем, и мы бы не смогли ввести понятие блеск, потому что чего оно вдруг блестит? В геометрической оптике это не следует, а из волновой это прямое следствие. Так, показатель преломления. Значит, это... Вот когда я студентов спрашиваю, что такое показатель преломления, они мне из школьного курса говорят, что это отношение синусов углов падающего и отраженного угла. Это совершенно неправильное определение. Потому что это следствие, это как раз следствие из теоремы Френеля. А физически, собственно, показатель преломления – это отношение скоростей света в данной среде к скорости света в вакууме. Вы знаете, что скорость света в вакууме около 300 тысяч километров в секунду. Да? А в воздухе? Больше или меньше? Меньше. А в воде? Еще меньше. А в кварце? Еще меньше. Вот. И, собственно, это отношение есть показатель преломления. Таким образом, минимальный показатель преломления возможный, единица. Понятно, да? Это показатель преломления вакуума. Показатель преломления, допустим, воздуха 1 и, ну, там, 38 стотысячных. Почти единица. У воды примерно 1,2-3. Скажем, есть такая среда, канадский бальзам, который вот мы очень любим, потому что очень выдержанный показатель преломления, 1,536. У алмаза 2,4. Что значит 2,4 показатель преломления? Что в алмазе свет идет в два раза медленнее, даже больше, чем в два раза медленнее, чем в вакууме.

в секунду. Представляете, скорость света, это не постоянная величина, она зависит от среды. 89 метров в секунду. Это какой показатель преломления должен быть? Если 300 тысяч километров в секунду в вакууме, какая-то гигантская цифра, да? То есть, оказывается, свет может идти в разных средах с разной скоростью. Это есть, собственно, измеритель этого показателя преломления. Значит, вот здесь я привел формулу из квантовой физики. Значит, почему свет замедляется в какой-то среде? От чего зависит? Практически от сопротивления этой среды. Но только сопротивление не физического, а электромагнитного. Это вот магнитная проницаемость и диэлектрическая проницаемость. Это средняя геометрическая между магнитной и диэлектрической проницаемостью. Понятно, да? То есть, грубо говоря, чем плотнее электронная среда, тем медленнее в ней проходит свет. Вот такая вот штука. Это показатель преломления. Что же происходит на границе? Вот чтобы понять это, я всегда привожу пример автомобилей. Вот раз свет идет, имеет толщину, значит, мы можем его представить в виде пучка. И вот мы представим себе автомобиль, у него есть два правых колеса, два левых колеса и два правых колеса. Можем такое представить? Вот свет идет с большой скоростью. Большой скоростью он идет, допустим, по шоссе. Автомобиль едет по шоссе. Теперь представьте себе, что одно колесо автомобиля попало в лужу. Это невозможно представить в России, но вы попробуйте. Что произойдет с автомобилем? Вот, скажем, правое колесо автомобиля попало в лужу. Его крутнет. В какую сторону? В ту, в которой попало колесо. Это понятно? Значит, сейчас я попробую нарисовать. Вот у нас катится себе автомобиль. Пока у него все колеса на одинаковом покрытии, он катится с одинаковой скоростью, большой скоростью. Дальше мы достигли какой-то края лужи, и у нас вот это колесо вдруг пошло, значит, завязло, остановилось. Вот считайте, что заклинило. Что у нас произойдет? Вот это станет на месте, а вот это продолжает ехать с той же скоростью. Да? В результате куда крутнет наш грузовик? Сюда. Понятно? Это и есть преломление. Понятно, непонятно? То есть, где будет скорость выше? Вот это скорость V1, а это скорость V2. V1 должна быть скорость выше. Значит, если, допустим, мы из воздуха попадаем в какую-то среду, у нас преломление будет в эту сторону. А если наоборот, допустим, у нас из среды с большим показателем преломления... То же самое, но грузовик едет навстречу. Значит, вот он едет, буксует там по грязи, буксует по грязи. Может такое быть? Вот у него колеса передние, правое и левое, достигло, значит, вот как бы вот это колесо достигло наконец асфальта и выехало на асфальт. Что произойдет? Оно пойдет быстрее и развернется в эту сторону. Вот, собственно, вот оно и есть преломление. Второй класс даже мне сам уже эти картинки рисует. Вот, собственно, вот этот слайд. У меня есть потрясающее воспоминание, но я с перепугу не фотографировал ничего. Я ехал по Егорьевскому шоссе, был такой же снегопад, и справа и слева лежали грузовики. Просто понятно. То есть пока они ехали по дороге, все нормально, чуть-чуть задевают колесом сугроб и улетают в лес. Задевая с другой стороны сугроб, улетают в лес. Понятно, да? То есть вот едешь, и справа грузовики десятками, и слева грузовики десятками. А один раз ехал с дачи, как раз это было по... Не это Новорижская, мимо Павловской слободы, тоже извилистая дорога. Очень хороший асфальт, просто вот прям идеальный асфальт. Но справа и слева обочина глина. И точно так же вот поле там такое колосилось, это август месяц. И легковухи, значит, на улице, на разном расстоянии от дороги. Понятно, почему надо держаться асфальта, если вы едете по дороге на автомобиле. Не надо, если вы видите грязь, вы понимаете, что вы, есть большой риск улететь. Понятно, почему свет испытывает преломление.
Хорошо, но это нам не объясняет.

0: объясняет, почему мы видим контуры кристалла. На самом деле, здесь все хитрее. Значит, мы видим, вот когда мы видим кристалл прозрачный, вот стакан, видим же, да? Видим стакан? Он прозрачный. Вода прозрачная. Мы видим даже границу воды, она прозрачная. Но мы видим контуры. Мы видим две поверхности. Вот помните, мыльные пузыри я вам показывал? Там четыре поверхности. Четыре. Значит, мы видим... Один называется контур, это вы знаете, что такое. А другой называется световая полоска Бекке. И это вещь, которая не проходит в школе. Значит, что происходит на границе? Представим себе, что у нас есть некая граница двух сред. И у них разные показатели преломления. Вот то самое с грузовиками и со всеми остальными. А, ну, давайте со скоростями проще. V1 – это большая скорость, да? И V2 – меньшая скорость. А показатели преломления будут наоборот. Там, где меньше, больше скорость, там меньше показатель преломления. Где меньше скорость, там больше показатель преломления. Значит, V1 больше, чем V2. Хорошо. А вот здесь, значит, воздух. Ну, и здесь воздух. Что произойдет, если из воздуха кристалл, значит, попадет в какую-то среду, значит, луч? Он преломится в какую сторону? Вот в эту, да, вы понимаете это? Да? Дальше он пойдет в другую сторону, он преломится обратно. Значит, для наблюдателя произойдет смещение. Вот есть такие эксперименты, может, вы видели, со стеклянными палочками в воде, которые кажутся, что они изломаны. Это вот как раз этот эффект. То есть направление будет абсолютно такое же, как было, но немножечко смещенное. То же самое и здесь. То же самое и здесь. Да? То есть с этой стороны будет то же самое, только поскольку будут другие показатели преломления, другая скорость, будет преломляться чуть-чуть больше. Правильно? Это вот то же самое, что нарисовано тут. Да? То есть... Все нормально. Самое главное, что происходит на границе. На границе, почему мы границу видим черной? Свет куда-то делся? Нет. Он просто перераспределился. Вот смотрите, мы попадаем из вот этой границы. Значит, вот мы попадаем сюда. Получается, что мы из большей в меньшую, из большей показатель преломления в меньшую, да? То есть, подождите, это большая показатель преломления, это меньшая, да? У нас получится вот так и вот так, правильно? То есть все лучи, которые попадают на границу из вот этого луча, они пойдут вот сюда, правильно? А теперь вдруг у нас какой-то косой луч попал на эту границу, а он тоже пойдет сюда. В результате у нас здесь происходит перераспределение. Я об этом чуть-чуть позже даже покажу какую-то самую картинку, которая это демонстрирует. И еще раз нарисую подробно. Но в результате у нас на границе происходит перераспределение. У нас часть лучей остается с одной стороны границы, большая часть лучей переходит на другую сторону границы. В результате мы видим не объект, а в смысле не контур объекта, а мы видим контур объекта и световая полоска Бекке. Вы ее видели многократно. Знаете, когда? Летний день. Летний день. Представляете себе? Вы с утра просыпаетесь, солнце в окно, вы прикрываете глаза, и у вас какие-то амебы начинают перед глазами, да? Такие светлые, вниз. Открываете, ну, то есть там веки, да, там у вас вверх они идут. Было такое? Вот эти амебы светлые, это есть, это когда... мельчайшие частички у вас в глазу, самих частичек не видно, а видно только световую полоску Бекке. Понятно, как она выглядит? Если вы присмотритесь, мы можем вернуться к мыльным пузырям, вы увидите, что вы видите в мыльных пузырях и контур, и световую полоску. То есть получается, что на границе двух сред у нас свет перераспределяется и дает нам более темный контур и более светлый контур. Ну что, наверное, надо показать какие-то опыты. Что у нас там следующее? Да. Вот, смотрите. Это Артем, как вы писали, он очень любит масло. Это подсолнечное масло. Значит, и понятно, что подсолнечное масло, как рыбий жир, нельзя такими стаканами, нужна рюмочка. Так, а где? Я потерял мышку. Вот она. А вот видите, человек за ним наблюдает, он сейчас будет то же самое. А может синхронно пустить, Артем, как думаешь? Вот этот человек, это американец, который тоже очень любит масло по утрам. Но он кукурузное употребляет, а вот здесь подсолнечное. Мне самому интересно, что там происходит. Вот смотрите, вы видите масло, да? А что, ты туда уже положил что-то или еще ничего не клал?
1: Я закинул туда стекло.
0: А, стекло. Битое стекло, смотрите. Видно ли стекло сейчас? Ну, как лед, да, не так, как вот, да, то есть оно блестит совсем не так, как на воздухе, да. Почему? Потому что разные показатели преломления.
1: Теперь, собственно, зачем мы все это делаем?
0: Вот, видите? Оказывается, масло имеет большие целебные свойства. Из битого стекла у нас получаются целые рюмочки, из которых потом можно...
1: А если мы будем опускать?
0: Вот смотрите, вот, да, вот в данный момент, когда наполовину опусти, видите, по-разному выглядит граница масла стекла на воздухе. Да? Опять же, там две границы. Мы видим границу стекло-масло, и мы видим границу воздух-стекло внутри этой пробирки. А снаружи мы видим, соответственно, стекло. Оп. Ну хорошо, теперь вы мне поверите про мужика, который пьет кукурузное масло по утрам. Можно запускать, да? Я буду переводить. Всю жизнь растил кукурузу, делаю масло. И очень люблю вот из таких маленьких пробирочек пить масло по утрам. Но главное, правильно дозировать, значит, напитки. И вот в одно мы наливаем какую-то неизвестную жидкость белого цвета, бесцветную. Он врет, что это вода. А в другую наше любимое кукурузное масло. Чуть-чуть, да, есть небольшая разница. Подсолнечное, наше экологичное. Вот, мы опускаем пробирку. Смотрите, видите, видно пробирку хорошо. Когда она наполняется водой, ее тоже видно. Значит, какую же мне пробирку выпить сегодня с утра, говорит он. Черт, выбор пропал. Наша пробирка, вот эту пробирку я еще вижу. Неужели мне придется пить воду, говорит он. А это куда-то пропало, исчезло.
1: While it's empty, we can see it very plainly. But once that fills up with oil, it seems to disappear. Now the answer is
0: исчезло, говорит, дезапиет.
1: Index of refraction as the oil does. That means they both bend light the same way at the same angle. So that's what's making it.
0: Говорит, была же только что. Как же я буду пить кукурузное масло по утрам? Говорит, я злой до чертиков. Вот у меня есть еще одна сломанная пробирка, которую.
1: Now this is a fun demonstration that I do in my classroom sometimes.
0: Давайте-ка я ее, вот тот самый фокус, который показывал Артем, давайте-ка я ее засуну в масло, вдруг она срастется. Не знаю, там же нет ничего, вы же видите. Он думает, что срастется, понимаете? Это же наш американский фермер. Вот, помешаем. Как там надо пассы эти? Нет, слова какие-то надо говорить, я забыл.
1: Get some tweezers, see what I can find.
0: Ну-ка, ну-ка, вдруг срослась.
1: And there it is.
0: О, я смогу выпить мое кукурузное масло, сказал он. А нет, все-таки может воду. Ну, в общем, короче, расстраивается человек. Непонятно, что делать. Вот пытается налить, но пробирка пропадает. Сейчас я расскажу. Да, сейчас я расскажу.
1: Он
0: говорит, что-то, наверное, там еще есть. Что же мне пить мое кукурузное масло?
1: So to get him out, I finally had to take
0: не буду сегодня пить масло, отнесу масло жене, вдруг она выпьет. Понятный фокус, да?
1: I thought I'd try this one more time. In this case, I'm just going to use
0: говорит,
1: jars.
0: Но говорит, все, расстроился я совсем. Покрошу я все эти пробирки и больше не буду никогда пить кукурузное масло. Поеду в Россию, буду пить подсолнечное.
1: Now this doesn't work quite as well as the Pyrex test tubes for glassware, but it is passable. In this case, the oil is reducing the reflection and refraction that's taking place and allowing the light rays to pass and stretch.
0: Понятен эффект, да?
1: So that we could see what's underneath the chips.
0: То есть, что произошло? У масла и у стекла оказались очень близкие показатели преломления. Поэтому, когда мы погружаем стекло в масло, мы перестаем видеть границу. Понятно? И на этом, собственно, построена основная диагностика и драгоценных камней, и многих минералов, и многих сред. Сейчас у меня тут сбилось чуть-чуть, как обычно, ну, как далеко ушли. Значит, вот самый простой способ отличить одни среды от других, это так называемый иммерсионный метод. Вот то, что Артем вам демонстрировал, это, собственно, есть иммерсионный метод. Надо подобрать такую жидкость, в которой наш кристалл или наш там пластик или стекло перестанет быть виден. И если мы знаем показатель преломления жидкости, заведомый, да, то есть у нас есть серия эталонных жидкостей, то мы узнаем и показатель преломления того предмета, который мы туда погрузили. Вот смотрите, мы говорили уже про вакуум, у вакуума единица показатель преломления, у воздуха вот здесь вот 38 стотысячных. У воды 1,33 примерно, да, то есть понятно, что вот важна разница между водой и воздухом. Понятно, почему пузырьки воздуха видны в воде, потому что разница 33 сотых, это достаточно существенная. А воздух в вакууме, например, виден не будет, да. Вот флюорит, мы говорили, похож на пластик, у него 1,44 показатель преломления. Я хотел сюда пластик добавить, что-то забыл. У пластика 1,4. То есть разница небольшая. А вот масло подсолнечное 1,47, у кукурузного 1,48, то есть разница небольшая. А вот у стекла обычного 1,5. Видите, то есть разница в 3 сотых несущественна, а в 3 десятых уже существенна. А, значит, канадский бальзам, который мы все так любим, 1,536. Вот здесь вот показаны минералы в канадском бальзаме. Вот канадский бальзам – это просто то, на чем делают препараты петрографические, вот всяких минералов. Вот посмотрите, кварц 1,54, он практически не виден в канадском бальзаме. На воздухе он хорошо виден. В канадский бальзам погрузите, его не будет. А вот, например, гранат будет виден хорошо. Флюорит здесь есть, интересно, должен… Да, вот флюорит. Он будет хорошо виден, несмотря на то, что у него малый показатель преломления. Но он отличен от канадского бальзама. 15 сотых, да, разница. А апатит будет виден хуже, чем флюорит, хотя у него выше показатель преломления. То есть нам важна разница, не абсолютный показатель преломления, а разница показателей преломления двух сред. Почему? Потому что чем больше разница показателей двух сред, тем круче будет вот это искажение, тем резче будет разделяться на темную полосу и на световую полоску Бекки, тем, по сути дела, шире будет та граница, которую мы видим. У нас нет разницы в показателе преломления. Не будут искажаться лучи на границе, мы не увидим минерал или не увидим предмет. Вот так делают, кстати, невидимок. Да? Невидимки. Это те, кто имеет показатель преломления воздуха. Ну и, значит... К сожалению, таких жидкостей алмазы везде будут видны хорошо, но в масле они будут видны хуже, чем в, скажем, в воздухе. Ну вот, например, канадский бальзам очень хороший показатель, потому что по толщине границы мы уже можем отличить группы минералов. Вот эти, это называется низким рельефом или с очень низким рельефом, и сюда попадает очень много минералов, тот же кварц. Да? Стекло будет тоже сюда же попадать, у него низкий рельеф. А вот всякие драгоценные камни, там гранат, алмаз, ну практически все драгоценные камни для огранок, да, они будут выделяться. Это понятно. Хорошо. И в принципе, скажете, а как нам узнать показатель преломления жидкости? Есть специальные приборы, рефрактометры, которые устроены вот по этому принципу, который я говорил, они измеряют смещение. Но им нужна как бы пластинка с двумя строго параллельными границами. Из воды такую пластинку, ну из жидкости очень просто сделать. У вас есть ванночка, вы туда наливаете жидкость, и у вас получается две параллельные границы. А с твердым тоже можно сделать. Есть специальные рефрактометры, которые мерят показатель преломления непосредственно у твердых сред. Но тогда вам надо строго выпиливать две параллельные границы, не каждое свое кольцо на это пожертвует. Правда? Поэтому лучше все-таки жидкости померить, а камни опускать. Понятно? То есть, вот если у вас есть какое-то кольцо с чем-то, и вы думаете, стекло, не стекло, ну опустите в масло, посмотрите. Все просто. Стекло, что будет в масле? Исчезнет. Ну, не совсем, не навсегда. Хорошо. Значит, теперь давайте поговорим про, собственно, блеск. И здесь вот, собственно, нам важно что? Что каждый пучок, это именно пучок света, что этот пучок может разделяться на границы. Вот у нас луч падает, и часть у нас проходит сквозь эту границу, преломляется, часть отражается, а еще часть поглощается. Вот поглощение, ну, на самом деле для драгоценных камней, для прозрачных камней, поглощение – это первые проценты от луча. В основном он либо пропускается, либо отражается. А мы знаем, что показатель преломления – скорость света в вакууме, там, на скорость света в среде, и средняя геометрическая между проницаемостями – магнитной и диэлектрической. Вот. Здесь очень много эффектов. Вот, скажем, вот такой график. Собственно, мы, как луч падает, часть отражается, а часть, значит, здесь вот вызывает вот эта вот квантовая как раз оптика, всякие эффекты, которые возникают на вхождении луча, взаимодействие со средой. Меняется окраска, цвет, об этом мы в следующий раз поговорим. Возникает люминесценция, выделяется тепло, нагревается поверхность. И так далее. Но вот на это обычно уходят первые проценты от энергии светового луча. А в основном пропускается. Значит, вот нам важно что? С какой силой, сколько пойдет сюда, сколько сюда? И, грубо говоря, это тоже зависит от показателя преломления или от плотности, от диэлектрической плотности среды. Чем плотнее вещество, тем будет больше отражаться. Чем плотнее вещество, тем будет больше показатель преломления. То есть вот эта формула, которая нам пригодилась. Больше атомов, больше электронов, соответственно, больше показатель преломления и больше коэффициент отражения. Понятно, непонятно? Мы можем предсказать тогда, значит, с отражением то же самое, что и с преломлением. Скажем, алмаз будет хорошо отражать, потому что у него высокий показатель преломления. Кварц будет хуже отражать, потому что у него ниже показатель преломления, а флюорит еще ниже. И вот это отражение как раз напрямую связано с блеском. Больше отражает, сильнее блеск. Меньше отражает, меньше блеск. Понятно? То есть, теперь мы почти все знаем. Значит, вот это, собственно, коэффициент отражения, это он просто может быть рассчитан по коэффициенту преломления, где Собственно, вот показатель преломления абсолютный по отношению к вакууме. А вот как будет отражать материал в воздухе. Я просто взял в Excel и посчитал, чтобы вот эту формулу запрограммировать, ну, как бы в Excel загнал и посчитал. Смотрите, например, вода в воздухе будет, значит, отражать 2% света. Вот то, что мы видим, блики прибоя там, и так далее, это 2% света нам дают вот это отражение. Скажем, флюорид в полтора раза больше. То есть флюорид в полтора раза лучше блестит, чем вода. Стекло в два раза больше, лучше, чем вода. Понятно? И так далее, и так далее. Алмаз в 17 раз, значит, то есть вот 17% света, попадающего на поверхность алмаза, может отразиться. Это максимальное отражение. Больше 17 не может. Хорошо, но есть еще металлы. Вы знаете, что зеркала делают из металлов, а они еще двуслойные. Вот у металлов минимальное отражение 50%. Любой металл, он, у него плотная вот эта вот электронная структура, он отражает свет гораздо лучше, чем пропускает. Он не пропускает, он непрозрачный. Отражает очень хорошо. Вот до 98-90 самый хорошо отражающий металл – это серебро, как ни странно. Вот, и поэтому вот серебряные зеркала очень хорошо, ну, высоко ценятся. Потому что они хорошо отражают и мало поглощают. Хорошо, а если мы то же самое засунем в воду? Вода в воде будет блестеть? Не будет. Смотрите, вот по этой формулке у нас получается 0% света отражается от воды в воде. А, допустим, флюорид практически не будет виден в воде. Видите, меньше 0,13%. То есть, если вы флюорид опустите в воду, вы не надо в масло опускать, в масло не увидите. А в воду опустите, вы сразу его потеряете. Пластик в воде. Никогда не обращали внимания, да, когда пластик в воду опускаешь, его практически не видно. То же самое, но алмаз все равно будет в воде выделяться. Вот самый простой способ, это еще древние греки применяли, они камни засовывали, ну, просто в воду. Скажем, стекло тоже меньше процента блеск. Оно теряет блеск. Стекло в воде перестает блестеть. Вы его видите, но оно перестает блестеть. А, скажем, алмаз будет блестеть хорошо. Понятно? А в масле. Вода в масле блестит, вы знаете, но плохо. Бульон тот же самый, да? А алмаз, только алмаз будет в масле хоть как-то отблескивать. Вот вам, если у вас много алмазов, вы можете, и у вас есть сомнение, что часть из них не алмазы, вы можете таким образом их легко отбраковать. Именно на блеске. Что гораздо проще, чем определять показатель преломления. Простой способ, и на самом деле он применялся вот и арабскими торговцами, и древнегреческими торговцами. Но древним грекам повезло, у них мало было подделок стекляшек. А вот у арабов уже было много вариантов. А сейчас вариантов, вот я прихожу, как-то в Египте зашел на большой рынок и не нашел ни одной не подделки. Представляете? Вообще, чем больше рынок, тем больше подделок. Хорошо. А вот на самом деле это простой способ. Это если вас не пытаются. Ну, если пытаются обмануть наивные люди. Но сейчас индустрия зашла хорошо вперед. И, значит, научились делать некие вещи, которые усиливают блеск. Но самое простое, значит, это хорошо полировать. Вот смотрите, вот плохо полированный кристалл алмаза, он все равно блестит, видно, что он блестит. Но у него рассеивается свет за счет неровностей поверхности. Если вы сделаете эту поверхность полированной, у вас свет будет отражаться больше. То есть вот эти 17% это максимальное отражение. Но вы можете, например, алмаз скрыть, потерев, ну, например, замотовав поверхность, он будет блестеть не так сильно. А вот, например, как раз во времена древних греков топазы ценились гораздо выше, чем алмазы. Почему? Потому что, когда вы находите алмаз, он не полированный. Полировать еще тогда не умели. И неполированная поверхность, она так блестит, но как-то странно. Да? Там черные пятнышки, там, это называется шагреневая поверхность. А у топаза есть такое свойство, спаянность. Он легко колется на такие пластины. И вот эти пластины блестят очень хорошо. И поэтому греки, ну там еще есть с включениями фишка. Значит, но вот топазы в Греции ценились выше, чем алмазы. А когда алмазы стали цениться? Когда в Голконде, в Индии, научились их полировать. И тогда, соответственно, вот алмаз стал камнем номер один. Вот Значит, но, например, если вы отполируете рутил, у которого показатель преломления выше, чем у алмаза, у вас и блеск будет выше. То есть вот сейчас есть очень много интересных работ, когда берут редкие минералы, ну, они не редкие минералы, но это не алмаз. Алмаз все-таки там миллионами карат добывают. А вот рутил, вот попробуйте догадаться, что его много, но его никто не пытался полировать. Полируете, получаете, он блестит еще лучше, чем алмаз. Сейчас очень в Китае много подделок муассанит, такой искусственный, карбид кремния. Знаете, наждачка есть такой материал, наждачная бумага. Вот это вот то самое. Если вы вырастите большой, там мелкие кристаллики насыпаны на бумагу, если вы вырастите большой, у него показатель преломления, как у алмаза. Некоторые эксперты не отличают. Значит, и главное, еще, вот, например, рутил можно сделать, вот, если его хорошо отполировать, он блестит лучше, чем алмаз. А если его немножечко хуже отполировать, можно подобрать так, чтобы он блестел, как алмаз. Хорошо. То есть вот еще полировка интересная. Вот это, например, сера. Сера обычная, знаете, которая вот... Оказывается, сера, как кристаллы, да, серы, как вещество, обладает высоким показателем преломления. У него до 2-24 показателей преломления. И сейчас очень много людей берут серу, она мягкая, на самом деле, ее очень легко полировать, легко делать поверхность. И вот такие вот огранки делают. Жалко, что недолговечная. Но, тем не менее, продать можно. Желтый фантазийный алмаз. Хорошо. Значит, вот, например, флюорит. Вот это, кстати, фотография, это огранки моего друга Виктора Тузлукова, одного из лучших огранщиков в мире, он сейчас в Бангкоке живет. Он флюорит может отполировать так, что кажется, что это хороший блеск. На самом деле нет, видите, все равно блеск меньше, чем стеклянный. Но вот за счет прозрачности, вот так вот еще с подсветочкой, кажется, что это что-то такое необыкновенное. Он как-то оливин отполировал, значит, сделал огранил. Я не мог поверить, что это оливин. То есть я оливин, это минерал, которым я занимаюсь всю жизнь. Да? Я смотрю на него, я не верю, что это оливин. Потому что такой блеск, он добивается идеального блеска, максимума того, что может дать этот кристалл. Это полировка, там, ну, высшей категории, высший плюс. Вот, то есть полировка, она позволяет регулировать долю блеска, который, ну, долю света, который рассеивается, долю света, который отражается. Вот, например, да, вот как раз оливин Виктора Тузлукова, здесь, правда, темная фотография. Вот я над ним стоял полчаса и так не поверил, что это оливин. Потому что, ну, оливин, вот такие кристаллы, видите, ну, блестит, да, блестит. Но он добился того, вот, необыкновенного блеска, просто за счет полировки. Но это хорошие приемы. Вот, есть такой интересный прием, внутреннее отражение. Можно ли алмаз заставить отдавать свет больше, чем 17%? Можно. Но для этого надо понять, что такое полное внутреннее отражение. Ну вот здесь девушка, по-моему, ныряет и от ужаса закрыла глаза. Вот если бы она открыла глаза, что бы она увидела? Никто не нырял. Вот если бы она посмотрела вверх, она бы увидела границу воды и воздуха со стороны воды. Она зеркальная. Вот это эффект полного внутреннего отражения. Что происходит? Я, честно говоря, вот на таких лекциях забываю контроль времени. У нас есть еще время, да? У нас вообще сколько должно лекции идти? Кто знает? Отлично. Значит, еще есть время. Значит, возьмем поверхность, вот попробуем представить себе, что видит девушка, да? Значит, понятно, вот здесь вода, а здесь воздух. Если луч попадает из воздуха в воду, то по методу грузовика он преломляется вот в эту сторону. Это все понятно. Более того, если мы повторим обратный путь, то мы даже можем не перерисовывать, он преломится точно так же. Да, соотношение синусов углов. Значит, хорошо, с этим все понятно. Теперь представим себе, здесь вот видите освещенное. Значит, представим себе, что девушка видит свет, который идет откуда-то снизу. Да? То есть, как бы в основном поверхность будет освещаться снизу. Давайте нарисуем вот такой луч. Как преломится? Больше или меньше? Под большим углом, правильно? То есть идет грузовик, колесом попал. А еще более крутой, под крутым углом пустим. То есть мы можем добиться такого угла, когда свет не выйдет из воды, а пойдет вдоль поверхности. Это понятно, да? Чистая геометрия. Ну, то есть геометрия со знанием того, что есть показатель преломления. Окей, вот этот угол называется углом полного внутреннего отражения. Почему? Потому что если мы пустим еще под более косым углом луч, то он не выйдет из поверхности, он отразится обратно. Понятно? Да, любые две среды, имеющие разницу в показателях преломления. И полное внутреннее отражение возможно только в среде с большим показателем преломления. Из более плотной в менее плотную. Понятно? Вот с этой стороны, как вы не пускаете, он будет преломляться. Из воздуха в воду вы не получите полного внутреннего отражения, только из воды в воздух. Понятно? А любая разница сред, вопрос в угле. Это чистая математика. Скажем, для алмаза это угол 44 градуса. Любой луч света, пущенный под углом меньше 44 градусов к поверхности, изнутри алмаза на поверхность, из алмаза не выйдет. Ну, не совсем так. Но понятно, что такое полное внутреннее отражение. Вот вы его видели неоднократно. Я его видел совсем недавно, потому что я только что из Аризоны. А вы, наверное, летом. Знаете, летом нагревается асфальт обычно, и от него нагревается верхняя часть, воздух над шоссе, да, примерно метр-полтора более прогретого воздуха. А показатель преломления воздуха зависит от температуры. Чем выше температура воздуха, тем что получается? Тем он разреженней, тем меньше показатель преломления. Правильно? Значит, тем выше скорость, по которой идет. Соответственно, мы над шоссе в жаркую погоду или над пустыней в жаркую погоду получаем градиент плотности и градиент, соответственно, показателя преломления. У нас рядом на шоссе будет меньше показатель преломления, а выше больше показатель преломления. И мы часто видим полное внутреннее отражение, когда у нас небо отражается, да, и такое ощущение, что вода налита, как будто, да? Это полное внутреннее отражение при выходе луча из среды с большим показателем преломления воздуха в среду с меньшим показателем преломления того же воздуха. Это понятно. Это мираж называется. А классические миражи возникают когда? Когда у нас хотя бы два слоя воздуха с разными плотностями. Тогда у нас получается такой канал, как зеркала. Две поверхности полного внутреннего отражения. И тогда можно за там, сотню километров увидеть какой-то объект, просто вот так вот идет. Да, конечно. Это оптика. Это, кстати, фотография. И это фотография. Это не рисунки. Понятно, как это? То есть, как возникает полное внутреннее отражение, понятно? Как оно возникает в воздухе, понятно? А, например, вот утром и вечером происходит инверсия, да, то есть бывает так, что у нас, ну, обычно утром, когда у нас поднимается там туман там и так далее, у нас перераспределяется масса, и часто так бывает, что у нас два слоя воздуха с меньшими плотностями, а между ними с большей плотностью, тогда у нас это как волновод получается, два зеркала. И все, что в этом волноводе попало, на той стороне зеркала, вот так вот я взял, вот я вижу девушку с белым воротником. Да? Понятно. Вне зависимости от того, где я. То есть, как бы, вот как луч идет вот по зеркалам. Так возникают миражи. А этот эффект долго не могли понять, да? Знаете, там много мифов и сказок. А поняли когда? Когда стали кристаллы изучать. И кристаллы стали изучать, естественно, на алмазах. Как заставить алмаз блестеть еще больше. Ну, понятно, что было Голконда, это первое, а больше всего волновался Людовик XIII, а потом Людовик XIV. И вот эти Людовики, французские короли, абсолютная монархия, они, собственно, инициализировали целые математические исследования, два века или три века исследовали геометрию алмаза, чтобы добиться максимальной огранки. Вы знаете, что первые бриллианты, бриллиантовые огранки, делали для Людовика XIII. Сделали голландцы для Людовика XIII. Давайте я вам покажу еще один фильм. Он немножко затянут, я думаю, что мы можем... Ну, а хотя у нас вроде... Это... Значит, специальное... Как эволюционировала огранка алмаза, бриллиантов именно, да? То есть не просто алмазы, алмазы гранили раньше просто вот алмаз-шах, огранен весьма замысловатым способом. И как она эволюционировала во времени? Как вы думаете, чего пытались добиться? Максимального внутреннего отражения. Вот это старые, как раз барокко их называют, да? То есть, видите, грани, маленькие грани, но какие-то из них блестят больше, чем обычно. Почему? Потому что свет собирается с разных сторон, а выходит только через одни грани. Это вот игра света. И вот как раз это во времена Людовика XIII голландцы первые додумались, что можно рассчитать форму. Видите, здесь вот как раз вот узнаете? Это Людовик. Это его медальон. Но обратите внимание, что они подбирали форму, они были разные. Они разные. Здесь такая, здесь такая. Еще жалко материал, да, вот алмаз же. На самом деле его находят, как правило, в октаэдрах. А октаэдр так, чтобы огранить. Вот это, значит, нужно много лишнего срубить. Вот видите, разные совершенно формы. Но что, вот в эту грань, вот эту грань пытаются вывести с помощью полного внутреннего отражения все, что только можно. Понятно, собирается свет с разных сторон, а выходит через одну грань. Еще от этой грани отражается. В результате мы здесь получаем больше 17% света. Но в чем проблема? Вот видите, октаэдр вот так вот гранят. Маленькая поверхность. Хотелось бы побольше поверхность иметь. Понятно. И поэтому, собственно, эволюционировала форма. Видите, маленькая поверхность по отношению к общему кристаллу. 33 грани. Вот это вот голландский бриллиант. А дальше добавили косые грани, чтобы еще увеличить. И у нас за счет этого расширилась вот эта вот верхняя панелька. Видите, еще 16 граней снизу. Вот, еще такой вот павильон добавляется, да? И вот уже огранка более свежая, это, наверное, уже начало 19 века. Вот, еще добавляются вот здесь такие грани, как бастионы такие вот косые. Вот, ну да, это вот англичане сделали такой. И это чистая математика, понятно. Вы просто моделируете огранки, вот, собственно, это английские королевские украшения. Что? Почему блеск ценится? Это вопрос не ко мне, а к девушкам. Почему они все время пытаются блеска прибавить? Ну, люди как вороны. Видите, что, ну, вот тот же самый английский ювелир говорят, вот это вот идеальная огранка, но на самом деле они все равно приспосабливались к форме исходного кристалла, и у них разные огранки. Вот, собственно, это викторианский период. Вот. И в конце 19-го, начале 20 века уже придумали огранку округлую с 77 гранями, вот то, что мы называем современный бриллиант. То есть на самом деле... ну да, там была трудность техническая, чтобы сделать правильный бриллиант, они должны еще симметрию иметь, чтобы симметричные отражения были. И вот мы видим, что технология прорвалась, и уже здесь вот более-менее типовые, так называемые круглые бриллианты. Видите, симметричный, не просто блеск, а еще симметричный блеск. Обратите внимание, что увеличилась вот эта штучка, да, то есть научились за счет большого количества граней добиваться того, чтобы вот этот объем тоже собирал и отдавал свет. А свет выходит в основном через вот эти верхние грани. И получается, что он блестит, вот как лазер. Сейчас уже просто можно лазер вставить. Вот видите изменение окраски, в смысле изменение огранки. Появился вот этот вот добавочный. Грани растут. Вот Марсель Толковский, который умер совсем недавно, в 20 лет, собственно, изобрел огранку, которая практически на весь 20 век распространилась, и сейчас даже гранят. Ну, поляк, на самом деле, не русский. Видите? Получается, что мы по огранке можем понять успехи моделирования математической науки, значит, и различить не просто какой уж алмаз, не алмаз, а какой у нас, какого производства. То есть это старое украшение или новое украшение. И добавляется количество граней. Вот сейчас стандартная бриллиантовая огранка 77 граней, но, например, особо крупные камни гранят, вот смотрите, вот октаэдры, это обычная форма, как находят алмаз. Вот сейчас два делают, чтобы минимизировать потери, да? Из одного большого кристалла делают два бриллианта. И музыка хорошая была. Значит, сейчас мы вернемся к ножи. Что? Греки ценили блеск, поэтому они топазы ценили. Значит, вот еще раз, смотрите, мы добиваемся того, вот это, собственно, стандартная Марселя Толковского огранка, это так называемые круглые бриллианты, и она очень распространена. Мы добиваемся чего? Для того, чтобы вот эта грань была максимальная верхняя, максимальная по площади, тогда кажется, что камень больше, да? И второе, чтобы он блестел, значит, на полную, использовал полностью свет, собранный с разных граней. И это, собственно, математически. Марсель Толковский, он математик был. Ну, он был математик из семьи ювелиров. И он, по-моему, в Оксфорде учился, он был поляком из семьи польских ювелиров, поехал в Оксфорд поучиться, и вот и это была его дипломная работа. В 20 лет он предложил вот эту огранку. И практически вот без изменений, по-моему, он в 98 году умер. В 1998. Есть фирма Марселя Толковского, которая, значит, до сих пор гранит этой огранкой. Это чистая математика, построенная на знании кристаллооптики, как раз то, что мы сегодня рассмотрели. Значит, но это 57 граней, я говорю, что, смотрите, очень сложная еще техника. Если у вас маленькие кристальчики, вот у вас есть, допустим, гарнитур, да, есть большой камень, его гранят правильно. Значит, чем больше камень, тем больше граней. А если маленькие, вот эти по краям, их упрощенные. Самая простая, по-моему, 17 граней. Потом 33 грани. Потом 57, потом 77, 138 и так далее. Да? Вот такие ярусы граней, которые добавляют блеск. Понятно, почему? Почему нужен блеск людям? Ну, это, да, это интересный вопрос. Мне блеск как-то не очень. Но, почему, вот как это, племена туземные, когда к ним приезжали европейцы и стекляшками махали, тоже отдавали все, что у них есть. Почему-то вот женщины хотят на себя что-то блестящее повесить. Почему они блеск для губ используют? Да? Трудно сказать. Какие-то там еще приспособы. Почему шампунь с блеском? Да? Потому что людям нравится. Трудно сказать. Это точно не оптика. А вот. Но есть приемы, которые помогают блеск усилить. Да, вот, например, вот мы поняли все про натуральные камни. Но вот, например, сейчас стразы очень популярны, да, которые можно наклеить, блестят неимоверно. Что делают на стразах? Это простые, это даже пластик, это не стекло. Мы же знаем, пластик не блестит. Но если мы, вот смотрите, вот задняя сторона этих стразов. На них металлическая пластиночка, фольга. Блестит-то фольга. А кажется, как будто там алмазы. То есть смотрите камни со всех сторон. Когда вам попадает колечко, вы посмотрите там, а что с другой стороны. Там действительно вот этот павильон, который обещают. Или там просто металлическая фольга. Очень много, вот как раз в бижутерии, там обычно либо медная фольга, либо такая вот серебристая, да, подложена. Это значит, что это не, скорее всего, ну, 90%, что это не натуральный камень. Натуральный камень так не управляют. Натуральный камень, он ценится за натуральный блеск. Блеск металла, это другое. Помните, отражательная способность металлов минимальная, 50%. И вот такие штуки, например, стекла Сваровски. Все знают, да? Стекла Сваровски, это стекла. Что они делают? Они первое, засовывают стекло в барий, либо свинец. Кстати, Сваровски это свинец. Если вот чешский хрусталь, это 25% плюмбум О. И, в общем, вот, ну, фамильные сервизы, да, вот раньше у всех, наверное, есть такие бабушкины, дедушкины рюмки, такие высокие, да, такой тяжелый хрусталь. Это стекло с 25%, есть 17%, а есть 25%. Значит, и оксиды свинца. И вот чехи, собственно, сделали эту методику, и они такие тяжелые, да, и они еще там, они обычно резные, чтобы игра света была. Вот хрустальные туфельки были из такого чешского стекла, вот на первом слайде. А что сделали Сваровски? Они запихивают 35%. А теперь представьте себе стекло с 35% свинца. Это уже не совсем стекло. Я делал препараты из этого, там оно распыляется, а свинец, в общем, я бы не стал пить, по крайней мере, из этого, да? Вы знаете, с чему европейские монархи обязаны свинцовым водопроводом? Слабоубием и вырождением. Вот. Сейчас есть барий также добавляют. Опять же, в малых количествах, да. В больших количествах он тоже может быть токсичен. Поэтому вот как бы погоня за красотой, понятно, красота требует жертв, да, по-моему, такая поговорка есть. Будьте внимательны, лучше все-таки натуральные камни, алмаз не токсичен. Стекла Сваровски надо проверять. И кроме того, мало им этого мало. Во многих стекла Сваровски, особенно которые красиво на витринах лежат, обратите внимание, там тоже есть подложечки и вклейки из фольги. Прямо внутрь стекла. Посмотрите на них уже профессиональным взглядом. Но блестят классно, да? Хорошо. И вот еще, вот сейчас новомодное, это буквально, ну, может, 10 лет назад появилось. А очень часто, вот, ну, зато тотально, китайцы это делают, вообще вот в сувенирных лавках, начинают напылять металлом. Вот если вы, вот это, например, напылено титаном, видите, кварц, просто кварц, а как блестит? Это пленочка там полмикрона. Она недостаточна для того, чтобы гасить свет, ну, то есть, как бы кажется еще, то есть, она не создает, она прозрачная, то есть, она, ну, но она уже отражает. И вот такие вот радужные поверхности, да, мы про это проговорим в следующий раз, они как раз создаются за счет вот этих напылений. И это тоже усиливает блеск. Что? Еще раз. Титан просто напыляют, да. Ну, вот там кто-то говорит, у нас очень высокоэкологично чистое напыление необием и титаном. Ну, титаном проще всего, на самом деле, и дешевле. Алюминием напыляют. Но я бы не стал вот напылять алюминием, потому что, опять же, немецкие ученые, среди которых есть мои знакомые, доказали, что часть Альцгеймера от того, что много бытовой посуды и алюминия было, да? То есть, как бы вот это полевидные, вот эти наночастицы, они не совсем безопасны. Ну вот примерно то, что я сегодня вам хотел рассказать. И мы можем поговорить, вопросы. А на следующей лекции как раз я хотел поговорить про цвет. Это немножко более, это как раз я по минимуму хочу квантовые оптики задеть, но без нее никак. Почему вот, например, вот это изумруды, да? Изумруды зеленые, но вот здесь вот такие интересные эффекты, да? Это астеризм называется. Рубин красный. Аметист, вроде бы кварц обычный, А бывает аметист, который благородный. Вот, например, наш уральский аметист, он с малиновым таким оттеночком, он хорошо ознается. Это облагороженный аметист. Это, на самом деле, кварц, из которого сделали аметист. И так далее. Да? Вот это, например, александрит. Александритовый эффект. Он при одном освещении одного цвета, а при другом другого цвета. Скажем, ну, утром он одного цвета при утреннем свете, а при дневном другого. Александрит. В честь Александра у открытого Ураля. Его, собственно, александритовый эффект назван по александриту. Ну что еще? Вот, например, алмазы мы сегодня много задевали, а бывают, например, цветные фантазийные алмазы. Кстати, очень много искусственных алмазов как раз цветных. Они их не могут сделать бесцветными. Значит, малахит бывает зеленый, вы знаете, но в малахите бывают голубые и синие прожилки. Топаз. Очень интересный минерал. Сейчас очень много топаза. Какая-то, я забыл, как этот дом ювелирный называется у нас в Москве. Такие ярко-голубые топазы. И серьги такие, вот такого размера. Этот цвет голубой, искусственный. Вот, посмотрите, из одного и того же топаза, совершенно невзрачного белого, вот гамма, какую можно сделать с помощью обработки. То есть вот мы поговорим о том, как можно не только блеска добавить, но и цвета. Да, от чего зависит цвет? Это на самом деле очень сложная тема. Скажем, у нас в университете это отдельный курс окраска минералов, потому что, понятно, это и квантовая оптика, это взаимодействие с веществом. Там много природ окраски, это не только там, ионы или люминофоры, да, но это и там, вакансионные окраски и так далее. Да? Но я постараюсь попроще. И главное, у меня вопрос такой, вот я могу на других минералах, но мне кажется, что на драгоценных проще, понятнее, да? По крайней мере, они на слуху, эти названия. Но малахит не очень драгоценный, но тем не менее тоже на слуху. Могу вводить больше минералов. Вот, например, вот это потрясающий минерал танзанит. Это очень ценный, очень редкий и очень обладает интересными оптическими свойствами. Он в одном направлении, вот сейчас он каким кажется? Синим. А если вы на него сбоку посмотрите, он будет красный. А если очень повезет и найти правильный угол зрения, то он будет зеленый. Один и тот же кристалл. Понятно, да? И вот это уже более сложная оптика, поэтому я ее на первую лекцию не включал. Я могу ответить на вопросы по сегодняшней лекции.
2: Поднимайте руку, пожалуйста, я буду микрофон вам давать, если есть вопрос.
0: Про блеск мы уже выяснили. То есть сегодня в основном мы рассматривали блеск. Вот хороший вопрос, почему, да? Ну нет, не знаю, но скорее. Ну вот я тоже, я когда вижу блеск воды вдалеке, меня это радует. Или там блеск там солнца на каплях росы. Ну, понятно, что всю свою историю люди старались создать блестящие вещи. Да. Все так задумались, что? Обычно вопросов нет, когда ничего не понятно или когда все понятно. Затянуто, скучно. У меня просто обратной связи. Я говорю, что я вот... Хорошо тогда. Левой стороной аудитории. Хорошо. Вот, например, вопрос такой, сколько минералов, думаете, есть на белом свете? Уже 5. Вот, это то, что только открыто. А сколько на самом деле есть, никто не знает. Вот только у нас в музее за прошлый год открыли 24 новых минерала. Просто даже я вот не успеваю вот это... Да, но на самом деле вопрос, а сколько из них можно увидеть глазом в образце? Вот я сейчас пытаюсь посчитать, но вот я знаю порядка 1000 таких, но я думаю, около 1500. То, что можно вот увидеть глазом, да? А для остального нужны какие-то приборы, микроскопы и так далее. А классификацию чего? Минералов? Ну, смотрите, вот я построил так, чтобы вокруг оптических свойств. Именно чтобы как бы посмотреть, как отличается оптика, да, то есть как какая-то классическая минералогия, это немножко другое. И как раз вот в чем отличается, у нас в университете, например, минералогию преподают, а оптическую минералогию не преподают. Вот в западных университетах как раз есть оптическая минералогия. А у нас нет. Поэтому я как бы вот

Ну, во-первых, сама фотография – это тоже оптика. И фотография использует свойства камней, в частности, вот полироиды и фильтры вот эти световые, которые антибликовые, они сделаны из кристаллов. И я об этом буду рассказывать, наверное, через лекцию. На оптических эффектах много, наверное. Но, понимаете, очень трудно разделить оптический эффект вот конкретно выражен, ну, то есть вот конкретно только на минералах или просто оптический эффект, связанный с кристаллами. Потому что вся оптика, она построена... То есть вот есть оптика и кристаллоптика. Вот оптика, обычно вот говорят геометрическая, то, что в школе, а кристаллоптика как раз это волновая оптика. Вот почему? Ну, на самом деле, я вот не хотел забегать вперед. Вот если у нас есть кристалл, свет по нему совершенно не так... мы очень легко можем отличать кристаллы от некристаллов. Просто в лед. Потому что свет в кристалле идет совершенно не так, как не в кристалле. Это свойство упорядоченной структуры. Но вот об этом я хотел рассказать. Я отдельную лекцию, да, там специально я убрал из этой лекции, потому что было бы слишком сложно. И на этом построены какие-то вещи. Например, у меня брали фотографии, тоже я могу показать, буду показывать красочные фотографии минералов в поляризованном свете. И я видел серии маек делали, да, вот просто такие цветные, то есть такой... Художник-абстракционист так не придумает, природа придумывает лучше, это просто очень красиво. Я это все буду показывать. По сегодняшней лекции понятно, что такое преломление, почему мы видим контуры зерна. Да? Это на самом деле, вот я когда сам осознал это, для меня было потрясение, это как вот другой мир. Я, оказывается, не вижу не предмет, а только оболочку, да? И то не потому, что я вижу оболочку, а потому, что я вижу перераспределение света. Это... Хорошо. Это разновидность оливина, прозрачная разновидность оливина. Мне надо прочитать контекст. Я боюсь, что вот так вот сходу я... Значит, один он должен отдать в музей Ферсмана. Нет, оливина... Я очень люблю оливин. Нет, ну, Ферсман очень любил гранитные пигматиты, вот топазы, кварцы большие. Может быть, он просто... Как бы это совсем в другую сторону. А оливин – это ультраосновные породы и... Никогда вот в гранитных пигматитах оливин не встречается. То есть между прочим, Ферсман, когда стажировался в Германии, он же у Гольдшмидта писал по алмазам, да, работу. То есть просто, видимо, это его камни, а оливин не его камень. А я бы предпочел, вот я оливинами занимаюсь сейчас с удовольствием, очень интересно. А алмазы мне как-то, ну, не знаю, блестят слишком сильно. Да. Да, смотрите, вот граница двух сред, она состоит из, вот на ней происходит, за счет чего мы ее видим? Мы видим, то есть происходит перераспределение света, и образуется темная полосочка, где света меньше, и это будет контур, и светлая полоска, вот это и называется световая полоска Бетти. Граница разделяет, как бы у нее с одной стороны светлая, а с другой темная. Сама граница, вот то, что нам кажется, вот вы видите эту границу. На самом деле вы видите не границу, а две полоски, темную и светлую. Вот светлая называется световая полоска Бетти. У нее есть еще свойство, она смещается там, но это отдельно. То есть если расфокусировать зрение, то она будет смещаться либо в ту, либо в другую сторону, в зависимости от того, с какой стороны больше показатель преломления, с какой меньше. Но это уже чистая геометрия. То есть у этой границы, вот когда вот... Ну, жалко сейчас, что сейчас не теплый солнечный день. Мы могли бы проэкспериментировать прямо здесь. Но вот когда... Да, да. Угу.
от прозрачности воздуха.

и от световода. То есть, по сути дела, вы получаете, у вас из воздуха получается зеркало, да? Значит, плотность этого зеркала, вот отражение, оно зависит от того, какой градиент плотностей у воздуха. Чем хорошо над асфальтом? Потому что вы знаете, что воздух впрямую не нагревается от солнца. Ну, или практически не нагревается. Воздух очень хорошо проницаем. И поэтому у него такой маленький показатель преломления. Воздух, среда малоплотная. Что происходит? От солнца нагреваются предметы, поверхности, которые уже нагревают воздух. Ну, это просто это известно. Значит, смотрите, что будет лучше нагреваться? Лучше будет нагреваться асфальт. Он черный, он поглощает световую энергию, превращает большую часть световой энергии в тепловую энергию. То есть он быстро нагревается. Вот вы положите рядом кусок асфальта или кусок бумаги, асфальт нагреется быстрее. Значит, вот когда у нас выходит солнце, асфальт нагревается быстрее. Нагревается и нагревает воздух над собой. Он начинает нагревать воздух. Соответственно, чем больше градиент, тем будет ближе, ну, то есть вот тем четче будет вот этот мираж. Да? Дальние миражи – это сочетание нескольких факторов. Это когда у вас образуется вот такой же слой вдоль Земли. Ну, вот по утрам это чаще всего. По утрам в жарком месте, там вот по утрам в пустыне, понятно, надо, чтобы вот создался нижний слой. А еще есть верхний слой, когда есть некая инверсия плотностей воздуха в атмосфере, что тоже достаточно часто возникает. И у вас получается не одно зеркало, а два зеркала. Понятно. И дальше уже то, что вы увидите, зависит от того, что на той стороне зеркала. Если вот эти два слоя дошли из пустыни до берега моря, и там случайно проплывал парусник, то вы его увидите. Понятно? Это того, что за какие-то километры или сотни километров есть. Понятно, да? То есть это чистый оптический эффект. Причем интересно, что он может, там интересно, что вот эти штуки могут отражаться от нескольких плоскостей, то есть там они могут изменять масштабы. Да? То есть какой-то маленький объект может стать очень большим. Там человек, мираж человека, который там вот джинн, допустим, да? Это порождение многих легенд. Почему столько интересных легенд у нас из Саудовской Аравии? Люди сами видели это своими глазами. Есть еще? По миражам понятно все? Я просто так, я как пример привел, я думал, что это известное. Да. Понятно, почему в минералах то же самое. То есть, там не за счет разницы температуры, а там просто разница плотностей, разница показателей преломления приводит к тому, что мы можем такое зеркало сделать. Лазеры точно так же устроены, да? У нас есть плотная среда, вот носитель, и менее плотная среда. И у нас вот этот световод, это вот, собственно, на полном внутреннем отражении, когда вот вы луч пускаете, он у вас дальше идет как надо. Вот полное внутреннее отражение очень хороший такой эффект. И вот он как раз применяется и в фотографии, где угодно. То есть тоже очень много таких вещей. В ювелирной, вот поскольку ювелирная ближе всего к минералам, да, я привел примеры из ювелирки.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: На прошлой лекции мы уже говорили о том, что наша звездная система «Млечный путь» входит в состав небольшой группы галактик. Местной группы галактик. Главные члены – это туманность Андромеды и наша галактика. Есть еще небольшая спиральная галактика в треугольнике и большое количество, несколько десятков, в основном спутников, сопровождающих нашу галактику и туманность Андромеды, ну и некоторых свободно летающих членов. Тут самое время поговорить о взаимодействии галактик. И несколько слов об этом уже было сказано, что внутри гала нашей галактики движутся Магеллановы облака, которые, по сути, стали ее спутниками. Но, надо сказать, долго жить спутником маленькая галактика не может. Большая старается ее разрушить. Даже астрономы так с юмором говорят, что гиганты поглощают карликов и становятся все более крупными, а карлики исчезают. Это действительно так. Вот посмотрите перед вами карта Млечного Пути, на которой еще радиоизображение нанесено нейтрального водорода. И мы видим, как вот справа внизу, ниже Млечного Пути, два Магеллановых облака, большое и маленькое, теряют газ из своего состава. И образуется такой хвост за летящими Магеллановыми облаками. Он, по сути, обнимает весь Млечный Путь. Мы его называем Магелланов поток. И в этом потоке не только газ, его просто легче выявлять, но и звезды обнаружены. По сути, приливные силы нашей галактики постепенно обрывают периферию Магеллановых облаков и, так сказать, поглощают эти звезды. Пройдет еще несколько оборотов вокруг центра нашей галактики, и от Магеллановых облаков вообще ничего не останется. Это отнюдь не уникальное явление. Вот одна из далеких звездных систем, мы ее видим с ребра, это на самом деле спиральная плоская система. И посмотрите, слабо светящиеся, но вполне четко видимые такие потоки, это звездные в основном потоки, которые остались от разрушившегося спутника этой галактики. И на хороших снимках глубоких они легко выделяются. Причем, обратите внимание, они не замкнутые. Если бы галактика была точкой гравитирующей, ну, как Солнце, как сферические звезды, то разрушившийся спутник по эллиптической орбите двигался бы, и поток все время представлял бы собой эллипс. А тут что-то такое спиралеобразное, с незамкнутыми траекториями. Это говорит о том, что гравитационное поле гигантской галактики не сферически симметричное. Ну, действительно, фигура у нее вполне не точечная и даже не сферическая. Поэтому и поле довольно сложное. В мире галактик все происходит медленно, и увидеть развитие процесса мы, конечно, не можем, но можем смоделировать его на компьютере. И вот перед нами процесс разрушения спутника, который движется вокруг центра гигантской галактики. Но чтобы не загружать это изображение, мы убрали гигантскую галактику, оставив только ее гравитационное поле. И хорошо видим, как спутник разрушается. С его периферии звезды уходят и вперед по движению спутника, и отстают от него, и в конце концов все его тело размазывается в виде такого сложного спирального узора, который постепенно тоже растает, и эти звезды станут общими для всей нашей галактики. Такой процесс характерен не только для нашей, не только для соседних, но и в далеких галактиках. Мы видим, вот перед вами, пожалуйста, изумительная фотография того, во что превратился один из спутников далекой галактики. От него остались только оболочки какие-то, которые, как луковичная кожура, обнимают тело гигантской галактики. В нашем большом звездном доме, в нашей местной системе галактик, два гиганта расположены далеко друг от друга. От Андромеды до нас все-таки 700 тысяч парсек, это 2,5 миллиона световых лет. Поэтому наши две галактики пока никак особенно не взаимодействуют друг с другом. Но есть такие же небольшие группы, где два гиганта рядом. Вот одна из них, Мессье-81 слева, Мессье-82 справа. Это более компактная группа, там есть и небольшие члены. На первый взгляд, наиболее крупные из них, М-81, никакого особого притяжение или искажение со стороны спутника не ощущает. Ее спутник, более мелкая галактика, тоже кажется какой-то странной небольшой спиральной системой, видимой с ребра. Но на самом деле это не так. Они активно взаимодействуют друг с другом. Вот перед нами фотография, где слева оптическое изображение этой пары, но там же присутствуют и другие маленькие члены, а справа радиокартина. И в радио, в линии излучения водорода, мы уже видим, как все эти галактики обмениваются потоками вещества друг с другом. Обычно маленькие здесь отбирают вещество, ну, прежде всего, водород межзвездный с периферии большой галактики и как бы питаются этим водородом, включают его в свое тело, и что с ним происходит? Из него начинают рождаться звезды. Вот фотография Мессье-82, меньшего члена этой пары, где на оптическое изображение наложено инфракрасное. И мы видим, как пылевые теплые потоки пыли из центра этой галактики уходят вверх и вниз. А для галактики это вверх и вверх, то есть в оба направления. И постепенно покидают тело этой галактики. Почему они уходят? Да они нагреты. И вот на этой картинке мы прекрасно видим, нагреты горячим излучением молодых звезд. Здесь синтетический портрет содержит оптические, инфракрасные и рентгеновские лучи. И голубой цвет указывает нам на то, что горячий излучающий рентгеновский квант-газ тоже присутствует в этих потоках. Одно время эту галактику даже называли взрывающейся. Думали, что там взорвалось ее ядро. На самом деле там просто в районе ядра активно формируются звезды, взрываются сверхновые. Кстати, это уже было не раз замечено. И таким образом нагревают газ, который выплескивается за пределы галактики. Таких небольших групп много. Можно сказать, что большинство галактик живет не поодиночке, а в составе небольших групп. Перед нами хорошо известная астроному группа «Квинтет Стефана». Здесь голубоватая, более крупная система внизу слева случайно спроецировалась, она ближе к нам, а остальные четыре члена принадлежат квинтету. И вот посмотрите, как они уже сильно взаимодействовали. Средняя пара, ну, практически слилась друг с другом, хотя крайние еще сохраняют индивидуальность. Таких сливающихся пар немало во Вселенной. И вообще двойственность для галактик, как и для звезд, это довольно рядовое явление. Конечно, сливаясь, галактики искажают форму друг друга своим притяжением, мы уже не можем даже нормально классифицировать их. Но вот как бы назовете вот эти две почти слившихся системы, у которых приливный эффект выбросил хвосты в разные стороны. Любители астрономии называют эту пару мышки. Ну, профессиональные астрономы по каталогу именуют их NGC-4676. Но взаимодействие – это всегда очень интересно, это всегда какой-то процесс необычный для галактики. И слияние, вообще говоря, увидеть невозможно. Вот этот процесс развивается миллиарды лет, или, по крайней мере, сотни миллионов. Но смоделировать можно. И вот перед нами такая модель. В компьютере было смоделировано две звездных системы, причем содержащих не только звезды, точки, пролетающие одна мимо другой без взаимодействия, но и облака газа, которые, конечно, гораздо чаще сталкиваются, и при столкновении в них рождаются новые звезды. Газ уплотняется, и звезды образуются. Посмотрите, к чему приводит такое взаимодействие. Из двух спиралей фактически получилась одна. И в процессе этого слияния мы видим интенсивное образование новых звезд. Потому что пока газ спокойно жил в одной из звездных систем, он, так сказать, все, что мог, превратил в звезды, а все, что не превратилось, спокойно существовало в виде газовых облаков. Но когда две системы сталкиваются, и сталкиваются их облака, и уплотняются, вот этот самый, казалось бы, уже ненужный отработанный газ вновь начинает формировать звезды в своих наиболее плотных частях. Такие небольшие группы, как правило, находятся на периферии гораздо более многочисленных скоплений галактик. И вот одно из них перед нами. И, кстати говоря, наша местная группа тоже является периферийным членом вот этой вот гораздо более плотной семьи галактик. Это семейство наблюдается на фоне созвездия Дева, по латыни Вирго. Мы его так и называем – скопление Вирго. Оно находится не очень далеко от нас, поэтому мы различаем там достаточно четко многие звездные системы. И обратите внимание, впервые в нем мы встречаем гигантские эллиптические галактики, то, чего не было ни в местной группе, ни в соседних с нами небольших группах галактик. Здесь, кроме спиральных систем, есть огромные эллиптические тела, и, скорее всего, это результат слияния многих небольших галактик. Дело в том, что в скоплении взаимодействие всегда происходит намного активнее, они просто ближе расположены друг к другу. И постепенно наиболее крупная из систем начинает поедать своих соседей, толстеть при этом, терять структуру, терять какую-то явную форму. И вот этот конгломерат как раз становится центральной системой большого скопления галактик. Выходим в еще более обширный масштаб. Перед нами чуть правее центра скопления Вирго, а на его периферии и наша местная группа, и другие небольшие группы, и вся эта большая семья галактик называется сверхскоплением Вирго. Ну, это, в общем, рядовое сверхскопление, и таких мы знаем много. Причем у скоплений и сверхскоплений галактик есть своя классификация, есть неправильные. Вот перед нами одно из них. Неправильное скопление галактик в Геркулесе. Здесь вы не найдете эллиптических гигантов, здесь в основном спиральные и неправильные галактики. А есть так называемые большие правильные скопления, содержащие тысячи звездных систем, и многие из них уже слились, поэтому в центре таких скоплений гиганты эллиптические. Вот скопление Кома, оно гораздо дальше от нас, чем Вирго, на расстоянии 100 миллионов парсеков или 300 миллионов световых лет с лишним. И это, конечно, грандиозное образование. За счет общей гравитации галактики летают там с колоссальной скоростью, тысяча, даже больше тысячи километров в секунду, и столкновение происходит довольно часто. А когда мы смотрим на скопление галактик, надо иметь в виду, что это очень массивные, очень протяженные массивные образования. И тут надо вспомнить про эффект, который сила тяжести оказывает на световые волны. Мы знаем, что свет, проходя мимо массивного тела, искривляется, искажает свое направление. Ну, впервые этот эффект, а его называют эффектом гравитационной линзы, ну, поскольку, как и линза обычная стеклянная, массивное тело искривляет путь света. Впервые мы наблюдали это во время солнечных затмений в начале 20 века, когда луч света от звезды отклонялся всего на примерно на 2 угловых секунды. Но этот эффект был замечен, и астрономы стали искать его в других ситуациях. И нашли. Если галактика или какая-то звезда далекая, или галактика имеет сферическую форму, то находящийся за ней источник света, точно за ней, приобретает форму кольца. Световые лучи со всех сторон одинаково обходят эту гравитационную линзу, и мы видим так называемое кольцо Эйнштейна, то есть симметричное кольцо. Но если галактика имеет сложную форму, то кольцо распадается на отдельные пятна, и такие были найдены, кстати, получили название крест Эйнштейна. Ну, а если это скопление галактик, то есть набор отдельных гравитирующих тел, то картина распадается на совершенно невообразимую кашу, такую световую. Но, тем не менее, польза от этой каши для астрономов всегда есть. Вот перед нами далекая галактика, за которой, точно за ее центром, оказался еще намного более далекий источник света, квазар, то есть активно излучающая галактика. И крест Эйнштейна мы видим вполне заметно. Причем гравитационная линза, как и обычная стеклянная, не только искажает пути света, но и усиливает яркость изображения. Это было и промоделировано, и даже найдено при наблюдениях. Конечно, когда скопление галактик такое вот сложное, и в нем гравитационное поле далеко не сферическое, изображение далекой, лежащей за ним галактики или там активного ядра галактики, квазара, сильно искажается, превращается вот в такое цветовое и световое месиво. Но яркость повышается, и благодаря этому эффекту гравитационного линзирования мы можем вообще заметить очень далекие объекты, лежащие просто на краю Вселенной. И астрономы очень благодарны этому эффекту, который позволяет, во-первых, найти далекие объекты, изучить их, а во-вторых, как бы почувствовать, пощупать гравитационное поле скопления галактик, то есть распределение в нем вещества. И Этот эффект помог нам понять, что в скоплениях галактик не только светящиеся тела галактик содержат в себе вещество, но и некая темная материя, темное вещество заполняет весь объем скопления. Физически мы пока еще в рамках физики не можем понять суть этого вещества, но чувствуем его присутствие и изучаем благодаря эффекту гравитационного линзирования.

Детство и юность Клода Моне прошли в портовом городе Гавр на севере Франции. Именно здесь Моне сформировался как художник. Одним из его учителей стал Эжен Буден, работа которого отличала особое мастерство в передаче воздуха. Не случайно знаменитый живописец Камиль Коро назвал его «королем небес». Учился Моне у Яна Йонкинда. «Благодаря первому я стал художником», — говорил он. «Второму же обязан окончательным воспитанием глаза». Оба наставника Клода Моне любили писать морские пейзажи. Конечно же, главное действие их полотен разворачивалось в Гаврском порту, где городская жизнь била ключом. Не отставал от своих учителей и юный художник. Клод Моне создал около десятка картин на эту тему. Одно из них было суждено дать имя новому направлению в живописи. Впоследствии художник вспоминал: «Меня всегда вдохновлял солнечный свет. Каждая секунда восхода солнца уникальна и неповторима. В то утро я вскочил с постели, чтобы поймать неуловимое. Ведь на восходе освещение постоянно меняется. Его нужно писать сразу же, каждый оттенок». Сколько у меня было времени? Минут 10, не более. И я схватил мольберт, кисти и стал наносить размашистые крупные мазки. Тонкие переходы цвета, легкая основа. Небо, доки, вода и бесчисленное количество оттенков серого. Более быстрые и резкие мазки. Мачты на лодках, очертания пристани, теряющиеся в восходе. И, наконец, огненными тонами само солнце. Этот холодный оранжевый шар, имеющий слегка неправильную форму, часто появляется на картинах Моне. Смелые размашистые мазки многим казались неряшливыми и даже грубоватыми. Некоторые утверждали, что Моне создал не картину, а лишь набросок. Однако композиция полотна была тщательно выверена. Вытянувшиеся в линию рыбачьи лодки, портовые сооружения на горизонте и солнечная дорожка образуют треугольник. Художник словно приглашает зрителя вместе с ним полюбоваться игрой серых бликов на поверхности воды. Авторская подпись указывает, что картина была создана в 1872 году. Однако многие искусствоведы, словно не замечая этой даты, относили работу к 1973 году, когда пребывание художника в Гавре было документально подтверждено. Более того, некоторые исследователи именовали полотно «эффектом луны в тумане», полагая, что художник изобразил не восход, а закат. Дату, поставленную Клодом Моне, подтвердил американский физик Дональд Олсен. Учитывая, что город Гавр сильно пострадал во время Второй мировой войны, и пейзаж, изображенный на картине, сильно изменился, исследователь взялся за изучение старинных фотографий с видами порта. Уточнив место расположения гостиницы, откуда художник видел восход, ученый обработал множество метеорологических и астрономических данных. Он установил, что если живописец был точен в изображении деталей, то картина Моне могла быть написана только 13 ноября 1872 года в 7 часов 35 минут утра. В 1874 году работа Клода Моне должна была экспонироваться на выставке. Когда один из организаторов той выставки, а именно брат Агюста Ренуара Эдмон, посетовал, что Моне дает своим полотнам слишком однообразные названия, тот решил переименовать картину. Скучное название «Корабли, входящие в порт Гавра», он заменил на эффектное впечатление – «Восход солнца». Выставка вызвала иронию у большей части публики. Некоторые посетители возмущались и даже требовали вернуть деньги, потраченные на входной билет. Не было недостатка и в разгромных рецензиях. Известному журналисту Луи Леруа особенно не понравилась картина Моне. Он писал: «Впечатление. Ну, конечно, я так и знал.
Не зря же я под таким впечатлением. Обойная бумага в стадии наброска, и та смотрелась бы лучше, чем такая живопись. Слово «впечатление», «импрессион» вошло и в заголовок той ругательной статьи Леруа. Однако, как это ни странно, художникам это слово пришлось по душе. С той поры они стали называть себя импрессионистами. Импрессионизм, как название направления в живописи, утвердилось. При этом картина Моне, давшая путевку в жизнь этому названию, долгое время оставалась в тени других его работ. Художник и сам не рассчитывал на ее успех. Я просто писал, едва поспевая за светом. Для меня это была очередная картина, которую не удалось продать, признавался он. Он ошибся. После выставки его «Восходящее солнце» купил известный коллекционер Эрнст Ашаде, отдав за картину 800 франков. После его банкротства она попала в собрание коллекционера Жоржа де Белио, а затем в экспозицию Парижского музея «Мармотан Моне». Размер картины невелик, всего 48 на 63 сантиметра, но истинный ее масштаб осознали лишь к середине 20 века. В 1985 году картина была похищена. Грабителям так и не удалось ее продать, а через 5 лет полотно нашли в одном из заброшенных домов. Вскоре шедевр вернулся на свое законное место, чтобы зрители всего мира могли любоваться восходом солнца, произведшим на художника-импрессиониста Клода Моне такое впечатление 13 ноября 1872 года в 7 часов 35 минут утра.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день. Просим прощения за технические беспорядки. Мы их успешно подавили. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэ». В наших эфирах «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня наша тема «Спинозавриды. Водные динозавры». Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо большое. Но я думаю, что можно сразу же, не сходя с места, поздравить всех школьников с 1 сентября, с Днем Знаний. Мы тоже в меру наших усилий пытаемся нести знания и не только школьникам. Но так как у нас все-таки рубрика такая «Динозавры не только для детей, не только», ну вот я думаю, что как раз очень здорово, если сегодня многие школьники подключатся к этому эфиру, тем более, что у нас вот как раз немножечко задержечка произошла. За это время, может быть, как раз все школьники успели вернуться из школы и добраться до экрана, чтобы послушать что-нибудь новенькое про любимых динозавров, спинозавров. К слову, мы возвращаемся к корням, можно сказать, нашей рубрики. Так как у нас рубрика «Динозавры и не только», вот на сей раз у нас будут именно что динозавры, а то не только у нас уже было много всего, пора уже на некоторое время и про динозавров, к динозаврам вернуться, и про них тоже немножко поговорить. И снова могу отметить, что, в принципе, данную тему тоже мне подсказали, вот, если я, надеюсь, вот не перепутаю имя-фамилию, вот такой вот есть замечательный один из моих слушателей Артём, который периодически мне какие-то очень светлые идеи подсказывает. Вот сейчас по его рекомендациям я буду рассказывать про спинозавридов. А уж про кого, а про спинозавридов точно есть что рассказать. Ведь это одни из самых странных, одни из самых специализированных, самых удивительных среди всех динозавров. Хотя, казалось бы, уже динозавры настолько в целом разнообразная и странная группа, что тем, кто видел там, не знаю, стегозавра, трицератопса, диплодока и тираннозавра, уже сложно чем бы то ни было удивиться. Но нет, все-таки каждый раз какой-то новый динозавр находит свой способ привнести что-то новое и необычное. Ну, а тут не один динозавр, тут целая группа, целое семейство. Итак, напомню в целом про динозавров и про спинозавров, каково их положение на древе жизни, в целом среди самых разнообразных животных. Здесь у нас кусочек древа животных, который называется амниоты. Так именуют представителей позвоночных, наземных живых существ, которые обладают к тому же еще и амнионом. Я напомню, что у нас есть рептилии, есть земноводные всевозможные, у которых нету амниона, хотя они вполне себе с четырьмя ногами и по суше могут перемещаться. Ну а, соответственно, рептилии, птицы и млекопитающие – это те, у кого амнион присутствует. Амнион – это особый амниотический такой вот мешочек с жидкостью, который окружает зародыш, ну и, собственно говоря, помогает зародышу развиваться далеко от воды. Ну, например, в утробе матери, будучи в животе, или же в яйце, но не в икре. Это всякие разные амниоты. Мы видим, что к ним действительно принадлежат млекопитающие, к ним принадлежат самые разнообразные рептилии, собственно, большая часть именно рептилиям посвящена это дерево, ну и птицы, которые, согласно современным представлениям, являются прямыми потомками динозавров. Ну и, собственно, согласно вот такому подходу, который здесь показан, когда в каждую группу встраиваются все предки и потомки, получается, что птицы – это не просто как бы группа, произошедшая от динозавров, а это просто одна из ветвей динозавров. На этом дереве мы видим, что есть среди рептилий архозавры, это самые прогрессивные считаются среди рептилий, к ним относят крокодилов, к ним относят птиц среди современных животных, ну и, понятное дело, кучу всякого древнего зверья к ним тоже относили, точнее, зверя не очень хорошее слово в данной ситуации, потому что это все-таки не звери, ну, всяких разных животин. К ним относят птерозавров, к архозаврам, к птерозаврам, к архозаврам относят также динозавров, но и некоторых других менее известных животных. Собственно, динозавры делятся на птицы тазовых и ящеротазовых по строению их тазовых костей. Ну, в целом я напоминаю такие вот общие сведения, но я очень надеюсь, что такую информацию в той или иной степени все представляют. Дальше. Среди ящеротазовых динозавров есть дальнейшее подразделение. Среди ящеротазовых выделяют, соответственно, группы терапод и завропод. Ну вот я тут промежуточное звено еще не показал, но вот можно ящеротазовых поделить вот на таких вот двуногих всяких там хищных и всеядных. Ну и, собственно, по-моему, все, да. Чисто растительноядных я что-то среди терапод прям сразу сходу не припомню. И вторая группа – это как раз чисто растительноядные завроподы с длинной шеей. В свою очередь, тераподы, или, переводя на русский язык, звероногие, делятся на множество других ветвей. На одной из этих ветвей сидят птички. Птички являются как раз-таки потомками тераподов. Если быть совсем точным, то ветви, которые носят название манерапторы, это всевозможные там эти велоцирапторы, авирапторы и прочее, прочее. Ну вот, собственно, они здесь показаны. Но помимо птиц и, собственно, манерапторов, к тераподам принадлежит и куча других животных. Среди них, конечно же, есть те самые тираннозавры и их многочисленные родственники. Есть, например, такие животные, как всевозможные аллозавры и прочие. Да? Они у нас где-то вот тут среди карнозавров должны были спрятаться. Есть довольно примитивные, вроде целофизов, есть цератозавры, рогатые ящеры. Ну и, собственно, где же среди всего этого многообразия нам искать спинозавров? Картинка подсказывает, что спинозавры спрятались на ветке, именуемой карнозаврами. Они оказываются относительно близкими родственниками мегалозавров. Вот тут вот рядышком они с ними сидят на соседней веточке. Но давайте еще поближе, соответственно, придвинемся к ветве карнозавров. Вот кто такие карнозавры. Сразу могу сказать, что это все лишь отдельные какие-то варианты систематики, и они вовсе не претендуют на какую-то универсальность. Систематика – это одна из самых сейчас таких подвижных направлений в науке, в том числе в палеонтологии, и буквально каждый автор, когда описывает какую-то новую особенность животного, попутно пытается еще и разобраться, а что вот эта вот новая информация может дать в плане эволюции этой группы. А как понять, как животные эволюционировали? Построить их систематическое дерево. И вот, соответственно, посмотреть, какие веточки животных или там растений, неважно, грибов, будут поближе друг к дружке. Поэтому получается, что практически у каждого автора обязательно присутствует какая-нибудь вот такая вот схема. Схема из множества отдельных групп живых существ. Неважно, это будут семейства, рода или виды. Можно их одним словом назвать клады. Клады – это такая, немножко, можно сказать, внесистемная, внетрадиционная, по крайней мере, систематики группа. Но вот сейчас именно на клады чаще всего все и делят. Для того, чтобы не разбираться, где там род, где там вид, где там семейство. Просто кладу выделили, и все. А уж какая это клада, насколько она большая или маленькая, пусть там дальше люди сами ориентируются. Так вот, вот эти вот самые клады, каждый раз новый исследователь по новой перетасовывает, иногда меняет их содержание, то есть определяет, например, какому-то семейству там, плюс парочку родов или там парочку родов выкидывает. Ну, а кроме того, эти сами клады меняют свое положение очень часто. Это приводит к тому, что систематика, она сейчас совершенно не унифицирована, она постоянно течет, постоянно изменяется. И вот, например, если зайти на Википедию, собственно говоря, вот эта картинка как раз оттуда, там, как правило, приводит сразу несколько кладограмм. Допустим, если ввести там тех же карнозавры, там будет сразу несколько вариантов, как карнозавры могут делиться и какие животные могут в них ходить. Причем это будут какие-то наиболее такие распространенные известные кладограммы, а далеко не все. А вообще окажется, что там тех же карнозавров уже по-разному разные авторы делили, раз 20, наверное. Поэтому, если вдруг вы где-то в другой книжке видели другую схему, чем те схемы, которые я буду показывать, сильно не удивляйтесь. Я даже вот в течение своей лекции попробую альтернативные варианты, кто кому родственник, тоже продемонстрировать. Но вернемся к карнозаврам. Итак, карнозавры – это группа животных, которая объединяет таких существ, как монолофозавры, спинозавры с их возможными родственниками, а также, соответственно, аллозавры, кархародонтозавры и некоторые менее известные животные. А, ну, мегалозавры, конечно, тоже. Вот. А, кстати, вот уже, пожалуйста, отличие. На прошлой схеме мегалозавры были отдельной веточкой, отдельно мегалозавры, отдельно карнозавры, а тут вот мегалозавры оказались внутри карнозавров. Тоже уже какие-то отличия пошли. Но, по крайней мере, мы более-менее разобрались, кто же такие спинозавры. А, собственно, этого нам более-менее сегодня будет и достаточно. Итак, получается, что спинозавры – это отдельное семейство. Наверное, даже правильнее называть его спинозавровые по-русски. Ну, или же более латинизированный вариант – спинозавриды. Так вот, это отдельное семейство живых существ, в котором выделяют тоже разные авторы по-разному, ну, где-то порядка 10 разных родов, но иногда бывает чуть больше, там 12-14 родов появляется, иногда даже их поменьше как-то выделяют, в зависимости от того, как авторы считают, что вот эти два животных, они к одному роду относятся или к разным. Но в любом случае это не очень разнообразное семейство получается, очень специализированных, в первую очередь рыбоядных животных, обладающих характерными особенностями строения, мы их сейчас поближе посмотрим, такие как там крокодиловая морда, как правило, такой довольно острые когти на передних лапах, ну и ряд некоторых других особенностей. И при этом спинозавриды получаются относительно близкими родственниками к аллозаврам, очень близкими родственниками к мегалозаврам, ну и в принципе оказываются среди одних из наиболее, я бы так сказал, примитивно устроенных, ну, по крайней мере, по сравнению с большинством динозавров, тераподов мелового периода, динозавров. Конечно, сказать, что прям спинозавры супер примитивные, нельзя, потому что, во-первых, у спинозавров куча всякой специфики. Они очень сильно видоизменились, что уже делает их в какой-то степени прогрессивными. Но, а с другой стороны, все-таки есть как бы динозавры, очевидно, более древние, более примитивные. Вроде тех же каких-нибудь там цератозавров и абелизаврид. Но в любом случае, это, скажем так, не вершина эволюции динозавров, а просто одна из очень специфических веток, которая содержит в себе массу каких-то так называемых базальных черт, то есть особенностей, которые больше характерны для примитивных динозавров. А вообще, что общего у всех карнозавров, почему их объединили в одну группу? Это узкий и удлиненный череп. В этом плане, конечно, спинозавриды ушли вперед всех динозавров, вперед аллозавров, вперед кого угодно. Относительно большие глазницы, что говорит о том, что они во многом ориентируются на зрение. Бедро больше голени, что говорит о том, что они не самые лучшие бегуны. Но в случае со спинозавридами, так там вообще особо бегать никуда не надо. Ну и, пожалуй, можно еще отметить, что у большинства карнозавров, хоть аллозавра взять, хоть какого-нибудь там, не знаю, монолофозавра, хоть того же спинозавра, у них у всех будут какие-нибудь украшения на голове. Ну и прежде чем окончательно уже углубиться в спинозавров, еще одну такую общую схему покажу, но эта схема, она не столько призвана продемонстрировать положение спинозавров, сколько призвана показать, как бы мы внешне распознали бы спинозавра. Как мы видим, вот здесь это кусочек из статьи, в которой рассматривается все известные нам сейчас отпечатки кожи разных рептилий и, соответственно, ну, не разных рептилий, а разных динозавров, и, соответственно, дана попытка определить, для какой группы динозавров какая кожа характерна. И вот если мы посмотрим, собственно, вот на веточку аллозавроидов, которая максимально близка к спинозавридам, то мы увидим, что у них у всех только чешуя присутствует, поэтому, ну, видимо, и у тех же спинозавров тоже была только чешуя. Это вопрос, который сейчас тоже актуально прояснить, потому что среди многих динозавров, которых мы сейчас изучаем, оказываются животные, покрытые полностью или частично перьями. И даже, например, с теми же тираннозавридами, там тоже вопросы много, кто покрыт перьями, кто не покрыт, были ли перья непосредственно у тираннозавра и так далее. Но конкретно у аллозавроидов никаких перьев нет. К сожалению, по спинозавроидам вообще нету никаких отпечатков кожи, поэтому мы можем тут лишь посмотреть на их ближайших родственников, но мы видим, что у ближайших родственников, хоть в одну, хоть в другую сторону, хоть более примитивных, вроде тех же каких-нибудь там цератозавров, карнозавров, хоть более прогрессивных, ни у кого перьев нет. Так что, скорее всего, у спинозавров тоже перьев не было. Хотя, честно говоря, ну, как бы интуитивно это и так понятно. Если вспомнить, что спинозавриды у нас в целом животные, которые больше похожи на крокодилов, чем на птиц, ну, как бы было бы очень странно, если бы крокодил бы оказался в перьях, грубо говоря. Вот. Понятно, что можно в воде жить и с перьями, где это могут доказываться, или там те же пингвины. Но нет. В данной ситуации они были все-таки чешуйчатые, в этом особо никто не сомневается. Здесь показано разнообразие как раз спинозавридов. Ну вот конкретно на этой схеме 13 различных спинозавридов выделено. Я про большую часть из них либо коротенечко, либо чуть подробнее расскажу. Ну а потом мы остановимся, конечно же, на самом известном спинозавре египетском и попробуем на его примере максимально подробно разобрать и устройство спинозавридов вообще, и заодно ну, попробуем разобраться, собственно, что из себя представлял конкретно данный хищник, и что мы о нем знаем. Кстати, справедливости ради, знаем мы про него не так много, как нам бы хотелось. Но давайте пойдем уже по спинозавридам, будем их более подробно изучать. Итак, вот классификация спинозавридов. Ну, опять же, как я уже говорил, один из вариантов классификации. Это конкретно, опять картиночка стащенная, утащенная, перетащенная из Википедии. Ну, а ее первоисточник, собственно, откуда она в Википедии оказалась, это статья 21 года. То есть, ну, в общем, довольно свежая информация по различным динозаврам. Согласно этой схеме, мы в первую очередь видим, что спинозавриды делятся на два подсемейства. Барионихины и спинозаврины. И в целом могу сказать, что несмотря на множество разных вариантов классификации, вот в этом никто особо не сомневается. Действительно, эти две группы динозавров очень сильно различаются друг от друга. А вот дальше, насколько примитивен конкретно какой-нибудь там ихтиовинатор, есть ли какие-то еще промежуточные звенья между, допустим, сиджиомассозавром и спинозавром, да и вообще существовал ли сиджиомассозавр какой-нибудь там, да? Действительно ли валибановинатрикс это самый примитивный из всех спинозаврид, как вот здесь показано, что он вот прям вот отделился еще до разделения на барионихин и спинозаврин. Вот это все очень спорные вещи, и, собственно говоря, куда того или иного динозавра надо отнести, мы сейчас будем более подробно разбирать на конкретных примерах. Но начнем с того, что есть у нас барионихины и спинозаврины, а значит, неплохо было бы разобраться, а чем, собственно, эти две группы динозавров принципиально отличаются. Но начнем с того, что барионихины – это, видимо, более такая, опять же, я прошу прощения, что пользуюсь периодически этим термином, давайте его сразу поясню, если вдруг кому-то непонятно, более базальной группой. Базальными называют животных, которые ближе к их предку. Соответственно, вот барионихины, они более базальные, то есть ближе к базе. Да? То есть мы, если возьмем, допустим, какого-нибудь мегалозавра и сравним мегалозавра с бариониксом или со спинозавром, мы, конечно, поймем, что барионикс и мегалозавр гораздо ближе к друг другу, а спинозавр более продвинутый, более специализированный. Ну, понятное дело, что к группе барионихин относятся не только барионикс, но и ряд других динозавров, но все они более примитивные. Кстати, то, что они более примитивные, видно,

мелового периода и дальше в среднем, а эти в самом-самом начале позднего мелового периода. И между появлением спинозаврита как группы и, собственно говоря, уже появлением классического спинозавра, ну, прошло где-то около 30-35 миллионов лет. Это не то чтобы очень мало, но и не то чтобы, в общем-то, очень много. Скажем, те же тираннозаврины развивались больше. А баренихины были поменьше, ну, что, наверное, тоже как-то в какой-то степени можно соотнести с в целом эволюционным трендом этой группы. Вначале они были поменьше, а потом стали полностью все более и более водными. Значит, полностью, не полностью мы это сейчас обсудим. И более крупными. А дальше. У них явно совершенно идет перестройка в плане питания. Мы уже выяснили, что баренихины – это животные такие, которые ближе к стандартному динозавру. А что из себя представляет стандартный динозавр, типа мегалозавра? Две ноги, укороченные передние конечности, относительно крупная голова с множеством зубов, ну и, собственно говоря, ориентация на какую-то наземную живность. Баренихины уже не очень-то были ориентированы на наземную живность. В них уже удлиняется мордаха и приобретает крокодильи черты, что намекает на то, что они начинают уже потихонечку, полигонечку уходить к полуводному какому-то образу жизни и, соответственно, к питанию в основном в воде. Также у них меняются передние конечности, они увеличиваются заметно, увеличивается размер когтей. Но в то же время как бы здесь этот процесс только постепенно движется вот, в направлении к более водному животному. У спинозаврин у них уже это все зашло гораздо дальше. Ну, например, те же передние лапы стали еще больше, то ли для того, чтобы выбивать как-то добычу из воды, то ли для того, чтобы их уже использовать прямо до полноценного плавания. У них появляется высокий хвост, с помощью которого можно хорошо и удобно плавать. У них даже меняется зубная система. У спинозаврин в среднем зубы более крупные и их поменьше, что, видимо, как-то тоже связано с изменением их питания. А у баренихин они были более мелкие, загнутые и, соответственно, более частые. Вот. Ну и это позволяет сделать вывод, что, наверное, у них какой-то будет немножечко разный стиль питания. Но и у всех, и у тех, и у других есть одна особенность общая, которая характерна, видимо, именно только, ну, во многом именно для спинозаврит. Это частая смена зубов. Считается, что зубы у них менялись в среднем где-то около, где-то раз в два месяца. Считают это так. Берут зубы, распиливают их и обнаруживают там кольца роста. А у зубов каждый день нарастает небольшой, маленький, ну, крошечный слоек эмали. Получается, что в процессе, собственно говоря, пока этот зуб формировался, он формировался на протяжении какого-то количества дней. И можно это количество дней посчитать. Но, соответственно, если он уже дальше перестал формироваться, видимо, он уже каким-то следующим зубом сменяется. И вот оказалось, что там разница, конечно, небольшая есть, но где-то так вот 58-56 дней – это срок для смены зубов, характерный как для баренихин, так и для спинозаврин. То есть, в общем-то, зубы они меняли часто. Вообще, в целом, и все динозавры, они меняли зубы постоянно. Например, те же тираннозавры где-то с периодичностью раз в два года заменяли полностью все зубы. То есть, у них не было таких проблем, как у нас, что вот один раз зубы выросли, а потом там с ними как-то один раз выросли, один раз поменялись, и потом вот как-то с ними надо всю жизнь уже жить и маяться, и там лечить, чинить, потому что новые не вырастут. У динозавров всегда происходила смена зубов. Но периодизация смены зубов была все-таки у разных групп животных разная. То, что у спинозаврид у всех зубы менялись часто, скорее всего, связано с тем, что все-таки в той или иной степени все они ловили какую-то скользкую верткую добычу, которая могла вырваться и, соответственно, половину этих зубов поломать. То есть, скорее всего, это тоже как-то связано с их такой более рыбоядной, чем у других динозавров, диетой. Ну, а теперь поехали по конкретным уже динозаврам. Начнем с Валибовинатрикса, который существовал по оценкам где-то от 129 до 125 миллионов лет назад. Не зря его частенько пытаются поместить в самое основание вот этой вот спинозаврячей линии, потому что он действительно один из самых древних спинозаврит, которые на данный момент известны. Было еще одно животное, которое аж в
конце юрского периода жил, и его тоже там к спинозавридам определяли. Но...

статья, которая вышла пару лет назад, его вообще полностью выкинула из пенозаврит, поэтому я его даже сейчас и не вспоминаю. Будем считать, что не было такого никогда. Если вдруг вы увидите упоминание об этом животном в одной из моих книжек, не обращайте внимания, просто книжка вышла до этой статьи. Вот. Короче говоря, вот сейчас считается, что Валибовинатрикс один из самых древних спинозаврит. Но дальше возникает вопрос, все-таки конкретно, как же этот самый Валибовинатрикс выглядел. Справедливости ради, от него известно не очень много разных костных остатков. Большая часть его внешнего вида реконструирована на основе его ближайших родственников. И у разных авторов было разное мнение относительно его родства с другими животными. Ну, например, когда его, собственно, только описали, это, по-моему, был 2019 год, его поместили вот так вот рядышком со спинозавром, ихтиовинатором и прочим. Не стали разбираться, кому он конкретно ближе. Но оказался он среди спинозаврин. То есть, в общем-то, несмотря на свой солидный возраст, он оказался уже очень прогрессивным динозавром, одним из таких довольно узких специалистов, можно сказать. А в дальнейшем, уже спустя пару лет, появилась вот та схема, которую я уже демонстрировал, согласно которой Валибовинатрикс оказался одним из самых, наоборот, примитивных среди спинозаврит. В плане возраста это, ну, вполне выглядело справедливо. Однако ж позже, в 22-м году, вышла еще одна статья, в которой снова его поместили скорее ближе к спинозавринам. Было еще подозрение, что, может быть, он где-то должен находиться среди древних барионихин. Короче говоря, я думаю, что его туда-сюда будут продолжать перекидывать, пока не будут найдены какие-то новые косточки. Так что испанцам надо как-то поднапрячься, еще у себя там покопаться, и, глядишь, может быть, тогда наконец-то мы узнаем побольше об этом загадочном, одном из древнейших спинозаврит, и заодно поймем все-таки, как именно шла эволюция спинозавров, действительно ли очень рано уже такой прям довольно специфический именно спинозаврячий облик начал формироваться, или же это животное было все-таки по внешнему виду ближе к барионикусу, что было бы логичнее, в принципе. Как бы там ни было, мы идем дальше, и вот со следующим динозавром, который имеет возраст, кстати, очень похожий, уже, ну, в целом, все более понятно, более логично. Это животное было описано еще более... Статья, которую описывает, еще более свежая. Исследование вышло только в 22-м году, то есть прямо вот совсем-совсем буквально вчера. Назвали его Iberospinus. Ну, и название это как бы... Примерно звучит как спинозавр с Иберийского полуострова. Ну, действительно, он найден в Португалии, на Иберийском полуострове, и это вот всех очень сильно обрадовало и вдохновило. Опять же, возраст пород, в которых он обнаружен, один из самых древних среди всех пород, в которых были обнаружены спинозавриды. И... В принципе, очень было бы здорово узнать про него побольше. Как раз в 22-м году, когда вышла статья, там максимально попытались из этого динозавра вытащить информацию. Вот здесь даже, видите, не просто такая симпатичная картинка, а вот эти вот косточки отдельные – это объемные 3D-сканы. То есть все косточки были отсканированы, их изучили в 3D, вот модели построили, их изучили максимально подробно, насколько вообще возможно, чтобы выяснить, действительно ли это отдельный какой-то род и как он выглядел, на кого он был похож и так далее. Но, к сожалению, как видно по вот этой картинке сверху, не так много от него удалось найти костей. Ну, хотя и не сказать, что прям уж очень мало. Все-таки есть и кусочек черепа, и кусочки там, передних конечностей, и кусочки хвоста. Но все же то, что найдено, оно не очень оказалось информативно. То есть, например, мы не знаем, насколько высоким был его хвост. Был он похож на хвост типичного динозавра, или же он уже стал чуть-чуть повыше. В дальнейшем мы увидим, что в целом у спинозаврит такая тенденция есть, делать хвост более уплощенным и высоким. Такой хвост помогал им плавать. Кроме того, ну, например, есть кусочек его челюсти, да, вот такой вот загнутый, типичный для спинозаврит, но не очень понятно, как выглядела в целом его остальная часть головы, потому что она неизвестна. Ну, и, конечно же, ничего мы не знаем про его переднюю конечность. Однако же тех костей, которые были обнаружены, было достаточно, чтобы понять, что это животное очень похожее на барионикса, про которого мы сейчас еще подробнее поговорим. Вот так вот, собственно, рисуют обычно бариониксов, как животное с крокодильей мордой, с относительно прямой шеей. Потом мы будем смотреть на спинозавров, у них шея такая, как у лебедя, выгнутая. Здесь шея относительно прямая.
с относительно стройным телом, с, опять же, относительно укороченными передними лапами, с крупными когтями, вот, с относительно длинными задними ногами. Ну, вот такой вот получается, такое животное, которое является некоторым родом помесью мегалозавра, крокодила, ну и, если угодно, какого-нибудь там медведя-гризли, который вот своими этими передними лапами может выбивать рыбу из воды. Это, кстати, один из таких основных сценариев, которые, охоты, которые предполагаются для этих динозавров. Другой сценарий – это, собственно, ходить и, как цапля, вылавливать рыбу просто по побережью. Но, правда, для этого у него шея недостаточно гибкая, к сожалению. Вот. А когда это животное впервые обнаружили, собственно, решили, что это тоже барионикс. Его прям так и описали, это в 99-м году еще было дело. И на долгое время отложили его просто как еще один барионикс, но просто из Португалии найденный. Но потом все-таки уточнили, что и по возрасту он немножко старше, чем барионикс. И есть у него ряд анатомических отличий, которые точно позволяют выделить и новый род, и новый вид. А вот и он. Собственно, классический барионикс. Я думаю, что на нем мы задержимся подольше. Во-первых, потому что это один из самых известных представителей спинозаврит. Во-вторых, это один из самых изученных представителей спинозаврит. Ну, в-третьих, как-никак, именно он дал название для целого подсемейства спинозаврит, для барионихин. И, ну, глядя на него, мы в целом можем понять, что же нам стоит ожидать от барионихин. Итак, барионикс – это животное, которое было впервые обнаружено на территории Великобритании, причем найдено оно было любителем палеонтологии, и вначале была найдена вот только лапа с очень большим когтем. Коготь это действительно впечатляющих размеров, как больше, чем ладонь человека, причем такого, ну, понятное дело, что у людей тоже разные ладони бывают, но, скажем так, точно больше, чем моя ладонь, такой здоровенный, когтящий. Ну, а в дальнейшем оказалось, что там еще когтям и другие части тела прилагаются, и они довольно любопытные. И в конце концов удалось собрать, собственно, уже любитель палеонтологии обратился к профессиональным палеонтологам, приехали на место обнаружения находки и собрали вот такой вот симпатичный скелет. В 86-м году его описали, дали ему название барионикс, что переводится как «тяжелый коготь». Ну, а в... спустя 10 лет, в 96-м году, максимально подробно его описали. Вот это как раз картиночки из статьи 96-го года, где мы видим и реконструированный череп такой вот крокодилообразный, и разные там косточки очень подробно там описаны. Ну и вот, собственно, финальная реконструкция по всем известным материалам. Но это, понятное дело, уже из гипса все недостающие кости долепили, чтобы вот такого красивого динозавра показать. Что мы здесь можем заметить? Уже много раз я отмечал, что морда у них вытянутая. Морда вытянутая, похожая на крокодилячью. При этом спереди мы видим, что зубы более крупные, дальше зубы более мелкие, причем на нижней челюсти особенно мелкие. Вообще это очень странная, на самом деле, конфигурация зубов, если так подумать. То есть действительно это не очень-то похоже ни на челюсти крокодила, хотя в целом-то морда крокодилячья, а вот зубы не особо традиционные для крокодила, да, и вот подобные мелкие зубы, они очень-очень малую бы пользу принесли бы при охоте на какую-то крупную добычу, и их много, что позволяет сделать вывод, что, видимо, они ловили какую-то очень небольшую добычу, но верткую, а может быть, даже пытались как-то выцеживать совсем мелкую добычу, типа каких-нибудь, не знаю, рачков и прочее. Ну, конечно, прям совсем фильтратор, вроде там, не знаю, какого-нибудь фламинго из барионикса, пожалуй, что не получится. Вот. Хотя, ну, мелкую всякую рыбеху он точно мог ловить. Передняя часть черепа с крючком – это, с одной стороны, дань уважения его предкам, потому что у всех ранних динозавров именно так устроена морда. То есть так называемая предчелюстная кость немножко загнута вниз. Ну, а с другой стороны, это, особенно учитывая длину зубов спереди, опять же, получается такой хороший пинцет, хороший ловчий аппарат для того, чтобы улавливать какую-то мелкую добычу.
Здесь же мы видим большое количество мелких вот этих вот точечек. Это не просто точечки, это отверстия. У спинозавра мы тоже такое сможем разглядеть. Это вот специальные, там, видимо, находилась система специальных органов, отвечающих за, ну, по сути, датчиков давления. Датчиков давления, которые позволяли ощущать в том числе всплески, колебания воды и, опять же, более эффективно в воде охотиться. Возможно, они так вот нос опускали в воду и ждали, как удочку, когда рядом проплывет какая-нибудь рыба, и потом делали резкий рывок и выхватывали рыбу. Ну, или же для этого они могли использовать свои лапы. Опять же, зачем нужны эти самые тяжелые когти, не совсем очевидно, но и возникают самые резонные идеи. Либо это нужно было для охоты, опять же, как медведи, они могли выбивать рыбу, либо для охоты на наземных животных, в принципе, это тоже не возбраняется, ну, либо, может быть, для каких-то уже внутривидовых столкновений, для битвы за самку, допустим, но, скорее всего, всего понемножку было. То есть тут у нас нет какой-то острой необходимости ограничивать лапы функциональности. Вот мы нашими лапами делаем самые разные род деятельности, там и едим, и там мастерим чего-то, и там, да, компьютером пользуемся. Но чем, как говорится, бревоник схуже. Конечно, у него лапы попроще, но все равно вполне могли быть многофункциональными. Собственно, о том, что бревоник, скорее всего, все-таки питался не только в воде, но и на суше, мы можем сделать вывод по ряду признаков. Один из них – это изотопный анализ, про него я чуть подробнее потом расскажу. А еще один момент – это общая морфология, общее строение, что действительно он имеет переходный облик между крокодилом и типичным динозавром, то есть, как, по идее, он мог охотиться и как крокодил, и как типичный ящер наземный. И, с другой стороны, у нас есть для конкретно брионикса непосредственное доказательство его диеты. На месте желудка прямо у голотипа были найдены кусочки чешуи, которые были точно идентифицированы как чешуя лепидотеса. Это такая мелкая рыбка. То есть, получается, он действительно рыбу ловил. Но в то же время также были найдены кости мелкого игуанодонтида. Может быть, прям даже классического игуанодона. Благо, это Англия, собственно говоря. Они жили рядом с теми самыми игуанодонами, знаменитыми, которых реконструировали еще начиная с 19 века, и там около Хрустального дворца красивые скульптуры этих гуанодонов ставили. Так вот, получается, что этот динозавр питался как водной пищей, так и наземной. Вот, пожалуйста, здесь как раз показано, как он поедает игуанодона. Бедненький несчастненький, с клювиком лежит, вот, его едят. Кстати, кости игуанодона в желудке у брионикса принадлежали небольшой особи относительно, но не совсем детенышу, но и неполноценно взрослому, что позволяет сделать вывод, что, наверное, все-таки бриониксу было сложно охотиться на взрослых, но это логично. Он как бы не сильно специалист по крупной добыче. А еще есть идея, то, что, может быть, он и вовсе падалью питался, это тоже не возбраняется. Как, собственно, здесь показано, непонятно. То ли они убили этого игуанодона, то ли, может, они тело нашли, которое, вот там, не знаю, воду принесло, и вот теперь они им питаются. Ну, как бы там ни было, диета была разнообразная. Одно из самых свежих исследований, связанных с бриониксом, это исследование его головного мозга. Конечно, когда мы говорим про исследование головного мозга, здесь сразу стоит сделать большую оговорку, что у нас нету непосредственно мозгов динозавров. Единственный немножечко окаменевший мозг принадлежал как раз-таки типа игуанодону, ну или кому-то максимально близкому к игуанодону, и там, в общем-то, очень маленький фрагмент мозга, и все равно мало чего по нему удалось сказать. А в основном, конечно же, изучают не окаменевшие мозги динозавров, а изучают мозговую полость. Раньше пилили череп, туда там заливали гипс и получали как бы слепок мозга, ну, точнее, слепок полости, в которой находился мозг. Мозг там занимал большую часть этой полости, как мы знаем, как раз благодаря игуанодону. Ну и, соответственно, получается, что примерно такую же конфигурацию имел сам мозг. Ну а сейчас мы примерно то же самое делаем, только при помощи компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, МРТ и КТ. И таким образом можем не разрушать черепа. И вот как раз недавнее исследование, КТ-анализ,
были проведены у Брионикса и его близкого родственника, мы сейчас на него тоже посмотрим. И мозги у них немножко оказались разной формы, разного размера. Вот этот конкретно Брионикс реконструирован. Можно сказать следующее. Ну, во-первых, мозги были небольшие. На такую огромную длинную крокодилячью морду приходилось вот такой вот крошечный мозг, вот примерно вот как я сейчас пытаюсь мышкой тут показать. Ну, грубо говоря, вот мышка – это вот размер мозга. Да? То есть получается, что мозгов там в голове было совсем немного, но, с другой стороны, это стандартная история для динозавров. В целом, по конфигурации мозга это было похоже на мозг крокодила, но чуть-чуть более прогрессивный. Что в целом, опять же, очень похоже на мозг стандартного динозавра. Когда стали пытаться оценить разные части мозга, выяснили, что тут довольно большая обонятельная доля мозга, довольно большой центр, отвечающий за слух. Ну, в общем, в целом получается, что, опять же, все довольно стандартно для любого динозавра. Хорошо нюхал, неплохо слышал, но вот как будто бы чуть-чуть хуже видел, чем другие динозавры. То есть, возможно, что зрение для него было не самым важным органом, и в дальнейшем глаза у них даже, ну, как-то по сравнению с другими карнозаврами, мы помним, что они все относятся к карнозаврам, так вот, по сравнению с другими карнозаврами, у них глаза стали у спинозаврит уменьшаться. Оно и не удивительно, потому что зачем им особо ориентироваться на зрение, когда, допустим, в той же воде можно использовать гораздо более эффективный метод, а именно метод вот этих вот датчиков давления. Ну и в целом вывод был такой, то что мозги у барионихин, они были такими же примерно, как у всех других похожих динозавров. Ну, допустим, как у того же аллозавра. Вот, то есть никаких вводных адаптаций в плане строения мозга обнаружено не было. Что, ну, не знаю, как бы не говорит вроде бы особо о каком-то примитивности этих динозавров, но говорит о том, что, в общем-то, для того, чтобы ловить рыбу, видимо, сильный мозг свой менять было ни к чему. Мы тем временем двигаемся дальше, и чуть более специализированным животным считается зухамим. Зухамим, он же зухамимус, это динозавр, живший уже попозже, около 112 миллионов лет назад, на территории Нигера. Ну как попозже? Попозже по сравнению с вот самыми древними, вроде вот этого... Ибероспина, а по сравнению с Бариониксом, ну, примерно получается то же самое время. Я там Барионикс времени указал, но у него где-то тоже 112-115 миллионов лет считается. Так что, ну, грубо говоря, современник Барионикса. Кстати говоря, какое-то время была даже идея, что вот динозавры африканские с Нигера, вроде Зухамима, они были, в общем-то, очень близкими родственниками Барионикса и буквально даже относились к тому же роду. То есть просто называли их как африканский Барионикс. Но все-таки в последнее время уже найдено огромное количество отличий от Барионикса, и вот сейчас считается, что действительно это животное было, хотя и родственное Бариониксу, но все-таки имело определенно много своей специфики. Но в то же время мы видим, что сходство с Бариониксом тоже, конечно же, налицо. Пожалуйста, если мы спереди посмотрим, крупные зубы такие загнутые, загнутые, тоненькие, для того, чтобы ловить рыбу. Дальше опять супер мелкие зубы, которыми можно было выфильтровывать всякую добычу из воды, выцеживать, я бы так сказал. По размеру они примерно равны Бариониксу, но, может быть, стали чуть-чуть побольше. По крайней мере, Бариониксы обычно там оценивают где-то в 10 метров, тут... Возможно, зухомим был до 11 метров. Ну, а вес был от 2,5 до 3,8 тонн. Судя по реконструкции, мы можем заметить, что у него уже чуть-чуть повыше спина и как будто бы немножечко более высокий хвост по сравнению с Бариониксом. Ну, справедливости ради, про хвост Барионикса мы знаем немного, прямо скажем. Я, помните, там картинку показывал, хвост-то не особо у Барионикса сохранился, но... Вот остистые отростки на спине становятся выше, и возможно, что это один из первых шагов на пути к появлению того самого паруса на спине. Хотя, честно говоря, конкретно из зухомима спинозавр ну, никак не получится. То есть, видимо, все-таки у них был какой-то общий предок, но возможно, что у общего предка тоже парус начал подрастать потихоньку. Но в остальном он на Барионикса уже более-менее похож по другим признакам.
Вот так его реконструируют. Ну и действительно, на реконструкции мы тоже можем заметить сразу вот такой вот небольшой гребень на спине. В принципе, про парус мы сегодня еще будем, конечно же, много говорить и будем его неоднократно встречать, но я думаю, что в целом можно сейчас уже обсудить, зачем эта вот самая штука на спине стала вытягиваться, в чем может быть ее глубокий философский смысл. Насчет парусов у любых животных возникает много вопросов, особенно учитывая, что сейчас у нас парусных животных, ну, прямо скажем, немного. Но и в этом плане спинозавриды ничем не отличаются от тех же диметродонов, допустим. Идея с парусом называют обычно примерно такие же. Первая идея – это то, что это для демонстрации было нужно, то есть для того, чтобы отличить своих от чужих, даже издалека визуально. Второй момент – это для того, чтобы понравиться самкам. Но для этого было бы неплохо найти большое количество самок и самцов и доказать, что у самцов гребни были повыше вот эти паруса. А такого пока нету. Например, для спинозавра у нас вообще 2,5 скелета, у которых есть паруса, и там пол, конечно, не отличишь. Дальше идея с парусом связана с тем, что они его использовали для нагрева или для охлаждения. В принципе, действительно такая большая широкая штука у разных животных может использоваться как терморегулятор. Вспоминаем, например, тех же слонов, у которых огромные уши позволяют им быстро охлаждаться в жаркий день. Но в целом география всех спинозаврид, она как-то больше приурочена к тропикам и субтропикам. По реконструкции климата получается примерно так. И предполагать, что у них была какая-то проблема с нагревом, ну, честно говоря, не приходится. Тем более, там будет еще слайд один, посвященный их возможной терморегуляции, но, скорее всего, они были теплокровные. Сразу такой маленький спойлер там. Поэтому как бы проблем с нагревом у них не было никаких, они и так нагревались прекрасно. А вот охлаждаться, возможно, действительно при помощи паруса было вполне актуально, учитывая, что это одни из самых крупных хищных динозавров на планете, а спинозавры так и вовсе самые длинные наземные тераподы. И, конечно же, ну, тут актуально, весьма имея большой размер, большой вес, как-то себя охладить. Правда, вода в этом плане тоже вроде помогает, они тут рядышком с водой находятся. Но, в принципе, может быть, это тоже как-то связано, парус связан с охлаждением. А есть еще идея, то, что паруса могли как-то помогать при охоте. Ну, например, с помощью парусов можно было как-то более эффективно плавать. А для зухомима это точно нет, да и парус тут маловат, но для спинозавра вроде как такая идея есть, но не очень очевидно, как бы, почему, ну, собственно, как этот именно парус помогал, там есть вопросы, на какой глубине он мог помогать, а что спинозавр делал на маленькой глубине, в общем, тоже тут все много вопросов возникает и не очень много на них ответов. Есть идея, то, что с помощью паруса можно было создавать тень, например, вот так вот повернуться, от паруса получается тень в воде, в эту тень устремляются какие-то животные, и вот тут их можно активно ловить. Ну, в принципе, идея интересная, хотя проверить ее, честно говоря, не очень понятно как. Была идея когда-то, что вот эти вот паруса, они вытягивались для того, чтобы к ним рядышком жир присоседивался, и в итоге получался динозавр не с парусом, а с горбом таким огромным. В принципе, тоже возможный сценарий, но судя по тому, что мы сейчас знаем о строении паруса, не похоже, что там рядом был жир, скорее всего, это была просто складка кожи, обтянутая, ну, складка, обтянутая кожей. Ну, вот какие-то такие идеи, то есть получается, что идей много, но какая из этих идей правильная, пока что не совсем очевидно. Ну, а мы тем временем идем дальше, и следующий динозавр из семейства спинозаврид – это крестатуозавр. Как мы видим, он жил 112 миллионов лет назад на территории Нигера, то есть в том самом месте, где и только что рассмотренный нами зухомим. И больше того, они найдены в одних и тех же слоях, и по большому счету, от крестатозавра очень-очень мало известно фрагментов костей. Поэтому есть немаленькое такое подозрение, что, возможно, крестатозавр вообще и не существовал вовсе, а это просто,
ну, какой-то чуть-чуть, не знаю, другой, тот же Зухомин. Возможно, что это, например, там, не знаю, тот самец, а это самка, или наоборот. То есть, действительно, есть небольшие отличия между этими динозаврами по тем костям, которые удалось найти, по строению там, позвонка, морды, но отличия эти минимальны. Поэтому особо про него и говорить нечего. Да, ну а название крестотузавр связано с гребнем. Причем речь идет не о гребне на спине, а скорее о гребне на голове, который предполагается, но, насколько я знаю, по-моему, собственно, гребня никто и не находил. Поэтому почему его так решили назвать, мне не очень очевидно. Ну вот назвали. Следующее животное – это цератозухопс. Снова Великобритания и очень древний, 125 миллионов лет назад существовал. Собственно говоря, если мы бы с вами сейчас двигались по временной шкале, мне бы про него стоило бы рассказать бы сильно раньше. То есть получается, что он жил в тех же местах, что и Брионикс, но был как бы более древним, более ранним. Но по систематике их как бы отодвигают даже подальше, чем Зухомима, или даже как-то, или как-то поближе. Ну вот, в общем, с той стороны, что, если мы разделяем Брионихит на родственников Брионикса и родственников Зухомима, оказывается, что, соответственно, Цератозухопс ближе все-таки к Зухомиму. По этой причине, ну, я про него рассказал уже попозже, уже после Зухомима. Вот. Но, как вы видите, от него костей нашли совсем немного, поэтому мы про него не так много знаем. Знаем только что. То, что он в целом имел строение такое же, как у Брионикса. Знаем, как ни странно, его строение мозга, потому что здесь как раз мозговая коробочка хорошо сохранилась. Видно, что мозг имел немножко другую конфигурацию, чем у Брионикса. Ну, хотя в целом те же самые тенденции, что у Брионикса, здесь были отмечены. Да, то есть тоже такой же мозг примерно, как у большинства хищных динозавров. На переднем конце морды, опять же, были обнаружены такие же датчики давления. Все то же самое. Ну и плюс еще можно тут снизу хорошо посмотреть на мордочку и обратить внимание, что здесь у основания зубов имеется не что иное, как нёба. Действительно, у спинозаврид вполне себе хорошо развита вторичная нёба. А вторичная нёба, оно позволяло разделять носовую полость и ротовую полость. И таким образом мы можем предположить, что, в общем-то, ну, спинозавры теоретически, значит, могли, получается, дышать и глотать или там жевать независимо, что, наверное, тоже как-то им помогало. Хотя полного разделения носовой и ротовой полости, как млекопитающих, все-таки у них не было. Но вторичное небо было сильно больше развито, чем у многих других динозавров. А вот так выглядел Цератозухопс. И еще в тех же местах нашли еще одного динозавра, которого тоже описали, собственно, в одной статье, Репара Винатора. Тоже спинозаврит, но про него еще меньше костей. Я его тут даже на отдельный слайд выносить не стал. Вот, пожалуйста, можем сейчас на него полюбоваться. Тоже, ну, какой-то спинозаврит. Вроде бы даже он какой-то более прогрессивный по ряду признаков, но еще раз, по нему слишком мало материалов, поэтому долго про него рассуждать я не хочу. Это, кстати, динозавры, которые описаны, ну, прям совсем недавно, по-моему, в 23-м году их описали. Это, наверное, самые свеженькие из спинозаврит. По крайней мере, я бы, к сожалению, не находил. Дальше, следующее животное – это ихтиовинатор. Существовал он 120-113 миллионов лет назад, и вот ихтиовинатор – это уже представитель второго подсемейства, а именно подсемейства спинозаврин. И, ну, в общем-то, даже по тем кусочкам костей, которые от ихтиовинатора сохранились, очевидно, что это действительно так, потому что мы видим, что у него появляется, например, одна из главных отличительных особенностей спинозаврин, а именно высокий парус на спине. Причем очень необычной формы, очень характерной формы. Мы потом увидим, что у спинозавра-то он тоже был такой же. Не цельный парус, как его раньше рисовали, а вот такой вот парус как бы из двух отдельных горбов. Ну вот здесь для сравнения мы видим кусочек, собственно, спинозавра. И вот, пожалуйста, тоже видно, что вот один как бы гребень, вот второй гребень четко прослеживается. Вот. Собственно, ихтиовинатора, кусочек тазовой области поближе показано, и Зухомим.
собственно, Зухамим тут оказывается где-то посерединке между этими животными. Вот правильно его так это... нет, неправильно. Неправильно. Зухамим здесь показывается... ихтиовенатор. Оказывается где-то посерединке между Зухамимом и спинозавром. Вот, так что можно было бы его сюда вот поместить. И, ну, даже можно было бы предположить, что он где-то на одной эволюционной линии, они вот так вот выстраиваются все. То есть был сначала Зухамим, у которого немножко парус формируется, потом ихтиовенатор, потом вот все эволюционировало в сторону спинозавра. Но все-таки, вот даже если мы, допустим, посмотрим на строение таза, мы увидим, что, ну, по строению таза они довольно сильно отличаются. На самом деле не только по строению таза, но и по другим признакам, что позволяет сделать вывод, что все-таки Зухамим – это, видимо, была тупиковая линия, а ихтиовенатор, он шел по иному пути, по пути спинозаврит. Вот, так что, скорее всего, у этих динозавров просто был какой-то общий предок. Ну, а сам по себе ихтиовенатор, в принципе, вполне встраивается в эволюционный ряд спинозавра и может, условно говоря, считаться предком спинозавра. А больше того, я хотел обратить внимание, что здесь мы можем заметить кусочки хвоста, и, что очень приятно, на хвостовых позвонках сохранились отростки, которые позволяют нам заметить, что хвост был высокий. То есть получается, что даже у самых первых спинозаврин уже появляется хвост-весло, очень высокий хвост, с помощью которого они могли, видимо, плавать, как крокодилы. Такой хвост мы сейчас наблюдаем у крокодилов, мы наблюдаем у саламандр, и он действительно им помогает эффективно перемещаться в воде. Ну, а сам по себе он был длиной где-то 8,5-10,5 метров. Да, найден он в Лаосе, то есть это получается такой азиатский, редкостный случай, азиатский спинозаврит. Вообще спинозаврины, они более широко распространены оказались, чем баренихины, и их находят даже на территории Южной Америки. Есть даже некоторое подозрение, что их нашли в Австралии, но, честно говоря, там прям супер сомнительная находка, я про нее сегодня особо рассказывать не планировал. А вот в Южной Америке там точно совершенно эти самые животные распространились, они там точно совершенно жили. То есть мы можем сделать вывод, что, скорее всего, либо спинозавры на ранней стадии своего развития умудрились как-то переплыть через молодой заброждающийся океан из Евразии в Африку, или же второй вариант, что, возможно, их предки жили еще до того, как разделилось два больших континента. Я напомню, что когда-то существовала единая Пангея, потом они разошлись на северный и южный континенты в Евразии и Гондвана, а потом уже эти континенты стали расходиться дальше. Так вот, из Африки попасть в Южную Америку, в принципе, вообще проблем не составляло. Это можно было сделать еще по суху, во времена этих спинозаврит, там еще эти континенты только-только начали расходиться, но, в общем-то, можно было вполне добежать. Но вот расхождение северного континента и южного, оно началось сильно раньше. Оно началось где-то порядка там 160-170 миллионов лет назад, и то, что, оказывается, спинозавриды есть и на севере, и на юге, это наводит на мысль о том, что либо их предки разошлись до того, как континент раскололся, либо что они умудрились переплыть через море, что тоже само по себе довольно любопытно. Ну, а мы тем временем уже долго наблюдаем иритатора. Мы можем заметить, что у него тоже, видимо, был какой-то небольшой гребень на спине, но не очень большой, правда. В целом этот динозавр является тоже таким, можно сказать, классным переходным динозавром между классическими баренихинами и спинозавринами. Хотя по ряду признаков, в том числе по строению его челюстей, вот мы видим здесь, что, например, зубы стали более крупными, они более редко расположены. Это особенность, характерная уже для спинозавра. Ну и ряд других особенностей, там особенности строения шеи и так далее, позволяют сделать вывод, что все-таки он гораздо ближе к спинозавру, чем к бариониксу. Поэтому его, конечно, относят к подсемейству спинозаврин. Иритатор интересный для динозавров по нескольким причинам. Во-первых, это самый маленький из всех известных нам на данный момент спинозаврид вообще. Его длину оценивают в 8 метров.
А во-вторых, это спинозавр с очень интересным названием – «Ирритатор Челленджера». И название «Ирритатор» переводится как «раздражающий». Связано такое название с тем, что его скелет был получен от контрабандистов, и контрабандисты для того, чтобы его подороже продать, взяли и из кусочков черепа слепили целый череп и дополнили недостающие фрагменты гипсом. В итоге, когда ученые это увидели, они поняли, что, во-первых, это, конечно, не целый череп, а во-вторых, самое главное, эти кусочки собраны неправильно. И в итоге вначале пришлось выделять фрагменты реального черепа из вот этого вот склеенного непонятного, потом собирать его правильно, ну и потом уже реконструировать более правильно. Это был очень длительный раздражающий процесс, и из-за этого он получил название раздражитель или раздражающий. Не менее любопытно его видовое название «Ирритатор Челленджера», назван в честь профессора Челленджера, того самого, который упоминается в «Затерянном мире» в романе Конан Дойля, профессор, который отправился, соответственно, в Южную Америку, собственно говоря, для того, чтобы там найти динозавров. Ну и так как вот это как раз животное найдено в Южной Америке, решили отдать дань Конан Дойлю и так его назвать. Тут получается двойная какая-то ирония, потому что в целом можно название этого животного перевести как «раздражающий челленджер», но если кто-то читал роман, профессор Челленджер был очень раздражающий человек, поэтому, ну, действительно получилось вдвойне забавно. Вот. Ну, наверное, хватит уже про ирритатора. Да, еще недавнее исследование показало, что у этого животного, видимо, его нижняя челюсть состояла из двух половин, которые не были жестко скреплены. В принципе, у большинства динозавров эти половины не очень жестко скреплялись, и иногда в связи с этим возникают вопросы, насколько устойчива была челюсть динозавров, не могла ли она, допустим, разрушиться при какой-то там более сильной нагрузке. Вот, и, соответственно, насколько мощный мог быть укус, насколько сильно могли динозавры там дергать головой, чтобы челюсть себе не сломать и так далее. Но конкретно у ирритатора было отмечено, что там вообще эти две половины, видимо, были соединены каким-то то ли хрящом, то ли даже кожными связками. И возникло предположение, что эти две половины челюсти он мог раздвигать немножко для того, чтобы формировать такой горловой мешок и проглатывать более крупную рыбу. Как делают, например, пеликаны. Так что возможно, что у него вот как у змеи немножко так челюсти раздвигались, и это ему помогало заглатывать более крупную добычу. Ну, а продолжая путешествие по Южной Америке, мы встречаем еще аксолайю, существовавшую от 100 до 94 миллионов лет назад. К сожалению, аксолайя обнаружена в таких породах, где суперфрагментарный материал, там много-много находят остатков динозавров, но они все, ну, прям вообще такой вот динофарш, короче говоря, все перемолото. И, ну, мы видим, что от аксолайи осталось очень мало костей, но те, что сохранились, позволили сделать два вывода. Во-первых, что они настолько похожи на спинозавра, что даже несколько раз пытались аксолайю отменить и сказать, что это просто классический спинозавр. Ну, то есть вот, спинозавра надо продлить до Южной Америки. Получается, он не только в Африке был, но и в Южной Америке. Но вроде бы в последнее время его отдельно опять стали выделять как отдельный род, поэтому я его отдельно выписал. Но мы понимаем, что, скорее всего, он был максимально похож на спинозавра, и не зря на картинках его рисуют прямо один в один, как настоящего спинозавра классического. Это первый момент. Второй момент. Он был большой. Ну, собственно, спинозавр сам тоже большой, поэтому это неудивительно. Считается, что аксолайя вырастала длиной до 14 метров примерно. Такая здоровенная штуковина. И для динозавров Южной Америки это, вообще-то говоря, самый крупный динозавр, что тоже делает его некотором роде рекордсменом. Ну а дальше мы, собственно, переходим уже и непосредственно к спинозавру, к тому самому спинозавру, в честь которого была названа группа спинозавриды, в честь которого названо подсемейство спинозаврины, и к тому самому, который вот максимально известный из всех этих животных. Немножко опять предыстории. Вообще из всех спинозавридов спинозавр имеет самую длинную историю, его раньше всего описали. Но это, кстати говоря, никоим образом не удивительно, потому что, ну, действительно, семейство, как правило, называют по какой-то первой, по первому роду, который был описан. Первым был описан спинозавр, поэтому семейство назвали спинозавриды. Все логично. Его обнаружили и описали еще в 1915 году.
В то время в Африке активно работали немцы. И ну, на территории Марокко, на территории Египта были собраны многочисленные кости. И в дальнейшем барон Эрнст Штромер фон Рейхенбах эти кости описывал и дал им разные имена. Собственно, классический спинозавр, тот самый спинозавр, которого мы сейчас знаем и изучаем всячески, это так называемый спинозавр египетский. Его так назвали, потому что самые хорошие кости были найдены именно на территории Египта. Но в то же время барон Штромер описал еще и другого спинозавра, немножечко отличного, который получил название спинозавр марокканский. Но в дальнейшем решили, что слишком мало костей осталось этого марокканского динозавра и недостаточно оснований, чтобы выделить его в отдельный вид. Возможно, это и отдельный вид, возможно, и нет. Возможно, это все-таки просто, опять же, кости того же спинозавра египетского. Поэтому сейчас вроде в роду, вроде спинозавр, выделяют только один вид спинозавра египетский. А справедливости ради, вот эти вот кости, которые были, ну, конечно, далеко не самыми такими цельными, то есть тут не целый скелет сохранился, это лишь фрагмент скелета, но все-таки это был большой фрагмент. Он был хорошо изучен, но, к сожалению, он не сохранился до наших дней. Мы его знаем по описанию Штромера и последующих пар из палеонтологов, которые с ними работали. Мы знаем эти кости по фотографиям, но, к сожалению, сами кости были уничтожены во время Второй мировой, когда в 1944 году была бомбежка Берлина. Вот. Ну, понятное дело, что Штромер немец, поэтому все эти кости отправились в Берлин, которые он изучал. И одна из бомб попала непосредственно в музей, и большая часть коллекции музея полностью погибла, в том числе голотип спинозавра, то есть тот самый материал, по которому спинозавр был описан. Как это ни странно, но в дальнейшем на протяжении многих лет не удавалось найти никаких костей ни в Египте, ни в Марокко, которые бы принадлежали спинозавру. Ну, то есть как никаких? Находили зубы. Зубы вообще спинозавра – это настолько массовый, вообще-то говоря, материал, что его можно спокойно приобрести на всяческих тематических, посвященных окаменелостям сайтах. То есть это действительно не очень-то большая редкость. Но кроме зубов, вот все остальное почти что не попадается. А остальные кости как-то очень-очень редко встречались. Если встречались, то это были какие-нибудь отдельные позвонки, фрагменты челюстей. И поэтому очень плохо и долго его никак не могли изучить. Собственно, первые реконструкции спинозавра, основанные только на фрагментарном материале, рисовали животное очень необычным образом, ну, потому что мы понимаем, и в начале 20 века в целом представление о динозаврах было другое, и, ну, тем более, ну, собственно, от спинозавра не так много сохранилось. Очевидно было, что у него, конечно, был какой-то гребень, правда, не очень понятно, почему гребень сразу не стали рисовать каким-то таким более интересным, более неровным, каким он сейчас его рисует, почему-то считалось, что он был просто вот такой вот гладкий. Иногда были мысли, о чем я уже говорил, что это был не гребень, а что это был горб. Собственно, сам Штромер на первых своих реконструкциях это именно изображал как горб такой жировой. Были даже реконструкции, одни из первых, на которых лапы были замещены на ласты, ну, потому что это животное вроде как полуводное, и даже ему пририсовывали хобот. Бывало и такое. Но, к счастью, от этой идеи отказался еще сам Штромер, но в дальнейшем его многократно перерисовывали, пока это животное не приобрело уже более узнаваемый вид. Кстати, справедливости ради, вот что-нибудь любопытно на ранних реконструкциях, ну, это, кстати, уже не очень ранее, 97-й год, это то, что его частенько изображали с относительно длинными передними лапами. Это на самом деле было не так очевидно, потому что, ну, собственно, полностью и целиком лапы спинозавра нам до сих пор неизвестны. Пожалуй, что новое такое перерождение спинозавра произошло как раз в конце 90-х и особенно в начале 2000-х годов, благодаря, в первую очередь, деятельности вот таких палеонтологов, как Криштиану Сассо, Саймону Магонака и, конечно же, Низару Ибрагиму. Эти палеонтологи
очень много провели исследований, обнаружили новые материалы, обнаружили новые фрагменты черепов, обнаружили, соответственно, новые фрагменты скелета и в дальнейшем смогли построить новые реконструкции спинозавров и многое узнать о его строении. Самое последнее весомый такой вклад в строение спинозавра, который полностью изменил наш картинки, наше изображение этого животного, это обнаруженный практически полный хвост. И вот здесь показана реконструкция уже спинозавра с большей частью обнаруженных фрагментов от разных особей. Мы видим, что есть фрагменты черепа, есть фрагменты паруса, есть почти что полностью задние ноги, теперь есть практически полный хвост, но вот, к сожалению, так и до сих пор почти полностью отсутствует передняя конечность, и, ну, в общем-то, на самом деле, от черепа тоже нам не так много известно, как хотелось бы. В итоге за время с момента открытия до нашего времени спинозавр очень сильно изменился. Мы видим, что изначально, во-первых, не обращали внимания на строение его челюстей, во-вторых, было не очень понятно, как именно выглядел парус. Сейчас мы знаем гораздо лучше, что он был такой вот, как бы с двумя горбами. А потом также мы можем заметить, что постепенно меняется представление о длине передних лап. И, конечно же, вот одно из последних нововведений – это изменение в строении его хвоста. Хотя, ну, мы уже выяснили, если внимательнее бы присматривались до этого к хвостам других спинозаврит, возможно, что и раньше пришла бы в голову идея о том, что хвост у этого животного мог быть похож на весло и мог использоваться для плавания. Что касается габаритов этого животного, я уже несколько раз упоминал, что спинозавры и спинозавр конкретно – это очень крупные тераподы. Не просто очень крупные тераподы, это, собственно говоря, самые крупные из всех хищных наземных динозавров. Другой разговор, насколько они крупные. То есть, что можно сказать абсолютно точно, то, что они вполне могли достигать длины в 14 метров. Но есть более смелые оценки в 15 метров и даже еще больше, но они немножко дискуссионны. То есть, уже тут все не так однозначно. Но 14 метров – это точно, а 14 метров – это уже больше, чем дают тому же гигантозавру, крахародонтозавру, тираннозавру и прочим крупным заврам. То есть, уже это делает его самым большим из всех животных за все время. Ну, поспорить с ним готова ли разве что аксолая, но она тоже спинозаврит, как мы выяснили. Масса же тоже в разное время оценивается очень по-разному. Либо в 6 тонн, либо в 8 тонн, либо в 10 тонн, либо в 12, вплоть до 20. В целом, если мы посмотрим на картинки по спинозаврам, то складывается впечатление, что эти динозавры не должны были быть супертяжелыми. И, в общем-то, у него нет какой-то такой огромной головы, как у тираннозавра, да и туловище вроде не очень широкое. Но почему-то вес солидный, как минимум, как у тираннозавра, а может быть и больше. С чем это связано? Ну, во-первых, все-таки частенько их рисуют не совсем правильно, у них тельце-то было, в общем, довольно объемное. Это первый момент. Второй момент, у них были сильно более тяжелые кости, чем у других динозавров. Связано это с водным образом жизни. Как, что конкретно удалось узнать про их строение и плотность костей, чуть-чуть дальше тоже на последующих слайдах покажу. Что касается каких-то еще особенностей строения, которые мы недавно узнали. Ну, во-первых, вот видите, здесь разные реконструкции разного времени, и видно, что менялись представления о том, как в целом выглядели челюсти спинозавра. Так как известен он далеко не целиком, не очень понятно, как именно они выглядели, но все-таки, основываясь на большинстве максимально хорошо сохранившихся спинозаврит, особенно в этом плане помог эритатор, считается, что более правильная вот эта реконструкция, то есть все-таки, что нижняя челюсть была такой же длины, как и верхняя, и на конце было некое подобие пинцета. Второй нюанс. Значит, мы видим вот по этой картинке, что он довольно широко мог раскрывать свою пасть, что позволяло ему заглатывать довольно крупную добычу, ну, например, очень крупную рыбу, какие как раз в местах, где обитали спинозавры, вполне себе встречались. Третий момент. Вот здесь очень хорошо показано, что ноздри были смещены относительно кончика морды назад. И связано это, конечно же, в первую очередь с полуводным образом жизни. То есть, ну, понятное дело, что если эти животные жили в воде, им было нужно делать быстрый вдох,
кончик, бьет в верхнюю часть головы и, соответственно, максимально сократив расстояние воздушных путей. Вот здесь вот его ноздри. Если что, вот это не это, вот это вот отверстие. То есть относительно близко к глазам. Следующее, что мы видим, это большое количество отверстий на морде. Их мы уже многократно обсуждали. Это те самые механорецепторы. А вот здесь можно просто на этом слайде посмотреть, как именно это выглядит, как это устроено. Это, собственно, схема, на которой показано расположение кровеносных и нервных сосудов. Ну, в данной ситуации даже не кровеносных, тут, по-моему, только нервная система показана у крокодила. И мы видим, насколько много нервных окончаний около морды, которые как раз позволяют ощущать давление окружающей воды, направление течений и колебания воды. Ну, а вот так вот эти самые механорецепторы выглядят, расположенные под кожей. Ну, это, конечно же, данные для крокодилов. Но у спинозавра мы видим мало того, что отверстия такие же, так еще и у некоторых спинозаврид буквально проводили сканирование МРТ, и была обнаружена точно такая же внутри костей сеть нервных окончаний, которая не позволяет уже никак усомниться в том, что действительно внутри этих животных располагались такие же механорецепторы. Теперь, что касается их питания. Конечно же, мы уже столько времени обсуждаем спинозаврид, что я думаю, что ни у кого не возникло сомнений, что эти животные в той или иной степени ориентированы на рыбу и вообще на всякие водные ресурсы. Но всегда полезно проверять информацию разными методами. Мы уже смотрели на общее строение, мы смотрели на форму зубов, мы смотрели на содержимое желудка, допустим, того же бариониса. Ну а теперь я вот показываю результаты статьи 2018 года работы, в которой анализировался кальций. Если быть точнее, состав кальция. Дело в том, что кальций в составе костей, который присутствует в составе зубов, в данной ситуации кальций в эмали изучался, он зависит от того, что чем именно животное питалось. И, в общем-то, по составу кальция, по соотношению вот, тяжелого и легкого кальция, можно понять, какая пища преобладала в составе у животных. И здесь мы видим два графика. Один для слоев так называемого Годхуа, второй Кимтем. И там у нас есть спинозавриды, и там мы видим, что вот группа, вот эта вот оцененная кальция, для этих животных, она гораздо ближе как-то вот находится к рыбам. И гораздо легче в целом вот эти, ну, скажем так, гораздо более легкий кальций использовали эти животные, чем, допустим, всевозможные крахародонтозавры и прочие животные, которые в этом месте обитали. Больше того, даже более легкий кальций, чем у крокодилов. Какой вывод в итоге удалось сделать, изучая состав кальция? Что у спинозаврид была 100% доля кальция из, как это сказать, от, полученной от рыбы. Для сравнения, проводились исследования на саркозухах. Это очень крупные крокодилы. Вот напомню, вот такой вот есть саркозух императорский. И оказалось, что у этого самого саркозуха где-то 58% кальция, а у прочих 30%. То есть понятно, что условно какой-нибудь там крахародонтозавр, он если рыбу ел, то редко. Ну и где-то получается рыба у него, грубо говоря, составляла 1/3 минимум. А саркозух получается где-то 2/3, а, соответственно, спинозавры, получается, целиком только рыбой и питались. По крайней мере, так получилось по данному конкретному исследованию, но здесь стоит сразу сделать оговорку, что исследовалось, по-моему, ну, то ли 2, то ли 3 конкретных зуба спинозавра. То есть не факт, что все спинозавры всегда ели только рыбу. Это не значит, что если у них подавляющее большинство меню составляла рыба, что ничем другим они питаться не могли. Теоретически они могли и падре какой-нибудь съесть, и, допустим, поохотиться на какое-то животное на суше, и там, наоборот, плавая в воде и заметив кого-то вкусного, пришедшего на водопой, как, сделать такое, как это, пародию на крокодила и атаковать из воды животное. Но во всех этих случаях, если это была какая-то случайная редкая пища, она бы в составе кальция особо не отразилась. Как бы там ни было, получается, что спинозавриды более рыбоядные, чем крокодилы.
Отчасти это звучит странно, очень странно, но с другой стороны, если мы говорим не о крокодиле типа гавиала, а конкретно о саркозухе, то вообще саркозух считается настолько мощным и крутым крокодилом, который вполне мог питаться в большой степени какими-то большими животными. Конечно, есть еще пострашнее, вот, например, дейнозухи, да, которые там практически целиком питались наземной пищей, и у них там очень много находят там следов от их зубов на костях динозавров и так далее. Но и саркозух, хотя вот, ну, дейнозух он такой, более аллигаторообразный. Ну, и саркозух тоже, скорее всего, все-таки добавлял к своей диете, помимо рыбы, многих наземных животных. А вот получается, что тот же спинозавр не особо. Дальше.

0: Ну и, как правило, да. Ну, это как бы единственное, что в недавнем времени какое наше взаимодействие конкретно нас с Дробышевским произошло. Если это, конечно, ко мне, мне спасибо. Если спасибо Архе, то я не знаю, может быть, Архе недавно там как раз тоже Дробышевский выступал, и спасибо за это выступление. Ну, тогда
1: Но
0: спасибо
1: это
0: Архе.
1: вам
0: Вот.
1: спасибо, это пишут вам.
0: Мне?
1: Да, вам
0: А, ну,
1: спасибо,
0: тогда,
1: да.
0: наверное, вот и об этом идет речь. Ну, там чего, что ж, спасибо-то. Ну, вот, Станислав Владимирович позвал, попросил что-нибудь про динозавров рассказать. Я что-нибудь про динозавров рассказал. Обычная довольно-таки история.
1: Это один из тех эфиров, где Станислав Владимирович не похож сам на себя.
0: Да. Ну, мне
1: Внешне,
0: кажется, он
1: внешне,
0: просто немножко...
1: внешне, внешне.
0: А, внешне. Не-не-не, по-моему, внешне там довольно нормальный такой,
1: Там просто
0: традиционно растрепанный.
1: очень большой марафет наводит перед эфирами всегда.
0: Да нет,
1: И
0: по-моему, тогда он был не особо такой замарафеченный.
1: превращают, значит, людей, ну, как бы, они по-другому выглядят, более гламурно, так сказать.
0: Как это, превращают древних людей в современных, да?
1: Да, именно. Так, ну, вроде бы вопросов больше нет.
0: Ускоренная эволюция.
1: Ускоренная, да.
0: Хорошо.
1: Вот пишут, присылают донат, спасибо, Святик, 1000 рублей, спасибо. Пишут нам
0: Спасибо
1: спасибо в
0: большое.
1: донате.
0: И вам спасибо.
1: Вопросов нет. И, Слав, большое спасибо за эфир. Наших слушателей мы благодарим за ваше внимание, донаты, лайки, подписки, репосты. И увидимся через неделю.
0: Всем спасибо, всем до свидания. Всем хорошего настроения и не теряйте интерес к науке. Сейчас это особенно актуально. Все-таки как-никак День знаний.

Дорогие друзья, добрый день. Продолжаем наш рассказ о времени Ивана Грозного. Будем в нашей студии немного менять антураж. Вот эти вот таблички. Чей сын, внук Иван Грозный, замещаем вот этой табличкой. Какие территории народы присоединились к России в эпоху Ивана IV? Говорить об Иване Грозном, не рассказывая об опричнине, практически невозможно. Казни, террор, все это стало неотъемлемой частью его истории. Ивану Грозному 35, опричнина за 1565 год. И прежде чем говорить о ней, надо понять контекст. По сей день ученые не могут объяснить, почему был предпринят этот, на первый взгляд, необъяснимый, абсурдный шаг. Итак, 1565 год, разгар Ливонской войны. К этому моменту в царстве Грозного все прекрасно. Занята Казань, Астрахань, огромные территории присоединены к России. Башкиры добровольно и все соседние народы в огромном числе входят в состав Московского государства. Признает свою зависимость Ногайская Орда, это гигантская территория. И вот взгляд Грозного устремляется на запад, в сторону Ливонии. Но здесь война затягивается, царь вводит режим, как бы сейчас сказали, чрезвычайного положения. В историю этот режим вошел под названием опричнина. Так называли небольшой удел, который получала вдова после смерти мужа во временное владение, ну, чтобы просто было на что жить. Вот этот удел назывался опричнина, как бы часть, кроме оприч больших владений, которые доставались уже наследникам мужа, взрослым сыновьям, или возвращались к государству, если некому было служить. Мы помним с вами, что помещик помещался на землю на время службы государству. Вот пока служит, он с этой земли получает доходы. Либо передает это детям, которые продолжают служить в армии. Ну а если никого нет, все возвращается обратно государству, за исключением небольшого удела, опричнины. Что происходит? Неожиданно, воспользовавшись совершенно несущественным поводом, Иван Грозный исчезает. Просто исчезает из столицы. Выясняется, что вместе с семьей, частью Боярской думы, охраной, как бы сейчас сказали, и самое главное, царской казной, он уехал в Александровскую Слободу. Ныне это город Александров. Никому ничего не сказав. Москвичи, боярство в шоке. Что случилось? Нет царя, нет власти. Из Александровской Слободы Грозный шлет письма. Одно письмо в Боярскую думу, второе письмо он направляет жителям Москвы. Впервые в истории царь напрямую обращается к москвичам. Отказываясь от трона, он царствовать более не хочет. Он обвиняет во всем боярство, церковников, обвиняет их как бы заочно в изменах. Говорит: на народ у меня гнева и опалы нет, а вот с этим правительством, с позволения сказать, и как бы сейчас сказали, парламентом и прочими, я ничего общего иметь не хочу. Бояре в шоке. Чуть ли не на коленях ползут в Александровскую Слободу, умоляя царя вернуться. Царь стоит на своем. Требует выполнения определенных условий. Первое. Царь требует, как бы сейчас сказали, сверхполномочий. Править, цитирую, якоже ему годно, и свободу в животе и казни изменников по своему усмотрению. Следует еще второе требование – выделить себе в личное владение часть территории государства, где будут созданы особые органы управления, будет вестись своя финансовая политика, отдельная казна и создана отдельная армия. Эта часть территории выделяется Грозному в удел, как вдове, и будет называться опричнина. А все остальное русская земля называется земщина. Ей пусть управляет Боярская дума, вмешиваться в ее дела царь не будет. В общем, живите как хотите. Что происходит далее? Царь возвращается. В Москве строится опричный двор на современной Манежной площади, прямо рядом с Кремлем. То есть, по сути, возводится второй Кремль. Формируется корпус опричников. Поначалу из тысячи дворян, отбирали туда по блату, как мы сейчас сказали, по рекомендации, внимательно смотрели резюме, семью. Опричники выстроены как монашеская община. Они даже одеваются в черное, как монахи. Кони в основном вороные, к седлам приторочены собачьи головы и метлы. Знак того, что верны мы государю как псы, а измену будем выметать
поганой метлой. Жуткий совершенно имидж царского, особо приближенного спецназа. Вопрос в другом, но давайте все-таки от формы перейдем к содержанию. Вот зачем Грозный все это придумал? Основная версия, которая приводится в учебниках, чтобы подавить боярскую оппозицию, установить контроль над Боярской думой, церковью и вообще над всей элитой тогдашней Руси, которая якобы Грозному мешала править самовластно, как подобает самодержцу. Но только подавлял царь отнюдь не только Боярскую думу, подавлял и дворянство, и горожан. Страдали все. Не очень верится, что это было единственной и главной причиной. Выдвигается идея, царь хотел провести обновление элит. Иван Грозный мыслил вот в таких категориях. Они провести ли мне обновление элит? Странно. Есть интереснейшая версия ученых. Иван Грозный, будучи человеком глубоко набожным, религиозным, готовился к концу света. Ну, мы знаем, что действительно многие предсказывали где-то там в конце 16 века плановый конец света, или это исчисление шло ведь совсем по-другому. Круглые даты приближались. Но это как у нас эффект цифр 2000, ну, то же самое, только 500 лет назад. Поразительная версия. Ну и, наконец, самое очевидное, что просто царь сошел с ума. Скажу вам честно, и после введения опричнины Грозный умудрялся принимать столько нетривиальных решений, умудрился выкручиваться из такого количества ситуаций, из которых выкрутиться, казалось бы, невозможно, что вот в то, что он сошел с ума, просто я не верю. Конечно, какая реформа опричная без денег? Царь обложил земщину, оставшуюся часть своей страны, точнее говоря, элиту, жившую там, огромным налогом, по сути, контрибуцией, в размере 100 тысяч рублей. Владельцы поместья зоны опричнины переселялись, на их места селились опричники. Но это хорошо, если просто переселялись. Многие были схвачены, арестованы, казнены. На каком-то этапе опричнины Грозному донесли, что созрел заговор. Хотят его убить, выдать польскому королю. Заговора, судя по всему, никакого не было, но Грозному нужен был повод. Казнили семьями, жертв сотни. Апофеозом опричного террора стало, как мы знаем с вами, разгром Новгорода и Пскова. Историки считают, что жертвами казни и новгородского погрома стало от 7 до 10 тысяч человек. Грозный вообще удивительный человек. Он после опричнины стал составлять списки убиенных, каяться и рассылать эти списки по монастырям. Царским указанием молиться за души убиенных. Опричнина продолжалась у нас официально с 1565 по 1572 год. 7 лет. А что происходило в этот момент в мире? Не для оправдания. Одновременно с опричниной происходит в Париже преснопамятная Варфоломеевская ночь. Оценки разные, но убито не менее 3000 гугенотов за одну ночь в столице. Потом считается в других городах еще 1010. Это существенно превышает количество, даже по максимуму, жертв опричного террора за все 7 лет. Дочь Генриха Мария Кровавая, пытаясь восстановить католичество, лично приказывает сжигать заживо протестантов. Сжигают их по всей Англии сотни. У нас это все-таки не носит форму упорядоченного закона. А в Англии, пожалуйста, кровавое законодательство Тюдоров. Это законы против нищих и бродяг. В Англии во времена Ивана Грозного было казнено, опять же, по разным оценкам, несколько десятков тысяч несчастных бывших крестьян. Аналогичные законы принимались и в Нидерландах на законодательном уровне, без всяких эмоций. Как поступали с мятежниками? Герцог Альба тоже создал комиссию свою по принципу опричной или по принципу ВЧК, как бы сейчас сказали. И в каждом городе просто для профилактики Альба вешал по несколько десятков горожан. Делал это публично. Также, чтобы принудить к сдаче мятежные нидерландские города, в одном из городков, который взял штурмом Альба, опять же, профилактически, были казнены вообще все жители, включая женщин, детей и стариков. Ну, однако, символом варварского деспотизма европейские историки сделали Грозного. В английском переводе Иван Грозный, как мы помним с вами, Иван Ужасный, Иван the Terrible. Нельзя не упомянуть еще один сюжет, общеизвестный, это убийство Грозным наследника, своего старшего сына. Всем известна соответствующая картина Репина. Картина
эмоционально мощнейшая, и она, конечно, затмила все сочинения исследований историков, и теперь каждый знает, что Иван Грозный в приступе гнева убил своего сына, ударив его палкой или посохом по голове. За что ударил? Вроде бы как застал жену сына в каком-то неподобающем обличье. И вот, осерчав, стал свою невестку бить. А сын за нее заступился, ну и прилетело. Вот эта версия изложена папским легатом Пассивина, который, опять же, погрузимся в исторический контекст, приезжал в Москву Грозному не просто так, а чтобы склонить его к принятию Флорентийской унии, подчинить православие папскому престолу. Ничего с этим не получилось. Пассивина получил отворот-поворот. Ну и уж, как говорится, на обратном пути, по возвращении, все, что мог дурного, все сплетни, все разговоры, все про Грозного написал. Верить этим источникам? Не знаю. Карамзин приводит другую версию. Иван Грозный разозлился за желание сына пойти на фронт, вот на ту самую Ливонскую войну. Верите? Не очень. Еще один источник, английский, Джером Гарсей, написал, что Грозный напал и до смерти забил своего сына, будучи недовольным распоряжением сына выдать какому-то дворянину несколько лошадей без ведома на то царя. Верите? Я не очень. Особенно с учетом того, что тот же Джером Гарсей изложил также и свою версию смерти самого Грозного. По его версии, царя ни много ни мало задушили приближенные, поскольку он достал их своим самодурством. Такой вот ненадежный источник. А среди всего этого изобилия версий известно только одно, что умер сын Грозного не в Москве, умер он по пути куда-то на Богомолье и явно спустя, по-моему, несколько недель после вот этого описываемого эпизода ссоры с отцом. Опять же, это ни о чем не говорит. Мог умереть и в связи с какими-то побоями, а мог просто заболеть и простудиться. И как говорит один мой знакомый историк, изучавший эту тему специально, в отсутствие доказательств должна работать презумпция невиновности. И надо считать, что Грозный не убивал своего сына ни нарочно, ни случайно, ни в припадке гнева, никак вообще. Я никакую из версий в данном случае вам не навязываю. Как говорится, думайте сами. А вообще, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, вольно изложу его слова из одного письма, на мой взгляд, очень глубокие. «Я терпеть не могу свое правительство и многие порядки, установленные в нашей стране, но еще более не терплю, когда за эти порядки нас критикуют иностранцы». Нельзя не рассказать о Ливонской войне, которая, собственно, и стала, наверное, одной из причин внутреннего террора в стране. Ливонский орден – это не совсем единое государство. Это такая сложная конфедерация, объединение под защитой и протекцией немецких рыцарей, нескольких субъектов власти. Там были и земли епископства, и самоуправляющиеся города, и разного рода общины, и, собственно, владение Ливонского ордена рыцарства, примерно современная Прибалтика, окружен он молодыми хищниками. С одной стороны, Швеция, которая только-только-только получила окончательную независимость от Копенгагена. С другой стороны, Польша, которая борется за расширение своего выхода к морю. С третьей стороны, Дания, еще со времен Александра Невского. Датские рыцари участвовали в ледовом побоище, кто не знает. Датчане имели свои форпосты, колонии на Балтийском побережье. Ну, а, собственно, город Таллин, как переводится? Правильно. Таллин – это по-эстонски датский город. Далее, Литва, Великое княжество Литовское. Оно ближе всех, как бы, к ордену, подпирает его с юга. И, конечно, хочет завладеть этими территориями и, самое главное, выгодными морскими портами. Ну и, наконец, с точки зрения московского государства, территория Ливонского ордена, вплоть до Пруссии, это тоже полностью либо частично отчина старых Рюриковичей. То есть мы имеем моральное право на эти земли. Ну и, наконец, самый главный аспект, аспект денежный. Русь издавна торговала с Северной Европой, со старо-новгородских времен еще. Но вот с появлением и укреплением Ливонского ордена, с появлением крестоносцев, эта торговля стала существенно менее выгодной. Наши корабли напрямую не пропускали.
огромные накрутки на товар. Знаете, какая была разница в цене между закупочной ценой пушнины и розничной ценой в Европе? В 50 раз. Ну, кстати, чтобы вы понимали, почему пушнина в те годы была дорогостоящим товаром. Для Руси это были, как сегодня, поставки там, стратегического сырья. Прежде всего, это был элемент статусной одежды. Как сейчас ходят девушки с какими-то немыслимыми сумочками брендов за совершенно немыслимые деньги. Хотя мы все понимаем, что вот этот кусочек кожи, выделанный в Китае, ну никак не может стоить вот этих безумных денег. Потребительская стоимость их несопоставима никак, ни в каком виде, с той ценой, которая платится за них, как за предмет статуса. Точно так же предметом такого статуса был соболь, норка, песец, бобер. Тогда в Европе было гораздо-гораздо холоднее, чем сегодня. Зимой замерзал Дунай, замерзали каналы в Голландии. Все-таки от мехов была определенная потребительская польза. Поэтому дорого. Были у нас и другие претензии к Ливонскому ордену. Однажды в Россию выписали 300 специалистов из Европы. Врачей, горных мастеров, металлургов, оружейников, строителей. Должны были приехать к нам, обучать новым технологиям. Получили задаток существенный. Ливонцы всех их задержали, арестовали и даже продержали без суда, без всякого, несколько лет в заточении. Мы пытались построить порт на реке Нарва, чтобы получить хороший выход к Балтийскому морю. Не выпускали наши корабли оттуда, потому что, опять же, конкуренция, экономика. Не хотят выпускать русских купцов к прямой торговле в Европу. Поэтому речь не идет о какой-то исключительной агрессивности Грозного. На земле ослабевшего Ливонского ордена зарились все соседи. И вопрос заключался только в том, кто первый нападет. Ближний член избранной рады Адашев, отвечавший за внешнюю политику, нашел замечательный повод для начала боевых действий. Выяснилось, что Ливонский орден очень много должен Москве. Мы помним с вами, что город Тарту, замечательный эстонский, он же немецкий город Дербт, на самом деле является русским городом Юрьевым, основанным еще Ярославом Мудрым. Много лет назад ливонцы обещали выплачивать за Юрьев некую форму арендно фиксированных платежей. Сначала обещали Пскову, не платили, потом, когда Псков стал частью русского государства, должны были платить Москве, но тоже не платили. Адашев раскопал эту историю, начал переговоры, пригласили ливонских послов и предъявили им счет. Послы Ливонского ордена пришли в ужас от этой суммы, а делать ведь нечего, по документам все правильно, надо платить. Стали тянуть. Иван Грозный большой был мастер пиар-ивентов. Как-то пригласили ливонских представителей в Кремль на пир. Дело почетное, приятное. Пришли, расселись в палатах, за столами. Иван Грозный сам во главе главного стола. Бояре, как в фильме про Ивана Васильевича, начали заносить явство. За все столы, кроме того стола, за которым собрались послы. Вот так пир и шел несколько часов. И уйти вроде как не гоже. И не накрывают. Все, что вы должны были съесть, в счет юрьевской дани пойдет. В счет долга. Так что немножко вам скостим. Вот, в следующий раз еще заходите. 1558 год. Долги не выплачиваются. Начинается Ливонская война с Ливонским орденом, с немецкими рыцарями, ну а потом с несколькими государствами одновременно. Военную мощь крестоносцев русская армия сокрушила довольно быстро, но не ожидали, что произойдет. Не удалось быстро занять всю территорию Ливонии. И тогда те кусочки Ливонии, территории, которые входили в условную Ливонскую конфедерацию, видя наступление русских и их победы, очень быстро попросились под защиту соседних государств – Польши, Литвы и Швеции. Это означало, что Иван Грозный оказывался в состоянии войны не только с Ливонским орденом, но одновременно еще как минимум с тремя странами. Пытались договориться, пытались как-то маневрировать. Не получалось. Датчане тоже стали помогать нашим противникам. Началась изнурительная, более 25 лет, война с коалицией союзников. Пришлось воевать, как бы сейчас сказали, с частью НАТО. Внутри нашей страны отчаяние, вводится опричнина, пытаются усилить армию опричниками. Но они все-таки не совсем профессиональные военные, и опыта у них маловато. Естественно, ослабевшая Москва тут же подвергается удару со стороны Крыма. Хуже всего, когда королем Польши был избран Стефан Батори.
венгр по национальности, одаренный полководец, нанес несколько чувствительных поражений войску Ивана Грозного и даже перенес боевые действия уже из Ливонии на русскую землю, осадил Псков, Великие Луки, но вот тут дальше нашла коса на камень. Взять Псков Стефан Баторий не смог. Когда войска НАТО пришли к нам, вот тут началось удивительное явление, о котором Баторий потом писал в Краков, что с русскими воевать невозможно. У них появились партизаны. Уходят в лес, нападают на отряды, жгут. Вот это явление впервые образно описывается как раз Стефаном Баторием. Но это из хорошего, как говорится. Давайте называть вещи своими именами. Ливонская война все-таки была захватнической со стороны Ивана Грозного. Все эти претензии на старые отчины в Прибалтике были весьма условны. Хотя денег они были нам должны. Но когда война переходит уже на нашу, на русскую землю, на Псков, она сразу приобретает характер отечественной. Россия вышла без больших территориальных потерь, но очень ослабленной. Ну, во-первых, экономика. Не рассчитали силы, надеялись на блицкриг, на скоропалительную войну только с одной Ливонией, а получили войну против Северной Европы. Во-вторых, международная изоляция. Иван Грозный понимал, насколько это опасно и недопустимо, маневрировал, искал союза. Он искал союза, например, с Швецией, пытался выбить ее из антироссийской коалиции, заключив брак. Причем этот брак предлагал ему сам шведский король. Забавная довольно история. Он предложил супругу своего младшего брата в жены Ивану Грозному. Я уж там не знаю, какие были отношения между шведским королем и братом. Новым королем стал брат, который, естественно, свою супругу Грозному не отдал. Более того, с удвоенной злостью стал воевать против русского государства. Ну, вообще, Иван Грозный и женщина его – это отдельная тема. Пытался заключить союз с Англией точно так же, через брак с Елизаветой. Тоже ничего не получилось. Войну проиграли. Ну, скажем честно, легко отделались. Теперь о следующем пункте нашего расширения русской земли – покорение Сибири. Или войны против сибирского ханства. Понимаете, это все-таки земли кочевников, и твердых границ у них нет. На древних картах от Урала и до Тихого океана эта земля обозначалась Тартария. Ну, земля неизвестная. Есть несколько версий возникновения слова «Сибирь». От монгольского «шибир», то есть «болото», «болотистая местность». От самоназвания местных татар, которые называли себя «сабырами». Есть версия от тюркского «сибер», что означает «красивый». Мне кажется, все эти версии в равной степени имеют право на жизнь. Действительно, земля очень красивая. Земля, где живут богатыри. Ну, климат там местами непростой. Много мошки, болот. Это тоже правда. Когда Орда распалась, появилось сибирское, иногда его называют Тюменское ханство. Отсоединившись от Золотой Орды, сибирские ханы сразу запросили протектората у Москвы. Ведь Иван Грозный заявлял себя не только как наследника Рюриковича, но и как наследника Орды. Поэтому он царь, цезарь. По логике Ивана Грозного, это его вотчины, или нынешние, или будущие. И вот сибирские ханы, чтобы отстоять свой суверенитет от южных ханств, обратились в Москву. Иван Грозный велел считать их своими данниками и обещал помощь. Беки получили из Москвы ярлык на княжение. Должны были выплачивать ежегодную дань, символическую, соболья шкурка с каждого мужчины-охотника. Однако бухарцы, южные ханы, со своим войском пришли, а Иван Грозный их не защитил, потому что был полностью отвлечен на войну в Ливонии. И вот бухарцы эту территорию захватили, правителем стал известный нам по школьным учебникам хан Качум, который не только захватил Тюмень, сибирское ханство, но и стал активно нападать на соседей. В первую очередь на владения Строгановых, наших купцов. Строгановым на тот момент принадлежали огромные территории на границе с сибирским ханством. У них была своя, как бы сейчас сказали, частная военная компания. Казаки там, с пищалями, с пушками даже, как положено. Строгановы снаряжают свою ЧВК, 1581 год, Ермак. В отряде Ермака меньше 1000 человек, 540 казаков и еще 300 литовцев и немцев, нанятых из пленных с Ливонской войны. Ермак воспользовался тем, что Кучум с основной своей армией в этот момент как раз грабил русских, где-то ушел в поход. Ермак
Почему Ермак его зовут? Потому что он на самом деле Ермолай. Ермак Тимофеевич – это Ермолай Тимофеевич. А в своем войске, среди казаков, конечно, обращались к нему по прозвищу. Как бы сейчас сказали, был у Ермака свой позывной. Знаете, какой позывной у него был? Это сразу объяснит вам его характер. Такмак.

власть, свергнув вот ту местную династию, обращавшуюся за помощью к Ивану Грозному. Почему еще они поддержали Ермака и вообще московскую власть? Гораздо более мягкое, комфортное налогообложение. Товарообмен с Москвой, оружие, железо, гвозди, инструменты, был гораздо более выгодным, чем то, что производилось внутри, и то, что могли в перспективе когда-нибудь, может, оттуда, из пустынь Средней Азии, привезти торговцы хана Кучума. В-третьих, веротерпимость. Главное конкурентное преимущество русских первопроходцев. Ну и, наконец, военная защита. Военная защита казачья, это покрепче будет, чем этого хана Кучума. Ермак налаживает отношения с местными жителями. Присяга Ивану Грозному сопровождается полностью всеми необходимыми местными обрядами. Можно приносить присягу на медвежьей шкуре, пить из золотых кубков, проходить между половинками рассеченной собаки, привести в православие. Не торопили. Люди сближались постепенно на бытовой почве. Появилось множество смешанных браков. Кстати сказать, все русские в Сибири всегда были и останутся вольными. Крепостное право, слава богу, не появилось. Местные облагались охотники небольшим меховым ясаком. Недавно мне в руки попал номер журнала «Дилетант». Любопытнейшее чтиво. Знаете, «Дилетант» — интересный журнал, но политическая позиция издателя, она прямо из каждой строки. Вот пишут авторы. На покорение Сибири понадобилось 300 лет. Покорение завершилось, когда Япония признала наши права на Сахалин в конце 19 века. Какие 300 лет? Нет слов комментировать это, поскольку самые отчаянные западные ученые-русофобы и то датой завершения покорение, со словом я не согласен, покорение Сибири считают присоединение Чукотки при Екатерине II. Но «Дилетант» их переплюнул. В Сибири соболи истреблялись точно так же, как бизоны в Америке. Друзья мои, дилетанты, соболя в Сибири немерено сейчас. Где бизоны в Америке? Расскажите, покажите. Ну, за исключением, может, каких-нибудь зоопарков. Сравнивают истребление местных народностей сибирских с истреблением индейцев. Сколько было индейцев в Америке, сколько их сейчас. А теперь посмотрите численность народов Сибири, любых покоренных, и численность народов Сибири сейчас. Об освоении Сибири мы еще обязательно поговорим отдельно. Только русский человек на самом деле мог освоить эту грандиозную землю, красивую землю богатырей, но холодную, болотистую, с тяжелым климатом.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных» или «Неурочные беспозвоночные» с Вадимом Валерьевичем Маринским. А сегодня часть третья, гости званые и незваные. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ну, сегодня мы поговорим про инвазивные виды самого большого по числу видов вообще типа в живой природе, про инвазивных членистоногих. Мы уже про других разных инвазивных беспозвоночных поговорили. Если вдруг что-то в моем сегодняшнем рассказе, потому что про инвазивные виды, ну, в первую очередь, наверное, насекомых, может кто-то подключиться, кто до этого нас не смотрел. Если что-то будет непонятно, ну, фундаментально про терминологию, связанную с инвазивными видами беспозвоночных, я буду что-то говорить там про особенности жизненных циклов, отсылая к прошлым эфирам. Вот мы, скажем так, теоретическую часть про то, что такое инвазии, почему виды бывают инвазивными, как вообще, какие есть закономерности в развитии инвазий, мы говорили в первом эфире, поэтому можно будет просто к нему вернуться. Мы говорим про инвазивных членистоногих сегодня. Вообще тип артропода членистоногие – это, как я уже упомянул, самый большой тип в живой природе. Если мы посчитаем все число видов вообще всех живых существ и позвоночных, беспозвоночных животных, растений, грибов, бактерий, архей, одноклеточных и эукариотических организмов, там всяких амеб, инфузорий, жгутиконосцев, окажется, что примерно две трети всего видового разнообразия приходится как раз вот на этот тип артропода, членистоногие. В основном за счет насекомых, которые тоже сюда относятся. Сейчас тип артропода делится на несколько, ну, крупных таксонов, систематических единиц. Это морские пауки, миростомовые, паукообразные, многоножки, ракообразные и шестиногие. К шестиногим в том числе относятся насекомые. И вот мы поговорим сегодня с вами про две из этих групп. Мы поговорим про ракообразных и поговорим про насекомых. Давайте начнем. Ну, вообще, характеристику членистоногих, я думаю, в общих чертах многие помнят, что это организмы с телом, разделенным на сегменты. Есть несколько пар сегментированных тоже конечностей. Они линяют, чтобы расти, вот как эта личинка стрекозы линяет на взрослую стрекозу. И давайте перейдем к подтипу крустаций, ракообразные.
0: Вадим.
1: Да.
0: Прошу прощения, от вас какой-то идет треск. У вас не слышно треска?
1: Секундочку. Так, нет треска?
0: Нету.
1: А это просто неловко стоял аэратор аквариума. Да, мне просто не слышно в наушниках.
0: Спасибо, спасибо большое. Продолжаем.
1: Конечно же. Так вот, вообще ракообразные – это удивительно разнообразная группа. К ракообразным относятся, вот как здесь было написано, около 75 тысяч описанных сейчас видов. Среди них встречаются как морские, так и пресноводные, так и даже наземные. Наверное, подтип ракообразные – это, ну, один из самых разнообразных по строению тела вообще таксонов в живой природе, потому что разнообразие того, как могут выглядеть ракообразные, оно колоссально. Но давайте перейдем непосредственно к инвазивным видам ракообразных. Современная систематика ракообразных, она достаточно, она не запутанная, она выглядит немножко сложно, но на самом деле наоборот, как раз с ней в последние годы хорошо разобрались. Я это говорю к тому, что в школьных учебниках ракообразные – это класс, который просто делится на отдельные отряды. На самом деле сейчас ракообразные – это подтип, в который входит много разных классов. Мы познакомимся с очень впечатляющими организмами из класса бронхиопода или жеброногие. Ну, сюда, например, относятся такие существа, как щитни, мы про них говорили уже, жеброногие. Это я просто, чтобы составить представление о том, кто к этому классу относится. Также туда относятся ветвистоусы, ракообразные всякие дафни и вот эти вот товарищи. И именно сюда, к ветвистоусам ракообразным, относится такое существо, как Битатрефис лонгиманус. Или его часто просто называют битатреф. Очень интересное существо, которое, ну, во-первых, несмотря на то, что является представителем пресноводного зоопланктона, ну, соответственно, организмов, которые плавают в толще воды, но не способны сопротивляться течению. Большинство представителей пресноводного зоопланктона не очень большие. Битатреф тоже не гигант. Но, учитывая вот эту вот вытянутую заднюю часть его тела, у него длина тела такая, что он хорошо заметен глазом, то есть она даже ближе к сантиметру, может быть. Но самое интересное то, что этот организм является хищником. И охотится он на других представителей зоопланктона. А в пресных водах зоопланктон – это как раз в первую очередь различные рачки, которые, в свою очередь, являются важным элементом питания для рыб. Он встречается у нас на территории Европейской России, является совершенно нормальным, но не слишком часто встречающимся обитателем озер. В некоторые годы случаются вспышки, его больше, в некоторые его практически не найдешь, даже если будешь искать. Но, как это часто бывает с инвазивными видами, с видами, которые попали в тот регион, где они до этого никогда не существовали, когда, видимо, где-то в середине 80-х годов битатреф попал в Великие озера в Северной Америке, вот там он дал очень серьезную вспышку численности. И работы мониторинговые, которые проводятся на протяжении последних 30 лет в Великих озерах, однозначно дают понять, что экосистемы Великих озер испытывают сейчас, находятся в процессе серьезных перестроек. Насколько это связано именно с битатрефом – вопрос. Но он в этом точно участвует, потому что как активный зоопланктонный хищник, он прекрасно выедает зоопланктон и, соответственно, численность тех рыб, которые питаются зоопланктоном, снижается. Можно ли как-то бороться здесь? Увы, бороться тут практически никак не получится. Поэтому единственное, что здесь остается, это наблюдать, ну и постараться, чтобы впредь все-таки такого не происходило. Следующий класс, про который мы будем говорить, это, я бы сказал, более привычные такие для нас с вами ракообразные. Это те, кого не зоологи представляют, когда произносят слово ракообразные. Это класс молокострока или высшие ракообразные. Сюда относится довольно много отрядов, и один из них – отряд амфипода или бокоплавы. Но еще их иногда называют мормыши, иногда называют бормыши. Но я думаю, если кто-то хоть когда-то интересовался обитателями пресных вод, то наверняка с ними сталкивался. Они, впрочем, живут не только в пресных водах, они и в морях живут, представители этих отрядов. Но нас будет интересовать пресноводный бокоплав Гмелиноидес фасциатус. Это существо, которое исходно обитало исключительно в озере Байкал и соединяющихся, то есть впадающих, вытекающих из него реках. И активно за пределы этого региона он не расселялся. А во второй половине 20 века нашими российскими учеными, ну сначала советскими, потом и российскими, была предпринята очень масштабная интродукция. Интродукция – это намеренное вселение какого-то организма туда, где он раньше не обитал. Намеренная интродукция вот этого бокоплава Гмелиноидес фасциатус в большое количество водохранилищ на всей территории России. Ну, тогда на всей территории Советского Союза, соответственно, сейчас он и в России обитает на всей территории, и на прилегающей, на территории прилегающих государств. Зачем это делалось? Ну, как-то до этого мы все, что обсуждали, однозначно как-то приводит к выводу, что нужно, наоборот, стараться, чтобы не переселялись в новые регионы беспозвоночные, а не то, чтобы их специально переселять. Помните, мы обсуждали, что вот, хищную наземную планарию плоского червя, с помощью которой, ресничного плоского червя, с помощью которого хотели бороться с улитками и охотинами, когда вселили, ну, в общем, ничего хорошего-то не получилось. Так зачем же гмелиноидеса активно расселяли по водохранилищам? Потому что надеялись таким образом увеличить их продуктивность. Дело в том, что этот вид быстро размножается, быстро растет и является прекрасным, ценнейшим кормовым ресурсом для рыб. И действительно, рыбопродуктивность водохранилищ с вселением гмелиноидеса повышается. Но я думаю, очевидно, что при этом страдают организмы, которых он вытесняет, которые занимали какую-то сходные экологические ниши. Ну, то есть питались тем же, чем и гмелиноидес, обитали там же, где и гмелиноидес. После вот этой намеренной интродукции в водохранилище гмелиноидес стал прекрасно сам расселяться по разным, самым разным водоемам. И, увы, точно понятно, что местные виды от него страдают. Хотя рыбопродуктивность водохранилищ, правда, судя по всему, повысилась. Следующий отряд ракообразных, про которых мы будем говорить, это отряд декаподы, десятиногие. Ну, сюда, например, относятся вот семейство речные раки, остациды, ну, которых обычно как раз и представляют. На самом деле сюда относятся еще и крабы, и довольно много разных семейств, в том числе сюда относятся семейство крабоиды, литодида. И к этому семейству относится Paralithodes камчатикус, камчатский краб. Ну, когда любой человек слышит словосочетание «камчатский краб», ну, наверное, у большинства слюнки начинают течь, потому что вкусный, да и мясо само такое красивое, красно-белое. Исходный ареал обитания камчатского краба – это северная часть Тихого океана, где его издревле ловили, ели. Но уже в 30-е годы 20 века советские ученые обратили внимание на то, что условия обитания в северной части Тихого океана очень похожи на условия обитания в Баренцевом море. Но в Баренцевом море нет камчатского краба. Почему бы не попробовать его туда интродуцировать? Пробовали в 30-е годы, пробовали в 50-е годы, ничего не получалось. Почему? Потому что тогда еще не было возможности использовать авиацию для его транспортировки, а по железной дороге он просто не доезжал, они дохли. И вот в 60-х годах наконец-то стали для перевозки камчатских крабов использовать самолеты. Прямо их сажали в мешки, в холщовые, и везли. Везли взрослых особей, потому что икра их, как оказалось, очень плохо переносила перевозку. Там больше 90% погибало икринок. Так вот, стали тысячами перевозить взрослых особей камчатских крабов и выпускать их в Баренцево море. Уже во второй половине 70-х годов стали наблюдаться случаи поимки. В первую очередь норвежскими рыбаками. А затем произошел резкий всплеск численности камчатских крабов в Баренцевом море. Помните, мы обсуждали, что в целом для инвазивных беспозвоночных характерно для инвазии, что когда организм попадает в новую среду, он некоторое время в новое место обитания, некоторое время адаптируется, а затем дает чудовищную часто вспышку численности. Бывает это в ситуации, когда нет специализированных хищников, которые им питаются. Так и было с камчатским крабом. Сейчас численность камчатских крабов в Баренцевом море оценивается по самым скромным подсчетам в 100 миллионов особей. То есть перевезли-то тогда несколько тысяч, а сейчас их уже 100 миллионов. И она продолжает увеличиваться. Долгое время добывать его в Баренцевом море запрещалось, но в начале 21 века и в России разрешили его добывать, поэтому там его теперь тоже добывают. Но там, правда, есть ограничения, кого можно, а кого нельзя, чтобы численность продолжала увеличиваться. Но тут хочется сказать, ну так здорово же, крабовое мясо стало доступнее. Стало, но, к сожалению, камчатский краб всеяден. Всеяден и при этом может достигать веса 12,5 килограммов. Соответственно, он выедает моллюсков, других беспозвоночных, икру некоторых видов рыб выедает. И, увы, сейчас в Баренцевом и прилегающих морях, где распространился камчатский краб, назревают большие проблемы. Остановить распространение камчатского краба не получится. Экономический эффект кажется, что очень хороший, но просто блестящий. Но важно понимать, что, увы, отдаленные последствия здесь могут быть довольно серьезные. Но здесь, опять же, что остается делать? Остается внимательно наблюдать за этим, проводить мониторинговые исследования, чтобы хотя бы понимать, что происходит. Это к вопросу о том, что в экономическом плане интродукция может оказаться суперэффективна, но вот в долгосрочной перспективе. Здесь же речь идет не только о том, что какие-то виды беспозвоночных сократят численность и исчезнут. Ну, для незоолога, ну, исчезли какие-то беспозвоночные, исчезли. Все равно он их никогда не видел и не увидел бы. Но проблема в том, что из-за этого могут снижаться уловы рыб, а это уже экономические последствия. Ну, впрочем, за этой ситуацией теперь уже остается только наблюдать. Какого хищника в Баренцевом море нет, который есть в северной части Тихого океана? Нет гигантского осьминога, Энтероктопус дофлейни. Это, ну, одно из самых массивных беспозвоночных, может достигать 200, ну, обычно все-таки меньше, там, насколько я помню, самый тяжелый зарегистрированный экземпляр, там что-то 198,5, что-то такое килограмм. Ну, в общем, почти 200 килограмм. Чаще всего значительно меньше. Чаще всего это там 10, 20, 30 килограмм. Но могут вырастать очень большими. Именно гигантские осьминоги питаются очень успешно камчатскими крабами. Я напомню, что у осьминогов, как и у других головоногих моллюсков, есть такой хитиновый клюв, которым они прекрасно могут разгрызать почти что угодно, а когда ты весишь 100 с лишним килограмм, в общем, с камчатским крабом 12-килограммовым тебе справиться совсем несложно, а уж с маленьким камчатским крабом так вообще. Но в Баренцевом море его нет. Переселять в Баренцево море его как-то никто не пробовал. Возможно, и к лучшему. Такая вот зверюга здоровая. Следующее ракообразное, про которое мы будем говорить, это китайский мохнаторукий краб, Ряхиэр синенсис. Китайский мохнаторукий краб, ну, почему он назван мохнаторуким, я думаю, понятно, да, такие вот опушения, я бы сказал, на передних клешнях. Ну, поскольку китайский, можно опять же предположить, где он жил. Жил он исходно в Желтом море и впадающих в него реках. Вообще китайский мохнаторукий краб – это очень интересный пример организма, который совершенно спокойно может переползать из морской воды в пресную и обратно. Он замечательно живет в пресных водах, в реках, и по рекам может очень-очень высоко подниматься. Но размножается исключительно в море. То есть он может уйти-то по реке далеко, но чтобы размножиться, ему нужно будет вернуться в море. Где-то в начале 20 века он попал в Европу и самым широким образом расселился по рекам. В конце 20 века стали регистрироваться поимки в Черном море и реках его бассейна. Сейчас существуют отдельные, правда, не до конца подтвержденные свидетельства, в первую очередь рыбаков, что китайских мохнаторуких крабов видели и в Московской области, и даже чуть севернее. Может ли такое быть? Да, может. В целом они склонны к очень дальним миграциям, но другое дело, что если вы встретите такого краба где-нибудь, не знаю, на набережной в Москве, ну, важно понимать, что это не какое-то там экологическое бедствие, все-таки поскольку размножаться они могут только в соленых водах, то, в общем, для пресноводных экосистем он, ну, каких-то чудовищных угроз скорее не несет. Хотя для экосистем нижнего течения рек возможно. Но, опять же, за этим остается только наблюдать. Он, кстати, очень вкусный, но в пищу его употреблять не рекомендую. Ну, по крайней мере, пойманного вот так в реке. Потому что, к сожалению, китайские мохнаторукие крабы являются промежуточными хозяевами для сразу нескольких паразитов, которые при поедании его мяса, допустим, не очень хорошо проваренном, могут попасть в человека и начать в нем развиваться. Еще один краб – Карцинус менос. Вообще, сразу хочу сказать, что, понятное дело, мы сейчас знакомимся не со всеми инвазивными ракообразными, как и не со всеми инвазивными насекомыми будем знакомиться, только с некоторыми, которые, ну, что-то ярко иллюстрируют или являются очень известными. Если про камчатского мохнаторукого краба, многие, скорее всего, слышали. Иногда даже в прессе просто появляется информация, появляются статьи, когда рыбак какой-нибудь очередной увидит его где-то на территории европейской части России и очень удивится. Ну, поэтому про него, по крайней мере, кто-то слышал. Про этого краба, скорее всего, не специалисты особенно и не слышали. Исходный ареал обитания у него – это прибрежные воды Атлантического побережья Европы. Вот он здесь синим отмечен. Чем он интересен? Тем, что он расселился практически по прибрежным водам всех континентов. Вот красным и зеленым отмечены места, где его регулярно находят, красным, где его прям очень много. Черные точки – это места, где их, этих крабов, единично находили. Ну, судя по всему, расселились они с балластными водами, как мы уже обсуждали, на личиночной стадии, и прекрасно, прекрасно себя чувствуют. Теперь опять к пресным водам. Есть такой очень красивый рак, который называется американский сигнальный рак. Пацифостакус линиускулюс. Исходно он обитал в западной части Северной Америки. Это просто пресноводный рак. Но в 60-е годы 20 века он был совершенно, опять же, намеренно интродуцирован в Европу. Почему? Потому что в конце 19-го, начале 20 века в Европе случилась беда с речными раками. Они начали массово болеть так называемой рачьей чумой. Рачья чума – это заболевание, вызываемое оомицетом. Это такой похожий на грипп организм, но не относящийся к грибам. И как бы грибы более близкие наши родственники значительно, чем оомицеты. Но к оомицетам, например, относится сопролегния. Может быть, аквариумисты слышали про такое заболевание аквариумных рыбок, когда у них тело покрывается таким белым пушком. Это как раз вот тело оомицета. И рыба, если ее не лечить, погибает. Вот из этой же группы организмов есть организм, который поражает речных раков. Рачья чума выкосила во многих регионах популяцию речных раков почти полностью. Она, кстати, вот как попала где-то во второй половине 19 века в Европу, попала она, кстати, из Северной Америки. Это тоже вот оомицет-возбудитель рачьей чумы, это интродуцированный организм из Северной Америки. Так вот, она продолжает распространяться, и вот в начале 21 века она, к сожалению, стала массово регистрироваться и в некоторых районах Московской области, что, конечно, очень печально. Ну, и для раков, и для людей, которые любят есть раков. Так вот, из-за того, что численность раков резко уменьшилась в Европе в первой половине 20 века, сюда завезли американского сигнального рака. Он в целом тяготеет к мягкому климату. Ну, например, на территории России он только в Калининградской области встречается. Но потенциал имеет достаточно большой в плане расселения. Но проблема-то оказалась не в этом. Основная проблема оказалась, что он устойчив к рачьей чуме, почему его и завезли, только является при этом ее очень эффективным переносчиком. Как результат, вселение в Европу, где он прекрасно сам потом стал расселяться, американского сигнального рака, только ухудшило ситуацию с численностью наших речных раков. Но, опять же, увы. Ну, можно заметить, что все эти примеры с намеренной интродукцией, они, в общем, демонстрируют нам только одно, что можно осуществлять интродукцию намеренную каких-то беспозвоночных, но нужно сначала очень-очень тщательно изучать вопрос, а как это может сказаться. Вот такая тоже, возможно, аквариумистам знакомая креветка Макробрахиум розенберги. Исходно обитала только в пресных водах Малайзии. Содержится в аквариумах, но также является очень распространенным объектом аквакультуры. Собственно говоря, их разводят просто для еды. Как можно заметить, крупная пресноводная креветка. В 1977 году она была намеренно завезена в Бразилию для разведения в аквакультуре. Потом сбежала в естественные водоемы и сейчас активно расселяется в Южной Америке. В Южной Америке, видимо, сейчас такой начальный этап расселения макробрахиума, поэтому сложно сказать, насколько она нарушит стабильность местных пресноводных экосистем, но, опять же, следить за этим надо. Ну и, на самом деле, в Евразии она тоже во многих регионах, в первую очередь тропических, активно стала расселяться, когда ее начали разводить в аквакультуре, но здесь что-то сделать довольно сложно в плане того, что американского сигнального рака или камчатского краба их специально завозили, чтобы выпускать в природные водоемы. Макробрахиума завозят, чтобы разводить в специализированных водоемах, прудах или даже установках замкнутого цикла, где просто аквариумы большие, в которых вода циркулирует, где можно обеспечить им идеальные условия разведения. Но если организм при этом может прижиться в местных водоемах, то исключить вероятность его попадания туда, честно говоря, практически невозможно. Ну а теперь давайте перейдем к классу инсекта – насекомые. Насекомые – это самая большая группа живых организмов, правда. Ну, за последние 15-20 лет мы точно поняли, что насекомые произошли от ракообразных. И таким образом получается, что вот это утверждение о том, что, помните, как я в начале сегодняшней нашей встречи сказал, что и встречаются даже наземные ракообразные. Мы сейчас понимаем, что ракообразные прекрасно освоили сушу. Просто для этого им в процессе эволюции пришлось стать насекомыми. И формально, с точки зрения современной биологической систематики, класс насекомые входит в подтип ракообразные. Ну да ладно, мы сейчас не про эти систематические всякие кульбиты будем говорить, а поговорим все-таки про инвазивных насекомых. Ну, общую характеристику насекомых, я думаю, опять же, многие себе представляют, что взрослое насекомое имеет тело, разделенное на три части тагмы – голову, грудь и брюшко. На голове одна пара антенн, одна пара сложных фасеточных глаз. Грудь из трех сегментов, от каждого по паре конечностей, от второго и третьего по паре крыльев. Дальше брюшко максимум из 10 развитых сегментов. На брюшке развитых конечностей нет. Очень интересно, что, помните, я сказал, когда мы говорили про ракообразных, что это, наверное, одна из самых разнообразных по строению тела групп организмов. Да, если мы говорим вот про ракообразных, как их там классически до этого понимали. А вот если мы говорим про насекомых, то это очень интересно, но при вот этом фантастическом разнообразии больше там 1 100 000 видов, и опишут еще очень много совершенно точно, они удивительно эволюционно-консервативны. Ну, то есть все насекомые устроены на взрослой стадии более-менее так, просто соотношение и развитость частей может отличаться. Исходно для них характерен грызущий ротовой аппарат, который, правда, в какие только типы ротовых аппаратов не эволюционировал. Антенны используются как органы химического чувства, на них химические рецепторы, фасеточные глаза, сегментированные конечности, развитые крылья. Вообще, то, что насекомые имеют грызущий ротовой аппарат, что позволяет им питаться растительной пищей, а также огромное разнообразие ротовых аппаратов, которые позволяют питаться им самыми разными другими вещами, то, что они имеют крылья, делает их организмами с очень серьезным инвазивным потенциалом. И если в случае с другими группами беспозвоночных обычно есть в каждой группе только отдельные виды, которые вызвали какие-то инвазии, которых вызвали серьезные последствия, то вот у насекомых, к сожалению, инвазии практически всех видов насекомых вызывают серьезные последствия. Но я напомню, что насекомые могут развиваться с неполным и с полным превращением. При развитии с неполным превращением из яйца выходит личинка, отдаленно хотя бы напоминающая имага, взрослые насекомые, и хотя бы в зачаточном состоянии имеющая все его органы. Затем она несколько раз линяет, растет, и во время последней линьки у нее из зачатков крыльев высвобождаются крылья. Вот про насекомых с неполным превращением мы с вами и поговорим сначала. Первый отряд, про который мы будем говорить, это гемиптеры или полужесткокрылые. Ну, раньше существовал такой отряд, как клопы, затем он был объединен еще с несколькими отрядами, и сейчас вот есть такой очень большой отряд полужесткокрылые. Вот это создание, оно может быть знакомо, ну, во-первых, оно точно знакомо в очень так неприятном ключе жителям Кавказского Причерноморья. Вообще, исходно, ну и вообще жителям Юга России. Исходно этот вид обитал в Юго-Восточной Азии. В конце 20 века, видимо, с какими-то партиями фруктов или с посадочным материалом попал в Соединенные Штаты Америки. А в начале 21 века попал в Европу. По счастью, ну, по счастью для нас, это вид все-таки теплолюбивый. Поэтому территория нашей страны страдает от него вот своими только самой-самой южной европейской частью. Но, например, в 2015-16 и последующие годы в Абхазии несколько раз мраморный клоп вызвал прям настоящий неурожай мандаринов. И из-за этого, собственно, и количество мандаринов, которое к нам приехало, значительно уменьшилось. Это растительноядные клопы, и личинки, и имага питаются на одних и тех же растениях. Они предпочитают протыкать плоды хоботком и высасывать содержимое. Ну, если, например, это крупное существо, мандарин прекрасно протыкает. Если он проткнул мандарин, он, разумеется, весь его не высосет. Но на этом месте останется такая нелицеприятная бляшка на месте прокола, и товарный вид мандарин, конечно, потеряет. А если он протыкает мандарин, когда тот еще не созрел, то он, в общем, может и недоразвиться нормально, к сожалению. Что касается мраморного клопа, то здесь ситуация, ну, достаточно характерная для инвазивных видов. То есть, когда он в начале, ну, вот, на Черноморское побережье Кавказа он попал в 10-е годы 20 века, он дал чудовищные вспышки численности, прям колоссальные. А еще это существо, оно для человека в целом-то безвредно, но на зиму любит искать какие-нибудь теплые укрытия и набиваться в человеческие дома. Это тоже, конечно, жители регионов, где случилась массовая вспышка, довольно сильно фрустрировало. Я видел, как это выглядело, их можно понять. Но сейчас его численность потихоньку стабилизируется, что не может не радовать. Стабилизируется она, ну, потому что, видимо, находятся хищники, которые им питаются, а также потому что вместе с ним, но, похоже, с некоторым запозданием, распространяется вот такое миниатюрное насекомое, Trissolcus japonicus. Это оса, которая откладывает яйца, в том числе в яйца мраморных клопов. В яйца мраморных клопов она предпочитает откладывать. И, видимо, это хорошая ситуация, когда инвазивный вид распространяется прямо сразу с паразитом, который регулирует его численность. Поэтому есть шанс, что даже в тех регионах, где он поначалу, мраморный клоп, дал такие чудовищные вспышки численности, что все-таки его численность стабилизируется. Другой представитель тоже клопов, и именно из-за него на самом деле, когда человек слышит слово «клоп», ну, сразу как-то вот неприятные какие-то ощущения возникают в теле. Потому что вообще-то абсолютное большинство клопов, они к людям никакого интереса не испытывают. А вот Цимис лектулариус, постельный клоп, испытывает еще какое. Видимо, этот вид очень давно живет с человеком. Это по-настоящему синантропный вид. Синантропные организмы – это организмы, которые приспособились к жизни с человеком. И жить с человеком им удобнее, чем без него. Скорее всего, исходно постельные клопы паразитировали на, питались кровью летучих мышей в пещерах. В какой-то момент в эти пещеры стали заглядывать древние люди, там обосновываться. Они стали атаковать древних людей. Видимо, исходный ареал обитания – это Восточное Средиземноморье, откуда они потом вместе с человеком расселились по всей Евразии, по Африке расселились. А в XVI веке попали в Северную Америку. Сейчас встречаются вообще везде. Ну, как вы знаете, во Франции вот в прошлом году серьезные были проблемы с постельными клопами. Что здесь интересно? Понятно, что постельных клопов намеренно никто не расселяет. Они расселяются сами. И здесь мы имеем очень интересную ситуацию. До этого мы видели, что инвазивные виды беспозвоночных могут причинять какие-то серьезные неприятности местным видам. Постельный клоп не причиняет местным видам беспозвоночных никаких неприятностей. Только человеку. То есть важно заметить, что синантропные беспозвоночные распространяются чрезвычайно эффективно вместе с человеком, но зато не настолько эффективно вредят местным видам. Следующий отряд, про который мы будем говорить, это отряд Блатоде таракановые. Тараканы – это одни из, наверное, самых известных синантропных насекомых. Я думаю, если нас смотрит кто-то, кому там за 60, за 70, а может и за 80 лет, он вспомнит, что раньше, особенно в деревнях, были чрезвычайно распространены черные тараканы. Местами они до сих пор остаются. Черный таракан – это тоже организм, который приспособился к обитанию с человеком, тоже синантропный организм. Исходное место обитания у него – это Европа. Потихоньку он расселился в Азию, в Африку, все вместе с человеком. И сопровождал его многие столетия, пока не встретился с другим синантропным насекомым, с рыжим тараканом, которым сейчас вытесняется. И в крупных городах черных тараканов практически уже не встретишь. Да, честно говоря, и в небольших населенных пунктах с крупными тараканами сейчас, с черными тараканами проблемы. Ну, хорошо было бы, если бы они просто исчезали из наших жилищ, но нет. Они вытесняются тараканом Блателла германика, он же рыжий таракан, он же прусак. Интересно, что прусаком его называют в России, а вот в Германии его называют, наоборот, русский таракан. Ну, дело в том, что бытовало мнение в России, что он пришел к нам из Европы, а в Германии, наоборот, бытовало в это время мнение, что он пришел из России. На самом деле, получилось интересно. Дело в том, что исходно это вообще тропический зверь. Он обитал в Южной Азии и обитает там прекрасно сейчас. Достигает почти 2 сантиметров в длину. Примерно в 18 веке он попал в Европу и Северную Америку. Видимо, попал несколькими путями. Соответственно, скорее всего, не было такого, что у него был прямо фронт его продвижения, а, видимо, он из нескольких точек расселялся, ровно поэтому в разных странах винили другие страны в том, что к ним пришли такие крупные тараканы. Блателла германика очень быстро размножается, вытесняет черного таракана и, честно говоря, причиняет неприятностей побольше, чем черный таракан, просто за счет того, что численность может давать ощутимо больше. Но ладно, если бы этим ограничилась конкуренция тараканов. На всякий случай напоминаю, что рыжие тараканы умеют летать, просто они это не любят делать, но умеют. Иногда сейчас пока чаще всего это в крупных городах, но и в небольших тоже стали появляться. Иногда можно встретить в домах, я вот точно знаю, что в Москве они встречаются, тараканов значительно больше в размере. Тараканов вида перепланета американо или американский таракан. Исходный ареал обитания у него – это не Юго-Восточная Азия, это тропические регионы Африки. Оттуда он в 17 веке попал сначала в Северную Америку. Ну, можно ожидать, вместе с каким грузом, предположительно, туда попал. И почему именно в Северную Америку из тропических регионов Африки. А затем уже из Северной Америки он переселился в Европу. Поэтому и называется перепланета американо, американский таракан, хотя это не исходный его ареал обитания. Он может достигать 5 сантиметров в длину. Если вы такого увидите у себя в квартире, это пугающе, конечно же, но знаете, что это не какой-то мутант, не какое-то, не знаю, там, биологическое оружие. Просто, увы, они тоже расселяются. По счастью, обычно они не достигают таких численностей, как рыжие тараканы, но гипотетически могут. Вообще, в целом, если у вас в доме появились тараканы, с этим лучше что-то делать, потому что, к сожалению, они очень эффективно разносят самые разные заболевания просто на своих конечностях, потому что, понятно, бегают не в самых чистых местах. Что касается что рыжего, что американского таракана, они гибнут при температуре меньше нуля очень эффективно. Поэтому частные дома можно просто промораживать, ну, если это допускает конструкция дома. А в многоквартирных домах с ними нужно системно бороться. Причем очень часто они живут не у какого-то человека в квартире. Очень часто они живут, они самых больших численностей, что рыжий, что американский таракан, достигают в коммуникациях между домами, в теплотрассах и так далее. Ну, соответственно, если у вас в доме с ними проблема, нужно системно подходить к вопросу. Но есть интересный момент. Возможное объяснение того, почему в некоторых городах Европы сейчас чудовищные проблемы с постельными клопами, знаете, какая? Что слишком хорошо стали бороться с рыжими тараканами. Потому что рыжие тараканы при своей всеядности замечательно выедают постельных клопов. Как ни странно. Знаете, так злом зло искореняя. Вот, поэтому это неожиданно, что можно бороться с одним синантропным организмом, и это может привести к повышению численности другого. Ну да ладно. Я напомню, мы говорим сейчас про отряд таракановые. Сейчас к этому же отряду относятся такие насекомые, как термиты. Часто термитов, ну, как бы интуитивно хочется сблизить с муравьями. На самом деле нет. Они вообще не являются их близкими родственниками. Они относятся к отряду таракановые. Все знают про замечательную способность термитов с помощью одноклеточных эукариотических, ну, то есть чей генетический материал заключен в ядро, сожителей своей пищеварительной системы суперэффективно переваривать древесину. И, к сожалению, некоторые из термитов способны эффективно заселять другие регионы. Ну, например, тайваньский подземный термит, он, если что, исходно не тайваньский. Исходно он обитал в Южном Китае, материковым, но с 16 по примерно середину 20 века расселился, попав в Японию, на Тайвань, в Южную Африку и в США. И является одним из немногих видов термитов, которые оказались успешными инвазивными видами. А теперь давайте поговорим про инвазивные виды насекомых среди насекомых с полным превращением. Позволю себе напомнить, в отличие от насекомых с неполным превращением, жизненный цикл насекомых с полным превращением подразумевает, что из яйца выходит личинка, которая обычно совсем не похожа на имаго, на взрослое насекомое. Эта личинка несколько раз линяет, растет, затем окукливается. На стадии куколки претерпевает значительные перестройки тела, и из куколки выходит, собственно говоря, взрослое насекомое. Ну, начнем мы с отряда жуки, как с самого многочисленного отряда насекомых в принципе, и поговорим, вообще инвазивных жуков много, но да, мы поговорим с вами про колорадского жука, ну, наверное, про этого жука слышали, по крайней мере, все. Правда, как это часто бывает с инвазивными видами, все очень интересно в плане истории его распространения. Вообще, описали его в первой половине 19 века в Северной Америке, а в середине 19 века стали замечать, что он прекрасно поражает картофель. В начале 20 века колорадский жук попал в Европу и начал там тоже активно распространяться. Но здесь есть интересный момент. Колорадский жук не обладал бы таким инвазивным потенциалом, если бы не встретился с картофелем. Вот на этой схеме желтое пятнышко почти в середине Северной Америки – это исходный ареал обитания колорадского жука. А в Южной Америке зеленая зона – это исходный ареал распространения картофеля. Колорадский жук изначально картофелем не питался. Они на разных континентах жили и не встречались. Но, и соответственно, если бы просто колорадского жука там переселили в Евразию, он бы вряд ли дал такую вспышку численности. Но когда стали возделывать картофель активно, когда колорадский жук в своем исходном ареале обитания встретится с картофелем, он, во-первых, начал значительно расширять свой ареал обитания в Северной Америке, а затем, попав в Европу, очень успешно стал расселяться и там. Ну вот здесь схема распространения колорадских жуков, начиная с начала 20-х годов. Это не единственный, на самом деле, был эпизод попадания колорадских жуков в Европу, но вот начиная с этого момента хорошо можно отследить, вот как расширялся его ареал обитания. Ну, то есть, соответственно, границ Советского Союза он достиг в 60-е годы. И, надо заметить, он продолжает активно расселяться. Следующий отряд, про который насекомых с полным превращением, про который мы будем говорить, это отряд гименоптера или перепончатокрылые. Сюда как раз относятся и осы, и пчелы, и муравьи, различные наездники и так далее. Ну, здесь стоит отметить такой организм, как Мономориум фараонис или фараонов муравей. Назван он так был Карлом Линнеем еще в XVIII веке, потому что первые собранные особи были собраны в гробницах египетских фараонов. Они потихонечку подъедали там мумии. Как можно заметить, это практически там, 2-миллиметровое насекомое, совсем небольшое. Но в течение XIX века Мономориум фараонис прекрасно распространился по всем континентам. Это удивительно. Организм, видимо, давно был синантропным, но в Египте на него особенно не обращали внимания. А с развитием транспортных путей, ну, когда за значительно меньшее время стали доставлять товары с одного континента в другой, оказалось, что он прекрасно переселяется и дает очень большие вспышки численности. Для него характерны колебания численности. Я вот, например, помню, что в квартире, в которой я живу, в детстве их было очень много. Я за ними наблюдал на подоконнике, куда они бегут. Уже лет 20 как я ни одного фараонового муравья в квартире не видел. При том, что точно могу сказать, что их специально в квартире не травили. В целом, что можно сказать про фараонового муравья? Соседство с ним не самое приятное, но и не самое страшное. Понятно, что если их очень много, они могут повреждать и запас пищи, поэтому с ними стоит бороться. Вот. Если вы сталкиваетесь с какими-то единичными особями, просто следите, чтобы их не стало много. Веспула вульгарис. Это самая обычная оса. Ну вот когда пролетает оса, запросто может оказаться этим видом. Да, и в Евразии, в регионах с умеренным климатом, ничего удивительного в том, чтобы встретить такую осу, нет. А вот попав в Австралию и Новую Зеландию, она стала очень и очень опасным инвазивным видом. Поэтому довольно интересно, что в каком-то регионе вид может быть совершенно обычным, а попав, причем многочисленным, но обычным, а попав в другой, действительно вызвать крайне неприятные последствия. Ну и в завершении мы поговорим про отряд Диптера, двукрылые. Опять же, далеко не про всех представителей. Поговорим про два вида представителей семейства кулициды, кровососущие комары. Про Aedes aegypti и Aedes albopictus. Aedes aegypti, опять же, по названию, можно догадаться, что изначально он обитал в Африке. Затем расселился по всем континентам. Это организм, который предпочитает тропический и субтропический климат, но может довольно в широких пределах адаптироваться, а самое главное, что климат меняется. Почему? Это отдельный вопрос, но меняется. И меняется ареал распространения комаров вида Aedes aegypti. Почему это так важно? Потому что они являются прекрасными.

Дорогие наши подписчики, мне понадобилась пауза для того, чтобы осознать нынешнюю реальность, и все-таки, согласно народной мудрости, помирать собрался оружцей, я решила продолжить рассказывать вам про редкие книги и истории, с ними связанные. Я-то, конечно, решила, но не знаю, что по этому поводу решил Роскомнадзор. Вполне возможно, пока мы записываем этот ролик, YouTube больше не будет, но мы обязательно что-нибудь придумаем. А наш флагман Дмитрий Альшанский очень креативный человек, поэтому мы не хотели бы вас потерять. И надеюсь, что и вы не хотите нас потерять. Я анонсировала вам рассказ о книгах, написанных женщинами, но сейчас этого делать не буду. И не скажу, по какой причине. Когда этот ролик выйдет, вы поймете, почему я не смогла подобрать в данный момент нужных слов. Но зато, удивительно даже для меня, я нашла книгу, написанную очень юным автором. Он начал работать над ней, когда ему было всего лишь 18 лет. И книга эта совершенно замечательная. Вы сейчас в этом легко убедитесь. Я вам буду ее показывать и расскажу про автора Эдварда Лира. Книга называется «История пситоцидов или попугаев». И вышла она в свет в 1830 году, когда автору уже исполнилось 20 лет. Но вы понимаете, что труд это очень большой, это энергозатратно и трудоемко, поэтому 2 года он работал над этой книгой. Посвятил он эту книгу королеве Великобритании Аделаиде и написал, что он один из самых преданных и верных ее поклонников. Собственно, в этой книге нет текста, и она вполне возможно могла бы войти в тот ролик, где я рассказывала про книги без текста. Вот здесь только есть посвящение и список иллюстраций. А иллюстрации здесь 42 и список подписчиков. Ну и дальше одни сплошные иллюстрации. А Эдвард Лир родился в семье биржевого маклера. И семья эта была многодетная. Он был 20-м из 21 ребенка этой семьи. И, конечно, такое большое количество родов не могло сказаться на здоровье его матери, и она умерла.

0: Скорее всего, она умерла во время вот 21-х родов. Он был самым младшим из выживших детей. Его отец рано разорился. Экономическая проблема биржи коснулась после наполеоновских войн. И в возрасте 4 лет он вместе со своей старшей сестрой Энн и некоторыми другими детьми ушел из дома. Его сестра Энн полностью заменила ему мать, и у них оставались очень теплые отношения на протяжении всей жизни. В общем, практически они не расставались до ее смерти, когда Лиру уже исполнилось 50 лет. А еще и Энн, и еще одна сестра Сара были неплохими художниками, и они-то и начали рисовать Эдварда. И оказалось, что у него прямо с детства был талант к рисованию. У него была очень твердая рука и очень такой внимательный, четкий взгляд. И он достаточно рано начал зарабатывать именно вот этим ремеслом. Он раскрашивал каминные экраны, разрисовывал веера, рисовал плакаты для маленьких торговых лавок и рисовал анатомические рисунки для частных докторов и больниц. Вот на этом месте я немножко прерву в своем рассказе и обратите внимание на этого попугая. Это изображение этого попугая, который называется «Черный какаду Балдини» по-русски. Это галотип. И мы поподробнее узнаем, что это такое у Игоря Фадеева, почему изображение стало галотипом и что такое вообще этот галотип.
1: Смотри, какая красота! Это же не попугай, это орел. Ну еще какой он принесет?
2: Бери.
1: Бери,
2: носи. Толстого одного забрали, остальные вот тут поглубже сидят.
1: А слушай, может быть, вот этого надо было
2: который
1: взять?
2: Не летающий.
1: Вот,
2: не
1: о, слушай, давай вот этого возьмем. Какого? Еще, давай вот этого возьмем. Вот этого
2: бери.
1: И вот этого огромного.
2: Бери. Знаешь, висячие пугачки, они как летучие мыши, вверх ногами спят. Самые большие это утара, он с длинным хвостом, а самый массивный это совиный попугай.
1: А совиный такой толстый,
2: толстый,
1: да?
2: Он и не летает.
1: А его нет у тебя, да?
2: Да.
1: Он ходячий?
2: Нет, у меня есть, но он где-то вот тут, далеко, глубоко. Это вот Австралия, это Южная Америка, это Новая Гвинея.
0: Мы пришли в хранилище, в одно из наших хранилищ орнитологии, спросить дипломированного специалиста о том, как может быть такое быть, чтобы галотипом стало изображение птицы. Ну и заодно проясни поподробнее, что такое галотип.
2: Новые виды сейчас описываются по определенным правилам, которые сведены в Международный кодекс зоологической номенклатуры. Там все очень непросто, но сделано это для того, чтобы название принадлежало только одному виду, видовое название. Потому что если мы кошку будем называть по-разному, то не поймешь, о какой кошке речь. И то же самое идет о биологическом виде, не только виде, но и шире, о любом таксоне. Среди этих правил есть такое положение, что при описании нового вида один из экземпляров, по которому как раз этот вид и описывается, обозначается как типовой экземпляр галотип, либо серия экземпляров, которые или синтипы называются, либо выделяется галотип и паротипы.
0: По-русски, что автор имел в виду, да?
2: Да, описываю этот вид. Вот. И если мы вдруг по описанию, выпущенному в печать, не можем понять, о каком все-таки из близких видов идет речь, то мы можем обратиться к галотипу и посмотреть. Какие-то детали, может быть, упущены автором, мы увидеть можем и опознать, о каком виде, собственно, речь идет. Но бывают ситуации такие, когда вид описан по какому-то экземпляру, экземпляр отрисован очень хорошо и подробно, а потом галотип куда-то делся. Либо его не сохранили, потому что описывают виды-то давно уже, а кодекс введен всего-то там чуть больше 100 лет назад. Соответственно, раньше правил таких строгих не было, и бывает так, что сохранилось изображение галотипа, то есть экземпляра, по которому описан вид, а самого галотипа или нет, утрачен, либо куда-то его дели и не могут найти. Проблема такая очень широко распространенная. Для этого в кодекс ввели, а иногда даже галотипы этого ну и не хотели сохранять. Нарисовали, и ладно. А птицу саму не отпрепарировали, и она испортилась. Поэтому бывает сплошь и рядом для хорошо известных, старых, давно описанных видов есть изображение, все понимают, о чем речь, там каких-то систематических, таксономических казусов не возникает, никто там не спорит, вид это или не вид, но галотипа нет. Поэтому есть в кодексе особая статья, которая позволяет в случае утраты или отсутствия галотипа, изображение этого галотипа может само стать галотипом при отсутствии самого типового экземпляра. Там все сформулировано такими юридическими понятиями, сразу так и не поймешь, но суть именно в этом. Этим сейчас пользуются иногда, описывая новый вид по фотографии. Но сейчас это сильно не поощряется, потому что из фотографии нельзя извлечь ДНК. И это большая проблема. Сейчас многие виды описываются именно, разделяются виды или какие-то другие таксоны разделяются на основе молекулярного анализа. И как подробно не описывай, голотип это не заменит. Никакое описание, никакая фотография. Потому что там масса нюансов есть, которые можно посмотреть, только взяв в руки вот этот музейный экземпляр, выделив из него ДНК, померив его перышки. Что-то там еще посмотреть, что может ускользнуть от самого пытливого исследователя. А в будущем появятся какие-то методы изучения, которых мы сейчас даже подозревать не можем. Поэтому вот то, что мы сейчас считаем, ну не мы, а некоторые систематики, считают, что достаточно хорошо сфотографировать и описать, и саму птичку можно не сохранять. Допустим, отпустите.
0: Не только птичку.
2: Ну, мы сейчас говорим про попугая, может, рыбку. Отпустите ее, пусть себе летает. Или бывают сейчас сложности с оформлением разрешения на сбор птицы для того, чтобы ее в музей поместить. А фотографию сфотографировал, все, к статье приложил. Поэтому статья такая сложная. Это лазейка для подобных способов описания новых видов, но это будет вызывать таксономические номенклатурные проблемы. Поэтому сейчас это не поощряется.
0: То есть вот для прошлого она норм?
2: Для прошлого норм, потому что тогда кодекс еще не действовал. Во времена Линнея кодекс не действовал, поэтому Линней описывал. Он же не сам этих птиц открывал. До него уже были труды, он просто из книги. Он был ботаник, а птиц он многих переписывал из более ранних каких-то работ. Но почему Линней взят за основу, за нулевую точку отсчета систематики, 1758 год? Потому что он все это систематизировал, как-то придал это рамки научные этому, и вот решили выбрать Линнея, и все, что до него, считается невалидным.
0: Хорошо, смотри, есть ли у тебя такой попугай, как у меня на
2: рыбочке? Так вот, такой нет.
0: И что это за попугай?
2: Ну вот у тебя изображение, а у меня...
0: Золотит.
2: У меня экземпляр. Поэтому можно посмотреть, правильно ли нарисован попугай. Мы посмотрим.
0: Ну вот у тебя красный, а у меня голубой.
2: Да нет, это близкий вид. Так, это же так рылара. А тебя синий-красный, другой вид.
3: Я правильно понимаю, вот, что в идеале весь животный мир описан голотипами? Ну, то есть существуют голотипы для всего животного мира?
2: По идее, да, должно быть. Но
3: сплошь... где они все хранятся? В музеях или в институтах?
2: Они хранятся... Вообще голотип должен храниться. Это самое ценное, что есть в естественно научных коллекциях.
0: Не только в музеях, в институтах хранятся.
2: Да, в любом исследовательском подразделении, но когда описывается новый вид, там описывается место хранения голотипа. Поэтому сейчас часто собирают типовую серию, довольно обширную. Голотип хранится там в каком-нибудь ведущем музейном учреждении, а паротипы рассылаются по множеству коллекций. Специально это делается, чтобы везде там у тебя была часть типовой серии. И, конечно, больше шансов, что он уцелеет в случае каких-то пертурбаций. Потому что бывают голотипы утрачены из-за небрежности хранения, из-за каких-то природных и прочих всяких катаклизмов. Случается такое. Иногда статус вот этого голотипа изображения наследует, если утрачено. А иногда, когда сложные какие-то моменты систематики, выделяется неотип. То есть он выбирается, желательно, из типовой серии, обозначается вместо... Вместо голотипа утраченного. Но иногда бывает так, что просто систематик в руки не доходит до этого голотипа, и он на самом деле неизвестно, где находится, и обязанности каждого хранителя в своей коллекции искать голотипы для разных таксонов, их обозначать и публиковать, чтобы они входили в научный оборот. В нашем музее такая работа ведется, и мы нашли и типовые серии, и голотипы по нескольким видам, подвидам, и это замечательно.
0: А вот скажи, а голотип человека существует?
2: Ну, разные версии есть. По идее, описание...
0: Кто его описал, во-первых?
2: Описал... У нас все от Линнея идет. Конечно, до Линнея было известно, что такой человек, как там, двуногий без перьев, да? А когда принесли ощипанного петуха, то пришлось добавить с плоскими ногтями. Вот тебе, пожалуйста, типовое описание. Но название...
0: Как... А клюв?
2: Ну, клюв. Клюв – это другие дела. Шнобель. Вот. Там суть-то в чем? Вот это уже было достаточное описание, чтобы отличить этот вид от всех других. Правильно ведь? Но Линней именно ввел правила, которые сейчас признаны за основу всей зоологической номенклатуры. Поэтому, когда Линней описывал человека, он тоже его там описал, дал ему название научное, он не обозначил типовой экземпляр. Но много экземпляров не обозначил. Он, например, приводил изображение, а это обычный вид, который вот во дворе прыгает, у него и нету, получается, голотипа. А есть вот это изображение, которое приобретает статус голотипа для многих птиц, например. А для человека, естественно, когда человека описывал, у него там под рукой какой был человек, да он сам.
0: Угу.
2: И предполагает, что он описал.
0: Может, жена его.
2: Может, жена. Вот, ну, или может того, кто у него там рядом сидел. Вот. И часто бывает как, если, например, галотип или вообще типовая серия не обозначена, приходится анализировать, а, собственно, какие экземпляры мог использовать этот ученый, описывая этот вид. Иногда на этикетках указывают там галотип, тип, котип и прочие всякие дела. Иногда не указано, но можно вычислить, каким материалом реальным пользовался ученый, когда описывал этот вид. И сказать, что вот она типовая серия. Он описывает, хотя и не обозначил, но это вот именно они. Вот с человеком можно предполагать, что Линней при описании вида использовал себя. Угу. В этом случае он сам галотипы есть. Угу. Но это спорно, потому что он мог описать какого-нибудь там своего друга или кого-то еще. Себя-то сложно описывать. Сзади-то не заглянешь, например.
3: Сейчас, подожди, основное правило-то отсутствует?
2: Какое правило? Типового экземпляра нет. Да, типового экземпляра нет. И он не мог описать, собственно.
3: Типовой экземпляр утерян, значит, надо искать другой.
2: Он не обозначен. В этом случае он не обозначен. А утерян он или не утерян, ну, мало ли, может, он в морге описывал, да, был типовой экземпляр. Но он не обозначил, он не писал. Экземпляр номер такой-то, который хранится там в Стокгольме, в музее, я использовал для описания вида «Человек разумный».
0: А что там написано?
2: Вот такого он не написал.
3: Хотел тебя спросить, сколько у нас галотипов в коллекции?
0: Господи, боже мой!
2: Главные галотипы у нас, прежде всего, в коллекции насекомых, потому что у нас есть сотрудник, который описывает новые виды и обозначает, соответственно, галотипы. И в палеонтологической коллекции, а именно в коллекции акульих зубов. Сколько их там штук, я сказать не могу, не моя группа хранения, и их обнаруживают, обозначают. В палеоботанике есть. Вот на последний фондовый типовой материал тоже проходил, причем не только по ботанике, но там были какие-то, кого он там, рак скорпиона описал, вот, или трилобит какого-то, я забыл. Но это вот ценнейшие вещи, а по... Допустим, позвоночным у нас есть типовая серия белой куропатки под вид Майер, который сейчас включит в Красную книгу России. И два экземпляра из типовой серии можно увидеть на выставке, посвященной Лоренцу, которая в понедельник закрывается. Ближайший.
0: Даже нельзя увидеть.
2: Да. Еще у нас есть... дело в чем, что иногда, когда описывают новый вид, обозначают галотип, и все хорошо, но потом обнаруживается, что этот вид уже кем-то описан. Раньше описан. Здесь кто первый описал, тому и принадлежит право описания этого вида. Поэтому все более поздние названия, когда все это выясняется, что вот так вот называли и так и сяк, выбирают самое старое, самое первое название. Оно сохраняется, остальные все попадают в синонимы. Но тем не менее, номенклатурный тип для каждого такого синонима, он остается. Потому что мало ли, сейчас мы считаем, что это тот же вид, потом разделяем, обнаруживается, что вот то, что мы считали синонимом, это да, валидное название для скрытого вида там, двойника. Угу. Поэтому номенклатурный тип остается. И даже там, если с дуру кто-то описал что-то, прекрасно понимая, что описывает уже известный вид, но тем не менее, если описал по правилам, и это попадает в младшие синонимы, все равно обозначенная им типовая серия остается валидной.
0: Хорошо, молодец, всех запутал. Давай про попугаев нам расскажем.
2: А что вам рассказать про попугаев?
0: Попугаи
2: один из самых больших отрядов неворобьиных птиц.
0: Да?
2: Да, и при этом попугаи, если бывает там с какими-то воробьиными, иногда не поймешь, да? Это к воробьинам относится или к какому-то другому семейству там? К другому отряду относится. Например, там ракшообразные, да? Угу. Воробьиные, сизворонка, она вот может и так, и сяк. Вот, то с попугаями обычно вопроса не возникает. Они настолько имеют характерную внешность, что ни с кем не спутаешь. Можно там совиного попугая в какой-то момент там, спутать с совой. Но когда присмотришься, видно, очевидно, что это все-таки попугай. Или вот, например, вот такой новгинейский орлиный или грифовый попугай. Бери его в руки. Вот. Красный. Тоже можно подумать, что это хищная птица, но присмотришь, все-таки попугай. У попугаев характерный такой большой клюв, кривой, но не хищный в то же время. Потому что хищных попугаев-то нет, они все.
0: Как? А вот этот, который бушку-то?
2: Ты имеешь в виду Киа? Да. Это вторичное. Это они могут там кого-то клевать, овец. Но овец-то не было там в Новой Зеландии, пока человек не привез. Да. То есть это некоторые уже при адаптации. Да. Он таким клювом может и овцу расковырять, но в принципе формировалось это все под другие цели.
0: Слушай, а правда говорят, что они одни из самых умных птиц?
2: Говорят, да. Но ум птицы – это совсем не то, что у человека, поэтому им всем ума своего хватает. Они все победили в этой эволюционной гонке каждый вид. Если он дожил до нашего, да, значит, ему хватает ума для того, чтобы процветать. Но в человеческом смысле, да, они, во-первых, имитируют речь. Другие птицы многие тоже это умеют, но у попугаев это прям вот... Это очень прям классика, бывает. Это прям такой шаблон. Попугай, да.
0: И все попугаи могут.
2: Попка дурак. Нет, не все.
0: Не все?
2: Не все. Но некоторых просто не учили. Но есть такие очень хорошо говорящие попугаи, например, вот этот Жако или серый попугай, он считается чемпионом. А чаще всего волнистый попугайчик, он там с горем пополам, но бормотать что-то начнет. Вот неразлучники, кареллы, вот кокоду. Но чем крупнее попугай, тем больше у него мозги. Соответственно, да, ума.
0: То есть это тоже умный.
2: Ума, по идее, много, да. И он и ведет себя своеобразно. Причем, если его выращивали там с птенца, как это часто бывает, у них происходит запечатление, он себя человеком считает, естественно.
0: Да?
2: Но если он не видел других попугаев, ну, да потом, что, они дикие в клетке сидят, а тут вот с человеком все время компания там на плече сидит, пиастры-пиастры. Вот. Так что попугай. И вообще интеллект их изучали, в том числе и у нас в музее. Все это на заре было изучение их поведения, и было вообще непонятно, они цвета различают так же, как человек или нет. Поэтому цвета, форма, вот эти всякие вещи, как могут анализировать, связывать там форму предмета,
0: да,
2: цвета.
0: Вот для чего они вот такие красивые для друг друга?
2: Ну, в природе не бывает вопроса для чего.
0: Нет, ну, например, другой попугай видит, что он такой красивый.
2: Конечно,
0: такой
2: видит, но у них вообще у многих, особенно, ну, это уже не про попугаев, например, у околоводных птиц сильно зрение смещено в ультрафиолетовую сторону ультрафиолетового спектра, потому что им надо на воде, например, видеть и отличать блик волны от рыбки. Жизненно важно. Поэтому какая-нибудь чайка, например, она на пляже может на глаз отличить человека, который намазался кремом от солнца, от того, который не намазался. Для них очевидная разница. Поэтому у птиц, ну птицы же, они же мало общего имеют с млекопитающими, с нами. То есть у них вообще мозг другой. У нас, если это передний, то у них это средний. Вот. По-другому все развивается. Или наоборот. Про мозги это Лену надо спрашивать.
0: Ну,
2: в общем, другой отдел мозга у них главный. Поэтому они, птицы же, это динозавры.
0: Ну да, да.
2: Вот смотри, я вот возьми его, сказать. Вот так вот, перышки убери, да. И получится динозаврик вполне себе.
0: Слушай, а у нас это все очень старые коллекции, правда?
2: По-разному. Потому что часто содержат неволи, как просто в квартире, так и в зоопарках, питомниках. Очень популярная группа птиц, именно потому что толковые, потому что яркие, потому что в природе, в общем-то, они живут в разных условиях, и в быту они тоже, в общем, неприхотливы. Это крепкие такие птицы. Давно их везли, и среди самых таких больших сокровищ, то, что везли там, только что открыв Америку, были такие яркие, красивые птицы. Потому что это редкость, это, соответственно, товар, деньги, товар. И поехало все это. Целая индустрия существует, содержание таких птиц. И из этих источников к нам, конечно, в музей они тоже попадают. Никакое животное не вечно. Кто-то там гибнет от возраста или от болезни. И многие попадают, не многие, а в общем, те, которых у нас еще не хватает, они из таких питомников зоопарка к нам попадают. Но есть и очень старые. Потому что вот это, например, участник тех самых экспериментов по изучению восприятия цвета и формы.
0: Да, это Ладыгин.
2: Да, это ладыгинский попугай.
0: А Ладыгина Коца – это супруга, основатель нашего музея Александр Федорович
2: да,
0: Коца.
2: Да.
0: Она была зоопсихологом. И вот
2: то есть опыты эти проводились уже даже больше 100 лет назад. И вот это вот чучело его сохранили и продолжает себе работать.
0: Спасибо тебе большое. Какая у тебя здесь красота. Но у меня не хуже.
4: Несмотря на то, что зверей и птиц в детских книжках стоят рядом как представители теплокровных животных, высших, со сложным обществом и так далее, и это справедливо, птицы и млекопитающие шли разными эволюционными путями. То есть млекопитающие – это нормальные животные, которые сделали ставку на очень слабых детей, то есть на деторождение совсем уязвимых созданий, с одной стороны, вот, и сделали ставку на изначально нормальный образ жизни, потом разные млекопитающие адаптировались к разным условиям. Птицы сделали ставку на полет, и мозг у них тоже развивался по-разному. То есть мы говорим, что очень умные попугаи врановые, и мы говорим, что есть очень умные млекопитающие, там, псовые, приматы и так далее. Но у приматов хорошо развит передний мозг, то есть хорошо развита часто новая кора. Ну и у тех животных, которые способны к сложным интеллектуальным решениям, к сложным соображениям, обычно у них развита новая кора, и мы можем судить о ее развитии по числу извилин на поверхности. То есть насколько велика площадь новой коры, можно судить по количеству извилин и борозд. А у птиц передний мозг развит достаточно плохо, новой коры почти нет. И чем они решают интеллектуальные задачи, как попугаи и вороны в лабораториях показывают невероятные результаты, это непонятно. То есть мозг у них совсем другой. Хорошо развит задний мозг, который позволяет им ориентироваться в воздухе, совершать миграции с помощью учета магнитного поля Земли и так далее. Но передний мозг развит плохо. При этом коммуницируют они сложно, решают задачи тоже сложно. Это добавляет ученым работы понять, как работает мозг. То есть птицы мешают еще больше, чем если бы их не было.
0: Дальше я продолжу. И первая его такая настоящая серьезная работа была работа над иллюстрациями к зоологическим путешествиям капитана Бичи. Он нарисовал 12 рисунков птиц из этого путешествия. И ему было в том возрасте еще 16-17 лет. А по счастливой случайности у нас эта книга есть, и, может быть, когда-нибудь мы про нее проговорим отдельно. Но удивительным образом эта книга вышла только в 1839 году, то есть на 10 лет позже, чем над ней работали. А вот когда ему исполнилось 18 лет, у него возникла идея своего собственного проекта. Он решил нарисовать вот такую книгу иллюстрации попугаев. И для этого он обратился в Лондонское зоологическое общество. У него была знакомая женщина, всегда есть такие знакомые, у которых куча связей. Ее звали Энн Уэр Уорд. Вот, и поэтому по этой рекомендации он получил доступ к коллекциям не только к чучелам и тушкам, но еще и к зоологическому парку. В то время парки были частные. И даже вот такие парки, принадлежащие обществу, они были закрыты. И не каждый человек мог туда пройти. И даже я знаю случаи, когда известным художникам отказывали в этом. Но Лиру повезло, и он туда проник, что называется. Поэтому у него была возможность рисовать птиц живых. А это совершенно другая история. И поэтому вот все эти иллюстрации очень такие оживленные. Я, конечно, не орнитолог, и, возможно, здесь есть какие-нибудь ошибки. Но у меня достаточно большая насмотренность за годы работы хранителем. Я присмотрела много иллюстраций, и мне кажется, иллюстрации Лира наиболее живые и наиболее такие вот прямо реальные. К этому времени он уже был знаком с Джоном Джейсом Дюбоном. Мы про него рассказывали в ролике «Пространствующего голубя». Он как раз приехал в Великобританию со своим рекламной акцией своего знаменательного проекта «Птицы Америки». И в 1827 году уже приступил к изданию. И Лир решил, что он должен издать вот такую книгу максимально большого формата, европейскую. Здесь, конечно, птицы не в натуральную величину, а у Дюбона они были в натуральную величину, поэтому там размер листов максимально огромный. Но здесь они достаточно большие, это один из самых крупных таких вот проектов европейского художника. Следует отметить, что когда книга Лира вышла, то оценители иллюстрации, знатоки отметили, что его иллюстрации выглядят намного живее, чем вот эта самая известная книга о Дюбона. В лондонском обществе он познакомился с председателем Линнейского зоологического общества, известным очень человеком, Эдвардом Смитом Стэнли, впоследствии 13-й граф Дерби. И этот человек был тоже увлечен естественными науками, и в своем поместье Хостелхолл у него был большой зверинец. И он пригласил Лира к себе в имение, чтобы он мог познакомиться с разнообразными птицами и другими животными. У него было 1200 видов птиц и где-то около 300 видов млекопитающих. И, конечно, Лир решил воспользоваться этой уникальной возможностью, и он вообще очень подружился с этим графом Дерби. Он был его покровителем долгие годы, он сохранял с ним дружеские отношения. И даже подолгу проживал у него в имении. И к тому же у него сложились добрые отношения с его детьми и даже потом и с внуками. И именно развлекая их, он стал придумывать короткие стихи. И я в конце обязательно вам расскажу про вот это направление его творчества, направление его вот как бы активности такой, потому что это очень оказалось интересно. Он собирался издавать книгу в количестве 175 экземпляров, и должна была она выходить в 14 выпусках. Здесь у нас уже переплетенные сделаны все вышедшие выпуски. Каждый выпуск стоил 10 шиллингов, а в целом книга должна была стоить 7 фунтов стерлингов. Но на самом деле, когда вышло 12 выпусков, у него закончились все деньги. Потому что он набрал только 125 подписчиков, и то не все заплатили полностью сумму. А лист подписчиков я вам в самом начале показывала. Среди них были, в общем, достаточно именитые, известные люди, аристократы. Первая подписчица – это вот его приятельница, которая дала ему рекомендации. Здесь было подписано и два общества – и Линнеевское общество, и Лондонское зоологическое общество. Но из известных людей я еще вижу, здесь есть Адюбон, потому что он купил эту книгу. Хотя он был очень ограничен в средствах, он был занят своим проектом. Но еще такой известный орнитолог, племянник Наполеона Бонапарт, Чарльз Люсьен Бонапарт. Известный орнитолог, и именно по его рекомендации Адюбон отправился печатать свою книгу в Англию, а не стал ее печатать в Америке. В общем, вот такие интересные связи. Вот, так вот, в итоге получилось, что у Лира было две цели – прославиться и разбогатеть. И вот с этой частью разбогатеть ничего не получилось, потому что его проект, в общем-то, одержал полностью финансовый крах. Ему пришлось потом, по-моему, около 5 лет работать на известного британского анималиста и зоолога Джона Гульда. Это известнейший человек, мы обязательно будем рассказывать про него и показывать его книги. Это книги тоже очень красивые и замечательные. И у нас есть полное собрание вообще всех изданий Гульда, а он издал что-то больше 40 томов. И вот именно Гульд выкупил у него эти 50 экземпляров и права на дальнейшее использование этих иллюстраций, авторские права. Хотя Лир этого делать не хотел, но он оказался в безвыходном положении. И Лир работал на Гульда, путешествовал по европейским зоопаркам для вот создания этой книги «Птицы Европы». И именно в этот момент Гульд решил, как он будет вообще делать свои книги. То есть он эту идею вот это позаимствовал у Лира. Вот такое изображение птиц. Вот. Я думаю, что вы наверняка знаете, как делаются литографии. Да? Всем известно. Ты, Дима, знаешь?
3: Нет, конечно, господин.
0: Для создания тиражированных рисунков используется литографический камень, обычно из тонкой текстуры известняка. На эту поверхность переносится рисунок, и он прорисовывается такими восковыми мелками. Дальше с помощью азотной кислоты и гумиарабика протравливают поверхность, и остаются только вот рисунок. Ну, чуть-чуть она углубляется, порода выщелачивается, выкисляется. Что она делает? Так.
3: Ты сама знаешь?
0: Не знаю, забыла. Если мы кислоту добавлю, ну, убирается, вот так скажем. Остается только вот поверхность с рисунком, а остальная порода углубляется вниз, она как бы убирается. И дальше этот камень смачивается водой и покрывается чернилами с масляной основой. Это масло остается именно там, где восковый карандаш. И, собственно, после этого делаются отпечатки, которые раскрашивают вручную акварелью. И обычно это прекрасная работа для молодых девушек. Так вот, что придумал Лир. Для того, чтобы этот процесс был скорее и быстрее, конечно, он был тяжелее технологически, но зато рисунки появились более живыми. Он наносил рисунки прямо на камень, то есть не на бумагу, а прямо рисовал на этом камне. Вот. Камней у него не было самостоятельно, он их брал в аренду. Поэтому, как только он напечатывал 175 экземпляров, он стирал рисунок, приводил опять поверхность в порядке и на этом же камне печатал другую иллюстрацию, создавал. И, соответственно, например, дополнительный тираж уже сделать было невозможно, потому что все эти камни были, ну, скажем так, уничтожены. А в результате книга вышла вот только в 175 экземплярах. А к нам она попала из коллекции Алексея Степановича Хомякова. Я тоже уже неоднократно про него вам рассказывала. Это человек-коллекционер. И его коллекция, естественно, научная библиотека, поступила в Дарвинский музей. И для своей коллекции Алексей Степанович издавал каталоги библиотеки. И вот в этом каталоге указано, что эта книга очень редкая, она только существует в 100 экземплярах. Вы понимаете, что за прошедшие 100 лет количество ни разу не увеличилось. А если 100 сохранилось, и то хорошо, а я подозреваю, что их стало гораздо меньше. Вот такую уникальную книгу мы с вами рассматриваем. И в этом году у нас в музее будет проходить выставка, посвященная коллекции Хомякова. И этой книги на выставке не будет, но все эти иллюстрации будут у нас представлены. Вы можете их посмотреть и полюбоваться. Не знаю, насколько вообще экран передает это ощущение такой живости птицы, но мне, например, они очень нравятся. Сам Лир вручную раскрасил всех этих птиц. Вот очень-очень точно, очень так вот прямо по-настоящему, что называется. И для придания блеска и перьев, и глаз он использовал яичный белок. Это он подсмотрел и дальше широко использовал. Что я хотела вам сказать еще про Лира. Где-то, во-первых, он с детства уже страдал разными заболеваниями, такими врожденными. У него была эпилепсия, которая со временем прибавилась еще и астма. Он страдал приступами депрессии, меланхолии. У него были проблемы с сердцем. Но все эти какие-то трудности он решал с помощью путешествий. Он очень любил путешествовать. Ну, во-первых, английский климат ему не очень помогал. Поэтому из там 75 лет жизни своей он где-то больше 50 провел за границей. Он путешествовал по всей Европе, а остаток своей жизни он провел в Италии. В Сан-Ремо у него была вилла, в которой он жил. И Лир еще где-то примерно к 40 годам стал, плюс ко всем своим проблемам, чувствовать еще и проблемы со зрением. У него началась катаракта, он стал плохо видеть. И в конце концов он такой сказал про себя, что вскоре он не сможет видеть ни одной птицы меньше страуса. Поэтому он специально обучился курсам таким пейзажистов и стал рисовать пейзажи. Он прославился вообще этим своими пейзажами. И молодая королева Виктория пригласила его, и он одно время обучал ее рисованию, дал ей несколько уроков. То есть вот такая связь, книга, посвященная Аделаиде, потом он был связан с Викторией, но на самом деле прославился он не как художник, что мне даже немного странно, а прославился он как поэт. Он автор и, можно сказать, основатель такого жанра лимерики. Это такие короткие стишки, состоящие из 5 строк. Ну, нельзя на самом деле сказать, что он основатель, потому что еще до Лира эта поэзия была широко использована в разных вообще каких-то частях Британии. Ну, это что-то вроде как-то наших вообще народных частушек, вот что-то в таком духе. И если мы вспомним Шекспира в «Короле Лире», там Шут тоже использовал вот такую своеобразную поэзию.
5: Для дураков печальный день. Все умники страны мозги надели на бекрень и стали мне равны.
0: Но Эдвард Лир, он придал такую каноническую форму этому стихотворению. Это стихотворение, как я уже сказала, из 5 строк. В первой строке обязательно говорится о герое, о его географическом каком-то положении, что-то о нем рассказывают. Во второй строчке обычно рассказывают про его какую-то особенность, или что там с ним случилось, или что он такого натворил. А в следующих строках рассказывают, что из этого вышло, что же такое произошло. И рифма, она можно ее как бы построить по такому, по такой схеме АА, ББА. То есть первая строчка рифмуется со второй, третья с четвертой, а пятая практически повторяет первую. А Лира слово «лимерик» появилось гораздо позже, оно появилось только в конце 19 века. А сам Лир называл свои стихи чепухой, чепуховые стихи или такие абсурдистские стихи. И он действительно стал таким известным, мировым известным человеком, и его поэзия повлияла на много других известных людей, которых вы знаете. Например, Льюис Кэрролл и Даниэл Хармс. На русский язык впервые поэзию Лимерика Лира переводил Самуил Маршак. Ну а потом огромное количество людей переводило эти книги на русский язык, в том числе и Владимир Набоков тоже занимался переводами. И вот у меня есть такая книга из домашней моей библиотеки, большая книга «Чепухи». Здесь на самом деле не только первое издание, которое вышло в 1846 году, но и несколько последующих изданий. Вот. И я вам хотела прочитать буквально несколько таких стихов, чтобы вы имели представление, что это такое. Например, у старушки одной из Руси голос был «Хоть святых выноси», когда в полную силу она голосила, катастрофа была на Руси. Да, я не сказала, что эта книга в переводе Григория, эта книга в переводе Григория Кружкова. Ну вот еще несколько переводов того же самого стихотворения. Это как раз перевод Набокова, который использован был в его книге «Другие берега». «Есть страшная дама из Кракова, орет от пожатия всякого, орет наперед и все время орет, но орет не всегда одинаково». То же самое стихотворение в переводе Калявина. «Как кричала мамзель из России, сколь ее замолчать не просили, и с начала начал так никто не кричал, как нетрезвая мам из России». Еще один перевод. «Дородная русская баба, размером со ствол баобаба, так орала, что Лир ожил в лучший мир. Вот что значит вам русская баба». Переводить на русский язык достаточно сложно, потому что здесь главное, что первая строчка, она задает тон, и тут главное географическое положение героя. А уже последующие его признаки или что он натворил, оно рифмуется в английском языке с географическим положением. Сами понимаете, что при переводе это все теряется. Поэтому переводчики должны быть очень талантливые и искусные, и в основном они сохраняют тогда особенность этого человека, а меняют его уже географию. Ну, я думаю, что вы получили какое-то представление об Эдварде Лире, и я хотела сказать следующее. Рассказывая про Лира, я упомянула два слова «чепуха» и «абсурд» вслед за авторами статей про Лира. Но я думаю, что все-таки следует различать и чепуху, и абсурд. Чепуха – это какое-то высказывание, лишенное всякого логического смысла. Его ни с какой стороны нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить, потому что действительно оно лишено логики. Например, по стене ползет кирпич, муха тоже вертолет. Или, допустим, мы говорим что-то такое-такое, а потом потому что гладиолус. Вот тут, или, например, мы устраиваем дискуссию о чем-то высоком, о византийской мозаике, а тот кто-то прибегает и говорит, сейчас модно лак такого-то цвета. И это в данном контексте звучит как чепуха, потому что вообще не в тему, что называется. А абсурд – это как раз ошибка логики. Доведение до абсурда – это такой прием, который часто используют в споре, чтобы опровергнуть логику своего оппонента. Он, делает какое-то высказывание, а вы путем приведения к какому-то действительно абсурду его как-то доводите его доводы до чего? До абсурда, собственно, и доводите. Мы очень часто использовали этот прием в математике. Я думаю, что все помнят, когда мы делаем какое-то допущение, дальше путем математических каких-то своих логических высказываний приходим к чему-то абсурдистку. Например, что надо делить на ноль, а на ноль делить нельзя, значит, наше допущение неверно. И примером такого абсурда я могу сказать, например, такую фразу. я ничего не слышу, потому что здесь темно. Ну, ну а примеры абсурдистских высказываний из своей собственной жизни вы можете обнаружить сколько угодно, особенно сейчас. И мне кажется, что настали такие времена, когда нужно точно определиться вообще с собой, если вы еще этого не сделали, определиться со своими ценностями, определить свои интенции и возможности, ну и навести какой-то порядок в голове, потому что доводить свою голову до абсурда уж точно нельзя. Я надеюсь, что мы сохраним с вами связь, мы ждем вас, мы будем работать для вас. До новых встреч!
3: Ну? Ну, да, только вопросы два.
0: Так.
3: Первый вопрос...
0: Тима, как ты мне нравишься, когда ты мне задаешь вопросы? Давай.
3: Что?
0: Давай.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Всем мира во Вселенной. Это «Неземной подкаст». Сегодня в гостях у Владимира Сурдина искусствовед Елизавета Лихачева. Мы приглашали ее в студию, когда она была директором Музея архитектуры имени Щусева. Неожиданный гость для подкаста об изучении Вселенной и неожиданная тема – космическая архитектура. Но когда мы уже готовили выпуск к эфиру, пришла новость. Елизавета назначена директором Пушкинского музея. Поздравляем. Спасибо всем, кто ставит нашим выпускам лайк, это важно, и нашим подписчикам на платформах Boosty и Patreon. Неземной подкаст выходит и развивается благодаря вам. А мы уже приготовили для вас дополнительные выпуски подкаста. Подписывайтесь, ссылка в описании. А мы начинаем.
2: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. В этой студии мы очень хорошо работаем. Добрый день, друзья! Это «Неземной подкаст». Я астроном Владимир Сурдин. И сегодня у нас немножко необычная тема. Мы будем говорить об науке, которая стоит на Земле. Хотя посвященная космосу наша передача обычно витает в облаках и еще выше облаков. Сегодня тема архитектура. У нас в гостях Лихачева Елизавета Станиславовна, которая командует, руководит Государственным музеем архитектуры в Москве. Музей архитектуры. Разговор о космосе. Вас не удивило это приглашение, Елизавета?
3: Нет. Архитектура включает в себя в том числе и космос.
2: Да?
3: Ну, конечно. Ну, древние сооружения, которые строят древние да, в общем, да, те же пирамиды пресловутые египетские, да, они строились по звездной карте. А в конце концов, мы можем говорить о христианской архитектуре, которая так или иначе зависит от астрономических явлений. Ну и в конце концов, архитектура про космос, это планетарии и всевозможные, не астролябий, забыл слово, обсерватории, вот, вспомнил. Обсерватории, наконец, архитектура для космоса. Вы знаете, что в нашей стране существовала такая совершенно удивительная профессия, как космический архитектор.
2: И что же они делали?
3: Космический архитектор

0: Они делали очень простую вещь, они придумывали, как будут выглядеть космические станции, как в них могут жить люди.
1: И что-нибудь удалось реализовать из этой идеи?
0: Станция МИР, международная космическая станция.
1: А роль архитектора-то тут при чем?
0: Архитектор – это человек, который организует пространство.
1: Так.
0: Пространство для жизни человека. Космос – среда для человека, ну, скажем так, мягко агрессивная. Космос не предназначен для нашего существования. Поэтому люди, которые туда летят, на космическую станцию, проводят там очень много времени. Ну, в среднем там полгода. Когда работала станция МИР, то доходило до полутора лет. Космонавт работал на орбите. Соответственно, его пребывание на орбите должно быть как минимум комфортным. Может быть, недостаточно, не таким комфортным, как на Земле. Но, тем не менее, она должна удовлетворять основным потребностям человека, в том числе и гуманистичным, если хотите, определенным образом спропорционированным. И космическая архитектура – это довольно актуальная вещь. Плюс никогда не надо забывать о том, что в России родилась, именно в России родилась идея строительства суборбитальных городов. И архитекторы еще в 20-е годы разрабатывали такие проекты. Так что космос...
1: Именно архитекторы?
0: Конечно, да. Это был архитектор, фамилия была, звали его Георгий Крутиков.
1: Так.
0: Это был его дипломный проект 28-го года, проект суборбитальных городов. Довольно известная штука, кстати.
1: Суборбитальных или орбитальных?
0: Суборбитальных.
1: А что это значит?
0: Это значит, что не в открытом космосе, на орбите Земли, но в верхних слоях атмосферы.
1: А на дирижаблях, да, что-то такое?
0: Летает? Ну, нет, он исходил из того, что к тому моменту, когда мы сможем технологически это построить, у нас будут двигатели, которые обеспечат легкое передвижение, а главное, возможность парения этого города. Ну, то есть, судя по всему, речь идет о холодном синтезе, я полагаю, потому что я не представляю себе, какой двигатель сейчас может это обеспечить.
1: Только не холодный синтез. Хорошо.
2: Казалось бы, что общего у космоса и архитектуры? И там работу сильно облегчают информационные технологии. В космосе нейросети анализируют и разделяют по типам небесные объекты. В архитектуре решают задачи частичного автоматического проектирования. Даже над тем, чтобы это видео по вашему вкусу порекомендовал YouTube, поработали профессионалы в области Data Science, которые занимаются анализом и обработкой данных, а также разработкой и обучением нейросетей и искусственного интеллекта. Специалист по Data Science нужен везде. В банках, маркетинге, технологиях, медицине. Всего и не перечислить. Не случайно в России дата-сайентисты получают в среднем 200-250 тысяч рублей, а за рубежом от 10 тысяч долларов. И спрос на специалистов в этой области растет каждый год. Учиться этой профессии я рекомендую в школе Skill Factory. Сейчас совместно с Московским физико-технологическим институтом они запустили онлайн-программу «Специалист по Data Science». Здесь обучение проходит с лучшими преподавателями. Так вы получите опыт работы на реальных задачах уже в процессе. После окончания курса к работодателю вы придете со сформированными навыками и готовым портфолио. А значит, вас больше не будет пугать строчка в вакансиях «Требуется опыт работы». Учиться вы будете исключительно на своем и чужом опыте. А если вы не найдете работу в течение 6 месяцев после окончания обучения, Skill Factory вернет вам деньги. Переходите по ссылке в описании или этому QR-коду и оставляйте заявку на бесплатную консультацию. По промокоду «Неземной» получите скидку 45% на обучение.
1: Я недавно, совсем из другой оперы, недавно был в музее автомобилей Германии и впервые увидел автомобиль в разрезе. Какой-то там Мерседес. Обычно мы воспринимаем автомобиль снаружи, да? А когда задумываемся о технике, ну что, мотор, колеса и поехал, да? Я был поражен, сколько систем интегрировано внутрь этого вот передвигающегося, этой коробки с колесами. Там ни одного свободного места нет, там все напичкано какой-то техникой. Я потом вспомнил вот из вашей области Ле Корбюзье, который говорил «машина для жилья», это дом, и представил себе дом, разрезанный и показанный человеку вот изнутри. Мы тоже дом как воспринимаем? Подошел, посмотрел, красивый, некрасивый, пятиэтажка, хрущевка или там высотка какая-нибудь. Зашел хорошо, и не думаешь о том, сколько там водопроводов, канализаций всяких, систем, про которые часто и не думаешь, да? А сегодня еще электроника и всякие системы связи. Вот в этом смысле архитектор